0: Фармер стал самым непопулярным британским премьером в истории. Новый премьер-министр Энди Бёрнем в своей речи подчеркнул, что сосредоточит усилия на решении проблем высокой стоимости жизни в Великобритании, решению жилищного вопроса и укреплении обороноспособности страны. Научные исследования в области ядерного оружия в ФРГ вызвали тревогу одной из ключевых стран НАТО. Западные союзники Берлина обеспокоены масштабностью этих работ, которые затрагивают физику ударных волн, а также ядерную и нейтронную физику, сообщили в службе внешней разведки. В этих проектах участвуют 30 национальных университетов, а практические эксперименты проводятся на 6 исследовательских реакторах. Эксперты НАТО полагают, что Берлин может создать собственное действующее ядерное взрывное устройство уже в течение года. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
1: Национальная радиостанция «Звезда ФМ».
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года.
1: Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
3: Алексей Николаевич Толстой. Главы из романа «Хождение по мукам». Читает Иван Литвинов.
4: Остаток дня и ночь были утомительны. Даша сидела, поджав ноги, закрыв глаза, и думала до головной боли, до отчаяния. Были две правды. Одна кривого этих фронтовиков, этих похрапывающих женщин с простыми усталыми лицами. Другая — та, которой кричал Куличик. Но двух правд нет. Одна из них — ошибка страшная, роковая. В Москву приехали в середине дня. Старенький извозчик ветхой трусцой повез Дашу по грязной и облупленной Мясницкой, где окна пустых магазинов были забрызганы грязью. Дашу поразила пустынность города. Она помнила его в те дни, когда тысячные толпы с флагами и песнями шатались по обледенелым улицам, поздравляя друг друга с бескровной революцией. На Лубянской площади ветер крутил пыль, брели двое солдат в распоясанных рубашках с подвернутыми воротами. Какой-то щуплый длиннолицый человек в бархатной куртке оглянулся на Дашу, что-то ей крикнул, даже побежал за извозчиком, но пылью ему запорошило глаза, он отстал. Гостиница «Метрополь» была исковырена артиллерийскими снарядами, и тут на площади вертелась пыль, и было удивительно увидеть в замусоренном сквере клумбу ярких цветов, непонятно кем и зачем посаженных. На Тверской было живее. Кое-где доторговывали ловчонки. Напротив совдепа, на месте памятника Скобелеву, стоял огромный деревянный куб, обитый кумачом. Даша он показался страшным. Старичок-извозчик показал на него кнутовищем. «Герой стащили! Сколько лет в Москве езжу, и все он тут стоял!» А нынче, вишь, не понравился правительству. Как жить? Прямо ложись, помирай. Сено 200 рублей пуд. Господа разбежались, одни товарищи, да и те норовят больше пешком. Эх, государство, — он задергал вожами, — хоть бы короля какого нам. Не доезжая Страстной, налево под вывеской «Кафе Бом», за двумя зеркальными окнами сидели на диванах праздные молодые люди и вялые девицы, курили, пили какую-то жидкость. В открытой на улицу двери стоял, прислонясь плечом, длинноволосый, нечесанный, бритый человек с трубкой. Он как будто изумился, вглядываясь в Дашу, и вынул трубку изо рта, но Даша проехала. Вот розовая башня Страстного, вот и Пушкин. Из-под локтя у него все еще торчала на палке выцветшая тряпочка, повешенная во времена бурных митингов. Худенькие дети бегали по гранитному пьедесталу. На скамье сидела дама в пенсне в шапочке, совсем такой, как у Пушкина, за спиной. Над Тверским бульваром плыли редкие облачка. Прогромыхал грузовик, полный солдат. Извозчик сказал, мигнув на него: «О, грабить поехали! Овсянникова Василия Васильевича знаете?» Ну, первый в Москве миллионер. Вчера приехали к нему вот такие же, ага, на грузовиках. И весь особняк дочисто вывезли. Василий Васильевич только покрутил головой, да и пошел, куда глаза глядят. Бога забыли, вот как старики-то рассуждают. В конце бульвара показались развалины Гагаринского дома. Какой-то одинокий человек в жилетке, стоя наверху на стене, выламывал киркой кирпичи и бросал их вниз. Налево громада обгоревшего дома глядела в бледноватое небо пустыми окнами. Кругом все дома, как решето, были избиты пулями. Полтора года тому назад по этому тротуару бежали в накинутых на голову пуховых платочках Даша и Катя. Под ногами хрустел ледок, в замерзших лужах отражались звезды. Сестры бежали в адвокатский клуб на экстренный доклад по поводу слухов о начавшейся будто бы в Петербурге революции. Опьяняющим, как счастье, был весенний морозный воздух. Даша тряхнула головой: «Не хочу. Погребено». Извозчик выехал на Арбат и свернул налево в переулок. У Даши так забилось сердце, что потемнел свет. Вот двухэтажный белый домик с мезонином. Здесь с 15-го года она жила с Катей и покойным Николаем Ивановичем. Сюда из германского плена прибежал Телегин. Здесь Катя встретила Рощина. Из этой облупленной двери Даша вышла в день свадьбы. Телегин подсадил ее на серого лихача. Помчались в весенних сумерках среди еще бледных огней навстречу счастью. Окна в мезонине были выбиты. Даша узнала обои в бывшей своей комнате. Они висели клочками. Из окна вылетела галка. Извозчик спросил: «Направо, налево, как вам?» Даша справилась по бумажке. Остановились у многоэтажного дома. Парадная дверь изнутри была забита досками. Так как спрашивать ничего было нельзя, Даша долго разыскивала на черных лестницах квартиру 112А. Кое-где при звуке Дашиных шагов приотворялись двери на цепочках. Казалось, за каждой дверью стоял человек, предупреждая обитателей об опасности. На пятом этаже Даша постучала три раза и еще раз, как ее учили. Послышались осторожные шаги. Кто-то, дыша в скважину, рассматривал Дашу. Дверь отворила пожилая высокая дама с ярко-синими, страшными, выпуклыми глазами. Даша молча протянула ей картонный треугольник. Дама сказала: «А, из Петербурга. Пожалуйста, войдите». Через кухню, где, видимо, давно уже не готовили, Даша прошла в большие занавешенные комнаты. В полутемноте виднелись очертания прекрасной мебели, поблескивала бронза, но и здесь было что-то нежилое. Дама попросила Дашу на диван, сама села рядом, рассматривая гостью страшными расширенными глазами. «Рассказывайте», — сурово повелительно приказала она. Даша честно сосредоточилась, честно начала передавать те неутешительные сведения, о которых ей велел рассказать Куличик. Дама стиснула красивые в кольцах руки на сжатых коленях, хрустнула пальцами. «Итак, вам еще ничего неизвестно в Петрограде», — перебила она. Низкий голос ее трепетал в горле. «Вам неизвестно, что вчера ночью был обыск у полковника Сидорова. Найден план эвакуации и некоторые мобилизационные списки. Вам неизвестно, что сегодня на рассвете арестован Виленкин». Выпрямив судорожно грудь, она поднялась с дивана, отогнула портьеру, висевшую на двери, обернулась к Даше. «Идите сюда, с вами будут говорить». «Пароль», — поверительно сказал человек, стоявший спиной к окну. Даша протянула ему картонный треугольник. «Кто вам передал это?» Даша начала объяснять. «Короче...» Он держал левой рукой у рта шелковый носовой платок, закрывавший его смуглое или, быть может, загримированное лицо. Неопределенные, с желтоватым ободком глаза нетерпеливо всматривались в Дашу. Он опять прервал ее. «Вам известно, вступая в организацию, вы рискуете жизнью». «Я одинока и свободна», — сказала Даша. «Я почти ничего не знаю об организации. Никанор Юрьевич дал мне поручение. Я не могу больше сидеть сложа руки, уверяю вас. Я не боюсь ни работы, ни...»
5: «Вы совсем ребенок», — он сказал это так же отрывисто, но Даша настороженно подняла брови.
4: «Мне 24 года».
5: «Вы женщина?»
4: Она не ответила.
5: «В данном случае это важно».
4: Она утвердительно наклонила голову.
5: «О себе можете не рассказывать, я вас всю вижу. Я вам доверяю. Вы удивлены?»
4: Даша только моргнула. Отрывистые, уверенные фразы, повелительный голос, холодные глаза быстро связали ее неокрепшую волю. Она почувствовала то облегчение, когда у постели садится доктор, блестя премудрыми очками. «Ну-с, ангел мой, с нынешнего дня мы будем вести себя так». Теперь она внимательно оглянула этого человека с платком у лица. Он был невысок ростом, в мягкой шляпе, в защитном, хорошо сшитом пальто, в кожаных крагах. И одеждой, и точными движениями он походил на иностранца, говорил с петербургским акцентом, неопределенным и глуховатым голосом.
5: «Вы где остановились?»
4: «Нигде, я... сюда, прямо с вокзала».
5: «Очень хорошо. Сейчас вы поедете на Тверскую в кафе «Бом». Там поедите. К вам подойдет один человек, вы узнаете его по галстучной булавке в виде черепа. Он скажет пароль «С Богом в добрый путь». Тогда вы покажете ему вот это».
4: Он разорвал картонный треугольник и одну половинку отдал Даше.
5: «Покажите так, чтобы никто не видел. Он даст вам дальнейшие инструкции. Повиновение ему беспрекословное. У вас есть деньги?»
4: Он вынул из бумажника две думские ассигнации по 1000 рублей.
5: «За вас будут платить. Эти деньги старайтесь сберечь на случай неожиданного провала, подкупа, бегства. С вами может случиться все. Ступайте. Подождите. Вы хорошо поняли меня?»
4: «Да, да, да», — с запинкой ответила Даша, складывая тысячные бумажки все мельче и мельче в квадратик.
5: «Ни слова о свидании со мной. Ни слова никому о том, что вы были здесь. Ступайте».
2: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Алексея Николаевича Толстого «Хождение по мукам».
4: Даша пошла на Тверскую. Она была голодна и устала. Деревья Тверского бульвара, мрачные и редкие прохожие, плыли, как сквозь туман. Все же ей было покойно от того, что кончилась мучительная неподвижность, и непонятные ей события подхватили ее чертовым колесом, понесли в дикую жизнь». Навстречу, точно кинотени, прошли две женщины в лаптях. Оглянулись на Дашу, сказали тихо: «Бесстыдница, на ногах не стоит». Дальше проплыла высокая дама с полуседыми, собранными в воронье гнездо волосами, с трагическими жалкими морщинами у припухлого рта. На лице, когда-то должно быть красивым, застыло величайшее недоумение. Длинная черная юбка заплатана, будто нарочно другой материей. Под шалью, тащившейся концом по земле, она держала связку книг и вполголоса обратилась к Даше. «Есть Розанов, запрещенная, полный Владимир Соловьев». Дальше стояли несколько старичков. Наклонившись к садовой скамейке, они что-то делали. Проходя, Даша увидела на скамейке двух, плечо к плечу крепко спавших красногвардейцев с открытыми ртами, с винтовками между колен. Старички шепотом ругали их нехорошими словами. За деревьями сухой ветер гнал пыль. Прозвонил редкий трамвай, громыхая по булыжнику сломанной подножкой. Серые грозди солдат висели на поручнях и сзади на тормозе. У бронзового Пушкина на голове подпрыгивали воробьи, равнодушные к революциям. Даша свернула на Тверскую. Со спины на нее налетело пыльное облако, закутало бумажками, донесло до кафе «Бом», последнего оплота старой, беспечной жизни. Здесь собирались поэты всех школ, бывшие журналисты, литературные спекулянты, бойкие юноши, легко и ловко приспособляющиеся к смутному времени, девицы, отравленные скукой и кокаином, мелкие анархисты, в поисках острых развлечений обыватели, прельстившиеся пирожными. Едва Даша заняла в глубине кафе место под бюстом знаменитого писателя, как кто-то взмахнул руками, кинулся сквозь табачные туманности и шлепнулся рядом с Дашей, хихикая влажной, гнилозубой улыбкой. Это был давешний знакомый, поэт Александр Жиров. «А я за вами гнался по Лубянке! Ай, уверен был, что это вы, Дарья Дмитриевна! Какими судьбами? Откуда? Вы одна? С мужем? Вы помните меня? Был когда-то влюблен. Вы знали это, правда? Знали?» Глаза его маслились. Ни на один вопрос он, очевидно, не ждал ответа. Он был все тот же, со знобцем возбуждения, лишь одреблела нездоровая кожа. На тощем длинном лице значительным казался кривоватый, широкий внизу нос. «Ой, а я столько пережил за эти годы, фантастика! В Москве недавно. Я в группе имажинистов. Сережки, Есенин, Бурлюк, Крученых. Ломаем, да? Ну, вы проходили мимо Страстного, да? Видели на стене аршинные буквы? Это мировая дерзость. Да. Даже большевики растерялись. Мы с Есениным всю ночь работали. Богородицу Иисус Христа разделали под орех. Такая, знаете, космическая похабщина! На рассвете две старушонки прочли, и из обеих сразу дух вон. Ну, да. Дарья Дмитриевна, кроме того, я в анархической группе «Черный коршун». Мы вас привлечем. Не-не-не-не-не, и разговору не может быть. У нас шефом знаете кто? О, знаменитый Мамонт Дальский, гений, кин, великий дерзатель. Еще какие-то две недели, и вся Москва в наших руках. Во начнется эпоха. Москва под черным знаменем. Победу мы задумали отпраздновать, знаете как? Объявим всеобщий карнавал. Во! Винные склады на улицу, на площадях военные оркестры, 1,5 миллиона ряженых. Никакого сомнения, половина явится голые, точно. И вместо фейерверка взорвем на Лосином острове артиллерийские склады. В мировой истории не было ничего подобного. За эти дни это была уже третья политическая система, с которой знакомилась Даша. Сейчас она просто испугалась, даже забыла про голод. Довольный произведенным впечатлением, Жиров пустился в подробности.
6: «Разве вас не рвет кровью при виде пошлости современного города? Ха-ха, мой друг Валет, гениальный художник, да вы помните его, составил план полного изменения лица города. Значит так, сломать и заново построить мы не успеем к карнавалу. Кое-что решено взорвать, конечно, ну, исторический музей, Кремль, Сухареву башню, дом Перцова там, ну да, вот. Вдоль улицы ставим во всю вышину домов дощатые щиты». Да, и расписываем их архитектурными сюжетами новейшего небывалого стиля. Деревья, натуральная листва недопустима, деревья мы окрашиваем при помощи пульверизатора в различные цвета. Представляете? Черные липы Пречистенского бульвара. Жутко-лиловый Тверской бульвар. Жуть, а? Жуть, да? Решено также всенародное кощунство над Пушкиным. Дарья Дмитриевна, а вы вспоминаете великолепные кощунства и борьбу с бытом на квартире Терегина, а? Ведь над нами тогда издевались, над нами тогда-то, а?
4: Мелко, будто зябко посмеиваясь, он вспомнил прошлое, ближе подсунулся к Даше и уже несколько раз, жестикулируя, задел ее едва выпуклую грудь.
6: А вы помните Елизавету Киевну? Ну, и эту с бараньими глазами. Но еще до одури была влюблена в вашего жениха и сошлась с Бессоновым. Ее муж — виднейший анархист-большевик Жадов. Он да мама Дальский — главные наши козыри. Слушайте, и Антошка Арнольдов здесь. Да. При временном правительстве ворочал всей прессой. Два собственных автомобиля. Жил с аристократкой. Одна у него была венгерка из Вилла Роды. Такой чудовищной красоты. Вы знаете, он даже спал с револьвером около нее. Да. Ездил в Париж в прошлом июле. Чуть-чуть его не назначили послом. Осел! Не успел перевести валюту за границу. Теперь голодает, как сукин сын. Да. Да, Дарья Дмитриевна, нужно идти в ногу с новой эпохой. Антошка Арнольдов погиб потому, что завел шикарную квартиру на Кировочной. Золоченую мебель там, кофейники, 100 пар ботинок. Идиот, жечь, ломать, рвать в клочки все предрассудки. Абсолютная, звериная, девственная свобода. Вот, вот. Другого такого времени не случится. И мы осуществим великий опыт. Все, кто тянется к мещанскому благополучию, погибнут. Мы их раздавим. Человек — это ничем не ограниченное желание. Вот!» Он понизил голос, придвинувшись к Дашиному уху. «Большевики — дерьмо. Дерьмо, дерьмо. Они только неделю были хороши, в октябре. И сразу потянули на государственность. Россия всегда была анархической страной. Русский мужик — природный анархист. Большевики хотят превратить Россию в фабрику. Ну, чушь же, чушь, правда, чушь. Не удастся. У нас Махно. Но перед ним Петр Великий. Тьфу, щенок! Вот Махно на юге, мамандальские жады в Москве. С двух концов зажжем. Сегодня ночью я вас сведу кое с кем. Сами увидите, какой размах. Согласны? Идем! Идем!
2: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Алексея Николаевича Толстого «Хождение по мукам».
5: И вот уже несколько минут, как за соседний столик, сел бледный молодой человек с острой бородкой. Через пенсне пристально из-за газеты он глядел на Дашу. Оглушенная фантазией Жирова, она не пыталась протестовать. В табачных облаках ей, казалось, рождались как молнии эти сверхъестественные замыслы, плавали странные лица с закушенными папиросками и расширенными зрачками. Что она могла возразить? Пропищала бы жалобно о том, что ее сердчишка трепещет перед этими опытами. И, конечно, в грохоте дьявольского хохота, улюлюканье, гоготанье потонул бы ее писк. Глаза человека с острой бородкой все настойчивее ощупывали ее. Она увидела в его пунцовом галстуке маленький металлический череп, булавку. Догадалась, что это тот, с кем ей нужно встретиться. Приподнялась было, но он коротко мотнул головой, приказывая сидеть на месте. Даша наморщилась, соображая. Он показал глазами на Жирова. Она поняла и попросила Жирова принести ей поесть. Тогда человек с бородкой подошел к ее столу и сказал, не разжимая губ, «С Богом в добрый путь». Даша раскрыла сумочку и показала половину треугольника. Он приложил ее к другой половине, разорвал их в мелкие клочки. «Откуда вы знаете Жирова?» — спросил он быстро. «Давно, по Петербургу». «Это нас устраивает. Нужно, чтобы вас считали из их компании. Соглашайтесь на все, что он предложит. А завтра, запомните, в это самое время вы придете к памятнику Гоголя на Пречистенский бульвар. Где вы ночуете?»
4: «Не знаю».
5: «Эту ночь проводите где угодно. Ступайте с Жировым».
4: «Я ужасно устала». У Даши наполнились слезами глаза, сдрожали руки. Но, взглянув ему в недоброе лицо на булавочку с черепом, она покорно потупилась.
5: «Помните, абсолютная конспирация. Если проговоритесь хотя бы нечаянно, время боевое, вас придется убрать». Он подчеркнул это слово. У Даши поджались пальцы на ногах. К столу проталкивался Жиров с двумя тарелками. Человек с булавочкой подошел к нему, кривя улыбкой тонкий рот, и Даша услышала, как он сказал: «Хорошенькая девочка, кто такая?»
6: «Ну, это, впрочем, оставь, Юрка, не для тебя приготовлено!»
5: Улыбаясь, не то грозясь, Жиров показал ему вдогонку осколки зубов и поставил перед Дашей черный хлеб, сосиски и стакан с коричневой бурдой.
6: «Так как же, сегодня вечером вы свободны?»
4: «Все равно», — ответила Даша с мучительным наслаждением, откусывая сосиску.
5: Жиров предложил пойти к нему в номер гостиницы «Люкс» наискосок через улицу.
6: «Поспите, помойтесь, а часов в 10 я за вами приду».
5: Он суетился и хлопотал, все еще по старым воспоминаниям несколько робея Даши. Постель у него в комнате с парчевыми занавесами и розовым ковром была настолько подозрительная,
4: что он и сам это понял, предложил Даше устроиться на диване. Убрав газеты, рукописи, книги, постелил простыню, черный ильковый мех, выпоротый из чьей-то дорогой шубы, хихикнул и ушел. Даша разулась, поясницу, ноги, все тело ломило. Легла и сейчас же уснула, пригретая глубоким мехом, слабо пахнущим духами, зверем и нафталином. Она не слышала, как входил Жиров и, наклонившись, разглядывал ее, как в дверях пробасил рослый бритый человек, похожий на римлянина. «Ну что ж, своди ее туда, я дам записку». Был уже глубокий вечер, когда она, вздохнув, проснулась. Желтоватый месяц над крышей дома ломался в неровном стекле окна. Под дверью лежала полоска электрического света. Даша вспомнила, наконец, где она, быстро натянула чулки, поправила волосы и платье и пошла к умывальнику. Полотенце было такое грязное, что Даша подумала, растопырив пальцы, с которых капала вода, и вытерлась подолом юбки с изнанки. Ее охватила острая тоска от всего этого бездолья, отвращением стиснула горло, убежать отсюда домой, к чистому окну с ласточками. Повернула голову, взглянула на месяц, мертвый, изломанный, страшный серп над Москвой. Нет-нет, возврата нет. Умирать в одиночестве в кресле у окна над пустынным Каменноостровским, слушать, как заколачивают дома? Нет. Пусть будет, что будет. В дверь постучались, на цыпочках вошел Жиров. «Достал ордер, Дарья Дмитриевна! Идемте!» Даша не спросила, какой ордер, а куда нужно идти, надвинула самодельную шапочку, прижала к боку сумочку с 2000. Вышли. Одна сторона Тверской была в лунном свету. Фонари не горели. По пустой улице медленно прошел патруль. Молча и мрачно пробухали сапогами. Жиров свернул на Страстной бульвар. Здесь лежали лунные пятна на неровной земле. В непроглядную темноту под липы страшно было смотреть. Впереди в эту тень как будто шарахнулся человек. Жиров остановился. В руке у него был револьвер. Постояв, он негромко свистнул. Оттуда ответили. «Полундра!» — сказал он громче. «Проходи, товарищ!» — ответил лениво отчетливый голос. Они свернули на Малую Дмитровку. Здесь, навстречу им, быстро перешли улицу двое в кожаных куртках. Оглянув, мрачно пропустили. У подъезда купеческого клуба, где со второго этажа над входом свешивалось черное знамя, выступили из-за колонн четверо, направили револьверы. Даша споткнулась, Жиров сказал сердито. «Ну вас к черту в самом деле, товарищи! Чего зря пугаете? У меня ордер от мамонта!» «Покажи!» При лунном свете четверо боевиков, спрятавших безбородые щеки в поднятые воротники и глаза под козырьки кепока, смотрели ордер. Лицо Жирова, как неживое, застыло растянутой улыбкой. Один из четверых спросил грубо. «А для кого же?»
6: «Вот для товарища», — Жиров схватил Дашину руку. «Она артистка из Петрограда. Необходимо одеть. Вступает в нашу группу».
7: «Ладно, заходи».
4: Даша и Жиров вошли в тускло освещенный вестибюль с пулеметом на лестнице. Появился комендант, низенький, с надутыми щеками, студент в форменной куртке и феске. Он долго вертел и читал ордер, ворчливо спросил Дашу.
7: «Что из вещей нужно?»
4: — ответил Жиров.
6: «Мамонт приказал с ног до головы самое лучшее».
7: «То есть как приказал мамонт?»
6: «Пора бы знать, товарищ, здесь не приказывают, здесь не лавочка».
4: У коменданта в это время зачесалось на ляжке. Он ужасно сморщился, почесал.
7: «Ладно, идемте».
4: Он вынул ключ и пошел впереди в бывшую гардеробную, где сейчас находились кладовые дома анархии.
6: «Дарья Дмитриевна, выбирайте, не стесняйтесь, это все принадлежит народу».
4: Жиров широким размахом указал на вешалки, где рядами висели соболья, горностаевые, чернобурые, палантины, шиншилловые, обезьяньи, котиковые шубки. Они лежали на столах и просто кучками на полу. В раскрытых чемоданах навалены платья, белье, коробки с обувью. Казалось, сюда были вывезены целые склады роскоши. Комендант, равнодушный к этому изобилию, только зевал, присев на ящик.
6: «Дарья Дмитриевна, берите все, что понравится, я захвачу. Пройдем наверх, там переоденетесь».
8: Что ни говори о Дашиных сложных переживаниях, прежде всего она была женщиной. У нее порозовели щеки. Неделю тому назад, когда она увидала, как ландыш у окна, и казалось, что жизнь кончена, и ждать нечего, ее не прельстили бы, пожалуй, никакие сокровища. Теперь все вокруг раздвинулось. То, что она считала в себе оконченным и неподвижным, пришло в движение. Наступило то удивительное состояние, когда желания, проснувшиеся надежды, устремляются в тревожный туман завтрашнего дня, а настоящее все в развалинах, как покинутый дом. Она не узнавала своего голоса, изумлялась своим ответом, поступком, спокойствию, с каким принимала закрутившуюся вокруг фантастику, каким-то... До сих пор дремавшим инстинктом самосохранения почувствовала, что сейчас нужно, распустив паруса, лететь с выброшенным за борт грузом.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Алексей Николаевич Толстой. Главы из романа «Хождение по мукам». Читает Иван Литвинов.
2: Она протянула руку к седому соболиному палантину. «Пожалуйста, вот этот». Жиров взглянул на коменданта, тот тряхнул щеками. Жиров снял палантин, перекинул через плечо. Даша наклонилась над раскрытым кофр-фором. На секунду стало противно это чужое. Запустила по локоть руку под стопочку белья.
3: «Дарья Дмитриевна, туфельки! Берите уж и башмаки для дождя! Вечерние туалеты в том гардеробе! Товарищ комендант, дай ключик! Для артистки, понимаешь, туалет — орудие производства!»
2: «Да наплевать, берите, что хотите», — сказал комендант. Даша и за ней Жиров с вещами поднялись во второй этаж в небольшую комнату, где было зеркало, пробитое пулей. Среди паутины трещин в туманном стекле Даша увидела какую-то другую женщину, медленно натягивающую шелковые чулки. Вот она опустила на себя тончайшую рубашку, надела белье в кружевах, переступая туфельками, отбросила в сторону штопанное, накинула на голые худые плечи мех. «Ты кто ж, душа моя? Кокоточка? Налетчица? Воровка? Ну до чего ж хороша, а? Так значит, все впереди? Ну что ж, потом как-нибудь разберемся». Большой зал ресторана в «Метрополе», поврежденный октябрьской бомбардировкой, уже не работал, но в кабинетах еще подавали еду и вино, так как часть гостиницы была занята иностранцами, большей частью немцами и теми из отчаянных дельцов, кто сумел добыть себе иностранный — литовский, польский, персидский — паспорт. В кабинетах кутили, как во Флоренции во время чумы. По знакомству с черного хода пускали туда и коренных москвичей, преимущественно актеров, уверенных, что московские театры не дотянуты до конца сезона. И театрам, и актерам беспросветная гибель. Актеры пили, не щадя живота. Душой этих ночных кутежей был Мамонт Дальский, драматический актер, трагик, чье имя в недавнем прошлом гремело не менее звучно, чем Росси. Это был человек дикого темперамента, красавец, игрок, расчетливый безумец, опасный, величественный и хитрый. За последние годы он выступал редко, только в гастролях. Его встречали в игорных домах в столицах, на юге, в Сибири, рассказывали о его чудовищных проигрышах. Он начинал стареть, говорил, что бросает сцену. Во время войны участвовал в темных комбинациях с поставками. Когда началась революция, он появился в Москве. Он почувствовал гигантскую трагическую

0: тоже, усиленные уголовными личностями, начали реквизировать особняки, он объединил эти разрозненные группы анархистов, силой захватил купеческий клуб и объявил его домом анархии. Советскую власть он поставил перед свершившимся фактом. Он еще не объявлял войны советской власти, но, несомненно, его фантазия устремлялась дальше кладовых купеческого клуба и ночных кутежей, когда во дворе дома, стоя в окне, он говорил перед народом, и вслед за его античным жестом вниз во двор в толпу летели штаны, сапоги, куски материи, бутылки с коньяком. Этого человека, мрачное, точно вылитое из бронзы лицо, на котором страсти и шумно прожитая жизнь, как великий скульптор, отчеканили складки, морщины, решительные линии рта, подбородка и шеи, схваченные мягким грязным воротничком, Даша увидала первого, когда вошла вместе с Жировым в кабинет «Метрополя». Крышка рояля была поднята. Щуплый бритый человечек в бархатной куртке, закинув голову, закусив папиросу, занавесив ресницами масляные глаза, брал погребальные аккорды. За столом, среди множества пустых бутылок, сидело несколько мировых знаменитостей. Один из них, курносый, подперев ладонью характерный подбородок, отчего мягкое лицо его сплющилось, пел тенорком за священника. Остальные — резонер с кувшинным лицом, мрачный с отвисшей губой комик, герой, небритый третьи сутки и с обострившимся носом, любовник, пьяный до мучения, великий премьер с пламенным челом, глубоко перерезанным морщинами и на вид совершенно трезвый, вступали, когда нужно, хором. Архидиакон от Христа Спасителя, сидеющий красавец в золотых полтора фунта весом очках — поднесенных ему московским купечеством, похаживал по ковру, помахивая рукавом подрясника, и подавал возгласы. От зверино-бархатного баса его дребезжал хрусталь на столе. Кабинет был затянут темно-красным шелком с парчевыми портьерами и трехстворчатыми ширмочками у входной двери. Облокотясь об эти ширмы, стоял мамонт Дальский. В руке он держал колоду карт. На нем был полувоенный костюм, английский френч, клетчатые с кожей на заду галифе и черные сапоги. Когда Даша вошла, он злобно усмехнулся, слушая панихиду. «С ума сойти! Какой красоты женщина!» — проговорил человеку рояля. Даша заробела. Остановились. Все поглядели на нее, кроме Дальского. Архидиакон сказал: «Чисто русская красота!» «Девушка, идите к нам», — бархатно проговорил премьер. Жиров зашептал: «Садитесь же, садитесь». Даша села к столу. У нее стали целовать руки с подходами и с торжественными поклонами, как Мария Стюарт, после чего пение продолжалось. Жиров подкладывал икорки, закусочек, заставил выпить чего-то сладкого, обжигающего. Было душно, дымно. После тягучего напитка Даша сбросила мех, положила голые руки на стол. Ее волновали эти мрачные аккорды, древние слова пения. Она, не отрываясь, глядела на мамонта. Только что по дороге Жиров рассказывал о нем. Он продолжал стоять в стороне у ширмы и был не то взбешен, не то пьян до потери сознания.
1: «Так что же, господа», — сказал он басом, наполнившим комнату, — «никто не хочет?»
2: «Никто! Никто не хочет с тобой играть! И так нам весело, и отстань, и успокойся!» Скороговоркой тенорком проговорил тот, у кого было сплющенное лицо. «Ну-ка, Яшенька, подмахни глаз седьмый!»
0: Яша у рояля совсем, закинув голову, зажмурясь, положил пальцы на клавиши. Мамонт сказал:
1: «Не на деньги! Плевал я на ваши деньги!»
2: «Все равно не хотим! Не подыгрывайся, мамонт!»
1: «Я хочу играть на выстрел!»
0: После этого с минуту все молчали. Герой с обострившимся носом провел ладонью по лбу и волосам, поднялся, стал застегивать жилетку. «Я играю на выстрел!» Комик молча схватил его, навалился восемью пудами, усадил на место.
2: «Я ставлю мою жизнь!» — закричал герой. «У подлеца мамонта крапленый!»

0: черные карты. Наплевать, пусть мечет. Пустите меня!»
1: Но он уж обессилел. Резонер с расширяющимся к низу лицом сказал мягко: «Ну вот, и вина нет ни капли. Мамонт, это же свинство, голубчик». Тогда мамонт Дальский бросил на телефонный столик колоду карт и большой автоматический пистолет. Чеканно-крупное лицо его побледнело от бешенства.
0: «Отсюда никто не уйдет», — произнес он по буквам. «Мы будем играть, как я хочу. Эти карты некрапленые».
1: Он сильно потянул воздух широкими ноздрями, нижняя губа его выпятилась. Все поняли, что настала опасная минута. Он оглянул лица сидящих за столом. Яша у рояля одним пальцем заиграл чижика. Вдруг черные брови у мамонта поднялись, в непроглядных глазах мелькнуло изумление. Он увидал Дашу.
2: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Алексея Николаевича Толстого «Хождение по мукам».
1: У нее поспешно стало холодеть сердце под этим взглядом. Не шатаясь, он подошел к ней, взял кончики ее пальцев и поднес к запекшимся губам, но не поцеловал, только коснулся.
0: «Говорите, нет вина? Вино будет!»
1: Он позвонил, продолжая глядеть на Дашу. Вошел татарин-лакей. Развел руками. Ни одной бутылки, все выпито. Погреб заперт, управляющий ушел. Тогда мамонт сказал: «Ступай!» И пошел, как под взглядами тысячи зрителей, к телефону. Вызвал номер.
0: «Да, я. Дальский. Послать наряд. Метрополь. Я здесь. Экстренно. Да, четырех довольно».
1: Он медленно положил трубку, прислонился во весь рост к стене и сложил на груди руки. Прошло не больше 15 минут. Яша у рояля тихо наигрывал Скрябина. Закружилась голова от этих знакомых звуков, летевших из прошлого. Время исчезло. Серебряная парча на груди Даши поднималась и опускалась. Кровь приливала к ушам. Жиров что-то шептал, она не слушала. Она была взволнована, чувствовала счастье освобождения, легкость юности. Казалось ей, она летела, как оторвавшийся от детской колясочки воздушный шар, все выше, все головокружительней. Премьер погладил ее голую руку, пробархатил отечески. «Не смотрите так нежно на него, моя голубка, ослепнут глазки. В мамонте, несомненно, что-то сатанинское». Тогда неожиданно раскинулись половинки входной двери, и за ширмами появились 4 головы в кепках, 4 в кожаных рукавах руки, сжимавшие ручные гранаты. 4 анархиста крикнули угрожающе: «Не с места! Руки вверх!»
0: «Отставить, все в порядке!» — спокойно пробасил Дальский. «Спасибо, товарищи!»
1: Он подошел к ним и, перегнувшись через ширмы, стал что-то объяснять вполголоса. Они кивнули кепками и ушли. Через минуту послышались отдельные голоса, заглушенный крик, глухой удар взрыва слегка потряс стены. Мамонт сказал:
0: «Щенки не могут без эффектов».
1: Он позвонил. Мгновенно вскочил в кабинет бледный лакей, зубы у него стучали.
0: «Убери все, поставить чистое для вина», — приказал мамонт. «Яшка! Перестань мучить мои нервы, играй бравурное!»
1: Действительно, не успели накрыть чистую скатерть, как анархисты снова появились со множеством бутылок. Положив на ковер коньяки, виски, ликеры, шампанское, они также молча скрылись. За столом раздались восклицания изумления и восторга. Мамонт объяснил:
0: «Я приказал произвести в номерах выемку только 50% спиртного. Половина оставлена владельцам. Ваша совесть может быть покойна, все в порядке».
1: Яша у рояля грянул тушь, полетели шампанские пробки. Мамонт сел рядом с Дашей. Освещенная настольной лампой, его лицо казалось еще более скульптурно значительным. Он спросил: «Сегодня в люксе я вас видел, вы спали. Кто вы такая?»
3: Смеясь от головокружения, она ответила: «Никто, воздушный шарик».
1: Он положил ей большую горячую руку на голое плечо, стал глядеть в глаза.
3: Даше было хоть бы что, только тепло прохладному плечу под тяжестью руки. И она подняла за тоненькую ножку бокал с шампанским и выпила до дна.
1: «Ничья?» — спросил он.
3: «Ничья».
1: Тогда Мамон с трагическим напевом заговорил над Дашиным ухом: «Живи, дитя мое, живи всеми силами души. Твое счастье, что ты встретила меня, не бойся, я не обезображу любовью твою юность. Свободные не любят и не требуют любви. Отелло — это средневековый костер, инквизиция, дьявольская гримаса. Ромео и Юлия, о, я знаю, ты тайно вздыхаешь по ним, это старый хлам. Мы ломаем сверху донизу все». Мы сожжем все книги, разрушим музеи. Нужно, чтобы человек забыл тысячелетия. Свобода в одном, священная анархия. Великий фейерверк страстей. Нет, любви, покоя не жди, красавица. Я освобожу тебя. Я разорву на тебе цепи невинности. Я дам тебе все, что ты придумаешь между двумя объятиями. Проси! Сейчас проси, быть может, завтра будет поздно!»
3: Сквозь этот бред слов Даша всей кожей чувствовала рядом с собой тяжелую, закипающую страсть. Ее охватил ужас, как во сне, когда не в силах пошевелиться, а из тьмы сновидения надвигаются раскаленные глаза чудовища, опрокинет, сомнет, растопчет. Еще страшнее было то, что в ней самой навстречу поднимались незнакомые, жгучие, душащие желания. Ощущала всю себя женщиной. Должно быть, она была так взволнована и хороша в эту минуту, что премьер потянулся к ней, чокаясь, и проговорил с завистью: «Мамонт, ты мучаешь ребенка». Как от выстрела в упор Дальский вскочил, ударил по столу, подпрыгнули, повалились бокалы.
1: «Застрелю! Коснись этой женщины!»
3: Он устремился к телефонному столику, где лежал револьвер. Роняя стулья, вскочили все сидевшие за столом. Яша кинулся под рояль. Тогда, сама не понимая, как, Даша повисла у Мамонта на руке, сжимавшей револьвер. Она молила глазами. Он схватил ниже лопаток ее хрупкую спину, приподнял и прижался ко рту, касаясь зубами зубов. Даша застонала. В это время зазвонил телефон. Мамонт опустил Дашу в кресло. Она закрыла глаза рукой, сорвал телефонную трубку.
1: «Да, что нужно? Я занят». «Ага. Где? На Мясницкой? Бриллианты? Стоящие? Через 10 минут я буду».
3: Он сунул револьвер в задний карман, подошел к Даше, взял в руки ее лицо, несколько раз жадно поцеловал и вышел, сделав прощальный жест рукой, как римлянин. Остаток ночи Даша провела в люксе. Заснула, как мертвая, не сняв платья из серебряной парчи. Жиров из страха перед Мамонтом спал в ванной. Затем до середины дня сидела у окна, пригорюнясь. С Жировым не разговаривала, на вопросы не отвечала. Около 4 часов ушла и до 5 ждала на Пречистенском бульваре, на площадке, где под носатым гоголем тихо возились худенькие дети, делали из пыли и песка пирожки и калачки. На Даше было снова старенькое платье и домодельная шапочка. Солнце грело в спину, солнце стояло над бедной жизнью. У детей были маленькие от голода старенькие лички. Кругом тишина и пустота. Ни стука колес, ни громких голосов. Все колеса укатились на войну, а прохожие помалкивали. Гоголь в гранитном кресле сутулился под тяжестью шинели, загаженной воробьями. Не замечая Даши, прошли 2 с бородами. Один глядел в землю, другой — на деревья. Долетел обрывок разговора. «Полный разгром, ужасно. Что теперь делать?» Однако Самара взята, Уфа взята. Ничему, теперь не верю, этой зимы не переживем. Однако Деникин расправляется на Дону. Не верю, ничто не спасет. Погиб Вавилон, погиб Рим, и мы погибнем. Однако Савенков не арестован, Чернов не арестован. Ерунда все это, да. Была Россия, да вся вышла.
2: Мы читали главы из романа Алексея Николаевича Толстого «Хождение по мукам». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда».
1: Михаил Зощенко. Рассказ «Любовь». Читает Игорь Тарадайкин.
2: Вечеринка кончилась поздно. Вася Чесноков, утомленный и вспотевший, с распорядительским бантом на гимнастерке, стоял перед Машенькой и говорил умоляющим тоном.
3: «Обождите, радость моя, обождите первого трамвая. Куда же вы, ей-богу, в самом деле? Тут и посидеть-то можно, и обождать, и все такое. А вы идете. Обождите первого трамвая, ей-богу. А то и вы, например, вспотевший, и я вспотевший. Так ведь и захворать можно по морозу».
2: «Нет», — сказала Машенька, надевая калоши. «И какой вы кавалер, который даму не может по морозу проводить?»
3: «Так я вспотевший же», — говорил Вася, чуть не плача.
2: «Ну, одевайтесь». Вася Чесноков покорно надел шубу и вышел с Машенькой на улицу, крепко взяв ее под руку. Было холодно, светила луна, и под ногами скрипел снег.
3: «Ах, какая вы неспокойная дамочка!» — сказал Вася Чесноков, с восхищением рассматривая Машенькин профиль. «Не будь вы, а другая, ни за что бы не пошел провожать. Вот, ей-богу, в самом деле, только из-за любви и пошел».
2: Машенька засмеялась.
3: «Вот вы смеетесь и зубки скалите», — сказал Вася. «А я... действительно, Марья Васильевна, горячо вас обожаю и люблю. Вот скажите, лягте, Вася Чесноков, на трамвайный путь, на рельсы, и лежите до первого трамвая, и лягу, ей-богу».
2: «Да бросьте вы», — сказала Машенька. «Посмотрите лучше, какая чудная красота вокруг, когда луна светит. Какой красивый город по ночам. Какая чудная красота».
3: «Да, замечательная красота», — сказал Вася, глядя с некоторым изумлением на облупленную штукатурку дома. «Действительно, очень красота». «Вот и красота тоже, Марья Васильевна, действует, если действительно питаешь чувства. Вот многие ученые и партийные люди отрицают чувство любви, а я, Марья Васильевна, не отрицаю. Я могу питать к вам чувства до самой смерти, до самопожертвования, ей-богу. Вот скажите, ударься, Вася Чесноков, затылком об ту стенку». «Ударюсь».
2: «Ну, поехали», — сказала Машенька не без удовольствия.
3: «Ей-богу, ударюсь. Желаете?»
2: Парочка вышла на крюков канал.
3: «Ей-богу!» — снова сказал Вася. «Хотите вот брошусь в канал, а, Марья Васильевна? Вы мне не верите, а я могу доказать!» Вася Чесноков взялся за перила и сделал вид, что лезет.
2: «Ах!» — закричала Машенька. «Вася, что вы!» Какая-то мрачная фигура вынырнула вдруг из-за угла и остановилась у фонаря. «Что разорались?» — тихо сказала фигура, подробно осматривая парочку. Машенька в ужасе вскрикнула и прижалась к решетке. Человек подошел ближе и потянул Васю Чеснокова за рукав. «Ну ты, мэмра», — сказал человек глухим голосом, «скидывай пальто, да живо. А пикнешь, стукну по балде, и нет у тебя. Понял, сволочь? Скидывай!»
3: «Поп-поп-поп», — сказал Вася, желая этим сказать: «Позвольте, как же так?»
2: «Ну?» — человек потянул за борт шубы. Вася дрожащими руками расстегнул шубу и снял. «И сапоги тоже сымай», — сказал человек. «Мне сапоги требуются».
3: «По-по-по», — сказал Вася. «Позвольте, мороз».
2: «Ну?»
3: «Даму не трогайте, а меня сапоги снимай», — проговорил Вася обидчивым тоном. «Ну, ей и шуба, и калоши. А я сапоги снимай».
2: Человек спокойно посмотрел на Машеньку и сказал: «С ее снимешь, понесешь узлом», и засыпался. «Знаю, что делаю. Снял?» Машенька в ужасе глядела на человека и не двигалась. Вася Чесноков присел на снег и стал расшнуровывать ботинки.
3: «Ей и шуба», — снова сказал Вася, «и калоши. А я отдувайся за всех».
2: Человек напялил на себя Васину шубу, сунул ботинки в карманы и сказал: «Сиди и не двигайся, и зубами не колоти. А ежели крикнешь или двинешься, пропал. Понял, сволочь? И ты, дамочка». Человек поспешно запахнул шубу и вдруг исчез. Вася обмяк, скис и кулем сидел на снегу, с недоверием посматривая на свои ноги в белых носках.
3: «Дождались», — сказал он, со злобой взглянув на Машеньку. «Я же ее провожай, я и имущества лишайся, да? когда шаги грабителя стали совершенно не слышны, Вася Чесноков заерзал вдруг ногами по снегу и закричал тонким, пронзительным голосом: «Караул! Грабят!» Потом сорвался с места и побежал по снегу, в ужасе подпрыгивая и дергая ногами. Машенька осталась у решетки.
1: Мы читали рассказ Михаила Зощенко «Любовь».
0: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Вооруженные силы России взяли под контроль трассу «Новороссия». Об этом губернатор Запорожской области Евгений Балицкий доложил Владимиру Путину.
2: Все энергетические объекты взяты под контроль. Дорога Р-280, которая снабжает Крым, сегодня находится под полным контролем. И могу сказать, к чести военных в первую очередь, что значительно упала эффективность украинских дронов. По вашему указанию, дорога была взята под особый контроль. И на сегодняшний день все задачи, которые перед нами стоят, впрочем, как и задачи СВО, будут выполнены.
1: Р-280 «Новороссия» – федеральная трасса, которая соединяет Симферополь и Ростов-на-Дону. Она проходит через Крым, Херсонскую, Запорожскую области и ДНР, а также Ростовскую область. Длина дороги составляет более 630 километров. В течение дня вооруженные силы России продолжили наносить удары по портам Украины, включая суда, используемые в интересах противника, сообщили в Министерстве обороны. Так, в порту Черноморск Одесской области поражены объекты инфраструктуры, предназначенные для хранения военных грузов. В порту Одессы поражены два судна с военными грузами, а также резервуары с топливом для украинских боевиков, добавили в ведомстве. Кроме того, уничтожены два морских судна типа «Балкер» и «Сухогруз», которые доставляли грузы для противника в порт Черноморск, добавили в оборонном ведомстве. Российская компания «Бюро 1440» успешно вывела на орбиту вторую группу спутников для отечественной системы высокоскоростного интернета. Запуск произошел 19 июля. Космические аппараты отделились от ракетоносителя и были взяты под контроль Центром управления полетами. После проверки они начнут переход на заданные орбиты. Первая партия из 16 спутников была запущена в конце марта. Всего планируется вывести более 250 аппаратов для глобального покрытия. Коммерческая эксплуатация системы запланирована на следующий год. Минимум 6 стран ЕС выступили против нового пакета антироссийских санкций, сообщает Financial Times. Речь идет о Греции, Франции, Италии, Германии, Австрии и Португалии. Лиссабон и Берлин выступили за исключение запрета на покупку российской рыбы. Париж и Рим предложили смягчить запрет на выдачу виз ЕС российским военным. Вена потребовала разморозить российские активы на сумму более 2 миллиардов евро для компенсации банку Райффайзен, который столкнулся с обеспечительными мерами в России. Афины отказались поддержать 21-й пакет санкций без разрешения на транспортировку российского СПГ в третьи страны. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Иван Егорович Забелин. Главы из книги «Домашний быт русских цариц в 16-17 столетиях». Читает Денис Некрасов.
3: Во дворе жила семья. Следовательно, там жило естественное разделение людей на отцов и детей, на старших и младших по крови. Какая же тут может существовать община, то есть равенство лиц, прав? Родитель по естественным причинам становился главою и властителем своей семьи. В его руках сосредоточивалась патриархальная опека не только над детьми, над своим рождением, но даже и над матерью этого рождения, значение которой, как мы упоминали, всегда колебалось между значением главы семейства и значением его рождения, то есть его детей. Пред его лицом все члены семьи были по самому существу дела малолетними. Не говорим о том, что сила его опеки и власти увеличивалась и развивалась пропорционально бессилию или даже совершенному отсутствию опеки гражданской, в собственном смысле общественной, которую напрасно мы будем воображать в обществе младенчествующем. В таком обществе, каким было и древнерусское, родительская опека – заменяет все то, чем обеспечивается свобода и нравственное и имущественное положение личности в современном быту. Все эти государственные, правительственные, общественные учреждения и многочисленные гражданские охраны. Очень естественно, что по той же самой причине в древнерусском обществе родительское начало опеки вырастало до размеров, теперь нам мало даже и понятных. Мы совершенно согласны с утверждением семейно-общинной теории, что древнерусская семья была семья в тесном смысле. Но никак не можем согласиться с другим ее утверждением, что в устройстве этой семьи нет и признака родоначальнического патриархального характера, что вообще у древних славян не было рода. Мы, напротив, и там именно, где эта теория видит семью-общину, видим только один род. Не видим даже и семьи в ее прямом и тесном смысле. Понятие о семейной общине возникло у этой теории из представления о собственности, о дворе-хозяйстве, на котором всегда и жила семья-община. Положим, что хозяйство заводилось, и двор строился первоначально одною семьёю, в тесном смысле семьёю. Но такая семья никогда не оставалась замкнутую в этом тесном смысле. Она тотчас разветвлялась, и обыкновенно к основному хозяйству сами собою прирастали другие новые семьи. Являлась община, пожалуй. Но община родных семей. Община родня, а в простом смысле являлся род. Семья попросту разрасталась в род, то есть в кровную совокупность старших и младших семей, выраставших на одном корню. Отец становился уже дедом, прадедом, дети являлись уже внуками, правнуками. Этот новый тип быта, не злоупотребляя словами, мы не можем называть семьёю, а тем не менее общиною. Нельзя называть так целую совокупность семей, совокупность родичей, детей рода, а не отца только, между которыми возникают счеты и отношения уже не семейные, а именно

на родовые. Самое имущество, двор, как корень материального существования семьи, приобретает смысл имущества уже не семейного, а родового. Конечно, оно становится общим имуществом, но для кого? Лишь для одного кровного родства. Центр тяготения уходит уже к роду, а не остается только в семье. Во дворе, на общем хозяйстве, живет уже род, а не семья. В действительности, так и было в Древней Руси. Двор именно был средою родового быта, выразителем родового устройства жизни, был экономическим, хозяйственным типом рода. В Северной, собственно, в Великой Руси, и теперь часто встречается, что во дворе живет целый род. А в древнее время этому способствовало множество причин. Например, самый побор дани с двора, с дыма, от плуга, от рала. Следовательно, с хозяйства или тоже с двора, что практически должно было единить родство на одном месте. Принуждало жить в одном дворе целым племенем. Живяху кожда своим родом. Нельзя же полагать, чтобы наши далекие предки не могли, как говорится, двух пересчитать, то есть понять, как легче платить дань, с семьи только или с целого рода, когда основою дани была не душа, а хозяйство. Таким образом, выражение летописца «живяху кожда своим родом» мы почитаем типическим как для целого племени, так и для каждой его первоначальной единицы, то есть для двора, для единичного хозяйства. В отношении пользования общим, то есть родовым имуществом, на чем, собственно, и построена семейно-общинная теория, мы скажем, что самым выразительным типом этого пользования был наш княжеский рюриковский род, для которого русская земля была таким же двором-хозяйством, каким был в собственном смысле двор-хозяйство для тогдашнего крестьянина. Период княжеских междоусобий был, собственно, борьбою за это пользование общим имуществом, в которой именно никак не могли помириться между собою стихии или, пожалуй, взгляды родовые и семейные. В том состояла и самая борьба. Впоследствии семейные взгляды побороли, а на семейном начале выросла и личность, к чему, конечно, стремилась вся наша история. Как бы ни было, но назвать княжеский род общиною по случаю общего владения и пользования им русскую землею мы никак не сможем. Переходя к частным типам такого владения и пользования, мы еще меньше имеем возможности обзывать их общинами, ибо в них еще теснее сжималась стихия рода, чему сильно способствовал типический вид собственности — двор-хозяйство. Это хозяйство было общим, родовым. Но кто, собственно, властвовал над этим хозяйством, управлял им? В семье управлял и властвовал родитель, и тот же родитель властвовал и над родом. Община родня, как совокупность живых лиц, само собой, разумеется, имела в общих делах хозяйства и голос, и права. Но это был голос и права детей, членов кровного союза, а не свободных лиц, членов союза общинного. Полагаем, что здесь существует великая разница. Семья, как мы сказали, разрасталась в целый род. Она становилась, пожалуй, общиною семей, хотя это общее представляло все один и тот же тип. Существенное же положение ее власти от этого нисколько не изменялось. Напротив, от размножения семьи лицо родителя приобретало еще большее освещение. Он уже был не только отец, но и отец отцов, родоначальник. Затем все его рождение оставалось в тех же естественных отношениях детства, малолетства к родоначальнику и в отношениях старшинства.

меньшинства и меньшинства между собою, смотря по восходящему или нисходящему порядку рождения. Никакого равенства членов здесь быть не могло. Равенство или общее для всех было то, что все были родня между собою. Все имели и голос, и права родни, известные права. О самостоятельной личности здесь нельзя и думать. Здесь лицо не само себя представляло, а являлось представителем известного старшинства или меньшинства по степеням рождения. Самый родоначальник вовсе не был представителем собственного лица, собственной своей личности, а представлял он лишь старшинство рождения. В сущности, это был олицетворенный род. Личное начало совсем исчезало в идее рода. Смутное представление об этом именно отношении личности к роду, о господстве чего-то общего вместо личного, и понудило семейно-общинную теорию вообразить здесь вместо рода общину. Теперь очень трудно войти в жизненный смысл понятий рода, в эту родовую идею. Трудно представить себе, насколько в самом деле были крепки, совсем неразрывны эти узы рода и родства, вязавшие и путавшие личность на каждом шагу, во всех ее даже малейших нравственных движениях. Требовалось действительное, эпическое богатырство, чтобы вырваться из этих нравственных узилищ. Если бы эти узы были только семейные, как должно называть их по уверению отрицателей родового быта, тогда не об чем было бы и толковать. Характеристики быта, как мы заметили, семейные узы ничего не определяют. Они в такой же силе существуют и теперь, как и существовали за несколько веков и даже тысячелетий. Для личной жизни семейные узы — необходимая нравственная сфера. Личность в них не пропадает, хотя и остается некоторое время пассивную в лице детей. Другое дело именно узы рода и родства, то есть распространение смысла и духа непосредственных семейных связей и отношений на множество лиц, составляющих уже не семью, а целый род. И в иных случаях совсем посторонних старшей семье, например, в лице зятьев и невесток. Здесь личность совершенно теряется в сплетениях родового старшинства и меньшинства, и подчиненная счетам этих сплетений никогда не пользуется самостоятельным независимым положением. Такую связь людских отношений мы не можем называть только семейную, а тем еще меньше общинную. Эта связь в прямом и точном смысле родовая. Таким образом, нам кажется, что отрицатели и порицатели родового быта ведут спор только о словах. Они говорят, что рода не было, а была семья, что было семейное чувство, семейное начало жизни, как начало чисто нравственное, что семейная община любовно исполняла волю отца и так далее. Со всеми такими утверждениями мы согласны вполне. Семейное чувство, семейное начало жизни мы почитаем нравственную стихию древнерусского быта, основу всех его жизненных движений. Мы только, желая вернее и точнее обозначить свойства этого быта, именуем его не семейным, а родовым. И в той семье, какую изобразила нам общинная теория, видим род. В семейном чувстве именно родовое чувство, в семейной общине — родовую общину или общину-родню. Семьёю мы именуем семью в тесном, то есть в ее собственном прямом смысле, не почитая уместным переносить этот смысл на новый, своеобразный порядок жизни, для обозначения которого существует свое ему именно принадлежащее слово. Род есть семья семей, что, конечно, не одно и то же с семьей в

0: обыкновенном смысле. Оттого род есть в то же время и община с правами известного равенства и представительства, какие всегда неизменно принадлежали родне. Родовое чувство, родовое начало, управлявшее нашим старым бытом, есть в сущности родовая идея, которая была творцом нашего единства, нашей народной силы, творцом всех наших народных добродетелей и всех наших народных напастей, государственных и общественных. Но была же, однако, община в Древней Руси. Действительно была, и двор, этот неизбежный сосуд родового быта, своею внешнюю стороною, тою стороною, что он есть собственность или часть общей земской собственности, является единицею общинного быта. Двор был жилищем для семьи рода. Он же был земским имуществом, частью земли, на которой сидело племя. В этом последнем своем значении он и является единицею новых отношений того же племени. Он тянет к общим делам земли. Сидение племени на одной земле, владение угодьями этой земли, общая тягла на защиту или в дань, какое неизбежно являлось от сидения владения на той земле, все это само собой становилось общим делом земли и создавало общинную жизнь.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Ивана Егоровича Забелина «Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях».
0: В общих земских делах кто же должен был принимать участие в общем тягле, как не хозяин земской же единичной собственности, единичного хозяйства, частного особного сидения на земле, особного пользования ее угодьями? Двор был выразителем этой особенности. А кто был выразителем двора? Конечно, его хозяин, большой. Большим же был отец или родоначальник, и никто другой. То есть в собственном смысле старший, большой по крови. Так было и иначе быть не могло. Идея отца или родоначальника не умирала. В одних только ее руках соблюдалась власть во дворе хозяйстве. Умирало лицо, то есть отец, но идея была бессмертна. В отца место вступал старший, большой из остававшихся в живых. Этот старший всегда и был выразителем жившего во дворе рождения. Естественно, что он же всегда был и выразителем двора как особного земского имущества. Но что же, собственно, выражал он в глазах земщины? Для нее выражал он только особное имущество, только двор, в котором жило его рождение, своим особным хозяйством. Земская община — это общее сидение на земле. Корнем своих отношений ничего другого не могла признавать, как ту же землю. То есть недвижимое имущество, иначе пользование землею. Из этого корня вырастало известное равенство всех членов земщины. То есть каких же членов? Именно частных, особных владельцев земли, какими были не лица собственно, а дворы хозяйства. Лицо здесь исчезало в понятии земской собственности, так как внутри двора оно исчезало в сплетениях кровной связи. Для земской общины нужен был лишь хозяин, представитель своего особого имущества, но не представитель собственного лица. На особом хозяйстве могла жить одна семья, могли жить несколько семей, целый род со многими домочадцами. Но для земской общины все лица, жившие при хозяине, то есть жившие на особом земском хозяйстве, не имели значения и никакого смысла. Для нее смысл заключался в одном лишь хозяине этого хозяйства или в тесном и непосредственном смысле в самом хозяйстве с его представителем. Таким образом, земская община, было ли то в деревне, в городе, в целой области, являлась в существенном своем смысле общиною хозяйств, а не людей, именно общностью дворов, совокупностью хозяев-домовладык, как представителей частных отдельных хозяйств. В ней лицо рассматривалось лишь с имущественной земской точки зрения, с точки зрения владения землею, сиденья на общей земле. Ясно, что здесь не было места для нравственных определений личности, для личности самой по себе, для свободной личности в нравственном ее значении и смысле, а, следовательно, не было и нравственного равенства лиц. Здесь существовало одно только имущественное равенство лиц. Здесь людей-хозяев равняло лишь имущество, а не нравственное достоинство человека. Здесь не виделось даже пути для выработки личной нравственной, а вместе с нею юридической и политической свободы, по той причине, что не личная свобода, а земское имущество составляло здесь почву для действий каждого члена. Здесь наиболее независимое положение, собственно, не свободное, а своевольное, личность могла приобрести лишь посредством богатства, посредством большого имущества сравнительно с другими, то есть в существенном смысле здесь получала наибольшую свободу действий и относительную независимость одно лишь богатое имущество. Земская община в своем дальнейшем развитии всегда и вырабатывала только аристократию богатства, всегда выделяла несколько богатых, а потому как бы аристократических родов, опять-таки не лиц, которые обыкновенно и заправляли всеми движениями общины, определяли и выражали ход ее истории. Не личность своею нравственную и политическую свободою, своими нравственными и политическими правами давала смысл такой общине, а богач своими имущественными средствами. Имущество было основою и главной целью нашей древней общины. Имущество же должно было преобладать в ней и порабощать себе все другие интересы. Оно должно было представлять и всегда представляло душу общины. Практическое доказательство такого именно значения нашей древней общины представляет знаменитая Новгородская община. Никто не станет сомневаться, что развитие Новгорода как общины началось с той же первородной клеточки, какая создавала общину по всей земле, именно с двора хозяйства, с общины деревенской. Уже в незапамятные для истории времена эта община является политическую силою. Она же и начинает нашу историю призванием варягов. Мы видим, что варяги понадобились именно для того, чтобы побороть зло, которое по неизбежным общинным же причинам народилось в общине. История открывается тем, что жизнью общины владеют и управляют роды. И вста род народ. Что варяги призываются против этого владения и управления. Какие же это роды? Да те же, которые владеют и управляют новгородскую жизнью во всю последующую историю. Передние, богатые и потому знатные роды. История через 600 лет оканчивается тем, что такие же роды и по таким же причинам призывают нового Рюрика, московского государя. Что же выработано в 600 лет? Все то же, что и в остальной русской земле. Выработано вотчинное право, которого различие заключалось лишь в форме его политического представительства. В Южной Руси это представительство выражалось в целом.

одном княжеском роде. В северо-восточной стало выражаться в одном лице — государе-вотчиннике. В Новгороде оно выражалось в общине-городе. Вотчинником был город, который в этом именно смысле и стал потом называть себя также государем. В сущности же, вотчинником были родовитые, знатные и богатые его дворы. Это повсюду было сверху, а внутри, в глубине жизненных отношений, все оставалось одинаковым. Смерть везде оставался смердом. И везде шла подземная борьба меньших людей с большими. Род, как нравственная сила, всюду господствовал и пригнетал личность. Свобода личности не была вовсе мыслима ни в отчине государской, ни в общине народной, хотя бы и новгородской. Вершиною новгородской свободы было своеволие меньшинства, богатых родов, или своеволие большинства, бедных, меньших родов, вообще своеволие силы. Между этими двумя видами общинной свободы и колебалась вся новгородская история до своего конца. Уравнителем таких свободных движений жизни и в народной общине, и у себя в отчине является все тот же Рюрик, государь-вотчинник, представитель личного начала, а следовательно и будущий освободитель личности.

0: Радио «Звезда». Иван Егорович Забелин. Главы из книги «Домашний быт русских цариц в 16-17 столетиях». Читает Денис Некрасов.
1: В самой Москве, когда она устроилась окончательно в государскую вотчину, мало-помалу стало обнаруживаться тоже самовластие больших родов над всею землею. Но здесь оно встретило кровавый отпор в лице Грозного, без всякой пощады, истреблявшего этот ветхий дух родового своеволия. Таким образом, наша древняя община ничего не выработала, да и не могла ничего выработать для нравственного и социального освобождения личности. Она ничего не выработала даже и для материального ее освобождения, ибо новгородская община, как община имущественная, вовсе не мыслила, однако ж, о равенстве, например, о равном распределении земской собственности между всеми членами общины. У ней, как и в господарской вотчине, земская собственность была разделена слишком неравномерно. У ней, как и в господарской вотчине, существовало только равенство прав на землю, то есть на пользование землею для каждого плательщика даней, а это составляло первозданную стихию русской народной жизни по всей русской земле. Эта-то стихия и сохранила русский народ от всех исторических и всяких вражеских напастей. Она же создала и государство, именно как охрану и защиту от тех напастей. Как бы ни было, но земская община, даже в своем роскошном цвете, в политической своей форме, какую были Новгород, Псков, Вятка, не в силах была высвободить личность и создать для нее равенство прав нравственных и социальных, в чем заключается все существо дела. Быт народом и называем общинным, желая совсем устранить другое его определение — родовой, как противоречащее нашему представлению о существе общинной идеи. Но чего же мы ищем в этом определении и что именно хотим в нем обозначить? Народный быт выражает себя и реально в известных формах, и нереально одними идеями, которые незаметно им движут, действуют в нем и которые всегда где-то скрываются от наших глаз. Стало быть, и характер народного быта можно определять реальными обозначениями, вернее сказать, деловыми и идеальными, иначе нравственными.

земледельческий, военный, торговый, промышленный, казацкий, охотничий и так далее, все это будут обозначения реальные, деловые, обозначения дела, каким занимается народ. Мы думаем, что ж быт общинный есть не более, как только общее, как бы материковое обозначение одних лишь реальных, деловых отношений народа. Община вообще значит связь людей на общем деле. Община земская означала связь людей по земле, собственно, связь земли, связь народа как земли, то есть как реальной сущности народных отношений. Другого смысла община не могла иметь, ибо зачатком ее было всегда представление о человеке в его имущественном положении. Община выражала лишь связь имущественных, следовательно, материальных отношений, не более. Ошибочное представление об общине заключается, по нашему мнению, в том, что ее почитают связью отношений нравственных, о чем она сама, как мы говорили, никогда не думала, да и до сих пор не думает. Между тем, при определении бытового начала важны лишь одни отношения нравственные, которые всегда и составляют основной узел народной жизни и управляют ходом ее развития. Народ выражает свой быт многими формами, и одна из таких форм есть община, как есть другая, существующая рядом с нею вотчина, как есть третья семья и тому подобное. Все это только формы. Но где же идея, общая всему быту? Где нравственная сила, управляющая всеми формами? Где этот дух, проникающий всякую форму и весь быт вообще? Общий характер народных нравственных связей и отношений должен, по нашему мнению, раскрываться ближе всего в отношениях сожития или общежития, в той сфере, которую мы теперь обозначаем словом «общество», «общественность», то есть в сфере людских отношений, независимо ни от каких частных, случайных определений и форм быта, обозначающих то или другое положение личности, и вовсе не обозначающих основной силы или стихии личных отношений. Как и на чем построены были отношения общежития? Вот существенный вопрос, и вот где настоящее место нашим рассуждениям об общем характере народного быта. Потемнение и путаница наших понятий о характере нашего древнего быта происходит главным образом от того, что мы смешиваем идею общины с идеей общества. Вообще смешиваем понятия о формах быта с понятиями о его началах. Фундаментом общины, основным ее камнем было не лицо, не нравственная личность, а известная материальная доля того материального общего, которое, как общая выгода, связывало людей. Лицо в этом случае было только юридическим представителем своей материальной доли и в существенном смысле всегда рассматривалось с точки зрения чисто материальной, с точки зрения годности или негодности для выражения того материального целого, которого долю оно изображало. Во владении землею хороший плательщик или пособник общим земским делам, например, защите от врагов и тому подобное. В торговле — капитал. В промышленности или в ремесле — умение. Словом сказать, в общине, не исключая никакую дружину, никакую артель, личность ценилась лишь со стороны прямого пособничества тому делу, которое соединяло людей. Нравственная сфера, как и нравственный смысл лица, здесь были в стороне, не были главную руководящую силою. Лицо здесь имело земский, торговый, промышленный смысл, но не нравственный. Общество, наоборот, всю силу полагает в нравственном смысле человеческой личности. Здесь фундаментом, основным камнем лежит нравственное значение личности.
И само собой разумеется, что нравственная постройка общества вполне зависит от того, как понимается это нравственное значение личности, то есть в чем оно заключается. Известно, что нравы общества с течением времени изменяются, а вместе с ними изменяется и воззрение на нравственный смысл личности.

0: это нравственная система или нравственный склад житейских отношений. Какая нравственная сила служила основанием нашему древнему обществу? Из какой органической клеточки образовалось русское общество?
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Ивана Егоровича Забелина «Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях».
0: Мы уже говорили, что органическую клеточку нашего допетровского общественного быта был род, что родительское, патриархальное начало управляло всем ходом нашей допетровской жизни. Но что же такое было это родительское, патриархальное или родовое начало жизни? Это было начало или стихия родительской опеки, стихия старшей воли, идеалом которой было родовое старшинство. Это старшинство одно почиталось выше всяких других достоинств человека. Оно одно и было главным, начальным достоинством человеческой личности. Родительская опека с идеалом родового старшинства существовали и существуют везде, но не везде они становились стихией жизни. У нас не только семья и род, что очень естественно и обыкновенно, держались крепко и твердо стихией родительской опеки. Но ею же держалось все общество. Ею же строилось наше государство. Ею выработалась и эта необычайная государственная плотность и стойкость народа. Родительская опека была исключительной силой нашего развития. Она проникала всюду и все подчиняла своим воззрениям. Это был наш нравственный и политический и бытовой воздух, которым мы жили, дышали в течение всей нашей истории. Это было начало начал нашего развития, такое крепкое начало, по которому русский народ даже и до сих пор понимается и ведется как малолеток, недоросль, требующий на всяком шагу, во всех его жизненных стремлениях и движениях, неусыпных забот и попечений родительских. Самую лучшую и наиболее верную характеристику основных начал народного быта всегда служит власть. Мы не говорим о власти в ее тесном смысле, о власти только политической, государственной, верховной. Мы говорим о власти как о стихии народного и именно общественного развития, о власти, которую живет и держится не государственное устройство, а устройство и связь самого общества, о власти, господствующей именно в народном быту. Власть, как известно, вырабатывается с большим трудом и с великими жертвами. Сама история каждого народа есть не что иное, как выработка более или менее правильной власти. Свойства и характер власти, действующей в быту народа, обрисовывает свойства и характер самого быта. Для уяснения характера и свойства не политической только, а вообще бытовой власти, необходимо выразуметь, как сознает себя в обществе властный человек не только тогда, когда он становится деятелем власти, но и в том случае, когда он является только членом общества. И потом, как понимает себя в том обществе человек безвластный, зависимый от власти. Если общество сложилось путем завоевания, следовательно, вообще путем наиболее сильного обособления личности, то понятно, что и характер его власти будет совершенно иной, чем в обществе, которое сложилось путем нарождения. Властные, общественные и личные отношения первого будут стремиться определить себя юридически, разгородят себя, то есть свои отношения, отчетливо и ясно необходимыми правами и обязанностями, отчего и характер власти выразится определеннее и резче, а потому, быть может, суровее и беспощаднее.

0: таком обществе власть развивается и утверждает себя идеей права, идеей закона, или, вернее, идеей строгой определенности и разграниченности жизненных отношений. В этом заключается все ее существо. Само собой разумеется, что такое начало власти прямым путем ведет к выработке более точных и более определительных понятий о независимой личности человека, выдвигает личность на первый план и в истории, и в повседневных частных делах жизни. По этому-то пути прошло развитие западных обществ, самой ранней эпохи, поставивших личность выше всяких других определений. Наше древнее общество, как мы упомянули, сложилось путем непосредственного распространения рода, путем непосредственного нарождения без участия каких-либо пришлых, чуждых ему элементов. Варяжское завоевание распустилось в нашем быту как капля в море, почти не оставив следа. Своеобразная сила нашего быта была так велика, что самая реформа и, можно сказать, революция Петра оказалась во многом совершенно бессильную. Естественно, что характер, существо и свойства нашей русской власти вполне должны были выразить существо самого быта. Существом нашего быта, единственным и вполне непосредственным его источником, единственную и непосредственную его силою был род. Поэтому наша древняя власть была власть по преимуществу родовая. Где бы и в какой бы форме она ни возникала, она везде и всегда была властью отеческую, со всеми своими свойствами. С одной стороны, с непомерной жестокостью безотчетного произвола, пред лицом которого не могло существовать даже и малейших понятий о каком-либо праве, а с другой — с тою любовную родственностью в отношениях, которая всегда ставила ее в непосредственные, родственные, братские отношения к подвластной среде. Такими свойствами нашей власти и самого быта определяется и особенное своеобразие нашей истории. В западном обществе в основу бытового развития, а следовательно и в основу бытовой власти, легли отношения завоевателей, дружинников или, собственно, право сильного, следовательно, право личное. Там властные отношения и властный человек всегда, везде и во всем руководились этой основной идеей своей жизни. Властный человек всегда и везде понимал себя, чувствовал себя как победитель. Подвластный понимал и чувствовал себя как побежденный. Оба чувствовали себя чужими друг другу и на этой идее устанавливали свои отношения. Бытовою связью людей руководило там по преимуществу право, закон. У нас, наоборот, всякое движение жизни, всякое бытовое отношение и всю бытовую связь людей одухотворял смысл рода. Все наше общество по духу своей внутренней жизни – представляла одну громадную совокупность родни, где не было и не могло быть членов, строго разграниченных своими правами. Поэтому у нас все общественные разряды людей или их отношения, например, сословия, сливались, можно сказать, органически в какую-то общую, жизненно-цельную массу. Так что трудно указать, где собственно начинается и где оканчивается тот или другой разряд. Все по своему духу сливалось в один жизненно-цельный организм рода. И так как род разграничивает людей только по рождению, то есть по лестнице физического старшинства, то очевидно, что в этом организме все частицы должны были распределять и различать свои отношения только в меру такого старшинства. Так наши старые предки и понимали себя, и разверствовали по этому смыслу все свои бытовые отношения. Старшие, то есть почему-либо властные, идеализировали себя или свое общественное положение характером отцов, свою власть характером власти отеческой. Младшие, то есть подвластные в каком бы ни было смысле, идеализировали свое положение характером детей, вообще малолетних, несовершеннолетних.
1: Мы читали главы из книги Ивана Егоровича Забелина «Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях». Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Владимир Алексеевич Гилеровский. Рассказ «Море». Читает Сергей Казаков.
1: Федоров слез на глухом полустанке, где издали слышался неясный шум моря, которого из-за леса видно не было. «Как пройти к морю?» — спросил он у станционного сторожа. «Вот дорога. Поднимитесь лесом в горку, и все прямо. Дорога приведет». Федоров поправил ремешок этюдника, который резал ему плечо, и зашагал по узкой тропинке, прорезавшей густой хвойник. «Море! Море! Наконец-то я настоящее море увижу!» И перед ним мелькали виденные им в галереях и на выставках моря, и лазурное фарфоровое море Коровина, и бурное, мохнатыми волнами Айвазовского. Все не то. В его представление всплыло другое море. Тихое, покойное, серо-зеленое, как левитановский северный день. Море, которое он видел у своего учителя, когда кончал последний класс. Он часами просиживал перед той картиной и думал: вот это настоящее море. И море живет, и лодочка рыбацкая на нем, так же, как и у нас на оке. И хотенки, и за ним-то силище водное, просторище, и облака, как у нас на оке, в реку глядятся. Непонятно ему, жителю севера, ни яркое море Крыма, ни ревущий у скал мохнатыми волнами море Айвазовского, ни таких бурь, ни такой лазури не видал он на своей оке. «Как в театре», — думалось ему. «А вот это настоящее, все как у нас под Рязанью. Ежели бы к нам вместо оки его, ох, хорошо бы». Он шел, опустив задумчиво голову, и вдруг ахнул. «Ах!» И остановился, оцепенел, глаза раскрылись, как никогда. На всей дали и шире перед ним гладкий, поднимающийся кверху, зеленовато-серый простор, живой простор, в котором плывут, купаются, именно купаются, колеблющиеся живые облака, будто небо перевернулось вверх дном, зашевелилось и легло на всем этом неоглядном просторе. Он поднял глаза. Нет, вот они, облака плывут. Это похожее на безрогого быка. Вот оно, серое, вверху, а плывет и внизу, в живом просторе. Так вот оно, море. Он опустился на траву пригорка и обессиленный закрыл глаза. Так вот оно, море. Все живет в нем, и облака живут. Сердце усиленно билось. Дрожащими руками, испортив несколько спичек, он закурил папиросу, отвернулся к лесу, а облака плыли перед ним в живом просторе. Он снова обернулся к морю, поднял голову. Безрогого быка уже не было. Вместо него что-то вроде одноногого гуся с длинной шеей. Точь-точь Новая Зеландия на географической карте. И этот белый гусь, такой же огромный, плыл и колебался, а шея его, длинная шея с темной головой, то поднималась, то опускалась плавно. Федоров повернул глаза влево. Песчаная отмель поросла тольником. В шагах в ста от берега избушка на горушке. Сети сушатся. Рыжая корова бродит. А направо по берегу сосновый лес, будто со срезанными от моря вершинами. Будто кто-то неумело подстриг их и грубо нахлобучил. Белое полотно пены, как дорожка сахарной пудры, легла между серым песком и серой зеленью моря. Два каких-то серых человека спустили лодку, и она закачалась на волнах, взмахивая, как крыльями птица, двумя длинными веслами. Вот это море то, настоящее море. Настоящее. И показалось ему, что лазурное море невиданного им Крыма и грозные волны Айвазовского — море не настоящее. Вот оно! И лодочка, и коровка, но как есть, будто то самое. Федоров лег на песок, глаза его закрылись, и он уснул. 3 дня пробыл он в избушке у рыбаков и начал писать этюд на маленьком полотне в крышке этюдника, но бросил. Оказалось, мало. На счастье, в сумке нашлось готовое полотно. Сбил 2 доски, натянул его, и к вечеру 2-го дня картина была готова, а на 3-й высохла. И все ему не хотелось уходить. Он начал кончать маленький этюд, но ничего не получалось. Всего себя он влил в большую картину. Присытился морем, но оно ему не надоело, нет. Он именно им присытился и даже не оглянувшись ушел. Все 3 дня, когда он писал, ни разу не выглянуло солнце. И облака меняли только формы, но были одноцветны. Усталый, едва передвигая ноги по песчаной тропке, неудовлетворенный или просто очень усталый, он тащился на полустанок. Но полустанок уже был не тот. Он не узнал его. Тихого, безлюдного. По платформе метался народ. Отходил поезд. Из открытых дверей товарных вагонов смотрели люди, махали шапками, что-то кричали. Из некоторых вагонов неслись песни. «Война с немцами», — объяснили ему. «Только вчера объявили». Через неделю в солдатской шинели он тащился в теплушке в Воронеж, где стоял запасный полк, а через 3 месяца шагал по вековечным августовским лесам под грохот отдаленных выстрелов и взрывов. И 2 года пробыл в германском плену, голодал и хворал в концентрационном лагере. А еще через 2 увидел настоящее море в Севастополе. Лазурное Коровинское море, каменные скалы кругом, а вместо лодочки грозные броненосцы, сверкавшие красными флагами. Вот оно, настоящее море, такое, как у Коровина. Увидел он и бурное море, когда страшные волны разбивались о грозные скалы. А вот это море Айвазовского. Вот оно, море-то. И вспомнил он свое море. И все-таки ближе сердцу было то, серо-зеленое. Одноногий гусь вроде Новой Зеландии. Лодочка. Скошенные бурями вершины сосен. А потом, вернувшись в Москву и плутая без квартиры по знакомым, вспомнил он про свою картину. Может быть, на выставку примут. Но домика, того маленького деревянного домика, где он жил, во Фроловском переулке, где он жил и где, уезжая на войну, оставил картину на стенке у хозяйки, домика уже не было. Его растащили на дрова. Добыл кисти, краски, приготовился писать. Пошел освежить себя по галереям. Ходил в одну, в другую, в третью. Войдя в одну из зал, он вскинул глаза и вздрогнул. Помотал головой, чтоб стряхнуть кошмар. Еще раз посмотрел, и его глаза засверкали радостью. Так засверкали, как в ту минуту, когда он, выйдя из перелеска, увидал впервые давно жданное море. «Вот оно, море-то! Вот когда я буду писать!» Он еще издали узнал свою картину, свое море. «Здесь, в этой галерее, знаменитой галерее! О, вот когда я буду работать! Вот оно, лодочка! Вот корова, сети! Вот тут я сидел на пригорке и писал! Вот оно, счастье!» Он подошел ближе. Подписи под картиной не было никакой. Он оглянулся. У одного из посетителей был каталог. «Позвольте, вот этот номер. Как называется картина?» В каталоге стояло другое имя. Знаменитое имя, но не его.
0: Мы читали рассказ Владимира Алексеевича Гиляровского «Море. Радиозвезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Южная группировка российских войск укрепила свои позиции и нанесла удары по украинским формированиям в районах Краматорска и Алексеевка-Дружковки, сообщили в Министерстве обороны. По данным ведомства, вражеские силы потеряли более 140 боевиков. Группировка «Восток» углубилась в оборону противника и ликвидировала свыше 500 боевиков. Группировка «Центр» укрепила свои позиции, уничтожив более 350 украинских военных. Общие потери украинской стороны за сутки превысили 1400 боевиков. Также было уничтожено несколько десятков единиц бронетехники и артиллерийских систем, добавили в оборонном ведомстве. Правительство поддержало две инициативы по развитию особых экономических зон. Первая появится в Хакасии. Ее резидентами станут 5 компаний, которые займутся переработкой алюминия. А суммарный объем инвестиций до 2028 года составит более 17 миллиардов рублей. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак.
2: Что касается второй ОС, это «Зеленая долина» в Республике Татарстан. Здесь к реализации планируется 8 проектов с общим объемом инвестиций почти 300 миллиардов рублей и созданием 1840 рабочих мест. Проекты направлены на локализацию производства импортозамещающей продукции, в том числе в области биотехнологии, нефтехимии и глубокой переработки сырья.
1: Размещение в особых экономических зонах дает бизнесу ряд преимуществ. Так резиденты могут пользоваться налоговыми льготами и таможенными преференциями, а также рассчитывать на снижение арендных платежей, добавил вице-премьер. Для граждан Китая продлили безвизовый въезд в Россию. Новый срок действия режима до 31 декабря следующего года. Указ Владимира Путина опубликован на официальном сайте. Ранее в документе был указан срок до 14 сентября этого года. В мае во время визита в Китай Владимир Путин заявил о продолжении практики безвизового режима. Китайские власти уже объявили о продлении безвиза между странами до конца следующего года. Энди Бёрнем встретится с Зеленским и подтвердит неизменную поддержку Украины со стороны Лондона. Новый премьер-министр Великобритании также отметил, что страна допустила серьезные ошибки в 80-е годы, и их последствия до сих пор ощущаются. В связи с этим в стране начнутся масштабные реформы, которые станут крупнейшими за последние 40 лет. В своей первой речи на Даунинг-стрит Бёрнем подчеркнул намерение Лондона выполнить обязательства по расходам на оборону в первую очередь. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Вы слушаете радио «Звезда». Искусство, оно делает нас лучше, но иногда оно толкает на преступления. Специальный литературный проект «Сила искусства». Евгений Замятин. Рассказ «Лев». Читает Александр Курицын.
3: Все началось с происшествия совершенно фантастического. Именно великолепный царь зверей Лев оказался вдребезги пьяным. Он спотыкался на все четыре лапы и валился на бок. Это была совершенная катастрофа. Лев обучался в Ленинградском университете и одновременно служил балетным статистом в театре. В сегодняшнем спектакле, одетый в львиную шкуру, он должен был стоять на скале и ждать, когда его сразит брошенное героиней балета копье. Тогда убитый лев падал со скалы на тюфяк за кулисы. На репетициях все шло превосходно, и вдруг сегодня, в день премьеры, за полчаса до подъема занавеса, лев подложил такую свинью. Запасных статистов не было. Отменить спектакль было нельзя. На спектакле будет приехавший из Москвы нарком. В кабинете у красного директора театра шло сосное заседание. В дверь постучали, и в кабинет вошел театральный пожарный Петя Жеребякин. Красный директор, он сейчас на самом деле был красный от злости, накинулся на него. «Ну что, что надо? Некогда, черту!»
4: «Я, товарищ директор, я насчет льва», — сказал пожарный.
3: «Ну что насчет льва?»
4: «К как, значит, наш лев пьяный, то я желаю, товарищ директор, льва сыграть.
3: Не знаю, бывают ли у медведей веснушки и голубые глаза? Если бывают, то громадный в чугунных сапожищах жеребякин гораздо больше походил на медведя, чем на льва. Но вдруг чудом из него все-таки выйдет лев. Он божился, что выйдет, что он из-за кулис смотрел на все репетиции, что он, когда еще был солдатом, играл в царе Максимилиане. И в пику криво ухмыльнувшемуся режиссеру директор приказал Жеребякину сейчас одеться и попробовать. Через несколько минут музыканты на сцене уже играли под сурдинку «Марш льва». Лев Петя Жеребякин выступал в львиной шкуре так, как будто он родился не в Рязанском селе, а в Ливийской пустыне. Но в последний момент, когда надо было падать со скалы, он глянул вниз и запнулся.
4: «Падай же, черт, падай!» — бешеным шепотом зашипел на него режиссер.
3: Лев послушно рухнул вниз. Он тяжело упал на спину и лежал, не мог встать. Неужели не встанет? Неужели в последний момент опять катастрофа? Его подняли. Он вылез из шкуры. Он стоял бледный, держась за спину, и сконфуженно улыбался. Одного верхнего зуба у него не хватало, и от этого улыбка была какая-то жалостная и детская. Впрочем, в медведях всегда есть что-то детское, не правда ли? К счастью, ничего серьезного с ним, видимо, не случилось. Он попросил воды. Директор приказал принести ему стакан чая из своего кабинета. Когда он выпил чай, директор стал его торопить. «Ну, товарищ, назвался львом, полезай в шкуру. Лезь, брат, скоро начнем». Кто-то услужливо подскочил со шкурой, но лев не захотел в нее лезть. Он твердо заявил, что ему непременно надо выйти из театра. Что это была за экстренная надобность, он отказался объяснить, он только сконфуженно улыбался. Директор вскипел. Он попробовал приказывать, попробовал напомнить, что Жеребякин кандидат в партию, что он ударник, но лев-ударник упрямо стоял на своем. Пришлось уступить. И, просияв щербатой улыбкой, Петя Жеребякин помчался куда-то из театра. «Ну, куда? Зачем его черт понес?» — снова красный от злости спрашивал директор. «Какие там у него секреты?» Красному директору никто не мог ответить. Секрет был известен только Пете Жеребякину и, разумеется, автору этого рассказа. И пока Петя Жеребякин бежит куда-то сквозь осенний петербургский дождь, мы можем переселиться на время в ту июньскую ночь, в которую родился его секрет. Ночи в ту ночь не было. Это был день, чутко задремавший на секунду, как задремывает в походе солдат, не переставая шагать и путаясь между явью и сном. В розовом стекле каналов дремлют опрокинутые деревья, окна, колонны, Петербург. И вдруг от какого-то легчайшего ветерка Петербург исчезает. Вместо него Ленинград, проснувшийся от ветра красный флаг над Зимним дворцом, у решетки Александровского сада милиционер с винтовкой. Милиционера тесно окружила кучка ночных трамвайных рабочих. Из-за плеч Пети Жеребякину видно только лицо милиционера, круглое, похожее на рязанское яблоко-медовку. Происходит что-то очень странное. Милиционера хватают за руки, за плечи, и, наконец, один из рабочих, вытянув трубочкой губы, нежно чмокает его в щеку. Милиционер багровеет, яростно свистит в свой свисток, рабочие разбегаются. Петя Жеребякин остается один лицом к лицу с милиционером. И милиционер также внезапно исчезает, как вспугнутый ветром зеркальный Петербург. Перед Жеребякиным девушка в милицейской фуражке и гимнастерке. Первая милиционерка, поставленная революцией на Невском проспекте. Черные брови над переносицей у нее сердито сцепились,
4: из глаз искры. «Стыдно вам, товарищ», — только и сказала она Пете Жеребякину. «Но как сказала?» Он растерялся. Он забормотал виновато: «Да это же, ей-богу, не я. Я просто домой шел. Эх ты, а еще рабочий!» Посмотрела на него милиционерка, но как посмотрела? Если бы здесь, на мостовой, был люк, как на театральной сцене, Жеребякин провалился бы в люк, и это было бы спасение. Но ему пришлось медленно уходить, чувствуя на спине насквозь прожигающий взгляд. На завтра снова белая ночь, и снова товарищ Жеребякин шел со своего дежурства в театре домой. И снова у решетки Александровского сада милиционерка. Жеребякин хотел прошмыгнуть мимо, но заметил, что она смотрит на него, и сконфуженно, виновато поклонился. Она кивнула. На зеркально-черной стали ее винтовки отсвечивала заря. Сталь казалась розовой. И перед этой розовой винтовкой Жеребякин робел куда больше, чем перед всеми, которые стреляли в него 5 лет на разных фронтах. Он рискнул заговорить с милиционеркой только через неделю. Оказалось, что она тоже, как и Жеребякин, из Рязанской губернии и еще помнит их рязанские яблоки-медовки. Ну как же? И сладко, и горчит маленько. Таких здесь нету. Каждый раз, возвращаясь домой, Жеребякин останавливался у Александровского сада. Белые ночи совсем сошли с ума. И зеленое, розовое, медное небо не темнело ни на секунду. В саду обнявшиеся пары как днем искали тени, чтобы их не было видно. В такую ночь неуклюже, по-медвежьи, Жеребякин спросил милиционерку. «А что, например, вам, милиционеркам, при исполнении обязанностей можно замуж? То есть не при исполнении, а вообще, как ваша служба, вроде военная? А зачем замуж?» Опершись на винтовку, сказала Катя милиционерка. «Мы теперь, как мужчины, хочем и так любим». Винтовка у нее была розовая. Милиционерка подняла лицо к полыхавшему в лихорадке небу, потом поглядела куда-то мимо Жеребякина и договорила. «Например, если бы такой человек, чтобы стихи сочинял, или бы актер, чтобы вышел, ему бы весь театр захлопал». Яблоко-медовка и сладкое, и горькое. Петя Жеребякин понял, что лучше ему уйти и не возвращаться сюда больше. Его дело кончено. Нет, не кончено. Бывают еще чудеса на свете. И когда случилось невероятное это происшествие, что лев божьим изволением напился пьяным, Петю Жеребякина как осенило, он кинулся в кабинет к директору. Впрочем, это все уже позади. Сейчас он сквозь осенний дождь мчался на улицу Глинки. Счастье еще, что это рядом с театром. И счастье, что он застал милиционерку Катю дома. Это была теперь не милиционерка, это была просто Катя. Засучив рукава, она стирала в тазу белую кофточку. На носу, на лбу у ней проступали росинки. И никогда она не была милее, чем вот такая домашняя. Когда Жеребякин положил перед ней контрамарку и сказал, что он сегодня играет в спектакле, она не поверила. Потом заинтересовалась, потом почему-то сконфузилась и опустила засученные рукава. Потом посмотрела на него, но как посмотрела, и сказала, что придет непременно. Звонки в театре уже трещали в курилке, в коридорах, в фойе. Лысый нарком жмурился сквозь пенсне в ложе. На сцене за закрытым еще занавесом балерины оправляли юбочки тем самым жестом, каким, спускаясь в воду, лебеди чистят крылья. и за скалой возле Льва Жеребякина волновались режиссер и директор. «Помни, ты ударник, смотри, не подгадь!» — в львиное ухо шептал директор. Занавес пошел вверх, и за огненной чертой рампы перед львом раскрылся темный зал, доверху полный белыми пятнами лиц. Давно, когда он был еще Жеребякиным, он вырезал из окопа, перед ним рвались снаряды, он вздрагивал, по деревенской привычке крестился и все-таки бежал вперед. Сейчас ему показалось, он не может сделать ни шагу. Но режиссер толкнул его сзади, и он, с трудом ворочая свои сразу ставшие чужими руки и ноги, медленно полез на скалу. Наверху скалы лев поднял голову и совсем близко от себя в ложе второго яруса увидел перевесившуюся через барьер милиционерку Катю. Она смотрела прямо на него. Львиное сердце громко ударило раз-два и остановилось. Он весь дрожал, сейчас решалась его судьба. Уже летело в него копье. Раз! Ударило оно в бок. Теперь надо падать. А вдруг упадет опять не так и все погубит? Ему стало так страшно, как никогда в жизни, куда страшнее, чем когда он вылезал из окопа. В зале уже заметили, что на сцене происходит что-то неладное. Смертельно раненый лев стоял неподвижно наверху скалы и смотрел вниз. В первых рядах услыхали, как режиссер страшным шепотом крикнул: «Падай же, черт, падай!» И затем все увидели нечто совершенно фантастическое. Лев поднял правую лапу, быстро перекрестился и камнем рухнул со скалы. Секунда всеобщего оцепенения. Потом в зале, как смертоносный снаряд, взорвался хохот. У милиционерки Кати от смеха текли слезы. Убитый лев, уткнув морду в лапы, плакал.
0: Мы читали рассказ Евгения Замятина «Лев».

0: Радио «Звезда». Константин Паустовский. Рассказ «Бег времени». Читает Игорь Тарадайкин.
1: Московскому художнику Лаврову предложили написать несколько пейзажей Волги. Лавров с радостью согласился. Но по медлительности своей прособирался все лето и выехал из Москвы на Волгу только в начале сентября. Широкотрубный пароход сверкал протертыми до кристальной игры стеклами. В машинном отделении глухо гудели моторы. Пароход плавно нес свои огни и палубу, заполненную нарядными пассажирами, мимо подмосковных дачных рощ и разливов, где догорал холодноватый закат. Леса на берегах уже ржавели, золотели. Сигнальные фонари канала неярко светили в осенней мгле. Лавров, несмотря на пожилой возраст, был застенчив и потому туго сходился с попутчиками. Людей он оценивал прежде всего с точки зрения их характерности и живописности. Больше всего на пароходе его занимали два человека. Загорелая девушка-штурман Саша и один из пассажиров, бритый старик с припухшими веками, известный историк. Рыбинское море проходили на рассвете. Лавров вышел на палубу. Там было пусто и сыро от росы. С запада, навстречу мутноватой заре, предвещавшей непогоду, катились, шумя, невысокие волны. Историк тоже вышел на палубу. Он стоял у борта, подняв воротник пальто и придерживая черную стариковскую шляпу. С мостика сбежала по крутому трапу Саша. Она была в темной шинели, кожаных перчатках и берете. Под берет она подобрала свои каштановые косы. Саша сменилась с ночной вахты. Лицо ее горело от холода, губы обветрились. «Здравствуйте», — приветливо сказала она Лаврову и улыбнулась. «Любуетесь морем?» «Еще бы», — ответил Лавров. «Почти невозможно поверить, что все это сделано человеческими руками. Я сама из этих мест». «Из Малоги», — ответила Саша. «Я здесь, на дне этого моря», — она показала на волны, отливавшие розовым светом зари. «Девчонка грибы собирала. Совсем недавно. Это море моложе меня». Движение событий приобрело такую стремительность, что история не успевает угнаться за ними, сказал историк и натянул шляпу почти до ушей. «События проносятся, пересекаясь и опережая нашу кропотливую историческую мысль. Нужна целая армия историков, чтобы утвердить в научных исследованиях этот полет времени». Около Кинешмы пароход обогнал вереницу плотов. Порывистый ветер нес легкие рваные облака. Тени от них пролетали по реке и лесистым берегам, уходившим в воду осыпями песка. Вслед за тенью всегда прорывалось солнце. И тогда все вокруг начинало сверкать множеством красок и отблесков. То вылетит из тени, вспыхнув снежной белизной, и снова умчится в тень стаи речных чаек, то запылает красный флаг над отдаленной избой на берегу, должно быть, над сельсоветом, то сосновый бор весь затрепещет и заблестит, будто его полили косым светлым дождем, то тот же бор покроется зеленой сумрачной пеленой, и до парохода долетит его протяжный, величавый шум. Волны от парохода заплескивали на плоты. На толстых сосновых крежах, стянутых стальными тросами, стояли девушки с баграми и что-то кричали. Но ветер уносил их крики к другому берегу, и ничего нельзя было разобрать. Были видны только крепкие зубы девушек на загорелых смеющихся лицах, разноцветные платки и взлетающие от ветра ситцевые подолы над смуглыми ногами. Саша стояла на мостике. Она приложила к рту медный рупор и крикнула: «Как живем, девушки?» «Хорошо, Саша!» — дружно закричали в ответ девушки и замахали платками. «Далеко сплавляете?» «До самого Сталинграда!» «Прощай! Не забывай про нас, про волжских девчонок!» Глядя на девушек, Лавров понял, что Саша для них свой человек, что эта женщина-штурман должна быть известна и любима на Волге, да иначе и быть не могло. Не так уж часто встречались на Волге женщины-штурманы. Вечером Лавров пожаловался Саше, что вот, мол, Замечательный был сюжет для картины. Девушки-платагоны, ветреный, переменчивый по краскам день. Но ему не удалось даже сделать наброска. Слишком быстро все пронеслось мимо. «Вы хоть придержали пароход на одну минуту», — шутливо сказал Саше Лавров. «Я и сама понимаю», — ответила Саша. «Но только, Владимир Петрович, этого никак нельзя». «Эх вы», — вздохнул Лавров, — «машинные люди. Недооцениваете вы значение красоты в нашей жизни». «Что вы», — горячо возразила Саша, — «мы очень любим и ценим красивое, только и вы нас поймите. Чего же вас особенно понимать? А вы представьте себе всю сложность и стройность движения по всей стране», — ответила Саша. «Движение всех поездов, пароходов и самолетов, сеть точек пересечения их путей, где все они должны быть точно по расписанию. Это нужно для того, чтобы жизнь шла ровно и без перебоев. Разве это не красота?» «Пожалуй», — согласился Лавров. «Я об этом как-то не подумал». Шли Волгой, тянулись золоченые холмы крутого правого берега. Стальные мачты электропередач стояли по колено в осенней листве. Там, в вышине, по туго натянутым проводам, непрерывно лился электрический ток. Лаврову почему-то казалось, что этот ток отблескивает синевой. Может быть, потому что ток, обнаруживая себя, давал голубые вспышки. Левый берег уходил в туман. Туман этот был разнообразно окрашен. В нем были то розовые, то золотые, то сиреневые, то пурпурные и бронзовые, широкие и размытые пятна. Лавров знал, что это просвечивает сквозь туман то леса, то облака, освещенные вечерним солнцем, то обрывы берегов, то, может быть, далекие белые здания невидимых в тумане городов. Однажды Лавров сидел на скамейке на верхней палубе около капитанского мостика, где не было пассажиров. Он поставил на табурет перед собой подрамник и быстро, широкими мазками, набрасывал на холсте весь этот затихший к вечеру мир воздуха, тумана, разноцветных вод, отражений и золотеющих далей. Саша стояла на вахте на капитанском мостике. Она несколько раз вопросительно взглядывала на Лаврова, потом смотрела на небо. Ей было досадно, что так быстро надвигается вечер, что очень скоро весь этот блеск погаснет, и сумерки окрасят все в однообразный серый цвет. «Не успеет», — подумала Саша. «Писал бы поскорее, право». Саша потянула за трос от гудка. Пароход протяжно и предостерегающе закричал. На перерез парохода шла лодка. Пароход быстро подходил к ней, и Лавров вдруг увидел. В лодке стояла молодая женщина в расстегнутом жакете. Она прижимала к себе охапку осенних веток и смотрела на пароход. На веслах сидел черный от загара парень. Он перестал грести и тоже смотрел на пароход. Отражение осенних веток качалось в воде у борта лодки. Весь этот вечер и женщина, и сиявшие над рекой облако, похожее на гроздь винограда, показались Лаврову таким ясным воплощением мира и отдыха всей этой родной и необыкновенной страны, что он только вздохнул и сердито посмотрел на Сашу. Одно мгновение он ждал, подняв кисть, что Саша хотя бы на минуту остановит пароход. Но лицо у Саши было каменное и даже как будто злое. Лодка с женщиной быстро уходила, покачиваясь в сумерки. Последний свет заката падал на охапку осенних веток. Темнота никак не могла погасить золотое свечение листьев. Лавров сердцем захлопнул ящик с красками и пошел к себе в каюту. Проходя мимо капитанского мостика, он искоса взглянул на Сашу. Она покраснела и отвернулась. «Ну ладно», — подумал Лавров, — «поговорим как-нибудь». У себя в каюте он долго обдумывал все, что скажет Саше. Получалась целая обвинительная речь. Но в тот вечер Лавров Сашу не видел. Она, очевидно, спала после вахты. А за ночь обвинительная речь как-то выцвела и показалась ему даже глупой. Лавров задумался, чего он добивается, чтобы жизнь остановилась перед ним. Но она никогда не остановится. Она всегда будет нестись широким и многоцветным потоком вдаль, которую мы зовем нашим будущим. Отстанешь, и поток уйдет тускнее с глаз, и потом его уже никак не догонишь. «Девочка, пожалуй, права», — решил наконец Лавров. Зря я на нее рассердился. Встретив через день Сашу на палубе, Лавров только посмотрел в ее серые, застенчиво веселые глаза и сказал: «Обязательно вас напишу, только не сейчас, а зимой, в Москве. Согласны?» «Ну что ж», — ответила Саша. «Спасибо, Владимир Петрович». И она легко и доверчиво положила свою руку на рукав Лаврова. Лавров взглянул на реку. Линии огней сияли, переливаясь в осенней темноте. Свежо и влажно, черным, исполинским, как бы стеклянным валом, Волга уходила во всю свою ширину, в бездну ночи, и уносила, растягивая в световые полосы и разрывая отражение этих огней. Пароход подходил к строящейся Куйбышевской плотине. В декабре Саша пошла в Третьяковскую галерею на ежегодную выставку картин. Был вечер, падал ленивый снег. Глядя с улицы на освещенные окна домов, казалось, что там, в этих домах, горят тысячи свечей и идет какой-то тихий зимний праздник. На выставке было мало народу. Саша быстро прошла по залам, разыскивая картину Лаврова. Она заметила ее издали, остановилась, и от волнения ей на минуту вдруг стало трудно дышать. Как? Какой непонятной силой этот молчаливый и даже неловкий на вид человек остановил навеки тот удивительный вечер на реке и увидел в нем гораздо больше прелести и красок, чем увидела в то же самое время она. В чем его сила? В таланте или в соединении таланта с любовью к своей удивительной стране? Как он смог по памяти написать и этот вечер, и лодку, и женщину с охапкой осенних веток? — подумала Саша. — Я ведь не задержала пароход, хотя отлично поняла, что он ждал этого. Чем дольше Саша смотрела на картину, тем все сильнее ей хотелось поблагодарить Лаврова и, может быть, даже с нежностью и удивлением прикоснуться к его худой, испачканной красками руке. Саша стояла, смотрела издали на картину, и волнение сменилось у нее неожиданной, бурной радостью. «Как все хорошо», — подумала она. «Даже вот этот мохнатый, ленивый, щекочущий лицо вечерний снег за окнами. Все-все».
0: Мы читали рассказ Константина Паустовского «Бег времени».

0: Радиозвезда. Искусство, оно делает нас лучше, но иногда оно толкает на преступления. Специальный литературный проект «Сила искусства».
1: Михаил Булгаков. Рассказ «Неделя просвещения». Читает Борис Плотников.
2: Заходит к нам в роту вечером наш военком и говорит мне: «Сидоров». А я ему: «Я». Посмотрел он на меня пронзительно и спрашивает: «Ты, говорит, что?» Я говорю: «Ничего». «Ты, говорит, неграмотный?» Я ему говорю: «Так точно, товарищ военком, неграмотный». Тут он на меня посмотрел еще раз и говорит: «Ну, коли ты неграмотный, так я тебя сегодня вечером отправлю на травиату». «Помилуйте», говорю, «за что же? Что я неграмотный, так мы тому не причинны. Не учили нас при старом режиме». А он отвечает: «Дурак! Чего испугался? Это тебе не в наказание, а для пользы. Там тебя просвещать будут, спектакль посмотришь, вот тебе и удовольствие». А мы как раз с Пантелеевым из нашей роты нацелились в этот вечер в цирк пойти. Я и говорю: «А нельзя ли мне, товарищ военком, в цирк увольниться вместо театра?» Он прищурил глаз и спрашивает: «В цирк? Это зачем же такое?» «Да, говорю, уж больно занятно. Ученого слона выводить будут. И опять же рыжие, французская борьба». Помахал он мне пальцем: «Я тебе, говорит, покажу слона. Несознательный элемент, рыжий, рыжий. Сам ты рыжая деревенщина. Слоны-то ученые, а вот вы, горе мое, не ученые. Какая тебе польза от цирка, а? А в театре тебя просвещать будут. Мило, хорошо. Но, одним словом, некогда мне с тобой тут разговаривать. Получай билет и марш». Делать нечего. Взял я билетик. Пантелеев, он тоже неграмотный, получил билет, и отправились мы. Купили 3 стакана семечек и приходим в Первый советский театр. Видим, у загородки, где впускают народ, столпотворение вавилонское. Валом лезут в театр. И среди наших неграмотных есть и грамотные, и все больше барышни. Одна была и сунулась к контролеру, показывает билет, а тот ее и спрашивает: «Позвольте, говорит, товарищ мадам, вы грамотная?» А та с дуру обиделась: «Странный вопрос, конечно, грамотная, я в гимназии училась». «А, говорит контролер, в гимназии, очень приятно, в таком случае позвольте вам пожелать до свидания». И забрал у нее билет. «На каком основании?» — кричит барышня. «Как же так?» «А так, говорит, очень просто, потому пускаем только неграмотных». «Но я тоже хочу послушать оперу или концерт». «Ну, если вы, говорит, хотите, так пожалуйте в Кавсоюз. Туда всех ваших грамотных собрали. Доктора там, фершала, профессора. Сидят и чай с патокою пьют, потому им сахару не дают. А товарищ Куликовский им романсы поет». Так и ушла барышня. Ну, а нас с Пантелеевым пропустили беспрепятственно и прямо провели в партер и посадили во второй ряд. Сидим. Представление еще не начиналось, и потому от скуки по стаканчику семечек сжевали. Посидели мы так часика полтора. Наконец стемнело в театре. Смотрю, лезет на главное место огороженное какой-то. В шапочке котиковой и в пальто. Усы, бородка с проседью, из себя строгий такой. Влез, сел и первым делом на себя пенсне одел. Я и спрашиваю Пантелеева. Он хоть и неграмотный, но все знает. «Это кто ж такой будет?» А он отвечает: «Это Дери, говорит, Жар. Он тут у них самый главный, серьезный господин. Что, спрашиваю, почему же это его на показ сажают за загородку? а потому отвечает, что он тут у них самый грамотный в опере. Вот его для примеру нам, значит, и выставляют. Так почему же его задом к нам посадили? А, говорит, так ему удобнее оркестром хороводить. А дирижер этот самый развернул перед собой какую-то книгу, посмотрел в

и прутом размахивает. Оркестр нажаривает. Дальше больше. За скрипками на дудках, а за дудками на барабане. Гром пошел по всему театру. А потом как рявкнет с правой стороны. Я глянул в оркестр и кричу: «Пантелей, вы ведь это, побей меня бог, ломбард, который у нас на пайке в полку!» Он тоже заглянул и говорит: «О, он самый и есть! А кроме его некому так здорово врезать на тромбоне!» Ну, я обрадовался, кричу: «Браво, бис, ломбард!» Но только откуда ни возьмись, милиционер. И сейчас ко мне, прошу вас, товарищ, тишины не нарушать. Ну, замолчали мы. А тем временем занавеска раздвинулась, и видим мы на сцене дым коромысла, которые в пиджаках кавалеры, а которые дамы в платьях танцуют, поют. Ну, в общем, конечно, выпивка тут же, и девятку то же самое. Одним словом, старый режим. Ну, тут, значит, среди прочих Альфред тоже пьет, закусывает. И оказывается, братец ты мой, влюблен он в эту самую, в Травиату. Но только на словах этого не объясняет, а все пением, пением. Ну и она ему тоже в ответ: «Как странно, как странно, никто меня не понимает». И выходит так, что не миновать ему жениться на ней. Но только есть, оказывается, у этого самого Альфреда папаша по фамилии Любченко. И вдруг, откуда ни возьмись, во втором действии он и шасть на сцену. Роста небольшого, но представительный такой. Волосы седые, голос крепкий, такой густой, бери в тон. И сейчас же и запел Альфреду: «Ты что же это такой-сякой, забыл громилы свой, бросил ты Прованс родной». Ну, пел, пел ему и расстроил всю эту Альфредову махинацию к черту. Напился с горя Альфред пьяный в третьем действии. И устроил он, братцы вы мои, скандал здоровеннейший этой Травиате своей. Обругал ее, на чем свет стоит. При всех поет и говорит: «И такая, и сякая, и вообще, говорит, не желаю больше с тобой дело иметь. Эту женщину вы знали». Ну, так, конечно, слезы, шум, скандал. И заболей она с горя в четвертом действии чахоткой. Послали, конечно, за доктором. Приходит доктор. Ну, вижу я, хоть он и в сюртуке, а по всем признакам наш брат пролетарий. Волосы длинные и голос здоровый, как из бочки. Подошел к Травиате и запел: «Будьте, говорит, покойны, болезнь ваша опасная, и непременно вы помрете». И даже рецепта никакого не прописал, а прямо попрощался и вышел. Ну, видит Травиата, делать нечего, надо помирать. «Я гибну, как роза, как роза». Ну, тут пришли Альфред и Любченко и просят ее не помирать. «Мы поедем, мы помчимся вдаль, где любили». Любченко уж согласие свое на свадьбу дает. Ну, ничего не выходит. «Извините, — говорит Травиата, — не могу, должна помереть». И действительно, попели они еще втроем, и померла Травиата. А дирижер книгу закрыл, пенсне снял и ушел. И все разошлись. Только и всего. Ну, думаю, слава богу, просветились. И будет с нас. Скучная история. И говорю Пантелееву: «Ну, Пантелеев, айда завтра в цирк». Лег спать. И все мне снится, что Травиата поет, и ломбард на своем тромбоне крякает. Ну-с, прихожу я на другой день к военкому и говорю: «Позвольте мне, товарищ военком, сегодня вечером в цирк увольниться». А он как рыхнет. «Все еще, — говорит, — у тебя слоны на уме. Никаких цирков. Нет, брат, пойдешь сегодня в совпроф на концерт. Там вам, — говорит, — товарищ Блох со своим оркестром вторую рапсодию играть будет». Так я и сел, думаю,

Вот тебе и слоны. Это что ж, спрашиваю, опять ломбард? На тромбоне нажаривать будет? Обязательно, говорит. Аказия, прости господи, куда я? Туда и он со своим тромбоном. Взглянул я и спрашиваю, ну, а завтра можно? И завтра, говорит, нельзя. Завтра я вас всех в драму пошлю. Ну, а послезавтра? А послезавтра опять в оперу. И вообще, говорит, довольно вам по циркам шляться. Настала неделя просвещения. А сатанел я от его слов. Думаю, это пропадешь совсем. И спрашиваю, это что ж, всю нашу роту гонять так будут? Зачем, говорит, всех? Грамотных не будут. Грамотный без второй рапсодии хорош. Это только вас, чертей, неграмотных. А грамотный пусть идет на все четыре стороны. Ушел я от него и задумался. Вижу, дело табак. Раз ты неграмотный, выходит, должен ты лишиться всякого удовольствия. Думал. И придумал. Пошел к военкому и говорю. Позвольте заявить. Заявляй. Дозвольте мне, говорю, в школу грамоты. Улыбнулся тут военком и говорит. Молодец! И записал меня в школу. Но походил я в нее. И что вы думаете? Выучили такие. И теперь мне черт не брат. Потому я грамотный.

0: Радио «Звезда». Максимы. Иван Андреевич Крылов. Квартет.
1: Проказница-мартышка, осел, козел да косолапый Мишка затеяли сыграть квартет. Достали нот, баса, альта, две скрипки и сели на лужок под липки пленять своим искусством свет. Ударили в смычки, дерут, а толку нет. «Стой, братцы, стой!» — кричит мартышка. «Погодите! Как музыке идти? Ведь вы не так сидите! Ты с басом, Мишенька, садись против альта. Я, прима, сяду против вторы. Тогда пойдет уж музыка не та. У нас запляшут лес и горы». Расселись, начали квартет.
2: Он все-таки на лад не идет.
3: «Постойте ж! Я сыскал секрет!» — кричит осел. «Мы верно уж поладим, коль рядом сядем». Послушались осла, уселись чинно в ряд.
1: А все-таки квартет не идет на лад.
3: Вот пуще прежнего пошли у них разборы и споры, кому и как сидеть.
1: Случилось соловью на шум их прилететь.
3: Тут с просьбой все к нему, чтоб их решить сомнение, «Пожалуй, — говорят, — возьми на час терпенье, чтобы квартет в порядок наш привесть. И ноты есть у нас, и инструменты есть. Скажи лишь, как нам сесть?»
1: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье и уши ваших понежней», — им отвечает соловей. «А вы, друзья, как не садитесь, все в музыканты не годитесь».
0: Максимы. Иван Андреевич Крылов. Квартет. Читал Андрей Бархударов. Радио «Звезда».

0: Слушайте «Радио Звезда». Благое дело. Московские меценаты.
1: Его называли королем откупщиков и банкиров. Свои первые миллионы он заработал сам, без каких-либо связей и протекции. За это и за то, что после, при всех своих нажитых богатствах, сумел остаться человеком, в народе его уважали. Промышленник-патриот. Один из создателей нефтяной отрасли России и величайший благотворитель 19 века Василий Кокарев. Мальчик Васятка, выходец из старообрядческой семьи, в школу не ходил. Считать и писать его обучали церковные начетчики, зато обладал светлым умом и тягой к самообразованию. Старообрядческая община помогла найти возмужавшему Василию место поверенного у винного откупщика. Со временем Кокарев и сам вошел в дело, коллеги восхищались.
2: «В нашем купеческом сословии сегодня нет никого, кто бы мог равняться с Кокаревым игрой ума, талантом и характером».
1: Всего за 2 года Кокарев вывел свой откуп в лидеры и заработал первые 8 миллионов. Фантастика! Тогда его и прозвали «Откупщицкий царь». Кокарев славился своей неиссякаемой энергией. Его капитал работал в самых разных отраслях. Он организовал целых 3 совсем немаленьких банка, освоил экспорт уральского металла в Иран, построил Волго-Донскую железную дорогу, купил золотые прииски на Амуре, провел телеграф в северные районы России и запустил в Москве конный трамвай. К разработке бакинской нефти промышленник привлек самого Дмитрия Менделеева, трудами которого в России появились первые нефтепроводы и танкеры. К концу века Кокаревское нефтяное общество уступало только лидеру отрасли – товариществу братьев Нобель. Современник писал:
3: «Кокарев – человек замечательный. Это тип коренного русского, который вроде и не чужд утонченной цивилизации, а крестится 2 пальцами. Не прочь взять у Запада все хорошее, но верит, что Россия – страна мужицкая. Шампанское запивает квасом и огуречным рассолом. Обожает иногда поесть сладка у прихожей бабы тертого гороха с постным маслом».
1: На письменном столе в московском кабинете Кокарева всегда лежал лапоть, сплетенный из чистого золота. На гостей эта вещица производила удручающее впечатление. «Фи!» — говорили они. «Какая пошлость!» А Кокарев отшучивался:
4: «Это память, чтоб не зазнавался. Сам ведь был когда-то лапоть лаптем, да озолотился, из низов вышел в миллионщики».
1: О благотворительности Кокарева слагали легенды. Многие недоумевали, зачем он тратит огромные деньги на то, что не приносит никакого дохода. Масштаб этих инвестиций не был известен никому. О небольших взносах знали все, но свои наиболее масштабные благие дела промышленник на показ не выставлял.
4: «Большие деньги тишину любят».
1: Именно Кокарев основал первую в России публичную картинную галерею, где бесплатно выставлялись полотна Айвазовского, Брюлова, Кипренского. Почти всю коллекцию позднее выкупил Павел Третьяков. Позже на своих землях, близ Вышнего Волочка в Тверской губернии, Кокарев открыл Дом творчества. Его потом называли «Академической дачей». Здесь проводили лето и учились живописи малоимущие студенты Императорской академии художеств. Фамилии? Пожалуйста. Репин, Куинджи, Серов, Васнецов, Рерих, Левитан. Неудивительно, что Кокарев мечтал построить такие же дома на Алтае, на Урале и в Петербурге. Не успел. Крымскую войну знаменитый миллионер принял близко к сердцу. Следил за событиями и очень переживал. За свой счет снарядил обоз в 100 телег с едой, одеждой и медикаментами для осажденного Севастополя. Обратно тем же транспортом вывозил раненых. Во время русско-турецкой войны в 1878 году вместе с фабрикантами Хлудовыми внес на военные нужды астрономическую сумму – 45 миллионов рублей. Обычно подобные вложения отмечались государственными наградами и дворянскими титулами. Кокарев к этим привилегиям относился скептически. «Чинобесие» – так он называл желание купцов за благие дела получить дворянский статус. Да и жил он скромно. Конечно, не бедствовал, но и в роскоши не купался. А самой дорогой вещи в его доме навсегда остался золотой лапоть, что лежал на письменном столе в кабинете.
5: Василий Кокарев.
0: Звезда.
3: Иностранцы говорят, что русский язык очень сложный. В нем есть буквы, которые невозможно произнести. Есть знаки препинания, которые кажутся лишними. Есть слова, которые могут обмануть. И фразы, смысл которых не понимаем даже мы. Корней Чуковский. «Живой как жизнь. Рассказы о русском языке».
6: Но при официальных отношениях людей нельзя же обойтись без официальных выражений и слов. По крайней мере, один из современных филологов убеждает читателей, что директор учреждения поступил бы бестактно, если бы вывесил официальный приказ, написанный в стиле непринужденной беседы. «Наши женщины хорошо поработали, да и в общественной жизни себя неплохо показали. Надо их порадовать. Скоро ведь 8 марта наступит. Мы тут посоветовались и решили дать грамоты». Филолог убежден, что в данном случае этот стиль не имел бы никакого успеха. Его сочли бы чудаковатым и диким. По мнению филолога, тот же приказ следовало бы составить в таких выражениях: «Во знаменование Международного женского дня за выдающиеся достижения в труде и плодотворную общественную деятельность вручить грамоты товарищам». Возможно, что филолог и прав. Должен же существовать официальный язык в государственных документах, в дипломатических нотах, в реляциях военного ведомства. Но представьте себе, что в этом же стиле заговорит с вами ваша жена, беседуя за обедом о домашних делах. «Я ускоренными темпами, — скажет она, — обеспечила восстановление надлежащего порядка на жилой площади, а также в предназначенном для приготовления пищи подсобном помещении общего пользования. В последующий период времени мною было организовано посещение торговой точки с целью приобретения необходимых продовольственных товаров». После чего вы, конечно, отправитесь в ЗАГС, и там из глубочайшего сочувствия к вашему горю немедленно расторгнут ваш брак.
3: Корней Чуковский о русском языке.
5: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 6 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Российские войска нанесли удары беспилотниками «Герани» и «Гербера» по двум морским судам типа «Балкер» и «Сухогрузу», которые осуществляли доставку для ВСУ в порт Черноморск. Кадры объективного контроля опубликовала Минобороны. Там подчеркнули, что регулярное поражение портов Украины и судов снижает возможности ВСУ по транспортировке вооружения и военной техники. Кроме того, в Запорожье под ударом оказались объекты солнечной электростанции, мощности которой также использовались для обеспечения электроэнергией предприятий ВПК. А в Сумах сгорел торговый центр «Эпицентр». Его использовали для хранения вооружения, военной техники и материальных средств. Подготовка к новому обмену пленными между Россией и Украиной вышла на финальную стадию. Это в интервью агентству ТАСС сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Стороны уже приступили к утверждению списков, разделив их на две категории – военнослужащие и гражданские лица. По словам омбудсмена, речь идет об очень значимом обмене, однако точные сроки его проведения намеренно не разглашаются, чтобы не допустить срыва договоренностей. Министерство обороны России запускает новый мультимедийный проект с рассекреченными документами, посвященный 85-летию обороны города Ярцево Смоленской области. Опубликованы приказы, карты, донесения, журналы боевых действий, наградные материалы на героев Ярцевской операции и другие документы. Уже 19 июля 1941 года советские войска нанесли контрудар и освободили город. Он стал первым освобожденным от фашистов с начала Великой Отечественной войны. Бои продолжались еще 80 дней, и железнодорожная станция Ярцево переходила из рук в руки еще 8 раз. Тем не менее, это сражение сорвало немецкую стратегию блицкрига. Корпус стражи исламской революции нанес удары по системам «Хаймарс» на американской базе в Кувейте. Это стало ответом на массированную атаку США по южным районам Ирана. Тем временем американцы раскрыли информацию о потерях. Утверждается, что в результате иранских ударов ранения получили около 100 военнослужащих США. Между тем, издание «Ирна» сообщает, что после взрывов в Ормузском проливе загорелись 2 нефтяных танкера. У берегов Гайаны затонул паром. По последним данным, число погибших возросло до 27. Еще 83 человека числятся пропавшими без вести. Спасены 69 пассажиров и членов экипажа. Судно обнаружено на морском дне примерно в 9 морских милях от побережья. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Казань – памятник Льву Гумилеву. Петербургская улица в столице Татарстана. Здесь находится памятник известному русскому историку, поэту и географу Льву Гумилеву. На высокой белоснежной колонне из гранита бронзовый бюст ученого и надпись на постаменте.
3: Я, русский человек, всю жизнь защищаю татар от клеветы.
1: Имя на карте.
2: Знаменитый сын знаменитых родителей. Он родился в семье поэтов Серебряного века Николая Гумилева и Анны Ахматовой. Провел в лагерях два срока, общей длительностью 13 лет.
3: До войны я сидел за папу, а после войны за маму.
2: Лев Гумилев участвовал в Великой Отечественной войне. Служба в Красной армии была единственным способом для молодого человека вернуться к любимой научной деятельности. За свою жизнь он участвовал в двух десятках археологических и геологических экспедиций, написал 12 монографий и более 200 научных статей. Гумилева называли одним из крупнейших экспертов по истории кочевых народов Евразии.
3: Монголы и Русь – это только начало Древней Руси и Великой Степи.
1: Имя на карте.
2: Большинство своих публикаций Лев Гумилев посвятил истории тюркских народов и хазарскому каганату. Его работы «От Руси до России», а также исследования Казанского ханства публиковались огромными тиражами. Так что неудивительно, что памятник ученому установили именно в столице Татарстана. Правда, с этим связан один курьез. Когда-то в Казани хотели установить скульптуру Петра Великого. Но вскоре власти узнали, что царь-реформатор выступал в свое время ярым противником татарского народа. Так что более уместным сочли памятник Гумилеву. И это логично. Все-таки член Российской академии естественных наук, талантливый переводчик. Лев Николаевич изучал, кстати, персидскую поэзию. Известный этнограф. Да что говорить, если прабабушка его матери, Анны Ахматовой, была именно татаркой.
3: Евразийский идеал прост и конструктивен. Отношения между народами нужно строить не на войнах и распрях, а на мире и согласии.
2: Казань – памятник Льву Гумилеву.
1: Имя на карте.
0: Премьера на радиозвезда.
4: Дай пять. Пять удивительных фактов о...
5: О предметах и явлениях вокруг нас.
4: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радиозвезда. Дай пять. Пять удивительных фактов об акулах.
1: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
0: Факт первый.
2: У акул нет ни одной кости в теле. Их скелет полностью состоит из хрящевой ткани, того же материала, из которого состоят наши уши и кончик носа. Это делает акул намного легче и гибче, позволяя двигаться быстрее и совершать резкие маневры.
0: Факт второй.

0: За всю жизнь акула может сменить до 30 тысяч зубов. Ее зубы не имеют глубоких корней и выпадают примерно каждую неделю. Однако за ними рядами, как на конвейере, стоят новые.
1: Факт четвертый.
0: Гренландская акула может жить около 500 лет. Это самое долгоживущее позвоночное на Земле.
1: Факт пятый.
0: У акул отличная память и способность к обучению. Они запоминают маршруты, объекты и даже людей. Некоторые виды способны обучаться поощрением, как собаки.
1: Дай пять. Пять удивительных фактов об акулах.
2: Что вы говорите?
3: Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы, ехал поезд запоздалый, из последнего окошка чуть просыпалась горошка. Эти незамысловатые стишки знает, если и не каждый первый ребенок, то как минимум каждый второй. Но никто из детишек, лежа на животе и пытаясь не расхохотаться, пока мама пальцем выводит по спине железную дорогу, не спрашивал: «А расскажи-ка про слово «рельсы»». Исправим эту ошибку. Есть в латыни слово «регула». Его корень хорошо вам известен: регулировщик, регулятор и так далее. Из Римской империи оно попало в старофранцузский и английский языки. И когда в Европе дело дошло до строительства железных дорог, корень, который переводится как «правило», обрел новое, но очень близкое значение. Ведь что такое рельсы? Это направляющие, по которым движется поезд. Одна незадача. У англичан «рейл». А что у нас? А у нас случилась путаница. Множественное число в английском языке образуется с помощью окончания в виде буквы «С». И как раз ее мы видим в обрусевшем существительном «рельс». И тут хорошо бы сказать «рельс» — это «они». Но по-русски так не бывает. Должно быть иначе. Не хватает окончания. Вот и появились рельсы с буквой «и» на конце. Хотите еще несколько похожих примеров? Пожалуйста. У них пирожное – это кейк, у нас кекс. У них обувь – это шуз, у нас шузы. Из-за этой же ошибки пострадал целый народ. Африканский этнос зулу нам привычнее называть зулусами. В этом же ряду неправильных заимствований оказались и рельсы.
2: Да что вы говорите?
4: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
2: Сложно.
4: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.

0: радиозвезда.
1: Была когда-то большая война. Бились между собой лесные звери и птицы. Долго бились, и звери проиграли. А летучая мышь по кличке Нахка Ири была самая хитрая. Если побеждали птицы, она была на их стороне. А если звери, то на стороне зверей. Для всех она хотела быть хорошей, всем угодить. Но после победы птицы ее выгнали и запретили летать днем, когда светит солнце. А звери, в свою очередь, запретили ей ходить по земле. И теперь, когда летучую мышь видят маленькие дети из деревни Лужицы, что в Ямбурском уезде на берегу Лужской губы, то кричат: «Нахка Ири, Ююкаку, предательница! Нахка Ири, Плятакаку, изменница!»
2: Водь, малые коренные народы России.
1: Водь – древний народ северо-запада России. Представители его называют вожанами. Сегодня вожане компактно проживают в одном единственном месте на территории нашей страны. В Кингисеппском районе Ленинградской области, в трех деревнях – Лужицы, Краколье и Пилово. И осталось их всего около сотни человек. Кажется, эти европейские земли давно освоены. Места совсем на глушь глухую не похожие. И вдруг водь. Спроси, кого еще лет 30 назад знаешь о таких, пожали бы плечами. Впрочем, неудивительно, что царские бюрократы, что советские, водь в отдельный народ не выделяли. В единый перечень коренных малых народов России их внесли 13 октября 2008 года. По меркам истории, вчера.
2: Не теряя корней. Водь.
1: Между тем, археологи утверждают, что водские племена жили здесь уже в первом веке нашей эры. А по данным новгородской летописи, в 1069 году водь выступила против Новгорода на стороне полоцкого князя Всеслава. И тогда велика бяше сеца вожанам, и паде их бесчисленно число. К 13 веку земли Води вошли в новгородское государство. Не повезло народу с географией. Бесконечные войны катком прокатывались по их земле. Огромные потери принесла Великая Отечественная война. Сначала финны перевезли Водь в Финляндию в качестве дармовой рабочей силы. А после возвращения из плена в Советский Союз в 1944 году весь народ принудительно переселили в центральные районы страны. В родные деревни вернулись не все.
2: Малые коренные народы России.
1: Вожане – близкие родственники финнов и эстонцев. И по языку, и по внешнему виду. Но говорят, что это был самый белокурый народ в мире. Кроме того, водские женщины отличались особенной красотой. В конце 18 века известный исследователь Федор Туманский писал: «Женщины все вообще красивы, имеют веселый, приятный и заманчивый взгляд. Быстрые глаза, большие, голубые, росту они хорошего. Волоса почти у всех светло-русые. Тело имеют здоровое, нежное, белое и чистое». При этом рассказывал, что все они были отчаянные болтушки и хохотушки. Не в ущерб, однако, уму, быстрому и живому. А вот у водских мужчин в старинных рукописях отмечали хитрость, весьма острый разум, скорое понятие и сильную к войнам охоту. При этом они, водские мужчины, пометуют всегда древность свою и силу и вспоминают с восхищением, что предки их были бранноохотны и храбры.
2: Не теряя корней. Вводь.
0: Чем занимались? Ловили рыбу в озерах и реках, земледелием. Издавна приняли православие, но еще долго поклонялись деревьям, большим камням, родникам, солнцу и месяцу. Когда рождался ребенок, имя ему давал православный священник. Но в быту пользовались народными формами. Так Агриппину звали Огру, Михаила – Мика, Авдотью – Отью, Ивана – Ива. Еще в 2002 году их оставалось 30 человек на всей земле. Сегодня почти сотня. Дети вожан учат свой родной язык и, завидев летучую мышь, кричат: «Ююкаку – предательница!» И Плятакаку – изменница.
2: Вводь. Малые коренные народы России.
1: Радиограмма.
3: В Советском Союзе самым известным заводом по производству резиновых шлепанцев был завод «Полимер» в городе Сланцы. Многие покупатели считали, что выдавленное на подошвах слово «сланцы» — это название обуви.
1: Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 6:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Бойцы группировки «Восток» форсировали реку Гайчур и приступили к штурму тактической высоты у населенного пункта «Вольная» в Днепропетровской области. Как рассказал военнослужащий с позывным «Филиппок», штурмовые группы скрытно преодолели водную преграду, используя для маскировки кусты и осоку. Противник оказывал ожесточенное сопротивление, активно применяя беспилотники. Два дня назад Министерство обороны России сообщило об освобождении «Вольного» силами группировки войск «Восток». Мобильные огневые группы добровольческого подразделения «Барс» Курск в составе группировки войск «Север» уничтожили беспилотники различных типов ВСУ в Курском приграничье. Подробности рассказал командир огневого взвода с позывным «Змей».
2: Любая боевая задача начинается с того, что мы работаем с картами, офлайн-карты. Находимся на местности, определяемся, сектор обстрела выбираем, соответственно, лучшую позицию выбираем, исходя из этого, в первую очередь. Чтобы не зацепить населенники, подстраиваемся под коридоры пролетов, которые сейчас постоянно меняются. За счет того, что группы мобильные, мы постоянно в движении, мы не стоим на одном месте. Всегда мы находим позиции вот в лесу, чтобы нас, так сказать, не срисовывали.
1: Добровольцы «Барс» Курск вооружены стрелковым оружием, крупнокалиберными пулеметами, дронами-перехватчиками и средствами радиоэлектронной борьбы. Российские разведчики и мотострелки вышли на новый уровень высокогорной подготовки. Бойцы 201-й гвардейской военной базы Центрального военного округа сдали сложнейшие нормативы по несению службы в горах Таджикистана. Военнослужащие отработали навыки скалолазания, выполняли упражнения на силовую выносливость и координацию движений, а затем совершили многокилометровый марш в высокогорную зону Варзобского ущелья. На маршруте они преодолели горные реки с использованием навесных переправ и отработали тактику движения по скальным массивам различной крутизны и сложности. Министерство обороны России опубликовало рассекреченные документы об освобождении города Ярцево в Смоленской области в 1941 году. В рамках исторического проекта ведомство рассказало о революционной тактике противотанковой обороны, которую применил прославленный военачальник Константин Рокоссовский. Артиллерия и противотанковые ружья располагались нелинейно, а создавали перекрестный огонь, заманивая вражеские танки в огневые мешки. Именно под Смоленском и Ярцево 85 лет назад советские войска сорвали гитлеровский блицкриг и заложили основы будущей победы. Следующий выпуск новостей «Армии и флота» слушайте в 8:30 на радио «Звезда».

0: Кивер.
1: Головной убор цилиндрической формы с козырьком, с развалистой или прямой тульей и плоским верхом. Он предназначался для защиты бойца от скользящих сабельных ударов и широко использовался в европейских и русских войсках, особенно в пехоте, артиллерии и кавалерии.
0: Форма и содержание.
2: В 19 столетии кивер делали из очень жесткой плотной кожи, после чего обтягивали сукном, украшая при этом всевозможными металлическими эмблемами, например, двуглавым орлом, на груди которого находился щит с изображением святого Георгия Победоносца. Спереди и сзади кивер снабжался этишкетом, длинным плетеным шнуром с кисточками на концах. По бокам головного убора крепился так называемый подбородочный чешуйчатый ремень, состоящий из мелких отдельных фигурных пластинок. По бокам головного убора крепился так называемый подбородочный чешуйчатый ремень, состоящий из мелких отдельных фигурных пластинок. Венчали все это великолепие цветной султан, то есть перо или помпон.
0: Кивер.
2: Бойцы в шутку называли его ранцем на голове. В нем часто хранили походную ложку, гребешок, щеточку для усов, а также иголки и нитки. Иногда в кивере носили трубку с табаком или запасной кремень для пистолета. А вот особо мастеровитые русские солдаты держали в своем головном уборе всяческие мелкие инструменты. Запасное шило, к примеру, или отвертку. Об этом, кстати, упоминает Михаил Лермонтов в знаменитом стихотворении «Бородино».
3: Прилег вздремнуть я у лафета, и слышно было до рассвета, как ликовал француз. Но тих был наш бивак открытый. Кто кивер чистил весь избитый, кто штык точил, ворча сердито, кусая длинный ус.
2: Прошло много лет, но кивер до сих пор в строю. Сегодня этот старинный головной убор является обязательным парадным элементом обмундирования президентского полка России.
0: Форма и содержание. Кивер. Радиозвезда.

0: есть неожиданные подводные камни в этом процессе.
1: Научный журналист Егор Быковский.
0: Представьте себе аудиторию, которая пришла на лекцию о научных методах обучения. На кафедру выходит человек, уверенный, обаятельный, с академическим лоском. Он свободно держит зал, шутит, вставляет цитаты, сыплет терминами, рисует на доске схемы и делает вид, что раскрывает сложнейшую тему. Слушатели кивают, улыбаются, записывают. После выступления восторженные отзывы. Лектор блестящий, материал глубокий, подача вдохновляющая. Только есть нюанс. Содержания-то почти не было. Точнее, вообще не было. Эта история про реальный эксперимент начала 70-х годов прошлого века, который позже назвали «эффектом доктора Фокса». Исследователи хотели проверить простую, но неприятную гипотезу. Может ли стиль выступления затмить смысл настолько, что люди примут пустоту за знание? Для этого они пригласили профессионального актера и как бы собрали из него идеального научного лектора. Ему придумали биографию, статус эксперта, даже имя придумали доктор Майрон Фокс. Актеру дали сценарий, составленный так, чтобы он звучал научно и солидно, но, по сути, был смесью общих фраз, логических скачков и бессодержательных формулировок. Задача была не объяснить тему, а произвести впечатление. Дальше самое интересное. Аудиторию после лекции попросили оценить, насколько это полезно, понятно, стимулирует мышление, вызывает доверие. И значительная часть слушателей поставила высокие оценки. Люди отмечали компетентность, новизну, глубину, хотя при проверке выяснялось, конкретных знаний или ясных выводов лекция почти не давала. Работало не содержание, а оболочка. Уверенный тон, гладкая структура, юмор, умные слова. Ощущение, что перед вами настоящий специалист.
1: Наука на чердаке.
0: Почему я решил рассказать про эту историю и почему это важно сегодня? Потому что эффект доктора Фокса не про глупость слушателей, а про уязвимость человеческого восприятия вообще. Мы часто судим о смысле по сигналам, которые с ним связаны лишь косвенно. Харизма, темп речи, оформление слайдов, авторитет, регалии, эмоциональная вовлеченность. Мозг экономит усилия и подменяет проверку фактов оценкой подачи. Это проще. Мы склонны доверять экспертам, если они выглядят как эксперты. Статус, тон, манера говорить вызывает автоматическое доверие. Оценка научного доклада или преподавания по впечатлению – опасный путь. Харизматичный учитель или докладчик может получить высшие баллы, даже если не научил ничему. Именно по такому принципу работают тренеры по успешному успеху, которые в последнее время невероятно расплодились. Практический научный вывод звучит так. Самая вдохновляющая презентация еще не гарантирует, что нас чему-то научили. Чтобы отличать знания от имитации, полезно задавать простые контрольные вопросы. Какие тезисы доказаны? Какие данные приведены? Что из этого следует? Можно ли пересказать идею своими словами и применить ее на практике? Если ответов нет, возможно, перед нами всего лишь отлично сыгранный доктор Фокс. Эффектный, но пустой. Так наука нас учит не доверять пустым оболочкам без содержания.
1: Наука на чердаке.
2: Радио «Звезда».

0: Радиозвезда. История в звуке. Со своим уставом. Армейские традиции разных стран.
1: У воспитанников морского корпуса гардемаринов всегда был так называемый негласный список запретов. Недостойными поступками считались употребление спиртного, игра на деньги, сквернословие, купля-продажа, а также хождение по солнечной, то есть четной, стороне Невского проспекта. Именно там активнее всего промышляли известного свойства барышни, общаться с которыми юным морякам не рекомендовалось. Будущим русским адмиралам действительно многое запрещалось, но и дозволялось немало. Так, например, во время марш-броска гардемарины, чтобы отвлечься от муштры, имели право, вопреки уставу, вслух читать стихи. Как правило, курсанты попеременно, на память, декламировали Евгения Онегина. Так веселее.
0: Со своим уставом.
2: Радиозвезда.
0: Полевая кухня. Программа о вкусной и надежной пище.
3: 1995 год. Москва. 9 мая. 50-летие победы в Великой Отечественной войне. Спальный район столицы. У подъезда девятиэтажного дома стоит младший лейтенант. В руках букет гвоздик. Офицер набирает код домофона, заходит в лифт, поднимается на четвертый этаж, звонит в дверь, ему открывает пожилая женщина. «С праздником тебя, бабуля!» Офицер протягивает букет цветов. Старушка смахивает платком слезу и приглашает военного в квартиру. На кухне, на столе, стоит небольшой чугунок. Сверху крышка, на крышке полотенце. Это, внук, не просто суп. Это знаменитая солянка тыловая. «Все для фронта, все для победы» — таким был девиз времен Великой Отечественной войны. Стратегические запасы продовольствия — мясо, рыба, овощи, крупы, соль, сахар — предназначались в большинстве своем для Красной армии. Колхозы отправляли весь урожай на передовую. По карточкам выдавали минимум продуктов, в том числе сушеную воблу. И люди выживали собственным хозяйством. Комбинаты выпекали хлеб не из муки, а из картошки. Продуктов не хватало катастрофически. Многие голодали. Крестьяне откапывали и ели корни тростника чекан. Собирали грибы, обжаривали с луком и смешивали с горохом или перловкой. Некоторые семьи, чтобы прокормить детей, объединяли скромные запасы пищи, чтобы приготовить хоть что-то съедобное. Так, по легенде, на свет появилась солянка тыловая. В небольшой чугунок помещали равные части квашеной капусты и очищенной порезанной картошки. Заливали водой так, чтобы она полностью покрывала овощи. Затем овощи тушили под крышкой 5 минут. После чего добавляли нашинкованный поджаренный лук и пару лавровых листьев. Перчили и солили по вкусу. Когда вода закипала, чугунок накрывали и тушили еще 30-40 минут. Такой солянки хватало на несколько дней. А тогда, в 1995 году, пожилая женщина, ветеран Великой Отечественной войны, приготовила для своего внука, офицера Вооруженных сил России, ту самую солянку тыловую. Лейтенант незнакомое блюдо попробовал и оценил по достоинству. Вкус был отменным. Военный даже попросил рецепт для своего дивизионного повара. А что? Впереди были учения, но, как известно,
0: война войной, а обед по распорядку.
4: Маршалами не рождаются. Александр Василевский.
5: Орден Победы вручался 19 раз. Но только 3 человека были награждены им дважды. Сталин, Жуков и Василевский.
2: Сталин, насколько я его мог наблюдать, никогда не говорил о своих заслугах. Во всяком случае, мне этого не приходилось слышать. Звание Героя Советского Союза и звание генералиссимуса ему было присвоено по письменному представлению в Политбюро ЦК партии командующих фронтами. И наград у него имелось меньше, чем у командующих армиями.
5: Второй орден Победы Василевский получил за Кёнигсберг. Перед тем, как штурмовать немецкую цитадель, был изготовлен точный макет старинного города, и командиры Третьего Белорусского фронта детально разрабатывали план наступления. Каждый знал свой маневр, по какой именно улице наступают его войска. Маршал Василевский вспоминал.
2: На допросе комендант Кёнигсберга генерал Лаш утверждал: «Нельзя было и предполагать, что такая крепость, как наша, столь быстро падет. Русское командование хорошо разработало и прекрасно осуществило эту операцию. Мы потеряли всю 100-тысячную армию. Потеря Кёнигсберга – это утрата всего немецкого оплота на Востоке».
5: После смерти Сталина в 1953 году Василевского назначили на должность первого заместителя министра обороны. В это время Никита Хрущев готовил свой знаменитый доклад по развенчанию культа личности. Первый секретарь партии собирался не только рассказать о массовых репрессиях, но и опровергнуть серьезный вклад Сталина в общую победу. Однажды Хрущев вызвал Василевского на конфиденциальный разговор.
6: «Дело тут такое. Ты ведь долго работал в генштабе, часто докладывал Сталину обстановку на фронтах. А что, если ты расскажешь, что он вовсе не умел пользоваться оперативными картами и руководил военными операциями по глобусу, а? Как тебе идея?»
2: «Вы серьезно? В это никто не поверит. Сталин великолепно разбирался в армейских картах».
6: «А нужно, чтобы поверили. Поэтому прошу именно тебя. Маршалу Василевскому поверят».
2: «Я не стану этого делать. Это смешно».
5: Через несколько дней министр обороны Жуков отправил своего первого заместителя в отставку.
4: Александр Василевский. Маршалами не рождаются.
7: Как не попаду сюда, все время боюсь споткнуться. Так темно.
8: Что вы хотите? Лампочка Ильича. Да-да, та самая.
7: А здесь у вас что? Кукуруза? Сделана в СССР? Да я на даче выращиваю, не хуже.
8: На ней целое поколение выросло.
7: Осторожно, яд. Откуда?
8: А, средневековье, Медичи. С тех пор столько всего изобрели.
9: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
10: На трибунах становится тише. Тает быстрое время чудес. До свидания, наш ласковый Миша. Возвращайся в свой сказочный лес. На закрытии Олимпиады 1980 года многие люди плакали. Об этом удивительном событии рассказывает москвовед, писатель, историк Александр Васькин.
9: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 7 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Во Владимире беспилотник попал в квартиру на верхнем этаже многоквартирного дома. В момент удара жильцов в помещении не было, пострадавших предварительно нет, сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев. По его словам, возник пожар площадью около 25 квадратных метров. Открытое горение уже ликвидировано. Сейчас проводится эвакуация жильцов. Расчеты ударных беспилотников группировки «Север» уничтожили 3 пункта управления дронами, 2 пункта временной дислокации, более 20 боевиков в Харьковской и Сумской областях. Также операторы ликвидировали наземный робототехнический комплекс противника, сорвав доставку продовольствия и боеприпасов. В Сумской области уничтожено оборудованное укрытие с живой силой. Кроме того, бойцы добровольческого подразделения «Барс» Курск ежедневно выполняют задачи по противовоздушной обороне в Курской области. Министерство обороны рассекретило документы о Ярцевской операции. Небольшой город Смоленской области в июле 41-го стал главным рубежом обороны на подступах к столице. В мультимедийном разделе представлены приказы, ставки, скарты, донесения и справки штабов, трофейные приказы вермахта. Подробности о документах сообщила в эфире телеканала «Звезда» главный документовод по работе со СМИ и общественностью Центрального архива Минобороны России Юлия Венгер.
2: Перед нами карта. Общая обстановка в районе Смоленска с 12 по 18 июля 1941 года. Здесь мы можем видеть, как фашистские войска, 20-я моторизированная дивизия и 7-я танковая дивизия с севера и с юга заключили наши части под Смоленском в котел. И вот Ярцево был необходим для выхода наших частей из-под Смоленска, из окружения.
1: 19 июля 41 года советские войска нанесли контрудар и освободили Ярцево. Город стал первым освобожденным от фашистов с начала Великой Отечественной войны. Бои продолжались еще 80 дней. Железнодорожная станция Ярцево переходила из рук в руки еще 8 раз. Тем не менее, это сражение сорвало немецкую стратегию блицкрига. Корпус стражи Исламской революции нанес удары по системам «Хаймерс» на американской базе в Кувейте. Это стало ответом на массированную атаку США по южным районам Ирана. Тем временем американцы раскрыли информацию о потерях. Утверждается, что в результате иранских ударов ранения получили около 100 военнослужащих США. Между тем, издание «Ирна» сообщает, что в Ормузском проливе загорелись 2 нефтяных танкера после подрыва на минах. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: До 20 ноября на участках дублера Ленинградского проспекта по направлению в центр будет недоступна для движения одна полоса. Это связано с проведением инженерных работ, предупреждает департамент транспорта столицы. С подробностями ограничений можно ознакомиться на сайте ведомства. О пробках к этому часу информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 1 балл. 20 минут потребуется на проезд по Батарейной улице от поворота в район Луговая до церкви в селе Киова. Столько же займет путь по Первомайской улице от 16-й Парковой улицы до Измайловской площади. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Эфир на радио «Звезда» продолжит мой коллега Роман Авдеев.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, сколько новых специальностей появилось в военных вузах, есть ли на солнце драгоценные металлы, как образование помогало Александру Македонскому побеждать. Вузы Министерства обороны России с 1 сентября начнут обучение курсантов по 11 новым и 85 обновленным военным специальностям. Также осенью стартуют 15 дополнительных профессиональных программ повышения квалификации. Это позволит готовить специалистов в соответствии с актуальными потребностями армии, сообщили в военном ведомстве. Максим Петренко расскажет о Московском высшем общевойсковом командном училище. На кого там учат, какие есть героические страницы в истории вуза и славные традиции.
2: «Кремлевские курсанты» – так неофициально называли выпускников первой московской революционной пулеметной школы, открытой в конце 1917-го. С нее и ведет свою историю знаменитое училище. Его воспитанники последующие годы охраняли Кремль и первых лиц государства. В начале Великой Отечественной материально-техническую базу училища перевезли в Новосибирск, а из курсантов решением ставки 6 октября 1941-го сформировали отдельный полк. Он будет героически оборонять Москву. В историю вошел 85-километровый пеший марш полка из Солнечногорска до Волоколамска, 36 часов под проливным дождем, и уже на следующий день кремлевцы заняли оборону. А дальше 2 месяца тяжелейших боев, в которых 811 курсантов погибли. Доцент уже современной кафедры гуманитарных социально-экономических дисциплин Московского высшего общевойскового командного училища Ирина Белова написала книгу о тех событиях и вспоминает свою работу в архивах.
3: Честно говоря, мы плакали, когда читали вот некоторые письма, которые смогли найти вот в музее, а некоторые документы, поражались самоотверженности тех ребят, это были ребята старших курсов, которые стояли и выполняли задачи настолько с чувством долга, потому что, я не знаю, что включается в этот момент, наверное, не то, что позади Москва, а то, что Родина в опасности, и как сын он вышел, этот мальчик, защищать эту Родину.
2: Кремлевские курсанты тогда уничтожили более 800 и взяли в плен 500 гитлеровцев, подбили 20 танков. На братской могиле в селе Ярополец в Волоколамском районе открыт мемориал, посвященный их подвигу. Ну а само училище только за военные годы выпустит более 24 тысяч командиров. Сегодня здесь продолжают готовить специалистов по программам высшего военного образования. О трех специализациях рассказывает временно исполняющий обязанности начальника кафедры военно-политической работы подполковник Дмитрий Савенко.
4: Применение мотострелковых подразделений – это применение подразделений военной полиции и применение сухопутных войск с беспилотными летательными аппаратами. И у нас, соответственно, развернута кафедра беспилотных систем. Применяются новейшие технологии, имеется класс, новое оборудование.
2: Речь о современных тренажерах на всех кафедрах. Например, на кафедре эксплуатации есть квадроциклы, которые сейчас нередко используются в ходе штурмовых действий. Из аудитории потом на полигон, где оттачивают навыки вождения. Сюда поступают и участники спецоперации. Их называют наиболее мотивированными абитуриентами. Они также готовы передавать свой опыт одногруппникам. А у Максима настоящая военная династия. И выбор места для поступления он сделал давно.
5: Мой отец здесь учился. Также брат мой двоюродный 6 лет назад тоже оканчивал это училище. Приезжали к нему сюда. Иду поступать я на кафедру военной полиции. Такой оплот правоохранительных органов все равно, но в военной среде именно.
2: Весь учебный процесс здесь выстроен так, чтобы получить грамотных командиров, готовых ориентироваться в любой боевой обстановке. По давней традиции, выпуск у кремлевских курсантов на Красной площади. Такое право из военных вузов только у Московского общевойскового командного училища. Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: В недрах Солнца скрывается на 55% больше серебра, чем показывали прежние замеры. Это выяснили европейские и индийские астрофизики. Они разработали трехмерную модель светила, которая отразила его состав с учетом круговорота элементов между разными слоями. А как изучают состав звезд и какие замеры подружило новое исследование? рассказывает кандидат технических наук, автор проекта «Астрономия для всех» Юрий Кумаков.
6: Так называемая спектроскопия. Каждый химический элемент излучает или поглощает свет на определенных длинных волн, которые нам известны. Если мы с вами изучаем состав света, приходящего от Солнца, то мы можем, не прикасаясь к этой звезде, понять, из каких химических элементов она состоит. Но есть и другой способ. Это метеориты. Их химический состав должен быть полностью идентичен Солнцу. Ну, за исключением, конечно, газов.
7: Из чего звезды состоят в основной своей массе?
6: Солнце, как и другие звезды, состоят из водорода и гелия. Это первичные газы Вселенной, из которых все и образовалось. Постепенно звезды сжигают, по факту преобразуют эти элементы в термоядерных реакциях, делая из них более тяжелые. Углерод, кислород, сера, кремний, железо. В составе звезд всегда есть и другие элементы таблицы Менделеева.
7: А почему фокус из металлов сделан именно на серебро?
6: На Солнце по спектру его находили намного меньше, чем видели в метеоритах. А новое исследование как раз закрыло вот это вот разночтение.
1: По словам ученых, по их модели можно измерить долю серебра в недрах других звезд, а также понять, как быстро этот металл накапливается во Вселенной.
0: Утро на радио «Звезда».
1: В этот день, в 356 году до нашей эры, родился легендарный Александр Македонский. Один из лучших полководцев в истории и царь, создавший огромную империю от Балкан до Индии. Какую роль в победах Македонского сыграло его образование? За счет чего он побеждал даже превосходившего по силе противника? И какие сражения с его участием до сих пор входят в учебники по военному делу? Ким Андреев изучил военный путь великого полководца.
8: Детство Александра Македонского можно смело назвать античной школой военного искусства. Первые уроки боя он получал во время охоты. Одним из обязательных обрядов для воинов в те времена была ловля дикого кабана. Без лука и сети надо было сразить зверя копьем. В возрасте 12 лет Александр укротил дикого коня Буцефала, который будет его верным спутником почти во всех военных кампаниях. Развивать смелость и смекалку царевичу помогали выдающиеся учителя. За дисциплину и физподготовку отвечал Леонид из Эпира, за точные прикладные науки Аристотель, рассказывает доцент кафедры всеобщей истории Российского государственного гуманитарного университета Елена Булычева.
9: Аристотель преподавал разные науки Александру, в том числе это была медицина, философия, некоторые знания из области физики, некоторые также он ему передавал знания из области военного дела и, конечно, обучал Александра греческой литературе и риторике.
8: Именно научные знания во многом помогут Александру выиграть не одну битву. При осаде неприступного Тира полководец приказал соорудить у стен города мобильные осадные башни. Сначала с них атаковали лучники, а потом пехотинцы перебрасывали штурмовые мостики. А, например, в одном из столкновений со скифами царь применил катапульты необычным образом. Не для осады стен, а прямо в поле, чтобы помешать врагу переправиться через реку. Наконец, знания законов физики и особенностей ландшафта помогли Александру завоевать хорошо укрепленную Газу, продолжает Елена Булычева.
9: Подойдя к этому городу, изначально войско Александра Македонского никак не могло атаковать стены Газы, поскольку они находились на достаточно высоком расстоянии от уровня земли. Поэтому воины Александра специально несколько раз наносили землю и песок и создавали такие высокие насыпи. Создав эти высокие насыпи, они уже по ним подходили к наивысшим точкам и начинали таранить стены древнего города.
8: Главным соперником Македонского в истории считается персидский царь Дарий III, и все три очных сражения остались за Александром. Даже когда персы имели трехкратное численное превосходство, он разбил противника, применив тактику молота и наковальни. Сначала по центру атаковала тяжелая пехота, сковывая вражеские силы, а потом конница под руководством самого Александра наносила разящий удар с фланга, словно молотом. Впрочем, македонский царь переигрывал персов не только на поле боя, но и в политике – например, умело привлекал в свои ряды, говорит старший научный сотрудник Института всеобщей истории Святослав Смирнов.
10: В армию Александра по мере продвижения дальше на восток попадали персидские войны, то есть его армия быстро становилась многонациональной. У него была жена, которая родом происходила из иранских элит Средней Азии, ну и по возвращении из похода восточного все его друзья-полководцы тоже получили в жены девушек из знатных персидских семей.
8: Путь Александра Македонского оборвался в 32 года. Версии о его смерти выдвигают разные. Отравление ядом, тяжелая инфекция и даже острый панкреатит. Но одно остается бесспорным. За 13 лет правления он создал империю, сопоставимую по размерам с римской, не проиграв при этом ни одной крупной битвы. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, в чем преимущество ракетного комплекса «Корнет», как проходили уроки НВП в советское время, какую пользу несут лечебные грязи.
0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
11: 7.15 в Москве. Главное к этой минуте. Белгород и одноименный округ ночью вновь подверглись ракетному удару со стороны ВСУ. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщили в оперативном штабе региона. Аварийные службы уточняют информацию о последствиях. Пентагон скрыл данные о десятках раненых солдат США в войне с Ираном, сообщает «Нью-Йорк Таймс». Министерство войны также утаило информацию о трех ударах Тегерана по американским войскам в Иордании. Информация об ударах скрывается, чтобы не помогать Ирану определять местоположение своих целей, отметило издание. Средняя пенсия среди работающих пенсионеров более 30 тысяч рублей отмечена в 10 субъектах России, выяснило агентство ТАСС, изучив статистику социального фонда. В число лидеров по этому показателю входят Ненецкий, Ханты-Мансийский и Мало-Ненецкий автономный округ, Магаданская и Мурманская области, Чукотка, Якутия, Камчатка, Сахалин и Республика Коми. ФИФА и сборная Испании опубликовали фото испанской команды с Кубка мира без Дональда Трампа. Американский президент вручал футболистам медали и сам трофей. Вопреки протоколу, он задержался на пьедестале и позировал с игроками, когда капитан сборной Родри поднял Кубок мира. При этом президент ФИФА Джани Инфантино пытался уговорить Трампа уйти. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
12: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
13: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
14: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
15: Как вас звать, величать-то?
16: Не царское это имя! История одного прозвища.
17: Правнук крестителя Руси князя Владимира, правивший более полувека. Герой слова о полку Игореве и народных легенд, где его представляли богатырем, способным оборачиваться зверем. Сначала все его знали как Всеслава Бречеславича, но в историю он войдет под именем Всеслава Чародея.
18: Что же общего у него было с волшебником?
17: 11 век. Средневековая Русь раздроблена. Князья из разных ветвей Рюриковичей сражаются за власть и Киевский престол. В Полоцке железной рукой правит Всеслав. Он подчинил своей воле окрестные прибалтийские народы, а князья литовские платили Полоцку дань. Князь сделал все, чтобы повысить престиж своих владений и сформировать третий политический и культурный центр Руси после Киева и Новгорода. Успевал повсюду, в делах ли, сражениях, интригах и союзах.

народе же Всеслав считался оборотнем, умевшим превращаться в волка. Вероятно, виной тому двоеверие Всеслава Пречеславича. Принимая христианство и строя церкви, он в то же время не до конца смог порвать с языческими обрядами и культами, которые оставались популярны в Полоцком княжестве. Соседи его боялись и уважали, а за глаза назвали Всеславом чародеем.

0: История одного прозвища.
1: Радиозвезда.
0: История с географией. Корейка.
2: Для начала это мясо. Говядина, баранина, телятина. Но у нас в России в основном свинина. Корейка практически лишена сала, поэтому считается продуктом диетическим. Копченое, жареное, запеченное. Очень вкусно. Да, а еще бывает на косточке. Вкус, аромат, волшебство. Пальчики оближешь, если, конечно, правильно приготовить. Однако вопрос, почему корейка? Причем здесь корейцы?
0: История с географией. Корейка.
2: Ни страна на Дальнем Востоке, ни ее жители здесь совершенно ни при чем. Самая популярная версия названия – корейка. Хоть и пишется по-русски через «о», происходит от французского слова с латинским корнем «каре», в переводе «квадрат». И это очень близко к теме, потому что корейка – мясо в виде квадрата со спинной части туши животного.
0: История с географией.
2: По-французски «каре», по-белорусски «корейка». Очень похоже. Вероятно, по-русски «корейку» тоже сперва произносили и писали через «а». Но такое, скорее всего, резало глаз и слух грамотным гурманам. Звучало как-то не по-нашему, поэтому со временем в русском языке укоренилось написание с гласной буквой «о».
0: Корейка. История с географией.
3: Таинственные клады. Раскопать можно, найти сложно. Подземелья замка Жизор.
4: Здесь останавливались французские герцоги и английские короли. А еще знаменитый аббат Бернард именно тут написал устав ордена тамплиеров. Все это – простоинный замок Жизор неподалеку от Парижа. Ходят слухи, что в подземельях этой каменной крепости могут храниться не только тайны прошлого, но и бесценные золотые реликвии.
3: Цена вопроса.
4: Легенда гласит, кроме золота и серебра, в старом замке средневековые рыцари спрятали корону иерусалимских царей и 4 золотые фигурки евангелистов, которые украшали гроб Христа в Иерусалиме. Речь про фигуры ангела, льва, орла и крылатого тельца. Они считались символами Матфея, Марка, Иоанна и Луки. Все эти артефакты до сих пор не найдены. А некоторые исторические документы, вроде протоколов допроса из Ватикана, связывают эти ценности именно с замком Жизор.
3: Кладоискатели.
4: По всей видимости, больше всех в наличии клада под стенами замка поверил местный сторож и смотритель Роже Ламуа. Он устроился на работу в 1928-м, а спустя 16 лет сделал сенсационное открытие. Откопав подземную галерею, якобы обставленную тяжелыми сундуками. Но когда Ламуа сообщил о находке местным властям, то чудаковатому сторожу никто не поверил. А все подземные лазы под замком замуровали. В 60-е годы уже постаревший Ламуа рассказал о своей истории парижскому журналисту. и тот опубликовал книгу «Тамплиеры среди нас». После этого к замку стали съезжаться туристы, историки, археологи и даже экстрасенсы. В какой-то момент тут начались официальные раскопки. Но кроме пустых галерей ничего не обнаружили. Смотритель скончался в 1974-м. Но местные жители до сих пор вспоминают, что старый Роже до конца своих дней

0: Раскопать можно. Найти сложно.
1: Радиозвезда.
2: Темной ночью никак не могу я уснуть. Звезды безоблачные.

Всем в этой жизни бывает подчас нелегко. Только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется

0: Россия, чтобы жила моя Россия.
1: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
2: Военнослужащий, инженер-комбатант страны Евросоюза.
3: Совет безопасности.
1: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
4: 1342.
5: Время отправления поезда.
6: 5 ударов.
7: Какие тайны скрываются в...
1: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
8: Важно отметить.
1: Научно-популярная и художественная литература.
9: События, происходившие в нас.
10: Прими собрание пестрых глав.
1: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 7:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Российские войска нанесли удары беспилотниками «Герани» и «Гербера» по двум морским судам типа «Балкер» и «Сухогрузу», который занимался доставкой для ВСУ в порт Черноморск. Кадры объективного контроля опубликовала Минобороны. Там подчеркнули, что регулярное поражение портов Украины и судов снижает возможности ВСУ по транспортировке вооружений и военной техники. Кроме того, в Запорожье под ударом оказались объекты солнечной электростанции, мощности которой также использовались для обеспечения электроэнергии предприятий ВПК. А в Сумах сгорел крупный магазин «Эпицентр». Его использовали для хранения вооружения, военной техники и материальных средств. Корпус стражи Исламской революции сообщил о взрывах и пожарах на двух нефтяных танкерах в Ормузском проливе. Также иранские силы нанесли удары по американским военным объектам в Бахрейне и Кувейте. В ответ Центральное командование вооруженных сил США завершило очередную серию ударов по Ирану, поразив командные центры, морские объекты и системы ПВО. Вашингтон заявил, что атаки направлены на ослабление способности Ирана препятствовать судоходству. Завершить строительство дороги-связки между Московским скоростным диаметром и улицей Академика Королева на севере столицы, включая новый путепровод через пути МЦД-3, планируется в этом году. Об этом заявил Сергей Собянин во время осмотра хода работ. Мэр Москвы отметил, что эта связка на сегодняшний день один из самых сложных объектов.
2: Пересадочный узел Петрово-Разумовский один из самых крупных в городе. Здесь реализуется около десятка крупных дорожных проектов, две трети которых уже реализованы. Один из таких проектов, который заканчивается строительством, это путепровод, соединяющий скоростной диаметр и улицу Академика Королева, который улучшит транспортную доступность 4 московских районов и обеспечит строительство линии ВСМ.
1: Отмечается, что в рамках проекта будет построено 7 километров дорог, включая 3 искусственных сооружения общей протяженностью порядка 1,5 километра. Почти четверть россиян не обращаются к руководству за прибавкой к зарплате, считая такие переговоры бесперспективными. Еще каждый пятый уверен, что им все равно откажут. При этом 8 из 10 опрошенных чувствуют себя недооцененными. Треть из них уже просили о повышении, еще треть готовится это сделать. Это показал опрос рекрутингового сервиса. Его результаты публикует агентство ТАСС. Эксперты поясняют, что главная причина отказа от переговоров – нежелание просить и вера в то, что это бесполезно. О погоде. В Москве завершается период солнечной погоды. Во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди и грозы. Столбики термометров опустятся до плюс 21-24 градусов. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни сильной жары не будет. Богдан Ходаченко, служба информации, медиагруппы «Звезда».
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда». Реклама.
4: Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда».
5: 6+.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
7: Утро на радио «Звезда».
8: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, какие цели способен поражать ракетный комплекс «Корнет», как менялась начальная военная подготовка в школах, почему оздоровительные туры оказались в трендах туризма.
9: В
5: зону специальной военной операции передали очередную партию пусковых установок и ракет переносного противотанкового ракетного комплекса «Корнет». Как сообщает пресс-служба Ростеха, поставки осуществил холдинг «Высокоточные комплексы». «Корнет» сочетает в себе надежность и огневую мощь, подчеркнули в госкорпорации. Комплекс способен успешно поражать цели на расстоянии более 5 километров. Система использует наведение по лазерному лучу, чтобы точно сопровождать объект вплоть до попадания. Разработанный пульт дистанционного управления, позволяющий оператору вести огонь, находясь на безопасном расстоянии от пусковой установки. Какие цели западного производства способен поражать «Корнет» и как функционирует эта техника, рассказывает индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Аздоев.
9: Противотанковый ракетный комплекс «Корнет» остается одним из наиболее востребованных в войсках. На его счету уже тысячи успешно пораженных целей. Среди них танки «Леопард», «Челленджер», «БМП Брэдли» и другая бронетехника западного производства. «Корнет» можно использовать и для уничтожения фортификационных сооружений, командных пунктов, а также малоразмерных подвижных целей, например, беспилотных летательных аппаратов. Комплекс состоит из пусковой установки с прицелом приборов, механизмами наведения, креплений и пуска ракеты, а также самих ракет. ПТРК может применяться в самых разных платформах, его используют из укрытий, устанавливают на машины, баги, квадроциклы и роботехнические комплексы.
5: Переносной противотанковый ракетный комплекс «Корнет» разработали в Тульском конструкторском бюро приборостроения. Предприятие носит имя выдающегося академика Аркадия Шипунова, который возглавлял КБ с 1962 года. В следующем году конструкторское бюро отмечает свое столетие. Владимир Путин подписал указ о праздновании юбилея легендарного предприятия.
0: Утро на радио «Звезда».
5: В российских школах предлагают разделить предмет «Основы безопасности и защиты Родины» на два отдельных курса – «Безопасность жизнедеятельности» и «Начальная военная подготовка». Проект разработали в Министерстве просвещения. Курс НВП направлен на формирование основ защиты государства и готовности к военной службе. Ким Андреев узнал, когда появилась и как менялась начальная военная подготовка в отечественных школах.
10: Все началось вскоре после рождения Красной Армии. В апреле 1918 года вышел декрет об обязательном обучении военному искусству. Все молодые люди старше 16 должны были пройти особую подготовку. Девушек тоже допускали до курсов, но в добровольном порядке. Обучение было интенсивным за 8 недель. Ребята получали навыки стрельбы, строевой подготовки, оказания первой помощи и по итогу даже могли выполнять несложные тактические задачи. Страна тогда буквально разрывалась от гражданской войны и иностранных интервентов, и создание не просто армии, а вооруженного народного ополчения было вопросом выживания, рассуждает историк, военный эксперт Борис Юлин.
11: Такая тема идет с древнейших времен, там с Древнего Рима, с Древних Афин. Все совершеннолетние жители должны участвовать были в защите Родины. И вот именно из концепции вооруженного народа как раз и вводилась начальная военная подготовка. Ну, потому что просто ополченец, который никогда не держал в руках оружие и даже не знает, как оно действует, он абсолютно бесполезен, он будет просто жертвой на поле боя.
10: В начале 30-х старшеклассников на 2 месяца стали отправлять на учебные сборы. С сентября 1939-го начальную военную подготовку ввели и для средней школы. 2 часа в неделю отводили на изучение успешных боевых операций тех лет. Например, сражение на реке Халхин-Гол или отдельные эпизоды Советско-финляндской войны. В годы Второй мировой этот опыт сыграет ключевую роль, когда вчерашние школьники отправятся на фронт. Отменят уроки НВП лишь в 1962-м. Но ненадолго. В какой-то момент возникнет иллюзия, что защиту рубежей можно целиком доверить ракетным войскам. Но уже в 1967 году военную подготовку в школах вернут, и она станет важным этапом для будущих призывников, отмечает зам главного редактора журнала «Историк» Арсений Замостьянов.
12: Достаточно содержательные были уроки. Ребята изучали оружие, много внимания уделяли проблемам выживаемости в трудных условиях, основы воинской дисциплины. В общем, для мальчишек, прежде всего, это были основы того, что происходит в первые полгода армии в учебке. То есть вот этим азам уже обучали в старших классах, и ребята были готовы ко всему, что от них требовалось уже во время воинской службы.
10: Вне зависимости от пола школьники изучали звания, рода войск,

0: во многом зависело от преподавателя, отмечает Борис Юлин.
1: По-настоящему хорошо НВП было поставлено в тех школах, которые находились в военных городках. То есть у нас военных городков было много, детей в семьях военнослужащих было много, и там было более-менее серьезное отношение. Почему? Там было откуда взять нормальных преподавателей по НВП. Например, в школе, в которой я учился, у нас был полковник в отставке. Но в некоторых школах там, по сути, НВП вешалось на трудовика, допустим, или на физрука.
0: Дополнением к урокам НВП были военно-патриотические соревнования для школьников, вроде «Зорницы» и «Орленка», а также программа ГТО, куда помимо традиционных видов спорта входило также метание муляжа боевой гранаты, бег в противогазе и даже подъем патронного ящика. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
2: Утро на Радио «Звезда».
3: Оздоровительный туризм назван одним из главных туристических трендов. Все больше россиян выбирают путешествия с пользой для здоровья. По данным опроса, на который ссылается ТАСС, лидером этого направления стали санатории с лечебными программами. Их выбрала почти половина респондентов. Один из ключевых элементов такого отдыха – грязелечение. Анна Елисеева выяснила, какую пользу несут лечебные грязи и при каких заболеваниях они наиболее эффективны.
4: По-научному целебной грязи называются пилоиды. Их лечебная природа – это результат тысячелетнего процесса, который происходит на дне моря, озера или даже болота. Собственно, от места происхождения зависит состав грязи, а именно концентрация солей, витаминов и аминокислот. Выделяют в основном четыре вида. Сульфидные иловые добываются на дне соленых водоемов. Источником сапропелевых грязи являются пресные. Торфяные образуются в болотах, а сопочные – глинистые при разрушении горных пород. У каждого вида своя специфика и своя польза, рассказывает начальник отдела продаж и маркетинга Кавмин курорта «Ресурсы» Елена Ботанова.
5: Например, вот торфяные грязи, они обладают максимальной теплоемкостью и работают как глубокая грелка. Они лечат мышцы, радикулит, восстанавливают после травм. Сапропелевые грязи – лидеры по содержанию витаминов и органики. Лечат кожу, укрепляют иммунитет. Иловые грязи – они самые мощные по противовоспалительному антибактериальному эффекту. Сопочные богаты йодом и бромом, обладают гипоаллергенным действием.
4: Лечебные грязи и минеральные воды относятся к бальнеологии. Это раздел медицины, который изучает их свойства и происхождение. Следовательно, курорты, где применяется такое лечение, называются бальнеологическими. Один из самых узнаваемых брендов – сакские грязи, которыми богато одноименное озеро в Крыму. Таким же лечебным источником прослыл Тамбукан, откуда грязи доставляются в санатории Кавказских минеральных вод. Впрочем, бальнеология развита практически по всей России. Те же сульфидно-иловые грязи используются в здравницах Краснодарского края, Поволжья и Сибири. Сапропелевые грязи – на Урале, торфяными лечат в центральных регионах и в Калининградской области. Благодаря своей структуре грязи долго удерживают тепло и медленно отдают его, рассказывает директор Центра иммунной коррекции, врач-терапевт Людмила Лапа.
6: Происходит некая противовоспалительная терапия за счет ресурсов собственного организма. И если правильно нанести грязи, иногда это бывает местно, тогда это снимает болевой синдром, потому что у нас действует два эффекта. Это прежде всего температура, которая 37 градусов, и действует еще то, что расширяет сосуды, улучшает микроциркуляцию.
4: Терапевтический эффект усиливается полезными веществами, которые поступают в организм через поры кожи, добавляет Людмила Лапа. Используются грязи против самых разных заболеваний – от опорно-двигательного аппарата до желудочно-кишечного тракта. Обычно рекомендуют курс из 7-10 процедур. Способов грязелечения несколько, продолжает Елена Ботанова.
5: Например, местные аппликации, аппликационный метод грязелечения называется. Общая грязевая аппликация, когда полностью человека обмазывают грязью и оборачивают специальным одеялом, чтобы усилить терапевтический эффект. Внутриполосное грязелечение, грязевые ванны, гальваногрязелечение – это электрогрязь.
4: Важно соблюдать меру, подчеркивают врачи. Грязелечение – это физиотерапия, при которой организм испытывает определенную нагрузку. Поэтому процедуры назначают через день и при отсутствии острых воспалительных процессов. А вот самолечением заниматься нельзя. Обязательно нужна консультация специалиста. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
2: Утро на Радио «Звезда».
3: Через 15 минут вы узнаете, какие традиции берегут кремлевские курсанты, из чего

0: состоят звезды. Почему сражения с участием Александра Македонского до сих пор входят в учебники по военному делу?
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
2: 7:45 в Москве. Главное к этой минуте. Эвакуированным жителям многоквартирного дома во Владимире, в который попал украинский беспилотник, предложили пункт временного размещения, сообщили в пресс-службе мэрии города. Пожар после попадания дрона локализован на площади около 25 квадратных метров. Открытое горение вскоре ликвидировали. Пострадавших нет, сообщил губернатор Владимирской области. Бывшего министра обороны Великобритании Джона Хилли назначили министром финансов, сообщили в канцелярии нового премьера Энди Бёрнема. Хилли ушел в отставку с поста министра обороны в начале июня, когда он направил Киру Стармеру письмо, в котором критиковал его за недостаточное финансирование вооруженных сил королевства. Руководство маркетплейса, чьи логистические центры в подмосковной Электростали и Котовске Тамбовской области пострадали в результате ударов в ВСУ, выплатят компенсации семьям погибших сотрудников и пострадавшим в тяжелом состоянии, сообщили в компании. С 23 июля хаб в Котовске возобновит поставки. Товары, которые находились в нем, будут доступны для продажи. Реставрацию Дворца театра в усадьбе Останкино планируют завершить в 2027 году, сообщили в мэрии столицы. Работы ведутся поэтапно. Перед началом реставрации специалисты вскрыли участки паркета, изучили состояние перекрытий и проверили стены на наличие фрагментов исторической отделки. В голубом зале реставраторы сняли штофы, дорогую для 18 века ткань с узорами, которые были покрыты стены. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
3: Девиз. Одна короткая фраза, которая объясняет все. Ваши идеалы, ценности и задачи. В России сотни военных училищ. Они готовят не только танкистов, подводников и летчиков, но и музыкантов, врачей и переводчиков. У каждого учебного заведения свой лозунг. И это не пустые слова. Это руководство к действию.
4: От слов к делу.
3: Честь, знание, сила. Где мы, там победа. Жизнь Родине, честь никому.
4: От слов к делу. Военные училища России.
3: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: От слов к делу. Военные училища России.
2: Знание, честь, преданность отчизне. Последний звонок в этом учебном заведении – церемония особая. Вместо школьного актового зала, воздушных шариков и праздничных лент армейский плац, четкий строевой шаг и аксельбанты. Перед нами выпускники Архангельского морского кадетского корпуса имени адмирала Николая Кузнецова. Они прошли тяжелый путь, чтобы пополнить личный состав российского флота.
1: От слов к делу.
2: Обучение здесь ведется профильное. Для моряков в приоритете физика и математика. А для тех, кто предпочел оборонно-спортивные направления, подготовлены специальные программы по физической культуре, единоборствам и силовым упражнениям. В кадетский корпус Архангельска набирают не только юношей, но и девушек. И каждый из новобранцев знает, впереди их ждут основы морских традиций и ритуалов, ежегодные полевые так называемые шлюпочные сборы, экскурсии на предприятия военно-промышленного комплекса.
1: От слов к делу.
2: Знание, честь, преданность отчизне.
1: Архангельский морской кадетский корпус имени адмирала флота Николая Кузнецова.
3: Очень важные вопросы.
4: Российские ученые пришли к выводу, что погода действительно влияет на настроение людей. Все ли подвержены этому в равной степени?
5: Отвечает врач-психотерапевт Денис Федоряка.
6: Нет, конечно, не в равной. Это больше зависит от какой-то личной жизненной истории и от психофизиологических особенностей, чем от каких-то вот четких темпераментов, что вот, условно говоря, холерики вот так реагируют на погоду, сангвиники вот так. Скорее, здесь речь идет о том, в каких условиях конкретный человек жил, рос, и с чем связана та или иная погода. Ну, например, да, человек рос в теплом климате, например, да, и потом, переезжая в климат холодный, ему будет сложно адаптироваться, и, соответственно, большую часть времени, возможно, он больше будет в тревожном или там в депрессивном состоянии. Ну, так сказать, какие-то наблюдения по этому поводу, конечно, можно сделать. И наоборот, когда начинается теплая фаза, да, то человек себя более там радостным чувствует, подъем какой-то позитивный и так далее. Вот, это, наверное, может быть. Или, например, человек, это уже совсем личная такая история, перенес психотравмирующую ситуацию в определенный погодный период. Например, шел сильный дождь или мощнейшая гроза какая-то была в момент, когда ей сообщили о расставании, предположим, да, что я с тобой развожусь, да, и как бы с тех пор, так сказать, закрепление вот этих негативных чувств, отрицательных переживаний сильных и так далее, и дождя, например, да, для лично этого отдельного человека будет играть определенную роль, и почему-то хандра возникает именно, или там какое-то глубокое несчастное переживание возникает именно, когда дождливая, например, погода, или когда гроза, или наоборот, ярко светило солнце, да, когда она меня бросила. Но это уже личные истории, жизненные какие-то, да, вот как-то вот в целом очень сложно здесь сказать. А уж кто богаче, тому на погоду все равно. Не думаю, что это сильно связано с финансами и так далее. И я рассуждаю здесь все-таки, опираясь в большей степени на научную психологию. Теорий существует масса разных, около там парапсихологических, там на тему связи погоды и психических особенностей. Но я говорю вот с точки зрения именно научной психологии.
3: Очень важные вопросы. Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
7: Сложно.
3: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
7: В отличие от сверстников, Полину не беспокоит выбор будущей профессии. Она твердо решила поступить в медицинский вуз. Как правильно ставить капельницы и делать уколы, девочке известно уже давно. 3 года назад ей пришлось дать бой раку крови. Победа была безоговорочной, но страшное заболевание атаковало вновь. Полина вернулась в отделение онкологии, химия стала высокодозной. И все же девочка не унывает и отважно борется за жизнь. Впереди ее ждет самое тяжелое испытание – пересадка костного мозга. Повысить успешность процедуры позволит комплекс препаратов. Они поддержат ослабленный организм и защитят от побочных эффектов. Стоимость сопроводительного лечения почти 5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Сердюк Полины. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 8 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Жителям многоквартирного дома во Владимире, в который сегодня попал беспилотник, предложили расположиться в пункте временного размещения. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе мэрии города. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев ранее говорил, что беспилотник попал в одну из квартир, никто не пострадал. Пожар локализовали на площади около 25 квадратных метров. Открытое горение вскоре ликвидировали. Сергей Лавров прибыл с визитом в столицу Филиппин, Манилу. В ближайшие дни российский министр иностранных дел примет участие в мероприятиях Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, в совещаниях форматов «Россия-АСЕАН», Восточно-Азиатского саммита и регионального форума по безопасности. Запланирована также насыщенная программа двусторонних контактов с коллегами из стран региона и других государств мира. Министерство обороны России опубликовало рассекреченные документы об освобождении города Ярцево в Смоленской области в 1941 году. В рамках исторического проекта ведомство рассказало о революционной тактике противотанковой обороны, которую применил прославленный военачальник Константин Рокоссовский. Артиллерия и противотанковые ружья располагались нелинейно, а создавали перекрестный огонь, заманивая вражеские танки в огневые мешки. Именно под Смоленском и Ярцево 85 лет назад советские войска сорвали гитлеровский блицкриг и заложили основы будущей победы. У берегов Гайаны затонул паром. По последним данным, число погибших возросло до 27. Еще 83 человека числятся пропавшими без вести. Спасены 69 пассажиров и членов экипажа. Судно нашли на морском дне примерно в 9 морских милях от побережья. Поисково-спасательной операции присоединились французские водолазы. Помощь также предоставит Тринидад и Тобаго. Спасательная операция продолжается. Кир Стармер сложил с себя полномочия премьер-министра Великобритании. В своей финальной речи он призвал британцев не допустить раскола общества и пожелал успехов своему преемнику.
2: Для меня была честью служить вам и этой великой стране в качестве премьер-министра. И я уверен, что Британия сейчас сильнее и справедливее, чем была 2 года назад. Теперь я передаю эстафету Энди Бёрнаму и желаю ему всех возможных успехов. Он может рассчитывать на мою полную поддержку.
1: Согласно опросам, Стармер стал самым непопулярным в истории британским премьер-министром. Новый британский премьер Энди Бёрнам в программном выступлении заявил, что в первую очередь займется проблемой высокой стоимости жизни, жилищным вопросом и оборонными обязательствами Британии. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: В Москве во вторник будет пасмурно, в течение дня возможен небольшой дождь, сообщили синоптики. Водителям рекомендуется сохранять внимание на дорогах, соблюдать дистанцию и избегать резких маневров, напоминает департамент транспорта столицы. О пробках к этому часу информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 2 балла. Полчаса потребуется на проезд по Рублево-Успенскому шоссе от Подушкинского шоссе до Раздоров. 20 минут займет путь по внешней стороне Третьего кольца от Кутузовского до Комсомольского проспекта. Также 20 минут идет на проезд по Щелковскому шоссе от реки Пехорка до поворота на поселок Восточный. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, сколько новых специальностей появилось в военных вузах. Есть ли на солнце драгоценные металлы? Как образование помогало Александру Македонскому побеждать? Вузы Министерства обороны России с 1 сентября начнут обучение курсантов по 11 новым и 85 обновленным военным специальностям. Также осенью стартуют 15 дополнительных профессиональных программ повышения квалификации. Это позволит готовить специалистов в соответствии с актуальными потребностями армии, сообщили в военном ведомстве. Максим Петренко расскажет о Московском высшем общевойсковом командном училище. На кого там учат, какие есть героические страницы в истории вуза и славные традиции.
2: «Кремлевские курсанты» – так неофициально называли выпускников первой московской революционной пулеметной школы, открытой в конце 1917-го. С нее и ведет свою историю знаменитое училище. Его воспитанники последующие годы охраняли Кремль и первых лиц государства. В начале Великой Отечественной материально-техническую базу училища перевезли в Новосибирск, а из курсантов решением ставки 6 октября 1941-го сформировали отдельный полк. Он будет героически оборонять Москву. В историю вошел 85-километровый пеший марш полка из Солнечногорска до Волоколамска 36 часов под проливным дождем, и уже на следующий день кремлевцы заняли оборону. А дальше 2 месяца тяжелейших боев, в которых 811 курсантов погибли. Доцент уже современной кафедры гуманитарных социально-экономических дисциплин Московского высшего общевойскового командного училища Ирина Белова написала книгу о тех событиях и вспоминает свою работу в архивах.
3: Честно говоря, мы плакали, когда читали вот некоторые письма, которые смогли найти вот в музее, а некоторые документы, поражались самоотверженности тех ребят, это были ребята старших курсов, которые стояли и выполняли задачи настолько с чувством долга, потому что, я не знаю, что включается в этот момент, наверное, не то, что позади Москва, а то, что Родина в опасности, и как сын он вышел, этот мальчик, защищать эту Родину.
2: Кремлевские курсанты тогда уничтожили более 800 и взяли в плен 500 гитлеровцев, подбили 20 танков. На братской могиле в селе Ярополец в Волоколамском районе открыт мемориал, посвященный их подвигу. Ну а само училище только за военные годы выпустит более 24 тысяч командиров. Сегодня здесь продолжают готовить специалистов по программам высшего военного образования. О трех специализациях рассказывает временно исполняющий обязанности начальника кафедры военно-политической работы подполковник Дмитрий Савенко.
4: Применение мотострелковых подразделений, это применение подразделений военной полиции и применение сухопутных войск с беспилотными летательными аппаратами. И у нас, соответственно, развернута кафедра беспилотных систем. Применяются новейшие технологии, имеется класс, новое оборудование.
2: Речь о современных тренажерах на всех кафедрах. Например, на кафедре эксплуатации есть квадроциклы, которые сейчас нередко используются в ходе штурмовых действий. Из аудитории потом на полигон, где оттачивают навыки вождения. Сюда поступают и участники спецоперации. Их называют наиболее мотивированными абитуриентами. Они также готовы передавать свой опыт одногруппникам. А у Максима настоящая военная династия, и выбор места для поступления он сделал давно.
5: Мой отец здесь учился. Также брат мой двоюродный 6 лет назад тоже оканчивал это училище. Приезжали к нему сюда. Иду поступать я на кафедру военной полиции. Такой оплот правоохранительных органов все равно, но в военной среде именно.
2: Весь учебный процесс здесь выстроен так, чтобы получить грамотных командиров, готовых ориентироваться в любой боевой обстановке. По давней традиции, выпуск у кремлевских курсантов на Красной площади. Такое право из военных вузов только у Московского общевойскового командного училища. Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: В недрах Солнца скрывается на 55% больше серебра, чем показывали прежние замеры. Это выяснили европейские и индийские астрофизики. Они разработали трехмерную модель светила, которая отразила его состав с учетом круговорота элементов между разными слоями. А как изучают состав звезд и какие замеры, подружило новые исследования. рассказывает кандидат технических наук, автор проекта «Астрономия для всех» Юрий Кумаков.
6: Так называемая спектроскопия. Каждый химический элемент излучает или поглощает свет на определенных длинных волн, которые нам известны. Если мы с вами изучаем состав света, приходящего от Солнца, то мы можем, не прикасаясь к этой звезде, понять, из каких химических элементов она состоит. Но есть и другой способ. Это метеориты. Их химический состав должен быть полностью идентичен Солнцу. Ну, за исключением, конечно, газов.
7: Из чего звезды состоят в основной своей массе?
6: Солнце, как и другие звезды, состоят из водорода и гелия. Это первичные газы Вселенной, из которых все и образовалось. Постепенно звезды сжигают, по факту преобразуют эти элементы в термоядерных реакциях, делая из них более тяжелые. Углерод, кислород, сера, кремний, железо. В составе звезд всегда есть и другие элементы таблицы Менделеева.
7: А почему фокус из металлов сделан именно на серебро?
6: На Солнце по спектру его находили намного меньше, чем видели в метеоритах. А новое исследование как раз закрыло вот это вот разночтение.
1: По словам ученых, по их модели можно измерить долю серебра в недрах других звезд, а также понять, как быстро этот металл накапливается во Вселенной.
0: Утро на радио «Звезда».
1: В этот день, в 356 году до нашей эры, родился легендарный Александр Македонский. Один из лучших полководцев в истории и царь, создавший огромную империю от Балкан до Индии. Какую роль в победах Македонского сыграло его образование? За счет чего он побеждал даже превосходившего по силе противника? И какие сражения с его участием до сих пор входят в учебники по военному делу? Ким Андреев изучил военный путь великого полководца.
8: Детство Александра Македонского можно смело назвать античной школой военного искусства. Первые уроки боя он получал во время охоты. Одним из обязательных обрядов для воинов в те времена была ловля дикого кабана. Без лука и сети надо было сразить зверя копьем. В возрасте 12 лет Александр укротил дикого коня Буцефала, который будет его верным спутником почти во всех военных кампаниях. Развивать смелость и смекалку царевичу помогали выдающиеся учителя. За дисциплину и физподготовку отвечал Леонид из Эпира, за точные прикладные науки – Аристотель. Рассказывает доцент кафедры всеобщей истории Российского государственного гуманитарного университета Елена Булычева.
9: Аристотель преподавал разные науки Александру, в том числе это была медицина, философия, некоторые знания из области физики, некоторые также он ему передавал знания из области военного дела и, конечно, обучал Александра греческой литературе и риторике.
8: Именно научные знания во многом помогут Александру выиграть не одну битву. При осаде неприступного Тира полководец приказал соорудить у стен города мобильные осадные башни. Сначала с них атаковали лучники, а потом пехотинцы перебрасывали штурмовые мостики. А, например, в одном из столкновений со скифами царь применил катапульты необычным образом. Не для осады стен, а прямо в поле, чтобы помешать врагу переправиться через реку. Наконец, знания законов физики и особенностей ландшафта помогли Александру завоевать хорошо укрепленную Газу, продолжает Елена Булычева.
9: Подойдя к этому городу, изначально войско Александра Македонского никак не могло атаковать стены Газы, поскольку они находились на достаточно высоком расстоянии от уровня земли. Поэтому воины Александра специально несколько раз наносили землю и песок и создавали такие высокие насыпи. Создав эти высокие насыпи, они уже по ним подходили к наивысшим точкам и начинали таранить стены древнего города.
8: Главным соперником Македонского в истории считается персидский царь Дарий III, и все три очных сражения остались за Александром. Даже когда персы имели трехкратное численное превосходство, он разбил противника, применив тактику молота и наковальни. Сначала по центру атаковала тяжелая пехота, сковывая вражеские силы, а потом конница под руководством самого Александра наносила разящий удар с фланга, словно молотом. Впрочем, македонский царь переигрывал персов не только на поле боя, но и в политике – Например, умело привлекал в свои ряды, говорит старший научный сотрудник Института всеобщей истории Святослав Смирнов.
10: В армию Александра по мере продвижения дальше на восток попадали персидские войны, то есть его армия быстро становилась многонациональной. У него была жена, которая родом происходила из иранских элит Средней Азии, ну и по возвращении из похода восточного все его друзья-полководцы тоже получили в жены девушек из знатных персидских семей.
8: Путь Александра Македонского оборвался в 32 года. Версии о его смерти выдвигают разные. Отравление ядом, тяжелая инфекция и даже острый панкреатит. Но одно остается бесспорным. За 13 лет правления он создал империю, сопоставимую по размерам с римской, не проиграв при этом ни одной крупной битвы. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: Через 15 минут вы узнаете, в чем преимущество ракетного комплекса «Корнет», как проходили уроки НВП в советское время, какую пользу несут лечебные грязи.
0: Вы слушаете Радио Звезда. Новости.
11: 8.15 в Москве. Главное к этой минуте. Россия выслала итальянского военного атташе в Москве и его сотрудника, сообщил глава МИД Италии Антонио Таяни. По его словам, это стало ответом Москвы на высылку из Италии двух российских военных атташе. Директор ФБР Кэш Паттель планирует посетить Россию этой осенью, сообщает «Политику». Визит может состояться в середине октября. Как утверждает издание, первой остановкой будет Москва, затем директор ФБР посетит Петербург. Официальная цель поездки не раскрывается. Уход за нетрудоспособным человеком будет считаться уважительной причиной отсутствия дохода при оформлении единого пособия, только если он осуществлялся за близким родственником. Такое правило вступает в силу 21 июля, сообщили агентству ТАСС в пресс-службе Социального фонда России. Владимир Путин наградил народного артиста России, советского и российского эстрадного певца и композитора Олега Газманова орденом за заслуги перед Отечеством второй степени. Указ размещен на портале правовой информации. Больше новостей на Радио Звезда слушайте через 15 минут.
12: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
13: Любимые животные двухлетней Вари – это барашки. Девочка часто говорила, что похожа на них кудряшками и бесконечной энергией. Родители привыкли видеть девочку активной и любознательной. Потому им было нелегко смотреть, как болезнь меняет ребенка. Лейкоз отнял кучерявые локоны и приковал беззаботную малышку к капельнице. Теперь Варя почти не встает с постели, просто нет сил. Об играх и танцах тоже пришлось надолго забыть. Но девочка не собирается опускать руки и терпеливо переносит каждый укол. Длительные курсы химии помогли выйти в ремиссию. Вот только рак не намерен отступать. В организме еще сохраняются бластные клетки. Чтобы уничтожить их, нужна терапия направленного действия. Стоимость таргетного препарата составляет почти 1,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Дорошенко Варвары. Вместе мы справимся.
12: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
14: Телефон для размещения рекламы 645-92-89, код Москвы 495.

0: Кивер.
1: Головной убор цилиндрической формы с козырьком, с развалистой или прямой тульей и плоским верхом. Он предназначался для защиты бойца от скользящих сабельных ударов и широко использовался в европейских и русских войсках, особенно в пехоте, артиллерии и кавалерии.
0: Форма и содержание.
2: В 19 столетии кивер делали из очень жесткой плотной кожи, после чего обтягивали сукном, украшая при этом всевозможными металлическими эмблемами, например, двуглавым орлом, на груди которого находился щит с изображением святого Георгия Победоносца. Спереди и сзади кивер снабжался этишкетом, длинным плетеным шнуром с кисточками на концах. По бокам головного убора крепился так называемый подбородочный чешуйчатый ремень, состоящий из мелких отдельных фигурных пластинок. По бокам головного убора крепился так называемый подбородочный чешуйчатый ремень, состоящий из мелких отдельных фигурных пластинок. Венчали все это великолепие цветной султан, то есть перо или помпон.
0: Кивер.
2: Бойцы в шутку называли его ранцем на голове. В нем часто хранили походную ложку, гребешок, щеточку для усов, а также иголки и нитки. Иногда в кивере носили трубку с табаком или запасной кремень для пистолета. А вот особо мастеровитые русские солдаты держали в своем головном уборе всяческие мелкие инструменты. Запасное шило, к примеру, или отвертку. Об этом, кстати, упоминает Михаил Лермонтов в знаменитом стихотворении «Бородино».
3: Прилег вздремнуть я у лафета, и слышно было до рассвета, как ликовал француз. Но тих был наш бивак открытый. Кто кивер чистил весь избитый, кто штык точил, ворча сердито, кусая длинный ус.
2: Прошло много лет, но кивер до сих пор в строю. Сегодня этот старинный головной убор является обязательным парадным элементом обмундирования президентского полка России.
0: Форма и содержание. Кивер.
4: Радиозвезда. Год 1877. Начинается последняя в истории русско-турецкая война. Главное место столкновения – Балканы. По итогам этой кампании независимость приобретут Румыния, Сербия, Черногория и часть Болгарии. А Россия вернет Южную Бессарабию. А в Англии в том же 1877 совсем другие баталии. Там стартует первый чемпионат страны по теннису в пригороде Лондона – Уимблдоне. Все матчи проходят только на травяных кортах, а теннисисты выступают в белых костюмах. Эти традиции турнир сохранил и сегодня. А еще в 1877 году мир увидел совместный шедевр одного выдающегося мариниста и другого исключительного портретиста. Вместе они изобразили на холсте гения чистой красоты Александра Сергеевича Пушкина.
5: Соратники. Репин и Айвазовский.
4: Идея написать картину с Пушкиным в главной роли родилась у Ивана Айвазовского в далекой юности. В 1836 году он лично столкнется с поэтом на выставке в Академии художеств и даже обменяется с ним парой фраз о море. Эта короткая встреча так глубоко поразит 19-летнего художника, что полотно будет рождаться более 40 лет. Айвазовский решил поместить поэта в тревожный морской пейзаж. По сюжету Пушкин стоит на огромных валунах, о которые бьются черноморские волны, и с надеждой всматривается вдаль. Но маринист Айвазовский не рискнул самостоятельно написать фигуру поэта, а потому обратился за помощью к своему другу, уже тогда легендарному художнику Илье Репину.
5: Соратники.
4: «Дивное море», — написал Айвазовский, «и я удостоился намалевать там фигурку», — будет потом вспоминать сам Репин. Картина получит название «Прощание Пушкина с морем». Подписи обоих художников можно разглядеть на ней сегодня. Портретист Репин оставил автограф прямо под ногами поэта, а Айвазовский расписался в правом нижнем углу. И Репин, и Айвазовский еще не раз обратятся к солнцу русской поэзии. Иван Константинович создаст целую серию работ «Пушкин и море», где уже сам изобразит поэта. А Илья Ефимович напишет знаменитую картину «Пушкин на лицейском экзамене». Но такой живости красок и подвижности света, как на совместном холсте, они уже не добьются. А лучшим описанием полотна станут строки самого Пушкина.
6: «Прощай, свободные стихи, в последний раз передо мной ты катишь волны голубые и блещешь горною красой».
5: Репин и Айвазовский. Соратники.
7: Как не попаду сюда, все время боюсь споткнуться. Так темно.
8: Что вы хотите? Лампочка Ильича. Да-да, та самая.
7: А здесь у вас что? Кукуруза. Сделана в СССР. Да я на даче выращиваю, не хуже.
8: На ней целое поколение выросло.
7: Осторожно, яд. Откуда?
8: А, средневековье, Медичи. С тех пор столько всего изобрели.
9: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
7: На трибунах становится тише. Тает быстрое время чудес. До свидания, наш ласковый Миша. Возвращайся в свой сказочный лес. На закрытии Олимпиады 1980 года многие люди плакали. Об этом удивительном событии рассказывает москвовед, писатель, историк Александр Васькин.
9: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».

0: «Радио Звезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
2: 8:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Министерство обороны России опубликовало видео нанесения ударов по двум морским судам в порту Черноморск, сухогрузу и балкеру, которые доставляли грузы для вооруженных сил Украины. Удары наносились расчетами беспилотников «Герань» и «Гербера». В ведомстве подчеркнули, что регулярные атаки по портам Украины снижают возможности ВСУ по транспортировке вооружений. Поражение целей подтверждено средствами объективного контроля, сообщили в Минобороны. В ходе освобождения населенного пункта Вольное в Днепропетровской области российским военным пришлось столкнуться с ожесточенным сопротивлением иностранных наемников. Как рассказал стрелок группировки «Восток» с позывным «Филиппок», среди противников были афроамериканцы, которые в бою действуют грамотно и сражаются до последнего, в отличие от многих украинских военных. Несмотря на это, российские подразделения выполнили все поставленные задачи. Минобороны подтвердило освобождение Вольного 19 июля. Бойцы 201-й гвардейской военной базы Центрального военного округа сдали нормативы по несению службы в горах Таджикистана. Военнослужащие отработали навыки скалолазания, выполняли упражнения на силовую выносливость и координацию движений, а затем совершили многокилометровый марш в высокогорную зону Варзобского ущелья. Подробности о маршруте рассказал в эфире телеканала «Звезда» инструктор по горной подготовке Алексей Громов.
3: Первый этап у нас проходит на территории воинской части и с выездом однодневным в ущелье Варзоб. Военнослужащие учатся, сдают нормативы, после чего допускаются к контрольному восхождению на вершину Найзагбе. После чего выезжаем на второй этап сборов с восхождением. После успешного восхождения на вершину Найзагбе военнослужащие получают уровень горной подготовки, о том, что они прошли уровень горной подготовки, после чего допускаются к выполнению задач в горной и высокогорной местности.
2: Завершающим этапом подготовки стало трехдневное восхождение к горным вершинам на высоту 4000 метров с ночевками в полевых условиях и отработкой элементов горного выживания. Занятия прошли под руководством военных альпинистов и инструкторов. Министерство обороны России запускает новый мультимедийный проект с рассекреченными документами, посвященный 85-летию обороны города Ярцево Смоленской области. Опубликованы приказы, карты, донесения, журналы боевых действий, наградные материалы на героев Ярцевской операции и другие документы. Уже 19 июля 1941 года советские войска нанесли контрудар и взяли город. Он стал первым освобожденным от фашистов с начала Великой Отечественной войны. Бои продолжались еще 80 дней, и железнодорожная станция Ярцево переходила из рук в руки еще 8 раз. Тем не менее, это сражение сорвало немецкую стратегию Блицкрига. Следующий выпуск новостей армии и флота слушайте в 14 часов на радио «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
4: Сложно!
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
1: Утро на радио «Звезда».
5: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, какие цели способен поражать ракетный комплекс «Корнет», как менялась начальная военная подготовка в школах, почему оздоровительные туры оказались в трендах туризма. В зону специальной военной операции передали очередную партию пусковых установок и ракет переносного противотанкового ракетного комплекса «Корнет». Как сообщает пресс-служба Ростеха, поставки осуществил холдинг «Высокоточные комплексы». «Корнет» сочетает в себе надежность и огневую мощь, подчеркнули в госкорпорации. Комплекс способен успешно поражать цели на расстоянии более 5 километров. Система использует наведение по лазерному лучу, чтобы точно сопровождать объект вплоть до попадания. Разработанный пульт дистанционного управления, позволяющий оператору вести огонь, находясь на безопасном расстоянии от пусковой установки. Какие цели западного производства способен поражать «Корнет» и как функционирует эта техника, рассказывает индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Аздоев.
4: Противотанковый ракетный комплекс «Корнет» остается одним из наиболее востребованных в войсках. На его счету уже тысячи успешно пораженных целей. Среди них танки «Леопард», «Челленджер», «БМП Брэдли» и другая бронетехника западного производства. «Корнет» можно использовать и для уничтожения фортификационных сооружений, командных пунктов, а также малоразмерных подвижных целей, например, беспилотных летательных аппаратов. Комплекс состоит из пусковой установки с прицелом приборов, механизмами наведения, креплений и пуска ракеты, а также самих ракет. ПТРК может применяться в самых разных платформах, его используют из укрытий, устанавливают на машины, баги, квадроциклы и роботехнические комплексы.
5: Переносной противотанковый ракетный комплекс «Корнет» разработали в Тульском конструкторском бюро приборостроения. Предприятие носит имя выдающегося академика Аркадия Шипунова, который возглавлял КБ с 1962 года. В следующем году конструкторское бюро отмечает свое столетие. Владимир Путин подписал указ о праздновании юбилея легендарного предприятия.
0: Утро на радио «Звезда».
5: В российских школах предлагают разделить предмет «Основы безопасности и защиты Родины» на два отдельных курса – «Безопасность жизнедеятельности» и «Начальная военная подготовка». Проект разработали в Министерстве просвещения. Курс НВП направлен на формирование основ защиты государства и готовности к военной службе. Ким Андреев узнал, когда появилась и как менялась начальная военная подготовка в отечественных школах.
6: Все началось вскоре после рождения Красной Армии. В апреле 1918 года вышел декрет об обязательном обучении военному искусству. Все молодые люди старше 16 должны были пройти особую подготовку. Девушек тоже допускали до курсов, но в добровольном порядке. Обучение было интенсивным за 8 недель. Ребята получали навыки стрельбы, строевой подготовки, оказания первой помощи и по итогу даже могли выполнять несложные тактические задачи. Страна тогда буквально разрывалась от гражданской войны и иностранных интервентов, и создание не просто армии, а вооруженного народного ополчения было вопросом выживания, рассуждает историк, военный эксперт Борис Юлин.
7: Такая тема идет с древнейших времен, там, с древнего Рима, с древних Афин. Все совершеннолетние жители должны участвовать были в защите Родины. И вот именно из концепции вооруженного народа как раз и вводилась начальная военная подготовка. Ну, потому что просто ополченец, который никогда не держал в руках оружие и даже не знает, как оно действует, он абсолютно бесполезен, он будет просто жертвой на поле боя.
6: В начале 30-х старшеклассников на 2 месяца стали отправлять на учебные сборы. С сентября 1939-го начальную военную подготовку ввели и для средней школы. 2 часа в неделю отводили на изучение успешных боевых операций тех лет. Например, сражение на реке Халхин-Гол или отдельные эпизоды Советско-финляндской войны. В годы Второй мировой этот опыт сыграет ключевую роль, когда вчерашние школьники отправятся на фронт. Отменят уроки НВП лишь в 1962-м. Но ненадолго. В какой-то момент возникнет иллюзия, что защиту рубежей можно целиком доверить ракетным войскам. Но уже в 1967 году военную подготовку в школах вернут, и она станет важным этапом для будущих призывников, отмечает зам главного редактора журнала «Историк» Арсений Замостьянов.
8: Достаточно содержательные были уроки. Ребята изучали оружие, много внимания уделяли проблемам выживаемости в трудных условиях, основы воинской дисциплины. В общем, для мальчишек, прежде всего, это были основы того, что происходит в первые полгода армии в учебке. То есть вот этим азам уже обучали в старших классах, и ребята были готовы ко всему, что от них требовалось уже во время воинской службы.
6: Вне зависимости от пола, школьники изучали звания, рода войск, правила гражданской обороны и даже знакомились с уставом вооруженных сил. Юноши изучали оружие, сборка и разборка автомата Калашникова, выезд на стрельбище и краткосрочные сборы в воинских частях. Девушки проходили углубленную медподготовку, изучали радиодело и организацию убежищ. Эффективность этих занятий во многом зависела от преподавателя, отмечает Борис Юлин.
7: По-настоящему хорошо НВП было поставлено в тех школах, которые находились в военных городках. То есть у нас военных городков было много, детей в семьях военнослужащих было много, и там было более-менее серьезное отношение. Почему? Там было откуда взять нормальных преподавателей по НВП. Например, в школе, в которой я учился, у нас был полковник в отставке. Но в некоторых школах там, по сути, НВП вешалось на трудовика, допустим, или на физрука.
6: Дополнением к урокам НВП были военно-патриотические соревнования для школьников, вроде «Зорницы» и «Орленка», а также программа ГТО, куда помимо традиционных видов спорта входило также метание муляжа боевой гранаты, бег в противогазе и даже подъем патронного ящика. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда». Оздоровительный туризм назван одним из главных туристических трендов. Все больше россиян выбирают путешествия с пользой для здоровья. По данным опроса, на который ссылается ТАСС, лидером этого направления стали санатории с лечебными программами. Их выбрала почти половина респондентов. Один из ключевых элементов такого отдыха – грязелечение. Анна Елисеева выяснила, какую пользу несут лечебные грязи,

0: солей, витаминов и аминокислот. Выделяют в основном четыре вида. Сульфидные иловые добываются на дне соленых водоемов. Источником сапропелевой грязи являются пресные. Торфяные образуются в болотах, а сопочные – глинистые при разрушении горных пород. У каждого вида своя специфика и своя польза, рассказывает начальник отдела продаж и маркетинга Кавмин курорта «Ресурсы» Елена Батанова.
1: Например, вот торфяные грязи, они обладают максимальной теплоемкостью и работают как глубокая грелка. Они лечат мышцы, радикулит, восстанавливают после травм. Сапропелевые грязи – лидеры по содержанию витаминов и органики. Лечат кожу, укрепляют иммунитет. Иловые грязи – они самые мощные по противовоспалительному антибактериальному эффекту. Сопочные богаты йодом и бромом, обладают гипоаллергенным действием.
0: Лечебные грязи и минеральные воды относятся к бальнеологии. Это раздел медицины, который изучает их свойства и происхождение. Следовательно, курорты, где применяется такое лечение, называются бальнеологическими. Один из самых узнаваемых брендов – сакские грязи, которыми богато одноименное озеро в Крыму. Таким же лечебным источником прослыл Тамбукан, откуда грязи доставляются в санатории Кавказских минеральных вод. Впрочем, бальнеология развита практически по всей России. Те же сульфидно-иловые грязи используются в здравницах Краснодарского края, Поволжья и Сибири. Сапропелевые грязи – на Урале, торфяными лечат в центральных регионах и в Калининградской области. Благодаря своей структуре грязи долго удерживают тепло и медленно отдают его, рассказывает директор Центра иммунной коррекции, врач-терапевт Людмила Лапа.
2: Происходит некая противовоспалительная терапия за счет ресурсов собственного организма. И если правильно нанести грязи, иногда это бывает местно, тогда это снимает болевой синдром, потому что у нас действует два эффекта. Это прежде всего температура, которая 37 градусов, и действует еще то, что расширяет сосуды, улучшает микроциркуляцию.
0: Терапевтический эффект усиливается полезными веществами, которые поступают в организм через поры кожи, добавляет Людмила Лапа. Используются грязи против самых разных заболеваний – от опорно-двигательного аппарата до желудочно-кишечного тракта. Обычно рекомендуют курс из 7-10 процедур. Способов грязелечения несколько, продолжает Елена Батанова.
1: Например, местные аппликации. Аппликационный метод грязелечения называется. Общая грязевая аппликация, когда полностью человека обмазывают грязью и оборачивают специальным одеялом, чтобы усилить терапевтический эффект. Внутриполосное грязелечение, грязевые ванны, гальваногрязелечение – это электрогрязь.
0: Важно соблюдать меру, подчеркивают врачи. Грязелечение – это физиотерапия, при которой организм испытывает определенную нагрузку. Поэтому процедуры назначают через день и при отсутствии острых воспалительных процессов. А вот самолечением заниматься нельзя. Обязательно нужна консультация специалиста. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
3: Утро на Радио «Звезда».
4: Через 15 минут вы узнаете, какие традиции берегут кремлевские курсанты, из чего состоят звезды, почему сражения с участием Александра Македонского до сих пор входят в учебники по военному делу.
3: Слушайте «Радио Звезда». Новости.
5: 8:45 в Москве. Главное к этой минуте. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с визитом на Филиппины. В ближайшие дни он примет участие в мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, сообщает РИА Новости. Дональд Трамп подписал указ о введении с 19 августа дополнительных пошлин в размере 50% на часть канадского импорта, сообщили в Белом доме. Решение стало ответом на дискриминационные, по мнению Вашингтона, тарифы Канады в отношении американских автомобилей. Россиян предупреждают о мошенничестве с жилищными проверками. Аферисты рассылают сообщения от якобы государственной жилищной инспекции с информацией о нарушениях. Мошенники предлагают ознакомиться с материалами дела по фишинговой ссылке. Переход на нее чреват потерей личных данных и доступа к госуслугам, предупреждают правоохранительные органы. Показ фильма «Одиссея» Кристофера Нолана в России оказался под вопросом. В Министерстве культуры сообщили ТАСС, что заявка на прокатное удостоверение для картины пока не поступала. Мировая премьера картины состоялась 6 июля в Лондоне. В широкий прокат фильм вышел 17 числа. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте через 15 минут.

0: Лидера на радио «Звезда».
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о...
2: О предметах и явлениях вокруг нас.
1: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
3: Программа создана с использованием...

0: радиозвезда. Дай пять. Пять удивительных фактов об акулах.
1: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
0: Факт первый.
2: У акул нет ни одной кости в теле. Их скелет полностью состоит из хрящевой ткани, того же материала, из которого состоят наши уши и кончик носа. Это делает акул намного легче и гибче, позволяя двигаться быстрее и совершать резкие маневры.
0: Факт второй.

0: За всю жизнь акула может сменить до 30 тысяч зубов. Ее зубы не имеют глубоких корней и выпадают примерно каждую неделю. Однако за ними рядами, как на конвейере, стоят новые.
1: Факт четвертый.
0: Гренландская акула может жить около 500 лет. Это самое долгоживущее позвоночное на Земле.
1: Факт пятый.
0: У акул отличная память и способность к обучению. Они запоминают маршруты, объекты и даже людей. Некоторые виды способны обучаться поощрением, как собаки.
1: Дай пять. Пять удивительных фактов об акулах. История в письмах и воспоминаниях.
2: Из письма Александра Васильевича Суворова коменданту Измаила. 7 декабря 1790 года. Берег Дуная. Приступая к осаде и штурму Измаила российскими войсками, в знатном числе состоящими, но соблюдая долг человечества, дабы отвратить кровопролитие и жестокость, требую отдачи города без сопротивления. Ответ ожидаю через 24 часа. В противном случае поздно будет помочь человечеству. Тогда уже не могут быть спасены не только никто, но и самые женщины и невинные младенцы. И за это никто, как вы, перед Богом ответ дать должны. Александр Суворов.
1: На всякий случай. Программа о том, что надо знать. На всякий случай. Старший сын Савельевых устроился летом на подработку менеджером в строительную фирму. Втянулся быстро, но вот договор с ним так и не подписали. Получается, работает неофициально. Родители переживают, что сына могут просто обмануть и не заплатить. Да и стаж в трудовой лишним точно не будет. Можно ли повлиять на работодателя, который не хочет заключать с вами трудовое соглашение? Расскажем. На всякий случай. Первое. По закону трудовые отношения возникают не только на основании договора, но и с момента допуска человека к работе. Поэтому не лишним будет сфотографировать свое рабочее место и зафиксировать факт исполнения своих обязанностей. Это может быть пропуск в здание, путевой лист и даже распечатка звонков, если вы работаете менеджером по работе с клиентами. Второе. Составить трудовое соглашение может и сам работник и отправить его по почте в компанию, которая его наняла. В сопроводительном письме следует указать сроки согласования документа. Все это может пригодиться, если дело дойдет до суда. Третье. Чаще всего работодатели все-таки соблюдают устные договоренности и оплачивают труд. А от официального оформления отказываются по своим причинам. Компромиссом может стать договор возмездного оказания услуг. Когда вы остаетесь вне штата, но ваши права и обязанности прописаны на бумаге. Четвертое. Иногда, не желая оформлять сотрудников, компании идут на хитрость, называя это испытательным сроком или стажировкой. Но закон четко определяет. Нельзя привлекать человека даже к простейшим обязанностям без договора. Трудовая инспекция за такое штрафует. А суд, по заявлению работника, может вообще заставить взять его в штат. Подведем итоги. Даже без трудового договора можно доказать факт трудоустройства. Подойдут фотографии рабочего места и копии документов, отражающих ваши обязанности. Работник вправе составить свой вариант договора и отправить его по почте работодателю. В суде это будет дополнительным аргументом в вашу пользу. Если нет возможности подписать трудовой договор, рассмотрите вариант договора оказания услуг. Помните, закон запрещает привлекать человека к любой работе без договора. Суд будет на вашей стороне. Савельевы не стали судиться и просто убедили сына сменить компанию на другую, где готовы оформлять своих сотрудников. Но теперь наши герои знают, как быть с теми, кто этого не делает. Узнали вы на всякий случай.
3: «Благие дела» — совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: В отличие от сверстников, Полину не беспокоит выбор будущей профессии. Она твердо решила поступить в медицинский вуз. Как правильно ставить капельницы и делать уколы, девочке известно уже давно. 3 года назад ей пришлось дать бой раку крови. Победа была безоговорочной, но страшное заболевание атаковало вновь. Полина вернулась в отделение онкологии, химия стала высокодозной. И все же девочка не унывает и отважно борется за жизнь. Впереди ее ждет самое тяжелое испытание – пересадка костного мозга. Повысить успешность процедуры позволит комплекс препаратов. Они поддержат ослабленный организм и защитят от побочных эффектов. Стоимость сопроводительного лечения – почти 5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям «Волдвита» для Сердюк Полины. Вместе мы справимся.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Волдвита».
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

Любовь, я выбираю семью, страну выбираю свою, ту, что с детства люблю. Мечту выбираю, которой с тобою иду.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 9 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Министерство обороны России опубликовало видео нанесения ударов по двум морским судам в порту Черноморск, сухогрузу и балкеру, которые доставляли грузы для вооруженных сил Украины. Удары наносились расчетами беспилотников «Герань» и «Гербера». В ведомстве подчеркнули, что регулярные атаки по портам Украины снижают возможности ВСУ по транспортировке вооружений. Поражение цели подтверждено средствами объективного контроля, сообщили в Минобороны. Все мирные жители Курской области освобождены из украинского плена. Новых данных о таковых нет. Остаются еще пропавшие без вести куряне. Их поиски продолжаются, сообщила в интервью агентству ТАСС омбудсмен Яна Лантратова.
2: Александр Алексеевич Хинштейн, губернатор Курской области, держит эту историю на постоянном контроле. Создан у него штаб. Я бываю приглашена к заседанию штаба. И там идет полная информация, поиск всех людей, которые пропали без вести. Сейчас остается там около, по-моему, 350 человек пропавших. Но мы на постоянной связи с Александром Алексеевичем. И, конечно, мы эту ситуацию держим на контроле и проверяем. Но в плену, чтобы удерживали, курских граждан нету.
1: Аппарат уполномоченного по правам человека при президенте ежедневно получает множество обращений от родственников пленных. Для работы с ними сотрудники проводят личные дистанционные приемы, в том числе по видеосвязи с жителями регионов, сообщила Лантратова. Катар, Египет, Пакистан и другие региональные посредники предложили Соединенным Штатам и Ирану 10-дневное прекращение огня, так называемый период охлаждения. Это пишет издание «Эксиос». Предложение основано на условиях, обсуждавшихся 11 июля, когда Вашингтон требовал от Тегерана гарантий свободного судоходства в Ормузском проливе. Администрация США изучает инициативу, однако параллельно наращивает военное присутствие в регионе, перебрасывая десятки истребителей и заправщиков, готовясь к возможной эскалации. О планах расширить операцию также писало издание «Вашингтон-Пост». 85 лет назад, 21 июля 1941 года, советские войска выбили немецкие части из Великих Луг, ныне это Псковская область. Для трагического начала Великой Отечественной войны это событие стало важнейшим прецедентом. Вслед за приграничным Перемышлем, отбитым у врага в первые дни войны, Красная Армия впервые вернула под свой контроль крупный город и стратегический узел коммуникации. Тогда оккупация продлилась всего двое суток. Вермахт успел отчитаться о взятии Великих Луг, но не смог в них закрепиться. Пицца, отмечает агентство ТАСС. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: До 31 июля на участке улицы Рождественки будет недоступна для движения одна полоса. Это связано с проведением ремонтных работ, предупреждает департамент транспорта столицы. С подробностями ограничений рекомендуется ознакомиться на сайте ведомства. О пробках к этому часу информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 4 балла. Час 10 потребуется на проезд по внутренней стороне третьего кольца от Хорошовского шоссе до проспекта Мира. 40 минут займет путь по трассе М4 Дон от площадки для отдыха до моста через реку Пахра. Пробка на полчаса на улице Летчика Бабушкина от улицы Минжинского до Ярославского шоссе. В Москве 9 часов и почти 4 минуты.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, сколько новых специальностей появилось в военных вузах. Есть ли на солнце драгоценные металлы? Как образование помогало Александру Македонскому побеждать? Вузы Министерства обороны России с 1 сентября начнут обучение курсантов по 11 новым и 85 обновленным военным специальностям. Также осенью стартуют 15 дополнительных профессиональных программ повышения квалификации. Это позволит готовить специалистов в соответствии с актуальными потребностями армии, сообщили в военном ведомстве. Максим Петренко расскажет о Московском высшем общевойсковом командном училище. На кого там учат, какие есть героические страницы в истории вуза и славные традиции.
2: «Кремлевские курсанты» – так неофициально называли выпускников первой московской революционной пулеметной школы, открытой в конце 1917-го. С нее и ведет свою историю знаменитое училище. Его воспитанники последующие годы охраняли Кремль и первых лиц государства. В начале Великой Отечественной материально-техническую базу училища перевезли в Новосибирск, а из курсантов решением ставки 6 октября 1941-го сформировали отдельный полк. Он будет героически оборонять Москву. В историю вошел 85-километровый пеший марш полка из Солнечногорска до Волоколамска, 36 часов под проливным дождем, и уже на следующий день кремлевцы заняли оборону. А дальше 2 месяца тяжелейших боев, в которых 811 курсантов погибли. Доцент уже современной кафедры гуманитарных социально-экономических дисциплин Московского высшего общевойскового командного училища Ирина Белова написала книгу о тех событиях и вспоминает свою работу в архивах.
3: Честно говоря, мы плакали, когда читали вот некоторые письма, которые смогли найти вот в музее, а некоторые документы, поражались самоотверженности тех ребят, это были ребята старших курсов, которые стояли и выполняли задачи настолько с чувством долга, потому что, я не знаю, что включается в этот момент, наверное, не то, что позади Москвы, а то, что Родина в опасности, и как сын он вышел, этот мальчик, защищать эту Родину.
2: Кремлевские курсанты тогда уничтожили более 800 и взяли в плен 500 гитлеровцев, подбили 20 танков. На братской могиле в селе Ярополец в Волоколамском районе открыт мемориал, посвященный их подвигу. Ну а само училище только за военные годы выпустит более 24 тысяч командиров. Сегодня здесь продолжают готовить специалистов по программам высшего военного образования. О трех специализациях рассказывает временно исполняющий обязанности начальника кафедры военно-политической работы подполковник Дмитрий Савенко.
4: Применение мотострелковых подразделений – это применение подразделений военной полиции и применение сухопутных войск с беспилотными летательными аппаратами. И у нас, соответственно, развернута кафедра беспилотных систем. Применяются новейшие технологии, имеется класс, новое оборудование.
2: Речь о современных тренажерах на всех кафедрах. Например, на кафедре эксплуатации есть квадроциклы, которые сейчас нередко используются в ходе штурмовых действий. Из аудитории потом на полигон, где оттачивают навыки вождения. Сюда поступают и участники спецоперации. Их называют наиболее мотивированными абитуриентами. Они также готовы передавать свой опыт одногруппникам. А у Максима настоящая военная династия, и выбор места для поступления он сделал давно.
5: Мой отец здесь учился. Также брат мой двоюродный 6 лет назад тоже оканчивал это училище. Приезжали к нему сюда. Иду поступать я на кафедру военной полиции. Такой оплот правоохранительных органов все равно, но в военной среде именно.
2: Весь учебный процесс здесь выстроен так, чтобы получить грамотных командиров, готовых ориентироваться в любой боевой обстановке. По давней традиции, выпуск у кремлевских курсантов на Красной площади. Такое право из военных вузов только у Московского общевойскового командного училища. Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: В недрах Солнца скрывается на 55% больше серебра, чем показывали прежние замеры. Это выяснили европейские и индийские астрофизики. Они разработали трехмерную модель светила, которая отразила его состав с учетом круговорота элементов между разными слоями. А как изучают состав звезд и какие замеры подружило новое исследование? рассказывает кандидат технических наук, автор проекта «Астрономия для всех» Юрий Кумаков.
6: Так называемая спектроскопия. Каждый химический элемент излучает или поглощает свет на определенных длинных волн, которые нам известны. Если мы с вами изучаем состав света, приходящего от Солнца, то мы можем, не прикасаясь к этой звезде, понять, из каких химических элементов она состоит. Но есть и другой способ. Это метеориты. Их химический состав должен быть полностью идентичен Солнцу. Ну, за исключением, конечно, газов.
7: Из чего звезды состоят в основной своей массе?
6: Солнце, как и другие звезды, состоят из водорода и гелия. Это первичные газы Вселенной, из которых все и образовалось. Постепенно звезды сжигают, по факту преобразуют эти элементы в термоядерных реакциях, делая из них более тяжелые. Углерод, кислород, сера, кремний, железо. В составе звезд всегда есть и другие элементы таблицы Менделеева.
7: А почему фокус из металлов сделан именно на серебро?
6: На Солнце по спектру его находили намного меньше, чем видели в метеоритах. А новое исследование как раз закрыло вот это вот разночтение.
1: По словам ученых, по их модели можно измерить долю серебра в недрах других звезд, а также понять, как быстро этот металл накапливается во Вселенной.
0: Утро на радио «Звезда».
1: В этот день, в 356 году до нашей эры, родился легендарный Александр Македонский. Один из лучших полководцев в истории и царь, создавший огромную империю от Балкан до Индии. Какую роль в победах Македонского сыграло его образование? За счет чего он побеждал даже превосходившего по силе противника? И какие сражения с его участием до сих пор входят в учебники по военному делу? Ким Андреев изучил военный путь великого полководца.
8: Детство Александра Македонского можно смело назвать античной школой военного искусства. Первые уроки боя он получал во время охоты. Одним из обязательных обрядов для воинов в те времена была ловля дикого кабана. Без лука и сети надо было сразить зверя копьем. В возрасте 12 лет Александр укротил дикого коня Буцефала, который будет его верным спутником почти во всех военных кампаниях. Развивать смелость и смекалку царевичу помогали выдающиеся учителя. За дисциплину и физподготовку отвечал Леонид из Эпира, за точные прикладные науки Аристотель, рассказывает доцент кафедры всеобщей истории Российского государственного гуманитарного университета Елена Булычева.
9: Аристотель преподавал разные науки Александру, в том числе это была медицина, философия, некоторые знания из области физики, некоторые также он ему передавал знания из области военного дела и, конечно, обучал Александра греческой литературе и риторике.
8: Именно научные знания во многом помогут Александру выиграть не одну битву. При осаде неприступного Тира полководец приказал соорудить у стен города мобильные осадные башни. Сначала с них атаковали лучники, а потом пехотинцы перебрасывали штурмовые мостики. А, например, в одном из столкновений со скифами царь применил катапульты необычным образом. Не для осады стен, а прямо в поле, чтобы помешать врагу переправиться через реку. Наконец, знания законов физики и особенностей ландшафта помогли Александру завоевать хорошо укрепленную Газу, продолжает Елена Булычева.
9: Подойдя к этому городу, изначально войско Александра Македонского никак не могло атаковать стены Газы, поскольку они находились на достаточно высоком расстоянии от уровня земли. Поэтому воины Александра специально несколько раз наносили землю и песок и создавали такие высокие насыпи. Создав эти высокие насыпи, они уже по ним подходили к наивысшим точкам и начинали таранить стены древнего города.
8: Главным соперником Македонского в истории считается персидский царь Дарий III, и все три очных сражения остались за Александром. Даже когда персы имели трехкратное численное превосходство, он разбил противника, применив тактику молота и наковальни. Сначала по центру атаковала тяжелая пехота, сковывая вражеские силы, а потом конница под руководством самого Александра наносила разящий удар с фланга, словно молотом. Впрочем, македонский царь переигрывал персов не только на поле боя, но и в политике – например, умело привлекал в свои ряды, говорит старший научный сотрудник Института всеобщей истории Святослав Смирнов.
10: В армию Александра по мере продвижения дальше на восток попадали персидские войны, то есть его армия быстро становилась многонациональной. У него была жена, которая родом происходила из иранских элит Средней Азии. Ну и по возвращении из похода восточного все его друзья-полководцы тоже получили в жены девушек из знатных персидских семей.
8: Путь Александра Македонского оборвался в 32 года. Версии о его смерти выдвигают разные. Отравление ядом, тяжелая инфекция и даже острый панкреатит. Но одно остается бесспорным. За 13 лет правления он создал империю, сопоставимую по размерам с римской, не проиграв при этом ни одной крупной битвы. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, в чем преимущество ракетного комплекса «Корнет», как проходили уроки НВП в советское время, какую пользу несут лечебные грязи.
0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
11: 9.15 в Москве. Главное к этой минуте. 9 жителей Белгородской области погибли, 77 ранены за прошедшие сутки в результате атак ВСУ. Это только что сообщил временно исполняющий обязанности губернатор Александр Шуваев. Минувшей ночью, по данным оперативного штаба региона, было несколько ракетных ударов по Белгороду и одноименному округу. Бывший глава Минздрава Великобритании Уэст Стритинг назначен министром обороны, сообщила канцелярия нового премьера Эндрю Бёрнема. Также стало известно, что новым министром иностранных дел в правительстве Бёрнема назначен Эд Милибенд, бывший лидер лейбористской партии. Число абитуриентов, подавших документы на поступление в российские высшие учебные заведения, превысило 1 100 000 человек, сообщили ТАСС Миноборнауки. По традиции, самыми популярными у поступающих стали такие направления подготовки, как информатика и вычислительная техника, педагогическое образование, лечебное дело, инженерное дело и технические науки. ФИФА расследует поведение игроков сборной Аргентины после финала чемпионата мира, сообщает Sky Sports. После игры аргентинец Леонардо Паредес сначала схватил за горло защитника Эрика Гарсию, а затем толкнул полузащитника Гави. Также защитник сборной Аргентины Нуэль Малина попытался сбить с ног испанского футболиста Родри, когда тот праздновал победу. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
12: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
13: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
14: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
15: Как вас звать величать-то? Не царское это имя!
16: История одного прозвища.
17: Правнук крестителя Руси князя Владимира, правивший более полувека. Герой слова о полку Игореве и народных легенд, где его представляли богатырем, способным оборачиваться зверем. Сначала все его знали как Всеслава Бречеславича, но в историю он войдет под именем Всеслава Чародея.
16: Что же общего у него было с волшебником?
17: 11 век. Средневековая Русь раздроблена. Князья из разных ветвей Рюриковичей сражаются за власть и Киевский престол. В Полоцке железной рукой правит Всеслав. Он подчинил своей воле окрестные прибалтийские народы, а князья литовские платили Полоцку дань. Князь делал все, чтобы повысить престиж своих владений и сформировать третий политический и культурный центр Руси после Киева и Новгорода. Успевал повсюду, в делах ли, сражениях, интригах и союзах.

народе же Всеслав считался оборотнем, умевшим превращаться в волка. Вероятно, виной тому двоеверие Всеслава Пречеславича. Принимая христианство и строя церкви, он в то же время не до конца смог порвать с языческими обрядами и культами, которые оставались популярны в Полоцком княжестве. Соседи его боялись и уважали, а за глаза назвали Всеславом чародеем.

0: История одного прозвища. Радиозвезда. Наука на чердаке.
1: В свое время я много читал про то, что человеческий мозг за последние тысячи лет эволюции только уменьшался. Что неудивительно, эволюция перестала работать и отсортировывать слабых и дурных. Но вот что любопытно, с собаками происходит примерно та же история.
0: Научный журналист Егор Быковский.
1: Биологи долго думали, что мозг собак начал уменьшаться сразу после одомашнивания. Но вот это как раз не так. На самом деле процесс регресса начался примерно 5000 лет назад. К такому выводу пришли исследователи, изучившие ископаемые и современные черепа собак и волков с помощью компьютерной томографии. Ученые собрали внушительную выборку – 185 современных и 22 древних черепа. В нее, в выборку, вошли волки, динго, полудикие деревенские собаки и породистые псы самых разных специализаций. Затем исследователи создали трехмерные модели внутренней полости черепа и сравнили их, делая поправку на размеры тела животного. И вот что оказалось особенно интересно. У самых древних собак ледникового периода, живших от 30 до 15 тысяч лет назад, мозг не был меньше волчьего. Что, кстати, друзья, совершенно логично. Жизнь рядом с человеком на раннем этапе могла требовать от таких животных не меньшей, а большей поведенческой гибкости. Другими словами, мозгами нужно было шевелить никак не меньше, чем в дикой природе, если не больше. Нужно было понимать нового партнера, то есть человека, приспосабливаться к необычной среде и использовать новые источники пищи. А доступ к калорийной еде у стоянок человека снимал все энергетические ограничения. Ведь большой мозг – это орган очень дорогой, энергии жрет прям реально много. Но если пищи тоже много, то его проще как бы содержать.
0: Наука на чердаке.
1: Перелом произошел позже, уже в эпоху позднего неолита. У собак из французской стоянки Шален, живших около 5000 лет назад, относительный размер мозга оказался меньше волчьего примерно на 45%. По сути, именно тогда, по мнению авторов научной работы, начался резкий этап мозгового сжатия. Вероятное объяснение связано с переходом людей к оседлому земледелию. Поселениям нужны были не столько универсальные спутники охотников, сколько мелкие, шумные, тревожненькие такие собачки, работающие живой сигнализацией. Гав-гав-гав, тяв-тяв-тяв. Отбор на такие качества мог сопровождаться и перестройкой мозга. Кора сокращалась, а подкорковые структуры, наоборот, увеличивались. У современных пород это обычно связано с более высокой пугливостью, тревожностью и склонностью к лаю. Кстати, у Homo sapiens за последние десятки тысяч лет мозг тоже несколько уменьшился по сравнению с позднепалеолитическими людьми. Но у человека это обычно связывают не с деградацией, а с изменением образа жизни, усложнением социальных систем, перераспределением функций внутри сообщества и, возможно, с общей перестройкой тела. Иными словами, меньший мозг не обязательно означает меньшие способности. Важна и организация нейронных сетей, а не только их объем. Что же будет дальше? Если ориентироваться только вот на эту логику, новые изменения у собак вполне возможны. В ближайшие тысячи лет у них, вероятно, продолжится расхождение между линиями. У рабочих пород, где важны обучаемость, самоконтроль, сложное взаимодействие с человеком, мозг может сохраняться относительно более крупным и специализированным. У декоративных пород отбор, наоборот, может и дальше смещаться, пока у всяких болонок не останется буквально по паре грамм мозгов на особь. Спасибо, товарищи ученые, но про болонок мы и так догадывались.
0: Наука на чердаке.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Слушайте радио «Звезда». Новости.
2: 9:30 в Москве, в студии Богдан Ходаченко. ВСУ за сутки больше 150 раз атаковали Белгородскую область. В результате погибли 8 мирных жителей, среди них один ребенок. Еще 77 человек получили ранения, в том числе несовершеннолетние. Атаки зафиксированы в Белгороде и нескольких округах, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев. В свою очередь, оперативный штаб Белгородской области сегодня заявил, что 4 мирных жителя, которые пострадали в результате вчерашней атаки беспилотника ВСУ на рейсовый автобус в Шебекино, находятся в тяжелом состоянии. Накануне в результате удара погибли 5 человек, по уточненным данным 27 пострадали. Расчеты ударных беспилотников группировки «Север» уничтожили 3 пункта управления дронами, 2 пункта временной дислокации, более 20 боевиков в Харьковской и Сумской областях. Также операторы ликвидировали наземный робототехнический комплекс противника, таким образом сорвали доставку продовольствия и боеприпасов. В Сумской области уничтожено оборудованное укрытие с живой силой. Сергей Лавров прибыл с визитом в столицу Филиппин, Манилу. В ближайшие дни российский министр иностранных дел примет участие в мероприятиях Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, в совещаниях форматов «Россия-АСЕАН», Восточно-Азиатского саммита и регионального форума по безопасности. Запланирована также насыщенная программа двусторонних контактов с коллегами из стран региона и других государств мира. В Рособорнадзоре назвали предмет ЕГЭ, где школьники не предпринимали ни одной попытки списать. Подробностями глава ведомства Анзор Музаев поделился в интервью с агентством ТАСС.
3: Единственный экзамен, на котором у нас нет удалений, никто не списывает и никто не несет телефона и проходит, и нет возмущения, проходит объективно, это устная часть иностранных языков. То есть экзамен выстроен так, что нет времени кого-то переспросить, получить ответ и ответить. Если ты знаешь, ты сразу в моменте отвечаешь. Если ты не знаешь ответа, тебе помочь уже никто не может.
2: Ранее Музаев анонсировал разработку модели устной части единого госэкзамена по гуманитарным предметам. Также он сообщил, что в следующем году в нескольких регионах апробируют практическую часть ЕГЭ по физике и химии. О погоде. В Москве завершается период солнечной погоды. Во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди и грозы. Столбики термометров опустятся до плюс 21-24 градусов. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни сильной жары не будет. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
4: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
1: Утро на радио «Звезда».
5: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, какие цели способен поражать ракетный комплекс «Корнет», как менялась начальная военная подготовка в школах, почему оздоровительные туры оказались в трендах туризма. В зону специальной военной операции передали очередную партию пусковых установок и ракет переносного противотанкового ракетного комплекса «Корнет». Как сообщает пресс-служба Ростеха, поставки осуществил холдинг «Высокоточные комплексы». «Корнет сочетает в себе надежность и огневую мощь», подчеркнули в госкорпорации. Комплекс способен успешно поражать цели на расстоянии более 5 километров. Система использует наведение по лазерному лучу, чтобы точно сопровождать объект вплоть до попадания. Разработанный пульт дистанционного управления, позволяющий оператору вести огонь, находясь на безопасном расстоянии от пусковой установки. Какие цели западного производства способен поражать «Корнет» и как функционирует эта техника, рассказывает индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Аздоев.
6: Противотанковый ракетный комплекс «Корнет» остается одним из наиболее востребованных в войсках. На его счету уже тысячи успешно пораженных целей. Среди них танки «Леопард», «Челленджер», «БМП Брэдли» и другая бронетехника западного производства. «Корнет» можно использовать и для уничтожения фортификационных сооружений, командных пунктов, а также малоразмерных подвижных целей, например, беспилотных летательных аппаратов. Комплекс состоит из пусковой установки с прицелом приборов, механизмами наведения, креплений и пуска ракеты, а также самих ракет. ПТРК может применяться в самых разных платформах, его используют из укрытий, устанавливают на машины, баги, квадроциклы и роботехнические комплексы.
5: Переносной противотанковый ракетный комплекс «Корнет» разработали в Тульском конструкторском бюро приборостроения. Предприятие носит имя выдающегося академика Аркадия Шипунова, который возглавлял КБ с 1962 года. В следующем году конструкторское бюро отмечает свое столетие. Владимир Путин подписал указ о праздновании юбилея легендарного предприятия.
1: Утро на радио «Звезда».
5: В российских школах предлагают разделить предмет «Основы безопасности и защиты Родины» на два отдельных курса – «Безопасность жизнедеятельности» и «Начальная военная подготовка». Проект разработали в Министерстве просвещения. Курс НВП направлен на формирование основ защиты государства и готовности к военной службе. Ким Андреев узнал, когда появилась и как менялась начальная военная подготовка в отечественных школах.
7: Все началось вскоре после рождения Красной Армии. В апреле 1918 года вышел декрет об обязательном обучении военному искусству. Все молодые люди старше 16 должны были пройти особую подготовку. Девушек тоже допускали до курсов, но в добровольном порядке. Обучение было интенсивным за 8 недель. Ребята получали навыки стрельбы, строевой подготовки, оказания первой помощи и по итогу даже могли выполнять несложные тактические задачи. Страна тогда буквально разрывалась от гражданской войны и иностранных интервентов, и создание не просто армии, а вооруженного народного ополчения было вопросом выживания, рассуждает историк, военный эксперт Борис Юлин.
8: Такая тема идет с древнейших времен, там, с древнего Рима, с древних Афин. Все совершеннолетние жители должны участвовать были в защите Родины. И вот именно из концепции вооруженного народа как раз и вводилась начальная военная подготовка. Ну, потому что просто ополченец, который никогда не держал в руках оружие и даже не знает, как оно действует, он абсолютно бесполезен, он будет просто жертвой на поле боя.
7: В начале 30-х старшеклассников на 2 месяца стали отправлять на учебные сборы. С сентября 1939-го начальную военную подготовку ввели и для средней школы. 2 часа в неделю отводили на изучение успешных боевых операций тех лет. Например, сражение на реке Халхин-Гол или отдельные эпизоды Советско-финляндской войны. В годы Второй мировой этот опыт сыграет ключевую роль, когда вчерашние школьники отправятся на фронт. Отменят уроки НВП лишь в 1962-м. Но ненадолго. В какой-то момент возникнет иллюзия, что защиту рубежей можно целиком доверить ракетным войскам. Но уже в 67-м году военную подготовку в школах вернут, и она станет важным этапом для будущих призывников, отмечает зам главного редактора журнала «Историк» Арсений Замостьянов.
9: Достаточно содержательные были уроки. Ребята изучали оружие, много внимания уделяли проблемам выживаемости в трудных условиях, основы воинской дисциплины. В общем, для мальчишек, прежде всего, это были основы того, что происходит в первые полгода армии в учебке. То есть вот этим азам уже обучали в старших классах, и ребята были готовы ко всему, что от них требовалось уже во время воинской службы.
7: Вне зависимости от пола, школьники изучали звания, рода войск, правила гражданской обороны и даже знакомились с уставом вооруженных сил. Юноши изучали оружие, сборка и разборка автомата Калашникова, выезд на стрельбище и краткосрочные сборы в воинских частях. Девушки проходили углубленную медподготовку, изучали радиодело и организацию убежищ. Эффективность этих занятий во многом зависела от преподавателя, отмечает Борис Юлин.
8: По-настоящему хорошо НВП было поставлено в тех школах, которые находились в военных городках. То есть у нас военных городков было много, детей в семьях военнослужащих было много, и там было более-менее серьезное отношение. Почему? Там было откуда взять нормальных преподавателей по НВП. Например, в школе, в которой я учился, у нас был полковник в отставке. Но в некоторых школах там, по сути, НВП вешалось на трудовика, допустим, или на физрука.
7: Дополнением к урокам НВП были военно-патриотические соревнования для школьников, вроде «Зорницы» и «Орленка», а также программа ГТО, куда помимо традиционных видов спорта входило также метание муляжа боевой гранаты, бег в противогазе и даже подъем патронного ящика. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
1: Утро на Радио «Звезда».
5: Оздоровительный туризм назван одним из главных туристических трендов. Все больше россиян выбирают путешествия с пользой для здоровья. По данным опроса, на который ссылается ТАСС, лидером этого направления стали санатории с лечебными программами. Их выбрала почти половина респондентов. Один из ключевых элементов такого отдыха – грязелечение. Анна Елисеева выяснила, какую пользу несут лечебные грязи и при каких заболеваниях они наиболее эффективны.
10: По-научному целебные грязи называются пилоиды. Их лечебная природа – это результат тысячелетнего процесса, который происходит на дне.

0: У каждого вида своя специфика и своя польза, рассказывает начальник отдела продаж и маркетинга Кавмин курорта «Ресурсы» Елена Батанова.
1: Например, вот торфяные грязи, они обладают максимальной теплоемкостью и работают как глубокая грелка. Они лечат мышцы, радикулит, восстанавливают после травм. Сапропелевые грязи – лидеры по содержанию витаминов и органики. Лечат кожу, укрепляют иммунитет. Иловые грязи – они самые мощные по противовоспалительному антибактериальному эффекту. Сопочные богаты йодом и бромом, обладают гипоаллергенным действием.
0: Лечебные грязи и минеральные воды относятся к бальнеологии. Это раздел медицины, который изучает их свойства и происхождение. Следовательно, курорты, где применяется такое лечение, называются бальнеологическими. Один из самых узнаваемых брендов – сакские грязи, которыми богато одноименное озеро в Крыму. Таким же лечебным источником прослыл Тамбукан, откуда грязи доставляются в санатории Кавказских минеральных вод. Впрочем, бальнеология развита практически по всей России. Те же сульфидно-иловые грязи используются в здравницах Краснодарского края, Поволжья и Сибири. Сапропелевые грязи – на Урале, торфяными лечат в центральных регионах и в Калининградской области. Благодаря своей структуре грязи долго удерживают тепло и медленно отдают его, рассказывает директор Центра иммунной коррекции, врач-терапевт Людмила Лапа.
2: Происходит некая противовоспалительная терапия за счет ресурсов собственного организма. И если правильно нанести грязи, иногда это бывает местно, тогда это снимает болевой синдром, потому что у нас действует два эффекта. Это прежде всего температура, которая 37 градусов, и действует еще то, что расширяет сосуды, улучшает микроциркуляцию.
0: Терапевтический эффект усиливается полезными веществами, которые поступают в организм через поры кожи, добавляет Людмила Лапа. Используются грязи против самых разных заболеваний – от опорно-двигательного аппарата до желудочно-кишечного тракта. Обычно рекомендуют курс из 7-10 процедур. Способов грязелечения несколько, продолжает Елена Батанова.
1: Например, местные аппликации. Аппликационный метод грязелечения называется. Общая грязевая аппликация, когда полностью человека обмазывают грязью и оборачивают специальным одеялом, чтобы усилить терапевтический эффект. Внутриполосное грязелечение, грязевые ванны, гальваногрязелечение – это электрогрязь.
0: Важно соблюдать меру, подчеркивают врачи. Грязелечение – это физиотерапия, при которой организм испытывает определенную нагрузку. Поэтому процедуры назначают через день и при отсутствии острых воспалительных процессов. А вот самолечением заниматься нельзя. Обязательно нужна консультация специалиста. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
3: Утро на Радио «Звезда».
4: Через 15 минут вы узнаете, какие традиции берегут кремлевские курсанты, из чего состоят звезды, почему сражения с участием Александра Македонского до сих пор входят в учебники по военному делу.
3: Слушайте «Радио Звезда». Новости.
5: 9:45 в Москве. Главное к этой минуте. 8 мирных жителей погибли, 77 получили ранения различной степени тяжести за прошедшие сутки в Белгородской области в результате атак со стороны Украины. Это сообщил исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев. Иран ударил по инфраструктуре главного центра данных американской компании Amazon в Бахрейне в ответ на атаки США на атомную станцию Дархавейн. Сообщается о серьезном ущербе, передает Пресс-ТВ со ссылкой на корпус стражи Исламской революции. С июля в России вступил в силу закон, исключающий двойное наказание за одно правонарушение в сфере дорожного движения. Теперь водителя не могут сначала оштрафовать, а затем лишить прав за один и тот же эпизод ДТП, сообщает РИА Новости со ссылкой на юридических экспертов. Прежде иногда получалось, что водителя сначала штрафовали за нарушение, а затем назначали дополнительное наказание. Владимир Путин наградил народного артиста России, советского и российского эстрадного певца и композитора Олега Газманова орденом за заслуги перед Отечеством второй степени. Указ размещен на портале правовой информации. Больше новостей на Радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
6: Девиз. Одна короткая фраза, которая объясняет.

0: меняет все. Ваши идеалы, ценности и задачи. В России сотни военных училищ. Они готовят не только танкистов, подводников и летчиков, но и музыкантов, врачей и переводчиков. У каждого учебного заведения свой лозунг. И это не пустые слова. Это руководство к действию.
1: От слов к делу.
0: Честь, знание, сила. Где мы, там победа. Жизнь Родине, честь никому.
1: От слов к делу. Военные училища России.
0: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: От слов к делу. Военные училища России.
2: Знание, честь, преданность отчизне. Последний звонок в этом учебном заведении – церемония особая. Вместо школьного актового зала, воздушных шариков и праздничных лент армейский плац, четкий строевой шаг и аксельбанты. Перед нами выпускники Архангельского морского кадетского корпуса имени адмирала Николая Кузнецова. Они прошли тяжелый путь, чтобы пополнить личный состав российского флота.
1: От слов к делу.
2: Обучение здесь ведется профильное. Для моряков в приоритете физика и математика. А для тех, кто предпочел оборонно-спортивные направления, подготовлены специальные программы по физической культуре, единоборствам и силовым упражнениям. В кадетский корпус Архангельска набирают не только юношей, но и девушек. И каждый из новобранцев знает, впереди их ждут основы морских традиций и ритуалов, ежегодные полевые так называемые шлюпочные сборы, экскурсии на предприятия военно-промышленного комплекса.
1: От слов к делу.
2: Знание, честь, преданность отчизне.
1: Архангельский морской кадетский корпус имени адмирала флота Николая Кузнецова.
3: Очень важные вопросы.
4: Российские ученые пришли к выводу, что погода действительно влияет на настроение людей. Все ли подвержены этому в равной степени?
5: Отвечает врач-психотерапевт Денис Федоряка.
6: Нет, конечно, не в равной. Это больше зависит от какой-то личной жизненной истории и от психофизиологических особенностей, чем от каких-то вот четких темпераментов, что вот, условно говоря, холерики вот так реагируют на погоду, сангвиники вот так. Скорее, здесь речь идет о том, в каких условиях конкретный человек жил, рос, и с чем связана та или иная погода. Ну, например, да, человек рос в теплом климате, например, да, и потом, переезжая в климат холодный, ему будет сложно адаптироваться, и, соответственно, большую часть времени, возможно, он больше будет в тревожном или там в депрессивном состоянии. Ну, так сказать, какие-то наблюдения по этому поводу, конечно, можно сделать. И наоборот, когда начинается теплая фаза, да, то человек себя более там радостным чувствует, подъем какой-то позитивный и так далее. Вот, это, наверное, может быть. Или, например, человек, это уже совсем личная такая история, перенес психотравмирующую ситуацию в определенный погодный период. Например, шел сильный дождь или мощнейшая гроза какая-то была в момент, когда ей сообщили о расставании, предположим, да, что я с тобой развожусь, да, и как бы с тех пор, так сказать, закрепление вот этих негативных чувств, отрицательных переживаний сильных и так далее, и дождя, например, да, для лично этого отдельного человека будет играть определенную роль, и почему-то хандра возникает именно, или там какое-то глубокое несчастное переживание возникает именно, когда дождливая, например, погода, или когда гроза, или наоборот, ярко светило солнце, да, когда она меня бросила. Но это уже личные истории, жизненные какие-то, да, вот как-то вот в целом очень сложно здесь сказать. А уж кто богаче, тому на погоду все равно. Не думаю, что это сильно связано с финансами и так далее. И я рассуждаю здесь все-таки, опираясь в большей степени на научную психологию. Теорий существует масса разных, около там парапсихологических, там на тему связи погоды и психических особенностей. Но я говорю вот с точки зрения именно научной психологии.
3: Очень важные вопросы. Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
7: Сложно.
3: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
7: Любимые животные двухлетней Вари – это барашки. Девочка часто говорила, что похожа на них кудряшками и бесконечной энергией. Родители привыкли видеть девочку активной и любознательной. Потому им было нелегко смотреть, как болезнь меняет ребенка. Лейкоз отнял кучерявые локоны и приковал беззаботную малышку к капельнице. Теперь Варя почти не встает с постели, просто нет сил. Об играх и танцах тоже пришлось надолго забыть. Но девочка не собирается опускать руки и терпеливо переносит каждый укол. Длительные курсы химии помогли выйти в ремиссию. Вот только рак не намерен отступать. В организме еще сохраняются бластные клетки. Чтобы уничтожить их, нужна терапия направленного действия. Стоимость таргетного препарата составляет почти 1,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Дорошенко Варвары. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 10 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на одном из крупных промышленных предприятий Урала. Готовивший диверсию 60-летний житель Тюмени был ликвидирован при задержании. Он открыл огонь по сотрудникам спецподразделений и был нейтрализован ответным огнем. Пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и мирных жителей нет. Операция проведена совместно со Следственным комитетом России. Во Владимире эвакуированные жильцы дома, в который сегодня попал беспилотник, возвращаются в свои квартиры. Оперативные службы завершают работу на место происшествия. В результате атаки пострадавших нет. Пожар на площади 25 квадратных метров был потушен. Власти пообещали оказать помощь жителям после оценки имущественного ущерба. Министерство сельского хозяйства России совместно с Министерством экономического развития ежедневно контролирует поставки горюче-смазочных материалов для проведения сезонных полевых работ. Это рассказала в интервью информационной службе «Вести» министр сельского хозяйства Оксана Лут.
2: Ну, основное наше топливо – это, конечно, дизель. Мы ежедневно общаемся с Минэнерго. По точечным вопросам у нас есть системное решение, которое мы предложили Минэнерго с выделением лимитов на регионы. Мы собрали всю информацию с регионов по направлению растениеводства, животноводства и переработки по потребности в топливо до конца года помесячно. Мы знаем каждого производителя, и сельхозпроизводителя, и переработчика прям с ИНН, то есть вот каждого человека, который должен получить это топливо. Всю информацию верифицировали регионы, и мы отправили ее в Минэнерго, соответственно, ждем распределения. Определение по основным компаниям, то будет в какие регионы поставлять.
1: На днях министр сельского хозяйства дала положительную оценку уборочной компании в России. По ее словам, к настоящему моменту собрали более 21 миллиона тонн зерновых. На онлайн-платформу программы «Свое дело» с Ростех поступило около 100 технологических инициатив. Участниками стали демобилизованные бойцы спецоперации и гражданские, включая волонтеров. Их проекты охватывают как военные, так и гражданские сферы, от медицины и транспорта до беспилотников, радиоэлектроники и цифровых сервисов. В ближайшее время эксперты и партнеры программы оценят заявки и выберут финалистов. Победители получат гранты до 5 миллионов рублей и доступ к акселераторам индустриальных партнеров, передает РИА Новости. Армузский пролив останется закрытым, пока США не прекратят удары по Ирану. Об этом сообщает агентство ФАРС со ссылкой на свои источники. По их словам, до тех пор, пока продолжаются враждебные действия со стороны Вашингтона, ситуация в проливе не изменится и никаких разрешений на проход судов выдаваться не будет. Эскалация началась 8 июля, когда США нанесли серию ударов по иранской территории, а президент Трамп заявил о прекращении перемирия. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: До 30 сентября участок дублера улицы Свободы от дома 1 по улице Фомичевой до дома 65 по улице Свободы будут закрыты для проезда. Это связано с проведением строительных работ, предупреждает департамент транспорта столицы. О пробках к этому часу информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 5 баллов. 1,5 часа потребуется на проезд по внутренней стороне третьего кольца от Хорошовского шоссе до проспекта Мира. 40 минут займете путь по внешней стороне третьего кольца от Волгоградского проспекта до шоссе энтузиастов. Пробка на 1,5 часа на внутренней стороне Московской кольцевой от Липецкой улицы до Ясенева. В Москве 10 часов и 4 минуты.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, сколько новых специальностей появилось в военных вузах. Есть ли на солнце драгоценные металлы? Как образование помогало Александру Македонскому побеждать? Вузы Министерства обороны России с 1 сентября начнут обучение курсантов по 11 новым и 85 обновленным военным специальностям. Также осенью стартуют 15 дополнительных профессиональных программ повышения квалификации. Это позволит готовить специалистов в соответствии с актуальными потребностями армии, сообщили в военном ведомстве. Максим Петренко расскажет о Московском высшем общевойсковом командном училище. На кого там учат, какие есть героические страницы в истории вуза и славные традиции.
2: «Кремлевские курсанты» – так неофициально называли выпускников первой московской революционной пулеметной школы, открытой в конце 1917-го. С нее и ведет свою историю знаменитое училище. Его воспитанники последующие годы охраняли Кремль и первых лиц государства. В начале Великой Отечественной материально-техническую базу училища перевезли в Новосибирск, а из курсантов решением ставки 6 октября 1941-го сформировали отдельный полк. Он будет героически оборонять Москву. В историю вошел 85-километровый пеший марш полка из Солнечногорска до Волоколамска, 36 часов под проливным дождем, и уже на следующий день кремлевцы заняли оборону. А дальше 2 месяца тяжелейших боев, в которых 811 курсантов погибли. Доцент уже современной кафедры гуманитарных социально-экономических дисциплин Московского высшего общевойскового командного училища Ирина Белова написала книгу о тех событиях и вспоминает свою работу в архивах.
3: Честно говоря, мы плакали, когда читали вот некоторые письма, которые смогли найти вот в музее, а некоторые документы, поражались самоотверженности тех ребят, это были ребята старших курсов, которые стояли и выполняли задачи настолько с чувством долга, потому что, я не знаю, что включается в этот момент, наверное, не то, что позади Москва, а то, что Родина в опасности, и как сын он вышел, этот мальчик, защищать эту Родину.
2: Кремлевские курсанты тогда уничтожили более 800 и взяли в плен 500 гитлеровцев, подбили 20 танков. На братской могиле в селе Ярополец в Волоколамском районе открыт мемориал, посвященный их подвигу. Ну а само училище только за военные годы выпустит более 24 тысяч командиров. Сегодня здесь продолжают готовить специалистов по программам высшего военного образования. О трех специализациях рассказывает временно исполняющий обязанности начальника кафедры военно-политической работы подполковник Дмитрий Савенко.
4: Применение мотострелковых подразделений, это применение подразделений военной полиции и применение сухопутных войск с беспилотными летательными аппаратами. И у нас, соответственно, развернута кафедра беспилотных систем. Применяются новейшие технологии, имеется класс, новое оборудование.
2: Речь о современных тренажерах на всех кафедрах. Например, на кафедре эксплуатации есть квадроциклы, которые сейчас нередко используются в ходе штурмовых действий. Из аудитории потом на полигон, где оттачивают навыки вождения. Сюда поступают и участники спецоперации. Их называют наиболее мотивированными абитуриентами. Они также готовы передавать свой опыт одногруппникам. А у Максима настоящая военная династия, и выбор места для поступления он сделал давно.
5: Мой отец здесь учился. Также брат мой двоюродный 6 лет назад тоже оканчивал это училище. Приезжали к нему сюда. Иду поступать я на кафедру военной полиции. Такой оплот правоохранительных органов все равно, но в военной среде именно.
2: Весь учебный процесс здесь выстроен так, чтобы получить грамотных командиров, готовых ориентироваться в любой боевой обстановке. По давней традиции, выпуск у кремлевских курсантов на Красной площади. Такое право из военных вузов только у Московского общевойскового командного училища. Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: В недрах Солнца скрывается на 55% больше серебра, чем показывали прежние замеры. Это выяснили европейские и индийские астрофизики. Они разработали трехмерную модель светила, которая отразила его состав с учетом круговорота элементов между разными слоями. А как изучают состав звезд и какие замеры подружило новое исследование? рассказывает кандидат технических наук, автор проекта «Астрономия для всех» Юрий Кумаков.
6: Так называемая спектроскопия. Каждый химический элемент излучает или поглощает свет на определенных длинных волн, которые нам известны. Если мы с вами изучаем состав света, приходящего от Солнца, то мы можем, не прикасаясь к этой звезде, понять, из каких химических элементов она состоит. Но есть и другой способ. Это метеориты. Их химический состав должен быть полностью идентичен Солнцу. Ну, и за исключением, конечно, газов.
7: Из чего звезды состоят в основной своей массе?
6: Солнце, как и другие звезды, состоят из водорода и гелия. Это первичные газы Вселенной, из которых все и образовалось. Постепенно звезды сжигают, по факту преобразуют эти элементы в термоядерных реакциях, делая из них более тяжелые. Углерод, кислород, сера, кремний, железо. В составе звезд всегда есть и другие элементы таблицы Менделеева.
7: А почему фокус из металлов сделан именно на серебро?
6: На Солнце по спектру его находили намного меньше, чем видели в метеоритах. А новое исследование как раз закрыло вот это вот разночтение.
1: По словам ученых, по их модели можно измерить долю серебра в недрах других звезд, а также понять, как быстро этот металл накапливается во Вселенной.
0: Утро на радио «Звезда».
1: В этот день, в 356 году до нашей эры, родился легендарный Александр Македонский. Один из лучших полководцев в истории и царь, создавший огромную империю от Балкан до Индии. Какую роль в победах Македонского сыграло его образование? За счет чего он побеждал даже превосходившего по силе противника? И какие сражения с его участием до сих пор входят в учебники по военному делу? Ким Андреев изучил военный путь великого полководца.
8: Детство Александра Македонского можно смело назвать античной школой военного искусства. Первые уроки боя он получал во время охоты. Одним из обязательных обрядов для воинов в те времена была ловля дикого кабана. Без лука и сети надо было сразить зверя копьем. В возрасте 12 лет Александр укротил дикого коня Буцефала, который будет его верным спутником почти во всех военных кампаниях. Развивать смелость и смекалку царевичу помогали выдающиеся учителя. За дисциплину и физподготовку отвечал Леонид из Эпира, за точные прикладные науки Аристотель, рассказывает доцент кафедры всеобщей истории Российского государственного гуманитарного университета Елена Булычева.
9: Аристотель преподавал разные науки Александру, в том числе это была медицина, философия, некоторые знания из области физики, некоторые также он ему передавал знания из области военного дела и, конечно, обучал Александра греческой литературе и риторике.
8: Именно научные знания во многом помогут Александру выиграть не одну битву. При осаде неприступного Тира полководец приказал соорудить у стен города мобильные осадные башни. Сначала с них атаковали лучники, а потом пехотинцы перебрасывали штурмовые мостики. А, например, в одном из столкновений со скифами царь применил катапульты необычным образом. Не для осады стен, а прямо в поле, чтобы помешать врагу переправиться через реку. Наконец, знания законов физики и особенностей ландшафта помогли Александру завоевать хорошо укрепленную Газу, продолжает Елена Булычева.
9: Подойдя к этому городу, изначально войско Александра Македонского никак не могло атаковать стены Газы, поскольку они находились на достаточно высоком расстоянии от уровня земли. Поэтому воины Александра специально несколько раз наносили землю и песок и создавали такие высокие насыпи. Создав эти высокие насыпи, они уже по ним подходили к наивысшим точкам и начинали таранить стены древнего города.
8: Главным соперником Македонского в истории считается персидский царь Дарий III, и все три очных сражения остались за Александром. Даже когда персы имели трехкратное численное превосходство, он разбил противника, применив тактику молота и наковальни. Сначала по центру атаковала тяжелая пехота, сковывая вражеские силы, а потом конница под руководством самого Александра наносила разящий удар с фланга, словно молотом. Впрочем, македонский царь переигрывал персов не только на поле боя, но и в политике – Например, умело привлекал в свои ряды, говорит старший научный сотрудник Института всеобщей истории Святослав Смирнов.
10: В армию Александра по мере продвижения дальше на восток попадали персидские войны, то есть его армия быстро становилась многонациональной. У него была жена, которая родом происходила из иранских элит Средней Азии. Ну и по возвращении из похода восточного все его друзья-полководцы тоже получили в жены девушек из знатных персидских семей.
8: Путь Александра Македонского оборвался в 32 года. Версии о его смерти выдвигают разные. Отравление ядом, тяжелая инфекция и даже острый панкреатит. Но одно остается бесспорным. За 13 лет правления он создал империю, сопоставимую по размерам с римской, не проиграв при этом ни одной крупной битвы. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: Через 15 минут вы узнаете, в чем преимущество ракетного комплекса «Корнет», как проходили уроки НВП в советское время, какую пользу несут лечебные грязи.
0: Вы слушаете Радио Звезда. Новости.
11: 10:15 в Москве. Главное к этой минуте. Теракт на крупном промышленном предприятии предотвращен на Урале, сообщает Федеральная служба безопасности. По данным ведомства, 60-летний житель Тюмени сам связался с представителями спецслужб Украины и по его заданию готовил теракт. После получения указания от куратора он изготовил самодельное взрывное устройство и ночью 19 июля оставил его в тайнике в заброшенном здании. При задержании мужчина оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован ответным огнем. Армия обороны Израиля сооружает земляной барьер в секторе Газа, чтобы отделить подконтрольную ей территорию, сообщает Associated Press. Сахал даже создает зону безопасности вдоль желтой линии, оснащая ее различным оборудованием. Представители израильской армии объяснили, что барьер призван защитить ее солдат, а также находящиеся рядом израильские поселения. Желтый уровень погодной опасности продлили в Подмосковье до вечера среды из-за грозы, сообщили в гидрометцентре. Порывы ветра в некоторых районах области могут достигать 15 метров в секунду. Затяжные ливни в регионе могут продлиться до конца недели. Президент Никарагуа Даниэль Ортега сообщил, что для предотвращения захвата власти оппозиции в стране больше не будут проводиться выборы. Заявление прозвучало на церемонии в честь 47-й годовщины революции 1979 года. Как сообщает Guardian, Ортега также анонсировал принятие Конгрессом новых законов, которые построят стену против оппозиции. Больше новостей на Радио Звезда слушайте через 15 минут.
12: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
13: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
14: Дай 5. 5 удивительных фактов об акулах.
15: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
14: Факт первый.
16: У акул нет ни одной кости в теле. Их скелет полностью состоит из хрящевой ткани, того же материала, из которого состоят наши уши и кончик носа. Это делает акул намного легче и гибче, позволяя двигаться быстрее и совершать резкие маневры.
14: Факт второй.

0: За всю жизнь акула может сменить до 30 тысяч зубов. Ее зубы не имеют глубоких корней и выпадают примерно каждую неделю. Однако за ними рядами, как на конвейере, стоят новые.
1: Факт четвертый.
0: Гренландская акула может жить около 500 лет. Это самое долгоживущее позвоночное на Земле.
1: Факт пятый.
0: У акул отличная память и способность к обучению. Они запоминают маршруты, объекты и даже людей. Некоторые виды способны обучаться поощрением, как собаки.
1: Дай пять. Пять удивительных фактов об акулах. Радиозвезда.
2: Ну ты кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
3: В 1746 году в городе Старица в купеческой семье родился Лев Федорович Собакин, настоящий Леонардо да Винчи своего века. С юности он был очарован механикой. Начал карьеру с должности канцеляриста, но вскоре стал главным губернским механиком Твери. Самое первое и, пожалуй, самое красивое его изобретение – настенные часы, о которых узнала сама Екатерина II. Императрица восхитилась талантами Собакина и отправила его учиться за границу, в Англию, в самый центр промышленной революции. После возвращения Лев Федорович активно занимался просвещением, переводя и выпуская книги по механике. Позже, уже при Павле I, его направили на Урал, славящийся своей металлургией и оружейными производствами.
2: Ну ты кулибин!
3: До Собакина стволы ружей нарезали вручную. Это был очень долгий, тяжелый и не всегда точный труд. Нарезать значит делать внутри ствола особые спиральные углубления, которые заставляют пулю вращаться в полете и лететь прямо. Движение вокруг своей оси резко повышает точность стрельбы. Собакинский станок делал нарезку автоматически. Он работал от энергии воды, которая приводила в движение все механизмы на заводе. Собакин создал машину, которая выполняла сложную работу за человека и делала это гораздо быстрее и качественнее. Лев Федорович совершил настоящий технологический прорыв. После него осталось множество изобретений, например, цилиндрические меха и машины для государственного монетного двора. Собакин был награжден орденом Святого Владимира 4-й степени и стал ярким примером того, как талант и трудолюбие одного человека могут изменить целую отрасль промышленности.
2: Ну ты кулибин! Удивительное изобретение гениев-самоучек. Таинственные клады. Раскопать можно. Найти сложно. Драгоценности Марии Антуанетты.
4: Конец 18 века. Франция. В стране буржуазная революция. Короля Людовика XVI вот-вот публично казнят. Власть в руках якобинцев. На этом фоне крушение в устье реки Сены французского брига Телемак останется для многих незамеченным. Но очень скоро о затонувшем судне узнает вся Европа. Ведь на его борту, по легенде, свои драгоценности спрятала Мария Антуанетта, супруга короля.
2: Цена вопроса.
1: О
4: Один из выживших моряков Телемака признается, что выполнял поручение королевы и грузил в трюм бочки, наполненные самым разным добром. Золотая посуда, кубки, наполненные алмазами и рубинами, кожаные мешки, а еще 2,5 миллиона золотых луидоров. Все это было разложено по бочкам и залито дегтем, чтобы никто не догадался.
2: Кладоискатели.
4: Само крушение стало случайностью. Начался шторм. Ветер погнал тяжелые морские волны в устье Сены. Образовались мощные водовороты. Телемак сорвало с якоря, и корабль быстро пошел ко дну. На протяжении 19 века Телемак несколько раз пытались поднять, но безрезультатно. Больше всех в поиске затонувших сокровищ преуспел английский инженер по фамилии Тейлор. В 1840-х годах он нашел кредиторов, готовых вложиться в подъем судна. А в качестве аргумента предоставил им якобы те самые золотые луидоры. Но вскоре Тейлор сбежал, оставив после себя долги на десятки тысяч франков. После этого про загадочные драгоценности Марии Антуанетты почти на 100 лет забыли. В 1938 году лицензию на исследование акватории Сены получило французское общество морских предприятий. Водолазы добрались до Телемака, но нашли внутри лишь старый корабельный колокол с буквой «Т», 5 медных канделябров 18 века и десятки пустых бочек. Кто знает, может быть, плохо искали?
2: Таинственные клады раскопать можно, найти сложно.
5: Как не попаду сюда, все время боюсь споткнуться. Так темно.
6: Что вы хотите? Лампочка Ильича. Да-да, та самая.
5: А здесь у вас что? Кукуруза? Сделана в СССР? Да я на даче выращиваю не хуже.
6: На ней целое поколение выросло.
5: Осторожно, яд. Откуда?
6: А, средневековье, Медичи. С тех пор столько всего изобрели.
7: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
8: На трибунах становится тише. Тает быстрое время чудес. До свидания, наш ласковый Миша. Возвращайся в свой сказочный лес. На закрытии Олимпиады 1980 года многие люди плакали. Об этом удивительном событии рассказывает москвовед, писатель, историк Александр Васькин.
7: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 10:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. ВСУ за сутки больше 150 раз атаковали Белгородскую область. В результате погибли 8 мирных жителей, среди них один ребенок. Еще 77 человек получили ранения. Атаки зафиксированы в Белгороде и нескольких округах, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев. Корпус стражи Исламской революции сообщил о взрывах и пожарах на двух нефтяных танкерах в Ормузском проливе. Также иранские силы нанесли удары по американским военным объектам в Бахрейне и Кувейте. В ответ Центральное командование вооруженных сил США завершило очередную серию ударов по Ирану, поразив командные центры, морские объекты и системы ПВО. Вашингтон заявил, что атаки направлены на ослабление способности Ирана препятствовать судоходству. Министерство обороны России опубликовало рассекреченные документы об освобождении города Ярцево в Смоленской области в 1941 году. В рамках исторического проекта ведомство рассказало о революционной тактике противотанковой обороны, которую применил прославленный военачальник Константин Рокоссовский. Артиллерия и противотанковые ружья располагались нелинейно, а создавали перекрестный огонь, заманивая вражеские танки в огневые мешки. Именно под Смоленском и Ярцево 85 лет назад советские войска сорвали гитлеровский блицкриг и заложили основы будущей победы. Стало известно, какие направления в Китае наиболее популярны у российских туристов. Подробностями с агентством ТАСС поделилась исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
2: Сейчас Китай входит в топ-10, просто это хит продаж. Один из хитов, потому что есть возможность совмещать морской отдых на Хайнане с возможностью экскурсионных, прекрасных, невероятно интересных поездок на континентальной части Китая.
1: Майя Ломидзе отметила, что Китай стал одним из направлений, куда переключилось внимание российских туристов в связи с кризисом на Ближнем Востоке. Спрос на Китай увеличился почти у всех туроператоров на треть. Лионель Месси больше не сыграет за сборную Аргентины. Такие слова футболист произнес в раздевалке после финального матча чемпионата мира против выигравшей Испании. Это утверждает журналист Эрнан Кастильо. Такую запись он оставил в соцсети X. Всего в составе национальной команды Лионель Месси провел 207 матчей. За время выступлений в сборной Аргентины он забил 125 голов. Богдан Ходаченко, служба информации, медиагруппы «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
4: Утро на радио «Звезда».
5: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, какие цели способен поражать ракетный комплекс «Корнет», как менялась начальная военная подготовка в школах, почему оздоровительные туры оказались в трендах туризма. В зону специальной военной операции передали очередную партию пусковых установок и ракет переносного противотанкового ракетного комплекса «Корнет». Как сообщает пресс-служба Ростеха, поставки осуществил холдинг «Высокоточные комплексы». «Корнет» сочетает в себе надежность и огневую мощь, подчеркнули в госкорпорации. Комплекс способен успешно поражать цели на расстоянии более 5 километров. Система использует наведение по лазерному лучу, чтобы точно сопровождать объект вплоть до попадания. Разработанный пульт дистанционного управления, позволяющий оператору вести огонь, находясь на безопасном расстоянии от пусковой установки. Какие цели западного производства способен поражать «Корнет» и как функционирует эта техника, рассказывает индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Аздоев.
6: Противотанковый ракетный комплекс «Корнет» остается одним из наиболее востребованных в войсках. На его счету уже тысячи успешно пораженных целей. Среди них танки «Леопард», «Челленджер», «БМП», «Брэдли» и другая бронетехника западного производства. Корнет можно использовать и для уничтожения фортификационных сооружений, командных пунктов, а также малоразмерных подвижных целей, например, беспилотных летательных аппаратов. Комплекс состоит из пусковой установки с прицелом приборов, механизмами наведения, крепления и пуска ракеты, а также самих ракет. ПТРК может применяться в самых разных платформах, его используют из укрытий, устанавливают на машины, баги, квадроциклы и роботехнические комплексы.
5: Переносной противотанковый ракетный комплекс «Корнет» разработали в Тульском конструкторском бюро приборостроения. Предприятие носит имя выдающегося академика Аркадия Шипунова, который возглавлял КБ с 1962 года. В следующем году конструкторское бюро отмечает свое столетие. Владимир Путин подписал указ о праздновании юбилея легендарного предприятия.
0: Утро на радио «Звезда».
5: В российских школах предлагают разделить предмет «Основы безопасности и защиты Родины» на два отдельных курса – «Безопасность жизнедеятельности» и «Начальная военная подготовка». Проект разработали в Министерстве просвещения. Курс НВП направлен на формирование основ защиты государства и готовности к военной службе. Ким Андреев узнал, когда появилась и как менялась начальная военная подготовка в отечественных школах.
3: Все началось вскоре после рождения Красной Армии. В апреле 1918 года вышел декрет об обязательном обучении военному искусству. Все молодые люди старше 16 должны были пройти особую подготовку. Девушек тоже допускали до курсов, но в добровольном порядке. Обучение было интенсивным за 8 недель. Ребята получали навыки стрельбы, строевой подготовки, оказания первой помощи и по итогу даже могли выполнять несложные тактические задачи. Страна тогда буквально разрывалась от гражданской войны и иностранных интервентов, и создание не просто армии, а вооруженного народного ополчения было вопросом выживания, рассуждает историк, военный эксперт Борис Юлин.
7: Такая тема идет с древнейших времен, там, с древнего Рима, с древних Афин. Все совершеннолетние жители должны участвовать были в защите Родины. И вот именно из концепции вооруженного народа как раз и вводилась начальная военная подготовка. Ну, потому что просто ополченец, который никогда не держал в руках оружие и даже не знает, как оно действует, он абсолютно бесполезен, он будет просто жертвой на поле боя.
3: В начале 30-х старшеклассников на 2 месяца стали отправлять на учебные сборы. С сентября 1939-го начальную военную подготовку ввели и для средней школы. 2 часа в неделю отводили на изучение успешных боевых операций тех лет. Например, сражение на реке Халхин-Гол или отдельные эпизоды Советско-финляндской войны. В годы Второй мировой этот опыт сыграет ключевую роль, когда вчерашние школьники отправятся на фронт. Отменят уроки НВП лишь в 1962-м. Но ненадолго. В какой-то момент возникнет иллюзия, что защиту рубежей можно целиком доверить ракетным войскам. Но уже в 1967 году военную подготовку в школах вернут, и она станет важным этапом для будущих призывников, отмечает зам главного редактора журнала «Историк» Арсений Замостьянов.
8: Достаточно содержательные были уроки. Ребята изучали оружие, много внимания уделяли проблемам выживаемости в трудных условиях, основы воинской дисциплины. В общем, для мальчишек, прежде всего, это были основы того, что происходит в первые полгода армии в учебке. То есть вот этим азам уже обучали в старших классах, и ребята были готовы ко всему, что от них требовалось уже во время воинской службы.
3: Вне зависимости от пола школьники изучали звания, рода войск, правила гражданской обороны и даже знакомились с уставом вооруженных сил. Юноши изучали оружие, сборка и разборка автомата Калашникова, выезд на стрельбище и краткосрочные сборы в воинских частях. Девушки проходили углубленную медподготовку, изучали радиодело и организацию убежищ. Эффективность этих занятий во многом зависела от преподавателя, отмечает Борис Юлин.
7: По-настоящему хорошо НВП было поставлено в тех школах, которые находились в военных городках. То есть у нас военных городков было много, детей в семьях военнослужащих было много, и там было более-менее серьезное отношение. Почему? Там было откуда взять нормальных преподавателей по НВП. Например, в школе, в которой я учился, у нас был полковник в отставке. Но в некоторых школах там, по сути, НВП вешалось на трудовика, допустим, или на физрука.
3: Дополнением к урокам НВП были военно-патриотические соревнования для школьников, вроде «Зорницы» и «Орленка», а также программа ГТО, куда помимо традиционных видов спорта входило также метание муляжа боевой гранаты, бег в противогазе и даже подъем патронного ящика. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
5: Оздоровительный туризм назван одним из главных туристических трендов. Все больше россиян выбирают путешествия с пользой для здоровья. По данным опроса, на который ссылается ТАСС, лидером этого направления стали санатории с лечебными программами. Их выбрала почти половина респондентов. Один из ключевых элементов такого отдыха – грязелечение. Анна Елисеева выяснила, какую пользу несут лечебные грязи и при каких заболеваниях они наиболее эффективны.
9: По-научному целебные грязи называются пилоиды. Их лечебная природа – это результат тысячелетнего процесса, который происходит на дне моря, озера или даже болота. Собственно, от места происхождения зависит состав грязи, а именно концентрация солей, витаминов и аминокислот. Выделяют в основном четыре вида. Сульфидные иловые добываются на дне соленых водоемов. Источником сапропелевых грязи являются пресные. Торфяные образуются в болотах, а сопочные – глинистые при разрушении горных пород. У каждого вида своя специфика и своя польза, рассказывает начальник отдела продаж и маркетинга Кавмин курорта «Ресурсы» Елена Батанова.
10: Например, вот торфяные грязи, они обладают максимальной теплоемкостью и работают как глубокая грелка. Они лечат мышцы, радикулит, восстанавливают после травм. Сапропелевые грязи – лидеры по содержанию витаминов и органики. Лечат кожу, укрепляют иммунитет. Иловые грязи – они самые мощные по противовоспалительному.

0: которыми богато одноименное озеро в Крыму. Таким же лечебным источником прослыл Тамбукан, откуда грязи доставляются в санатории Кавказских минеральных вод. Впрочем, бальнеология развита практически по всей России. Те же сульфидно-иловые грязи используются в здравницах Краснодарского края, Поволжья и Сибири. Сопропелевые грязи – на Урале, торфяными лечат в центральных регионах и в Калининградской области. Благодаря своей структуре грязи долго удерживают тепло и медленно отдают его, рассказывает директор Центра иммунной коррекции, врач-терапевт Людмила Лапа.
1: Происходит некая противовоспалительная терапия за счет ресурсов собственного организма. И если правильно нанести грязи, иногда это бывает местно, тогда это снимает болевой синдром, потому что у нас действует два эффекта. Это прежде всего температура, которая 37 градусов, и действует еще то, что расширяет сосуды, улучшает микроциркуляцию.
0: Терапевтический эффект усиливается полезными веществами, которые поступают в организм через поры кожи, добавляет Людмила Лапа. Используются грязи против самых разных заболеваний – от опорно-двигательного аппарата до желудочно-кишечного тракта. Обычно рекомендуют курс из 7-10 процедур. Способов грязелечения несколько, продолжает Елена Ботанова.
2: Например, местные аппликации, аппликационный метод грязелечения называется. Общая грязевая аппликация, когда полностью человека обмазывают грязью и оборачивают специальным одеялом, чтобы усилить терапевтический эффект. Внутриполосное грязелечение, грязевые ванны, гальвано-грязелечение – это электрогрязь.
0: Важно соблюдать меру, подчеркивают врачи. Грязелечение – это физиотерапия, при которой организм испытывает определенную нагрузку. Поэтому процедуры назначают через день и при отсутствии острых воспалительных процессов. А вот самолечением заниматься нельзя. Обязательно нужна консультация специалиста. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
3: Вот таким сегодня было утро на радио «Звезда». Завтра будет новое. С 7 до 11. Через 15 минут эфир продолжит очередной выпуск лекции «Область знаний». Хорошего дня!
4: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
5: 10:45 в Москве. Главное к этой минуте. При обыске по месту жительства уроженца Тюмени, планировавшего теракт на крупном промышленном объекте Урала, нашли огнестрельное оружие, компоненты для изготовления бомбы и мобильные телефоны, сообщили Федеральной службе безопасности. Сам злоумышленник был уничтожен при задержании после того, как открыл огонь по силовикам. Посредники представили США и Ирану предложение о 10-дневном прекращении огня, сообщает Axios со ссылкой на источники. Отмечается, что администрация Трампа изучает предложение и призвала Израиль избегать шагов, которые могли бы закрыть окно для дипломатии. В СМИ считают, что Вашингтон может готовиться к провалу переговоров. За последние дни США направили на ближневосточный регион десятки истребителей и самолетов-заправщиков, собрав силы, необходимые для масштабной эскалации. 6-летняя девочка пропала в Красносельском районе Санкт-Петербурга, сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт». Ее местоположение неизвестно с 20 июля. В ориентировке говорится, что у ребенка худощавое телосложение, зеленые глаза и русые волосы. В последний раз, когда ее видели, на ней были фиолетовые лосины и кофты, а также светлые кроссовки. Лионель Месси сообщил партнерам, что завершает карьеру в сборной Аргентины. Об этом это утверждает журналист Эрнан Кастильо. По его информации, футболист произнес речь на эту тему в раздевалке после финального матча чемпионата мира против выигравшей команды Испании. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
4: Премьера

0: Кивер.
1: Головной убор цилиндрической формы с козырьком, с развалистой или прямой тульей и плоским верхом. Он предназначался для защиты бойца от скользящих сабельных ударов и широко использовался в европейских и русских войсках, особенно в пехоте, артиллерии и кавалерии.
0: Форма и содержание.
2: В 19 столетии кивер делали из очень жесткой плотной кожи, после чего обтягивали сукном, украшая при этом всевозможными металлическими эмблемами, например, двуглавым орлом, на груди которого находился щит с изображением святого Георгия Победоносца. Спереди и сзади кивер снабжался этишкетом, длинным плетеным шнуром с кисточками на концах. По бокам головного убора крепился так называемый подбородочный чешуйчатый ремень, состоящий из мелких отдельных фигурных пластинок. По бокам головного убора крепился так называемый подбородочный чешуйчатый ремень, состоящий из мелких отдельных фигурных пластинок. Венчали все это великолепие цветной султан, то есть перо или помпон.
0: Кивер.
2: Бойцы в шутку называли его ранцем на голове. В нем часто хранили походную ложку, гребешок, щеточку для усов, а также иголки и нитки. Иногда в кивере носили трубку с табаком или запасной кремень для пистолета. А вот особо мастеровитые русские солдаты держали в своем головном уборе всяческие мелкие инструменты. Запасное шило, к примеру, или отвертку. Об этом, кстати, упоминает Михаил Лермонтов в знаменитом стихотворении «Бородино».
3: Прилег вздремнуть я у лафета, и слышно было до рассвета, как ликовал француз. Но тих был наш бивак открытый. Кто кивер чистил весь избитый, кто штык точил, ворча сердито, кусая длинный ус.
2: Прошло много лет, но кивер до сих пор в строю. Сегодня этот старинный головной убор является обязательным парадным элементом обмундирования президентского полка России.
0: Форма и содержание. Кивер.
1: Записки врача.
4: Может ли прием добавок лития предотвратить болезнь Альцгеймера? Новости об этом активно тиражируют СМИ и соцсети. Действительно ли ученые сделали такое революционное открытие?
5: Алексей Водовозов, врач, научный журналист, подполковник медицинской службы запаса.
4: Статья, на которую ссылаются в сети, действительно появилась в журнале Nature, и она действительно называется «Дефицит лития и начало болезни Альцгеймера». Следует отметить, что литий не относится к эссенциальным, то есть необходимым для жизни нутриентам. Не существует никаких рекомендованных доз его потребления, а в целом добиться дефицита лития довольно сложно. Он хорошо аккумулируется растениями, есть в овощах, фруктах, зерновых, орехах, в рыбе, в молочных продуктах. Для эксперимента ученым пришлось искусственно создавать дефицит лития в рационе мышей, снизив его поступление в организмы экспериментальных животных на 92%. После этого у животных в мозгу наблюдались примерно такие же явления, как и в клетках мозга людей, страдавших при жизни болезнью Альцгеймера. Мышей в эксперименте использовали двух разновидностей – диких и модельных по ускоренному осаждению амилоидов в нейронах. Напомню, что именно накопление патологических белков, в первую очередь амилоида, на сегодня считается одной из основных гипотез развития болезни Альцгеймера. Далее мышам восполнили искусственно созданный дефицит лития при помощи солей этого металла. Негативные явления, наблюдавшиеся в мозге мышей, стали менее выраженными. что дальше сказать сложно, нужно много дополнительных исследований. Может, получится сделать из лития диагностический критерий, если выяснится, что уровни этого металла значимо связаны с рисками или тяжестью проявления болезни Альцгеймера у разных людей. Может, получится включить в комплекс лечения болезни Альцгеймера, если удастся доказать, что дефицит лития – критически важное звено патогенеза этого заболевания. Проблема в том, что литий в медицине используется давно, и хорошо известно, что даже в терапевтических дозах он токсичен для почек и щитовидной железы. Так что начинать принимать препараты, надеясь избежать болезни Альцгеймера, может быть просто опасно для здоровья.
5: Алексей Водовозов. Записки врача.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 11 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. В Тюменской области завели уголовное дело после попытки теракта на крупном промышленном объекте. Подробности сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
2: Фигурант инициативно установил контакт с представителем спецслужб Украины и по его заданию готовил террористический акт на одном из крупных промышленных предприятий в Уральском федеральном округе. Ночью 19 июля этого года мужчина, находясь на первом этаже заброшенного здания, расположенного в Тюмени, поместил СВУ в оборудованный им тайник. В ходе проведения сотрудниками ФСБ оперативно-розыскных мероприятий по задержанию подозреваемого он оказал вооруженное сопротивление. Ответным огнем нападавший был ликвидирован.
1: В настоящее время проводятся обыски по месту жительства фигуранта. Изъято огнестрельное оружие, самодельное взрывное устройство и мобильные телефоны. Назначен комплекс экспертиз, в том числе взрывотехническая, баллистическая и судебно-медицинская. 7-летняя девочка пострадала в результате падения обломков БПЛА в Сочи. Ее госпитализировали. Угрозы жизни нет, сообщает оперативный штаб Кубани. Уточняется, что фрагменты беспилотника упали на территории храма в центральном районе Сочи. На месте работают оперативные службы. Президент Владимир Путин поздравил российских школьников с блестящей победой на 58-й международной химической олимпиаде. Все четверо участников сборной России завоевали золотые медали. В своем поздравлении глава государства отметил исключительную самоотдачу, товарищескую сплоченность и выдержку. Это уже второй год подряд, когда российская команда показывает 100% результат. В прошлом году на олимпиаде в Дубае наши школьники также взяли все 4 золота. Сергей Лавров прибыл с визитом в столицу Филиппин, Манилу. В ближайшие дни российский министр иностранных дел примет участие в мероприятиях Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. В совещаниях форматов «Россия-АСЕАН», Восточно-Азиатского саммита и регионального форума по безопасности. Запланирована также насыщенная программа двусторонних контактов с коллегами из стран региона и других государств мира. 6-летнюю девочку, пропавшую накануне в городе Красное Село на юго-западе Санкт-Петербурга, нашли. Это сообщили ТАСС в пресс-службе городского управления Следственного комитета. Девочка нашлась у соседей, с ней все в порядке, сказала представитель главка. Ранее ориентировку на розыск девочки распространили в петербургской полиции и местных поисковых отрядах. Россиян предупреждают о мошенничестве с жилищными проверками. Аферисты рассылают сообщения от якобы государственной жилищной инспекции с информацией о нарушениях. Мошенники предлагают ознакомиться с материалами дела по фишинговой ссылке. Переход по ней чреват потерей личных данных и доступа к госуслугам, предупреждают в правоохранительных органах. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: 25 и 26 июля будет временно закрыт для движения транспорта ряд улиц в районе спортивной арены «Лужники» в связи с проведением концерта, предупреждает департамент транспорта столицы. С подробностями ограничений водителям рекомендуется ознакомиться на сайте ведомства. О пробках к этому часу. Информация предоставлена порталом «Яндекс.Карты». Обстановка на дорогах оценивается в 4 балла. 40 минут потребуется на проезд по внешней стороне Московской кольцевой от Библиотечного проезда до Строгина. Полчаса займет путь по внутренней стороне Московской кольцевой от улицы Генерала Дорохова до Молодогвардейской улицы. Столько же уйдет на проезд по Ленинградскому проспекту от Беговой до Васильевской улицы.
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Станочки, ночные полустаночки.
1: Радио «Звезда».
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
3: Упадок Римской империи. Рассказывает сотрудник отдела хранения экспозиции Государственного исторического музея Федор Дерябин.
2: Область знаний.
4: За периодом расцвета поздней Римской империи, который приходится на конец третьего, начало середину четвертого столетия, поздняя Римская империя постепенно входит в то свое состояние, которое напрямую предшествует ее упадку и падению непосредственно Западной Римской империи. Что же происходило? Несмотря на то, что период правления династии Константина хоть и был насыщен очень противоречивыми событиями, на общем глобальном фоне это было, в принципе, спокойное время. После смерти Юлиана в ходе персидского похода в 361 году к власти на недолгое время приходит император Иовиан, и обстоятельства его смерти совершенно не ясны. Судя по всему, он очень быстро погибает от болезни, даже не успев прибыть в Рим либо Константинополь для того, чтобы там Сенат его уже провозгласил полноценным императором. Итогом этого политического кризиса становится провозглашение одного из военачальников позднеримской армии Валентиниана, который в историографической традиции получает наименование и титул Валентиниана I. Уже в период его правления ресурсы Римской империи были довольно сильно истощены. Правлению Валентиниана I, начавшемуся с середины IV столетия, предшествовало падение династии Константина, тяжелые войны с германцами в Галлии и весьма спорные по своим успехам войны в Северной Месопотамии с персами. В связи с этим Валентиниан I был вынужден выбрать себе соправителя на Востоке, и в основном после того, как у власти на Востоке закрепляется Валент II, Валентиниан занимается положением дел на Западе. Что же у нас происходило в западной части Римской империи? Проблема с германцами стала выходить на принципиально новый уровень. Если до этого в период династии Константина удавалось еще поддерживать какие-то определенные политические связи с германцами, формировать слой в приграничье, слой союзных германских племен, которые вступали в конфронтацию с враждебными германскими племенами и не подпускали их непосредственно к римским границам. Таким образом, поздние римские императоры создавали своего рода барьер на пути у враждебных империй сил, то теперь начали накапливаться последствия очередной волны великого переселения народов, и германские племена стали менее сговорчивы, и, что самое ужасное, с ними практически невозможно было договориться. И дело не в том, что они были недоговороспособны, а в том, что масштаб переселений, при которых германцы буквально упирались в римское пограничье, и новые волны других германцев сталкивались с теми, кто там уже жил, перемешивались между собой, и между ними возникали уже совершенно иные политические связи, вперед выходили новые вожди и новые верховные правители. Это и создавало, собственно, ту обстановку, при которой римляне, только-только договорившись с одним вождем или предводителем крупного племенного конгломерата, уже буквально в течение ближайших одного года, за редким исключением 2-3 лет, сталкивались с тем, что прежний вождь уже либо погиб, либо под угрозами расправы вынужден объединять между собой германские племена и снова вести их воевать с Римской же империей. Основной причиной, почему германцы так активно наседали на римское пограничье, ну, кроме довольно понятных мотивов разграбить богатые территории, была все еще существующая, актуальная для германцев нехватка продовольствия. Несмотря на то, что концепция Гиббона представляет уж совсем примитивную картину, когда римляне за спокойствие платили продовольствием, все было, конечно, намного сложнее. И германцы первое время принимали в качестве какой-то платы именно продовольствие не столько потому, что у них были примитивно товароденежные отношения, сколько потому, что у них продовольствие выступало в качестве сиюминутной и самой важной потребности. Таким образом, Валентиниан I и в том числе Грациан, они сменили ракурс своей политики и сконцентрировались в основном на установлении новых политических связей с германцами. Во-первых, Валентиниан I пошел немножко дальше, чем его предшественники, и стал массово принимать на военную службу представителей германских вождей с стремясь их романизировать и сделать из них уже политические инструменты римские, которыми римляне могли бы воздействовать уже на непосредственно зарейнские германские племена.
3: Упадок Римской империи.
2: Область знаний.
4: Как раз с периода правления Валентиниана I в структуре римской уже государственной системы появляются массово, в том числе высокоуровневые чиновники, изначально вышедшие из германской племенной среды, и их сыновья и внуки. Однако возникает уже следующая проблема, что для зарейнских племен эти романизированные германские элементы были уже посторонними и воспринимали зачастую весьма агрессивно. Но это только часть проблемы. Вторая часть проблемы заключалась в том, что романизированные же германские политические элиты очень быстро отказывались от своих контактов с племенем и уже рассматривали сами себя как часть римской политической элиты и уже не очень-то хотели возвращаться обратно к германцам и вести с ними какие-то дела. Оттого стереотипом является то, что был какой-то германский заговор, когда они внедрились в управленческую систему Римской империи, изнутри ее разрушали, действуя в интересах своих племен. Зачастую это было не так. Выходцы из франков, например, Флавий Арбогаст, деятель конца IV века, совершенно спокойно вел римские армии уничтожать свое собственное племя франков, потому как он себя рассматривал уже больше как военный магистр именно римский, он считал себя римским сенатором, римским патрицием и совершенно никак не отождествлял себя и свои интересы с племенем франков. Похожая ситуация имеет место и с, например, Флавием Стилихоном, деятелем середины и конца 4-го столетия, то есть непосредственно современника событий, о которых мы сейчас говорим, который точно так же совершенно спокойно, как в составе свиты императора Валента, а позже Феодосия I Великого и его сыновей, воевал с германцами, с арматами и даже гуннами, совершенно никак не обращая внимания на то, что он является уже, правда, потомком изначально романизированного германца. И, конечно, такая ситуация привела к дроблению всей системы нобилитета поздней Римской империи на Западе. Мало того, что новая знать романизированных германцев, естественно, вступала в открытую политическую конкуренцию за распределение должностей, места, за свои политические преференции и привилегии с непосредственно римской властью, за что получала очень нелестные отзывы в источниках о себе. Римляне очень любили именно этих представителей германцев называть варварами, именно в самом неприятном смысле этого слова. При этом те же самые романизированные германцы пытались как-то взаимодействовать с императорской властью и совершенно никак не считались тем, что происходит за пределами римского государства. Вот такая политика была внедрена Валентинианом I, и изначально предполагалось, что это послужит определенным мостиком в налаживании политических связей. И в какое-то время действительно так и было. В период правления Валентиниана I и Грациана на территории Рейна происходит полная военная катастрофа. Не в плане того, что римляне терпели огромные поражения, а в плане того, что буквально практически каждый год Валентиниан I и впоследствии Грациан были вынуждены совершать зарейнские походы против германцев, заключать с ними новые договоренности, которые вот иногда в течение ближайших месяцев оказывались недействительны, и германцы, с которыми только что заключили договор, уже снова нападали. С другой стороны, возникает вопрос, а почему бы поздним римским императорам, как это делалось по старинке, просто не взять и не завоевать ближайшие германские племена? Тут тоже была проблема. На самом деле попытки такие были, и не только Валентиниана I и Грациана, а еще в период правления династии Константина. Но почему же все заканчивалось неудачей? А как раз из-за волн переселения народов, что любое завоевание, оно требует долгого периода аккумуляции, когда на новых территориях накапливаются там новые дороги, строятся новые крепости, там восстанавливается демографическая картина, появляются первые римские колонисты, появляются новые хоть какие-то налоговые доходы с этих территорий. Это длится зачастую десятки лет и требует двух и иногда трех поколений новых жителей на этих территориях, чтобы провинция стала полноценной частью государства. И если в период принципата у римлян временно такую передышку было, то сейчас, начиная с III века, когда Рим столкнулся с великим переселением, такого уже не было. Римляне, только-только завоевав новые территории, в ближайшие же времена сталкивались с тем, что новые волны переселений германцев приходили и сметали все только-только завоеванное. Сопровождалось все это, естественно, восстанием только что покорившихся, тем, что ранее нейтральные племена прекращали быть нейтральными и нападали на своих же собственных сюзеренов и так далее. Все это шло в прогрессии, и римляне не имели каких-то реальных инструментов, чтобы этим всем процессам противостоять. Поэтому политика Валентиниана I и Грациана, о которой я вам как раз сейчас и рассказывал, была, наверное, единственным более-менее адекватным выходом из сложившейся обстановки. И на самом деле, в середине и даже до конца 4-го столетия такая политика имела свои плоды.
2: Область знаний.
1: Реклама.
5: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос. Сила России.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
2: Радио «Звезда». Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция. На радио «Звезда».
3: Упадок Римской империи. Рассказывает сотрудник отдела хранения экспозиции Государственного исторического музея Федор Дерябин.
2: Область знаний.
4: При всем при том, что на территории Рейна, как я уже и говорил, происходил военный хаос, постоянные войны, союзные германские племена нападали на римлян, затем римляне делали на них ответный поход, снова делали их союзными, но эти договоренности долго не держались, вторжения происходили одновременно со стороны разных племен, но если мы с вами уйдем в сторону от римского пограничья, то внезапно обнаружим, что в глубинных территориях империи ничего, никаких крупных потрясений-то и не происходило. И внезапно выяснится, что вот это 30-летие Валентиниана I и Грациана было самым стабильным периодом за весь вообще 4 век. Практически не было каких-то крупных восстаний, узурпаций. В поздний римский период там происходили, по сути, все те же самые процессы, что и в других частях империи. Поэтому зачастую говорят, что второй золотой век позднего римского периода приходится как раз на период правления Валентиниана I и Грациана. Но сейчас-то мы понимаем, что это было своеобразное затишье перед бурей. Возможно, если бы не очередная волна, уже третья волна переселения народов, которая нанесет самый тяжелый удар по Римской империи как таковой и по западной ее части в частности, возможно, римлянам бы даже удалось пережить позднюю античность и не было бы заката римского государства на Западе. Однако к концу IV века, к 370-м годам, к Понто-Каспийской степи и к Балканам приближалось нашествие гуннов. Гунны гнали перед собой многие другие кочевые народы, которые от них спасались бегством. И как только они перешли на территорию Европы, то все очень быстро превратилось вот как раз в то, что называют третий, иногда четвертый, в зависимости от того, в каких масштабах и в каких пропорциях мы волны рассматриваем. Все это вылилось в очередную волну великого переселения, уже спровоцированную не готами, как это было ранее, а гуннами. В том числе гунны погнали и балканских, и в том числе крымских готов дальше на запад. Однако поначалу это было проблемой по большей части Восточной Римской империи, которая все то время, что Валентиниан I и Грациан воевали с германцами, Валент II на востоке воевал с персами. Была очень длительная война, растянувшаяся на два десятка лет. По сути, она менялась от позиционного противостояния до каких-то попыток прорыва, причем как со стороны римлян, так и со стороны персов. Но в итоге никто определенных успехов достигнуть в этом противостоянии не мог. Ну, в принципе, как это было и на Западе. Точно так же, как и западно-римские императоры все никак не могли переломить ситуацию качественно с германцами. И как раз на всю эту картину стабилизации к 376 году накладывается нашествие готов на Восточную Римскую империю. Нашествие это изначально носило характер именно что переселения. Готы спасались от гуннов, и изначально они заключили договоренность с Валентинианом II, по которой готам предоставляются территории на Дунае для расселения и для возделывания почвы. Опять же, продовольственный вопрос был самым важным для германских племен. Взамен на это готы обязуются взять на себя часть задач по охране этих территорий и всюду помогать римским гарнизонам, если вдруг гунны дойдут до этих земель. Однако готы очень быстро столкнулись с римской бюрократией. Местные провинциальные власти хотели максимум выгоды получить от готского переселения, очень сильно подняли для них цены на зерно, вплоть до того, что готы сначала отдали все золото, что у них есть, чтобы хоть как бы обеспечить себя, а затем уже начали продавать собственных детей в рабство. И когда в очередной раз готы подошли к римским городам с просьбой торговать, а в ответ на это и перед ними закрыли ворота, и готы были уже поставлены просто перед угрозой голодной смерти, началось готское восстание, которое постепенно перелилось в готскую войну. К готам стали присоединяться ближайшие племена. Готы, естественно, принялись разорять, грабить города и захватывать сельскую местность, в первую очередь, чтобы забирать все продовольствие, ну и в том числе, чтобы поживиться на богатых римских виллах. То, что в 376-377 годах пыталось решить на месте провинциальная власть, никаких успехов не повлекло, и Валентиниану II пришлось идти, заканчивать войну, быстро идти на перемирие на любых условиях с сассанидским царем, только для того, чтобы повести всю восточную римскую армию на Балканы и пытаться разобраться с готами.
3: Упадок Римской империи.
2: Область знаний.
4: Судя по всему, Валентиниан II не очень-то горел желанием сражаться с готами. По всей видимости, либо до него доходили слухи, либо он примерно понимал, почему эта война вообще случилась, и что реального повода к ней, как если бы это не было изначально восстание из-за голода, реального повода к этой войне бы не было. И готы-то, в принципе, были договороспособными, их условия никак не изменились. Просто отдать им плодородную землю и, в принципе, никак их не трогать. Однако всему мешал политический контекст, что Валентиниан не мог пойти на уступки перед какими-то варварскими племенами, и нужны были переговоры. Согласно плану Валентиниана, готы должны были преклониться перед ним, признать его власть, распустить свои ополчения, и тогда бы, в принципе, все вернулось на круги своя. По крайней мере, именно такую картину нам передает Аммиан Марцеллин в «Римской истории», когда описывает события переговоров Валентиниана II с готами. Однако у готов было свое представление о текущих событиях. У них не было, естественно, абсолютно никаких гарантий, что после этого римляне их просто не уничтожат, после того, как они распустят свои ополчения, и не было совершенно никаких гарантий, что с ними не поступят так же, как с ними сделали изначально, что им действительно предоставят земли и не поставят перед фактором голодной смерти. Поэтому готы, по сути, заманили Валентиниана I в ловушку. Они обустроили на холме хорошо защищенные позиции, выстроили так называемый вагенбург, то есть когда повозки используют в качестве примитивных укреплений, отправили сообщение Валентиниану, что пусть он подходит с армией, продемонстрирует просто для, скажем так, общего политического свидетельства, что вот римляне пришли, готы их испугались, и вот мы пойдем с вами тогда на переговоры. А на самом деле все это время готы уже ждали подмоги от своих же бывших противников, гуннов, которых они, как наемников, пригласили в качестве одной из решающей силы. И Валентиниан I, не делая никакой передышки, выдвинулся к месту под Адрианополем, где и должно было состояться вся вот эта политическая манипуляция. Армия не отдохнула, потому как Валентиниан считал, что все закончится тем, что просто две армии постоят друг напротив друга, случатся переговоры и все разойдутся мирно по домам. Однако внезапно для себя Валентиниан обнаружил, что готы, во-первых, приготовились к бою, а во-вторых, хорошо укрепили свои позиции, и для него это стало уже нехорошим сигналом, но делать было нечего, пришлось атаковать. Валент II отдает приказ своей армии, даже еще толком не успевшей выстроиться, начать атаку. Естественно, все еще считая, что готов не так уж и много, что тоже оказалось неверными сведениями. Готы, конечно, не имели численного превосходства над его армией, но они были примерно равны по численности. То есть это не было той битвой, которая могла бы стать очень легкой. В конечном счете под Адрианополем вся римская, восточно-римская армия врезается в Вагенбург, начинаются очень тяжелые бои за эту возвышенность, в которой успехов ни одна из сторон не может достичь, хотя у римлян все еще есть качественный и количественный перевес. И как раз в самый решающий момент подходят гуннские наемные отряды, они наносят фланговые удары по армии Валента II, в результате чего его войска оказываются сброшены окончательно с холма, конница рассеяна, прикрытия никакого нет, а единственные резервы из батавов, просто увидев всю эту картину, обратились в бегство, не дожидаясь, пока их позовут на помощь. И таким образом внезапно восточно-римская армия, которая считалась одной из самых боеспособных во всей Римской империи, которая изначально имела абсолютно все численные, количественные, качественные преимущества перед готами, из-за неверного понимания императором военно-политической обстановки, единственная боеспособная армия Востока оказывается разбита. Начинается тяжелый политический кризис, из которого будут выбираться уже преемники Валента II на Востоке, а именно Феодосий I Великий. Но это уже тема для следующей лекции.
3: Рассказывал сотрудник отдела хранения экспозиции Государственного исторического музея Федор Дерябин.
2: Область знаний.
3: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 11:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы от партии «Единая Россия». В него вошли 390 человек. Таким образом, Центр избирком уже зарегистрировал списки трех партий. Ранее это сделали КПРФ и «Новые люди». Выборы в Госдуму 9-го созыва пройдут с 18 по 20 сентября. В единый день голосования планируется провести более 2000 избирательных кампаний разного уровня. Россия продлила безвизовый режим для граждан Китая до конца 2027 года. Соответствующий указ 20 июля подписал президент Владимир Путин. Культурное сотрудничество остается одной из ключевых основ двусторонних отношений и играет важную роль в укреплении доверия между народами России и Китая. Это заявила вице-премьер Татьяна Голикова в рамках просветительского проекта «Добрые соседи». Он посвящен 25-летию договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем.
2: Перекрестные годы культуры России и Китая в 2024 и 2025 годах стали беспрецедентными по размаху. Мероприятия 2024 года проходили под знаком 75-летия установления дипломатических отношений между нашими странами. Мероприятия 2025 под знаком 80-летия победы в Великой Отечественной войне и победы китайского народа в войне сопротивления японской агрессии. Всего состоялось более 400 самых разных мероприятий.
1: Особое внимание Голикова уделила развитию совместных проектов в сфере культуры, кинематографа, архивного дела и образования, подчеркнув, что уважение к исторической памяти, культурному наследию и традиционным ценностям остается прочной основой российско-китайского сотрудничества. Корпус стражи исламской революции заявил об ударе по американской военной базе в Иордании, где был уничтожен истребитель F-15, а также по центральной инфраструктуре компании Amazon в Бахрейне. Конфликт между США и Ираном, возобновившийся в начале июля, продолжается. Американские силы наносят удары по иранской инфраструктуре. Тегеран отвечает по базам США на Ближнем Востоке. Тем временем региональные посредники, включая Катар, Египет и Пакистан, предложили сторонам 10-дневное прекращение огня, утверждает издание «Axios». Верховный суд России разъяснил, водители, оформившие полис ОСАГО в электронном виде, не обязаны иметь при себе бумажную копию. Отсутствие распечатанного документа не является нарушением и не влечет штрафа. Такое решение принято по итогам рассмотрения жалобы жителя Свердловской области. Теперь сотрудники ГИБДД не могут требовать бумажный полис, если он есть в электронной базе. Богдан Ходаченко, служба информации, медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Как вас звать, величать-то?
4: Не царское это имя!
5: История одного прозвища. За что Ивана Васильевича называют Грозным? Как князя Александра нарекли Невским? И почему Василий II вошел в историю как темный?
4: Не царское это имя!
5: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
6: Реклама.
7: Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: радиозвезда.
1: Как вас звать величать-то?
2: Не царское это имя!
3: История одного прозвища.
4: Правнук крестителя Руси князя Владимира, правивший более полувека. Герой слова о полку Игореве и народных легенд, где его представляли богатырем, способным оборачиваться зверем. Сначала все его знали как Всеслава Бречеславича, но в историю он войдет под именем Всеслава Чародея.
3: Что же общего у него было с волшебником?
4: 11 век. Средневековая Русь раздроблена. Князья из разных ветвей Рюриковичей сражаются за власть и Киевский престол. В Полоцке железной рукой правит Всеслав. Он подчинил своей воле окрестные прибалтийские народы, а князья литовские платили Полоцку дань. Князь делал все, чтобы повысить престиж своих владений и сформировать третий политический и культурный центр Руси после Киева и Новгорода. Успевал повсюду, в делах ли, сражениях, интригах и союзах.

народе же Всеслав считался оборотнем, умевшим превращаться в волка. Вероятно, виной тому двоеверие Всеслава Пречеславича. Принимая христианство и строя церкви, он в то же время не до конца смог порвать с языческими обрядами и культами, которые оставались популярны в Полоцком княжестве. Соседи его боялись и уважали, а за глаза назвали Всеславом чародеем.

0: История одного прозвища.
1: От слов к делу. Военные училища России.
2: Знание, честь, преданность отчизне. Последний звонок в этом учебном заведении – церемония особая. Вместо школьного актового зала, воздушных шариков и праздничных лент армейский плац, четкий строевой шаг и аксельбанты. Перед нами выпускники Архангельского морского кадетского корпуса имени адмирала Николая Кузнецова. Они прошли тяжелый путь, чтобы пополнить личный состав российского флота.
1: От слов к делу.
2: Обучение здесь ведется профильное. Для моряков в приоритете физика и математика. А для тех, кто предпочел оборонно-спортивные направления, подготовлены специальные программы по физической культуре, единоборствам и силовым упражнениям. В кадетский корпус Архангельска набирают не только юноши, но и девушек. И каждый из новобранцев знает, впереди их ждут основы морских традиций и ритуалов, ежегодные полевые так называемые

0: Мои шлюпочные сборы, экскурсии на предприятия военно-промышленного комплекса.
1: От слов к делу.
0: Знание, честь, преданность отчизне.
1: Архангельский морской

0: «Радиозвезда».
1: Мы всегда куда-то мчимся, всегда в пути. Для нас сегодняшних нет дороги, нет жизни. Но постойте, задумайтесь. Кто-то ведь протоптал первую тропинку, отмерил первую версту. Кто-то построил первое шоссе, положил первый рельс. Пути сообщения.
2: Россия. Расстояния гигантские. Протяженность дорог сложно подсчитать. Но каких дорог? Ведь некоторые из них существуют и работают только зимой. Потому что проложены они, как любят писать в официальных документах, в зонах, где строительство инфраструктуры осложнено природно-климатическими факторами. Говоря проще, либо в зонах вечной мерзлоты, либо по местам, где в другое время года проехать невозможно. То есть прямо по болотам да озерам, по тайге и рекам, по тундре. И называются такие дороги зимниками.
1: Пути сообщения. Зимник.
2: Есть у Александра Сергеевича Пушкина замечательное стихотворение «Бесы». «Мчатся тучи, вьются тучи, невидимкую луна освещает снег летучий, мутно небо

0: ночь мутна. И дальше ямщик жалуется барину, что, мол, все, приехали. Дорогу занесло, следа не видно, положение отчаянное, буран. А вот если бы такая беда приключилась с поэтом в наше время, то он бы точно не стал впадать в отчаяние. Потому что вдоль современного, цивилизованного зимника специалисты МЧС обычно ставят вешки. Слева с белыми светоотражателями, справа с красными. Зимник начинают обустраивать с первыми морозами. По всему маршруту снег уплотняют, разгребают и проливают водой. Затем к трактору прицепляют конструкцию из труб, называемую гитарой, при помощи которой еще мокрый снег разглаживается и сильнее уплотняется. После трамбовки и выравнивания все замерзает и получается ровное, твердое покрытие. И такие процедуры проводят в течение всей жизни зимника. До весны. То есть содержат в рабочем состоянии. По нормативам? Да. Для зимников существуют нормативы. Так вот, по нормативам зимники должны иметь две полосы с шириной не менее 3 метра каждая. В местах со сложными условиями рельефа допускается 1 полоса движения шириной в 4,5 метра. При этом устраиваются разъезды длиной не менее 50 метров и шириной не менее 8.
1: Пути сообщения. Дороги и люди.
0: Въезд на зимник, как, впрочем, и съезд с него, только через КПП со шлагбаумом. Иначе никак. Если впереди, допустим, 200 километров тундры, ни жилья, ничего, а тут буран. Ведь дорогу приметает в считанные минуты. Тогда зимник закрывают и никого не пускают до хорошей погоды. Бывает, ожидание затягивается на несколько дней. Поэтому каждая машина должна быть под завязку заправлена топливом, желательно с запасом. Сначала двигателю придется долго работать в процессе ожидания у шлагбаума, а затем ехать не 100 километров без заправки. Да и неплохо бы запастись провизией, водой, теплой одеждой и шансовым инструментом. Север. Мало ли что. Согласно профессиональному сленгу, по зимнику идут, а не едут. Так вот, по нему никогда не идут в одиночку. Минимум 2 машинами, а лучше колонной. Мобильной связи нет. Пользуются в основном рациями. Если кто застрянет, сломается, обязательно помогут выбраться. Это закон. И да, идти по зимнику лучше ночью. Фары хорошо подсвечивают рельеф. В общем, зимник, конечно, штука непредсказуемая. Но сегодня все не так плохо, как в те самые в пушкинские времена. Случись беда, не дай бог, конечно, обязательно помогут. Да и базы дорожников встречаются по пути, где можно перевести дух и обогреться. В цивилизованном мире живем. Все-таки.
1: Зимник. Пути сообщения. История с географией.
2: Финка.
3: Острый, не очень длинный, иногда чуть загнутый на конце клинок, тонкий обух, лаконичная рукоять. Нож отлично сбалансирован, его приятно держать в руке. Если форма живет десятилетиями, она совершенна.
2: История с географией. Финка.
3: Согласно словарю Владимира Даля, слово «финка» в дореволюционной России имело другое, неожиданное значение. Суковатка, смык, смыка, волокушка, барана из суковатого ельника. Сельскохозяйственное орудие. Таким типом бараны долгое время пользовались едва ли не все финские народы, занимавшиеся земледелием. И не

0: упоминание о каком-то ноже. Применительно к ножу название «финка» появилось в обиходной речи не ранее 20-х годов прошлого века, уже в Советской России. Время разгула хулиганства, преступности и бандитизма. Финские ножи упоминались почти в каждой криминальной сводке. Неудивительно, что постепенно «финка» стала именем нарицательным. История с географией. Однако в самой Финляндии этот нож имеет собственное имя. Пуукко. Пуу по-фински означает «дерево». Стало быть, пуукко – нож с деревянной рукояткой. Финнам-то это нормально. А для русскоязычного гражданина нож финский – финский, значит, финка. И никаких пуукко.
1: Финка.
2: История с географией.
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: В отличие от сверстников, Полину не беспокоит выбор будущей профессии. Она твердо решила поступить в медицинский вуз. Как правильно ставить капельницы и делать уколы, девочке известно уже давно. 3 года назад ей пришлось дать бой раку крови. Победа была безоговорочной, но страшное заболевание атаковало вновь. Полина вернулась в отделение онкологии, химия стала высокодозной. И все же девочка не унывает и отважно борется за жизнь. Впереди ее ждет самое тяжелое испытание – пересадка костного мозга. Повысить успешность процедуры позволит комплекс препаратов. Они поддержат ослабленный организм и защитят от побочных эффектов. Стоимость сопроводительного лечения почти 5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Сердюк Полины. Вместе мы справимся.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
6: Реклама.
7: В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 12 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. В Тюмени сотрудники ФСБ ликвидировали 60-летнего агента украинских спецслужб. Он планировал теракт на одном из ключевых предприятий Урала, сообщили в Центре общественных связей ведомства. Уточняется, что при задержании злоумышленник открыл огонь из автомата Калашникова и был уничтожен ответным огнем. По данным ФСБ, он собрал взрывное устройство и спрятал его в тайнике, но оперативники предотвратили преступление. Пострадавших среди силовиков и мирных жителей нет. ФСБ опубликовала кадры ликвидации. В Сочи пострадала 7-летняя девочка, на которую упали обломки беспилотника. Это случилось у храма в центральном районе города. Ребенок получил легкое ранение в ногу, задело по касательной, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Жизни девочки ничего не угрожает. Врачи оказывают всю необходимую помощь. Обломки также упали в Хостинском районе. Там поврежден припаркованный автомобиль. Пострадавших нет. Сотрудничество российской стороны с украинским омбудсманом Дмитрием Лубенцом проходит успешно и без каких-либо бюрократических сложностей. Подробности в интервью агентству ТАСС сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.
2: Мы обменяемся какими-то материалами, документами оперативно, без бюрократической проволочки. Потому что, вы понимаете, к нам же обращаются по тем вопросам, когда нельзя медлить, когда нужна быстрая реакция на ту или иную ситуацию. Слава богу, что получается. Я к этому каналу очень серьезно отношусь, потому что наша задача – вернуть всех ребят домой.
1: Контакты с украинским омбудсменом осуществляются главным образом по телефону либо в формате видеосвязи, отметила Лантратова. Сейчас готовится целый ряд различных гуманитарных проектов. В такие моменты коммуникации бывают чаще, добавила она. В Челябинской области прокуратура и Россельхознадзор начали проверку по факту массовой гибели пчел в Аргояжском районе. Речь может идти о более чем 5 миллионах насекомых. Не исключено, что пчелы погибли из-за обработки сельхозполей химикатами, о которой пасечников не предупредили. Специалисты уже отобрали пробы почвы и зелени для лабораторных исследований. Лионель Месси больше не сыграет за сборную Аргентины. Такие слова футболист произнес в раздевалке после финального матча чемпионата мира против выигравшей Испании. Это утверждает журналист Эрнан Кастильо. Такую запись он оставил в соцсети X. Всего в составе национальной команды Лионель Месси провел 207 матчей. За время выступлений в сборной Аргентины он забил 125 голов. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Как не попаду сюда, все время боюсь споткнуться. Так темно.
4: Что вы хотите? Лампочка Ильича. Да-да, та самая.
3: А здесь у вас что? Кукуруза. Сделана в СССР. Да я на даче выращиваю, не хуже.
4: На ней целое поколение выросло.
3: Осторожно, яд. Откуда?
4: А, средневековье, Медичи. С тех пор столько всего изобрели.
5: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
6: На трибунах становится тише, тает быстрое время чудес. До свидания, наш ласковый Миша. Возвращайся в свой сказочный лес. На закрытии Олимпиады 1980 года многие люди плакали. Об этом удивительном событии рассказывает москвовед, писатель, историк Александр Васькин.
5: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня на Радио «Звезда».

0: Программа, которую вы сейчас услышите, размещается в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня у нас будет очень интересная и познавательная тема, которая касается многих. По статистике Минздрава, у 20,7 миллионов россиян есть болезни глаз, то есть у каждого седьмого жителя страны. 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше – 13,7 миллионов человек. Почему люди стремительно теряют зрение и как помочь его вернуть? Катаракта и глаукома. Что делать? Эти и многие другие вопросы обсудим с нашим постоянным гостем, экспертом Фаиной Борисовной Полазник. Добрый день.
2: Добрый день. Действительно, это грустные цифры, и что самое печальное, они растут каждый год. У многих первые неприятности со зрением, увы, могут начинаться уже в 45-50 лет. В один прекрасный день вы просто замечаете, что изображение кажется размытым. Буквы пляшут, сливаясь в одну строчку, и чтобы прочесть любимую газету, руку приходится отодвигать все дальше и дальше от глаз. В народе это называется болезнь коротких рук. Но это вовсе не болезнь, конечно, а естественный процесс. Все дело в метаболизме, обмене веществ, кровообращении и питании органов зрения. Поэтому с годами за ними приходится следить. А уж если есть хронические заболевания, такие, например, как диабет, шейный остеохондроз, дело и вовсе может закончиться разрушением сетчатки, помутнением хрусталика, а потом и слепотой.
1: Действительно, даже не по себе становится. Но это же не значит вовсе, что нужно смириться. Наука не стоит на месте. Как можно постараться себя обезопасить?
2: Конечно, никогда не стоит отчаиваться, никогда не стоит опускать руки. Ведь современные технологии это позволяют, причем без операции и в домашних условиях. В России очень много прекрасных ученых, людей действительно с большой буквы. Так вот, наши ученые из Санкт-Петербурга разработали современный, необыкновенный по своим лечебным свойствам аппарат. Аппарат, который помогает решать многие проблемы со зрением. И название ему «глазник». И сегодня я хочу рассказать о глазнике, ведь он без преувеличения может спасти чьи-то глаза.
1: Фаина Борисовна, а на чем основан аппарат «глазник»?
2: В 1964 году советский академик Александр Михайлович Прохоров получил Нобелевскую премию по физике за изобретение лазерных технологий. Это было по-настоящему гениальное открытие, прорыв. Успешное применение лазера навсегда изменило медицину. И на сегодняшний день лазерная терапия – это надежный, а главное – действенный метод лечения, который может помочь, казалось бы, даже в запущенных ситуациях. В аппарате «глазник» используется лазерная стимуляция красным излучением. «Глазник» – это новое слово в лечении заболеваний глаз. В основе его работы лежит воздействие на глаза низкоинтенсивным монохроматическим лазерным излучением. Раньше лечение лазером было доступно лишь в специализированных центрах, квоту в которые приходилось ждать годами, или же в частных клиниках за большие деньги. А с появлением аппарата «глазник» лечиться можно даже дома, да и цена доступная. Для одиноких людей с плохим зрением это настоящий подарок. Аппарат может разделить жизнь на «до» и «после». Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция. Каждому позвонившему скидка 5000 рублей. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 1501. 8 800 777 1501. Хочу еще добавить, что мы, компания Prodex, являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная. Наши реквизиты ООО Prodex, ОГРН 122-73-400-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
1: При каких тяжелейших недугах глаз может помочь глазник?
2: Чаще всего глазник используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки, частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит – это воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хориоретинит – это воспаление радужки и циллярного тела глаза. Также его рекомендуется использовать для профилактики практики, например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи.
1: Действительно, список заболеваний, при которых назначается глазник, впечатляет. Но вот насколько им сложно пользоваться? Справится ли человек пенсионного возраста?
2: Вы знаете, все совершенно элементарно. Никаких сложных манипуляций. Для того, чтобы начать лечение, достаточно просто надеть специальные очки и нажать кнопку. Минимум действий. Уж с этим справится любой. Процедура длится не более 5 минут. Часто же предлагаются кардинальные хирургические лечения, на которые не каждый решится, особенно если есть хронические заболевания. Поэтому создатели аппарата «Глазник» пошли совсем другим путем. «Глазник» способствует разрастанию капиллярной сетки глаз. Больше капилляров, лучше питание тканей и кровоток. Это позволяет быстрее справиться с истощением глазных тканей и дистрофией. Ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. Ну, взять, допустим, диабет. Ведь глаза при этой болезни – слабое место. Аппарат «Глазник» помогает лечению, может помогать справляться с главной проблемой – диабетических сгустках в глазных капиллярах. Глазник также нормализует глазное давление и стимулирует питание волокон нерва, которые еще не атрофированы, то есть помогает предотвращать дальнейшие ухудшения и, что важно, сохраняет здоровые участки. В результате улучшается отток жидкости, диск зрительного нерва не пережимается из-за давления и помогает восстановлению функций нерва. Вы можете такое себе представить? Среди десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет именно вам. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Глазник» действует акция. Каждому, кто сейчас позвонит, скидка 5000 рублей. И количество по акции ограничено, так что успейте. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору «Глазник». 8-800-777-1501. 8-800-777-1501.
1: Фаина Борисовна, а за счет чего достигается такой результат?
2: Весь секрет в том, что для достижения качественного лечебного эффекта длина волны лазерного излучения должна быть 650 нанометров. Так вот, такими параметрами обладает аппарат «Глазник», что является редким случаем. Просто поразительно, как такой компактный аппарат может давать такой эффект. Теперь вы понимаете, почему среди профессионалов «Глазник» получил высокие оценки. Его результатом были поражены даже заядлые скептики.
1: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях и эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8-800-777-1501. 8-800-777-1501. Звонок абсолютно бесплатный. А наша программа уже подходит к концу. Давайте еще раз напомним нашим слушателям, при каких заболеваниях глазник может помочь.
2: Конечно, давайте повторим для тех, кто к нам только что присоединился. Глазник может помочь при следующих заболеваниях: глаукома, повреждение зрительного нерва при увеличенном внутриглазном давлении, катаракта, это помутнение хрусталика, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки, частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит, это воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хориоретинит, это воспаление радужки и цилиарного тела глаза. Это далеко не весь список, более детально вас могут проконсультировать уже по телефону наши специалисты 8-800-777-1501. Уже через несколько процедур очертания предметов могут становиться более четкими, а цвета сочными и яркими. Может начать пропадать краснота и ощущение песка в глазах. А такие занятия, как читать, смотреть телевизор или заняться мелкой работой, будут только в радость. И все это по доступной цене. Поэтому не тяните время, звоните прямо сейчас. Смотрите на мир своими глазами. Он прекрасен, и это надо видеть. Не стесняйтесь, звоните, задавайте вопросы нашим специалистам. Они вам помогут и все-все расскажут о приборе «Глазник». 8 800 777 1501. 8 800 777 1501. Консультация бесплатна.
1: Фаина Борисовна, спасибо вам за такую интересную беседу. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Программа размещена в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.

0: Кивер.
1: Головной убор цилиндрической формы с козырьком, с развалистой или прямой тульей и плоским верхом. Он предназначался для защиты бойца от скользящих сабельных ударов и широко использовался в европейских и русских войсках, особенно в пехоте, артиллерии и кавалерии.
0: Форма и содержание.
2: В 19 столетии кивер делали из очень жесткой плотной кожи, после чего обтягивали сукном, украшая при этом всевозможными металлическими эмблемами, например, двуглавым орлом, на груди которого находился щит с изображением святого Георгия Победоносца. Спереди и сзади кивер снабжался этишкетом, длинным плетеным шнуром с кисточками на концах. По бокам головного убора крепился так называемый подбородочный чешуйчатый ремень, состоящий из мелких отдельных фигурных пластинок. По бокам головного убора крепился так называемый подбородочный чешуйчатый ремень, состоящий из мелких отдельных фигурных пластинок. Венчали все это великолепие цветной султан, то есть перо или помпон.
0: Кивер.
2: Бойцы в шутку называли его ранцем на голове. В нем часто хранили походную ложку, гребешок, щеточку для усов, а также иголки и нитки. Иногда в кивере носили трубку с табаком или запасной кремень для пистолета. А вот особо мастеровитые русские солдаты держали в своем головном уборе всяческие мелкие инструменты. Запасное шило, к примеру, или отвертку. Об этом, кстати, упоминает Михаил Лермонтов в знаменитом стихотворении «Бородино».
3: Прилег вздремнуть я у лафета, и слышно было до рассвета, как ликовал француз. Но тих был наш бивак открытый. Кто кивер чистил весь избитый, кто штык точил, ворча сердито, кусая длинный ус.
2: Прошло много лет, но кивер до сих пор в строю. Сегодня этот старинный головной убор является обязательным парадным элементом обмундирования президентского полка России.
0: Форма и содержание. Кивер.
4: Река истории. История реки Замбези.
5: Когда-то шотландец Дэвид Ливингстон отправился в Африку нести аборигенам христианство. Но вскоре исследовательский дух одержал верх над миссионерством. Однажды, сопровождаемый туземцами племени Макололо, он плыл по течению великой реки Замбези, пока ему не преградил дорогу неизвестный водопад. Страшному месту, охраняемому духами, шотландцы согласились сопровождать только два отважных Макололо. Остальные не рискнули. Духи не любят, когда к ним приводят чужаков. Путешественник подполз к обрыву и застыл, потрясенный невероятным зрелищем.
6: Я глядел вниз, в огромную трещину, которая простиралась от берега до берега широкой Замбези. Я видел, как поток в 2 километра шириной низвергался вниз метров на 120 и затем внезапно сжимался в пространстве до узкого каньона.
5: От грохота воды тряслась земля. Облако водяной пыли, подсвеченной радугой, поднималось высоко в небо. На обратном пути в лагерь восторженный Ливингстон обратился к проводнику Макололо.
6: «Я назову этот водопад Виктория в честь моей королевы!»
5: Туземец услышал и насупился.
7: «А сильна ли власть твоей королевы? Достаточно ли она богата? Сколько у нее коров?»
5: Конечно, у местных жителей было название для водопада задолго до появления здесь европейцев. Они называли его Моси-Уатунья – «дым, который гремит». Но с 1855 года для всего мира это водопад Виктория.
4: Замбези. Река истории. История реки.
0: Сегодня в программе «Область знаний». Кто такие ландскнехты? Рассказывает историк-медиевист, кандидат философских наук, учитель истории, тренер по фехтованию Николай Асламов. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на «Радио Звезда».

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-комбатант страны Евросоюза.
2: Совет безопасности.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
3: 1342.
4: Время отправления поезда. 5 ударов.
5: Какие тайны скрываются?
0: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
6: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
7: События, происходившие в нас.
8: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Богдан Ходаченко. Сейчас новости медицины. Президент Владимир Путин поручил провести мониторинг системы наставничества для выпускников медицинских вузов и колледжей. Опросами займутся комиссии Госсовета, Народный фронт и Национальная медицинская палата. Итоговый доклад представит в правительство до 1 ноября. Министерству здравоохранения поручено подготовить обзор положительного опыта наставничества. В России только 11% нуждающихся пожилых людей и инвалидов получают долговременный уход. Об этом сообщают ведомости со ссылкой на данные Минтруда. Сейчас такой уход охватывает 184 тысячи человек. К 30-му году планируют увеличить этот показатель до 30%. Эксперты называют причины низкого охвата: недостаток информации, территориальные трудности и нехватку кадров. Зарплаты соцработников остаются неконкурентоспособными. Российский биопрепарат впервые вошел в международные рекомендации по лечению ревматоидного артрита. Алокизумаб компании AirPharm включили в обновленные рекомендации Азиатско-Тихоокеанской лиги ассоциаций ревматологов. Эффективность и безопасность изучались у 2500 пациентов из 19 стран. Сегодня алокизумаб доступен во всех регионах России. Также препарат зарегистрирован в Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане, Азербайджане и Вьетнаме. Лихорадка Эбола – очень опасная инфекция, но она никогда не станет причиной новой пандемии. Это в интервью РИА Новости сказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
2: Это опасная инфекция. Смертность вот сегодня, по данным, которые есть, на начало этой недели, там 1500 случаев было в Республике Конго и Уганде, и где-то более 20% летальность, то есть умерших. Она передается контактным путем. Она очень опасная инфекция, но она не представляет глобальной угрозы. Она никогда не приобретет пандемического потенциала.
1: Всемирная организация здравоохранения признала вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией, представляющей угрозу для других стран. При этом организация оценивает региональный риск распространения вируса как высокий. Употребление 5 чашек кофе в день признали безопасным исследователи Американской ассоциации изучения сердца. Речь идет о людях, у которых нет проблем с сердечно-сосудистой системой. Около 400 миллиграмм кофеина в день, что соответствует

0: 5 чашкам напитка без сахара и других наполнителей безопасны для большинства, заявил профессор Университета Калифорнии Грегори Марку. Это были новости медицины. Богдан Ходаченко, служба информации, медиагруппы «Звезда».
1: Премьера на радио «Звезда».
2: Дай 5. 5 удивительных фактов
3: о предметах и явлениях вокруг нас.
2: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
4: Программа создана с использованием

0: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
1: Факт первый.
2: У акул нет ни одной кости в теле. Их скелет полностью состоит из хрящевой ткани, того же материала, из которого состоят наши уши и кончик носа. Это делает акул намного легче и гибче, позволяя двигаться быстрее и совершать резкие маневры.
1: Факт второй.

0: Третий.
1: За всю жизнь акула может сменить до 30 тысяч зубов. Ее зубы не имеют глубоких корней и выпадают примерно каждую неделю. Однако за ними рядами, как на конвейере, стоят новые.
0: Факт четвертый.
1: Гренландская акула может жить около 500 лет. Это самое долгоживущее позвоночное на Земле.
0: Факт пятый.
1: У акул отличная память и способность к обучению. Они запоминают маршруты, объекты и даже людей. Некоторые виды способны обучаться поощрением, как собаки.

0: в России. В 1837 году в нашей стране открыли Царскосельскую железную дорогу. Она соединила Петербург и живописный пригород российской столицы – Павловск. На конечной станции в Павловске построили специальное здание – Воксала, где для пассажиров давали бесплатные концерты. И через некоторое время в качестве приглашенного гостя в Россию приехал непревзойденный король вальсов, австрийский композитор Иоганн Батист Штраус сын. Говоря современным языком, это был грамотный пиар-ход. Чтобы услышать самого Штрауса, человек должен был купить билет, сесть в поезд и приехать в Павловск. Отличная реклама единственной на тот момент российской железной дороги. Маэстро посетил Петербург в 1856 году. Он должен был дирижировать так называемыми «летними концертами», исполнить собственные произведения или сочинения русских композиторов. Но Штраус поступил иначе. Для начала он стал знакомить слушателей с творчеством Верди, Мейербера, Вагнера и только потом включил в программу своих выступлений музыку Чайковского и Александра Серова. Концерты Иоганна Штрауса пользовались невероятным успехом. Однажды слушатели так долго аплодировали маэстро, что опоздали на последний поезд до Петербурга и вынуждены были остаться в Павловске до утра. Композитору подобное отношение, безусловно, нравилось. Он приехал в Россию всего на несколько сезонов, но задержался в нашей стране на долгие 10 лет.
1: Я просто обожаю здешнюю природу. Буквально все здесь пропитано музыкой. Леса, поля, деревья, цветы. Зачем искать вдохновение, если оно рядом? Буквально повсюду. Только руку протяни. Это великолепно.
2: Приключения иностранцев в России.
0: Лирический вальс «Воспоминания о Павловске». Полька «Петербургская кадриль». Оригинальная симфоническая картина «Русская деревня». Иоганн Штраус не терял времени даром. Он не только дирижировал, но и сочинял в России музыку. Австрийский композитор действительно любил нашу страну. К примеру, в 1886 году он отменил большие гастроли по Америке, чтобы приехать в Петербург и дать 10 благотворительных концертов по приглашению Общества Русского Красного Креста. Правда, была еще одна причина, по которой Иоганн Штраус неизменно возвращался в Павловск. Звали эту причину Ольгой. Выпускница Института благородных девиц Ольга Смирницкая была родом из богатой аристократической семьи. Свободно владела немецким и французским языками, сочиняла музыку. Иоганн влюбился в нее с первого взгляда и даже включил в свой репертуар некоторые романсы русской красавицы. Они долго переписывались, часто встречались. Как человек благородный, Иоганн Штраус просил у родителей Ольги ее руки, но законный брак потомственной дворянки с каким-то там заезжим иноземцем-капельмейстером, пусть даже всемирно известным, наверняка стал бы скандальным мезальянсом. Австрийский композитор получил категорический отказ. Иоганн Штраус безмерно страдал. Расстроенный до глубины души, он немедленно уехал из нашей страны. Впоследствии композитор напишет великолепный вальс «Прощание с Петербургом» и трогательную пьесу

0: Короля играет свита.
1: Соратники Петра Великого. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

это просто январь. Нарезает круги, клонит ковы, превращается в лед.

0: Радиозвезда. История в звуке.
1: Адмиралы русского флота. Лука Богданович.
2: Победа, Диана, легкий Меркурий. Вот корабли, на которых он служил, а некоторыми командовал лично. И все же в судьбе адмирала Богдановича особое место занимает линейное боевое судно «Александр Невский», вспоминал один из сослуживцев флотоводца.
3: В 1827 году, участвуя в Наваринском сражении и командуя именно этим кораблем и экипажем, Лука Федорович овладел мощным неприятельским фрегатом. Что ж, поистине замечательная Виктория.

0: За разгром турецко-египетской эскадры адмирал Богданович был награжден знаками отличия сразу четырех стран: французским орденом Святого Людовика, британским орденом Бани, греческим орденом Спасителя Командорского креста и российским орденом Святой Анны второй степени. Он единственный из белорусов, служивших в российском императорском флоте, кто был удостоен высшего военно-морского звания «полный адмирал». Моряки и офицеры любили своего командира за его храбрость, порядочность, слово чести, за то, что он всегда уважительно относился к любому неприятелю.
1: Нельзя недооценивать врага. Он может казаться слабым и вдруг проявит характер именно там, где ты расслабился, и трудно тебе придется. И наоборот, если враг тебе сильным кажется, ищи слабинку, куда ты можешь его ударить, чтобы победить.
0: Более 30 лет на русской военной службе. В различное время Богданович занимал важные командные должности. Руководил портами, кораблями, бригадами, работал в министерстве, был членом Адмиралтейского совета. Вспоминал один из современников флотоводца.
2: Это был, что называется, человек моря. Его постоянно тянуло, если так можно сказать, в живые волны, туда, где морской простор, уходящий до самого горизонта. А там служба во благо и процветание государства российского.
3: Лука Богданович. Адмиралы русского флота.
4: Радиозвезда.
3: Оружейка.
5: Боевые корабли.
3: Потаенное судно Никонова.
6: Он родился в подмосковном селе Покровское. Безграмотный плотник Ефим Никонов мастерил для детишек различные забавные игрушки, а вечерами придумывал всяческие деревянные механизмы, как тогда говорили, на военный лад. Однажды, заплатив знакомому писцу, Ефим отправил письмо Петру Первому. «Сделаю на неприятелей угодное судно, которое на море в тихое время будет разбивать корабли хотя бы 10 или 20, и для пробы тому судну учиню образец». Царь на послание не обратил никакого внимания. Однако Никонов отправил государю еще один, точно такой же документ, и Петр в гневе приказал немедля взять бумагоморателя и доставить его, как есть, в Петербург.
3: Оружейка.
5: Боевые корабли.
3: Потаенное судно Никонова.
6: Внимательно выслушав конструктора-самоучку, первый русский император повелел ему, таясь от чужого глазу, сделать для начала действующую модель подводного судна. Получилось что-то вроде огромной деревянной бочки, которую положили на бок. В качестве движителя использовались весла. Экипаж — 4 человека. Для испытаний выдали особые замерочные часы — 50 свечей, что соответствовало времени пребывания под водой порядка 10-12 часов. Погружалось судно, набирая забортную воду, всплывало при помощи поршневой помпы, которая эту самую воду откачивала.
3: Оружейка.
5: Боевые корабли.
3: Потаенное судно Никонова.
6: По замыслу конструктора, лодку планировалось оснастить несколькими орудиями, но от этой идеи быстро отказались. Зато сделали шлюзовую камеру, через которую под водой должен был выходить водолаз в скафандре и с помощью различных инструментов разрушать днище вражеского корабля. И это не шутки. Никонов повелел сшить для смельчака особый костюм. Двуслойный кожаный камзол и штаны, да на голову, обитый также кожею, деревянный бочонок выдать. напротив глаз вырубить окошки, которые защитить свинцовою пленкою и лошадиными волосами. Осенью 1724 года на реке Неве в присутствии Петра Великого прошли первые испытания чудо-лодки. Прошли неудачно. Судно камнем пошло на дно, ударилось о грунт и проломило днище. Все выжили. Корабль вытащили на берег, а государь повелел, чтобы Никонову никто конфуза в вину не ставил. Что ж, были еще испытания, и все со знаком минус. То подводный корабль давал течь, то рассыпался прямо на ходу. Однако нынешние специалисты утверждают, по техническим решениям, несмотря на все неудачи, лодка Ефима Никонова действительно являлась прообразом современной субмарины.
3: Потаенное судно Никонова. Оружейка.
4: Уровень воды в реке Урал, а
7: центральный банк сохранил
4: на Крымском мосту.
8: Российские космонавты совершили выход в открытый космос. Проект о возможном продлении.
9: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
10: 1950 название города Пермь.
11: Александр Флотовский, Константин Симонов.
12: Утро на радио «Звезда».
9: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда» пробуждает интерес и вооружает знаниями.
13: Реклама.
14: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
15: Телефон для размещения рекламы 645 92 89. Код Москвы 495.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Подразделения группировки «Север» взяли под контроль Волоховское в Харьковской области, сообщили в Министерстве обороны. Кроме того, ночью российские войска продолжили наносить удары по украинским портам, используемым для доставки грузов противнику. В Одессе поражены объекты инфраструктуры, предназначенные для разгрузки и хранения грузов. За сутки российские войска уничтожили места сборки и хранения украинских беспилотников большой дальности. Кроме того, средства ПВО сбили 7 крылатых ракет «Фламинго» и 655 украинских дронов. Потери противника составили почти 1500 боевиков, добавили в оборонном ведомстве. В Тюменской области завели уголовное дело после попытки теракта на крупном промышленном объекте. Подробности сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
2: Фигурант инициативно установил контакт с представителем спецслужб Украины и по его заданию готовил террористический акт на одном из крупных промышленных предприятий в Уральском федеральном округе. Ночью 19 июля этого года мужчина, находясь на первом этаже заброшенного здания, расположенного в Тюмени, поместил СВУ в оборудованный им тайник. В ходе проведения сотрудниками ФСБ оперативно-розыскных мероприятий по задержанию подозреваемого он оказал вооруженное сопротивление. Ответным огнем нападавший был ликвидирован.
1: В настоящее время проводятся обыски по месту жительства фигуранта, изъято огнестрельное оружие, самодельное взрывное устройство и мобильные телефоны. Назначен комплекс экспертиз, в том числе взрывотехническая, баллистическая и судебно-медицинская. Сергей Лавров прибыл в Манилу, столицу Филиппин, для участия в ряде международных встреч. В течение ближайших дней российский министр иностранных дел примет участие в совещаниях Ассоциации государств Юго-Восточной Азии «АСЕАН», включая встречи в форматах «России-АСЕАН» и «Восточно-Азиатского саммита», а также в региональном форуме по безопасности. Помимо этого, глава российской дипломатии запланировал обширную программу двухсторонних переговоров с представителями стран региона и других государств мирового сообщества. На онлайн-платформу «Свое дело с Ростех» поступило около 100 инновационных идей. Участниками стали бывшие бойцы спецоперации и гражданские лица, в том числе волонтеры. Об этом сообщает РИА Новости. Уточняется, что их проекты охватывают разные области, от медицины и транспорта до беспилотников, радиоэлектроники и цифровых услуг. Эксперты и партнеры программы скоро оценят заявки и выберут победителей. Лучшие получат гранты до 5 миллионов рублей и доступ к акселераторам индустриальных партнеров, говорится в сообщении. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Здравствуйте, друзья, это «Радио Звезда». Сегодня с нами Инна Ямбулатова, политолог. Инна, приветствуем вас.
2: Добрый день.
1: Ну, я предлагаю традиционно начать нашу беседу с ситуации на полях специальной военной операции, потому что у нас здесь очень серьезное продвижение. Ну и исходя из этого, конечно же, есть целый ряд направлений, по которым развивается активное действие на внутреннем контуре уже, но все это одно с другим взаимосвязано. Давайте по порядку обсудим.
2: И все это касается прежде всего того, что происходит на полях специальной военной операции. Вот толчком, да, триггер оттуда начинается, как волна, которая задает и внутреннюю политику, и внешнюю политику. А давайте начнем с главного. 8 километров до Славянска и 5 километров до Краматорска. Напоминаю тем коллегам, которые еще год назад говорили, что это будет невозможно. И что ни Славянск, ни Краматорск нам вообще не под силу, и мы не сможем без проведения широкомасштабной мобилизации решить этот вопрос. Однако, тем не менее, мы сегодня видим, что уже войска вошли в Алексеево-Дружковку, и бои ведутся уже в самом городе. Освобождение Константиновки уже произошло и подтверждено, в том числе и противниками. 25-я армия завершает освобождение Красного Лимана, который имеет ключевое значение для дальнейших действий на направлении, и фактически уже организованная оборона противника в Красном Лимане сломана, да, и мы фактически подходим к ключевые форпосты на территории ДНР, приступая к уже взламыванию оставшихся форпостов, да, на территории ДНР. Вот, собственно, что происходит там. Да, безусловно, мы вошли полностью в понятие другой войны. Что касается обмена ударов, да, мы и Украина. Первое, на что нужно обратить внимание, что, да, территория России и даже Москва там, да, находится сегодня под постоянным ударом. Но 99% сбития – это на самом деле мировой рекорд. Но и это повод на самом, для того, чтобы сейчас работать активно, вот то, о чем сказал Андрей Ремович на коллегии, да, и на встрече с военными, с военкорами, полностью пересмотреть технологические решения. Тот фактор времени, который нам сегодня крайне необходим. Первое, о чем он сказал, Россия строит свой купол единого информационного в онлайн-режиме пространства, где будут видны все объекты, находящиеся в воздухе, на любом уровне, на любой высоте и любой дальности. То есть понимаете, да, о чем идет речь? Такую систему отстроить не так-то, ну, просто и быстро. С другой стороны, вся эта система позволяет выстроить систему предупреждения раннего реагирования появления в воздушном пространстве. И следующий вопрос – это новая система ПВО, которая будет работать не только на быстро летящих и высоко летящих целях, да, а и по низколетящим и, скажем так, те, которые теряются, да, с системы слежения. Что касается влияния сегодня работы систем Маска, Старлинка и Карпа. Да? Вот вся та атака, которая сегодня совершается, мы уже об этом неоднократно говорили, и ряд аналитиков об этом постоянно говорят, профессионально поднимают этот вопрос. Речь идет об определении путей продвижения. Условно говоря, взламывается наше ПВО, считывается скорость перезарядки, скорость взаимодействия, закрытые круги, перекрывают, не перекрывают. То есть вот это, собственно, создается карта уязвимости. Вот о чем идет речь. И сегодня, когда Зеленский попытался заявить о том, что у них там какое-то превосходство в воздухе, наверное, человек просто не понимает, что такое превосходство в воздухе. Вот как раз превосходство в воздухе на территории Украины у России полное сейчас. Я просто пробегаю сейчас вот к тому, что будет дальше. Да, количество атак будет увеличиться, но это позволяет нам быстрее всех стран отстроить сегодня систему, то, что можно называть куполом, там, не знаю, как хотите, да, система противодействия. Наступательно-оборонительная часть. Чтобы понимать, насколько это сложно, я просто приведу пример, что сегодня уже железный купол, знаменитый израильский, да, так раскачанный везде, уже все, приказал долго жить, его нет. Сегодня ни баллистику, ни иранские ракеты малой и средней дальности уже остановить железный купол не способен. Американцы сегодня также не способны противодействовать, в том числе иранским беспилотникам и иранским ракетам малой и средней дальности. То есть это проблема мировая, и мы ее решаем сегодня лучше всех. Вот это надо зафиксировать. Потому что вот эти посыпания голову пеплом совершенно неверны. Теперь С точки зрения, что делаем мы, поменялся характер нанесения ударов России по территории противника. Вот это очень важно, потому что поменялась и логика нанесения ударов, и их, условно говоря, философия, их комбинаторика поменялась.
1: Давайте вот здесь поподробнее разберем, потому что не все до конца понимают, что происходит.
2: Да. Это, мне кажется, сейчас это очень важно. Почему? Первое. Россия сейчас строит свою работу нанесения ударов с момента поступления данных. Разведка, во-первых, хорошо очень стала работать, и между родами войск мы видим, как очень быстро обмен данными происходит. Почему? Фактически идет разрыв логистических цепочек предприятий ВПК Украины. От момента комплектующих поставка, сборка, доведение до работы и вывод на передовую. То есть вот вся логистическая цепочка обрывается. Это предприятие занимается складированием, это предприятие занимается получением, это предприятие занимается там, сборкой. Да? И вот эти логистические цепочки фактически сегодня выносятся. Вот смотрите, да, смотрим, как сейчас идет нанесение ударов, логика, да. ЖД ударов всего было нанесено по ЖД объектам с начала года 1800 ударов. С начала года по территории Украины. Это к тем вопросам, когда говорят, почему мы по ЖД не бьем. Бьем. Но смотрите, как меняется тактика. Мы начали выводить из строя локомотивы. Было выведено 233 локомотива. Почему локомотивы? Потому что локомотивы, Европа локомотивы для Украины поставить не может, она не делает такие локомотивы. Сама Украина не собирает локомотивы, вы понимаете, да? А локомотивы являются ведущей составной частью передвижения ЖД-составов. Почему по ЖД-полотну бесполезно? Оно очень быстро восстанавливается. А вот это как раз компонент, который требует, ну, годы вперед придется это делать, восстанавливать заказы. То есть вы видите, как четко прорабатывается сейчас логика выведения из строя, да. Дальше, мощные пожары, вот которые массированные ракетные атаки, да, это по объектам нефти, газа, энергетики. Вот в подтверждение слов, нефтегазовая, транспортная, 70 ударов с начала года по объектам нефтегазовой промышленности, заправки, да, и по некоторым трассам, я, кстати, скажу, может быть, впервые сейчас это вывод такой сделаю, вообще практически полностью отсутствуют заправки. По некоторым регионам Украины, где проходят трассы, да, связывающие, нет вообще заправок. То есть это теперь о прекращении Украины как морской державы. Порты Одесса, Очаков, Южный, Николаев, фактически ремонтные базы, грузовые дворы, терминалы 3 недели без перерыва. Российские войска за неделю нанесли удары по 37 морским судам ВСУ. Среди пораженных 13 по 19 июля 25 сухогрузов, 3 балкера, 3 контейнеровоза, 2 морских парома, танкер, быстроходные катера сил спецоперации ВСУ. Да, фактически наращивается мощность ударов каждый суд. С одной стороны, это реактивный, то есть реакционный удар, да, в ответ на удары по нашей инфраструктуре. С другой стороны, меня настораживает, что Зеленский после встречи на Даун-стрит перед НАТОвским саммитом, куда он ездил, резко активирует работу на нанесение ущерба турецкой экономике. Сегодня, 20 июля 1936 года, подписана конвенция о режиме проливов, регулирующая судоходство Босфор-Дарданеллы в Мраморном море.
1: Сегодня дата.
2: Дата сегодня 20-я. Она до сих пор имеет приоритет над конвенцией ООН по морскому праву. Я выписала ряд ключевых положений конвенции Монтрё.
1: Давайте вот мы об этом поговорим буквально через пару мгновений. Это «Радио Звезда».
0: Стратегия национальной безопасности.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: Любимые животные двухлетней Вари – это барашки. Девочка часто говорила, что похожа на них кудряшками и бесконечной энергией. Родители привыкли видеть девочку активной и любознательной. Потому им было нелегко смотреть, как болезнь меняет ребенка. Лейкоз отнял кучерявые локоны и приковал беззаботную малышку к капельнице. Теперь Варя почти не встает с постели, просто нет сил. Об играх и танцах тоже пришлось надолго забыть. Но девочка не собирается опускать руки и терпеливо переносит каждый укол. укол. Длительные курсы химии помогли выйти в ремиссию. Вот только рак не намерен отступать. В организме еще сохраняются бластные клетки. Чтобы уничтожить их, нужна терапия направленного действия. Стоимость таргетного препарата составляет почти 1,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям Волдвита. Для Дорошенко Варвары. Вместе мы справимся.
3: Благие дела. Совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям Волдвита.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Итак, конвенция Монтрё, давайте тогда быстро пройдемся по ней.
2: Ключевое положение, которое для нас крайне важно, это право Турции на закрытие проливов в военное время. В случае участия Турции в войне, а также если Турция сочтет, что она находится под непосредственной угрозой войны, ей предоставлено право разрешать или запрещать проход через проливы любых военных судов. А во время войны, в которой Турция не участвует, проливы должны быть закрыты для прохода военных судов любой воюющей державы. В конвенции Монтрё указано, что суда проходят через проливы бесплатно. Однако устанавливается плата за санитарный контроль, пользование маяками, работу спасательных служб. И последние десятилетия Турция в одностороннем порядке настаивает на использовании лоцмана. Устанавливает сроки подачи, действия, уведомления, а также требует от проходить через проливы только в дневное время. Конвенция Монтрё заключена сроком на 20 лет и автоматически продлевается на очередные 20 лет при отсутствии денонсации со стороны государств, ее подписавших. В силу вступила в 1936 году, продолжает действовать. И это конвенция, которая, ну, исключение, да, имеет приоритет над конвенцией ООН по морскому праву 1982 года. Последним подписантом в 1969 году стал Кипр. К чему я про конвенцию Монтрё? Дело в том, что вот эти обмены ударов в Черноморском бассейне, вообще нарушение, скажем так, логистики и судоходства, Россия... Многие обвиняли Россию в некой форме лояльности, почему мы не наносим эти удары. Как раз речь и касалась участия Турции. Потому что сегодня накопление судов идет и нарушена ритмичность подачи на портах Болгарии, Румынии. Мы же не одни участвуем, да, в Черноморском бассейне, в судоходстве и переходе в Средиземноморский бассейн. И здесь мне кажется, что Зеленский получил указание от Британии как раз в преддверии саммита о том, что он должен Россию вызвать на эти ответные удары и фактически не смущаться тем, что и все порты Украины будут уничтожены.
1: Здесь пауза, и мы продолжим. Это «Радио Звезда».
0: Стратегия национальной безопасности. Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: То есть вот эта ситуация, которую мы в начале нашей программы озвучили, потеря портов Украиной, это все запланированная история?
2: Я думаю, что да. Почему? Потому что одним из примеров этого является сегодня попытка втянуть Турцию в иранский конфликт США. Вы знаете, что Турция заявила о том, что она наши установки передала, которые она покупала у нас, да, ПВО передала третьей стране для того, чтобы снять ограничения по поставкам авиации американских, в том числе вооружения, это стратегического, условно говоря, наступательного характера. Второй момент. Вы знаете, что у Турции есть ряд проблем. Это Кипр, нерешенный вопрос, это курды, нерешенный вопрос, и это желание вернуться к границам так называемого пантюркизма, да, вот эта идея, которая процветает, это включение территории, в том числе часть Сирии, часть, это Азербайджан, это часть территории Ирана в том числе. И вот здесь начинается большая игра. Встреча Эрдогана и Трампа произошла на фоне события беспрецедентного, на мой взгляд, это когда буквально перед этой встречей был нанесен удар по перекачивающей станции «Голубого потока», который работает на южном направлении. Да? То есть это прямой ущерб. Зеленский, называя себя союзником США, фактически наносит удар по прямой ущерб экономике Турции, намекая на то, что подарок такой Трампу делает. И вот вы скажите мне, что здесь американцы не участвовали и не координировали эту работу вместе с британцами. А с учетом того, что это часть тех, скажем так, углеводородов, которые поступают в Южную Европу через турецкие. Через турецкое направление. И Турция с этого имеет достаточно серьезные средства, учитывая, что Турция вообще энергодотационный регион, и очень сложно вообще с энергетикой, да, еще до сих пор в Турции. А, таким образом, намекая на то, что надо переключить внимание на, в том числе на американскую поставку, на американские поставки. Ну, как он говорил, в Европу мы отрежем от российского газа и будем поставлять свой газ и свои углеводороды. То же самое по турецкой части. Дальше начинается, вступает в игру то, что мы видим сейчас, так называемая нормализация отношений с Азербайджаном. Вы видите, да, что я считаю, что это игра с двойным дном со стороны англосаксов. Целью является здесь, прежде всего, это все-таки втянуть Турцию в войну как страну НАТО, если не получится Прибалтику. Посмотрите, примером этого является то, что США, ну, на самом деле, экстренно выводят из Эстонии, да, из Латвии американских солдат для того, чтобы не создать повода быть втянутыми в европейский конфликт с Россией, да, как бы обходя его стороной. С другой стороны, Трамп буквально недавно заявляет в интервью, когда его спрашивают о сухопутной возможной операции против Ирана, говорит, что да, но не нашими руками. А чьими руками можно сегодня войти и взломать Иран? Просто ракетными атаками, как это делает сейчас США, даже перебрасывая сегодня бомбардировщики, да, идет переброска, приближающая, в том числе увеличивающее количество атак на Иран, все это увеличит. Но прекрасно понимая, что в Иране сегодня победила группировка, которая категорически уже прекратила всякие дипломатические отношения с США. То есть переговоры закончились. Вы знаете, что Резаи, это бывший, кстати, руководитель военной разведки КСИР, и он сейчас советник духовного лидера Ирана по этому вопросу, и он как раз и определяет сейчас один из участников основной стратегии развития дальнейших событий. Соответственно, мы с вами уже говорили, Иран победить невозможно изнутри, сделая ставку на оппозицию. Ее нет, она очень сегодня слаба. А бомбардировками не получается, Иран в ответ наносит очень чувствительные по экономикам других стран, и это очень серьезно влияет на дальнейшее развитие ситуации на Ближнем Востоке. Израиль слаб. Его, я так понимаю, могут воспользоваться как раз вот этим вопросом, ну, скажем так, подарив Турции. В чем можно увлечь Турцию вовлечением вот в эти конфликты? Первое, Северным Кипром, решением вопроса. Там сидит Британия. Крымом, безусловно, да, проливом Дарданеллы и Мраморным морем, я не зря сказала, что там есть взимаемая плата. Фактически как бы бесплатно, но за санитарные там эти мелочевку эту собирают. Мы помним, что предложил по проливу Ормузскому Трамп, да, 20% от стоимости груза. А что это такое? Это не деньги, которые он зарабатывает от стоимости груза. Это то, о чем мы, Анна Борисовна, с вами говорили год назад и два года назад, о том, что он будет стремиться к контролю над логистикой товаров и да, движения, но и ценообразованием. 20% от стоимости груза – это стоимость партии игровой на мировом рынке нефти. И это влияет на стоимость фьючерсов и роста цен на бумаги, компании, добывающие, вы понимаете, да? Это ценообразование, минуя ОПЕК. Вот в чем, собственно, суть была его назначения. И есть еще один момент. Россия, которая участвует сегодня в ОПЕК через и ценообразование, тоже влияет на этот рынок объемом, да, характером поставок, скоростью добычи и поставки. Фактически теряет это преимущество, если теряет возможность судоходным транспортом. И каким транспортом? Самым дешевым, который есть у России, трубопроводный. Вот этот момент, он включает Турцию сегодня как стратегически на южном направлении мощнейшего игрока при той даже экономической слабости и некой формы военной пока слабости. Да? Отсюда я и говорю, что обмен вот этими ударами в Азово-Черноморском бассейне между Украиной и Россией, несмотря на то, что Россия очень меняет тактику сегодня, да, и фактически выносит сегодня всю портовую структуру, не дает возможности ни подойти, ни выгрузка, а разгрузка. То есть это, ну, для экономики Украины это катастрофа на самом деле. Ну, выход будет там по Дунаю, они там будут пытаться поставки наладить там. Но смысл в том, что фактически ставится под угрозу сегодня все судоходство в Черноморском бассейне, и это дает право Турции выйти и сказать, что она находится что? Под угрозой. А тогда конвенция, может быть, что? Не выполняется. Понимаете, да, о чем идет речь? Вот мне кажется, что вот эта идея британцев нарушить баланс хрупкий, я прошу прощения, на турецкой сопельке, висящей сегодня вот эти проливы, это и была основная задача всего того цирка, который был устроен НАТО в Турции. Встреча в Анкаре. Вот здесь вопрос стоит сегодня Эрдоган. Он очень это понимает. Он не глупый человек. Он понимает, что у него очень серьезная козырная карта в руках. Вторая козырная карта в руках Трампа находится. Это примкнуть к союзу Саудовской Аравии, Пакистана. Да, дуга. И здесь поэтому Азербайджан и двинулся в сторону России. Потому что тогда это сожрет Азербайджан и втянет его в орбиту полностью Турции, сожмет Армению и даст не, ну, преимущество колоссальное против Израиля. У Турции появится. А вы знаете, что Азербайджан и Турция, и Израиль находятся в таких, ну, мягко говоря, союзнических, братских почти отношениях. Да? Вот здесь как раз и карта Азербайджан здесь как раз и не готов. А вот с точки зрения, если США обращается к Турции с просьбой зайти на территорию Ирана через турецкую и армянскую границу, азербайджанскую границу, то Азербайджану тут предлагаются восточные территории Ирана. То есть Иран можно разломать, как думают американцы, да, по этническому религиозному принципу. Вот они о чем говорят. Если нельзя по социальному принципу, бедность, элита, отсутствие доступа к технологиям, экономическая какая-то там кризис, да, очень мощный, да, то давайте разломаем его по этническому куски всем предложим. Пакистану предложим этот кусок, там, да, Азербайджану вот этот, Турции пообещаем уничтожение курдского вопроса. Вот, собственно, о чем идет вопрос. Речь.
6: Давайте
2: и третий сценарий.
6: Сделаем паузу и продолжим. Это «Радио Звезда».
3: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
7: Продолжим после новостей.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Новости общества. Белгородская область получит более 5 миллиардов рублей. Об этом на совещании с вице-премьерами заявил Михаил Мишустин. Эти средства позволят региону приобрести несколько десятков котельных и подключить их к сетям теплоснабжения.
2: Прежде всего скажу о принятом решении, касающемся наших приграничных регионов. Эти российские субъекты находятся в непростой ситуации. Правительство оказывает необходимую помощь для обеспечения деятельности предприятий, работы базовой инфраструктуры, в первую очередь топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов, чтобы в домах, в садиках детских, в больницах, поликлиниках и других наиболее значимых для жителей учреждениях было электричество и вода, и тепло.
1: Премьер отметил, что ситуация в приграничных регионах находится на особом контроле правительства. Федеральная антимонопольная служба начала расследование против 15 нефтяных компаний и независимых игроков рынка. Выявлены нарушения, вынесено 38 предупреждений. Проверяется стоимость нефтепродуктов для аграриев и заправок, пишет ТАСС. Так, в Удмуртии частная топливная компания необоснованно подняла цены на дизель для фермеров. Компании предписали снизить стоимость. Инспекторы получили жалобы от сельхозпроизводителей из Липецкой, Новосибирской областей и Республики Коми, сообщили в ведомстве. Кроме того, в июле обнаружены признаки картельных сговоров на независимых АЗС. Ранее вице-премьер Александр Новак провел совещание, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке топлива. На онлайн-платформу «Свое дело с Ростех» поступило около 100 инновационных идей. Участниками стали бывшие бойцы спецоперации и гражданские лица, в том числе волонтеры, сообщает РИА Новости. Уточняется, что их проекты охватывают разные области – от медицины и транспорта до беспилотников, радиоэлектроники и цифровых услуг. Эксперты и партнеры программы скоро оценят заявку и выберут победителей. Лучшие получат гранты до 5 миллионов рублей и доступ к акселераторам индустриальных партнеров, говорится в сообщении. Сбор дикорастущих грибов после длительной жары не рекомендуется. Даже съедобные виды могут стать опасными для здоровья, предупредил кандидат биологических наук Дмитрий Федоров. В засушливый период грибы накапливают токсины из почвы. Без достаточного количества влаги концентрация вредных веществ в их плодовых телах увеличивается. Это может привести к тому, что даже привычные съедобные грибы вызовут проблемы с пищеварением. Особенно опасны старые и крупные грибы. Они дольше остаются в неблагоприятных условиях и успевают впитать больше токсинов, отметил эксперт. Это были новости общества. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Как не попаду сюда, все время боюсь споткнуться. Так темно.
4: Что вы хотите? Лампочка Ильича. Да-да, та самая.
3: А здесь у вас что? Кукуруза. Сделана в СССР. Да я на даче выращиваю не хуже.
4: На ней целое поколение выросло.
3: Осторожно, яд. Откуда?
4: А, средневековье, Медичи. С тех пор столько всего изобрели.
5: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
6: На трибунах становится тише. Тает быстрое время чудес. До свидания, наш ласковый Миша. Возвращайся в свой сказочный лес. На закрытии Олимпиады 1980 года многие люди плакали. Об этом удивительном событии рассказывает москвовед, писатель, историк Александр Васькин.
5: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня на Радио Звезда.
7: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
8: Мы продолжаем программу. С нами сегодня политолог Инна Ямбулатова. Подписывайтесь на ее канал в Максе. Называется «Советник президента». Ну, давайте тогда мы завершим тему предыдущую, третий сценарий, и двинемся дальше.
9: Да, я вот подтверждение вышесказанных слов фактически вот коротко приведу. Вот эта вот готовность встречи на Даунинг-стрит в июне, да, с Мерцем, Стармером и Макроном и Зеленского. И дальше целая серия газетных статей о том, что новая Крымская война, попытка реванша за события 170-летней давности и удар как раз по музею. идею, да, нашей панораме Севастопольской при посредничестве как раз британцы это делали, организовывали. Вот «Голубой поток» вечером 7 июля была атакована компрессорная станция Краснодарская, Смоленская, Северского района, и Джубга, Лазаревская, Сочи. Атака была направлена на срыв беспрерывных поставок именно в Турцию. Я просто напомню, чтобы вы понимали, что, о каких мощностях идет речь. Мощность «Голубого потока» — это 16 миллиардов кубов в год, общая протяженность 1213 километров. В 2025 году Турция суммарно получила 21 миллиард кубов газа. Это атака компрессорной станции, это прямой удар как раз по турецким интересам. Теперь возвращаясь к третий сценарий. Последний сценарий, который я хотела сказать, четвертый, да, получается, мы три рассмотрели, да, это напротив, если американцы бросают Турцию на произвол судьбы и применяют против Ирана курдов, но это будет, это, кстати, израильский вариант, да, развития событий, но это поставит вопросы о целостности самой Турции. В любом случае, Турция так или иначе, задача сейчас британцев втянуть именно это государство в конфликт, неважно на чьей стороне. Вход Турции в любом виде в конфликт, прямое столкновение, будет означать изменение полной ситуации геополитической на всем пространстве Передней Азии, Ближнего Востока, и это очень серьезный удар по Китаю на самом деле. А дело в том, что на днях поступила очень неприятная для нас информация. Европейская комиссия разрешила Киеву тратить кредит ЕС на китайские комплектующие для беспилотников при их производстве для Украины. Речь идет о первом транше 5,9 миллиарда в рамках финансовой помощи в размере 60 миллиардов всего. Причем эти средства – это замороженные активы, в том числе России. То есть за деньги России оплатят Китаю комплектующие до беспилотников, которые полетят по целям России. И Китай на это пока ничего не ответил. Ну, маневр неприятный, но для нас он крайне полезен. Почему? Ну, потому что нужно понимать, четко оценивать, что друзей пока у нас серьезно вот таких, кроме Белоруссии, братских народов, их нет.
10: КНДР.
9: КНДР сегодня, ну, безусловно. Но Китай делает сегодня все, чтобы усилить влияние, он свою партию разыгрывает, влияние на Европу на фоне давления Трампа на ЕС. То есть он пытается Европу на свою сторону перетянуть. И ради этого готов закрывать на глаза, куда передается его продукция двойного назначения. Европа, безусловно, зависит сегодня от китайских комплектующих в сфере электроники, микроэлектроники. Китаю выгодна сегодня долгая война с Россией и Украиной. Почему? Демпинг, вы знаете, что неприятная новость, да, когда попытались продавить цены на газ по внутренним ценам, да, на строительстве потока. Дальше. Широкий рынок поставок всем сторонам конфликта. Просто зарабатываем деньги. Но главное, что дает Китаю война России и Украины? Бесценный ресурс чего? Времени. Всем не хватает времени. Вот мы сейчас готовимся, почему так активно прям действием не переступаем на территорию Украины. Мы тянем это, мы время, мы готовимся. Мы готовимся технологически, прежде всего, готовимся к космос. Придется ли нам сбивать спутники Илона Маска? Ну, скорее всего, что при развитии, повышении ставок и конфликта, да, нам придется это, но мы это умеем делать, а значит, придется это делать. Хотите воевать палками, значит, будем воевать палками. Но я напомню главную мысль, в том числе Квашнина Анатолия Васильевича. Удар стратегическими видами вооружения, я имею в виду ядерное оружие, должен быть нанесен только один раз. И так, чтобы в ответ ничего не прилетело по нашей территории. Вот когда мы к этому будем готовы, когда наша система вот так будет отстроена, то есть вот это и есть, собственно, переход уже к такой более, скажем так, жесткой стадии. А до этого просто в ряде как устрашающие элементы, я думаю, что это было бы крайне непродуктивно, потому что потеря 20%, даже если урон нам наносят в ответ, менее, но это все равно проигрыш, потому что в ядерной войне победителей нет. Вот это нужно четко понимать. Вернемся к Китаю. Китаю все равно придется в случае, если конфликт Трампа и Ирана, а он сейчас ухудшается, начнет развиваться вот по плохому сценарию, Китаю придется освободить Россию от Украины. Ну, в кавычках, да? Почему? Потому что Китай в одиночку на три фронта, а это будет Япония, Австралия, США и Индия даже в этом случае, да, она будет против Китая. Ну, если нейтральную позицию займет, то с удовольствием потопчется, да, в экономическом противостоянии. И Средняя Азия. Китаю придется России помогать, потому что Россия должна будет тогда, в том числе, активно защищать свои южные рубежи. И вот тогда всякая экономика, бизнес, да, ради бизнеса, для Китая будет уже вторичен. Но вот об этом надо помнить, уважаемые товарищи китайцы, и лучше таких вещей балок не вставлять. Теперь очень бы хотелось перейти вот к важнейшей теме.
10: Давайте мы поговорим, да, по поводу того, что у нас на внутреннем контуре происходит. Вот это... Потому что, к сожалению, до сих пор мы наблюдаем ситуацию, при которой разного рода трудности у нас раздуваются с помощью, в частности, российского сегмента интернета до размеров невероятных, а когда у нас идет последовательная и очень успешная работа силовых ведомств специальных служб. Это как-то очень часто умалчивается. И надо вообще расставить точки над «и». Во-первых, давайте скажем, что за неделю нашими спецслужбами и ФСБ, прежде всего, предотвращен целый ряд серьезных терактов. Ну, давайте вот перечислим некоторые, да? 9 июля задержали 25-летнюю гражданку России, которая по заданию украинского куратора вела наблюдение за жильем и автомобилем военнослужащего. Тогда же взят мужчина, который планировал атаковать высокопоставленного офицера Минобороны с помощью дрона. У него изъяли самодельное взрывное устройство весом 600 грамм и телефон с перепиской. 10 июля стала известна история с аэродромом Ростов-Центральный. Украинская военная разведка планировала уничтожить инфраструктуру и личный состав с помощью 13 FPV-дронов с системами искусственного интеллекта. Но исполнитель в тот момент, когда истинную цель узнал, сам пришел в спецслужбы.
9: Паутина 2, так называемая. Да,
10: ну, кстати говоря, тут наглядно иллюстрируется ситуация того, что сознательность наших сограждан, она повышается. И, в общем-то, люди сами помогают предотвращать эти теракты. Молодцы наши люди. 13 июля ФСБ сорвала диверсию на объекте ОПК и против военнослужащих. Изъяты 24 FPV-дрона с боевыми частями и иностранным оборудованием, которое было ввезено через Брянскую область. В отличие от прошлогодних схем со взрывчаткой в бытовых тайниках, здесь действовали промышленными партиями беспилотников. Это вообще просто качественно иной уровень угрозы. Дальше, 14 июля обезврежено 35 FPV-дронов с канадскими системами управления на стратегическом предприятии в Подмосковье. По данным ведомства, к диверсии привлекли двух граждан Молдавии и ранее судимого гражданина России. Организатором назван гражданин Украины и США Альберт Васильев, известный как видеоблогер и рэпер «Киевстонер». Ну, его публичный статус эксперты вообще называют необычным, конечно. Раньше куратора анонимными оставались, это что-то новенькое.
9: По-моему, нескольких разведок находится уже, нескольких спецслужб других стран тоже находится уже. Ну, на самом деле, смертник уже. Я думаю, что его приговорят.
10: Ну, и давайте еще упомянем факт того, что вообще, в принципе, с начала года текущего, 26-го, в России предотвращено 101 преступление террористической направленности, и в том числе 78 терактов. И, кстати, украинские спецслужбы не снижают активности в Telegram, WhatsApp, все то, что относится к корпорации Мета, запрещенной в России.
9: Поэтому меня очень сильно удивляет о том, что некоторые, так сказать, скажем, общественные деятели, в кавычках, размещают на своих сегментах призывы «давайте включим Телеграм». Я напомню, кстати, что свобода Телеграма закончилась в том числе, недавно была ТМИ, да, полностью отключена именно черногорской стороной. Если я правильно помню, то как раз адрес знаменитый, который действовал по всему миру и декларировался как свободное, да, отключили не мы. И как, несмотря на это, наезд на наших Роскомнадзор, а когда осознали, что это на самом деле было мировое отключение, это отключил владелец, да, адреса, фактически территория, да, то никто не извинился-то перед Роскомнадзором и нашей Федеральной службой безопасности.
10: Напомним, Мета, эта корпорация объявлена экстремистской, да, в России.
9: Теперь...
10: Ну и давайте еще тогда завершим по поводу мессенджеров. Выявление агентуры, перекрытие каналов поставок на всех этапах. Все это вот происходит, в частности, через отслеживание этих вот самых каналов, ну и...
9: Это как, насколько важно контролировать вообще то, что происходит в мессенджерах, ведь это же координация осуществляется, в том числе с помощью мессенджеров, да, западных в том числе. Теперь вы не упомянули главнейшую, на мой взгляд, сейчас операцию. Это взлом смартфона экс-министра обороны Украины Федорова. Федоров непростой человек, это человек Карпа. И, кстати, поздравляю всех коллег и вас, Анна Борисовна, с признанием Либертарианской партии и иноагентом.
10: Кстати,
9: я почему с Федоровым? Потому что
10: Федоров... Мы поднимали эту тему, кстати говоря, в наших эфирах неоднократно.
9: Да, неоднократно. И мы работали над этим, экспертизы, в том числе участвовали в производстве экспертизы. И все, вот первая часть. Теперь нужно двигаться к признанию.

0: Вот в чем смысл, да, это и есть то крыло глобалистов мирового цифрового контроля. В ответ на это, кстати, Китай инициировал вместе с Россией подписание соглашения. В Китае сейчас, да, 25 стран, Анна Борисовна, подписали о координации действий при применении искусственного интеллекта в двойном назначении военное и стратегического сотрудничества. Эту идею мы с вами поднимали на форуме «Армия». ОДКБ, она, помните, мы проводили этот круглый стол, и вы проводили под вашим руководством, эта идея вошла в резолюцию о том, что необходимо будет по типу ОЗХО, да, делать, вот о чем говорил тогда Кириллов покойный. Вот, собственно, к этому мы пришли, и сейчас видите, что это пришлось все равно делать, все равно эта организация будет создана, конвенция будет предложена, уже подписания начались этой, да, этого документа. Это крайне важно. Но я бы привела сейчас, перешла от эффективной деятельности Федеральной службы безопасности, вот к какому вопросу. Ведь Федеральная служба безопасности, Следственный комитет, Росгвардия, вообще силовые ведомства в последнее время стали подвергаться обвинениями, в том числе со стороны так российских, так называемых, да, креативного класса, я бы так назвала, да, с голубыми там челочками, там, да, как они там, о том, что у нас чуть ли не политические репрессии начались, о том, что вот все, что там происходит, там, фактически этот удар, который по Русской Православной Церкви, по идее русского народа и русского языка, да, и по силовикам, армия и силовые ведомства. Это очень спланированная операция. Тут, я думаю, ни одной мне пришли такие мысли в голову. Вы помните 17-й год, что послужило толчком для начала беспорядков в Петрограде?
1: Хлеб.
0: Хлеб. Цены на хлеб начали. И исчезновение хлеба. Но ведь Россия на тот момент была ведущей экспортной державой продовольствия, зерна. Понимаете? Удивительная вещь. Страна, которая экспортирует зерно, вдруг оказалась без хлеба. Император Российской империи, находясь в Ставке, получая эти донесения, не мог поверить своим глазам. Почему? Я просто скажу вам, что хлеба в России в 2014-2016 году наблюдался избыток зерна. Прекращение, хлебный экспорт был уже тогда начал ограничиваться. И баланс, да, 15-й год 444,9 тысячи пудов. 16-й год прирост 723 тысячи пудов. 16-17 год характеризуется убылью на рынке в 33 тысячи пудов зерна. В 18-м году этим вопросом пришлось заниматься, вы не поверите, хлебным вопросом с транспортной логистикой. В 21-м году Дзержинский получает должность народного комиссара путей сообщения, одновременно оставаясь на посту руководителя ВЧК НКВД. Почему? Потому что тогда хлебный вопрос – это отсутствие возможности логистики быстрого переброски, да, и разрушенности железной дороги к 2021 году в таком состоянии, что председатель Госплана Глеб Крыжановский, один из самых компетентных фактически руководителей, это один из авторов, в том числе ГОИРЛО, да, и тогда перебрасывают туда Дзержинского. 3 года ему понадобилось. Он фактически восстанавливает кадровую школу, возвращает тех, кто работал еще при царской России. За 3 года 2000 мостов, 2500 паровозов, 10 тысяч километров железной дороги. И вводит туда понятие борьбы с бандитизмом и охраны составов. Охранялось и депо, и строители железнодорожников. И фактически вот это вот ВЧК, которое создается, там создается, помимо этого, внешняя служба разведки впервые создается, которая работает уже на диверсии вовне. Ведь в царской России такого еще не было. И создается система внутренней экономической безопасности. И борьба с коррупцией отдельно выделяется. Дзержинского много вопросов с точки зрения его нравственный террор, какими методами решается вопрос. Это очень серьезный момент для историков. Но мне было интересно почитать его письма, посмотреть на него как на человека.
1: Давайте упомянем, что на самом деле вот эта фамилия Дзержинского, имя Дзержинского Феликса, оно ведь сейчас очень активно упоминается, в частности, в сегменте интернет российском. Почему столетняя годовщина со дня смерти основателя ВЧК Феликса Дзержинского отмечалась? И мне кажется, здесь можно предположить, вот относительно той ситуации, которую мы с вами сегодня в целом обсуждали, это тоже может быть один из вариантов работы противника на внутреннем контуре. Дискредитация.
0: Это дискредитация и внесение такого раскола
1: в целом
0: внутри
1: спецслужб, да.
0: Ведь Дзержинский, разбираясь о том, почему не было хлеба, первое, что сделал, наладил логистику, охрану грузов, и второе, он начинает бороться со спекулянтами и те, с кем борется сегодня у нас ФАС. антимонопольная служба. Фактически он создает прообраз антимонопольной службы, ведь он проанализировал,

0: почему произошла такая в Петрограде такая нехватка? Ведь хлеб-то был на складах, и мукомольни работали, все было. Вот эта вот ситуация, она как раз и послужила точкой невозврата уже Российской империи. Она начала рушиться, как карточный домик, да, все стало разрушаться на глазах. И вот здесь как раз сегодняшний момент важно иметь государству свои ведомства, обеспечивающие гражданскую стабильность и государственный строй легитимный. Вот посмотрите, Царская империя, я не говорю о том, хорошие, новые, пришедшие, подобравшие валявшуюся власть фактически, да, большевики, или Царская империя, я не сравниваю сейчас, я просто говорю о компоненте нужности государству таких служб.
1: Очень интересный вопрос, очень интересный который персонаж, требует на самом
0: очень
1: деле более пристального,
0: более объективного разбора. Внимания. Поэтому к вопросу, ставить памятник, не ставить, вот сейчас вы знаете, опять эта дискуссия поднимается. Безусловно, не знаю, как будет этот вопрос решаться, я не могу определиться, потому что много и отрицательных моментов, и больше положительных сегодня я вижу, с учетом того, что выходили из той ситуации, в которой оказались. То есть это оперативная все-таки работа, да, на тот момент была. Но то, что это заложило основу безопасности нашего государства и сохранило его суверенность даже в тех границах при утрате Финляндии и Польши той же, да, безусловно, конечно, это значительный вклад в историю государственности российской вообще, прежде всего, и русского народа. А в процессе она была просто уже, условно говоря, впитана нами, эта система, применена нами, и уже, поверьте мне, это уже серьезно является фактором обеспечения вообще существования государства как такового, государственного института. А не зря я сказала о том, что еще в информационном пространстве сегодня Федеральная служба безопасности достигает очень серьезные успехи в борьбе с иностранными, в том числе платформами, так называемыми западными. Потому что сейчас фронт, работая вот в этом направлении, прежде всего бьет по когнитивному суверенитету и оперативному влиянию на граждан. И вот тут как раз, когда коллеги выходят и говорят, давайте включим то или вернем вот это, и пусть будет как было, они на самом деле вставляют палки в колеса не только Федеральной службы безопасности в их работе, да, но и вообще в существовании государства. Вот это очень серьезный вопрос. И здесь я советую всем очень, ну, более шире посмотреть на эту проблематику и во всяком случае, в период сейчас такого напряженного геополитического состояния внешнего, вопрос не заводить в тупик. Нам нужен сегодня внутри страны гражданский мир и согласие.
1: Ну, давайте сегодня на этом остановимся. Времени, к сожалению, у нас уже больше нет. Инна Ямбулатова, политолог, была сегодня с нами. Напомню, друзья, в национальном мессенджере Макс. Подписывайтесь на канал «Звезда Аналитика». Здесь найдете ссылки на все наши программы. До новых встреч!
2: Стратегия национальной безопасности. Кто имел право владеть холодным оружием в средние века? Почему в таверне было опаснее, чем на поле боя? И может ли благородный рыцарь спасти принцессу от банды разбойников? О поединках прошлого расскажет историк-медиевист, кандидат философских наук, тренер по фехтованию Николай Асламов в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.
3: От слов к делу. Военные училища России.
4: Знание, честь, преданность отчизне. Последний звонок в этом учебном заведении – церемония особая. Вместо школьного актового зала, воздушных шариков и праздничных лент – армейский плац, четкий строевой шаг и аксельбанты. Перед нами – выпускники Архангельского морского кадетского корпуса имени адмирала Николая Кузнецова. Они прошли тяжелый путь, чтобы пополнить личный состав российского флота.
3: От слов к делу.
4: Обучение здесь ведется профильное. Для моряков в приоритете физика и математика. А для тех, кто предпочел оборонно-спортивные направления, подготовлены специальные программы по физической культуре, единоборствам и силовым упражнениям. В кадетский корпус Архангельска набирают не только юноши, но и девушек. И каждый из новобранцев знает, впереди их ждут основы морских традиций и ритуалов, ежегодные полевые так называемые шлюпочные сборы, экскурсии на предприятие военно-промышленного комплекса.
3: От слов к делу.
4: Знание, честь, преданность отчизне.
3: Архангельский морской кадетский корпус имени адмирала флота Николая Кузнецова.
5: Дело техники.
6: Как грифель попадает в карандаш? Представьте себе обычный хот-дог. Способ приготовления проще некуда. Булочку разрезают вдоль на две равные части, а между ними помещают сосиску. Приправы выбирают по вкусу. Заготовка для деревянного карандаша тоже состоит из двух половинок. Внутри каждой проходят тонкие продольные желоба. В один из них укладывают грифель, затем половинки аккуратно склеивают, сжимают тисками, после чего нагревают, чтобы клей застыл. На выходе получается крепкий деревянный корпус с грифелем внутри. Длина самого карандаша может быть разной. Определяет ее специальная отрезная машина на карандашной фабрике. Дальше почти как с приправами для хот-дога. Самому надо решить, насколько острым должно быть изделие. И все. Рисуйте, чертите, пишите. Остальное
5: – дело техники.
7: Короля играет свита.
8: Соратники Петра Великого. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
9: Реклама.
10: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
11: Телефон для размещения рекламы 645 92 89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Подразделения группировки «Север» взяли под контроль Волоховское в Харьковской области, сообщили в Министерстве обороны. Кроме того, ночью российские войска продолжили наносить удары по украинским портам, используемым для поставки грузов противнику. Так, в Одессе поражены объекты инфраструктуры, предназначенные для разгрузки и хранения грузов. Российские средства ПВО сбили 7 крылатых ракет «Фламинго» и 655 украинских дронов. Потери противника составили почти 1500 боевиков, добавили в оборонном ведомстве. Бойцы 201-й гвардейской базы успешно сдали нормативы по несению службы в горах Таджикистана. Они отработали навыки скалолазания, силовой выносливости и координации, после чего совершили марш в высокогорную зону Варзобского ущелья. Подробнее о маршруте рассказал в эфире телеканала «Звезда» инструктор по горной подготовке Алексей Громов.
2: Первый этап у нас проходит на территории воинской части и с выездом однодневным в ущелье Варзоб. Военнослужащие учатся, сдают нормативы, после чего допускаются к контрольному восхождению на вершину Найзагбе. После чего выезжаем на второй этап сборов с восхождением. После успешного восхождения на вершину Найзагбе военнослужащие получают уровень горной подготовки, о том, что они прошли уровень горной подготовки, после чего допускаются к выполнению задач в горной и высокогорной местности.
1: Финальным этапом подготовки стало трехдневное восхождение на высоту 4000 метров, в ходе которого бойцы тренировали навыки выживания в горах. Руководили процессом военные альпинисты и опытные инструкторы. Министерство обороны обнародовало уникальные документы о легендарной Ярцевской операции. В июле 1941 года небольшой город Ярцево в Смоленской области стал ключевым рубежом на пути фашистов к Москве. В мультимедийном разделе можно увидеть приказы, ставки, карты, донесения и справки штабов, а также трофейные приказы вермахта, рассказала в эфире телеканала «Звезда» главный документовед Центрального архива Министерства обороны Юлия Венгер.
3: Перед нами карта. Общая обстановка в районе Смоленска с 12 по 18 июля 1941 года. Здесь мы можем видеть, как фашистские войска, 20-я моторизированная дивизия и 7-я танковая дивизия с севера и с юга заключили наши части под Смоленском в котел. И вот Ярцево был необходим для выхода наших частей из-под Смоленска, из окружения.
1: 19 июля 1941 года подразделения Красной армии освободили Ярцево от немецко-фашистских захватчиков. Это был первый город, освобожденный в ходе Великой Отечественной войны. Сражение за Ярцево длилось 80 дней. Благодаря этой победе был сорван немецкий блицкриг. Роман Авдеев, служба информации медиагруппы «Звезда».
4: Как не попаду сюда, все время боюсь споткнуться. Так темно.
5: Что вы хотите? Лампочка Ильича. Да-да, та самая.
4: А здесь у вас что? Кукуруза. Сделана в СССР. Да я на даче выращиваю не хуже.
5: На ней целое поколение выросло.
4: Осторожно, яд. Откуда?
5: А, средневековье, Медичи. С тех пор столько всего изобрели.
6: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
4: На трибунах становится тише, тает быстрое время чудес. До свидания, наш ласковый Миша. Возвращайся в свой сказочный лес. На закрытии Олимпиады 1980 года многие люди плакали. Об этом удивительном событии рассказывает москвовед, писатель, историк Александр Васькин.
6: Архивные тайны. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радиозвезда. Архивные тайны.
1: Здравствуйте, с вами Владимир Туз. В студии Александр Васькин, писатель, москвовед, бытописатель советской эпохи. Я бы, наверное, даже так сказал. Александр, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Владимир.
1: Наша тема сегодняшняя – Олимпиада 1980 года, первая и последняя проведенная в СССР. Потрясение, испытанное от тех событий, живо в памяти, ну вот нашего поколения, которое это видело, даже участвовало в этой Олимпиаде. Как это произошло? Давайте начнем с самого начала. МОК выбрал нашу страну. Тоже впервые.
2: Да, интерес к Олимпиаде возрастает, я хочу сказать, с каждым годом. Вот обратите на это внимание. Я бы сказал, что еще в 90-е годы такого интереса не было, и такого внимания и прессы, и исследователей. Но теперь я просто поражаюсь. Снимаются фильмы, да, ну вот наша радиопередача, одна из многих, наверное. А как все начиналось? Ну, представьте себе, Советский Союз – огромная спортивная держава. Как так могло получиться, что за 70 лет, а это довольно много, всего одна Олимпиада была проведена? Это совершенно недостойно по отношению к советскому спорту. Мы помним эти победы в самых разных видах спорта. Дело в том, что советское руководство довольно долго не придавало значения влиянию Олимпиады на идеологическую сторону, скажем так, жизни, на пропаганду вот советского образа жизни, да, вообще советскости, вот этих идеалов социализма. Да было и некогда, честно говоря. Мы помним, как тяжело формировался Советский Союз. И вот только после войны дошли руки до Олимпиады. 52-й год. Начало советского олимпийского движения. Едет команда в Хельсинки. Ну, да, 52-й год. Ну, все-таки. Ну, а дальше-то что? Почему сразу не подали заявку? Но опять же, вот тяжело в видении советских вождей, Олимпиада не представлялась чем-то удивительным, чем-то уникальным, да, как она может повлиять на борьбу за социализм, за строительство коммунизма, ну, никак. И лишь с началом 70-х годов стало ясно, что, в общем-то, этот шанс упускать нельзя. И вот появляются люди довольно энергичные, молодые, ну, такие, как, например, руководитель советского спорта Павлов, Госкомспорт это называлось, руководитель в будущем Олимпийского комитета России Виталий Смирнов, вот ему было звание героя присвоено, да, они много делают, но не только они, конечно, для того, чтобы все-таки Москва в 74-м году была выдвинута в качестве кандидатуры на проведение Олимпийских игр 80-го года, и сделали много для того, чтобы была победа одержана. Сначала планировалось в 1976 году провести Олимпиаду, но проиграли Монреалю. И вот стали ездить, много ездить по миру, разговаривать с людьми, членами Олимпийского комитета. Долгое время Олимпийский комитет принимался как враждебная организация, ибо в его составе было немало представителей княжеских династий Европы. Да-да-да, всякого рода баронов, графов, маркизов. Естественно, что эти люди априори не могли сочувствовать, да, Советскому Союзу. И вдруг выяснилось, что там есть наши бывшие соотечественники, такие как барон Фальцфейн, да, спортсмен, да, да, да, основатель олимпийского движения Лихтенштейна. А ведь в чем тут главная болевая точка? Им очень хотелось посетить свою родину. Хотя бы одним глазком взглянуть на березки, на рябинке, а то, что осталось от спаленной крестьянами в 17-м году усадьбы. И вот на этом сыграли.
1: На ностальгии,
2: да,
1: старых русских.
2: Да, и Фальцфейн приехал потом. Это было организовано как награда ему за то, что он сделал для победы Москвы в этом очень непростом соревновании. А конкурент был серьезный, Лос-Анджелес.
1: Я помню. Скажите, вы верите или проверяли, тайная сплетня ходила, что все-таки МОК получил взятку?
2: Нет, я вообще поражаюсь, как просто все было сделано. Я вот много уже архивных документов просмотрел, поскольку сейчас работаю над книгой о повседневной жизни Московской Олимпиады. Мне было интересно, да, существует ли основа для подобных предположений. Нет, вот довольно просто. Как рассказывает тот же Виталий Смирнов, мы привезли там хохлому в бумаге в серой, ну, которую заворачивали колбасу, помните, всем. И вот только тем и занимались в Вене, что мы купили упаковочную бумагу, и все это очень красиво заворачивали, чтобы подарить вот эти подарки, подарки. Uh-huh, uh-huh. Так вот, представьте себе, обошлось без взятки. Я в это верю, я не верю ни в какую взятку. Просто, ну, пора уже было. Пора уже было Москве принимать Олимпиаду.
1: И я не верю. Это программа «Архивные тайны» на радио «Звезда». Мои туристы в 80-м году, венесуэльцы приехали, говорили, что советские атлеты будут просто подбирать золотые медали с пола, потому что основных соперников США нет. Идет бойкот Олимпиады. Так оно и случилось. 80 золотых медалей завоевали наши в отсутствие конкурентов. И западная пресса писала: а Олимпиада-то неполноценная. Ваша точка зрения?
2: Немного не так. Понимаете, мировой рекорд есть мировой рекорд. И когда наш выдающийся пловец Сальников получил столько медалей, или наш меткий стрелок Метельков, да, или Кривопусков, выдающийся спортсмен.
1: Саблист.
2: Да, вот смотрите, сколько прошло лет, да, а вот мы с вами разного поколения, да, как бы понимаем, о чем мы говорим.
1: Сальников пловец 1500 метров впервые в истории вышел за 15 минут. Помню, между
2: вот
1: прочим,
2: к этому не подкопаешься, поэтому подбирать медали, это, не знаю, подбирать можно грибы, оставленные кем-то вот перед вами, а здесь нет. Здесь немножко все-таки вот так вот неправильно интерпретировано было вот это успешное выступление советских спортсменов. Рекорд есть рекорд. Другой вопрос, что да, не приехали американцы, европейцы, сильнейшие спортивные сборные. Дело было не в количестве, 60 или больше, дело было в качестве. Да, это были основные конкуренты. Я напомню, кто всегда претендовал на первое место в медальном зачете. Вот в истории олимпийского движения. Это довольно сложно, хочу вам сказать, определить.
1: А по-разному бывало, в зависимости от эпохи.
2: А вот в советское время, когда существовали две системы, да, три государства, ну, за редким исключением, иногда пробивались там другие, там канадцы, США, СССР и ГДР. Сильнейшие сборные мира. Вот в основном они боролись всегда за первое место в медальном зачете.
1: В командном зачете.
2: В командном зачете, да. Зимой и летом. Помните, ведь тогда олимпиады-то проводились зимний и летний в один год. Было такое. Угу. Сейчас их решили немножко, да, на два года. Чуть попозже они проводятся. Чтобы не совмещалось. Поэтому сомнений в том, что наши спортсмены получили то, так сказать, что они получили, 80 медалей, а, кстати, символично, правда? Олимпиада 80, 80 медалей. Не может быть никаких. Потому что рекорд есть рекорд. Рекорд невозможно, понимаете, отменить. Вот. Да, американцы хотели приехать, но что придумал Картер? Ну, и Картер, и Бзержинский, его советник. Они угрожали даже лишением гражданства американским спортсменам, которые хотели бы, могли бы, да, самостоятельно приехать на
1: игры. И американцы, и один итальянец, который, кстати, установил рекорд, Борец, по-моему, приехали не под флагами своих государств, а частным образом под пятью кольцами. За это наказывали, да?
2: У них на родине, да.
1: Вы утверждаете, что наказывали.
2: Наказывали, а фирмы, которые сотрудничали с Советским Союзом, против них вводились санкции. Это был очень жестокий напор со стороны Соединенных Штатов Америки. Но я напомню, что тогда приближались выборы. Картер готовился к выборам. Ну, кстати, вот он уже, когда ему исполнилось 100 лет, сказал, что он жалеет о бойкоте. И Киссинджер тоже, которому было чуть меньше лет.
1: С возрастом люди становятся мудрее.
2: Он им вручал медали свободы. И один из спортсменов Картеру сказал: вы знаете, это медаль свободы.
1: Александр, смотрите, к Олимпиаде готовились, и Косыгин, часто это относится и к Брежневу, потом скажет: если бы я знал, сколько денег это будет стоить, я бы никогда не дал бы своего согласия на проведение Олимпиады в Москве и в других городах. И у Брежнева были сомнения, когда ему показали смету. Она, вообще-то говоря, окупилась или по нулям, или была убыточной? Потому что я не изучал этого вопроса.
2: Официально она окупилась, конечно. Но, видите ли, советская система была так устроена, что можно было окупить все, что угодно, списав любые расходы, понимаете, любые убытки. Это очень важно. Советский Союз – это страна с плановой экономикой. Вот это очень важный момент. И поэтому тут бесполезно выяснять, был ли убыток или была прибыль. Потому что многое делалось бесплатно. Например, Олимпиаде 80 ударных дней – это бесплатного труда. Вот это как расценивать? Это убыток или прибыль? Когда люди бесплатно работают на строительство олимпийских объектов. Попробуйте-ка.
1: Убыток для людей и прибыль для государства.
2: Для людей это была честь, как писали советские газеты. Кстати, я принес с собой интересный документ архивный, который свидетельствует о том, что Леонид Ильич Брежнев был против проведения Олимпиады.
1: Об этом документе чуть позже. С нами писатель Александр Васькин. А хотите анекдот? Армянское радио спрашивает у Хрущева, наступит ли коммунизм в 1980 году. Не знаю за счет коммунизма, но Олимпиада точно будет. Как изменилась наша жизнь во время игр. Ну и после этого. Об этом позже.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
3: В отличие от сверстников, Полину не беспокоит выбор будущей профессии. Она твердо решила поступить в медицинский вуз. Как правильно ставить капельницы и делать уколы, девочке известно уже давно. 3 года назад ей пришлось дать бой раку крови. Победа была безоговорочной, но страшное заболевание атаковало вновь. Полина вернулась в отделение онкологии, химия стала высокодозной. И все же девочка не унывает и отважно борется за жизнь. Впереди ее ждет самое тяжелое испытание – пересадка костного мозга. Повысить успешность процедуры позволит комплекс препаратов. Они поддержат ослабленный организм и защитят от побочных эффектов. Стоимость сопроводительного лечения почти 5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Сердюк Полины. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Архивные тайны. На радио «Звезда».
1: Писатель, москвовед, историк Александр Васькин у нас в гостях. Разговор ведется об Олимпиаде 80. Что вы говорили, что у вас лежит копия документа за подписью Брежнева, да?
2: Да.
1: Что там?
2: Вот посмотрите, как пишет Леонид Ильич. Он пишет: «Как-то сложилось таким образом, что нами принято решение провести спорт-олимпиаду в СССР. Стоит это мероприятие колоссальных денег? Возможно, этот вопрос нам следует пересмотреть и отказаться от проведения Олимпиады. Знаю, что это вызовет много кривотолков, но при решении этого вопроса надо исходить из того, что на первый план выдвигаются вопросы о стоимости этого мероприятия. Есть возможность отказаться от него, уплатив какой-то небольшой взнос в виде штрафа. Это нужно обсудить. Нужно вспомнить об этом ФРГ и другие места. Могут быть разного рода скандалы, которые могут очернить Советский Союз. А в отношении Советского Союза, думаю, что наши враги особенно постараются в этом». Это письмо, которое Леонид Ильич написал. Вот видите, здесь написано «Ку».
1: А дата какая?
2: Здесь стоит дата 75-й год, 25-12.
1: То есть еще до того, как МОК принял решение о проведении Олимпиады в Москве и других городах?
2: В 74-м принято. В 75-м Леонид Ильич начинает зондировать почву.
1: О том, что можно пойти на попятный.
2: Отказаться.
1: Тем не менее, не пошел.
2: Он не смог пойти, потому что руководство в Советском Союзе было коллективным. Не мог один человек, даже если был Брежнев, так вот настоять на своем. Это письмо написано, адресовано КУ. Видите, КУ? Угу. КУ. Что это такое КУ? Константин Устинович.
1: Я понимаю, были колебания. Знаете, о чем хочу поговорить? Ну, наверное, о том, чему и будет посвящена ваша книга. Был рубеж, который разделил московскую жизнь на до Олимпиады и после. И в каком-то смысле даже жизнь в Советском Союзе. Что изменилось? А некоторые вещи изменились радикально. Я это видел собственными глазами. Рассказывайте, Александр.
2: Что изменилось? Изменилось отношение к предстоящим событиям. Стало понятно, что отказаться мы не можем. Это вызовет еще большие проблемы. Надо готовиться. Теперь как готовиться? Надо много и долго строить. Так? Надо готовить персонал, причем во всех областях. Переводчики нужны. Где взять такое количество?
1: Я был нужен, да.
2: Только одних студентов московских вузов было задействовано во время Олимпиады 10 тысяч человек. Только студенты. Но ведь студенты еще выполняли и другие обязанности. Водители, повара, просто дружинники, сантехники, монтажники. Основная проблема, которая возникла, это где взять людей? где взять специалистов в своей области? Как переучить работников советского сервиса?
1: Знаете, что хочу сказать? Мы зимой 39-го в начале, мы, работники интуриста, были брошены преподавать...
2: 79-го.
1: 79-го, да. На экспресс-курсы английского языка для офицеантов, барменов, горничных и таксистов.
2: И это вот естественно.
1: Эти люди, которые не могут сказать «how do you do», приходили, и вот начатки английского языка мы им давали. Кстати говоря, бесплатно. За всю ту же самую зарплату.
2: Ну, бесплатно это так и должно было быть.
1: Естественно.
2: Это так и было в советское время, все бесплатно. И я думаю, это была большая честь для таксистов, и для тех, кто им преподавал. А где взять таксистов, которые должны вести с улыбкой? Куда вам нужно.
1: А да? Из других городов их
2: конечно. Присылали. А машин сколько привезли?
1: А они Москвы не знали толком.
2: Их научили. Столько людей получили новую профессию. Пожалуй, никогда такого не было ни до, ни после. В общем, задача стояла изменить Москву и вообще Советский Союз настолько, чтобы не ударить в грязь лицом перед иностранцами.
1: Собственно, с нуля была создана огромная инфраструктура. Гостиница «Космос» французская, вот вам раз пример. Гостиница «Прибалтийская», шведский проект в Ленинграде, вот вам два пример. И это не единственные гостиницы, построенные к Олимпиаде.
2: Измайлова.
1: Измайлова, в Ленинграде «Прибалтийская» тоже строилась.
2: В Таллине «Олимпик».
1: В Таллине, да. А сколько спортивных сооружений?
2: А дороги? Ведь их нужно было все приводить в порядок.
1: Колоссальные
2: дороги деньги. Европейской части СССР. Их нужно было оснастить станциями техобслуживания иностранных автомобилей. А это-то где взять? Где взять технику, где взять людей, которые могут «Мерседес»?
1: С нуля. Очень много делалось с нуля. Это программа «Архивные тайны». Вы слушаете «Радио Звезда». Александр, меры безопасности были приняты чрезвычайные. Ничего подобного ранее не было. Расскажите об этом, пожалуйста.
2: Ну, во-первых, Комитет государственной безопасности неоднократно сообщал ЦК КПСС о планах противника. Именно вот это слово я подчеркиваю. Только оно употребляется. Противника. По возможным провокациям, по срыву Олимпийских игр. То есть обстановка была фронтовая. Не то, что там наши зарубежные партнеры, нет, исключительно противник, одно слово. Вот это хорошо атмосферу передает. И поэтому появление в аэропорте Шереметьево первых рамок металлоискатели, это, конечно, событие историческое.
1: И связано с Олимпиадой.
2: Безусловно. Поставили на учет всех потенциальных террористов, психически больных людей, всех пересчитали, вплоть до одного человека. Что меня поражает в советских документах, это точность. То есть, там написано, например, не 1000, а 1023 человека. Понимаете? 10508. Вот это количество. То есть, каждый был на учете. А потом еще диссидентское движение, академик Сахаров, которого выслали
1: было,
2: в Горький.
1: Было, было, было.
2: Я собираю фольклор сейчас. Вот да, этот анекдот очень известен про Олимпиаду 80-го вместо коммунизма. А вот вам другой анекдот очень интересный. 80-го года. Остроумный довольно-таки. Шаху отрезали ногу, потом отправили его в Горький. Но Олимпиада все равно состоится. Значит, в чем суть? Шах – это шах Ирана, лишившийся власти. В это время происходит революция в Иране. Освещается это все широко в советской прессе. Ногу кому отрезали? Иосифу Бросу Тита, который умирает в мае 80-го года. Горький здесь при чем? В Горьком находится в ссылке академик Сахаров. Это, надо сказать, бесценная находка моя, потому что я еще читаю дневники бесконечно. Я даже поразился, вот это я и искал, как советские люди реагировали на
1: то
2: огромный...
1: То есть, невзирая на все происходящее в мире, Олимпиада обязана
2: на огромный
1: состояться.
2: Поток информации.
1: Слушайте, Александр, это легенда или нет, что на 101-й километр ссылали нежелательных в Москве людей? Потому что я прихожу в интуристовскую гостиницу, в тот же «Космос», и знакомых девочек, ну, просто я знал эти лица наизусть, и я их не вижу.
2: Ну, их выселили, вы совершенно правильно сказали, за 101-й километр. И вообще всех, кого можно, не только валютных проституток, а большую часть москвичей, принимается решение ЦК КПСС максимально очистить Москву от ее населения. Что это значит? Всех школьников по возможности вывести в пионерские лагеря, студентов туда же, не лагеря, конечно, но отправить за территорию Москвы, там те же там были студенческие трудовые лагеря, да, где они там собирали яблоки, бог знает что. Даже этих дошкольников и тех вывезли в 80-м году за пределы Москвы. Исключить проведение любых конференций, любых каких-то международных встреч, ну, всего, что только можно. В общем, как в одном документе, который я видел, говорилось, это позволит нам сократить число граждан, въезжающих ежедневно в Москву, на 600 тысяч человек.
1: Поэтому поезда это... ходили, смотрите, да. Самолеты летали, а Москва обезлюдила.
2: А через Москву поезда не ходили.
1: Не ходили.
2: Не ходили. Они ходили в объезд. Запретили въезд иногородних автомобилей. Только московские машины могли въезжать и выезжать из Москвы. Так что безопасность... там была на первом месте. И вот это и было причиной того, что Москва опустела. Я со многим разговариваю и спрашиваю, что вам запомнилось, что вам запомнилось. К сожалению, мне мало говорят о том, что это были рекорды. В основном на первом месте пустая Москва, на втором полные полки магазинов. Вот два таких момента, запомнившихся из повседневной жизни.
1: Ну, давайте, у вас у копилок. Смоленский гастроном, знаете, конечно. Я туда захожу в августе 80-го. Черная икра в развес. Дорого, конечно. 40 рублей килограмм – это стипендия студента. Очереди нет. Продавщицы в белых кружевных фартуках силятся улыбаться. У них аж скулы сводят, настолько они к этому не привыкли. Вот вам товарное изобилие. Вот вам московское радушие и сервис, вот там, что называется, товар лицом. Вы знаете, после этого, после Олимпиады все это прошло. Писатель Александр Васькин с нами, мы разговариваем об Олимпиаде 80. Олимпиада как явление культуры.
0: Архивные тайны на радио «Звезда». Продолжим после новостей.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Подразделения группировки «Север» взяли под контроль Волоховское в Харьковской области, сообщили в Министерстве обороны. Кроме того, ночью российские войска продолжили наносить удары по украинским портам, используемым для доставки грузов противнику. Так, в Одессе поражены объекты инфраструктуры, предназначенные для разгрузки и хранения военных грузов. Российские средства ПВО сбили 7 крылатых ракет «Фламинго» и 655 украинских дронов. Потери противника составили почти 1500 боевиков, добавили в оборонном ведомстве. Фонд развития промышленности за последний год начал финансирование порядка 330 проектов, предоставив российским предприятиям 110 миллиардов рублей. Об этом на встрече с премьер-министром сообщил руководитель фонда Роман Петруца.
3: Если смотреть на всю дистанцию работы Фонда развития промышленности 2015 года, мы перешагнули цифру 2200 проектов, которым мы предоставили льготное заемное финансирование общим объемом больше 730 миллиардов рублей. При этом, с учетом софинансирования со стороны компаний, общий бюджет проектов в обрабатывающих отраслях промышленности при нашей поддержке составил 1,3 триллиона. За это время клиентами фонда стали более 1500 уникальных предприятий, от малых технологических компаний до крупных промышленных холдингов. Наиболее востребованы проекты в Московской области, Свердловской, Татарстане, Пермском крае. Но география ФРП – это вся страна.
2: Фонд преодолел важный этап. 1000 проектов полностью погасило свои долги. Общая сумма возвращенных средств составила 285 миллиардов рублей. И все эти деньги сразу же направили на новые инициативы, отметил Петруца. Удары по складам Wildberries могут быть признаны военным преступлением, заявили в ООН. Там также подчеркнули необходимость проведения всестороннего расследования. Дмитрий Песков ранее отметил, что Киев продолжает атаковать мирные объекты, что подтверждает его террористическую сущность. Официальный представитель ООН призвал стороны воздержаться от взаимных обвинений до завершения работы экспертной миссии на месте происшествия. Госдума значительно расширила список административных правонарушений, за которые мигранта могут выдворить из России. Теперь таких статей в КОАП 45 вместо прежних 22. Закон предусматривает выдворение за дискриминацию по полу, расе, национальности, языку, религиозным убеждениям и другим признакам. Ранее за такие действия гражданам назначали штраф до 3000 рублей. После вступления закона в силу за подобные действия мигрантам также будет грозить штраф в размере 3000, но с обязательным выдворением из страны. Кроме того, мигрантам с любой судимостью теперь запрещено получать российское гражданство или право на проживание в России, добавили в Госдуме. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
1: Архивные тайны.
4: Писатель и историк Александр Васькин у нас в гостях. Олимпиада 80. Вот какое событие мы сегодня вспоминаем. Шутка была. Воздушное пространство США. Вторгся неопознанный летающий объект. Мишка-талисман оснащен приборами ночного видения и декодером, позволяющим слушать переговоры телефонные в Белом доме. Давайте вспомним это очаровательное создание. Мишку. Мишка – талисман.
5: Мишка, да, это создание Виктора Чижикова, замечательного художника, иллюстратора детских книг. Можно сказать, он вошел в историю, мало того, что он был вообще прекрасный человек, и талантливый, но вот благодаря одному рисунку он вошел в историю Олимпийских игр и Олимпийского движения. Один из лучших талисманов за всю историю Олимпийских игр был придуман Виктором Чижиковым.
4: На мой взгляд, самый симпатичный.
5: И я думаю, что у многих радиослушателей где-то хранится значочек, знаете, с Мишкой. Помните, значочки такие маленькие были, да, продавались. Какая-то ручка с Мишкой. То есть, этот талисман был везде. И это естественно, потому что товары лучше продаются с этим талисманом. Футболки с олимпийским Мишкой. Вот принты тогда стали такие, mm-hmm. да? Футболка с олимпийским Мишкой. Потом эти самые головные уборы от солнца тоже. Панамки с Мишкой.
4: Вы знаете, этого Мишку напечатали и начеканили в таком количестве, что года 2, 3, 4 и даже 5 магазины не могли все это расторговать. Вот этот вот Мишка стоял, вот серьезно, до 1985 года на прилавках.
5: Ну, это говорит лишь о том, что пытались искать источники финансирования нестандартные. То есть не только за счет проведения лотерей, да, которая бы позволила хоть как-то компенсировать расходы, хотя бы на содержание оргкомитета. А там, извините, сколько людей работают? Сотни. В одном только оргкомитете Олимпиады 80. А вот еще и выпуск продукции с логотипами. Кстати, была ревизия проведена деятельности оргкомитета, и, в общем-то, выводы были не самые радужные.
4: А что было не так?
5: Хищение.
4: А, ну не без этого.
5: Сувениров. Закупка, так сказать, нецелевая финской мебели для оформления кабинетов сотрудников Олимпийского этого комитета по подготовке Олимпийских игр, присвоение каких-то сувениров. Но все-таки, ну, был выговор, конечно, объявлен, но как-то вот все-таки обошлось, ибо председателем оргкомитета был человек интересной судьбы Игнатий Новиков. Он учился в школе с Леонидом Ильичем Брежневым. И был с ним на «ты», кстати. Угу. Это позволило решить ему очень многие проблемы. Вот в такой тяжелой бюрократической системе, коей являлась советская экономика. Он мог позвонить любому.
4: Я хотел бы вернуться к талисману Олимпиады. Я с Виктором Чижиковым беседовал в свое время. Сейчас он, ну, он скончался, к сожалению, в нулевые годы.
5: В 20-м году, по-моему.
4: Да, в 20-м, да. Это душевнейший человек с иронией, с чувством юмора. Он спросил меня: Владимир, а вы знаете, сколько я получил за свою мишку?
5: Да, это вечная беда его была. Но,
4: 800 рублей.
5: И орден.
4: И орден.
5: Трудового красного знамени.
4: Ну, как же, ну, ведь Запорожец стоит чуть дороже. Значит, я заработал на багажник от Запорожца, а в любой другой стране я бы стал бы мультимиллионером за счет авторских отчислений. Вот не было у нас этой системы, да?
5: Не было этой системы, что и позволило провести эту Олимпиаду относительно безубыточно. Угу. Мы также с вами должны вспомнить и об эмблеме, не только о талисмане. А эмблема Олимпиады,
4: вот
5: помните?
4: Вот вздымающаяся,
5: да,
4: ввысь.
5: И звезда. Это напоминает кому-то здание Московского университета на Ленинских горах, кому-то Кремлевскую башню. И вот я хочу процитировать один документ. Это очень интересно. Вот он при мне. Вот смотрите, о ком это? Член ВЛКСМ из рабочей семьи. Проживает в городе Резекне, Латвийской ССР. Художник-оформитель дистанции пути железной дороги. Характеризуется положительно. Рекомендуем его как автора официальной эмблемы Олимпийских игр. Товарищи Суслов, Капитонов, Долгих, Зимянин, Черненко. Вот на каком уровне утверждались кандидатуры авторов. Авторов эмблем, талисманов и тех, кто будет зажигать огонь Олимпийских игр.
4: На уровне Политбюро.
5: Да, должна была быть правильная биография и нормальная с их точки зрения. То есть обязательно из рабочей семьи, русский, простой советский человек. И вот мы называем его фамилию, это Арсентьев, замечательный человек, художник, который подал свою, вот эту, свою эмблему. Кстати, вы знаете, тысячи предложений, ведь конкурс был открытым, угу. И с первого раза не смогли выбрать эмблему. Тогда уже закрытый конкурс проводит. То же самое касалось выбора талисмана. Это же впервые Песков, знаменитый журналист, объявил.
4: Песков настаивал на том, чтобы был Соболь. Кстати говоря, не сразу Мишку. Соболь предлагался Амурский тигр.
5: Кого только не предлагали.
4: Зверья было...
5: Я знаю, что слонов не было, это точно. И
4: слоны
5: верблюдов.
4: России...
5: И верблюдов. А вот орлы были. Вы знаете, как народ был воодушевлен? и стали писать письма и в ЦК, и на телевидение со своими предложениями, своими картинками. Это был взрыв такого творчества массового. Вот это интересно, конечно. Люди искренне верили, что они могут тем самым помочь и как-то, ну, и проявить себя.
4: Фантастической была жизнь в Москве. Я вот снова и снова памятью возвращаюсь к этим дням. Во-первых, погода стояла прекрасная, в меру жаркая, солнечная. Стоянка такси у Смоленского гастронома, там дальше МИД. Никогда там не было машин. Я подхожу, 8 штук стоят новеньких «Волг» друг за другом. Все таксисты одинаковые, у них белые рубашки, черные галстуки, никаких торгов, что вот туда повезу, туда не повезу, сколько сверху дашь, все по счетчику. И я встретил своего знакомого в этой очереди, которому я преподавал английский. Так он меня повез бесплатно. Понимаете, какие совпадения?
5: Какое совпадение? Как мало было народу в Москве.
4: Как мало было народу в Москве.
5: Чтобы вспомнили вот, этого, встретили такси.
4: Причастных вот, к, этому, к службе сервиса, к Олимпиаде. Да, это, ну, действительно, мы это называли 10-дневным.
5: Вы могли бы поехать на метро, и там бы услышали, как по-английски
4: дикторы
5: объявляют название станции. Это, кстати, вполне нормально. Вот мы сейчас, вы представляете, мы говорим как о чудесах каких-то. А разве это не нормально, когда таксист ведет вас туда, куда вы хотите? А разве не нормально, что продают черную икру, и вам улыбается продавщица в крахмальном переднике?
4: Тогда это было ненормально.
5: Вот.
4: Тогда это било по нервам.
5: А почему?
4: Тогда ты себя чувствовал Алисой в стране чудес. Куда я попал? Это не моя страна. Это не тот стиль общения, который у нас принят.
5: Но это плохо или хорошо?
4: Да это прекрасно.
5: Нет, ваш шок...
4: Нет, шок был приятный. Я даже себя чувствовал несколько смущенным, потому что, ну, как это так? Ну, мне...
5: За что такая счастье такое?
4: За что такое счастье? Вот еще один момент. Туристы, вот венесуэльцы, они... Это были очень богатые люди, это были нефтяники, миллионеры. Они попросили меня отвезти их в самый лучший ресторан Москвы. Я позвонил в Славянский базар. Мне сказали, у нас спецобслуживание. Я говорю, я и есть спецобслуживание, я интурист. Чего изволите? Я говорю, делайте меню сами. Постарайтесь их удивить. Счет не имеет никакого значения, они заплатят столько, сколько скажете. Удивили. На мельхиоровом блюде вынесли 1,5-метрового осетра запеченного. Умеем.
5: И главное, осетра где-то достали они.
4: Осетра, а не знаю, а, наверное, завезли.
5: В речке, наверное.
4: Нет, ну, извините, а, наверное, завезли. И то, что он был обложен черной икрой со всех сторон, ну, наверное, все это было, готовились. Это «Радио Звезда». Вы слушаете программу «Архивные тайны». Вы юбилейные рубли помните?
5: Да, у меня даже хранится один из юбилейных рублей. Ну, сейчас их несложно купить, они не так дороги. Их было напечатано огромное количество.
4: Ну, да.
5: Юбилейных рублей, всякого рода символики. Это, опять же, было сделано для получения дохода. Потому что огромный расход. И не зря Брежнев сомневался. Как мы будем? Откуда мы деньги возьмем? Но энтузиазм – большое дело. Я вот видел интересный документ. Значит, эстонский первый секретарь просит в Центральный комитет разрешить завести из соседних республик, из Латвии и Литвы, и напомним, что это были советские республики, по 100 отделочников, потому что в самой Эстонии отделочников не хватает. Это, конечно, очень хорошая иллюстрация, как все делалось. Он не мог просто позвонить своему соседу по первому секретарю. Да?
4: Отделочник – это что?
5: Ну, надо как-то было заканчивать гостиницу «Олимпия», угу, потому что в Таллине проводилась регата олимпийская.
4: А, отделочная работа.
5: Отделочная работа. И он пишет, у нас нет 100 отделочников. То есть огромное количество строителей. То есть из каждой Советской Республики должны были приехать профессионалы. Мало того, их не хватало. И тогда привлекли студентов московских вузов. То есть студенты строительного вуза занимались тем, что отделывали, понимаете, там, олимпийскую деревню. Пищевики, те, кто в пищевом вузе, поварами работали, официантами. Студентов мобилизовали в огромном количестве. Это и позволило вот этот рай устроить, о котором вы рассказали.
4: Да, который, к сожалению, длился не так долго, потом жизнь вошла в свою колею. Вы знаете, каждая республика, а у нас союзных республик было 15, привезла в Москву свои лучшие творческие коллективы. И, видимо, это было указание свыше, что эти творческие коллективы, свободные от работы и время, гуляли по улице Горького, по Манежной площади, вот в этой вот праздничной национальной одежде. Вот идут 8 человек строем. в черкесках с глазырями и вот такими кинжалами. Наверное, дагестанский какой-нибудь танцевальный коллектив.

0: полностью проезд, сохраняется зарплата. Кстати, всем, кто вот участвовал, сохранялась зарплата. Мало того, бесплатно униформу еще выдавали. И они приезжали, во-первых, они приезжали для участия в открытии. Если вы сейчас посмотрите церемонию открытия в интернете, мы видим, что каждая республика представлена своим фольклорным ансамблем. То есть это не какие-то аниматоры переодетые, это самые настоящие там, киргизы, таджики, эстонцы, латыши, которые приехали показать свое искусство гостям Олимпиады. Естественно, они ходили по улицам, это так было заведено, это было специально сделано, чтобы показать многонациональное единство советского народа. Это все было естественно, это все оплачено и организовано. А вы попробуйте привезти в Москву 250 тысяч человек. Из них там 100 тысяч гостей, да? Не так много спортсменов.
1: Не совсем понятно даже, где расселяли. Гостиничный фонд для такого города у нас был мизерный, даже вот с новыми стройками. Скорее всего, предполагаю, это были школы какие-то.
0: Да. Учебный год закончился на месяц раньше. И вот, например, курсантов близлежащих милицейских училищ, знаете, сколько их привезли? 37 тысяч человек. 37 тысяч. Их расселяли в школах, в спортзалах, где ставили эти самые... кровати советские знаменитые с сеткой в два ряда, да, то есть два яруса. И они там, ребята молодые, спали, и была очень тяжелая служба. Кстати, только отличников направляли, комсомольцев, отличников боевой и политической подготовки.
1: Давайте все-таки вспомним главное событие, самое зрелищное событие – это закрытие Олимпиады. И вот этот вот главный, Мишка, пятиметровый, шестиметровый, надутый, резиновый, из какого-то другого материала. Был ли там пилот, человек внутри этого Мишки, который им управлял? Очень много говорят разного.
0: Байки будут и дальше, потому что люди верят в чудеса. Это был Мишка, сделанный, ну, грубо говоря, из резины. Управляли им на тросах, вот, то есть его привезли на стадион.
1: Он ручкой делал вот так вот.
0: Да, вот, он улетел, вот, и через некоторое время приземлился на Воробьёвых горах. И Мишки сейчас нет, поэтому где бы его ни показывали, это копия Мишки. Вот понимаете, какой символ? Мишка так и останется в памяти участников. Кто был маленький, кто был большой, помнит Мишку, как Мишка, помните, заплакал. На закрытии панно художественное.
1: Слеза потекла.
0: Слеза потекла. Это вообще была ведь находка режиссера. Мы должны с вами сказать еще о героях открытия и закрытия. Это солдаты, бойцы Таманской дивизии, которые изображали 6 тысяч человек. Участники вот этого мероприятия, художественного панно. Конечно, они пережили очень много.
1: Они делали разные фигуры за счет того, что синхронно поднимали или прятали чего-то. Ай, спасибо за этот разговор, Александр. Кстати, на закрытии Олимпиады я заснул от предельной усталости. Меня растолкали мои венесуэльцы, сказали: Владимир, все закончилось. Мишка уже улетел, завтра мы вылетаем в Каракас. Отдыхай, дорогой. С нами был писатель Александр Васькин. Мы вспоминали, ну, наверное, одно из самых дорогих событий вот в нашей жизни того поколения 80-х годов. Малоизвестный факт. Олимпийские стройки выбивались из графика, и гастарбайтеров тогда не было. И я, равно как и тысячи других москвичей, в страшную зиму 79-го года, 30 градусов ниже нуля, работал, строя олимпийскую деревню. Носилки с сырым бетоном на третий этаж в паре с кандидатом каких-то наук. И мы не роптали. Это было нормально. Мы делали наше общее дело. Александр, спасибо вам за приятные воспоминания.
0: Спасибо.
1: С вами был Владимир Тус.
2: Архивные тайны.
3: Новые выпуски программы «Архивные тайны» слушайте в подкастах на всех стриминговых платформах и в группе «Радио Звезда» ВКонтакте.
4: Короля играет свита.
2: Соратники Петра Великого. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на «Радио Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Как вас звать величать-то?
2: Не царское это имя!
3: История одного прозвища.
4: Правнук крестителя Руси князя Владимира, правивший более полувека. Герой слова о полку Игореве и народных легенд, где его представляли богатырем, способным оборачиваться зверем. Сначала все его знали как Всеслава Бречеславича, но в историю он войдет под именем Всеслава Чародея.
3: Что же общего у него было с волшебником?
4: 11 век. Средневековая Русь раздроблена. Князья из разных ветвей Рюриковичей сражаются за власть и киевский престол. В Полоцке железной рукой правит Всеслав. Он подчинил своей воле окрестные прибалтийские народы, а князья литовские платили Полоцку дань. Князь сделал все, чтобы повысить престиж своих владений и сформировать третий политический и культурный центр Руси после Киева и Новгорода. Успевал повсюду, в делах ли, сражениях, интригах и союзах.

народе же Всеслав считался оборотнем, умевшим превращаться в волка. Вероятно, виной тому двоеверие Всеслава Пречеславича. Принимая христианство и строя церкви, он в то же время не до конца смог порвать с языческими обрядами и культами, которые оставались популярны в Полоцком княжестве. Соседи его боялись и уважали, а за глаза назвали Всеславом чародеем.

0: История одного прозвища.
1: Сегодня в программе «Область знаний». Кто такие ландскнехты? Рассказывает историк-медиевист, кандидат философских наук, учитель истории, тренер по фехтованию Николай Асламов. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».
2: Реклама.
3: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
5: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Сегодня после 7 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Подразделения группировки «Север» взяли под контроль Волоховское в Харьковской области, сообщили в Министерстве обороны. Кроме того, ночью российские войска продолжили наносить удары по украинским портам, используемым для доставки военных грузов. Так, в Одессе поражены объекты инфраструктуры, предназначенные для разгрузки и хранения грузов двойного назначения. Российские средства ПВО сбили 7 крылатых ракет «Фламинго» и 655 украинских дронов. Потери противника составили почти 1500 боевиков, добавили в оборонном ведомстве. Удары по складам Wildberries могут быть признаны военным преступлением, заявили в ООН. Там также подчеркнули необходимость проведения всестороннего расследования. Дмитрий Песков ранее отметил, что склады ВБ не используются для поставок товаров для российской армии. Но Киев продолжает атаковать мирные объекты, что подтверждает его террористическую сущность. Официальный представитель ООН призвал стороны воздержаться от взаимных обвинений до завершения работы экспертной миссии на месте происшествия в Московской и Тамбовской областях. Госдума значительно расширила список административных правонарушений, за которые мигранта могут выдворить из России. Теперь таких статей в Кодексе об административных правонарушениях стало 45 вместо прежних 22. Закон предусматривает выдворение за дискриминацию по полу, расе, национальности, языку, религиозным убеждениям и другим признакам. За подобные действия мигрантам будет грозить штраф в размере до 3000 рублей с обязательным выдворением из страны. Кроме того, мигрантам с любой судимостью теперь запрещено получать российское гражданство или право на проживание в России, добавили в Госдуме. В Челябинской области и Красноярском крае зафиксирована массовая гибель пчел. По предварительным данным, причиной могла стать обработка сельскохозяйственных угодий химическими средствами, о которой не сообщили пчеловодам. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал апиолог Дмитрий Богуславский.
2: Инсектициды, которые используются для уничтожения вредителей сельскохозяйственных культур, они убивают всех насекомых без разбора, в том числе медоносных пчел. Это, к сожалению, большая беда, потому что медоносные пчелы – основные опылители. Из-за малочисленности диких видов пчелы выполняют более 90% опыляют как диких, так и культурных растений. И их массовое сокращение чрезвычайно опасно как и для биосферы в целом, так и для самого человека.
1: В Челябинской области погибло более 5 миллионов пчел, а в Красноярском крае около 30 миллионов. Региональные власти утверждают, что уже принимают меры. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппы «Звезда».
3: Короля играет свита.
4: Соратники Петра Великого. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

Я сидел и смотрел мультфильмы, словно рыбак на причале. Даже стал забывать, что моя жизнь — это сплошной вокзал. Я сидел и смотрел мультфильмы, в комнату постучали. На пороге стоял старик Дисней, он улыбнулся мне и сказал:

смотрел в окно. Мысли меня умчали куда-то в горы, где солнце такое яркое, что от него прячешь глаза. Я играл на гитаре и смотрел в окно. В комнату постучали. На пороге стоял Высоцкий. Он улыбнулся мне и сказал:

и сказал. Он сказал: «Что-то ты выглядишь как-то устала. Может, есть какие-то просьбы? Ну так давай, проси». Я сказал: «Передай, пожалуйста, Высоцкому мою гитару. Ну и денег мне немножко дай на такси».

0: Войдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь служат.
3: Пред нами огромные, разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Короля играет свита.
5: Тема нашего сегодняшнего разговора – соратники Петра Великого. Полководцы и дипломаты, ученые и врачи, кузнецы и строители – они были очень разными, эти единомышленники первого русского императора. Историк Василий Ключевский писал:
7: «То была столь памятная в нашей истории компания сотрудников, которых подобрал себе сам преобразователь. Довольно пестрое общество, в состав которого входили и русские, и иноземцы, люди знатные и худородные, и даже безродные».
5: Меншиков, Головин, Долгоруков, Брюс, Шереметьев и многие другие. Сподвижники Петра отличались по национальности, вере, социальному происхождению, по темпераменту, в конце концов. Жесткий, вспыльчивый, но при этом умеющий ценить преданность юный царь Московии легко возвышал людей. Ему не нужна была именно свита. Ему требовались верные исполнители его указов. И они делали все от них зависящее. А если Петр чего-то не понимал, не знал или видел впервые, подсказывали и объясняли.
8: Зима 1697 года. В Голландию прибывает великое русское посольство во главе с Петром I. Будущий император прогуливается по улицам Амстердама.
9: Лефорт, что это такое? Что они делают?
10: Это такое развлечение, Питер. Река замерзла, и люди катаются на коньках.
9: Но почему они падают, Франц?
10: Крепления плохие. Лезвия привязывают к обуви веревками или ремнями. Когда они ослабевают, вся конструкция разваливается, и ты, бах, падаешь на лед. Это плохо.
9: Придумают же. Но ничего. И мы не лыком шиты.
8: Вернувшись на родину, Петр лично доработал конструкцию коньков. Он просто взял и приклепал их к обуви. Кататься стало намного удобнее. Кстати, само слово «коньки» произошло, как несложно догадаться, от слова «конь». Объясняется это тем, что русские мастера часто вырезали на длинных металлических лезвиях носах изящные крохотные фигурки именно коней.
4: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем наш рассказ. Франц Лефорт, возможно, один из самых известных соратников Петра. Он был на 16 лет старше русского царя, но все же стал его ближайшим другом. Франц Яковлевич, так его стали называть в России, принимал участие во всех без исключения поездках царя, а также в многочисленных сухопутных и морских учениях. Однажды во время маневров Лефорт едва не погиб, получил серьезные ожоги лица и шеи, но уже через пару дней был в строю.
11: Приключения иностранцев в России.
12: Он приехал в загадочную дикую Московию, чтобы подороже продать свою шпагу, изворотливый ум и отвагу. Его называли еретиком, министром веселья и даже французским дебошаном. Проще говоря, транжирой, гулякой, мотом и горлодером. Однако этот человек стал фаворитом Петра Великого, опытным дипломатом и адмиралом. Позже русские историки признаются:
13: «Доколе будет существовать Россия, с именем Петра будет неразлучно имя Франца Лефорта».
12: В 1674 году, когда ему не исполнилось и 19 лет, он решил покинуть родную Женеву и отправиться в далекую Россию, где иностранцы, особенно военные, ценились особо. А Лефорт уже был офицером. Одна беда. путешествие не задалось с самого начала. Московские бояре предложили юноше убираться во свояси. Молод еще воевать-то. И это несмотря на отменную выправку, богатырский рост и отличный послужной список иноземца. И вот тогда, чтобы остаться в России, Лефорт решает срочно жениться.
11: Приключения иностранцев в России.
12: Это было красиво. Лефорт увозом похищает дочь генерала, и очень скоро родня девушки вынуждена была согласиться на этот брак. К чему позоры кривотолки? Лучше свадьба. Лефорт обосновался в немецкой слободе и уже в 1678 году стал офицером русской армии в чине капитана. Киевский гарнизон. Два неудачных крымских похода. Несколько боевых ранений. Звание полковника. И это все? Ради этого он переехал в Московию? Нет, конечно. Так что же дальше? Помог случай. Когда молодой Петр и его сестра Софья начали делить российский престол, Лефорт сделал правильный выбор. Перешел на сторону Петра и вскоре стал его фаворитом. Любые прихоти за ваши деньги. Так поступал Франц Лефорт. Царю нужны потешные полки? Сформируем, построим, обучим. Желаете лучший в Европе маскарад? Выписываем из Франции опытного фейерверкера. Спину ломит государю? Английского медика сюда и немедля. Царское золото – лучшее средство от хандры. Каждый день Лефорт отправлял в Европу десятки заманчивых предложений.
14: По милости Божьей, мы живем под таким правлением, которое никогда не бывало более милостиво к иноземцам.
12: Немецкое платье с иголочки. На шее ожерелье. На пальцах кольца дивной красоты. На голове длинный до пояса завитой парик. Таким Лефорт можно было увидеть в мирное время. Но когда начиналась война, его внешний вид тут же менялся. Адмиральский мундир, орденская лента, именная шпага на поясе. Смелость, отвага на поле боя – таким был Лефорт в сражениях. Его боялись и уважали, любили и ненавидели.
11: Приключения иностранцев в России.
12: Однажды Лефорт упал с лошади и сильно ушибся о камень. Из-за этого в правом боку у него образовалась опухоль, которая, скорее всего, впоследствии стала злокачественной. В 1699 году Франц Лефорт неожиданно скончался от неизвестной болезни. Ему было 43 года. На мраморной надгробной доске Лефорта Петр распорядился вырезать слова.
15: «На опасной высоте придворного счастья стоял непоколебимо».
12: Москва. Район Лефортово. Лефортовский парк. Лефортовская набережная. Лефортовский переулок. Лефортовский рынок. Лефортовский мост. Лефортовская тюрьма.
7: Пока Москва остается Москвой, не было бы в ней иностранца, который пользовался бы таким могуществом. Он приобрел бы большее состояние и славу, если бы не оставался великодушным слугой своего народа.
12: Так говорили современники о человеке, который приехал в Россию лишь на время, но решил остаться здесь навсегда. Франц Лефорт.
11: Приключения иностранцев в России.
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
16: Любимые животные двухлетней Вари – это барашки. Девочка часто говорила, что похожа на них кудряшками и бесконечной энергией. Родители привыкли видеть девочку активной и любознательной. Потому им было нелегко смотреть, как болезнь меняет ребенка. Лейкоз отнял кучерявые локоны и приковал беззаботную малышку к капельнице. Теперь Варя почти не встает с постели, просто нет сил. Об играх и танцах тоже пришлось надолго забыть. Но девочка не собирается опускать руки и терпеливо переносит каждый укол. Длительные курсы химии помогли выйти в ремиссию. Вот только рак не намерен отступать. В организме еще сохраняются бластные клетки. Чтобы уничтожить их, нужна терапия направленного действия. Стоимость таргетного препарата составляет почти 1,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Дорошенко Варвары. Вместе мы справимся.
5: «Благие дела» –
17: Совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
18: Реклама.
19: Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
20: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
21: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ о соратниках Петра Великого. Птенцы гнезда Петрова. Они и сегодня на слуху. Франц Лефорт, Петр Толстой, Яков Брюс. О них знают многие. А вот Федор Апраксин как бы в тени. Складывается впечатление, что если бы не сухие строки энциклопедий и скупые упоминания в учебниках, о нем, наверное, вообще бы не вспоминали. А ведь именно этот человек на суше защитил от шведской армии Санкт-Петербург, скандинавы собирались сравнять его с землей, а на море нанес им решающее поражение при Гангуте. Так почему о нашем герое так мало информации? Оказывается, он сам так захотел и сознательно отошел на второй план. Не любил особого внимания к своей скромной персоне. А ведь рассказать есть что.
22: Служивые люди. Воинские династии России.
23: Как записано в древних родословных книгах, выехал в 1371 году из Большой Орды честен муж Салхамир Мирославич, и прибыл он к великому князю Олегу Рязанскому. И был у Салхамира правнук Андрей Иванович, прозванием Апракса, от которого и начали писаться сперва Апраксины, а потом Апраксины. Стольники и воеводы, стряпчие и бояре, генералы и адмиралы. Больше шести веков они, как говорили в стародавние времена, служили долгие службы государству, и многие пали на поле брани. Матвей Апраксин погиб при взятии Казани в 1552 году. Его имя было записано в синодик Московского Успенского собора для вечного поминовения. Сыновья героя Богдан и Степан Матвеевичи также не вернулись из боя. Но старинный род на этом не прервался. Апраксины стали верными слугами русских царей Федора Алексеевича, Петра Великого и Александра Первого. «Из грязи в князи» – так говорили об этом человеке. Обычный дворовый стольник, который обслуживал государя во время пира, комнатный стольник, солдат первых русских потешных полков, воевода и губернатор Архангельска, граф, сенатор, президент Адмиралтейств коллегии, один из создателей российского флота Федор Матвеевич Апраксин. Строгий, отважный, решительный полководец без какого-либо военного образования. Испанский посол в Москве герцог Лирийский вспоминал:
24: «С величайшим усердием служил он императору Петру. Иноземцев ненавидел смертельно. В политических делах был вовсе не сведущ. И хотя считался великим адмиралом, но не знал даже первых начал мореходства».
23: Федор Матвеевич вышел в отставку в 1728 году. Потомство он не оставил. И самым известным и влиятельным политиком при дворе стал его родственник, генерал-фельдмаршал Степан Федорович Апраксин. В 1757 году, в ходе Семилетней войны, русские войска под его командованием разгромили при Гросс-Егерсдорфе непобедимую доселе армию Пруссии. Оставалось только добить обескураженного противника, но вместо этого Апраксин отдал нашим солдатам приказ отступать. Говорят, что так решили в Петербурге в угоду королю Фридриху Великому. Запутанный в политических и придворных интригах, Апраксин вернулся в столицу, где был арестован, допрошен, после чего внезапно скончался. Сенаторы, тайные советники, военные инженеры. Еще долгое время Апраксины служили российским императорам. Одним из последних представителей старинной фамилии считается управляющий монаршим домом граф Петр Николаевич. После Октябрьской революции он эмигрировал в Европу. Его старший сын Владимир Апраксин скончался в 1993 году. О других сыновьях, Андрея Петровича и Николая Петровича, сегодня мало что известно. А это значит, что история древнего рода продолжается.
22: Служивые люди, Апраксины, воинские династии России.
21: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. На протяжении всей своей жизни сподвижник Петра Федор Матвеевич Апраксин помогал московскому Златоустовскому монастырю. На свои деньги построил храм Благовещения Пресвятой Богородицы. По свидетельствам очевидцев, в мирное время он был очень набожным человеком, а во время войны становился бесстрашным воином.

0: Адмиралы русского флота. Федор Апраксин.
1: В 1703 году под его руководством была открыта в Воронеже первая адмиралтейская школа для подготовки морских специалистов. Федор Матвеевич докладывал Петру Первому.
2: Матросов, которые выростки, научил я изрядно, 500 человек. Те будут на кораблях.
1: В то время Апраксин был главным начальником адмиралтейского приказа. Именно он занимался строительством русского флота, подготовкой экипажей, устройством доков, верфей и артиллерийских заводов. О своих успехах Федор Матвеевич тут же рапортовал царю. Однако эти слишком хвалебные и почтительные письма не очень-то нравились государю. И однажды Петр не выдержал.
3: «Сомневаюсь, ко мне ли ты писал с такими зельными чинами, чего не люблю? А тебе надобно знать, как ко мне писать, потому что ты нашей компании».
1: Его называли сухопутным адмиралом. Кто-то в шутку, кто-то всерьез. Одни откровенно ерничали, другие, наоборот, утверждали, Апраксин способен успешно воевать не только на море, но и на суше. Так в 1708 году он командовал русским флотом и войсками, расположенными в Ингерманландии. Благодаря своему опыту адмирал буквально спас только что основанный Петербург от внезапного нападения шведов. Федор Матвеевич лишил скандинавский отряд продовольствия, а затем разбил арьергард неприятеля. Восхищенный Петр I повелел тогда выбить особую медаль с изображением на одной стороне портрета Апраксина, а на другой приказал сделать надпись.
3: «Храня сие не спит, лучше смерть, а не верность».
1: Но это еще не все. Апраксин почти сразу стал графом, действительным тайным советником, а жалование ему стали выплачивать наравне с фельдмаршалом – 7000 рублей в год. А впереди был штурм Выборга. Апраксин и тут Петра не подвел. Весь гарнизон крепости был пленен. Русским достались все вражеские орудия, а также большие запасы пороха и снарядов. За взятие цитадели Федор Матвеевич получил орден святого Андрея Первозванного и золотую шпагу, украшенную бриллиантами.
0: Федор Апраксин. Адмиралы русского флота.
4: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Новости медицины. Владимир Путин поручил изучить систему наставничества для молодых медиков. Работу проведут комиссии Государственного совета, Народный фронт и Национальная медицинская палата. Итоговый отчет представят в правительство до ноября. Министерство здравоохранения соберет и обобщит успешные примеры наставничества. Эксперты оценят программы поддержки молодых специалистов и трудности, с которыми они сталкиваются. Особое внимание уделят сохранению кадров в медицинских учреждениях, в том числе в сельской местности. По итогам будут разработаны рекомендации по внедрению лучших практик и улучшению нормативной базы. Россия лидирует по выживаемости детей с онкологией, согласно данным Всемирной организации здравоохранения. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на встрече в Национальном центре «Россия». Она также подчеркнула, что в стране активно развивают реабилитационные программы для быстрого восстановления детей после тяжелого лечения. За последние 5 лет, благодаря открытию 2 современных реабилитационных центров, число детей, прошедших реабилитацию, увеличилось почти в 1,5 раза. Помощь получили более 2 миллионов детей. Голикова также сообщила, что потребность в трансплантации гомопоэтических стволовых клеток у детей в России полностью удовлетворена, и очереди на такое лечение нет. Кардиологи Сеченовского университета впервые выполнили полностью роботическое аортокоронарное шунтирование. Чтобы помочь пациенту с ишемической болезнью сердца, потребовалось всего 5 проколов, рассказал директор клиники сердечно-сосудистой хирургии Сеченовки Роман Комаров.
2: Раз выполнен полностью роботически, из каких-либо разрезов. Если раньше это был такой гибридный вариант в плане забор внутренних грудных артерий с помощью робота и небольшой доступ для того, чтобы пришить шунт. Сейчас это сделано полностью с помощью роботических технологий.
1: Врач добавил, что развитие таких технологий позволяет снизить хирургическую травму и ускорить восстановление пациентов после операции на сердце. Челябинские онкологи впервые применили криодеструкцию для лечения редкой опухоли. У пациента она находилась под плечевым суставом и была размером с теннисный мяч. Для выбора тактики лечения был созван врачебный консилиум. Врачи использовали оборудование онкоцентра для экстремальной заморозки опухоли под постоянным ультразвуковым контролем. После первой процедуры боли пациента уменьшились, а рост опухоли замедлился. Повторная заморозка стабилизировала состояние, новообразование стало неактивным. Врачи продолжают наблюдать за пациентом. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Кто имел право владеть холодным оружием в средние века? Почему в таверне было опаснее, чем на поле боя? И может ли благородный рыцарь спасти принцессу от банды разбойников? О поединках прошлого расскажет историк-медиевист, кандидат философских наук, тренер по фехтованию Николай Асламов в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.
4: Реклама.
3: Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда».
5: 6+.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
7: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
8: Продолжаем наш рассказ о соратниках Петра Великого. Яков Федорович Долгоруков, представитель древнего княжеского рода, верно служил государю Алексею Михайловичу, а впоследствии принял сторону молодого Петра во время стрелецкого бунта. Участвовал в азовских походах. В битве под Нарвой попал в шведский плен, в котором провел 10 лет. Бежал, захватив при этом скандинавскую шхуну. В дальнейшем возглавлял главную военную канцелярию. Занимался снабжением русских войск. Современникам и потомкам Долгоруков запомнился как человек очень решительный, твердый, способный возразить даже самому царю. Петр в своем соратнике души не чаял. Император и представить себе не мог, что когда-то его любимые птенцы даже породнятся. Брюсы, к примеру, и Долгоруковы.
4: В 1751 году жители Петербурга стали свидетелями роскошной свадьбы. Такого количества аристократов не видывали даже старожилы российской столицы. Новобрачные подходили друг другу. Жених, последний представитель древнего шотландского рода Яков Александрович Брюс. Невеста – Прасковья Румянцева. Он находился в родстве с Долгорукими. Она была племянницей фельдмаршала Петра Румянцева-Задунайского и приближенной императрицы Екатерины Великой.
5: А позовите ко мне мою любимую пробир фрейлину.
4: Пробир дама или пробир фрейлина. В переводе с французского дегустатор. Вот какую должность занимала при дворе теперь уже Прасковья Брюс. Мужа она любила. Но он был постоянно в армии, а она жила в Зимнем дворце. Тем не менее, у них родилась прелестная дочь Екатерина. Девушка вышла замуж за графа Василия Мусина-Пушкина. К тому времени родители невесты уже умерли. И вот тогда, чтобы древний род не пресекся, император Павел I позволил Мусину-Пушкину добавить к своей и так уже двойной фамилии еще одну приставку – Брюс. Брюсы Мусины-Пушкины.
7: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен. На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
8: Продолжаем наш рассказ. Историк Василий Ключевский писал: ближайшие исполнители Петра Великого должны были знать прежде и лучше других, с каким распорядителем имеют дело и чего он от них ждет и требует. Яков Брюс. У этого единомышленника русского царя была обширная библиотека, куда входили труды по истории, науке и оккультизму. В 1709 году он составил календарь. И хотя он был рассчитан на столетие, по нему можно было совершать вычисления, которые позволяли составлять астрологические прогнозы вплоть до 2000 года. История Якова Брюса прямо сейчас.
9: Служивые люди. Воинские династии России.
10: В 1647 году они бежали из Англии, спасаясь от гражданской войны. Поселились в Москве, в немецкой слободе, после чего поступили на русскую военную службу. Представители древнего шотландского рода стали первыми офицерами регулярной армии юного царя Петра. Их фамилия – Брюсы. Яков Брюс-старший командовал Псковским полком. Сражался храбро, пулям не кланялся. В 1680 году скончался от боевых ран в звании генерал-майора. Его сын Вильям дослужился до полковника и погиб в одном из первых азовских походов. Но династия на этом не прервалась. У Вильяма до гибели родились сыновья Роберт и Джеймс Дэниел. Последнего в Москве нарекут в честь деда Яковом Брюсом. Братья записались в потешные полки Петра I и помогли ему взойти на престол. Когда русский царевич бежал от людей Софьи в Троице-Сергиеву лавру, именно Яков Брюс привел на помощь семеновцев и преображенцев. Да, он всего лишь исполнил приказ, но Петр этот поступок хорошо запомнил и сделал шотландца своим приближенным. Воевали они много. Роберт Брюс участвовал в штурме шведской крепости Кексгольм, дослужился до звания генерал-лейтенанта, но в 1720 году скончался. Яков похоронил брата с воинскими почестями в Петропавловском соборе, а сам отправился на очередную войну. Он брал крепость Ньеншанс, строил Петербург, штурмовал Ивангород, Нарву. В Полтавской битве именно Яков Брюс умело руководил всей русской артиллерией, что и предопределило разгром шведской армии. В свободное от службы время прославленный генерал-фельдмаршал занимался наукой, астрономическими наблюдениями, открыл в московской Сухаревой башне навигацкую школу. Народ Якова Брюса откровенно побаивался, считал чародеем, колдуном и чернокнижником. Он лишь улыбался. Что с ними поделаешь? Темнота. После смерти Петра Яков Брюс отказался от политических интриг, ушел в отставку, поселился в небольшом подмосковном поместье, где и скончался в 1735 году в возрасте 65 лет. Его загородная резиденция быстро пришла в упадок. Куда-то исчезла знаменитая колдовская библиотека, потайная подземная лаборатория, была утрачена также семейная усыпальница Брюсов. Но на стенах старинной усадьбы до сих пор виден девиз старинного шотландского рода «Fuimus», что в переводе с латыни означает «Мы были».
9: Служивые люди. Брюсы. Воинские династии России.
7: Исторические заметки на радио «Звезда».
8: Продолжаем наш рассказ о соратниках Петра Великого. Этот человек стал главным помощником царя в делах духовного управления. В 1721 году составил устав коллегии, документ, радикально менявший положение Русской Православной Церкви, подчиняя ее государству. Жесткий, требовательный священнослужитель. Он решительно боролся с представителями старой веры, раскольниками. А в подвалах его резиденции даже была собственная дыба. Таковы были реалии того времени. Самые жуткие методы ради, казалось бы, идеальной цели – просвещения.
4: Архиепископ Новгородский, сподвижник Петра Великого, вице-президент Святейшего Синода Феофан Прокопович. Один из самых образованных людей России первой половины 18-го столетия. Его библиотека насчитывала 4000 книг на разных языках. Однако настоящее имя всевластного церковника неизвестно до сих пор. Он стал сиротой еще в младенчестве. Ребенка приютил его дядя по материнской линии Феофан Прокопович. Впоследствии юноша взял эту фамилию себе. Он получил прекрасное образование. Учился в университетах Рима и Лейпцига. В России стал ректором Московской академии. Если бы не Феофан, никакого ученого Ломоносова не было бы и в помине. Именно он, Прокопович, в буквальном смысле спас Михаила, когда выяснилось, что тот подделал документы при поступлении в славяно-греко-латинскую школу.
11: «Удивлен и радостен успехом твоим, юноша. Говорят, что ради науки ты сам оставил отчий дом. В глаза мне смотри. Сам. Да, не оскудела еще Русь. Благословляю тебя на тяжкий труд. Учись, коли дано».
4: Спустя многие годы Ломоносов назвал Феофана своим крестным отцом в российской науке. Прокоповичи Ломоносовы.
12: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен.
8: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о соратниках Петра Великого. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
13: Пройдут столетия, наши праздники. каждому дано яблоко. Если звезды зажигают.

0: одиночество предпочитают лишь немногие.
1: Деревья. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: От слов к делу. Военные училища России.
2: Знание, честь, преданность отчизне. Последний звонок в этом учебном заведении – церемония особая. Вместо школьного актового зала, воздушных шариков и праздничных лент армейский плац, четкий строевой шаг и аксельбанты. Перед нами выпускники Архангельского морского кадетского корпуса имени адмирала Николая Кузнецова. Они прошли тяжелый путь, чтобы пополнить личный состав российского флота.
1: От слов к делу.
2: Обучение здесь ведется профильное. Для моряков в приоритете физика и математика. А для тех, кто предпочел оборонно-спортивные направления, подготовлены специальные программы по физической культуре, единоборствам и силовым упражнениям. В кадетский корпус Архангельска набирают не только юноши, но и девушек. И каждый из новобранцев знает, впереди их ждут основы морских традиций и ритуалов, ежегодные полевые так называемые шлюпочные сборы, экскурсии на предприятиях.

0: Военно-промышленного комплекса.
1: От слов к делу.
0: Знание, честь, преданность отчизне.
1: Архангельский морской кадетский корпус имени адмирала флота Николая Кузнецова.

0: когда-то блиставшие, а теперь исчезнувшие с лица земли. Города, память о которых сохранилась лишь в преданиях, летописях, легендах. Старый город.
1: Хорватия, полуостров Истрия. Здесь густые леса перемежаются с кукурузными полями и зарослями кустарников. Но вот на высоком холме видны руины старинной крепости с массивными башнями. Узкая тропа огибает укрепление и проходит через развалины ворот в древний город. Булыжные мостовые заросли травой, виднеется полуразрушенная базилика. С западной стороны дорога зигзагами поднимается по склону холма, откуда открывается захватывающий вид. Руины, которые мы видим сегодня, это остатки города Монкастелло. Когда-то, объединившийся со своим соседом Парентино, он стал называться Двикрат. То есть буквально два города. Но в 10 столетии Парентино оказался заброшен. И Монкастелло пришлось быть Двиградом уже в одиночку. Казалось, природа здесь благоволила людям. Близость к воде, плодородная земля. Что еще нужно для жизни? Эта местность была заселена еще в доисторические времена. Потом сюда дотянулись длинные руки Римской империи. Город стал частью Истринской провинции и оказался на пересечении важных дорог. Какое-то время он процветал. Но в 6-7 веках нашей эры многих жителей унесла вспышка бубонной чумы. Грозное предостережение? Возможно, но этому никто не внял. В 11 веке здесь была заложена крепость. И начиная с этого времени, Двиград постоянно переходил из рук в руки. То его захватывали венецианцы, то генуэзцы. Но город всегда находил в себе силы отстроиться и стать краше прежнего. 100 лет мира пролетели как мгновение. И во второй половине 16 века начинается новая длительная война. На этот раз между Венецией и Австрией. Но к этому жители Двиграда уже привыкли. А вот к эпидемии чумы привыкнуть невозможно. Ужасная болезнь почти полностью опустошила город. А потом пришла новая беда – малярия. Из 2000 жителей в живых осталась только десятая часть. В 1630 году двиградцы оставляют город и уходят в места не столь гиблые. Остаются лишь самые бедные семьи. В 1650 году епископ Томасини решил посетить Истрию. Приехал и в Двиград. Он слышал об ужасных бедствиях, постигших город, но все же не ожидал, что в его огромных каменных лабиринтах он найдет всего лишь 3 семьи. Со слезами на глазах он благословил их и поскорее отправился обратно. В 18 веке Двиград окончательно превратился в мертвый город. Со временем здания и крепостные стены разрушились, колодцы пересохли, а улицы заросли сорняками. Таким город остается и сейчас. Его не коснулись реставрационные работы. Он не стал, подобно многим, аттракционом для туристов. Здесь не найти сувенирных лавок и лотков с хот-догами. Зато каждый камень дышит подлинной древностью. А осыпающиеся стены, увитые плющом, готовы рассказать о кровопролитных сражениях. Двиград.
0: Старый город. Всемирная история. Всемирная энциклопедия еды.
2: Хот-дог – это что-то американское? Совсем нет. Сосиска, помещенная между 2 кусками хлеба, появилась в Германии. И немцы, кстати, доказали, что произошло это в 1487 году. Сосиска напоминала длинную колбаску, а длинная колбаска – длинную собаку. Ну, а длинная собака –

0: может быть только одной породы – такса. В общем, за едой со временем закрепилось название «даксунвюрст» – колбаска такса. В 19 веке вместе с эмигрантами сосиска добралась до Америки, где, благодаря чересчур вольному переводу, такса исчезла, а колбаска подогрелась. Получился хот-дог. А в нашу страну хот-дог привез лично первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев. В 1959 году он стал первым советским лидером, посетившим США. Провел там почти две недели и гордо заявил: «Все лучшее, что у вас есть, мы возьмем себе». И не обманул. Среди прочего, вскоре в СССР появилась сосиска в тесте.
1: Всемирная энциклопедия еды.
2: Уровень воды в реке Урал,
3: Центральный банк сохранил
2: на Крымском мосту.
3: Российские космонавты совершили
4: государство придумал после проекта о возможном продлении.
1: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
5: 1950 название города Пермь.
6: Александр Флотовский, Константин Симонов.
1: Утро на радио «Звезда». История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.
7: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного. Но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. В Кремле не рассчитывают на улучшение отношений с Великобританией в связи с приходом к власти нового премьера Энди Бернхэма. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
2: Нет, таких надежд мы не лелеем. Таких надежд у нас нет. В свою очередь, конечно, приход нового премьер-министра Великобритании, наверное, одним из первых его действий были заявления о безоговорочной поддержке Украины, соответственно, о намерении Великобритании дальше делать все для продолжения войны. Это факт, который мы, конечно же, фиксируем.
1: Дмитрий Песков добавил, что киевский режим продолжает наносить удары по гражданским объектам. Так он прокомментировал удар дронами противника по складам крупного маркетплейса на прошлой неделе. По словам представителя Кремля, ситуация у компаний и представителей малого и среднего бизнеса непростая, но правительство занимается этим вопросом. Рынок топлива в России начал частично стабилизироваться после принятых правительством мер, заявил вице-премьер Александр Новак по итогам профильного совещания. По его словам, во многих регионах отменяются ограничения, увеличивается количество работающих заправок, а очереди уменьшаются. В отдельных субъектах напряженная ситуация сохраняется. Новак подчеркнул, что дают результаты запрет экспорта нефтепродуктов, рост объемов производства, насыщение рынка за счет импорта и перенос ремонтных сроков предприятий. Россельхознадзор ограничивает ввоз в Россию под карантинной продукцией от 5 узбекских экспортеров, допустивших наиболее количество нарушений фитосанитарных требований. Основной объем товаров, поступающий от них, это белокочанная цветная капуста, репчатый лук, укроп, петрушка, виноград, свекла, томаты и другие. Решение принято в связи со случаями выявлений карантинных объектов при поставках подкарантинной продукции из Узбекистана в Россию, а также для обеспечения продовольственной безопасности страны. Лионель Месси решил завершить карьеру в сборной Аргентины. Об этом сообщил спортивный журналист Эрнан Кастильо. Он утверждает, что Месси произнес эмоциональную речь в раздевалке после финала чемпионата мира, в которой поведал, что это его последняя игра за сборную. Прошедший мундиаль стал для 39-летнего аргентинского нападающего шестым и последним. За карьеру Месси завоевал рекордные 8 золотых мячей, трижды признавался лучшим игроком года по версии FIFA, 6 раз получал золотую бутсу и дважды золотой мяч. На его счету победа на чемпионате мира 2022 года. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить.
1: Служивые люди. Воинские династии России.
2: В 1098 году, во время первого крестового похода, при штурме крепости Аскалон в Палестине, особо отличился молодой французский воин. Он первым взобрался на вражеские стены. За этот подвиг, помимо золотых шпор, герба и дворянского титула, отважный боец получил еще и новое имя – Д'Эскалон. Так началась история прославленной военной династии. В XVI веке, задолго до кровавой Варфоломеевской ночи, протестанты с колонны покинули Францию и поступили на службу к русскому царю Алексею Михайловичу. Два брата, Антон и Степан, так их стали называть на Руси, считались лучшими воинами своего времени. А самым знаменитым представителем древнего рода стал правнук Антона, его тезка, генерал-майор Антон Антонович Скалон. Он родился в семье профессионального военного. В 16 лет первый офицерский чин. В 1800 году получил звание генерал-майора, а за свое усердие в службе 33-летний военачальник заслужил благосклонность императора Павла I и стал одним из его любимцев. В начале 19 столетия он командовал Иркутским полком. Однажды, чтобы помочь русской регулярной армии в Европе, совершил знаменитый переход войск из Сибири на территорию современной Белоруссии. 6000 верст по бездорожью. Генерал Скалон привел 6 полков и во время марша не потерял ни одного солдата. За этот маневр Антона Антоновича наградили орденом Святого Георгия 4-й степени. В 1812 году, во время обороны Смоленска, бригада Антона Скалона прикрывала отступление наших войск. Русский полководец бился храбро, но был сражен картечью. Его тело досталось противнику. Уважая храбрость и героизм погибшего офицера, Наполеон приказал с почестями захоронить генерала Скалона у подножия Смоленской крепости. Бонапарт лично пришел на траурную церемонию и, по русскому обычаю, бросил горсть земли в могилу героя. Это был единственный случай, когда французский император присутствовал во время похорон своего врага. Но династия не прервалась. Скалоны продолжали служить России вплоть до 1919 года. Писатели, историки, государственные чиновники, послы, морские офицеры и губернаторы. По официальным данным, этот старинный род только по военной линии дал русской армии 12 генералов.
1: Служивые люди. Скалоны. Воинские династии России.
3: Радиозвезда.
1: Личный состав. История подразделений частей русской армии.
4: Измайловский полк. В 1730 году российская императрица Анна Иоанновна подписала особый указ. «Повелеваю сформировать новый пехотный полк из 3 батальонов, а офицеров для сего полка взять из курлянцев, лифлянцев, а также из прочих наций иноземцев. Да русских взять». Так в нашей стране появился 3-й по старшинству после Семеновского и Преображенского лейб-гвардии пехотный полк «Измайловский». Это был уникальный случай в истории России. Впервые гвардейский пехотный полк учредила царица, женщина. И уже в феврале 1731 года новая воинская часть получила боевые знамена и присягнула на верность императрице. Личный состав – 2192 человека, в том числе 6 штаб-офицеров, 192 гренадера, 1728 мушкетеров и 33 барабанщика. Шефом полка был назначен генерал-адъютант граф Карл Левенвольде. Полковником Измайловского полка стала сама Анна Иоанновна. Многие историки называют Анну Иоанновну женщиной глупой и недальновидной. Но это не совсем так. Она взошла на престол в апреле 1730 года. И уже через пару месяцев для препровождения летнего времени переехала в подмосковное село Измайловское, родовую вотчину дома Романовых. Там же находились лагеря Семеновского и Преображенского полков. Старой Петровской гвардии Анна Иоанновна не доверяла. А вдруг переворот учинят? И вот тогда царица приказала сформировать личную охрану. Новый гвардейский полк. Измайловский. По названию села. Однако паркетным этот полк был лишь отчасти. Уже в 1737 году он принимал участие в русско-турецкой войне. Отличился при штурме Очакова. За отвагу и храбрость в бою главные ворота захваченной крепости назвали Измайловскими. В Бородинском сражении измайловцы обороняли левый фланг русской армии в районе села Семеновское. Отразили несколько атак французской кавалерии. Каждый второй солдат полка был убит. Но зато кирасиры Наполеона так и не смогли захватить Семеновские высоты. В 1813-м во время заграничного похода измайловцы сражались при Кульме, Бауцене, Лейпциге, дошли до Парижа. И сегодня на Бородинском поле можно увидеть величественный монумент. Памятник отважным солдатам и офицерам лейб-гвардии Измайловского полка. И надпись: «В сражении 26 августа покрыли себя в виду всей армии неоспоримую славу».
1: Личный состав.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: В отличие от сверстников, Полину не беспокоит выбор будущей профессии. Она твердо решила поступить в медицинский вуз. Как правильно ставить капельницы и делать уколы, девочке известно уже давно. 3 года назад ей пришлось дать бой раку крови. Победа была безоговорочной, но страшное заболевание атаковало вновь. Полина вернулась в отделение онкологии, химия стала высокодозной. И все же девочка не унывает и отважно борется за жизнь. Впереди ее ждет самое тяжелое испытание – пересадка костного мозга. Повысить успешность процедуры позволит комплекс препаратов. Они поддержат ослабленный организм и защитят от побочных эффектов. Стоимость сопроводительного лечения почти 5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Сердюк Полины. Вместе мы справимся.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
7: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Сегодня после 7 вечера на радио «Звезда».
8: Чье призвание у

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: История награды.
2: Орден мужества. 2 марта 1994 года в нашей стране была учреждена новая государственная награда – Орден мужества. В особом указе президента России говорилось:
3: «Вручается гражданам, совершившим смелые и решительные действия при исполнении воинского, гражданского или служебного долга в условиях, связанных с риском для жизни».
2: Знак ордена серебряный. Он представляет собой равноконечный крест с закругленными концами. На его лицевой стороне расположено рельефное изображение герба России. На обороте надпись «Мужество». Его называют самой массовой наградой современной России. Уже к 2014 году Орден Мужества вручался более 100 тысяч раз.
3: Лицо, удостоенное 3 орденов при совершении еще одного подвига или самоотверженного поступка, может быть представлено к званию Героя Российской Федерации.
2: В 2022 году во время специальной военной операции на Донбассе гвардии лейтенант Исмаил Магомедов вывел свой взвод из-под обстрела противника, но получил при этом тяжелое осколочное ранение в левую руку. Оказав себе первую медицинскую помощь, офицер продолжил наступление. За храбрость и героизм, проявленные в ходе боевых действий, гвардии лейтенант Исмаил Магомедов был награжден Орденом Мужества.
0: Оружейка.
4: Стрелковое оружие.
0: Автоматический пистолет Стечкина.
5: Его по праву называли тульским левшой. То, что собрал один человек, другой всегда разобрать сможет. Вот его девиз. Будучи еще маленьким, Игорь Стечкин нашел во враге сломанный наган. Любопытный подросток успешно его починил, причем безо всякого опыта и навыков. А вот пистолет собственной конструкции Стечкин задумал, когда был еще студентом оружейно-пулеметного отделения Тульского механического института. Его наставником и научным руководителем стал тогда Николай Макаров. Да-да, тот самый оружейник, который создал самый знаменитый русский пистолет ПМ. Он еще не знал, что ученик превзойдет своего учителя.
0: Автоматический пистолет Стечкина.
5: Все решалось на полигоне. Два пистолета Макарова и Стечкина и два профессиональных стрелка. Вот вам поле, мишени, соревнуйтесь. На первый взгляд обе единицы оружия идентичные. Даже патроны для них одинаковые. Но очень быстро выяснилось, что разница между ними огромна. В отличие от пистолета Макарова, пистолет Стечкина мог вести огонь не только одиночными выстрелами, но и очередями. При этом отдача и подброс ствола у него значительно ниже, что обеспечивало высокую прицельную точность. Была, кстати, еще одна уникальная особенность. Двухрядный магазин на 20 патронов и увеличенная длина ствола делали пистолет Стечкина более мощным и эффективным на поле боя. К слову, проигравших на полигоне не оказалось. В плюсе остались все. Пистолет Стечкина определили для реального боестолкновения, а ПМ – для старших штабных офицеров, как оружие мирного времени.
0: Автоматический пистолет Стечкина.
5: За всю свою жизнь он сделал свыше 50 изобретений и более 60 оружейных разработок. Самая необычная из них, по заказу спецслужб, пистолет-портсигар Стечкина. От обычной металлической сигаретницы он отличался только наличием курка.
0: Автоматический пистолет Стечкина. Оружейка.
1: Радиозвезда. Арсенал 1812. Оружие, которое защитило Россию. Раздел.
6: Традиционное вооружение башкирских воинов.
1: Классификация.
6: Разновидность лассо.
1: Название.
6: Боевой аркан. Башкирский боевой аркан предназначался для захвата военнопленных во время засады, сражения или разведки боем. Изготавливался из длинного плетеного шнурка, веревочного или волосяного. Длина аркана вместе с петлей составляла 25 метров. Крепился аркан у передней луки седла. Во время сражения башкирские воины набрасывали аркан на шею противника, но иногда он блокировал и вражеского коня за туловище или за ноги. В 1812 году башкирские всадники использовали в основном волосяной аркан. Он практически не портил шкуру лошадей и не царапал кожу человека, что было очень важно, так как пленного необходимо было доставить живым и невредимым. А трофейный конь считался лучшей наградой. Боевой аркан – традиционное вооружение башкирских воинов.
1: Арсенал 1812.
7: Радиозвезда.

0: вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Новости потребительского рынка. Федеральная антимонопольная служба начала расследование против 15 нефтяных компаний и независимых игроков рынка. Выявлены нарушения, вынесено 38 предупреждений. Инспекторы получили жалобы от сельхозпроизводителей из Удмуртии, Липецкой, Новосибирской областей и Республики Коми, сообщили в ведомстве. Кроме того, в июле обнаружены признаки картельных сговоров на независимых АЗС. Ранее вице-премьер Александр Новак по итогам профильного совещания заявил, что рынок топлива в России начал частично стабилизироваться после принятых правительством мер. Количество выдачи ипотечных кредитов за год выросло в половину. Показатель превысил 107 тысяч одобренных заявок, сообщили в Объединенном кредитном бюро. Почему люди стали активнее брать ипотеку? Радио «Звезда» рассказала президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.
2: Есть несколько причин. Первое – это достаточно длительный срок ожидания снижения ключевой ставки. Лучше зафиксировать цену, а потом можно будет ставку рефинансировать. Вторая причина – это то, что усугубляется сейчас нервозность. Большинство людей, у которых были накопления, они понимают, что в квадратном метре уж инфляция как-то более-менее компенсируется. И третий фактор – это льготная ипотека. Ходят слухи, что новая дума изменит льготную ипотеку в зависимости от количества детей.
1: В июне лидерами по объему ипотечного кредитования стали Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург, а также Татарстан и Башкортостан. На онлайн-платформу «Свое дело с Ростехом» поступило около 100 инновационных идей. Участниками стали бывшие бойцы спецоперации и гражданские лица, в том числе волонтеры. Об этом сообщает РИА Новости. Уточняется, что их проекты охватывают разные области – от медицины и транспорта до беспилотников, радиоэлектроники и цифровых услуг. Эксперты и партнеры программы скоро оценят заявки и выберут победителей. Лучшие получат гранты до 5 миллионов рублей и доступ к акселераторам индустриальных партнеров. Россельхознадзор ограничивает ввоз в Россию подкарантинной продукции от 5 узбекских экспортеров, допустивших наибольшее количество нарушений фитосанитарных требований. Основной объем товаров, поступающих от них, составляют белокочанная цветная капуста, репчатый лук, укроп, петрушка, виноград, свекла, томаты и другие. Решение принято по причине выявления карантинных объектов при поставках из Узбекистана в Россию. Это были новости потребительского рынка. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Слушайте сегодня в 10 вечера.
3: Самые точные и беспощадные заметки о России. Самая полная галерея ярких персонажей. Самая живая история. О мертвых душах. Гоголь. Фрагмент из поэмы «Мертвые души».
0: Слушайте сегодня с 10 вечера на радио «Звезда».

то, что дышит от имени тела. Это только тень на горячем песке.

0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить.
1: 1974 год. Очередные учения частей и подразделений воздушно-десантных войск.
2: Разрешите спросить, товарищ военный санитарный инструктор?
3: Рядовой, мое воинское звание – старший сержант. Обращайтесь по уставу.
2: Слушаюсь. А можно вопрос, товарищ санинструктор, старший сержант?
3: Валяй.
2: Что будет, если парашют не раскроется?
3: Что будет, что будет. Второй выдадут.
0: По случаю присвоения. История воинских званий. Сержант.
1: Он же санитарный инструктор. Два французских слова, у которых еще и латинские корни. Пойдем по порядку. Санитас значит здоровье, здоровое состояние. Санитар – это производное от все того же латинского «сано» – «лечу», «вылечиваю», «исцеляю». У сержанта все намного проще – «служащий» и точка. В наших вооруженных силах санитарному инструктору присваивается звание «сержант», а в десантуре – «старший сержант». Чем занимаются эти ребята в мирное время, и так понятно. Всем здоровья. Другое дело – боевые действия. Медицинские воины обеспечивают розыск раненых, больных. Лично выносят или вывозят пострадавших с поля боя. Дело нужное, важное. Если рассказать, кто, правда, в разное время такие вот звания и должности занимал, то будет очень интересно. Правда, правда. Вот, послушайте.
0: История воинских званий.
1: Начнем с Михаила Пришвина. Известный писатель, вроде бы порядочный человек. Краевед, педагог. А чего учудил-то? В годы Первой мировой нацепил на себя форму санитара. То есть закамуфлировался, переоделся, чтобы беспрепятственно трудиться на передовой военным корреспондентом. В разгар сражений Михаил Михайлович все время что-то записывал, пока его не раскусили и не пристыдили. И вот тогда Пришвин стал санитаром по-настоящему. Таскал раненых, поил их водой, помогал врачам. Молодец, дальше идем.
0: По случаю присвоения.
1: Санитаром был Сергей Есенин. Что, неожиданно? Еще как. Правда, он почти год пользовался отсрочкой, а потом все-таки стал служить медработником. Впрочем, по особой протекции Есенин попал в совсем уж безопасный полевой царскосельский военно-санитарный поезд номер 143. В окопах не сидел, под пулями не находился. Так, кто следующий? Ага, поэт Саша Черный. Оказывается, в Первую мировую он тоже служил в полевом лазарете. А вот известный эстрадный артист Александр Вертинский санитаром стал случайно. Проходил он себе мимо особняка Морозовой в Москве и увидел, как в здании заносят раненых бойцов. Вертинский стал помогать. Но тут его тонкие, очень длинные пальцы заприметил хирург. После чего увлек певца с собой в качестве помощника. В итоге популярный исполнитель оказался в команде 68-го санитарного поезда.
0: История воинских званий.
1: Булгаков, Паустовский, Демьян Бедный. Какие имена? Все они в разное время были медицинскими работниками на фронте. Кто-то реально оказался на передовой, а кто спасал человеческие жизни в тылу. Но и сегодня военные санитарные инструкторы по-прежнему в строю. От них многое зависит, и они всегда готовы выполнить приказ.
2: Товарищ военный санитарный инструктор, товарищ старший сержант, мне выдали запасной парашют.
3: Ну вот, а ты боялся.
0: Сержант. Санитарный инструктор. По случаю присвоения.

0: Кивер.
1: Головной убор цилиндрической формы с козырьком, с развалистой или прямой тульей и плоским верхом. Он предназначался для защиты бойца от скользящих сабельных ударов и широко использовался в европейских и русских войсках, особенно в пехоте, артиллерии и кавалерии.
0: Форма и содержание.
2: В 19 столетии кивер делали из очень жесткой плотной кожи, после чего обтягивали сукном, украшая при этом всевозможными металлическими эмблемами, например, двуглавым орлом, на груди которого находился щит с изображением святого Георгия Победоносца. Спереди и сзади кивер снабжался этишкетом, длинным плетеным шнуром с кисточками на концах. По бокам головного убора крепился так называемый подбородочный чешуйчатый ремень, состоящий из мелких отдельных фигурных пластинок. По бокам головного убора крепился так называемый подбородочный чешуйчатый ремень, состоящий из мелких отдельных фигурных пластинок. Венчали все это великолепие цветной султан, то есть перо или помпон.
0: Кивер.
2: Бойцы в шутку называли его ранцем на голове. В нем часто хранили походную ложку, гребешок, щеточку для усов, а также иголки и нитки. Иногда в кивере носили трубку с табаком или запасной кремень для пистолета. А вот особо мастеровитые русские солдаты держали в своем головном уборе всяческие мелкие инструменты. Запасное шило, к примеру, или отвертку. Об этом, кстати, упоминает Михаил Лермонтов в знаменитом стихотворении «Бородино».
3: Прилег вздремнуть я у лафета, и слышно было до рассвета, как ликовал француз. Но тих был наш бивак открытый. Кто кивер чистил весь избитый, кто штык точил, ворча сердито, кусая длинный ус.
2: Прошло много лет, но кивер

0: Сегодня в программе «Область знаний». Кто такие ландскнехты? Рассказывает историк-медиевист, кандидат философских наук, учитель истории, тренер по фехтованию Николай Асламов. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».
1: Вновь ночи без сна, так приходит весна, так на сердце теплом вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль

назад. Пускай дождь или град, он не ради наград, а по долгу отечеству и сердцу зову. Он пример для ребят.

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: Год 1939. 1 сентября. Германия нападает на Польшу. Начинается Вторая мировая война, которая будет продолжаться 2226 дней. В том же году в Советском Союзе учреждают медаль «Золотая звезда». Ее будут вручать героям Советского Союза. Первым обладателем награды станет летчик Анатолий Лебедевский. А на заводе номер 8 в подмосковном Калининграде два специалиста, опытный конструктор и талантливый инженер, в том же 1939-м спроектировали лучшее советское зенитное орудие того времени – пушку калибра 85 миллиметров.
0: Соратники. Логинов и Дорохин.
2: Орудие! Выстрел!
1: Они были почти ровесниками. Михаил Логинов родился под Тверью в 1903-м. Григорий Дорохин на два года позже во Владимирской губернии. Оба поступили в технические вузы. Логинов закончил рабфак университета имени Баумана, Дорохин – выпускник Ленинградского военно-механического института. Вместе же они создадут одно из самых эффективных орудий против немецкой авиации и танков в годы Великой Отечественной. Но началось все с предыдущей разработки Логинова – 76-миллиметровой пушки образца 1938 года. Его помощник Дорохин выдвинул идею, что на базе этого орудия можно создать более мощное, калибром 85 миллиметров. Но кроме самих инженеров, тогда в этом мало кто поверил. А зря.

0: Радники. К концу 1939-го работы по проектированию зенитного орудия Логинова и Дорохина завершили. И уже на майском параде в следующем году новые пушки проехали по Красной площади. В тот момент на бумаге это была самая совершенная советская артиллерия, способная поражать как наземные цели, так и воздушные. Когда начнется война, все это будет доказано уже на практике. В условиях нехватки эффективных противотанковых пушек орудие со снарядом 85 мм станет серьезной проблемой для немецких «Тигров» и «Мессершмиттов». Сотни отбитых атак, тысячи спасенных жизней. И все это стало возможно благодаря прозорливости и решительности двух советских инженеров-конструкторов.
1: Логинов и Дорохин. Соратники.
2: Операции специальных подразделений.
3: Летом 1944 года советские войска готовились к наступлению в районе украинского города Ковеля. 1 июня воздушная разведка доложила в штаб Брянского фронта, что в районе предстоящих боев действует секретная артиллерийская батарея противника. Это был фашистский бронепоезд «Невидимка», который обстреливал важные стратегические объекты Красной армии и безнаказанно уходил за линию фронта. Советское командование решило провести операцию по уничтожению вражеского бронепоезда. Эту задачу поручили особому подразделению – экипажу советского бронепоезда Илья Муромец.
4: Разрешите, товарищ капитан? Старший артиллерист бронепоезда сержант Полукаров прибыл по вашему приказанию.
5: Задачу, которая перед нами стоит, знаете?
4: Так точно.
5: Слушайте внимательно. Как только фашистский бронепоезд проедет Владимир-Волынский, наши разведчики должны заминировать и по команде взорвать рельсы позади фашистского бронепоезда.
4: Все ясно.
5: Фрицы как на ладони будут. Вы у нас самый опытный артиллерист. Придется вести прицельный огонь на предельной скорости.
4: Есть!
3: Разведчики-подрывники заминировали железнодорожное полотно на отметке 23-й километр. В Гороховском, на запасном пути, под парами стоял замаскированный советский бронепоезд.
5: Есть! Попались, голубчики! Орудие к бою!
6: Товарищ командир, орудие к бою готовы!
5: Огонь!
6: Первое, второе орудие! Пали!
3: После первого залпа артиллерийских орудий Ильи Муромца один из снарядов попал в котел, и паровоз вражеского поезда разорвало на части. Так, летом 1944 года был уничтожен фашистский бронепоезд-невидимка Адольф Гитлер. Через несколько дней советские войска освободили город Ковель. В годы Великой Отечественной войны артиллерийский экипаж бронепоезда Илья Муромец прошел славный боевой путь от Мурома до Франкфурта на Одере. За это время им было уничтожено 7 самолетов, 14 орудий и минометных расчетов, 875 солдат и офицеров противника. В 1971 году бронепоезд Илья Муромец был поставлен на вечную стоянку. Сегодня он находится на запасном железнодорожном пути под Муромом во Владимирской области.
1: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда». Реклама.
7: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
9: Деревья, как люди, и тоже любят общество себе подобных. Одиночество предпочитают лишь немногие.
2: Деревья. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Подразделения группировки «Север» взяли под контроль Волоховское в Харьковской области, сообщили в Министерстве обороны. Кроме того, ночью российские войска продолжили наносить удары по украинским портам, которые используются для доставки военных грузов противнику. Так, в Одессе поражены объекты инфраструктуры, предназначенные для разгрузки и хранения грузов. Российские средства противовоздушной обороны сбили 7 крылатых ракет «Фламинго» и 655 украинских дронов. Потери противника составили почти 1500 боевиков, добавили в оборонном ведомстве. Российский сторожевой корабль «Неустрашимый» провел учебные стрельбы в проливе Ла-Манш вблизи британского побережья, заявили в Министерстве обороны Соединенного Королевства. Маневры проходили примерно в 74 километрах к югу от Плимута, где располагается главная база Королевского военно-морского флота Британии. Артиллерийские стрельбы продлились около 30 минут и проходили строго в международных водах. Министерство обороны России подтвердило факт проведенных учений, подчеркнув, что они проходили в строгом соответствии с международным морским правом и не нарушали границ сопредельных государств. Министерство обороны обнародовало уникальные документы о легендарной Ярцевской операции. В июле 1941 года небольшой город Ярцево в Смоленской области стал ключевым рубежом на пути фашистов к Москве. В мультимедийном разделе можно увидеть как приказы, ставки, карты, донесения и справки штабов, а также трофейные приказы вермахта, рассказала в эфире телеканала «Звезда» главный документовед Центрального архива Министерства обороны Юлия Венгер.
2: Перед нами карта. Общая обстановка в районе Смоленска с 12 по 18 июля 1941 года. Здесь мы можем видеть, как фашистские войска, 20-я моторизированная дивизия и 7-я танковая дивизия с севера и с юга заключили наши части под Смоленском в котел. И вот Ярцево был необходим для выхода наших частей из-под Смоленска, из окружения.
1: 19 июля 1941 года подразделения Красной Армии освободили Ярцево от немецко-фашистских захватчиков. Это был первый город, освобожденный в ходе Великой Отечественной войны. Сражение за Ярцево длилось 80 дней. Благодаря этой победе был сорван немецкий блицкриг. Выпуски новостей армии и флота слушайте с 6:30 утра в эфире «Радио Звезда».
3: Кто имел право владеть холодным оружием в средние века? Почему в таверне было опаснее, чем на поле боя? И может ли благородный рыцарь спасти принцессу от банды разбойников? О поединках прошлого расскажет историк-медиевист, кандидат философских наук, тренер по фехтованию Николай Асламов в программе «Область знаний». Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на Радио «Звезда».
2: Кто такие ландскнехты? Рассказывает историк-медиевист, кандидат философских наук, учитель истории, тренер по фехтованию Николай Асламов.
1: Область знаний.
3: Ландскнехты – слово, конечно, специфическое, немножко диковато звучащее для русского уха. Впрочем, те, кто интересуется военной историей, наверняка его слышали и не раз. В русском обиходе оно записывается через ДС, в том смысле, что это какие-то слуги земли или страны. Но на самом деле, скорее всего, это были слуги копья, в смысле ландскнехта. Это связано, собственно, с тем, что этот термин, строго говоря, один из веера терминов, которым называется немецкая пехота раннего нового времени. И чаще их именуют просто кнехтами, в смысле слугами. Термин этот возник, естественно, не в XVI веке отнюдь, а сильно раньше. Рыцарская организация предполагала, что рыцарь воюет не сам, а с ним еще есть оруженосец и группа слуг, которые ему помогают, в том числе в бою помогают, в том числе в пехоте помогают. И вот их-то называли кнехтами. По всей видимости, как это часто бывает, старый термин распространили на какое-то новое явление, и стали этими кнехтами именовать уже нечто совершенно иное. Оно быстро закрепилось в источниках, а от них переехало и к нам. Кто это, собственно, такие? В позднее Средневековье наблюдается возрождение пехоты на полях сражений. То есть если за там Средневековье ассоциируется у нас с тяжелой конницей рыцарской, таранными ударами и вот этим всем, то уже где-то с начала XIV века множатся примеры того, как пехота вполне успешно сопротивляется рыцарям. Это и знаменитая там английская пехота, лучники, которые, значит, выигрывают при Креси. Это и ополчение нидерландских городов, которые выигрывают знаменитую битву Шпор при Куртре, когда они громят, значит, рыцарей, срубают с них шпоры, вешают их, значит, для демонстрации своего боевого умения с одной стороны и, значит, превосходства с другой стороны. Это и знаменитая швейцарская пехота. Швейцарская конфедерация с XIV века начинает бороться за свою независимость от Габсбургов в первую очередь, ну и вообще от всех, кто посягает на их территории. И швейцарцы стали теми, кто будет законодателями мод во многом, потому что они научились не только в обороне выигрывать, будучи пехотой массовой, как это часто бывало и до позднего Средневековья, они научились выигрывать в наступлении. Более того, они постепенно начинают внедрять тактику колонн-пикинеров, да, они начинают использовать большие массы пехоты в плотном строю, тяжелой пехоты, с длинным оружием, что, кстати, современники отметили как возрождение античных традиций, да, то есть мы помним про античную фалангу, помним там про фалангу македонцев с их очень длинными, значит, сарисами. И вот это все крайне начинает будоражить воображение, а у нас же возрождение, да, как раз в позднее Средневековье, раннее новое время, разворачивается, и люди видят эти реминисценции, да, что вот снова на полях сражений пехота, эта пехота вновь начинает выигрывать и выигрывать уверенно. С одной стороны, вот этот культурный запрос на возрождение античности, с другой стороны, конкретно военный, на перенятие традиций и практик, которые в других странах есть, а у нас почему-то нет, и рождает феномен ландскнехтов. То есть понятно, что ландскнехты изначально были, выражаясь современным языком, косплеем на швейцарцев. То есть все видели, как, значит, швейцарская пехота, которая, собственно, особо по-крупному никому не проигрывала до начала 16 века, хотя, конечно, были сражения, где они не выигрывали, но швейцарцы будоражат умы немецких, в первую очередь, императоров, которые тоже хотят что-то по образцу. И не только императоров, кстати, например, в 1479 году город Нюрнберг, южногерманский, нанимает нескольких швейцарских ветеранов, чтобы те 150-200 человек в год обучали обращению с пиками в плотном строю, вот как воюют швейцарцы. Но, по большому счету, ключевую роль в создании ландскнехтов сыграл император Максимилиан I Габсбург, которого иногда называют там последним рыцарем Европы. Максимилиан действительно очень любил все, что связано с военным делом и боевым искусством и так далее. Он сам это активно практиковал, в турнирах участвовал, в военной кампании, разумеется, вел, и был и в личном боевом мастерстве, и в полководческом вполне себе успешен. И вот он-то как раз в том же, кстати, 1479 году поучаствовал в битве при Гинегате. Это, значит, одна из битв за наследство его жены. Он женился на Марии Бургундской. И вот эта самая Бургундия должна была перейти к нему, но его права решили оспорить французы, из-за этого началась военная кампания. И Максимилиан делает там интересную вещь, он не очень верит в собственную рыцарскую конницу, поэтому он во главе группы из 200 аристократов с пикой в руках встает в коробку фламандского ополчения.
2: Кто такие ланскнехты?
1: Область знаний.
3: И это был просто беспрецедентный шаг. Он воюет не в более элитной коннице, а в менее элитной пехоте, и воюет успешно, они выигрывают эту битву. Более того, именно об эту пехоту, собственно, сломалась знаменитая французская конница, которая была одной из лучших, если не вообще лучшей конницей своего времени. И это для многих стало символом и знаменем. Потом немецкая пехота будет вспоминать этот случай, именовать Максимилиана отцом ланскнехтов и вообще культивировать память о нем в песнях, в фольклоре и так далее, потому что для них это оказалось, ну, прям вот таким важным конституирующим моментом, что вот мы теперь не просто какая-то пехота, мы одна из лучших, самых успешных пехот, которую отметил сам император. Основной состав ланскнехтов – это, конечно, люди, выброшенные из социальной реальности по той или иной причине. По всей видимости, Максимилиан хотел полупрофессионалов, то есть он хотел, грубо говоря, ополчения, людей, которые, значит, занимаются каким-то делом, но иногда на войну их выдергивают, и они, вот, соответственно, воюют, после военной кампании возвращаются домой. Но благодаря тому, что в Германии конца 15-го, ну, вообще 15 века и там первой половины 16 века происходит масса социальных катаклизмов, которые приводят к жесточайшим там потрясениям. Реформация, наверное, у всех на слуху, как и Великая крестьянская война. А Великая крестьянская война – это, на секундочку, самое крупное крестьянское восстание до Великой французской революции в Европе. Действительно сложный социальный коктейль, который вынуждает людей искать какое-то место в жизни, и тут есть возможность, собственно, наняться, потому что пехота должна быть довольно многочисленной для применения, эффективного применения в вот этих плотных построениях. В силу чего все эти, значит, якобы изначально полупрофессионалы довольно быстро становятся профессионалами от войны и живут они только этим самым наймом. Как устроен этот найм? Найм устроен субподрядно. Вот императору, например, нужно сколько-то пехоты. Он говорит сколько и нанимает себе человека, который должен ему столько пехоты поставить, заключая с ним персональный договор. Тот, в свою очередь, ищет субподрядчиков, которые будут вербовать конкретные отряды. Соответственно, он будет полковником, они будут капитанами, там, хауптманами, которые соберут отдельные отряды, фонляйны, заключая уже договор о найме, но не персональный, а коллективный. С ланскнехтами. И вот это вот интересный момент, поскольку эти самые статейные грамоты, так называемые article brief, или там статейные письма, это протоуставы военные, потому что в них проговаривается, что получает со своей стороны ланскнехт, да, ланскнехты, и что получает наниматель. Конечно, обязательств у ланскнехтов там сильно больше. То есть наниматель в их адрес делает только две вещи. Он платит им определенные суммы на старте и в процессе за каждый месяц. Там устанавливается размер финансового месяца. Он не равен календарному. Стандарт – это 30 дней, то есть независимо от того, сколько у вас там в месяце дней, 30 – это стандарт. Но тут важно что? Что после любого штурма или любой битвы месяц заканчивается, уплачивается жалование, начинается новый. Стандартный срок найма – это 3 месяца, довольно коротко. По всей видимости, и это даже тяжело, финансово тяжело. По той простой причине, что войско ланскнехтов обходится, ну, невообразимо много для финансов любого территориального князя, да и императора тоже. То есть рекомендованная в трактатах численность ланскнехтских подразделений там 5000 человек. Конечно, в реальности собирается и больше, там 50 тысяч совершенно спокойно. Мы не берем солдат на двойном жаловании, они там были, мы не берем оплату командиров, у которых тоже побольше денег, естественно, просто вот всех чистоганом. Стоят они 4 рейнских гульдена в месяц. Соответственно, мы получаем сумму в 20 тысяч гульденов в месяц или в 60 тысяч гульденов за весь срок найма. Дело в том, что доходы годовые территориальных князей в Германии варьируются от 40 тысяч до 120 тысяч. Ни один территориальный князь просто не может себе позволить такую ораву пехоты, а это только пехота. Мы не берем кавалерию, не берем артиллерию. Он просто не может им заплатить. И с самого начала это всем понятно. И ланскнехтам это понятно, и их нанимателям это понятно. Отсюда берется с самого начала желание друг друга обмануть самыми разными способами. Ланскнехт, понимая, что, скорее всего, ему не заплатят, пытается урвать, что есть. Наниматель всякий раз, если можно, соответственно, ввязаться в какую-нибудь компанию, где ланскнехтов погибнет несколько больше, чем предполагалось, естественно, это делает, отправляя их на ненужный штурм или ставя в какое-то неприятное место в полевом сражении с тем, чтобы просто сократилась их численность. Солдата в целом никто не бережет. Соответственно, солдат тоже понимает, что беречь его никто не будет, поэтому он живет на полную катушку, как последний день. Отсюда, собственно, рождается крайне характерный для немецких ландскнехтов фатализм, который просто сквозит из их фольклора, и на гравюрах там постоит вот известный жанр ландскнехты «Смерть», о том, что вот, ну, как бы, от чего, собственно, упираться, если никто не знает, что с нами будет вообще буквально завтра, и уж, как бы, наши шансы умереть в этом походе просто колоссальные.
1: Область знаний. Радиозвезда. Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на Радиозвезда.
2: Кто такие ландскнехты? Рассказывает историк-медиевист, кандидат философских наук, учитель истории, тренер по фехтованию Николай Асламов.
1: Область знаний.
3: Почему обывателей будоражит образ ландскнехтов? Ну, то есть, ландскнехты не единственная и не лучшая пехота своего времени. Есть испанцы, которые вполне себе наравне, ну, уж точно не хуже воюют, а в каких-то моментах даже лучше. Например, у испанцев есть отдельные инженерные части. У ландскнехтов нет никаких инженерных частей, и сами, кстати, ландскнехты считают себя слишком ценными персонажами, чтобы вообще заниматься инженерным делом. Они очень любят полевые укрепления, но не любят их копать, поэтому за них это делают женщины или мальчики, которые находятся при войске. Соответственно, ландскнехт должен быть сыт, бодро отдохнувш, чтобы в сражение вступать, поэтому это не его дело копать все это, или там стены разбирать, или мосты наводить, или еще что-нибудь в этом духе делать. Есть те же швейцарцы, которые тоже никуда не делись, и которые тоже вполне себе эпичные, но ландскнехтов любят за именно вот эту вот разудалую какую-то веселость, да, которая, собственно, является проекцией их страха перед неизвестным будущим, смертью и неспособностью куда-либо вернуться к обычной жизни. Они фактически живут только этими наймами, да, они живут вот этими личными связями с командирами, друг с другом. Известно, что у ландскнехтов структура управления строится двояко, то есть она и сверху вниз строится от, соответственно, командира к командирам подразделений и далее, и снизу вверх через выборные должности, гемайны так называемые. Ландскнехты, собственно, знают людей и выбирают их на те или иные должности, и вообще каждый раз при каких-то бунтах требуют, чтобы все должности в отряде были выборные. То есть для них крайне важна вот эта вот корпоративная их связь, культура и так далее. Себя они именуют орденом ландскнехтов, то есть орденом, да, там они восходят к Максимилиану, у них есть характерное обращение друг к другу «брат», а к командиру «отец». Они все время стараются мыслить себя как какое-то замкнутое сообщество, которым они, по сути, являются, но на очень небольшой срок вот этого самого трехмесячного найма, после которого их распускают, и они занимаются, в общем-то, непонятно чем. Они не могут вернуться к мирной жизни, но и постоянно находиться в найме они тоже не могут, поэтому они разбредаются по кругам, начиная, значит, мелкими этими ватагами заниматься воровством, мародерством и прочими другими нехорошими вещами, с чем местные власти борются по мере сил. Понятно, что, значит, с точки зрения центральной власти ландскнехт должен возвращаться к мирному занятию. Возвращаться к мирному занятию ему, как правило, некуда. Очень часто это заканчивается, ну, вплоть до каких-то историй, когда их преследуют буквально. Известный случай, что Аугсбург нанял отряд конников, который занимается поиском таких вот ландскнехтских отрядов и истреблением их, потому что, естественно, никому не нравится, что у вас по территории гуляют группы вооруженных людей, которые занимаются рэкетом. Но если уж какой-то позитивной стороне ландскнехтской жизни возвращаться, то, значит, они взорвали мир европейской моды, поэтому их очень любят изображать. Пышные буфы, разрезы, яркие цвета в безумных сочетаниях, плюмажи с кучей перьев, цепи, кольца и куча украшений. То есть они выглядят так, этот, мягко говоря, экстравагантно. Они меняют прически, они носят бороды и усы, то есть рыцари вообще там это, чаще брились. Но если там, не знаю, на какие-нибудь изображения святого Георгия, например, посмотреть, он будет там чисто выбрит, тогда как ландскнехты, наоборот, гордятся бородами, усами и, в общем, отчасти напоминают современных хипстеров по внешнему виду. Они используют специфический жаргон. Это жаргон не только ландскнехтский, это вообще жаргон городского мира, ротвельш, городского дна, я бы даже сказал. Это жаргон воров, жуликов, мошенников, проституток и так далее. Он строится очень просто. Привычные слова используются в непривычном значении. Например, быть пьяным – это поймать обезьяну. Если ты знаешь это арго и умеешь на нем общаться, то ты будешь принят за своего. Да? Но сам факт того, что ландскнехты разговаривают на том же языке, на котором разговаривает социальное дно, уже много о чем говорит, собственно, касаемо ландскнехтов.
2: Кто такие ландскнехты?
1: Область знаний.
3: Очень много всяких споров идет по поводу дисциплины ланскнехтов, значит, вот они дисциплинированы или не дисциплинированы, всякие разные истории по этому поводу появляются. Тут надо понимать, что ланскнехты, с одной стороны, крайне дисциплинированные ребята в бою, потому что они понимают, что их сила только в том, что есть строй, который они держат, и до тех пор, пока этот строй существует, они более-менее имеют шансы выжить. Более того, если они побегут с поля боя, то значит, что в следующий раз их не наймут, ведь есть конкуренция в виде тех же швейцарцев. Шансы-то падают на следующий найм, а раз так, то отступать, ну, совсем невыгодно. Поэтому истории, когда ланскнехты там уперлись, зарылись в землю и держали позицию до конца, в общем, их довольно много. С другой стороны, когда ланскнехты понимают, что им задерживают жалование, это происходило, естественно, регулярно, или не выплачивают, или начинается какой-то мухлёж, или еще что-нибудь, они, естественно, начинают там дезертировать, массово в том числе. Они, естественно, начинают заниматься несанкционированными грабежами, в том числе в тех территориях, которые непосредственно принадлежат их нанимателю, просто потому что им как-то надо компенсировать свои издержки. Они начинают игнорировать какие-то требования, которые к ним предъявляют, например, в караулах перестают стоять или что-нибудь еще в этом духе. И все это создает вот такую вот очень странную, очень противоречивую, очень двойственную историю их бытования. Закончится это все, ну, всерьез после 30-летней войны, то есть 30-летняя война будет последним аккордом этих самых вот независимых профессионалов, которые нанимаются кому-то на службу, но по большому счету уже со второй половины 16 века начинается активное наступление на вот эту ланскнехтскую вольницу. Ярким примером здесь будут реформы принцев Оранских, которые начинают войну за независимость Нидерландов, и вот в нидерландских требованиях, которые они предъявляют к солдатам, появляется жесткая муштра, дисциплина и многое другое, компенсированное регулярностью выплаты жалования. Как считается, принцы Оранские не задерживают своим солдатам жалования ни на час, а раз так, то не на что жаловаться, и поэтому берите и тащите. Строевые упражнения в любую погоду, там в грозу, град, снег и все прочее входят в базовый обиход. Всякие наказания довольно суровые за дисциплинарные нарушения и всякое прочее. При этом, что важно понимать, то есть речь идет не просто о там, Нидерландах. Для этих самых нидерландских пехотинцев в качестве инструкторов очень часто используют ланскнехтов опытных, что и понятно, то есть как в свое время для ланскнехтов использовали более опытных швейцарцев. Поэтому здесь все логично и закономерно. И, собственно, ланскнехты вполне впрягаются в эту тележку и начинают ее тащить просто потому, что это гарантирует им какое-то, ну, более стабильное будущее, нежели у них есть обычно. А обычно их будущее с высокой долей вероятности ланскнехт живет ярко и умирает молодым от голода или болезней, а это основные потери. То есть основные потери не боевые, это тоже надо хорошо себе понимать. То есть примерно две трети любого войска вымирает от небоевых потерь в ходе кампании. И ланскнехт вполне понимает эту вероятность и уж тем более стремится найти себе какое-то теплое местечко в городской или страже, или инструктором у принцев Оранских, или еще где-нибудь, или уж на худой конец, вернувшись из компании, сколотив какое-то состояние, оставить это ланскнехтское дело, заняться чем-нибудь другим. Но большинству из них этот путь, естественно, заказан. Конечно, часть из них богатеет, и они становятся хорошими примерами, как, например, Себастьян Шертлин фон Буртенбах, который, будучи городским юристом, сделал себе блестящую военную карьеру, купил поместье и, значит, занимался частными войнами с соседями для собственного развлечения. Но он скорее счастливое исключение того, как это происходит. Большинство из них, конечно, столь головокружительных карьер не сделало. Но, тем не менее, коль скоро жили-то они ярко, вот эту яркую картинку легко считывает современный обыватель, который видит в ланскнехтах скорее воплощение боевого братства и мечты о красивой пехоте, ну, которой ланскнехты до некоторой степени и являются.
2: Рассказывал историк-медиевист, кандидат философских наук, учитель истории, тренер по фехтованию Николай Асламов.
1: Область знаний.
2: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-трапанцы, страны Евросоюза.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1340
3: Время отправления поезда. 5 ударов.
4: Какие тайны скрываются в
0: Радио «Звезда»? Это аудиокниги,
5: важно отметить,
0: научно-популярная и художественная литература.
6: События, происходившие в
7: Пиш.
8: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Рынок топлива в России начал частично стабилизироваться после принятых правительством мер, заявил вице-премьер Александр Новак по итогам профильного совещания. По его словам, дают результаты запрет экспорта нефтепродуктов, рост объемов производства, насыщение рынка за счет импорта и перенос ремонтных сроков предприятий.
2: Во многих регионах снимаются ограничения. Это видно, на самом деле, по количеству заправок, которые в работе, и по снижению очередей. Конечно, мы наблюдаем, и в отдельных регионах сегодня сохраняется напряженная ситуация и в ручном режиме, в точном режиме с компаниями обсуждали, как наполнить в том числе и в этих регионах нефтепродуктами, с тем, чтобы и там ситуация стабилизировалась.
1: Вице-премьер добавил, что еще одной темой совещания стало обеспечение топливом регионов Северного завоза. Сергей Лавров прибыл в Манилу, столицу Филиппин, для участия в ряде международных встреч. В течение ближайших дней российский министр иностранных дел примет участие в совещаниях Ассоциации государств Юго-Восточной Азии «АСЕАН», включая встречи в форматах «Россия-АСЕАН» и «Восточно-Азиатского саммита», а также в региональном форуме по безопасности. Помимо этого, глава российской дипломатии запланировал обширную программу двусторонних переговоров с представителями стран региона и других государств мирового сообщества. Граждан будут уведомлять о заключении кредитных договоров через госуслуги или по контрактным данным. Соответствующий закон принят Госдумой. Согласно документу, банки и микрофинансовые организации должны будут в течение 15 минут информировать заемщиков о подписании от их имени кредитного договора и его основных условиях. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что это позволит снизить риски оформления кредитов мошенниками без ведома граждан. Лионель Месси решил завершить карьеру в сборной Аргентины. Об этом сообщил спортивный журналист Эрнан Кастильо. Как он утверждает, Месси произнес эмоциональную речь в раздевалке после финала чемпионата мира, в которой рассказал, что это его последняя игра за сборную. Прошедший мундиаль стал для 39-летнего аргентинского нападающего шестым и последним. За свою карьеру Месси завоевал рекордные 8 золотых мячей, трижды признавался лучшим игроком года по версии FIFA, 6 раз получал золотую бутсу и 2 золотой мяч. На его счету победа на чемпионате мира 2022 года. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Дай 5. 5 удивительных фактов
4: о предметах и явлениях вокруг нас.
3: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
5: Программа создана

0: радио «Звезда».
1: Дай пять. Пять удивительных фактов об акулах.
2: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
1: Факт первый.
3: У акул нет ни одной кости в теле. Их скелет полностью состоит из хрящевой ткани, того же материала, из которого состоят наши уши и кончик носа. Это делает акул намного легче и гибче, позволяя двигаться быстрее и совершать резкие маневры.
1: Факт второй.
3: А

0: эти.
1: За всю жизнь акула может сменить до 30 тысяч зубов. Ее зубы не имеют глубоких корней и выпадают примерно каждую неделю. Однако за ними рядами, как на конвейере, стоят новые.
0: Факт четвертый.
1: Гренландская акула может жить около 500 лет. Это самое долгоживущее позвоночное на Земле.
0: Факт пятый.
1: У акул отличная память и способность к обучению. Они запоминают маршруты, объекты и даже людей. Некоторые виды способны обучаться поощрением, как собаки.
0: Дай пять. Пять удивительных фактов об акулах.
2: Деревья, как люди, и тоже любят общество себе подобных. Одиночество предпочитают лишь немногие.
0: Деревья. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».
3: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
0: «Вся приплыли».
3: Представьте себе такую картину. Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, река. Возле нее табличка с названием. Иностранец пройдет и не обратит внимания. Но наш русский человек обязательно остановится и сделает селфи. Разве можно упускать такую возможность? Ведь надпись на табличке гласит: «Река Хольнен Гпухырь Йохан». В одно слово. Красиво звучит, а? Еще бы! Какой-то невероятный набор букв. Да это же мечта любого логопеда. Но не стоит торопиться с выводами, потому что даже самое необычное имя географического объекта на самом-то деле не такое уж и странное, как может показаться на первый взгляд. Вот смотрите, Республика Чувашия, деревня Лесные Хатчики. Смешно, да? Забавно, но ведь ни о каких разбойниках, братьях Робин Гуда, речи тут вообще не идет. История возникновения деревни Лесные Хатчики очень даже примечательная. Рассказываю. Давным-давно переселялись горные племена марийцев в сторону Белого моря. Путь не близкий, шли долго. Естественно, останавливались передохнуть. На привале строили марийцы небольшие такие дома, времянки, после чего ставили на том самом месте особую метку «гач», что значит «через». Со временем слово «гач» трансформировалось в слово «хач». И вот что из этого получилось. Первоначальная метка-стоянка «ныр-гач» или «через поля» была переименована в деревню «Полевые хачики». Метка «ка-рем-гач» или «через овраг» стала деревней «нижние хачики». И, наконец, еще одна метка «ширгы-гач» или «через лес» трансформировалась в деревню «лесные хачики». Она и сейчас существует. Находится в северной части Республики Чувашия к северо-востоку от Чебоксар. Приезжайте, убедитесь сами. А мы дальше поплыли.
4: Вчера государство Люксембург напало на прохожего и отняло у него кошелек.
3: Это, конечно же, анекдот. Забавный такой. Но почему все-все-все обижают так называемые страны-карлики? Они и так маленькие, крохотные совсем. Их защищать надо. Сказано, сделано. И вот что из этого вышло. Современное княжество Андорра управляется сразу двумя странами – Испанией и Францией. Официально андоррскими князьями считаются испанский епископ римско-католической епархии в Каталонии и президент Франции. Таким образом, главу французского государства можно смело назвать единственным в мире демократически избранным монархом. Вот так! А вы говорите «лесные хатчики». Вот он где, беспредел-то.
5: Истории с географией.
0: Бросай якорь. Все, приплыли.
6: Говорят, что наша жизнь – игра. И что никто не знает замыслов судьбы. Роковые ошибки и счастливые случайности. Неожиданные повороты, удача или злой рок. Преследуют нас и героев любимых книг. Специальный литературный проект «Радио Звезда. Судьба злодейка». Слушайте сегодня в 9 вечера на «Радио Звезда».

0: Дороги нет жизни. Но постойте, задумайтесь. Кто-то ведь протоптал первую тропинку, отмерил первую версту. Кто-то построил первое шоссе, положил первый рельс. Пути сообщения.
1: Исторический факт. Кроме вечных проблем с дорогами, в России всегда катастрофически не хватало мостов. Да что там, до сих пор не хватает. Вот, например, река Волга. Длина 3500 километров. Протекает по территории 15 субъектов Российской Федерации. А мостов через нее наведено всего ничего. 57. Маловато. Из них 42 автомобильных, 10 железнодорожных, 5 пешеходных и одна... Постойте. Какая такая канатная дорога? Разве можно аттракцион или развлечение считать полноценной переправой?
0: Пути сообщения. Нижегородская канатная дорога.
1: Сегодня в это трудно поверить, но автомобильного моста через Волгу в Нижнем Новгороде не было до 1965 года. В 1935-м построили железнодорожный Борский мост. И только через 30 лет руки дошли до автомобильного. Долгое время этот единственный мост как-то справлялся с возрастающим потоком транспорта. Но в 2000-х стало понятно – все, предел. Город мог навечно встать в пробках. Тогда рядом со старым построили новый Борский мост. Стало чуть легче. Но только не жителям высокой нагорной части города. Казалось бы, оттуда до центра Бора по прямой через реку 3 километра. Его хорошо видно с высокого правого берега. Да только видит око, да зуб не имет. Приходилось либо давать приличного кругаля километров в 30 через Борский мост, либо пользоваться перевозом. На тот берег ходили паромы и суда на воздушной подушке. Не слишком удобно. И вот, в 2007 году образовался проект канатной дороги через Волгу.
0: Пути сообщения. Дороги и люди.
1: Поехали! Секундное ускорение, щелчок зажима, небольшое раскачивание кабинки, яркий дневной свет после почти закрытого помещения станции, и вдруг крутой Волжский берег под ногами стремительно проваливается вниз и начинается высотное путешествие со скоростью 18 км в час. Невероятное! Волшебное ощущение почти бесшумного полета. Внизу просторы великой русской реки. Масштаб. Длина канатной дороги больше 3 километра. А если точнее, 3661 метр. К стальному тросу подвешены 28 симпатичных кабинок, рассчитанных на 8 человек. Летом в них прохладно, зимой тепло. В пути они проходят 10 опор, на которых едва заметно потряхивает. Дорога способна работать при температуре до минус 30 и при ветре до 15 метров в секунду. Перевозит 500 человек в час и считается европейским рекордсменом по длине безопорного пролета над водной поверхностью. 861 метр.
0: Нижегородская канатная дорога.
1: Проект предложили, 3 года разрабатывали и согласовывали французы. Строили 2 года они же, но уже вместе с нашими. Опоры ставили с помощью вертолета. И для этого еще пришлось на какое-то время перекрывать судоходный фарватер реки. Дорогу сдали в эксплуатацию 9 февраля 2012-го. Для жителей Бора и Нижнего канатка стала настоящим спасением.

0: полноценной переправой через реку, а для туристов – аттракционом и волшебным приключением. Однако в плохую погоду канатная дорога не работает, и время в пути до Бора на общественном транспорте занимает, как в былые доканатные времена – 2-3 часа вместо 12 минут в кабинке.
1: Нижегородская канатная дорога. Пути сообщения. Ну ты, Кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
2: Отправимся в прошлое, чтобы узнать, что общего у крепостного крестьянина и современного велосипеда. Речь пойдет об удивительном человеке, жившем и работавшем на рубеже 19 века. Ефим Артамонов трудился слесарем на Нижнетагильском заводе. Там, среди заводских механизмов и горячего металла, рождались его смелые идеи, одной из которых стало создание уникального транспортного средства. В 1800 году он собрал свой самокат за 19 лет до появления первого велосипеда в Европе. Два железных колеса соединил рамой из дерева, сиденье поместил над ними, руль позволял поворачивать. Педали крепились к переднему колесу. Человек давил на них ногами и ехал вперед. Вес машины достигал 50 килограммов.
1: Ну ты, Кулибин.
2: Ефим Артамонов продемонстрировал свое изобретение широкой публике. Считается, что на своем самокате изобретатель самолично проехал около 2000 верст от Верхотурья до Москвы, чтобы показать чудо-машину императору Александру I, после чего получил вольную от хозяина. До появления изобретения Артамонова простые люди пользовались либо пешим ходом, либо лошадью. Но механизм самоучки крепостного позволял ехать быстрее, почти не уставая. Позже идея нашла развитие в Европе, где велосипеды стали популярными во всех слоях общества. Изобретение Артамонова стало предвестником эры механизированного транспорта, показав, что передвижение может быть не только быстрым, но и удобным. Хотя самокат Артамонова не получил широкого распространения в то время, его идея, в конце концов, привела к появлению самого массового транспорта.
1: Ух ты, Кулибин! Удивительное изобретение гениев-самоучек.
3: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Сегодня после 7 вечера на радио «Звезда».
4: Реклама.
5: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Подразделения группировки «Север» взяли под контроль Волоховское в Харьковской области, сообщили в Министерстве обороны. Кроме того, ночью российские войска продолжили наносить удары по украинским портам, используемым для поставки военных грузов противнику. Так, в Одессе поражены объекты инфраструктуры, предназначенные для разгрузки и хранения грузов. А в Запорожской области нанесен удар по двум логистическим центрам ВСУ, сообщили в Министерстве обороны. Российские средства ПВО сбили 7 крылатых ракет «Фламинго» и 655 дальнобойных украинских дронов. Сергей Лавров прибыл в Манилу, столицу Филиппин, для участия в ряде международных встреч. В течение ближайших дней российский министр иностранных дел примет участие в совещаниях Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, АСЕАН, включая встречи в форматах России-АСЕАН и Восточно-Азиатского саммита, а также в региональном форуме по безопасности. Помимо этого, глава российской дипломатии запланировал обширную программу двусторонних переговоров с представителями стран региона и других государств мирового сообщества. Госдума значительно расширила список административных правонарушений, за которые мигранта могут выдворить из России. Теперь таких статей в КоАП стало 45 вместо прежних 22. В частности, закон предусматривает выдворение за дискриминацию по полу, расе, национальности, языку, религиозным убеждениям и другим признакам. За подобные действия мигрантам будет грозить штраф в размере до 3000 рублей с обязательным выдворением из страны. Кроме того, мигрантам с любой судимостью теперь запрещено получать российское гражданство или право на проживание в России, добавили в Госдуме. В Челябинской области и Красноярском крае зафиксирована массовая гибель пчел. По предварительным данным, причиной могла стать обработка сельскохозяйственных угодий химическими средствами, о которой не сообщили пчеловодам. Об этом телеканалу «Звезда» сообщил апиолог Дмитрий Богуславский.
2: Инсектициды, которые используются для уничтожения вредителей сельскохозяйственных культур, они убивают всех насекомых без разбора, в том числе медоносных пчел. Это, к сожалению, большая беда, потому что медоносные пчелы – основные опылители. Из-за малочисленности диких видов пчелы выполняют более 90% опыляют как диких, так и культурных растений. И их массовое сокращение чрезвычайно опасно как и для биосферы в целом, так и для самого человека.
1: В Челябинской области погибло более 5 миллионов пчел, а в Красноярском крае около 30 миллионов. Региональные власти утверждают, что уже принимают меры. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Деревья, как люди, и тоже любят общество себе подобных. Одиночество предпочитают лишь немногие.
0: Деревья. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: пройдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды замигают, значит, кому-нибудь суд.
3: Пред нами огромные разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Деревья, как люди, и тоже любят общество себе подобных. Одиночество предпочитают лишь немногие.
5: Тема нашего сегодняшнего разговора достаточно неожиданная. Мы будем говорить о деревьях. Они – одни из самых старых обитателей Земли. Деревья появились на нашей планете задолго до первых людей и выдержали не один десяток глобальных катастроф. Деревья – неотъемлемая часть нашей экосистемы. Стоит им исчезнуть, и привычный нам мир рухнет. Останется лишь горстка пепла, потому что кислород – основа жизни. Не станет его, и наши дни будут сочтены. Но мы как будто этого не знаем или притворяемся, что не знаем, продолжая ежегодно вырубать леса буквально под корень. Человек, не пили сук, на котором сидишь.
7: Увидя, что топор крестьянин нес, голубчик, дерево сказало молодое, пожалуй, выруби вокруг меня ты лес. Я не могу расти в покое. Ни солнца мне не виден свет, ни для корней моих простору нет, ни ветеркам вокруг меня свободы, такие надо мной он сплесть изволил своды. Когда б не от него расти помеха мне, я б в год бы сделалась красою сей стране, и тенью бы моей покрылась вся долина, а ныне тонкая, почти как хворостина. Взялся крестьянин за топор, и дереву как другу он оказал услугу. Вкруг деревца большой очистился простор. Но торжество его недолго было. То солнцем дерево печет, то градом, то дождем сечет, и ветром, наконец, то деревцо сломило. «Безумное!» ему сказала тут змея. «Не от тебя ль беда твоя? Когда б укрытая в лесу ты возрастала, тебе б вредить ни зной, ни ветры не могли, тебя бы старые деревья берегли. А если б некогда деревьев тех не стало, и время их бы отошло, тогда в свою череду ты столько б возросло, усилилось и укрепилось, что нынешней беды с тобой бы не случилось. И бурю, может быть, ты б выдержать могло».
8: Максимы. Иван Андреевич Крылов. «Дерево». Читал Борис Миронов.
4: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем наш рассказ. На сегодняшний день в мире насчитывается порядка 100 тысяч разновидностей деревьев. Но при этом их можно поделить на несколько простых классов. Например, хвойные и лиственные, вечнозеленые и листопадные. К слову, мы ведь не всегда их вырубали. Бывало и сажали. Но так, к сожалению, было не всегда. –

0: Словарь современного города.
1: Б. Бульвар. В 15 веке бульваром во Франции называли укрепленный земляной вал. Он защищал крепость при осаде. Запомните два имени: Людовик XIII и Карл V. Это при них на берегу Сены появились в Париже большие бульвары: Дютампль, Монматр, Бонн-Нувель. А что у нас? В 1777 году Екатерина Великая повелела разобрать крепостную стену Белого города и устроить бульварное кольцо по западному образцу. Место под тем большим городом разровнять и обсадить деревьями, а излишний щебень и землю употребить в пользу обывателей. Так появился Тверской бульвар. Жителей окрестных домов пришлось потеснить. Народ бунтовал. Как можно лишать простых людей своего огорода? Где пасти скотину? Но ничего, привыкли. Через несколько лет на месте полуразрушенной оборонительной линии и высохшего рва появилась аллея. Аккуратные клумбы, ряды кустов и деревьев дополнили фонтанами и ручейками. Раньше такая красота встречалась только в парках при императорских дворцах. Но туда простому человеку вход был закрыт. В отличие от Тверского бульвара, куда мог попасть каждый, независимо от ранга и сословия. Ничего подобного Москва еще не видела. Покровские, Никитские, Сретенские, Яузские, Арбатские – все это ворота Москвы, ворота в Белый город. Они сохранились только в виде названий на карте российской столицы. Между воротами когда-то были каменные крепостные стены. Теперь на их месте 10 столичных бульваров.
2: Исторические заметки.
3: Продолжаем наш разговор о деревьях.
4: Топор забудет, дерево никогда.
3: Первое описание годичных колец дерева относится к 332 году до нашей эры. Его сделал ученик Аристотеля Феофраст. А уже в начале 16 века Леонардо да Винчи заметил, что новые кольца образуются у деревьев каждый год, а их вид зависит от климатических условий. Так появилась дендрохронология – особый научный метод, который на основе исследования колец древесины позволяет датировать события, природные явления, предметы и археологические находки. Кстати, чтобы получить полную картину, нужно сопоставить рисунки годичных колец сразу нескольких деревьев, и вы окажетесь в прошлом. Прямо как сейчас.
2: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного, мыс Дежнева, парк Горького, площадь Гагарина, поселок Лев Толстой, море Лаптевы.
5: Имя на карте.
6: Псковская область. Усадьба Тригорская в Государственном музее-заповеднике имени Пушкина Михайловская. Дуб кота ученого. Да-да. То самое могучее дерево из поэмы Руслана Людмила.
7: У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том, и днем и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом.
6: По легенде, возраст пушкинского дуба составляет примерно 450 лет. Считается, что он был высажен с оглядкой на старую языческую традицию на древнем могильном кургане. Это, кстати, подтвердили ленинградские специалисты-антропологи, когда в 1944 году обнаружили в этих местах следы старинного захоронения.
5: Имя на карте.
6: Пушкин посещал Михайловское наездами, так как большую часть времени проводил в Москве и Петербурге. Однако в определенный период жизни поэту все же пришлось задержаться в своем родовом имении на целых 2 года. За вольнодумство Александра Сергеевича сослали именно в Михайловское, а произошло это в 1824-м. Здесь, в ссылке, и были написаны эти слова.
7: «Гляжуль на дуб уединенный, я мыслю, патриарх лесов переживет мой век забвенный, как пережил он век отцов».
5: Имя на карте.
6: Пушкин как в воду глядел. Во время Великой Отечественной под корнями того самого дуба был устроен немецкий блиндаж. Его потолком служили остатки корневой системы несчастного дерева, обшитые сосновыми горбылями. Что ж, фашистов прогнали, блиндаж разобрали, а вот дуб пришлось в буквальном смысле лечить. Глубокую яму регулярно забивали землей, навозом, тщательно поливали и спасли. Так что он переживет еще не один век отцов.
5: Имя на карте.
6: Дерево – памятник живой природы. Такой статус присвоен знаменитому пушкинскому дубу в Национальном реестре старовозрастных деревьев России. Он все еще стоит на высоком холме древнего кургана. Многое видел, многое помнит и очень многое может рассказать.
8: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
5: Реклама.
9: В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
10: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
5: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
3: Продолжаем наш рассказ. Тема сегодняшнего разговора – деревья. Современные исследования говорят о том, что пребывание на природе значительно улучшает эмоциональный фон человека. Достаточно 2-3 раза в месяц выбираться в лес, и шанс впасть в депрессию снизится в несколько раз. Согласитесь, подобный метод куда дешевле и приятней, чем прием таблеток или регулярные походы к психологу. Лев Толстой подтвердит.
11: На краю дороги стоял дуб. Вероятно, в 10 раз старше берез, составлявших лес. Он был в 10 раз толще и в 2 раза выше каждой березы. Это был огромный в 2 обхвата дуб, с обломанными давно, видно, суками и с обломанной корой, заросшей старыми болячками. С огромными своими, неуклюже, несимметрично растопыренными корявыми руками и пальцами он старым, сердитым и презрительным уродом стоял между улыбающимися березами. Только он один не хотел подчиняться обаянию весны и не хотел видеть ни весны, ни солнца. «Весна и любовь, и счастье», — как будто говорил этот дуб, — «и как не надоест вам, все один и тот же глупый, бессмысленный обман, все одно и то же, и все обман. Нет ни весны, ни солнца, ни счастья. Вон, смотрите, сидят задавленные мертвые ели, всегда одинакие. И вон и я растопырил свои обломанные, ободранные пальцы, где не выросли они. из спины, из боков. Как выросли, так и стою, и не верю вашим надеждам и обманам. Князь Андрей несколько раз оглянулся на этот дуб, проезжая по лесу, как будто он чего-то ждал от него. Цветы и трава были под дубом, но он все так же, хмурясь, неподвижно, уродливо и упорно, стоял посреди их. «Да, он прав. Тысячу раз прав этот дуб», — думал князь Андрей. «Пускай другие, молодые, вновь поддаются на этот обман, а мы знаем жизнь. Наша жизнь кончена».
5: Исторические заметки на радио «Звезда».
3: Продолжаем наш разговор. Деревья — это не только дрова, мебель, паркет и корабли. Они доставляют человеку еще и эстетическое удовольствие. Многие известные писатели и поэты искали вдохновение именно на природе, глядя на чарующие очертания леса. А сколько замечательных стихов было посвящено вечно зеленым туям или экзотическим пальмам. Не говоря уже о том, на скольких картинах художники изображали необычайно высокое огромное дерево или все тот же загадочный таежный лес.
0: Восемь женщин. Знакомые незнакомки.
12: В 1880 году художник Виктор Васнецов отдыхал в подмосковной деревне Ахтырка. Природа изумительная, просто сказочная. Густые непроходимые леса, озера, покрытые зелеными кувшинками, изумрудные овраги. Работая не хочу, а он так и делал. С утра на прогулку, краски, холсты бумаги, карандаши, верные попутчики. И вот однажды Васнецов повстречал ее, дурочку. Обидное слово. Да, но не все так просто. На Руси дурочками называли юродивых или бедных сирот. Художник случайно увидел на тропинке нищих богомольцев. Они шли в монастырь. Среди них девочка. Грустная, уставшая, несчастная. Столько тоски и печали было в ее глазах, что я прямо ахнул. Каким-то особым русским духом веяло от нее.
0: Знакомая незнакомка.
12: Память как будто сфотографировала образ. Всего за год Васнецов выполнил 4 рисунка, 16 этюдов и множество различных набросков. Название новой картины пришло само. Аленушка. Героиня народной сказки. Девушка трогательно сидит на камне у пруда. Буквально вся сжалась в комочек. Голова на коленях. Пальцы натруженные, огрубевшие. Ноги босые в дорожной пыли. Найдет ли она пропавшего брата? Но Васнецов все равно был недоволен. Чего-то явно не хватало. Поэтому на холсте появились дополнительные персонажи. Ласточки. Или стрижи. Кто именно, спорит до сих пор. Хотя и те, и другие считаются символами надежды. А значит, предполагаемый финал картины сказки счастливый.
5: Исторические заметки.
3: Продолжаем наш разговор о деревьях. Ежегодно каждое дерево прирастает во все стороны. Сделав небольшой поперечный аккуратный срез, мы увидим его годовые кольца. Одно кольцо — это один год, и каждое из колец само по себе неповторимо. Например, если год засушливый, у деревьев образуются узкие кольца, если влажные — широкие. Кстати, деревья могут жить долго, но их жизнь не бесконечна. Хотя, конечно, встречаются и прям-таки уникальные экземпляры.
6: Крым. Суворовский дуб. Белогорский район. Село Яблочное. Когда-то здесь были роскошные сады. Отсюда, кстати, название населенного пункта. Но теперь они исчезли, а под беспощадными ударами времени выстояло только одно дерево — Суворовский дуб. Он просто огромный. Его высота 18 метров, а обхват ствола почти 10 метров. Будучи еще молодым, этот гигант просыпался от грохота копыт всадников хана Мамая, ведь его возраст оценивают как минимум в 700 лет. Но откуда же такое название? Суворовский.
5: Имя на карте.
6: В конце 18-го столетия Россия в очередной раз воевала с Турцией, чьим союзником выступал тогда крымский хан Шагин-Гирей. Последний стоял лагерем в крепости Яни-Кале, сейчас это Керчь, когда вдруг узнал, что к нему приближается русский отряд во главе с Александром Суворовым. Шагин-Гирей выслал ему навстречу войско в 40 тысяч отборных янычар. Две армии сошлись под Белогорском, но начинать сражение не спешили. Турки предложили переговоры, и Суворов принял парламентера в тени огромного зеленого дуба. Но разговора по душам не получилось.
13: Мой повелитель приказал передать вам вот эту пригоршню мака как символ того, что людей у него как зернышек на моей ладони, и что даже для Суворова одинаково невозможно пересчитать его мак. Точно так же, как невозможно победить его солдат.
14: Помилуй бог, голубчик. А ну-ка, понюхай-ка кусочек вот этого острого перца.
15: Да не бойся ты, нюхай.
14: Ну что, все понял? Я запросто подсыплю османцам перцу в самые уязвимые места. Не сомневайся. А теперь ступай.
6: Вернувшись в свой лагерь, турок успокоил свое командование. Он заявил, что русские решили драться, но их очень мало. Суворов же, после отбытия парламентера, дал сигнал к наступлению и в тот же день наголову разгромил в четверо превосходящие силы противника. По легенде, именно после этих событий тот самый дуб, возле которого велись не совсем удачные переговоры, и стали называть Суворовским.
5: Имя на карте.
6: Прошло много лет, а это могучее дерево по-прежнему удивляет. На небольшом расстоянии от земли его гигантский ствол разделяется на четыре примерно равные части. Их жители Белогорска прозвали четырьмя братьями. А еще говорят, что обхватить Суворовский дуб могут только 10 человек. По-другому не получится. Крымские любители старины называют это действие объятием с историей. Я бы сказал иначе. Единение с историей. Как объединился когда-то малочисленный русский отряд и победил в четверо превосходящего врага. Крым. Суворовский дуб.
5: Имя на карте.
0: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Рынок топлива в России начал частично стабилизироваться после принятых правительством мер, заявил вице-премьер Александр Новак по итогам профильного совещания. По его словам, во многих регионах отменяются ограничения, увеличивается количество работающих заправок, а очереди уменьшаются. В отдельных субъектах напряженная ситуация сохраняется. Новак подчеркнул, что дают результаты запрет экспорта нефтепродуктов, рост объемов производства, насыщение рынка за счет импорта и перенос ремонтных сроков предприятий. Сотрудничество российской стороны с украинским омбудсменом Дмитрием Лубенцом проходит успешно и без каких-либо бюрократических сложностей. Подробности в интервью ТАСС сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.
2: Мы обменяемся какими-то материалами, документами оперативно, без бюрократической проволочки. Потому что, вы понимаете, к нам же обращаются под тем вопросом, когда нельзя медлить, когда нужна быстрая реакция на ту или иную ситуацию. Слава богу, что получается. Я к этому каналу очень серьезно отношусь, потому что наша задача – вернуть всех ребят домой.
1: Контакты с украинским омбудсменом осуществляются главным образом по телефону либо в формате видеосвязи, отметила Лантратова. Она добавила, что сейчас готовится целый ряд различных гуманитарных проектов. Россельхознадзор ограничивает ввоз в Россию подкарантинной продукции от 5 узбекских экспортеров, которые допустили наибольшее количество нарушений фитосанитарных требований. Основной объем товаров, поступающих от них, составляют белокочанная цветная капуста, репчатый лук, укроп, петрушка, виноград, свекла, томаты и другие. Решение принято в связи со случаями выявления карантинных объектов при поставках подкарантинной продукции из Узбекистана в Россию, а также для обеспечения продовольственной безопасности российской территории. Сборная России по фехтованию примет участие в чемпионате мира в Гонконге. Впервые после долгого перерыва россияне смогут выступать под национальным флагом и с гимном страны. В команде есть изменения по сравнению с чемпионатом Европы. Олимпийская чемпионка Аделина Загидулина не участвует, а в женской шпаге ее заменит Милен Бавуги Хававима. На последнем межконтинентальном первенстве российская сборная показала лучший результат после возвращения на международную арену, завоевав 4 медали. Теперь их цель – подняться на высшую ступень пьедестала в Гонконге. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Сегодня после 7 вечера на радио «Звезда».
4: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем наш рассказ. Тема сегодняшнего разговора – деревья.
6: Дерево сажает один человек, а в его тени отдыхают тысячи людей.
5: Язык птиц, язык цветов. Но мало кто знает, что есть еще и язык деревьев. Его можно обнаружить в классической русской литературе. К примеру, в рассказе Николая Лескова «Леди Макбет Мценского уезда» яблоня становится соучастницей грехопадения главной героини. А в рассказе Бунина «Антоновские яблоки» само плодовое дерево – это символ, уходящий в прошлое России. У Чехова в его «Вишневом саду» то же самое. А вот в романе Ивана Гончарова «Обломов» всего лишь небольшая веточка сирени открывает главному герою тайну влюбленной женской души.
7: Они молча шли по дорожке. Ни от линейки учителя, ни от бровей директора никогда в жизни не стучало так сердце Обломова, как теперь. Он хотел что-то сказать, пересиливал себя, но слова с языка не шли, только сердце билось неимоверно, как перед бедой. «Не получили ли вы письма от Андрея Ивановича?» — спросила она. «Получил», — отвечал Обломов. «Что он пишет?» «Зовет в Париж. Что ж вы?» «Поеду». «Когда?» «Уже...» «Нет, завтра. Как сберусь?» «Отчего так скоро?» — спросила она. Он молчал. Вам дача не нравится? Или скажите, от чего вы хотите уехать? Дерзкий, он еще ехать хочет, подумала она. Мне от чего-то больно. «Неловко, жжет меня», — прошептал Обломов, не глядя на нее. Она молчала, сорвала ветку сирени и нюхала ее, закрыв лицо и нос. «Понюхайте, как хорошо пахнет», — сказала она и закрыла нос ему. «А вот ландыши. Постойте, я нарву», — говорил он, нагибаясь к траве. «Те лучше пахнут полями, рощей, природы больше». А сирень все около домов растет, ветки так и лезут в окна. Запах приторный, вон еще роса на ландышах не высохла. Он поднес ей несколько ландышей. «А резиду вы любите?» — спросила она. «Нет, сильно очень пахнет. Ни резиды, ни роз не люблю. Да я вообще не люблю цветов. В поле еще так, а в комнате сколько возни с ними. Сор». «А вы любите, чтобы в комнатах чисто было?» — спросила она, лукаво поглядывая на него. «Не терпите ссору?» «Да, но у меня человек такой!» — бормотал он. «О, злая!» — прибавил про себя.
8: «Вы прямо в Париж поедете?» — спросила она.
7: «Да, Штольц давно ждет меня.
8: Отвезите письмо к нему, я напишу», — сказала она.
7: «Так дайте сегодня, я завтра в город перееду».
8: «Завтра?» — спросила она. «Отчего так скоро? Вас как будто гонит кто-нибудь?»
7: «И так гонит. Кто же?»
8: «Стыд!» — прошептал он. «Стыд!» — повторила она машинально. «Вот теперь скажу ему. Мсье Обломов, я никак не ожидала».
7: «Да, Ольга Сергеевна», — наконец пересилил он себя. «Вы, я думаю, удивляетесь, сердитесь. Ну, пора, вот настоящая минута». Сердце так и стучало у ней. «Не могу, Боже мой!»
8: Он старался заглянуть ей в лицо, узнать, что она, но она нюхала ландыши и сирени и не знала сама, что она, что ей сказать, что сделать. «Ах, Сонечка, сейчас бы что-нибудь выдумала, а я такая глупая, ничего не умею, мучительно», — думала она. «Я совсем забыла», — сказала она.
7: «Поверьте мне, это было невольно, я не мог удержаться», — заговорил он, понемногу вооружаясь смелостью. «Если б гром загремел тогда, камень упал бы надо мной, я бы все-таки сказал. Этого никакими силами удержать было нельзя. Ради Бога, не подумайте, чтоб я хотел. Я сам через минуту, Бог знает, что дал бы, чтобы воротить неосторожное слово».
8: Она шла, потупив голову и нюхая цветы.
7: «Забудьте же», — продолжал он, — «забудьте, тем более, что это неправда».
8: «Неправда?» — вдруг повторила она, выпрямилась и выронила цветы. Глаза ее вдруг раскрылись широко и блеснули изумлением. «Как неправда?» — повторила она еще.
7: «Да, ради Бога, не сердитесь и забудьте. Уверяю вас, это только минутное увлечение от музыки.
8: Только...» «От музыки?» Она изменилась в лице. Пропали два розовые пятнышка, и глаза потускнели.
7: «Вот ничего и нет».
8: Вот он взял назад неосторожное слово, и сердиться не нужно. Вот и хорошо, теперь покойно, можно по-прежнему говорить, шутить, думала она, и сильно рванула мимоходом ветку с дерева, оторвала губами один листок, и потом тотчас же бросила и ветку, и листок на дорожку. «Вы не сердитесь, забыли», — говорил Обломов, наклоняясь к ней.
7: «Да что такое? О чем вы просите?»
8: С волнением, почти с досадой, отвечала она, отворачиваясь от него. «Я все забыла. Я такая беспамятная». Он замолчал и не знал, что делать. Он видел только внезапную досаду и не видел причины.
7: «Боже мой!» — думала она. «Вот все пришло в порядок. Этой сцены как не бывало. Слава Богу! Что ж... Ах, Боже мой! Что ж это такое?» «Ах, Сонечка, Сонечка, какая ты счастливая!»
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ.
6: Дерево – это не только ветви и листья, но и тень под деревом, и небо сквозь них.
5: А теперь немного романтики. Издавна люди назначали свидания именно под деревьями. Но не абы под какими. Яблони, например, часто ассоциируются с отношениями и любовью, потому что они сильные, выносливые и легко не сдаются. Неблагоприятные погодные условия, сильный ветер, мороз – ничто не сможет их погубить, как и любовь, которая зарождается под их сенью. Есть такая легенда. Так что выбирайте место встречи осознанно, а то ведь ничегошеньки не получится.
9: Остров Врангеля, город Курчатов, проспект Буденного, мыс Дежнева, парк Горького, площадь Гагарина, поселок Лев Толстой, море Лаптевы.
4: Имя на карте.
6: Ялта. Есенинская скамейка. Вдоль широкой набережной этого уютного курортного города растут невероятные по красоте раскидистые платаны. Высокие листопадные деревья с потрясающей густой пышной кроной. Все они очень величественны. Но один явно выделяется. Его высота 30 метров. Местные жители называют гигантский платан Есенинским. И бронзовую скамейку, которая стоит рядом, Есенинской. Почему? Говорят, что именно здесь назначала свидание известному русскому поэту сама Айседора Дункан. Не верьте, это все сказки. Но даже такая явно выдуманная история все же заслуживает отдельного рассказа.
4: Имя на карте.
6: Есенин и Дункан действительно посещали Ялту. Но только порознь и в разное время. Первым приехал поэт и тут же едва не угодил под артиллерийский обстрел корабельных орудий. Удивляться нечем. На календаре был 1914 год, и уже вовсю гремела Первая мировая война. Но ему повезло. Смерть прошла рядом. Вот письмо Сергея своему отцу.
10: «Дорогой папаша, дорога была не из приятных. Когда вышли из Севастополя, в нас хотели стрелять из миноносца. Все вышло по недоразумению. Наш капитан не ответил на 3 сигнальные выстрела. Был ветер, на море волны, и ничего не было слышно».
6: Неудивительно, что Ялта не понравилась Есенину вовсе. Он выбрал, ну, очень неудачное время для путешествий.
10: «Вследствие объявленного военного положения тут жить совсем невозможно. Я бы и сейчас уехал, да нельзя, все приостановлено. Я только выручил себя на стихах в Ялтинской газете. 30 копеек за строчку. Кругом паника. Недавно я выступал здесь на одном вечере, читал свои сочинения, заработал 35 рублей. Больше никуда, никогда не поеду, кроме Питера и Москвы. Тоска ужасная. Так и хочется плакать».
4: Имя на карте.
6: Что же касается Айседоры Дункан, то она приезжала в Ялту намного позже, в 1923-м. Основоположница свободного танца настойчиво звала Есенина к себе, но в ответ получила вот такую телеграмму.
10: «Ялта, ЗПТ, гостиница «Россия», ТЧК. Я люблю другую, ЗПТ, женат и счастлив».
6: Рассказывают, что, получив это сообщение, Айседора долго гуляла по набережной, много плакала и одиноко сидела на скамье у того самого огромного платана. Так что эта печальная история не о продолжении любви поэта и танцовщицы, а всего лишь грустное описание их окончательного разрыва.
4: Имя на карте.
6: Прошло много времени. Современную есенинскую скамейку, а это, между прочим, новодел, установленный в 2011 году, сегодня называют «скамьей любви». Романтика никуда не делась. И это хорошо. А вот гигантский красавец платан, которому более 150 лет, все еще стоит на своем месте. Он бережно хранит чужие тайны. И, возможно, слова отчаяния, великолепной и по-своему несчастной Айседоры Дункан. Ялта. Есенинская скамейка.
4: Имя на карте.
5: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о деревьях. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
11: Пройдут столетия, наши праздности,
12: и каждому дано яблоко.
11: Если звезды зажигают, значит, кому-то
13: будет. Пред нами огромные, разнообразные работы.
4: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Премьера на радио «Звезда».
14: Абсолютно все. Часы и пуговицы, марки и книги, монеты и открытки, магниты и календарики.
5: Истории и судьбы однородных вещей. Коллекционирование. Новые исторические заметки. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».
15: Звать величать-то?
16: Не царское это имя!
5: История одного прозвища.
17: Правнук крестителя Руси князя Владимира, правивший более полувека. Герой слова о полку Игореве и народных легенд, где его представляли богатырем, способным оборачиваться зверем.

Ставлено. Князья из разных ветвей Рюриковичей сражаются за власть и киевский престол. В Полоцке железной рукой правит Всеслав. Он подчинил своей воле окрестные прибалтийские народы, а князья литовские платили Полоцку дань. Князь сделал все, чтобы повысить престиж своих владений и сформировать третий политический и культурный центр Руси после Киева и Новгорода. Успевал повсюду, в делах ли, сражениях, интригах и союзах.

народе же Всеслав считался оборотнем, умевшим превращаться в волка. Вероятно, виной тому двоеверие Всеслава Пречеславича. Принимая христианство и строя церкви, он в то же время не до конца смог порвать с языческими обрядами и культами, которые оставались популярны в Полоцком княжестве. Соседи его боялись и уважали, а за глаза назвали Всеславом чародеем.

0: История одного прозвища.
1: Уровень воды в реке Урал,
2: Центральный банк сохранил
1: на Крымском мосту.
3: Российские космонавты совершили
4: государственную думу после проекта о возможном продлении.
5: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
6: 1950 название города Пермь.
7: Александр Фатовский, Константин Симонов.
8: Утро на радио «Звезда».
5: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда» пробуждает интерес и вооружает знаниями. Наука на чердаке.
9: Ручаюсь, вам приходилось когда-нибудь читать, ну или смотреть, научную фантастику о криозаморозках, о погружении человека в сон на многие десятилетия. Насколько это может быть правдой? Год назад я бы уверенно сказал, что это, ну, полная ерунда. А вот сейчас появились некоторые новые данные, кажется.
5: Научный журналист Егор Быковский.
9: В научной фантастике-то вся эта история обычно выглядит просто. Человека замораживают, везут через космос, а по прибытии куда-нибудь размораживают. Но в реальной биологии все гораздо сложнее. Главная проблема – вода внутри клеток. При обычной заморозке она превращается в кристаллы льда, а те повреждают клеточные мембраны и тончайшие структуры тканей. Для мозга это особенно опасно. Если пострадают связи между нейронами, а они пострадают, то разрушится сама архитектура памяти и функций. Тем не менее, исследователи продолжают искать способ обойти эту проблему. Недавняя работа показала важный шаг вперед. Ученые сумели охладить ткани мозга мыши до сверхнизких температур так, чтобы сохранить не только их внешний вид, но и, внимание, барабанная дробь, часть ключевых функций. Идея здесь не в простой заморозке, а в так называемой витрификации. Воду в тканях заменяют частично специальными криопротекторами. Это вещества, похожие по функции на антифриз. При быстром охлаждении они не дают образовываться кристаллам льда, и ткань переходит не в ледяное, а в стекловидное состояние. Однако есть и серьезная трудность. Такие вещества токсичны, а при неправильном их введении клетки могут либо сжаться,

0: либо разбухнуть и разрушиться. Поэтому главная задача в этом деле – подобрать нужный режим. Сначала эксперименты проводили на тонких срезах гиппокампа взрослой мыши. Гиппокамп – это одна из важнейших областей мозга, связанная с памятью и обучением. Образцы постепенно насыщали криопротектором, затем охлаждали до минус 200 градусов и держали в таком состоянии от нескольких минут до нескольких дней. После этого ткани быстро нагревали и аккуратно выводили защитный раствор.
1: Наука на чердаке.
0: Результаты эксперимента оказались обнадеживающими. Под электронным микроскопом клетки, мембраны и синапсы выглядели сохранными. Потребление кислорода у размороженных тканей почти не отличалось от свежих образцов, а это важный признак жизнеспособности. Более того, нейроны сохраняли электрическую активность и могли передавать сигналы друг другу. Ученые также проверили долговременную потенциацию, один из основных механизмов, которые считают клеточной основой памяти. После разморозки этот механизм продолжал работать, хотя и несколько слабее, чем обычно. Иными словами, ткань не просто сохранилась как картинка, а удержала способность формировать новые связи. Следующий шаг был куда сложнее. Попытка применить тот же подход не к тонкому срезу, а к целому мозгу мыши. И вот здесь возникли серьезные препятствия. Не буду вдаваться в детали, но исследователям все же удалось получить, по крайней мере, один частично успешный результат. Мозг охладили до примерно минус 140 градусов и выдержали 8 дней. После разморозки в нем обнаружили сохранение обмена веществ и электрической активности, хотя в разных отделах мозга восстановление оказалось не одинаковым. Главный вывод таков. Мозговую ткань уже удается переводить в сверххолодное состояние и возвращать с сохранением структуры и части функций. Но до сна целого человека на 50 там, или 150 лет еще очень далеко. Но недавно даже о таком и помыслить-то всерьез было невозможно. Ну, наука, ты даешь.
1: Наука на чердаке. Премьера на радио «Звезда».
2: Немецкий барон, русский генерал, монгольский князь, муж китайской принцессы, и все это один человек. Роман Федорович Унгерн Штернберг. Он еще при жизни стал героем бесчисленных мифов и легенд, а после казни в 1921 году породил нескольких самозванцев. До сих пор в разных частях Монголии и Забайкалья ищут таинственные клады барона Унгерна. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют исторический роман Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни». Барон Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил. Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. В Кремле не рассчитывают на улучшение отношений с Великобританией в связи с приходом к власти нового премьера Энди Бёрнхэма. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
2: Нет, таких надежд мы не лелеем. Таких надежд у нас нет. В свою очередь, конечно, приход нового премьер-министра Великобритании, наверное, одним из первых его действий были заявления о безоговорочной поддержке Украины, соответственно, о намерении Великобритании дальше делать все для продолжения войны. Это факт, который мы, конечно же, фиксируем.
1: Дмитрий Песков добавил, что киевский режим продолжает наносить удары по гражданским объектам. Так он прокомментировал удар дронами противника по складам крупного маркетплейса ранее. По словам представителя Кремля, ситуация у компании и представителей малого и среднего бизнеса непростая, но правительство занимается этим вопросом. Министерство просвещения опубликовало список патриотических книг, включая произведения о героях СВО. В перечень вошли работы Захара Прилепина, Олега Роя, Елены Чудиновой и Елены Ульевой, а также других авторов. Списки уже отправлены в школьные библиотеки всех регионов России, сообщили пресс-службе ведомства. Перечень составлен с учетом рекомендаций экспертного совета при Министерстве просвещения и включает как современную литературу, так и классические произведения, которые затрагивают темы служения Родины, исторической памяти и национального единства. Библиотекам предложено организовать тематические выставки и обсуждения книг, чтобы привлечь интерес учеников к этим произведениям. Граждан будут уведомлять о заключении кредитных договоров через госуслуги или по контактным данным. Соответствующий закон принят Госдумой. Согласно документу, банки и микрофинансовые организации должны будут в течение 15 минут информировать заемщиков о подписании от их имени кредитного договора и его основных условиях. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что это позволит снизить риски оформления кредитов мошенниками без ведома граждан. Лионель Месси решил завершить карьеру в сборной Аргентины. Об этом сообщил спортивный журналист Эрнан Кастильо. По его утверждениям, Месси произнес эмоциональную речь в раздевалке после финала чемпионата мира, в которой поведал, что это его последняя игра за сборную. Прошедший мундиаль стал для 39-летнего аргентинского нападающего шестым и последним. За карьеру Месси завоевал рекордные 8 золотых мячей. Трижды признавался лучшим игроком года по версии FIFA, 6 раз получал золотую бутсу и 2-й золотой мяч. На его счету победа на чемпионате мира 2022 года. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Здравствуйте, друзья. Это «Радио Звезда». Сегодня с нами Дмитрий Соин, ветеран спецслужб и специалист по информационно-психологическим операциям. Дмитрий, приветствуем вас.
2: Приветствую слушателей.
1: Ну, традиционно продолжим с вами разговор о том, что происходит на постсоветском пространстве. У нас активизируется тема, связанная с Украиной. Армия России активно наступает. Понятно, противник нервничает и начинает давление у нас на внутреннем контуре, но разворачиваются события и на постсоветском пространстве, которое упомянула я уже сегодня, Молдавия, в частности, в фокусе нашего внимания во время наших с вами бесед. Ну, что к настоящему моменту мы имеем? Нарастающие управленческие кризисы, коррупционные скандалы, отставка премьера Александра Мунтяну после 8 месяцев работы, публичная грызня министров вокруг налоговой реформы, которую, вообще-то, Санду пришлось лично отменять, неспособности решить вопросы Приднестровья, Гагаузии, все это нарастает постепенно. И тут еще ситуация заключается в том, что Брюссель все больше смотрит на эффективность институтов, а не на темпы переговоров, и здесь у Санду проблемы накапливаются. А если посмотреть на цифры конкретные вообще, что в принципе происходит? За 6 лет правления партии, которая сейчас у власти находится, доля детей в структуре населения сократилась на 20,7%. Заполняемость детских садов упала до 70 на 100 мест, в селах до 57. Бывший премьер Владимир Филат назвал демографическую политику властей пустой. Реальных шагов ни для поддержки семей, ни для возвращения диаспоры нет. Потеря почти 40% населения со времен СССР. Это ставит Молдавию сегодня в число лидеров Европы по депопуляции вообще, в принципе. Ну и, кстати говоря, забавный и интересный факт. Выяснилось, что самой популярной фамилией в Молдавии является фамилия Русу или Руссу с двумя «с», что переводится как «русский».
2: Да.
1: Эту фамилию носят более 7,6 тысяч семей в Молдавии. Ну, давайте с этого начнем, пожалуй.
2: Да, это история с фамилией, в первую очередь, наглядно демонстрирует истоки Молдовы, ее культурно-исторические связи, ее ментальные связи, которые существовали в течение веков с Россией. И это очень важно понимать. Почему? Потому что само по себе возникновение Молдовы, превращение ее в независимую республику было бы невозможным, не пролей там неоднократно, причем свою кровь, русский солдат. И на уровне, мы неоднократно, кстати, это подчеркивали, на уровне глубинного народа люди там положительно относятся к России, ценят Россию. Просто на сегодняшний день власть в Молдове захвачена. Это в полном смысле слова захвачена, узурпирована. Секта, которая имеет политико-экономический характер. И эта секта, имея связи с русофобскими глобальными центрами за пределами Молдовы, реализует именно ту самую политику, которая идет вразрез с интересами глубинного народа. Поэтому, когда мы, например, начинаем дискутировать на таких направлениях, как «а вот падает рождаемость, убыль населения, сокращение в процентном отношении детей, там закрываются школы, детские сады, они просто становятся не нужны». И для нас, как для людей, ну, со здравым рассудком, с логикой восприятия, с неким таким государственным интересом, это кажется катастрофичным и ведущим в пропасть, там, будь то Молдова или любая другая страна. Но такие рассуждения не для Санду и не для тех людей, которые за ней стоят. Почему? У них совершенно иная задача. Они служат глобальному порядку. И Молдова лишь пыль на сапогах этой идеологии. Будут в Молдове рождаться дети, не будут рождаться дети. Убыль населения будет замещена техникой, роботизированные системы, которые могут обслуживать сады, поля, убирать, консервировать, пахать, сеять. А зачем нужны молдаване в этой истории? Ведь если бы в Молдове у власти было правительство, которое бы думало о молдаванах, оно бы, несомненно, вкладывало ресурсы в людей, в то, чтобы они там оставались. Если мы берем там сельский сектор, то, например, вкладываться в фермерство, поддерживать те или иные направления, значит, фермерского хозяйства, там, от виноградарства, виноделия, садоводства, там, овощеводства и прочее. Но у них же другие цели. Они служат транснациональным компаниям, которые легко замещают людей и начинают производить вредную для здоровья ГМО-продукцию, используя генно-модифицированные там семена, используя химию, используя, значит, антибиотики, гормональные препараты в животноводстве, там, в производстве молочных продуктов и прочее, и прочее. Вот поэтому удивляться не приходится. Но вот был Мунтяну премьер-министром. Человек, на котором клейма не было где поставить. Слуга США, слуга там Франции. Он был обласкан и американцами, и французами, и румынами, и более того, значит, он приехал из Украины в Молдову премьерствовать. Ну вот возникла серия коррупционных скандалов.
1: Но 8 месяцев это...
2: Ну да, это он быстро спалился. И вот он, чтобы, как сказать, отскочить в сторону, уходит в отставку. И я знаю настроения примерные, которые царят молдавской оппозиции, все воодушевились, ну вот, наконец-то режим рухнет. Но режим бы рухнул в нормальной стране, где хоть какую-то роль в управлении играет народ. А в Молдове текущей режим не рухнул. Пришел, значит, Василий Тофан, который кровь и плоть тех же самых американцев, Сороса, значит, Румынии.
1: Напомним, что фонд Сорос объявлен нежелательной организацией в России.
2: И это хорошо, что он объявлен нежелательной организацией. И тоже он выпускник Гарварда, он выпускник закрытых разных курсов. Вот вам и смена правительства без смены курса. Поэтому я считаю, если вот так коротко подвести, Молдова, она при сохранении коллаборационистского режима, она обречена. В Молдове не нужны люди. Они должны работать на полях Португалии, Италии, Испании, Франции. Они должны крутить баранки, как дальнобойщики и прочие, где-нибудь в Великобритании. Они должны сидеть в качестве сиделок и обслуги у пожилых, значит, граждан Италии и так далее. Мы же прекрасно знаем, где нужны молдаване. Они нужны где угодно, кроме Молдовы, в случае, если режим Санду там сохраняется. Все.
1: Если поговорить про финансы, валовый внешний долг превысил 10,5 миллиардов евро. Ну и Кишинев, по заявлению депутата Верховного Совета ПМР Вадима Кравчука, намерен решать долговой вопрос, в том числе за счет приднестровцев. Как? Навязывая им реинтеграцию с налогами и акцизами. Ну, Тирасполе, естественно, отрицают всю эту историю. Понятно, что, судя по всему, здесь будут и дальше гайки закручиваться, и... Здесь хочется только посочувствовать жителям Приднестровья, ну и, конечно, в очередной раз встает вопрос о том, как мы будем защищать наших сограждан многих.
2: Коллеге Кравчуку я прямо в эфире передаю привет. Мы с ним коллегами были по депутатскому корпусу. Я же хорошо знаю всех людей, которые сейчас там в активной политике. С кем-то я был вместе в Верховном Совете, с кем-то там в общественном секторе, в государственном. Это объективно. Приднестровцы – это очень мужественный народ в том плане, что, несмотря на все геополитические повороты, экономические катастрофы, угрозы и прочее, эта территория продолжает сохранять свой курс на Россию. И никто не отменил референдум 2006 года, когда 98% без малого проголосовало за поэтапное вхождение республики в состав Российской Федерации. Вот в чем дело-то. И сейчас, находясь в стратегических клещах, то есть маршрут на Россию перекрыт фашистующей Украиной, в Кишиневе, значит, коллаборационистский режим, за прутом развернуты бригады НАТО, значит, готовы в любой момент этот прут перейти там, ну, даже силами румынских бригад. И при всем при этом Приднестровье сопротивляется. Вообще, я даже в каком-то смысле, будучи коренным тираспольчанином, не перестаю удивляться тому, что вот у нас там такие люди.
1: Пауза небольшая, мы продолжим с этого момента. Это «Радио Звезда».
0: Стратегия национальной безопасности.
3: Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами, голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
4: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
5: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Это действительно удивительный, с одной стороны, с другой стороны, воодушевляющий факт, что вообще побуждает жителей Приднестровья до такой степени стоять на своем, учитывая, что репрессии, они только усиливаются, и это не фигура речи, а мы видим в буквальном смысле слова, что людей упаковывают, и они отправляются в места не столь отдаленные. Это, конечно, геройская позиция, и честь и хвала этим людям, это правда.
2: Конечно, они рискуют каждый день, особенно общественные, государственные лидеры и так далее, они рискуют, их могут перехватить, задержать, выкрасть, все что угодно. Мы же знаем о том, что готовились и террористические атаки, их могут ликвидировать в конце концов, и мы это тоже понимаем, и при этом люди не отступают от своих принципов в труднейших условиях. И тут я возвращаюсь к теме менталитета, ведь этногенез приднестровцев по всему вообще бы, а приднестровцев можно было бы вывести как такую отдельную этносоциальную группу. Почему? Потому что там все замешано на братском сосуществовании русских, украинцев, молдаван, гагаузов, там, евреев и так далее. Вот это все многонациональное сообщество, оно никогда там не находилось в состоянии этнического конфликта или недоразумений. Это было не принято, это было неприлично. Национализм, фашизм, он никогда не пройдет в Приднестровье. И поэтому вот и возник вот этот ядерный симбиоз, когда люди разных национальностей, тем не менее, ориентированы на Россию.
1: Еще одна пауза, и мы продолжим. Это «Радиозвезда».
0: Стратегия национальной безопасности. Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Ядро, которое составляет Приднестровье, жители Приднестровья, вы сказали, ориентированы на Россию. На самом деле, мне кажется, этот вопрос сегодня необходимо выводить на отдельный более высокий уровень. Почему? Потому что совершенно очевидно, что тактика нашего противника заключается в том, чтобы полностью нас отрезать,
2: да,
1: от всех так называемых союзников, или тех, кто потенциально могли бы им быть, и максимально устранить все очаги сопротивления той генеральной русофобской линии, которая сегодня провозглашается. И это действительно фантастика, вот называя вещи своими именами, что продолжают оставаться такие очаги, как Приднестровье, которые крепко стоят на своей почве, на своем фундаменте. Потому что мы видим, что происходит сегодня в Армении. К сожалению, можно только посочувствовать армянскому народу. Та же самая история, которой сложно сопротивляться непосредственно вот именно людям на местах. Почему? Потому что это система, при которой полностью оккупируется государственный управленческий аппарат и подавляется всякая возможность для сопротивления. Надо называть вещи своими именами. Вот, мне кажется, настала пора говорить о том, что когда мы там гипотетически предъявляем претензии тому или иному народу, ну почему же вы выбираете вот этих вот? Ну это лукавство во многом, потому что есть технологии, очень серьезно отработанные цветных революций, которые работают. И те люди, которых постоянно репрессируют, терроризируют, упаковывают в СИЗО, упаковывают в тюрьмы, но они постепенно, конечно же, теряют волю к сопротивлению. Почему? Потому что это новый вид вообще войны против фокусных государств, оккупация сверху через покупку истеблишмента, элит. Вот с чем мы сегодня имеем дело. И вот эта новая наша реальность требует нового ответа на эту новую реальность. Точно так же, как если в отношении там, России усиливаются террористические акты со стороны Украины при поддержке западных спецслужб и западных государств, то, может быть, стоит задуматься о том, что на территории европейских государств, там, где производится, например, вооружение, использующееся против России, гипотетически могут какие-то происходить эксцессы, диверсии неизвестных лиц, например, на том же Ближнем Востоке. Какие-нибудь хуситы могут устроить какую-нибудь акцию. Ну, то есть новая реальность и новые способы и методы ответа на эту новую реальность. И вот я к вопросу о Приднестровье, о том, что эти люди на самом деле являются такой мощной базой для России сегодня, для продвижения наших интересов, и надо более серьезно к этому, наверное, отнестись.
2: Я считаю, что Приднестровье – это символ, это платформа, это философия, это уникальный пример самоорганизации людей в государство, которое существует уже в этом году 36 лет. 36 лет. 2 сентября 1990 года была провозглашена Приднестровская, Молдавская, на тот момент Советская Социалистическая Республика. И с той поры идет борьба. И была и кровь пролита, и усилия огромные, но при этом, если в одной фразе, Приднестровье сумело самоорганизоваться в полноценную страну, в которой есть от силовых структур правительства, парламента, там, местных органов самоуправления, даже своя денежная единица, которая печатается Приднестровским госбанком, и эта денежная единица, ну, одна из самых крепких на постсоветском пространстве, как ни странно. И да, цены растут, уровень жизни падает. Почему? Республика в блокаде, она находится в неестественных условиях для любой страны. Почему? Потому что перекрыты все каналы, заблокированы предприятия. И даже в этих условиях руководство, которое тоже можно за что-то критиковать, за что-то хвалить, но в условиях блокады, тем не менее, это руководство справляется и с выплатами зарплат, пенсий, социальных пособий, и с функционированием самой инфраструктуры, и это даже, ну, достойно какого-то дополнительного изучения, как феномена.
1: Если дальше сделать шаг относительно того, каким мог бы быть ответ в отношении тех самых пророссийски настроенных групп, ну и вообще тех, кто исповедует нашу общую идеологию, то как здесь следовало бы вот уже в текущих условиях действовать, с вашей точки зрения?
2: Был период, когда это можно было делать, ну, по сути, официально, открыто или полуофициально, там, полуоткрыто, и это все работало, но ровно до того момента, пока наше гибридное противостояние с Западом не вышло на новый уровень, на уровень, когда уже вовсю против нас работают спецслужбы, силовые структуры, западных государств и их сателлитов. Что произошло в Молдавии? Берем вот чисто Молдавию, да? В Молдавии пророссийские силы во многом были разгромлены с применением силового компонента. То есть врывались в офисы, задерживали людей, изымали технику, изымали деньги, возбуждены тысячи уголовных дел, а по некоторым данным даже десятки тысяч. Но они как бы по таким мелким, значит, ну, назовем так, основаниям. Но при этом есть и крупные уголовные дела, которые закончились заключением для Башкана Гагаузии Евгения Гуцул, еще для целого ряда лиц, это десятки человек сидят по тюрьмам. И это как пример того, насколько изменились, ну, подходы в работе. Если раньше в Кишиневе был там русский культурный центр, сейчас его нет. Если раньше в Кишиневе были пророссийские там какие-то организации, газеты и прочее, сейчас они ликвидированы, заблокированы, их лидеры и активисты запрессованы. И это, ну, лично меня, как социолога, как какого-то практика, наводит на мысль о том, что мы возвращаемся в ту эпоху, когда через различные коминтерны и социнтерны Советский Союз боролся с капиталистическим миром, где применялись и методы конспирации, где применялись различные способы, скажем так, ну, полуподпольные, даже подпольные работы. Используя технические средства, Запад работает на опережение. Он перехватывает информацию о тех или иных силах, которые ориентированы на нас, и на эти группы обрушиваются удары. Кстати сказать, один из таких интересных, на мой взгляд, примеров – это Венгрия. Вот не успел уйти Орбан в отставку, как я уже читаю, что начато расследование в отношении Сиарта, министра иностранных дел, с формулировкой «за связи с Россией». И подводят его к чему? К статье «измена родине», или там, как она в Венгрии называется, это уже детали. То есть человек может реально получить очень крупный тюремный срок. И они нам показывают, как они борются с любыми проявлениями пророссийскости, да даже просто конструктивизма. Посмотрите, что происходит в Сербии, посмотрите на Венгрию, на Молдавию, на Армению. И нам в контексте этого надо перестраивать работу. Вот в чем дело. Старые методы, они уже не проходят, когда, например, там русский мир, Россотрудничество имели везде какие-то центры, представительства. Туда могли приходить люди, писать заявки на гранты, получать какую-то помощь и прочее. Все, этого нет.
1: Еще одна пауза, и мы продолжим. Это «Радиозвезда».
3: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
6: Продолжим после новостей.
7: Радио «Звезда» — это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
6: Вы слушаете «Радио «Звезда». Армия и флот. Новости.
8: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль Волоховское в Харьковской области, сообщили в Министерстве обороны. Кроме того, по заявлению ведомства, в порту Черноморск поражен цех судоремонтного завода, а в порту Одесса поражены объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также «Балкер» и два сухогруза. В Запорожской области нанесен удар по двум логистическим центрам ВСУ, сообщили в Министерстве обороны. Российские средства ПВО сбили 7 крылатых ракет «Фламинго» и 655 дальнобойных украинских дронов. Российские дальние бомбардировщики пролетели над нейтральными водами Балтики и Японского моря. Ту-22 МЗ провели в воздухе более 4 часов, а Ту-95 МС свыше 11 часов. Истребители Су-35С и Су-30СМ сопровождали стратегические ракетоносцы, а на некоторых участках маршрута эту задачу выполняли иностранные истребители. В Министерстве обороны сообщили, что полеты были плановыми и соответствовали международным правилам. Экипажи отработали взаимодействие в авиационных группах и провели координацию действий при длительном нахождении в воздухе. Военнослужащие 201-й гвардейской военной базы Центрального военного округа сдали нормативы по несению службы в горах Таджикистана. Бойцы отработали навыки скалолазания, выполняли упражнения на силовую выносливость и координацию движений, а затем совершили многокилометровый марш в высокогорную зону Варзобского ущелья. Подробностями поделился командир взвода Андрей Лесничий.
9: Лазили по скалам. Суть была подняться на высоту определенную, которую нам задал инструктор. Мы шли отделением. Пришли на точку, все, одели СС, начали заниматься. Мы горное подразделение, и наша как бы основная задача – работать в горах. Отработка данных нормативов очень полезна.
8: Финальным этапом подготовки стало трехдневное восхождение на высоту 4000 метров, в ходе которого бойцы тренировали навыки выживания в горах. Российский сторожевой корабль «Неустрашимый» провел учебные стрельбы в проливе Ла-Манш вблизи британского побережья, заявили в Министерстве обороны Соединенного Королевства. Маневры проходили примерно в 74 километрах к югу от Плимута, где располагается главная база Королевского военно-морского флота Британии. Артиллерийские стрельбы продлились около 30 минут. Министерство обороны России подтвердило факт проведенных учений, подчеркнув, что они проходили в строгом соответствии с международным морским правом и не нарушали границ сопредельных государств. Выпуски новостей армии и флота слушайте с 6:30 утра в эфире «Радио Звезда».
6: Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
10: Великолепный пушкинский сюжет в изложении великого Гоголя. «Россия без прикрас. От столиц до уездного города Н». Роман-поэма. Роман-диагноз. Роман-признание. «Мертвые души» Николая Васильевича Гоголя. Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
11: Реклама.
12: Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+.
13: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.
14: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Мы продолжаем программу. С нами сегодня Дмитрий Соин, ветеран спецслужб и специалист по информационно-психологическим операциям. Подписывайтесь на его телеграм-канал «Русский ревизор. Новости, оперативная аналитика». Все в этом канале. Дмитрий, ну вот продолжая тему, которую мы с вами затронули. Но если старые методы не работают просто по причине того, что все возможности заблокированы сегодня нашими оппонентами, как вы сказали совершенно верно, Россотрудничество и так далее, и так далее, и так далее. Русские дома закрываются. То какой выход? Ведь нельзя не делать ничего в этом направлении, учитывая факт того, как они берут власть там, где им это необходимо.
2: Я считаю, что тут как бы лучший наставник и учитель сам Запад. Они осознанно выталкивают пророссийские силы в теневую зону, в серую зону. А в серой зоне что? В серой зоне уже идет работа, ну, извиняюсь, ну, назовем так, на уровне подполья, на уровне какой-то деятельности, связанной, имеющей элементы конспирации, осторожности. Это та самая работа, которая проводилась в свое время тем же Советским Союзом, по сути, по всему миру. И имела, кстати, успех. Вот до того момента, пока Горбачев, его окружение не пошли по пути предательства, вот до этого самого момента на Западе и в Америке, и в Европе реально опасались, что мир может стать коммунистическим.
1: Коммунистического подполья.
2: Да, потому что и в Африке сколько было просоветских режимов, в Юго-Восточной Азии, Восточная Европа входила с нами в Варшавский договор и в СЭВ. Советский Союз обладал огромной сетью агентов влияния, каких-то союзных группировок, сил, и, опираясь на них, реализовывал необходимую политику. И еще раз хочу повторить, это именно мнение западных политиков того периода и специалистов, что длительное время шло 50 на 50, кто в итоге одержит победу. Длительное время. Я смотрел буквально недавно и те же высказывания Рейгана, там и других, я уж не буду говорить там об эпохе маккартизма, они реально боялись, что СССР сможет реализовать свою политику на глобальном уровне. И, естественно, время меняется, технологии меняются, но сама идея, она же ведь жива, она может быть насыщена новыми технологическими устройствами, назовем это так, и она будет работать. Она будет работать, потому что где бы ни появился человек или организация, которая начинает публично нам сочувствовать, ее тут же, куда? Ее тут же пускают под прессинг и применяют все меры. Если так взять от Мари Ле Пен до Час Сиярта, от Сиярта до Гуцул, от Гуцул до Джарджеску и так далее. Где эти все люди?
1: Но при этом у нас здесь есть очень мощное преимущество, потому что я по следам ваших рассуждений задумалась. Ну вот хорошо, во времена Советского Союза у нас была понятная идеология, которая была привлекательной действительно для многих людей, народов, стран, государств. Сегодня что? Ну, сегодня, в общем-то, мы выходим с теми же самыми идеями справедливости, взаимного уважения, многополярности. Эта идея очень востребована, с одной стороны. С другой стороны, если посмотреть на ультралиберальную вот эту повестку, которая так активно продвигается, теория гендерного разнообразия там, и так далее, и так далее. Это ведь встречает неприятие до сих пор. В принципе, большинства нормальных, здоровых людей, людей здравого смысла. И это та самая тема, на которой тоже можно было бы гипотетически сыграть. Потому что если вас понуждают ваше собственное правительство признавать третий пол или существование 150 разных полов, если ваше правительство понуждает вас признавать право за ребенком делать операцию по смене пола без одобрения родителей, ну, это вызывает на самом деле очень серьезное недовольство у людей. И это то самое поле недовольства, с которым можно и нужно работать, наверное.
2: Вот, слушая вас, я подумал, а с чего вообще начинались все большие дела? Неважно, как бы, чем они в итоге заканчивались, но все они начинаются с манифестации, с презентации, с демонстрации намерений. С чего начался пресловутый коммунизм? Манифест господина Маркса. По большому счету, России нужен свой манифест. Россия, по большому счету, должна обратиться к миру с структурированным манифестом. Потому что на данный момент, как я это понимаю, может быть, я и ошибаюсь, но как я это понимаю, у нас есть потоковая информация, где говорится и про многополярность, и про борьбу с последствиями империализма и колониализма. Мы говорим там о традиционных ценностях, там, семейных, духовных и так далее.
1: В общем, правильные вещи мы говорим.
2: Но не структурированно.
1: Да.
2: Вот нет, чисто вот дайте мне почитать. Вот кто-то скажет, хорошо, я вот склоняюсь к тому, что действительно Россия идет по верному пути. Можно почитать что-нибудь? А мы ему говорим, Зайдешь в Яндекс или еще куда-нибудь, наберешь, и по ссылкам тебе выйдет вот такое количество публикаций. Нет. Человек готов прочитать 1,5, 2, 3, 4, 5 страниц. Если его это увлечет, может быть, там 15, 20, 30. Люди сейчас так устроены. Поэтому все это должно быть зазиповано в текст, который в первую очередь будет даже не нам понятен, а, ну, нам, само собой, но в первую очередь он должен быть понятен тем, на кого он обращен. Вот в чем дело. И это должны поработать там социологи, политологи, там этнологи, профессиональные пропагандисты и так далее, чтобы сделать вот такой продукт. Он должен открыться, прочитал как памятку, и понял, это наше.
1: Ну, собственно говоря, да, вот эта идея манифестации, мне кажется, это правильная идея в каком смысле? Мы ведь недавно, на самом деле, весь мир обсуждал де-факто манифест технофашизма Карпа. Да, это не государственный деятель, но мы понимаем, что этот персонаж, как и многие другие, Тиль, Маск и так далее, они вписаны всеми корнями в общую систему того, что называется системой управления Соединенных Штатов Америки. И неважно в данном случае, кто именно провозгласил эти идеи, мы воспринимаем эти идеи как генеральную линию в целом государства, которое двигается по этому направлению. То есть это стремление осуществлять и дальше экспансию на тех принципах, которые были представлены в манифесте технофашизма. Абсолютно очевидно, это идеи, которые не могут быть привлекательными ни для одного здорового человека. То есть никому не хочется быть бездушным винтиком, мало чего понимающим, осознающим в машине транснациональных корпораций, главная задача которых – извлекать прибыль для собственных хозяев. И точка. На этом все заканчивается на самом деле. Следующая история вообще – это манифестация разделения людей на сорта, да, на первый и второй сорт. Поэтому мы и называем технофашизм. Но если наш противник действует такими способами и методами, это означает, что не обязательно государство как таковое в лице своих каких-то официальных лиц, но некие отдельные знаковые значимые фигуры могли бы выступить с некой концепцией, которая, попав в общественное международное поле, могла бы точно так же обсуждаться. Ну, понятно, что этому можно подавать дополнительные импульсы, да, но тем не менее, вот мне кажется, это действительно правильная мысль. Если Россия уже заявила себя как лидер по защите традиционных духовно-нравственных ценностей в мире, приняв, безусловно, ряд доктринальных документов на этот счет, поправки в Конституцию, то, может быть, уже сегодня следует сделать и следующий шаг в этом направлении. Но с тем, чтобы закрепиться.
2: Видимо, надо сделать международную социальную карту, на которую нанести организации нам однозначно враждебные, организации 50 на 50, и организации, которые вполне вписываются в нашу доктрину. Это как бы один из первых шагов для того, чтобы мы понимали, в какой стране, на каком континенте мы можем опереться, и это очень важно.
1: Где есть почва?
2: Где есть почва. И под эту почву, да, готовятся, несомненно, соответствующие пропагандистские продукты. Мы иногда в силу широты души и натуры пытаемся в чужой монастырь зайти с теми идеями, которые нам кажутся очень крутыми и классными, но в том монастыре их так подавать нельзя. И наши противники этим очень активно пользуются. Необходимо корректировать те или иные тезисы и блоки под конкретную аудиторию. Это называется работой с целевыми группами. У каждой целевой группы есть своя специфика. Но для нас важно, чтобы эти целевые группы объединяли людей, враждебных транснациональным компаниям, враждебных идеям нового глобального порядка. И с каждой из этих групп надо, несомненно, работать индивидуально, постепенно формируя некую международную сетку сопротивления глобализму. И это, конечно, кропотливый труд, непростой труд. Но если мы хотим удержать какую-то инициативу на мировой арене, то этим надо заниматься ежедневно, ежесекундно, без перерывов на ночь, отпуска, там, развлечения и прочее. Время очень активно двигается, и мы можем опоздать.
1: Это как в классике говорится, если хочешь стоять на месте, надо бежать. Если хочешь двигаться, надо очень быстро бежать.
2: Надо очень быстро бежать. Конкуренты не стоят. Ведь в чем сложившееся преимущество у противника? Я еще в годы свои там аспирантские помню, там пролистывал эти материалы, как еще в 60-е годы бросались огромные деньги и лучшие умы на проработку вопросов, как работать с ментальным полем наций, социальных, религиозных и прочих групп. Там институты работали, финансировавшиеся, как говорится, по безлимиту для того, чтобы найти вот эти ключи. Там ключ к развалу СССР, ключ, там, условно говоря, к Африке, там, к Азии, к Латинской Америке и так далее. И, несомненно, у них... Почему происходят периодически сбои? Люди восстают, потому что предлагаемые ими пути, они, ну, отвращают вот этот самый глубинный народ. Но обратите внимание, они не отчаиваются, я имею в виду глобалистов, они продолжают двигаться. И вот то, что мы видим вот на нашем ближнем плане, это Румыния, Венгрия, Молдова, это... Армения, это какие-то трансформации в Сербии, которые не могут не вызывать тревоги, это все их успехи, да.
1: Если про почву поговорить, то на самом деле все же осталось на местах. И в Африке ее можно найти, и в Латинской Америке, и в Юго-Восточной Азии, и на Ближнем Востоке. На самом деле, в общем-то, есть куда идти. А самое главное, мы знаем, даже исходя из того, что существуют такие организации, как ШОС и БРИКС, что сегодня, сейчас это действительно востребовано, и направление может двигаться вперед, а если придать ему дополнительные импульсы, то здесь

0: практически не представляем какого-то ответного движения. Но это же не означает, что его не может быть, и это не означает, что его невозможно организовать. Вопрос в том, кто выступит этим главным стержнем, системообразующим. Мы уже понимаем, что сопротивление существует, но оно существует пока в разрозненном виде. Совершенно очевидно, что если есть одна пропагандистская машина, то должна быть налажена работа и второй пропагандистской машины.
1: Конечно.
0: А вот если немного взглянуть вглубь истории, учитывая факт того, что у нас остается всего 3 минуты до конца программы, то какие успешные примеры здесь, с вашей точки зрения, можно было бы привести? Ну, например, мы вспомнили с вами, да, времена Советского Союза. Вот как это реализовывалось?
1: Дело в том, что целая серия просоветских революций и переворотов, например, в Африке, в Анголе существовал просоветский режим, в Мозамбике, значит, Йемен был просоветский, у нас были прекрасные позиции в арабских странах, у нас, в конце концов, я помню эти манифестации «Руки прочь» от Вьетнама, Лаоса и Кампучии. Там у нас были прекрасные, это я прям навскидку. Вот
0: причем Ближний Восток, вы упомянули, он, казалось бы, и был, и есть исламский и религиозный, но это никак не помешало существованию коммунистической идеологии.
1: Никак не мешало. И вот ваш вопрос, он такой как бы спонтанный в эфире, но даже навскидку я уже достаточно назвал успешных событий и мероприятий, которые были проведены. Никарагуа в Латинской Америке, просоветский режим, Куба с просоветским режимом. В свое время была подведена почва под то, что дружественный для нас режим возник в Венесуэле. И постоянно шла борьба, значит, за Чили, когда там был Альенде, потом победил Пиночет, потом Пиночета свергли, позиции американцев то усиливались, то ослаблялись. Очень интересная борьба шла в Европе всегда. Помимо восточного блока нашего, коммунистические партии присутствовали и в крупной политике французской, итальянской, входили в состав кабинетов министров. В США действовала коммунистическая партия Гесса Холла. Это я так развиваюсь, так сесть, вообще-то так отдельно поговорить. Это целая картина мира возникает, где мы вели игру, мы держали инициативу, и мы реально угрожали. Если бы не внутреннее предательство, то очень большой вопрос, какая бы система в итоге победила, наша или американская. Это очень большой вопрос, у нас были все шансы на победу.
0: И это ведь вопрос о защите безопасности на дальних подступах. Вот о чем идет речь сегодня. Вот почему мы ее и завели опять.
1: Конечно. Одна из причин ослабления СССР – это успешные мероприятия американцев в тот период в Китае, когда Китай, по сути, стал в противофазу с Советским Союзом. Вначале при Мао Цзэдуне, потом это продолжилось. А будь Китай в дружеских отношениях с СССР, опять же, неясно, чем бы закончилась холодная война. И мы, тем не менее, даже на этом фоне в Юго-Восточной Азии имели очень большое представительство и сильных союзников. Один из таких прямо крутых примеров – это Вьетнам.
0: Дмитрий, огромное вам спасибо за эту беседу. А Дмитрий Соин, ветеран спецслужб и специалист по информационно-психологическим операциям, был сегодня с нами. В Максе подписывайтесь на канал «Звезда Аналитика». Здесь найдете ссылки на все наши программы. До новых встреч.
1: До новых встреч. Всего доброго.
2: Стратегия национальной безопасности. Галерея звезд, которые никогда не гасли. Лица и голоса, которые знают несколько поколений.
3: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые.
4: Добрый вечер.
5: Здравствуйте, товарищи.
6: Вот несколько писем я сейчас вам прочитаю.
7: С самого раннего возраста детеныши практикуются в приобретении навыков подвижности.
8: Добрый день. Сегодняшнюю передачу мы хотим посвятить вопросу о так называемом Бермудском треугольнике.
2: Валентина Леонтьева, Игорь Кириллов, Анна Шатилова, Юрий Сенкевич, Николай Дроздов, Сергей Капица. Эти имена по праву вошли в галерею звезд, открытую у подножия.

0: ружья Останкинской башни. Теперь каждый может прикоснуться к истории отечественного телевидения и радио, посетив новое место притяжения на карте Москвы. А также не пропустите новое масштабное шоу на телеканале «Звезда» — «Галерея звезд».
1: От слов к делу. Военные училища России.
2: Знание, честь, преданность отчизне. Последний звонок в этом учебном заведении – церемония особая. Вместо школьного актового зала, воздушных шариков и праздничных лент – армейский плац, четкий строевой шаг и аксельбанты. Перед нами выпускники Архангельского морского кадетского корпуса имени адмирала Николая Кузнецова. Они прошли тяжелый путь, чтобы пополнить личный состав российского флота.
1: От слов к делу.
2: Обучение здесь ведется профильное. Для моряков в приоритете физика и математика. А для тех, кто предпочел оборонно-спортивные направления, подготовлены специальные программы по физической культуре, единоборствам и силовым упражнениям. В кадетский корпус Архангельска набирают не только юношей, но и девушек. И каждый из новобранцев знает, впереди их ждут основы морских традиций и ритуалов, ежегодные полевые так называемые шлюпочные сборы, экскурсии на предприятия военно-промышленного комплекса.
1: От слов к делу.
2: Знание, честь, преданность отчизне.
1: Архангельский морской кадетский корпус имени адмирала флота Николая Кузнецова.
3: Дай пять. Пять удивительных фактов об акулах.
4: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
3: Факт первый.
5: У акул нет ни одной кости в теле. Их скелет полностью состоит из хрящевой ткани, того же материала, из которого состоят наши уши и кончик носа. Это делает акул намного легче и гибче, позволяя двигаться быстрее и совершать резкие маневры.
3: Факт второй.

0: За всю жизнь акула может сменить до 30 тысяч зубов. Ее зубы не имеют глубоких корней и выпадают примерно каждую неделю. Однако за ними рядами, как на конвейере, стоят новые.
1: Факт четвертый.
0: Гренландская акула может жить около 500 лет. Это самое долгоживущее позвоночное на Земле.
1: Факт пятый.
0: У акул отличная память и способность к обучению. Они запоминают маршруты, объекты и даже людей. Некоторые виды способны обучаться поощрением, как собаки.
1: Дай пять. Пять удивительных фактов об акулах.
2: Реклама.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Рынок топлива в России начал частично стабилизироваться после принятых правительством мер, заявил вице-премьер Александр Новак по итогам профильного совещания. По его словам, дают результаты запрет экспорта нефтепродуктов, рост объемов производства, насыщение рынка за счет импорта и перенос ремонтных сроков предприятий.
2: Во многих регионах снимаются ограничения. Это видно, на самом деле, по количеству заправок, которые в работе, и по снижению очередей. Конечно, мы наблюдаем, и в отдельных регионах сегодня сохраняется напряженная ситуация и в ручном режиме, в точном режиме с компаниями обсуждали, как наполнить, в том числе и в этих регионах, нефтепродуктами, с тем, чтобы и там ситуация стабилизировалась.
1: Вице-премьер добавил, что еще одной темой совещания стало обеспечение топливом регионов Северного завоза, в который вошли населенные пункты 21 региона страны. Россельхознадзор ограничивает ввоз в Россию подкарантинной продукции от 5 узбекских экспортеров, которые допустили наибольшее количество нарушений фитосанитарных требований. Основной объем товаров, поступающих от них, составляют белокочанная и цветная капуста, репчатый лук, укроп, петрушка, виноград, свекла, томаты и другие. Решение принято в связи со случаями выявлений карантинных объектов при поставках подкарантинной продукции из Узбекистана в Россию, а также для обеспечения продовольственной безопасности российской территории. На онлайн-платформу «Свое дело с Ростех» поступило около 100 инновационных идей. Участниками стали бывшие бойцы спецоперации и гражданские лица, в том числе волонтеры. Об этом сообщает РИА Новости. Уточняется, что их проекты охватывают разные области – от медицины и транспорта до беспилотников, радиоэлектроники и цифровых услуг. Эксперты и партнеры программы скоро оценят заявки и выберут победителей. Лучшие получат гранты до 5 миллионов рублей и доступ к акселераторам индустриальных партнеров, говорится в сообщении. Сборная России по фехтованию примет участие в чемпионате мира в Гонконге. Впервые после долгого перерыва россияне смогут выступать под национальным флагом и с гимном страны. На последнем континентальном первенстве российская сборная показала лучший результат после возвращения на международную арену, завоевав 4 медали. Теперь их цель – подняться на высшую ступень пьедестала в Гонконге. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Говорят, что наша жизнь – игра. И что никто не знает замыслов судьбы. Роковые ошибки и счастливые случайности. Неожиданные повороты, удача или злой рок. Преследуют нас и героев любимых книг. Специальный литературный проект «Радио Звезда» «Судьба злодейка». Слушайте сегодня в 9 вечера на «Радио Звезда».

0: «Наш многополярный мир» с Анной Шафран и Юрием Линдре.
1: Здравствуйте, друзья! В эфире радио «Звезда», программа «Наш многополярный мир». Место или пространство, где разрозненные точки на карте превращаются в линии диалога, а, казалось бы, чужие культуры в зеркала, в которых мы узнаем себя. Мы не ищем врагов, мы как раз, наоборот, стараемся преодолеть и разрушить разделительные линии, которые существуют между странами и народами. С вами, как всегда, Юрий Линдре. И сегодня мы рады видеть в нашей студии очень необычного и талантливого гостя из Франции, который связал свою жизнь уже давно с нашей страной. Поэтому хочется представить... Если я правильно, так сказать, помню, что вы певец, музыкант, доброволец Донбасса, выпускник Московской консерватории имени Чайковского, Франсуа Модене. Франсуа, bonjour, j'espère que tu vas bien.
2: Ça va très bien, merci, здравствуйте, все очень хорошо.
1: Да, я спросил, все ли хорошо у Франсуа. Отлично. Можем начинать. Франсуа, по традиции у нас в программе есть два вопроса. Одним мы открываем наш диалог, а другим мы закрываем. И вот мы не будем нарушать традицию, у нас страна в этом плане сильна. Как в вашей жизни появилась Россия? Почему вы решили связать с нашей страной свою судьбу? Расскажите, пожалуйста, вашу историю.
2: Да, все произошло очень логично, потому что я не нашел свое место во Франции, в Европе и в современном мире в целом. И когда началась русская весна, я увидел тип человека очень мужественный, очень интеллигентный. Люди, которые просто приехали или остались в Донецке, в Луганске для того, чтобы защищать культуру, родину и традиции. Мне это очень понравилось, и я просто хотел находиться рядом с этими людьми. И для меня очень легко было сделать выбор, чтобы собраться и быть рядом с этими людьми. Поэтому мой путь к России очень прост, потому что это из-за того, что в России очень качественный человеческий материал. И я просто хотел быть там, где я считаю, что северная цивилизация наилучше жива. И я считаю, что это в России. Конечно, когда вам 18, 16 лет, 20 лет, вы пока что еще мало чего знаете о мире. И надо найти, пощупать, как слепой человек, в какой стране находится ваш дом. Для меня дом – это Россия.
1: Это очень... такое сильное вступление с вашей стороны. Просто еще такой маленький штрих. Вот насколько мы знаем, что вы родом из Шампани в России. А вот провинция Шампань наряду с провансалем это что-то, ну, такое вот наиболее магическое и притягательное, что существует во Франции. Ну, вот есть такой коллективный там стереотип или мнение, или убеждение. Что ж все-таки в Шампани-то было не то? Такое место хорошее.
2: Ну, Шампань, вы понимаете, что это земля рыцарей, земля, где на начались крестьяне походы, но это очень старая земля в истории. То есть там уже ничего не происходит, да, и скорее все умирает.
1: Почему?
2: Потому что народ исчезает, потому что культура тоже исчезнет, потому что Франция, как ну, сама страна, она не стремится ни к чему, и очень ощущается, можно сказать, там угнетающий народ, угнетающая природа и усталая цивилизация. И весь этот контекст, просто весь этот соображение для людей там очень негативное. Тем более приехал уже другой народ во Франции, конечно, в Шампани, и изменяется природа общества.
1: Вы имеете в виду миграция происходит, да?
2: В том числе. Но я имею в виду не просто. Мы себе представляем, что это Африка, что это Ближний Восток и так далее. Но это тоже итальянцы, испанцы, люди из Португалии. Когда вы себе представляете, что вы в Шампани, и есть Мануэль дос Сантос, Федерико Лопес и, не знаю... Матео Антонетти и какой-то человек с настоящим, можно сказать, настоящим французским именем и фамилией. Ну, хорошо, но это уже не та самая Франция, где вы найдете, можно сказать, тот самый народный вкус Франции, если там уже есть итальянец, немец, португальский человек, англичан, который приехал на пенсию, и, конечно, можно сказать, люди из Африки, из арабского мира, это какая-то, можно сказать, уже солянка. Это уже какой-то...
1: винегрет, мы говорим.
2: Винегрет, это солянка, винегрет, оливье, будем оливье. Сказать. Вот, это винегрет или оливье, и тот самый шампань, который мы себе представляем, потерял свою сущность. И отсюда вы не можете создать какое-то будущее для страны, хотя бы, вот я сам это видел для себя, что тут можно просто умереть. От скуки.
1: Но культура виноделия-то осталась?
2: Да, она осталась. Она живет в основном из-за того, что русские покупают, что американцы, американцы покупают, и что есть, можно сказать, большая история. Сейчас туризм и продажи вообще в зарубежье – это в основном жизнь в Шампани. Но если вы не собираетесь заниматься этим делом, то для вас там нечем заниматься.
1: Так, расскажите, пожалуйста, теперь, так, с шампанью понятно. Угу. А в России вы жили в нескольких местах. Угу. Если не брать Новороссию, Донбасс, об этом поговорим чуть позже. Мы знаем, что вы там, например, жили в Самаре, теперь в Москве. А вот с чем связан поиск места, где вы себя чувствуете наиболее комфортно в нашей стране?
2: Ну, судьба такая, что пока у меня нет любимый город, любимое место. Я считаю, что в России все города очень красивые, все населенные пункты очень шикарные.
1: Да
2: приятна жизнь, везде приятно жить в России. Конечно, все очень по-разному. Я был вообще в Заполярной, я был еще и на Дальнем Востоке. На Дальнем Востоке я увидел Псков, я увидел Юг, я увидел много чего. Пока что еще далеко не все увидел, но везде я себя ощущаю, как у себя дома. То есть у каждого города в России есть свои особенности,
1: это
2: свои
1: правда.
2: Достопримечательности, своя природа, свой климат. Но почему-то есть органичность. И даже я, как человек, ставший, можно сказать, россиянином, я себя ощущаю у себя дома, то ли я в Махачкале, или в Мурманске, или в Питере, или в Хабаровске. Есть какие-то объединяющие черты городов и объединяющая культура и объединяющие мышление, которые делают то, что можете иметь дачный участок в любой точке России, и это дом, это дом. Потом, ну, понимаете, я артист, пока что я работаю в театрах, сейчас у нас не коммунизм, и мы не подпишем контракт на 20 лет в одном учреждении, поэтому мы пока что более-менее странствующие люди. Я тоже хочу быть гастролирующим человеком, поэтому это немножко какой-то байронский странственные авантюры. То есть я хочу увидеть всю Россию с песней, с музыкой, и я хочу увидеть всю природу. Конечно, надо как-то жить в столице.
1: Но в столице все-таки, согласитесь, особый уклад жизни, особый ритм. То есть Москва разительно отличается.
2: Хотите говорить, что Москва – это не Россия, да?
1: Не в этом смысле. Москва – это именно как раз Россия, но она сочетает в себе буквально все, наверное, что есть в России, плюс еще особый ритм, потому что это один из крупнейших, ну, пожалуй, наверное, вообще крупнейший город Европы и один из крупнейших в мире.
2: Москва – это город деловых людей. Ну, дело идет везде в России, ну, я не знаю, мне кажется, что... Главное, это как-нибудь приобрести свой дачный участок и там спокойненько жить, выходной прожить. Иметь свой счет, подождите, просто огород иметь, и это не важно, в Подмосковье или в Ростовской области, я считаю, что это мечта каждого россияна, и я тоже россиянин, поэтому для меня вся Россия – это дом.
1: Франсуа, мы ненадолго прервемся и продолжим после паузы. Это «Радио Звезда».
0: Наш многополярный мир. С Анной Шафран и Юрием Линдре.
3: Дирекция «Звезда» аналитика запустила уникальную рубрику – «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами. Голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
4: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте смс со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела, наше будущее.
5: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Наш многополярный мир. С Анной Шафран и Юрием Линдре.
1: Франсуан, продолжая тему различных мест для жизни, городов и весей, хочется отметить еще такой момент, что помимо России, вы вот недавно были в Конго, в частности, в столице Браззавиле. Как вас туда занесло?
2: Меня пригласили из Россотрудничества, это культурное крыло посольства и Министерства иностранных дел Российской Федерации. Каждый 9 мая, каждый год они приглашают коллективы или певцов для того, чтобы спеть на русском языке целую программу песен военных лет, потому что местные певцы не владеют весь русский репертуар. Это потрясающая страна. Надо знать, что это наш бывший советский союзник, потому что они перешли на сторону социализма в 69-м году. Несмотря ни на каких ситуаций в жизни, счастье, несчастье, люди не матюкают. Они говорят чистым языком, и они могут решать все проблемы без плохих слов, без вульгарности. Там никто не суетится, никто не чувствует депрессии и стресса, и все делают все дела медленно.
1: Это Африка, да, это оригинальная специфика. Чем южнее, тем обычно ритм более спокойный.
2: Это вас заставляет переоценить все ценности в жизни и понять, что там агрессии очень мало.
1: Франсуа, здесь мы сделаем еще одну небольшую паузу и продолжим после перерыва.
0: Наш многополярный мир. С Анной Шафран и Юрием Линдре.

0: наш многополярный мир. С Анной Шафран и Юрием Линдре.
1: Франсуа, возвращаемся к Конго. Африка — это вообще интересная история, особенно центральная. Мы знаем, что французское влияние там было достаточно сильно, и до сих пор оно остается. А на контрасте Конго как раз пример того, как страна пошла по другим рельсам и фактически вышла из орбиты влияния Франции. И вам эта страна понравилась? А я не знаю, вы были еще в других странах соседних?
2: Соседних нет. Я был на севере Африки, но здесь это реально... Черная-причерная Африка.
1: Да, это, ну, типичная такая. Потому что север, это все-таки, да. Мы, как считаем, арабский мир. Да. То есть, это другая специфика, другой этнокультурный уклад.
2: Да. Меня, конечно, удивило, что среди интеллигенции местной, потому что она действительно есть, люди очень хорошо владеют русский язык. И не просто владеют бизнес-русский язык. Они знают все наши песни, они знают литературу. Они очень ценят русскую культуру.
1: Это, наверное, те жители Конго, которые обучались в советских или российских высшеучебных заведениях.
2: Да, и получается, у нас там остался русский дом, это фактически Maison Russe, дом культуры для нас, и там есть школа русского языка, и несколько сотен студентов ежедневно бывают и учат русский язык. Это очень приятно это увидеть. И, конечно, для меня самый большой восторг этой поездки – это когда на 9 мая вечерком под, можно сказать, под аккордами прошания славянки, там черные, причерные люди в гимнастерке стояли и караули перед вечным огнем, и этого было, и целая делегация вообще пришла с свечками, и они почтили память погибшим советским воинам в Великой Отечественной войне. Для меня это просто потрясающее ощущение это увидеть. Я никогда не думаю, что в жизни такого увижу. И, конечно, хочу отметить, что Конго – это не как на карте кажется, это огромная страна. По размеру это как Германия, но население 6 миллионов, то есть очень много пространств, очень много джунгля, очень много поля, очень... просто чистая природа. Это потрясающее ощущение. Африка, я считаю, что это очень перспективный континент, очень перспективные территории для нас, для русских людей, которые хотят развиваться не просто на родине и тоже в содействии с другими континентами. Надо туда стремиться, надо учить французский язык и туда просто работать, пойти.
1: Франсуа, вы сейчас сказали очень интересную вещь для нас, для русских людей. Вот я так понимаю, что мы возвращаемся из Африки обратно к нам, в наш северный широт. Я так понимаю, что поворотным моментом для вас, ну, вы уже косвенно сказали, стал переезд на Донбасс. А вот что случилось, когда вот вы почувствовали себя, что вы действительно уже, ну, часть русского мира? И еще второй момент. Вы также, насколько мы знаем, не раз говорили, что очень благодарны простым русским людям, что они вас там приняли. И, в общем-то, скажем так, не было никакой вот, знаете, как сегрегации или отношения какого-то предвзятого к приезжим. Вот, вот эту внутреннюю трансформацию расскажите поподробнее.
2: Сложный час, трудные события на Донбассе, они сохранили народ, который хотел просто выжить против агрессии киевского режима, поэтому они приняли всех как свои. И я сразу себя чувствовал как у себя дома, как своей семьи. Конечно, надо было выучить русский язык, это был очень длительный, мучительный процесс, я считаю, что он еще сейчас продолжается, но главное для меня это было найти настоящих героев, которых просто... шли по улицам или сидели в окопах не для того, чтобы получить зарплату, не для того, чтобы получить медали, а просто чтобы защищать культуру, цивилизацию русскую. И для меня это было главное – учиться рядом с ними. Я считал, что вот мне было 27, я уже взрослый мужчина или молодой человек, уважаемый, ничего подобного. Я понял, что когда я встретился с ополченцами Донбасса, я понял, что о жизни вообще ничего не знал. что у них настоящая философия, настоящая культура для того, чтобы выжить, для того, чтобы пережить самые сложные моменты жизни. И с этими людьми я просто закалялся дальше. И в этом я им и очень благодарен, но я так и хотел просто. Я так и хотел быть вместе с людьми, у кого есть донбасский характер, железный, шахтерский.
1: Это очень такой глубокий момент. Но мы также понимаем и знаем, что помимо вашего, так сказать, погружения в реалии Донбасса, вы еще не просто там находились, но и стали добровольцем, поступили в местную народную милицию. А этому предшествовало, поправьте, если я ошибаюсь, что во Франции вы окончили военную академию Сен-Сир. То есть это очень престижное заведение, и там, с давними военными традициями, если не ошибаюсь, еще Наполеон в 1802 году основал это военное заведение. И как вам помогла вообще вот эта вот военная подготовка в реалиях уже с конфликта, который на Донбассе?
2: И, конечно, военная подготовка в офицерской военной академии ни в чем не помогает.
1: Ни в чем не помогает?
2: Абсолютно. Нет, это какой-то вообще детский сад, где три года вы гуляете, занимаетесь спортом и теорией, вообще теорией войны, которая не имеет никакого отношения к реалии, можно сказать, поле боя. Тем более...
1: То есть всему пришлось учиться заново?
2: Это за минуту. Это за минуту. И самые настоящие воины – это обычно скромные, обычные парни рабочего класса, которые вообще из себя ничего не представляют, понимаете, не качаются в тренажере, не пытаются быть красавчиками. Но это люди, которые просто делают дело, работают, и у них есть уже этот инстинкт саможертвования. Это ангелы поля боя, которые спасают всех и все. То есть, как сказал Эрнст Юнгер, пока у вас не был свой боевое крещение, вы не знаете, какой тип мужчина вы есть. То есть человек может учиться в военной академии или стрелять каждый день в тир или там в клубе. Это ничего не значит. Когда первые пули вообще свистят, когда первые снаряды попадают, сразу понятно, кто умеет руководить, кто умеет, кто соображает и кто стреляет метко. Это все то, что надо знать.
1: Прервемся ненадолго и продолжим после перерыва. Это «Радио Звезда».
0: Наш многополярный мир. С Анной Шафран и Юрием Линдре.
3: Продолжим после новостей. Слушайте «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
4: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль Волоховское в Харьковской области, сообщили в Министерстве обороны. Кроме того, по заявлению ведомства, в порту Черноморск поражен цех судоремонтного завода. А в порту Одесса поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также «Балкер» и два сухогруза. В Запорожской области нанесен удар по двум логистическим центрам ВСУ, сообщили в Министерстве обороны. Российские средства ПВО сбили 7 крылатых ракет «Фламинго» и 655 дальнобойных украинских дронов. Российские дальние бомбардировщики пролетели над нейтральными водами Балтики и Японского моря. Ту-22 МЗ провели в воздухе более 4 часов, а Ту-95 МС свыше 11 часов. Истребители Су-35С и Су-30СМ сопровождали стратегические ракетоносцы, а на некоторых участках маршрута эту задачу выполняли иностранные истребители. В Министерстве обороны сообщили, что полеты были плановыми и соответствовали международным правилам. Экипажи отработали взаимодействие в авиационных группах и провели координацию действий при длительном нахождении в воздухе. Военнослужащие 201-й гвардейской военной базы Центрального военного округа сдали нормативы по несению службы в горах Таджикистана. Бойцы отработали навыки скалолазания, выполняли упражнения на силовую выносливость и координацию движений, а затем совершили многокилометровый марш в высокогорную зону Варзобского ущелья. Подробностями поделился командир взвода Андрей Лесничий.
5: Суть была подняться на высоту определенную, которую нам задал инструктор. Мы шли отделением, пришли на точку, все, одели СС, начали заниматься. Мы горное подразделение, и наша как бы основная задача – работать в горах.
4: Финальным этапом подготовки стало трехдневное восхождение на высоту 4000 метров, в ходе которого бойцы тренировали навыки выживания в горах. Российский сторожевой корабль «Неустрашимый» провел учебные стрельбы в проливе Ла-Манш вблизи британского побережья, заявили в Министерстве обороны Соединенного Королевства. Маневры проходили примерно в 74 километрах к югу от Плимута, где располагается главная база Королевского военно-морского флота Британии. Артиллерийские стрельбы продлились около 30 минут. Министерство обороны России подтвердило факт проведенных учений, подчеркнув, что они проходили в строгом соответствии с международным морским правом. Выпуски новостей армии и флота слушайте с 6:30 утра в эфире «Радио Звезда».
3: Премьера на «Радио Звезда».
6: Немецкий барон, русский генерал, монгольский князь, муж китайской принцессы, и все это один человек. Роман Федорович Унгерн Штернберг. Он еще при жизни стал героем бесчисленных мифов и легенд, а после казни в 1921 году породил нескольких самозванцев. До сих пор в разных частях Монголии и Забайкалья ищут таинственные клады барона Унгерна. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют исторический роман Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни». Барон Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил. Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».
0: Наш многополярный мир. С Анной Шафран и Юрием Линдре.
1: В эфире «Радио Звезда», программа «Наш многополярный мир». Напоминаю, что сегодня с нами в студии певец, музыкант, доброволец Донбасса Франсуа Модене. И вот мы как раз остановились на вашем пути в качестве добровольца Народной армии. Теперь уже Донецкая Народная Республика, да, у вас была? Вот, ДНР. Вот мы остановились на боевом опыте, что обучение в военной академии на самом деле мало что значит, когда речь доходит до реального поля боя. Расскажите про ваш боевой путь, давайте вот эту сторону еще.
2: С 14 года по 16, я буду сказать, год, был очень открытый мир. То есть любой человек мог бы просто вступить в ряды ополчений, славянского корпуса, ЧВК, и просто если у него есть такие человеческие, гуманные качества, он мог стать капитаном, подполковником очень быстро и развиваться в карьере. Остались только вообще люди идейные, и была возможность жить с ними, расти с ними, воевать с ними, и у кого были эти самые гуманные качества, ну и стали, конечно, командирами. Вот это было очень-очень интересное время, а потом уже в 22-м году все начинает заново, с нуля. Ну, и честно, я тогда работал в Донецкой государственной академической филармонии, уже 6-й сезон почти закончил, окончил музыкальную академию Донецкую имени Сергеевича Прокофьева. Ну и 24 февраля утром 22 года я собрался добровольцем на место сбора, звонил директору, сказал, вот я пойду, я скоро вернусь.
1: Как скоро вы вернулись?
2: Я не вернулся вообще. Вот, я не имел права подписать контракт, потому что если ты на контракте в филармонии на работе, ты не имеешь права подписать контракт где-то другое. Это совместительство, которое вообще не существует. Поэтому я пошел добровольцем в рядах народной милиции ДНР. Я думал, ну, это мобилизованные. Это люди без боевого опыта, они будут сидеть вообще в тылу, там,
1: такими шелонами. А у вас уже был к тому моменту боевой опыт, поэтому такие люди были нужны.
2: Да, ну, понимаете, это последний раз вообще было в 16-17 году, и когда вы не практикуете, то вы не можете претендовать на то, что у вас есть опыт. Этот опыт вытирается со временем. Хотя вообще навыки быстро возвращаются, но все равно нас отправили на левом берегу города Мариуполя, и от самого пригорода вообще поселок, санаторий Сопино, потом Виноградные, мы отсюда до самого начала битвы, до самой Азовстали отваивали свой путь вместе с морпехой Севастопольской и с морпехой Новоазовской. Вот, мы отвоевали свой путь, взяли азовцев в плену, Азовстали 72 человека.
1: Азов – это запрещенная террористическая организация на территории России.
2: Вот, очень примечательно, что нашли очень много трофеев 16-го года, которые вообще висели у них на позиции против нас, когда я сидел в окопах в Авдеевке. Вот, так что я мог вообще забрать себе трофеи, которые еще в 16-м году вообще там стояли в бункерах и в блиндажах. Вот.
1: А после Мариуполя?
2: После Мариуполя отправили полк в Попасное, и потом я поменял подразделение и работал уже замначальником штаба, то есть штабником в батальоне мотострелковой дивизии напротив Запорожья, в Запорожской области. Это уже лето 22-го года. Очень-очень сложный период. Я очень рад, что мы преодолели все сложности. Сейчас идем и едем дальше, чтобы освободить всю нашу русскую землю. Вот мой боевой путь закончился в январе 23-го года. У меня были хорошие, можно сказать, даже очень хорошие, уважительные отношения с комбатом и с командиром полка, потому что я был, ну, не буду похвастаться, но я был полевым замом, я был полевым замом, то есть я реально постоянно находился
1: на ленточке,
2: чтобы узнать, что там происходит, и чтобы спасти ребят, чтобы увести, чтобы всегда знать, что надо, просто своими глазами понимать, что происходит. Вот, я сказал, ну, уже где-то в декабре 23-го, я сказал, ну, товарищ покойник, понимаете, у меня карьера была певческая, я думаю, что я вообще на 2-3 месяца вырвался в армию, что поддержать, а сейчас мы
1: уже год
2: мы
1: практически
2: сидим,
1: прошел.
2: Да, ну, это не важно, что год, что 2 года, я ему сказал, давайте сейчас по закону, все вообще по закону мы сделаем. Вы меня отпустите, я заканчиваю консерваторию, не подведу, вы увидите, как я стану оперным певцом. Он сказал, я верю в тебя. А потом он без удивления увидел, что я поступил в Московскую консерваторию, окончил Московскую консерваторию, и сейчас у меня заканчивается 3-й сезон театральный.
1: То есть, получается, ваша музыкальная карьера началась в 2018 году, вот как раз после того, как вы отбыли оттуда, прошли уже, закончили учебное заведение, и теперь вы.
2: Да, я до сентября 2016 года служил в ополчении, и там нашел работу в техническом университете. Это 2016 год в Донецке, преподавал французский язык. Но заодно я мог найти агитбригаду, донбасский характер. И мы каждые 2-3 дня собрались все вместе и давали несколько концертов в детдомах, в домах престарелых, в разных ассоциациях, где нас ждали просто с простой песней. И уже спустя 2 лет я восстановил все певческие навыки, и меня вообще после, конечно, вступительных экзаменов взяли музыкальной академии и взяли в Донецкую филармонию, там, где я действительно уже как приглашенный учился и работал в студии, можно сказать, в опенной студии Донецкой филармонии. То есть я с детства занимаюсь музыкой, я считаю, что я без музыки жить не смогу, я считаю, что это та самая нужная служба, есть служба Родине, служба России, служба народа, а это служба муз. То есть человек должен посвящаться тоже красотой. И я считаю, что русская культура, русская музыка, она, если не самая лучшая, она одна из наилучших культур мира. Очень тонкая, потому что она воплощает элементы народности, восточности и строгая, можно сказать, европейская дисциплина музыки. То есть есть и академизм, и ориентализм, которые просто чудесно в русской музыке воплощаются и сформируют уникальный репертуар музыки от, конечно, Михаила Глинки и, конечно, церковного пения до советских классиков и даже до Владимира Высоцкого.
1: Франсуа, а вот у вас на родине там друзья, родственники остались во Франции, я имею в виду? Я почему спрашиваю? Потому что Европейская комиссия, главная бюрократия Брюсселя, планирует составить так называемые списки СВО или что-то в таком духе. Но суть в том, что если доказано, что тот или иной человек принимал участие в специальной военной операции, ну, на стороне там, народных республик, Российской Федерации, то такому человеку, вне зависимости от его фактического гражданства, ему будет запрещен пожизненно въезд на территорию Евросоюза. Ну, по крайней мере, это обсуждается. Мы не знаем в итоге, что получится, но есть такие планы. Но поскольку вы же не единственный представитель, там, скажем так, западного мира, который приехал к нам, вступил там, в ряды добровольцев, и получается, что у таких людей, и у вас в частности, ну, путь обратно может быть отрезан окончательно.
2: Нет обратного пути, потому что страна Франция, как моя страна, такая, где я родился, она уже не существует.
1: Я понимаю, вы уже об этом сказали, но в данном случае родственники...
2: Родственники там пускай приезжают ко мне, а им просто трудно пока что мысленно. Они не обладают такие, можно сказать, моральные силы, чтобы сделать решительный выбор и выйти из этого вообще ямы мучения на комфорт, а где вот у меня есть свой дом, свои обычаи, я у себя, я здесь родился, но им некомфортно. Мучают все. И мигранты, и телевидение, и негатив повсюду, и очень сейчас грязная земля.
1: Там
2: химия, химия уже 70 лет вообще перерабатывается в земле шампанской. Да, они думают, да, было бы так хорошо, если мы приехали жить в Подмосковье. Они смогут просто так смогут, но у обычного народа таких сил нет, чтобы самостоятельно это сделать.
1: Ну, требуется решительность, какой-то, наверное, внутренний стержень для того, чтобы такие решения принимать.
2: Требуется просто вождь. Человек, который может сказать, давайте вы сейчас соберете вещи, и мы едем. Ну, это мои родители, это мои родственники, я не могу так говорить, но требуется какой-то человек, который смело может сказать во Франции, давайте там все, кто со мной, собираем чемоданы и покупаем участок на Дальнем Востоке, там построим маленькую Францию свою, и будем выучить русский язык и жить по русским правилам. И потом, когда мы уже владеем достаточно русскую культуру, мы можем наш от раствориться по России. Но давайте так делаем. Там они мучаются реально. Я не знаю ни одного счастливого француза. Но может, у нас русские есть тенденция сказать, что у нас все плохо, когда все реально хорошо, но русские, они хотя бы понимают, что есть природа, можно вообще прогулиться по Тверской вообще, пройдись по Тверскую, как сказал Магомаев, и там никто вас, ничего вас не угрожает, просто счастливо ходите по своей великой, могучей своей Москвой, а там в Париже попробуйте по Элизейских полях сходить, это очень опасно, там французов уже не видать вообще, вы не увидите, мои родители уже не бывают в Париже, потому что им страшно. А что за жизнь, если ты, гражданин своей страны, не можешь даже попасть в столицу? Ночью вообще, я боюсь ночью ходить после 10, потому что, может, будут напасть. Не знаю, я могу спокойненько ходить по Москве. Как минимум, люди ходят со своим телефоном и делают свои дела, не думав ни о чем, кроме о себе, о счастье. А там люди, они другие, и они, конечно, очень завидуют нас, и им хочется стать русским. Им на самом деле хочется, чтобы и Франция, чтобы Европа стала, как и Россия.
1: Ну что ж, Франсуа, это, мне кажется, было хорошее завершение нашего сегодняшнего разговора. В эфире «Радио Звезда» была программа «Наш многополярный мир», и сегодняшний наш гость – певец, музыкант, доброволец ДНР, а также выпускник Московской консерватории имени Чайковского Франсуа Модеме. С вами также был я, Юрий Линдер. До встречи в новых выпусках.
0: Наш многополярный мир. С Анной Шафран и Юрием Линдером.
3: Баллада специальной военной операции. Фестиваль «Время выбрало нас».
7: Здравия желаю! Приветствую всех слушателей «Радио Звезда». Я Сергей Пантелеев. И сейчас в рамках фестиваля «Время выбрало нас»

0: Время выбрало нас.
1: Галерея звезд, которые никогда не гасли. Лица и голоса, которые знают несколько поколений.
2: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые.
3: Добрый вечер.
4: Здравствуйте, товарищи.
5: Вот несколько писем я сейчас вам прочитаю.
6: С самого раннего возраста детеныши практикуются в приобретении навыков подвижности.
7: Добрый день. Сегодняшнюю передачу мы хотим посвятить вопросу о так называемом Бермудском треугольнике.
1: Валентина Леонтьева, Игорь Кириллов, Анна Шатилова, Юрий Сенкевич, Николай Дроздов, Сергей Капица. Эти имена по праву вошли в галерею звезд, открытую у подножья Останкинской башни. Теперь каждый может прикоснуться к истории отечественного телевидения и радио, посетив новое место притяжения на карте Москвы. А также не пропустите новое масштабное шоу на телеканале «Звезда» – «Галерея звезд».
8: Очень важные вопросы.
9: Российские ученые пришли к выводу, что погода действительно влияет на настроение людей. Все ли подвержены этому в равной степени?
10: Отвечает врач-психотерапевт Денис Федоряка.
11: Нет, конечно, не

0: не в равной. Это больше зависит от какой-то личной жизненной истории и от психофизиологических особенностей, чем от каких-то вот четких темпераментов, что вот, условно говоря, холерики вот так реагируют на погоду, сангвиники вот так. Скорее, здесь речь идет о том, в каких условиях конкретный человек жил, рос, и с чем связана та или иная погода. Ну, например, да, человек рос в теплом климате, например, да, и потом, переезжая в климат холодный, ему будет сложно адаптироваться, и, соответственно, большую часть времени, возможно, он больше будет в тревожном или там в депрессивном состоянии. Ну, так сказать, какие-то наблюдения по этому поводу, конечно, можно сделать. И наоборот, когда начинается теплая фаза, да, то человек себя более там радостным чувствует, подъем какой-то позитивный и так далее. Вот, это, наверное, может быть. Или, например, человек, это уже совсем личная такая история, перенес психотравмирующую ситуацию в определенный погодный период. Например, шел сильный дождь или мощнейшая гроза какая-то была в момент, когда ей сообщили о расставании, предположим, да, что я с тобой развожусь, да, и как бы с тех пор, так сказать, закрепление вот этих негативных чувств, отрицательных переживаний сильных и так далее, и дождя, например, да, для лично этого отдельного человека будет играть определенную роль, и почему-то хандра возникает именно, или там какое-то глубокое несчастное переживание возникает именно, когда дождливая, например, погода, или когда гроза, или наоборот, ярко светило солнце, да, когда она меня бросила. Но это уже личные истории, жизненные какие-то, да, вот как-то вот в целом очень сложно здесь сказать. А уж кто богаче, тому на погоду все равно. Не думаю, что это сильно связано с финансами и так далее. И я рассуждаю здесь все-таки, опираясь в большей степени на научную психологию. Теорий существует масса разных, около там парапсихологических, там на тему связи погоды и психических особенностей. Но я говорю вот с точки зрения именно научной психологии.
1: Очень важные вопросы. Реклама.
2: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495. Слушайте сегодня в 10 вечера.
3: Самые точные и беспощадные заметки о России. Самая полная галерея ярких персонажей. Самая живая история о мертвых душах. Гоголь. Фрагмент из поэмы «Мертвые души».
1: Слушайте сегодня с 10 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Подразделения группировки «Север» взяли под контроль Волоховское в Харьковской области, сообщили в Министерстве обороны. Кроме того, ночью российские войска продолжили наносить удары по украинским портам, используемым для поставки военных грузов противнику. Так, в Одессе поражены объекты инфраструктуры, предназначенные для разгрузки и хранения грузов. А в Запорожской области нанесен удар по двум логистическим центрам ВСУ, сообщили в Министерстве обороны. Российские средства ПВО сбили 7 крылатых ракет «Фламинго» и 655 дальнобойных украинских дронов. Сергей Лавров прибыл в Манилу, столицу Филиппин, для участия в ряде международных встреч. В течение ближайших дней российский министр иностранных дел примет участие в совещаниях Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, АСЕАН, включая встречи в форматах России, АСЕАН и Восточно-Азиатского саммита, а также в региональном форуме по безопасности. Помимо этого, глава российской дипломатии запланировал обширную программу двусторонних переговоров с представителями стран региона и других государств мирового сообщества. Госдума значительно расширила список административных правонарушений, за которые мигранта могут выдворить из России. Теперь таких статей в КоАП стало 45 вместо прежних 22. В частности, закон предусматривает выдворение за дискриминацию по полу, расе, национальности, языку, религиозным убеждениям и другим признакам. За подобные действия мигрантам будет грозить штраф в размере до 3000 рублей с обязательным выдворением из страны. Кроме того, мигрантам с любой судимостью теперь запрещено получать российское гражданство или право на проживание в России, добавили в Госдуме. В Челябинской области и Красноярском крае зафиксирована массовая гибель пчел. По предварительным данным, причиной могла стать обработка сельскохозяйственных угодий химическими средствами, о которой не сообщили пчеловодам. Об этом телеканалу «Звезда» сообщил апиолог Дмитрий Богуславский.
2: Инсектициды, которые используются для уничтожения вредителей сельскохозяйственных культур, они убивают всех насекомых без разбора, в том числе медоносных пчел. Это, к сожалению, большая беда, потому что медоносные пчелы – основные опылители. Из-за малочисленности диких видов пчелы выполняют более 90% опыляют как диких, так и культурных растений. И их массовое сокращение чрезвычайно опасно как и для биосферы в целом, так и для самого человека.
1: В Челябинской области погибло более 5 миллионов пчел, а в Красноярском крае около 30 миллионов. Региональные власти утверждают, что уже принимают меры. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Говорят, что наша жизнь – игра. И что никто не знает замыслов судьбы. Роковые ошибки и счастливые случайности. Неожиданные повороты, удача или злой рок преследуют нас и героев любимых книг. Специальный литературный проект «Радио Звезда. Судьба злодейка». Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».
4: Ну ты кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
5: Вряд ли сейчас кого-либо можно удивить паралимпийскими играми. Люди с ограниченными физическими возможностями не только из лука стреляют и в настольный теннис играют, но и уверенно покоряют земные полюса и жаркие пустыни. А некоторые даже стремятся заниматься дайвингом. Игорь Викторович Скикевич не просто путешественник. Он первый русский парапутешественник и параальпинист России, который доказал, что для стремления к открытиям преград не существует. Прославила Скикевича на весь мир первая в мире самоходная подводная инвалидная коляска, которую он сам же и изобрел. Это настоящий прорыв для людей с ограниченными физическими возможностями. В августе 2017 года Игорь Викторович получил патент на устройство, которое так и называется – самоходная подводная инвалидная коляска Скикевича.
4: Ну ты кулибин!
5: В чем суть изобретения? Представьте себе кресло на гусеничном ходу, специально адаптированное для перемещения под водой, даже по неровному дну. Коляска оснащена электрическими двигателями, герметичным корпусом и, самое главное, системой, которая позволяет человеку управлять движением и равновесием самостоятельно. По сути, это персональная подводная субмарина, дающая полную свободу передвижения в морских глубинах. Благодаря этому изобретению инвалиды получили возможность исследовать затонувшие корабли, подводные пещеры и красоты морского мира, что раньше было, конечно же, немыслимо. Игорь Скикевич – пример удивительной стойкости. Несмотря на серьезную травму, он не замкнулся в четырех стенах, а стал совершать невероятные путешествия, вдохновляя своим примером других людей. Его жизнь – яркое доказательство того, что инвалидность – особенность, а не приговор.
4: Ну ты кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек. –

0: Самый крупный в мире архипелаг – Малайский. Он находится в Индийском океане между Австралией и материковой частью Азии. Малайский архипелаг состоит более чем из 13 тысяч островов.
1: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
2: Вечерние истории на «Радио Звезда».
3: Аркадий Кошко. Рассказ «Светлое воспоминание». Читает Станислав Федосов.
4: Дежурный чиновник особых поручений однажды доложил мне: «Сегодня агент Сокольнического района Урусов мне рассказал о довольно подозрительном случае. В одной из чайных его участков вот уже два дня как происходит странный торг между каким-то мастеровым и неизвестным чиновником, судя по форменной тужурке, выглядывающей из-под его статского пальто. Мастеровой продает какую-то бумажку и просит за нее 50 рублей, а чиновник дает 25. Завтра они сговорились быть опять в чайной для дальнейших переговоров. Как прикажете быть?»
5: «Да, случай довольно подозрительный. Вы арестуйте их завтра обоих и самым вежливым образом припроводите сюда. Я их лично допрошу».
4: «Слушаю, господин начальник».
5: На следующий день я допрашивал мастерового. Это был малый лет 35, с открытым приятным лицом, с голубовато-серыми глазами. Одет он был бедно, но чисто. Ногти и пальцы его мозолистых рук были вымазаны позолотой краской. От него сильно пахло лаком.
4: «Кто ты такой и чем занимаешься?»
5: «Я Александр Иванович Богданов. По ремеслу мы будем киотчики».
4: «Судился?»
5: «Нет, этого не бывало, Господь миловал».
4: «А какую это бумажку ты продавал чиновнику в чайной?»
5: «Ах, вот вы насчет этого. Да, действительно, продавал».
4: «Она при тебе?»
5: «А где же ей быть? При мне, вот, извольте получить». И, вынув аккуратно сложенный лист, он протянул мне его.
4: Я развернул сильно пожелтевший документ. Он оказался сохранной распиской Московской судной казны от 1811 года. Расписка была на несколько тысяч рублей и значилась на предъявителя. Я с любопытством рассматривал старинные Александровские орлы, на ней напечатанные, внимательно вглядывался в подписи с невероятными выкрутасами, принадлежавшие давно умершим людям. «Откуда у тебя эта бумага?»
5: «Да попала она ко мне, господин начальник, можно сказать, совсем зря».
4: «Ну, а все же, расскажи, как?»
5: «Дело было так. Заказал мне Иван Парамонович Пронин, это наш именитый купец в Сокольниках, поди знаете его, большой киот для иконы Казанской Божьей Матери. За ценою я не постою, говорит. А чтобы киот вышел отменный, из сухого дерева, ну, словом, первый сорт». Я обещался и принялся за работу. Сухого выдержанного дерева под рукой у меня не оказалось, и вот отправился я на Сухаревку, где часто и прежде подыскивал материал. Походил, поискал, да и купил в ловчонке старую поломанную божницу. Принес ее домой, вынув из нее досочки, сколько было нужно для киота, я остальное поставил в угол. Понадобилось как-то супруге моей прикрыть котел с бельем, она возьми из угла одну из дощечек, оставшихся от божницы, а тут сынишка мой, вертевшийся на кухне, вдруг мне и говорит: «Тятя, смотри, из дощечки какая-то бумажка торчит». Я подошел, поглядел, действительно, от горячего пара на досочке отстала фанера, а под ней бумага. Вытащил я эту бумагу, развернул, поглядел, да и только, что я в ней понимаю? Вижу, старинная, а что в ней прописано, в толк не возьму. Пошел это я после обеда к соседу посоветоваться, а он и говорит: документ старинный, быть может, и найдешь любителя, да за рубль целковый продашь. Ты вот что, сходи-ка, вон наискосок живет какой-то чиновник, говорят, служит по денежному делу, предложи, может, он и купит. Пошел я к чиновнику, показал бумагу, он поглядел-поглядел, да и сказал: что же, бумага старинная, старину я люблю, рубля 3 я за нее дам. Да, пожалуй, дам и 5. Хотите? Подумал я. Коли так быстро 5 дает, значит, вещь денег стоит. Нет, говорю, разве можно за такой документ 5 рублей? Вы давайте настоящую цену. А он мне: мы вот что сделаем. Я завтра у одного любителя старины порасспрошу. Если он скажет, что стоит, то я прибавлю. Приходите завтрашний день в чайную Якорь, и мы сторгуемся. Ладно, говорю, приду. Пошел я от чиновника опять к соседу. Рассказал, как было дело, а сосед мне говорит: ну, если так, так меньше как за 50 не отдавай. Пошел на следующий день в Якорь. Прошу 50, а чиновник все торгуется. Однако догнал он цену до 25 рублей. Я не уступаю. Наконец он говорит: у меня при себе 50 рублей нет, приходите завтра. Я еще кое с кем посоветуюсь, может, и сговоримся. Когда же мы сегодня явились в Якорь, то нас господин Урусов арестовали и привезли сюда. Допросил я и чиновника, оказавшегося служащим в губернском казначействе. Он заявил, что интересуется старинными документами вообще. Не прочь был приобрести и эту расписку, но цены ей не знает. Записав адреса того и другого, я отпустил их с миром, но приказал моей агентуре подробно проверить все, рассказанное Богдановым. Были допрошены и его жена, и сосед, и даже лавочник на толкучке, где была приобретена божница. Все подтвердило точность показаний Богданова. Вместе с тем я отправил одного из чиновников в сохранную казну, дабы справиться о ценности и значении документа александровских времен. Как я был поражен, услышав через несколько часов по телефону от моего агента из банка: по проверке в архиве документ оказался записанным под таким-то номером. За истекшие столетия сумма на нем обозначенная, считая со всеми сложными процентами, превратилась в 65 тысяч рублей, которые можно получить в любую минуту. Направив дело за отсутствием состава преступления на прекращение, я вместе с тем запросил мнение прокурора Брюна де Сент-Ипполит о том, кому по смыслу закона должны принадлежать эти деньги. Он мне тотчас же ответил, что деньги принадлежат собственнику сохранного свидетельства, каковым в данном случае является Богданов, как лицо, законно приобретшее божницу. Оформив все это дело, я вызвал последнего. «Ну и привалило же тебе, братец, счастье!»
6: «А что такое, господин начальник?»
5: «Да бумажка-то твоя оказалась кладом!»
7: «Неужто, ваше высокородие?»
5: «Вот тебе и неужто, а ты за 50 хотел отдать!»
6: «А много ли дают-то за нее?»
5: 65 тысяч рублей.
6: «Шутить изволите, господин начальник», — сказал Богданов, недоверчиво и грустно улыбнувшись.
5: «Ну, брат, мне шутить некогда. Говорю тебе, 65 тысяч, и деньги можешь получить хоть сегодня».
6: «Господи, да как же это так? Да с чего же это? Не может этого быть, ваше высокородие. Жена... дети...»
5: Тут на радостях Богданов залепетал какой-то бессвязный вздор, вспотел, засморкался, затоптался на месте. Наконец, несколько успокоившись, он воскликнул:
6: «Господи ты, Боже мой! Ведь счастье-то какое привалило! Вот, недаром люди говорят, что незаконнорожденным удача. Ведь я, ваше высокородие, и есть незаконнорожденный. Ведь я из воспитательного дома. Уж вы позвольте мне отыщенкой отблагодарить господина Урусова».
5: «За что же ты будешь благодарить Урусова?»
6: «Да как же! Ведь он меня арестовал. Если бы не он, так я бы бумагу продал за полсотни, а то, пожалуй, и еще и пятерку другую скинул».
5: «Но это твое дело. Пиши прошение градоначальнику, и если он разрешит, то валяй». На этом мы и расстались. Через неделю я услышал, что Богданов, получив деньги, открыл в Сокольниках большую мастерскую, переехал на новую квартиру и зажил честно, хорошо и счастливо. Через месяц примерно, как-то ранним воскресным майским утром, я очутился в Сокольниках для осмотра на месте жертв какого-то дерзкого убийства. Исполнив эту грустную обязанность и подавленный виденным тяжелым зрелищем, мне захотелось отдохнуть душой. «Дай-ка зайду к Богданову», — решил я, — «полюбуюсь его новой, как говорят, счастливой жизнью». Мне указали адрес, и я в одиночестве пешком побрел его разыскивать. Под указанным номером я нашел небольшой каменный домик, белый, приветливый, окруженный садом. Я вошел в калитку, постучался на крыльце. Сам Богданов открыл мне дверь и, завидя меня, радостно воскликнул:
6: «Ваше высокородие, да вы ли это? Вот не ждал, не гадал».
5: «Здравствуй, голубчик». «Я самый и есть. Вот очутился в Сокольниках, да и зашел взглянуть на твое новое житье-бытье».
6: «Пожалуйте, пожалуйте», — засуетился он. «Настя, подь сюда, смотри, какого гостя нам Бог послал!» — крикнул он жене.
5: В дверях показалась высокая стройная женщина в ярком пестром платье в козловых полусапожках. Завидя меня, она улыбнулась широкой приветливой улыбкой.
6: «Вот, Настенька, наш благодетель, господин Кошкин! Я про них тебе рассказывал. Принимай и почуй дорогого гостя».
5: Затем он обратился ко мне:
6: «Может, закусите? Водочки или сладкого винца откушаете?»
5: «Нет, спасибо, ничего не хочу. Разве вот стаканчик чаю дадите? Пить хочется».
6: «Сию минуту! Настя, согрей самоварчик, живо!»
5: Он повел меня в большую угловую комнату. Я огляделся. Кругом было опрятно и уютно. В углу под образами стоял стол. У стола стеклянная горка с позолоченной посудой. Тут же виднелся мягкий диван, несколько стульев. Вдоль окна висели белые кисейные занавески. На окнах зеленела герань. Под потолком в клетке трещала канарейка. Из открытых настежь окон лился бодрящий запах черемухи. Не успел я хорошенько осмотреться, как Настя уже покрыла стол скатертью, поставила на него огромный черный поднос с ярко нарисованными на нем букетами, расставила чашки, а вскоре приволокла ведерный, ярко вычищенный кипящий самовар. Откуда-то появился и воскресный сдобный пирог с малиновым вареньем. Меня усадили в почетный угол под образа. Рядом присел хозяин, а Настя, не садясь, принялась потчевать. «Ну что?» — спросил я их. «Довольны вы своей новой жизнью?» Они словно ждали этого вопроса и, радостно волнуясь, перебивая друг друга, заговорили:
6: «Да уж так довольны, что не знаем, как и Бога благодарить. Ведь прежде часто тяжеленько приходилось, того не хватает, этого. Теперь же ни в чем недостатка нет». Опять-таки обращение людей стало другим. Прежде, бывало, зайдешь в лавку к нашему Степану Ивановичу Вахромееву и стоишь и ждешь,
5: никто-то на тебя внимания не обращает, а теперь и стул-то тебе подадут, и Настасьи Филипповны величают. Или иной раз в праздник соберемся с мужем в церковь, я в шелковом платье, муж в крахмале при золотых часах, идем степенно, все нам шапки ломают, в церкви расступаются, место дают. Словом, от всех одно уважение видим. С удовольствием слушал я эту бесхитростную исповедь счастливых людей. Доносившийся издали церковный звон как-то успокаивал душу. Сладкий запах черемухи клонил к дремоте, и невольно думалось, почем знать, может быть, эти люди и правы? Быть может, счастье человеческое, эта неуловимая синяя птица, не вьет своих гнезд ни в борьбе страстей, ни в достижениях ума, культуры и прогресса, а именно гнездится вот в этих скромных кисейных занавесках, в этой бесхитростной герани, в этом умиротворяющем колокольном звоне, да в почтительных поклонах лавочника Степана Вахромеева.
3: Мы читали рассказ Аркадия Кошко «Светлое воспоминание».
1: Радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Аркадий Бухов. Рассказ «Счастливый случай». Читает Игорь Тарадайкин.
2: Милиционер Ежевикин шел разговаривать с Зосиным папашей о женитьбе. Папа жил в Туле. Папа третьего дня приехал из Тулы специально, чтобы увидеть Ежевикина и воочию убедиться, в чьи неизвестные руки он передает свою младшую дочь. Все краткие сведения о папе, полученные от Зоси, были очень несистематизированы и расплывчаты. Выяснено было только, что у папы большая черная борода, лишай за ухом, низменная страсть к пирогам с капустой и очень тяжелый характер, когда ему не дадут выспаться после обеда. Ежевикин был нетребовательным человеком, но всего этого было слишком мало для того, чтобы почувствовать внезапное влечение к будущему тестю. Особенно его пугал предстоящий сейчас разговор. «Ты только понравься ему сразу», — ободряюще инструктировала вчера Ежевикина Зося. «Ну что тебе стоит?» «Я сразу нравиться не умею», — уныло вздыхал Ежевикин. «У меня это не выходит». «Вот и врешь», — настаивала Зося. «А почему мне сразу понравился? Значит, не хочешь».
3: «Хорошо», — так же уныло согласился Ежевикин. «Завтра приду и понравлюсь. Только о чем я говорить-то с ним буду? С папой?»
2: «А очень просто. Я, мол, люблю вашу младшую дочь, Зосю, а он тебе скажет, ну что же. И она, мол, меня любит, а он тебе скажет, ну что же. И мы, мол, хотим записаться, а он тебе скажет, ну что же. Вот и все. Неужели трудно?»
3: «Легко», — с горечью в душе согласился Ежевикин и почему-то добавил. «Третьего дня грузовик один, полуторатонка, на подводу налетел. Тоже хлопот было. Кругом неприятности». И сейчас, когда Ежевикин приблизился к Зосиному дому, ему казалось, что тут только и начинается настоящее испытание его закалки и выдержки. Еще ни разу не дрогнула у него рука, бестрепетно подносящая ко рту свисток, когда на перекрестке двух улиц такси напирали на грузовики, подводы застревали между двумя трамваями, лихо мчался на все это скопление машин и колес пожарный обоз, а юркие и нахальные пешеходы просачивались, как разлитые чернила, во все свободные дыры. Еще никто не переспорил его в мимолетной дискуссии на углу, почему нельзя висеть на трамвае и, будучи снятым, не платить штраф. И книжка ударника уютно и уже давно покоилась в боковом кармане Ежевикина. Но сейчас он чувствовал только свинцовую тяжесть в ногах и безотчетный страх в душе. «Хоть бы пирога ему дали нажраться, что ли», — неласково думал он о своем будущем собеседнике. «Хоть бы надрыхаться после обеда дали ему, что ли. Папа, давить таких пап надо».
2: Дверь открыла сама Зося. «Ждет», — тревожно шепнула она, одновременно подставляя щеку для поцелуя и освобождая Ежевикина от коробки с мармеладом. «Иди».
1: Она толкнула Ежевикина в комнату. В углу, в сумерках, сидел маленький лысый человек с большой черной бородой в ватном жилете и икал.
2: «Познакомьтесь, папаша», — радостно защебетала Зося. «Васечка, познакомьтесь, Васечка, папаша».
1: Папаша подал руку, икнул, и, посмотрев на Ежевикина снизу, несколько хмуро спросил.
4: «Милиционером будете?»
3: «Милиционером», — робко ответил Ежевикин.
4: «Садитесь. Зажги свет, Зося. Дай-ка твоего рассмотреть».
1: Зося повернула выключатель. Когда в комнате стало светло, папаша повернул заспанное лицо к Ежевикину, маленькие глазки его засверкали обидой, и он неожиданно тонким фальцетом спросил в упор.
2: «Ты?»
3: «Я, папаша», — взволнованно прошептал Ежевикин. — «Ничего не поделаешь. Служба».
4: — «Отдай 3 рубля»,
1: — тихо и угрожающе сказал папа.
4: — «Отдай на этом месте».
2: — «Какие 3 рубля, папаша?» — взволнованно вмешалась Зося. — «Причем 3 рубля в семейных отношениях, папаша?»
4: — «Он знает», — сурово заметил папаша.
3: — «Я знаю, что знаю, папаша», — твердо сказал Ежевикин, поднимаясь со стула.
4: «Я 3 рубля не себе беру. А ежели когда свистят, слезать надо. В
1: трамвае прятаться нечего. Я вашу младшую дочь люблю, а дочкой поперек порядка меня корить нечего. И 3 рубля обратно требовать.
0: Снял?
1: Робко спросила Зося. Снял, вздохнул Ежевикин.
0: Они через улицу бегали, на трамвай висеть бросились, а когда свисток внутрь впихнулись и за пассажирами нахально укрывались.
5: Спасибочка на добром слове, ехидно зашипел папаша. Родной отец к младшей дочери приехал. С вокзала, как мокрая собака, под трамваем мечется, а женишок свисток свистит. И 3 рубля от будущего родственника заимел. Спасибо на добром слове.
0: Когда же это было-то?
1: Всхлипнула Зося.
5: Вчера было, с негодованием откликнулся папаша. С добрым утром на 3 рубля поздравили. Познакомились с Васечкой. Спасибо тебе, доченька младшая.
1: Зося здесь ни при чем, папаша, обиженно сказал Ежевикин, поднимаясь со стула. Я, может, и через любовь мою, и саму Зосю, если бы она весьма висела, либо через рельсы бегала.
6: Ну уж ты не очень разоряйся, перестала всхлипывать Зося. Разговорился.
5: Такой все может, убежденно сказал папаша. Дали им волю. Он тебе и мать родную за ногу стянет.
0: А если кто ногу потеряет, вздохнул Ежевикин. Я же для порядка поставлен. Вот, скажем, идет гражданин. Вот он... Ногой ступает на рельсу.
5: «Вы насчет ног не заговаривайте зубы, молодой человек!» — сухо сказал папаша. «Ноги наши! Что хотим, то и делаем с ними! А уж если насчет ног пошло!» — тонко заметил он. «Не всякая нога ко мне на порог должна зашагивать! Не всякую ногу желаю иметь у себя в семействе! И вообще, до свидания! Можете на барсуке жениться, а не видать вам Зоси как своих ушей!»
1: Ежевикин тяжелыми шагами вышел из комнаты. Он один одевался в прихожей. Из комнаты доносились сердитое гудение папаши и плач Зоси. Медленно спускался по лестнице. А когда дошел до последнего пролета, услышал, что где-то наверху открылась дверь, и к ногам на грязные ступеньки лестницы упало что-то тяжелое. Ежевикин нагнулся и посмотрел. Это была коробка с мармеладом. Ежевикин почувствовал острый холодок в душе. Много красных беретов. И под каждым из них старался Ежевикин последние 5 дней увидеть Зосина личико и белокурую прядку, падающую на лоб. Но Зоси не было среди тех тысяч красных беретов, которые проходили мимо Ежевикина во время дежурства на стыке 2 длинных шумных улиц. Хмуро и мрачно регулировал уличное движение Ежевикин. Еще ревностнее следил он за тем, чтобы кто-нибудь не проскакивал штопором перед открытым светофором. Еще суровее снимал с подножек сирокепочных людей с раздутыми портфелями и вручал им штрафные квитанции. Но в жизни прорезалась какая-то трещина. И стоило мелькнуть красному берету в толпе, трещина соднила, как порез, на который капнули одеколоном. И когда ранним осенним вечером Ежевикин возвратился домой, чтобы тоскливо помечтать о Зосе, на столе у него лежала городская открытка с незабываемыми строками. «Васечка, приходи сегодня в 9. Целую, Зося». Ежевикин умиленно погладил открытку, сразу взял себя в руки и сурово прошептал: «Не пойду». Повторил еще раз эту торжественную клятву и сразу стал одеваться. Через полчаса Зося уже отворяла дверь на 4 торопливых звонка.
0: «Звали, Зосечка?»
1: — радостно шепотом спросил Ежевикин.
0: «Звала, Васечка»,
1: — сконфуженно пробормотала Зося.
0: «Пойдем».
1: «А папаша там?» — тревожно спросил Ежевикин. «Не пойду я к нему, Зося».
5: «Сам тебя просил».
0: «Ну, Васечка, ну, дорогой».
1: Из комнаты пахнуло йодоформом, скипидаром и еще чем-то больничным. На приземистой пестрой кушетке с голубыми цветочками лежал папаша с забинтованной головой. Из-под белой марли уныло вырезал черным клином кусок бороды, узенький левый глаз — и кусок носа.
0: «Где это у вас, папаша?» — осторожно спросил Ежевикин.
4: Где надо, там и отработали, — вздохнул папаша. И добавил, — иди, Зося, чайку схлопочи. Видишь, гость пришел.
3: Когда Зося вышла, наступила длительная и неловкая пауза.
4: — Вы уж того, не сердитесь, папаша, — пробормотал Ежевикин.
3: Насчет прошлого раза. Может, действительно, кого в попыхах штрафанешь.
5: То есть как это в попыхах?
3: Поднял папаша забинтованную голову.
5: Как же их не штрафовать, если он, как драная кошка, на всем ходу в вагон сигает?
3: У которой торопятся уж очень, осторожно вставил Ежевикин.
5: А куда торопятся?
3: Сердито заметил папаша.
5: Ногу голову повредить торопятся. Так я вас понял, молодой человек.
3: Вы, папаш, не сердитесь. Я насчет того, что если... который, может, иногородний, порядка еще не знает.
5: «А ты его на 3 рубля, сукиного кота!»
3: — убежденно заметил папаша.
5: «Пусть через трешницу знает. Колесу все равно, на кого наехать. На иногороднего, либо на местного, который, может, и задумавшись, через улицу ползет. А ты на рельсах не думай! И вообще нечего их в сторону держать, молодой человек!»
3: — сухо сказал папаша.
5: «Ежели их распустить, так по улице пройти нельзя будет».
3: «Невозможно». Согласился Ежевикин.
5: «Я про то и говорю», —
3: сказал папаша и застонал.
5: «Ой, ой, ломит проклятую. Ой. Давно служите?»
3: 4-й год, папаша».
5: «А, так. Штрафов-то, поди, много взяли?»
3: «Много, папаша», — испуганно согласился Ежевикин.
5: «Мало?» — неожиданно стукнул папаша кулаком по кушетке. «Я псых, чертей кривоногих не так бы еще брал!»
4: «Ой, ну, идите, идите, молодой человек. Там вас Зося ждет. Ой, голову ломит!»
3: Ежевикин тихо вышел в коридор. «Ну?» — сияющим лицом спросила его Зося. «Ничего не понимаю», — тихо сказал Ежевикин. «В голову ему, что ли, ударило?»
5: «Папаша-то ударило!» «Ударила, Васечка!» — радостно зашептала Зося. «Повезло нам с тобой, Васечка!» По улице перебегал папаша. Милиционер свистит, а папаша вперед лезет. И тут прямо счастливый случай. Грузовик. Краем папашу по голове хватил. Как пришел домой, перевязался, лег и сейчас же орать начал. «Зови, говорит, твоего!» «Кого, папаша?» «А, который был тогда. Милиционера твоего, Васечку!» «За что, говорит, человека обхамил?» «За то, что руки головы наши сберегает. Такой, говорит, как твой уж не дал бы грузовику удрать. А я, говорит, даже номер грузовика запомнил. 623».
3: «Запишем», — деловит сказал Ежевикин, вынимая книжку. «Потом ответит».
5: «Запиши»,
3: — ласково шепнула Зося. «Наш с тобой счастливый номер. 623. Век его не забуду». Ежевикин надел шинель и сконфуженно заметил. «Тут в меня в прошлый раз мармеладом сверху запустили».
5: «Не может быть!»
3: — покраснев, отвернулась Зося. «Ну, значит, показалось. Так я новый принес. Кушайте на здоровье. И папашу угостите. Больным сладкое полезно». И веселый шепот в прихожей закрепил треснувшее по швам счастье.
7: Мы читали рассказ Аркадия Бухова «Счастливый случай».

0: Вечерние истории на радио «Звезда».
1: Роковые ошибки и счастливые случайности преследуют нас и героев любимых книг. Специальный литературный проект «Судьба злодейка».
2: Александр Чуманов. Рассказ «Удача». Читает Дмитрий Шиляев.
3: «Нет, с этим хобби для идиотов пора кончать», думает привычно Кузеванов. Он всегда так думает. Куча всяких дел скапливается дома, он все откладывает на выходные, но в пятницу вечером приходят безлошадные друзья. Они щедро насыпают в берестяную коробочку мотыля, наделяют мормышом, и все дела снова откладываются на неопределенный срок. Друзья не знают, что Кузеванов решил больше не ездить на рыбалку, а ему не хватает мужества отказать неплохим людям. Рано-рано, когда еще не видно конца долгой зимней ночи, он уже в гараже крутит отполированную до блеска ручку старого москвича. Машина заводится с трудом, глохнет, и нелегкую операцию приходится повторять вновь и вновь. Дело усугубляет многокилограммовая рыбацкая амуниция. Потом он трясется по скользкой разбитой дороге сотню с лишним километров. Стекла затягивает изморозь, слабый свет фар отражается от блестящей дороги, уходит невидимым в морозный космос. Друзья тихо, чтобы не отвлекать водителя, сидят сзади, они подремывают, уткнувшись носами в свои рыбацкие ящики, и дорога не кажется им такой долгой. Рассвет еще за горизонтом, когда они приезжают на озеро. Машина осторожно спускается на лед. Кузеванов на всякий случай будет попутчиков. Хотя зима уже в разгаре и лед на озере толстый, случиться может всякое, надо быть наготове. Еще 7-8 километров по льду, и они на месте. Кузеванов укрывает капот машины старым стеганым одеялом, друзья расходятся в понравившиеся стороны, а сам он сверлит лунки неподалеку от машины. Медленно светает. Небо над озером почти всегда закрыто тучами, серый рассвет незаметно переходит в серый вечер, и кажется, что день здесь не наступает вообще. Тело еще наполнено домашним теплом, Кузеванов сбрасывает шубинки, азартно сверлит лунки, потом в каждую опускает кормушку с сухарями. Неторопливо закуривает, садится на ящик, разматывает удочку. Все получается быстро и ловко. Даже не верится, что через какие-нибудь час-полтора эти же самые руки будут с трудом ловить в коробке маленького красного червячка, который и не думает убегать. Руки вроде бы и не очень мерзнут в меховых рукавичках, они скорее как-то дичают на морозе, теряя способность делать самые простые движения. Размотав леску до дна, Кузеванов, сматывая на рукавичку, вытаскивает ее обратно, надевает на крючок мотыля и снова опускает снасть в лунку. Потом прицепляет пенопластовый поплавок, регулирует его так, чтобы он плавал чуть ниже поверхности, и начинается рыбалка. Кузеванов удобно сидит на ящике, ему тепло, душа полна самых радужных предчувствий, мерещится даже легкое подрагивание поплавка, который в самом деле подрагивает, но только не от того, что какая-то глупая рыбка позарилась на невзрачного червячка, а из-за ветра, дергающего леску. Кузеванову хорошо, но он ясно понимает, что так будет продолжаться недолго, что часа через два этого бесполезного сидения захочется навалиться затекшей спиной на несуществующую спинку несуществующего стула или хотя бы лечь возле лунки прямо на лед. Он знает, что скоро начнут мерзнуть в валенках ноги, леска начнет обмерзать, а чтобы убрать лед, есть лишь один надежный способ — подержать леску во рту. Он знает, что к концу дня замерзнет так сильно, что даже в носу появятся маленькие льдинки, и долгожданная операция сматывания удочек станет мучительной. Кузьванов не очень удачлив в рыбалке, как, впрочем, и во всем остальном. Однако он упорно не хочет этому верить и проводит на рыбалке больше половины выходных, что зимой, что летом. Он верит, что терпение и труд все перетрут. Если и вы так считаете, попробуйте выиграть в лотерею «Жигули». Уже давно рассвело. Кузьванов с отвращением съедает кусок насквозь промерзшей колбасы, отчего становится еще холодней. А поплавок так и торчит в лунке неподвижно. Кузьванов трусцой бежит к машине, в радиаторе налита вода. Требуется время от времени прогревать двигатель. Заодно удается немного согреться и самому. Погазовав несколько минут, Кузьванов возвращается к лунке. Он расковыривает успевший появиться тонкий лед, обсасывает поплавок, леску и вновь усаживается, скорчившись на ящике. И привычно думает: «Нет, с этим хобби для идиотов пора кончать». А поплавок неожиданно всплывает. Каждый рыбак знает, как не ждешь клева, начинается он всегда внезапно, особенно когда ждешь долго. Куда сразу девается скука и разочарование? Руки трясутся, но только уже не от холода. Путается леска, выпадывает из-за пазухи коробка с насадкой, вываливая содержимое. Кузьванов судорожно подсекает, стряхнув шубинки с рук, начинает выбирать леску. Та идет почти свободно, и это означает только одно: рыбина маленькая, скорее всего, какой-нибудь случайный окунишка или ёршик. «Рыбка престижа», — вслух говорит Кузьванов, улыбаясь. «Будет чем отчитаться дома». Он вытаскивает добычу на лед и смотрит на нее изумленно. Такую ему еще не доводилось ловить. Рыбешка отчаянно крутится на льду, она вся растопорщилась колючками и беззвучно хлопает огромным ртом. «Ротан», — разочарованно догадывается Кузьванов. «Вот и у нас эта тварь появилась. Ладно, хоть мужикам покажу». Он снова опускает снасть и вдруг слышит голос, который, кажется, звучит прямо в голове.
4: «Отпустите меня, пожалуйста, я задыхаюсь».
3: В голове, пустой от мороза, голос раздается гулко и отчетливо.
4: «Отпустите меня».
3: Кузьванов испуганно оглядывается. Вокруг никого нет. Только маленькая рыбка все слабее и слабее бьется на льду, замерзая. Незнакомое до сих пор чувство жалости к рыбе поднимает Кузьванова. Носком валенка он торопливо спихивает рыбу в лунку. Слабо шевеля плавниками, она исчезает в глубине. Кузьванов ошарашен. От холода померещилось. Наконец догадывается он и вдруг чувствует, что совсем не ощущает холода и видит, что поплавок снова плавает на поверхности. Он инстинктивно дергает, и вскоре на льду уже ворочается крупный подлещик. И никакого голоса не слыхать. Через час Кузьванову уже жарко. Он не успевает выбрасывать на лед крупную рыбу. Клев прекращается только в сумерках, когда уже невозможно разглядеть поплавок. Не веря удаче, Кузьванов укладывает рыбу. Ящик полон, а на льду остается еще порядочная куча. В потемках подходят промерзшие до костей сотоварищи. «Ну что, Кузьванов, наворочил?» — смеясь спрашивают рыбаки и изумленно застывают. «Вот это да!» — приходит, наконец, в себя один.
4: «Хх, повезло дураку!» — говорит другой, не сдержав досады. Такой пакости от Кузьванова они явно не ожидали. Но на радостях он не способен обижаться. Он и раньше-то терпел насмешки, ни разу не напомнив, кто на чьей машине ездит на рыбалку, а теперь и подавно. Уже в полной темноте они идут к машине. Бывалые рыбаки единодушны. При таком направлении ветра, таком давлении, такой облачности ни в каком другом месте рыба ловиться и не могла. Они несут в ящиках по десятку превратившихся в ледышку ёршиков и вздыхают. Кузеванов останавливается, как вкопанный.
3: Машины на месте нет. Вернее, машина-то есть. Да не его. Новенький «Жигуль» самой лучшей модели стоит в аккурат там, где был его родной кузевановский москвичишка.
5: А где машина? Говорит он упавшим голосом.
4: Ты, Кузеванов, совсем офонарел от радости, что ли? Разуй глаза-то, отвечают друзья с подозрением в голосе.
5: Кузеванов как в тумане. Он пробует открыть дверцу машины. Дверца открывается. Вставляет ключ в замок зажигания. Ключ подходит. И тогда его осеняет.

0: Гивичу. Кузеванов заводит двигатель, плавно трогается с места. Друзья на заднем сиденье продолжают обсуждать рыбалку, открывают пол-литровку, булькают. Им никогда не приходит в голову оставить полстакана водителю, чтобы он потом в гараже немного разогрел кровь. «Валентин Георгиевич, вам оставить? Дерните потом с остатку». Непривычно вежливо спрашивают они. «Да нет, пейте, мужики, у меня дома найдется», отвечает застенчиво Кузеванов. Похоже, друзья совершенно не замечают подмены машины. Скоро они уже весело похрапывают, разомлев в современном автокомфорте. «Здорово все продумано», — удовлетворенно размышляет Кузеванов. «Кроме меня никто ничего не замечает. И что же это за рыбка такая была? Может, волшебная?» «Да нет, ерунда, никакого волшебства не бывает. Может, она того инопланетная? Или у них там в озере тоже своя высокоразвитая цивилизация имеется?» Ни на один из вопросов ответа не находится. И Кузеванов думает, что черт с ней, с рыбкой, время покажет. Рыбалка, слава богу, не последняя, да и... машинёшка теперь, хоть на край света на ней. Подрулив к гаражу, Кузеванов уже нисколько не удивляется, что у того новые ворота, а стены внутри оштукатурены и красиво покрашены. Все это он собирался сделать уже много лет и никак не собрался. Он хочет слить воду из двигателя, но вовремя вспоминает, что у «Жигулей» в системе охлаждения должен быть антифриз. На всякий случай снимает пробку с радиатора, нюхает — так и есть. Кузеванов открывает квартиру своим ключом, и ноги невольно поворачивают обратно. Усилием воли он заставляет себя войти и не узнает квартиру. Незнакомые дорогие шубы висят на вешалке. Под нею невиданная доселе не наша обувь. В кухне кухонный гарнитур. В спальне спальный, тоже не наши. Телевизор цветной. С тех пор и пошло. Кузеванов приходит на работу и видит приказ о повышении. Его выбирают в президиумы, посылают на симпозиумы, коллоквиумы, форумы. Кузевановские дети поступают в музыкальные, математические, английские школы, кто куда. Жена, наконец, научается варить суп. Кузеванов терпеть не может неудачников и любит говорить, что человек сам кузнец своего счастья. Он не кривит душой, он твердо верит в это. Дома, когда кто-нибудь провинится в чем-нибудь, Кузеванов громко кричит: «Я не доедал, не досыпал, я своим горбом, своими мозолистыми руками ковал для вас благосостояние!» Недавно Кузеванова назначили директором большого металлургического комбината, который стоит на берегу того самого озера, куда Кузеванов когда-то ездил на рыбалку. Комбинату выделили 3 миллиона на строительство очистных сооружений, но директор не торопится. Он говорит про государственный план, про стратегические интересы экономики, про демографический взрыв и вытекающую из него нехватку рабочих рук. И все это правда. А где-то в глубине души Кузеванов думает, что еще от силы год-два и... эта проклятая рыбка наверняка подохнет. И вот тогда он станет беречь природу, потому что любит ее, как и все нормальные люди.
1: Мы читали рассказ Александра Чуманова «Удача».
2: Радиозвезда.

0: читает Сергей Казаков.
1: Мистер Уолтер Бакстер уже много лет увлекался чтением детективных романов. Поэтому, решив покончить с дядюшкой, он точно знал, что не должен допустить ни малейшей оплошности. Он извлек также из своего долгого знакомства с криминальными историями, что лучший способ совершить убийство – это максимально упростить его. Требовалось нечто абсолютно и восхитительно простое. Никаких там заранее сфабрикованных алиби, поскольку всегда существует риск, что где-нибудь что-нибудь да не сработает. Ни в коем случае не усложнять способ убийства, так сказать, модус операнди. И уж ни за что не подбрасывать полиции разных ложных улик. Хотя, впрочем, нет. Одну все же надо было подготовить, но совсем-совсем ничтожную, крайне простую. Все следовало представить как обыкновенную квартирную кражу, забрав при этом полностью денежную наличность. Тогда убийство будет выглядеть следствием этого банального преступления. В противном случае он, как единственный наследник дяди, слишком очевидно выступал сразу же в роли подозреваемого номер один. Он не проявил никакой спешки, приобретая Фомку, причем сделал это при условиях, исключающих выяснение личности ее нового хозяина. Рассчитал, что она послужит ему одновременно орудием как грабежа, так и убийства. Он очень тщательно продумал малейшие детали дела, понимая, что самая ничтожная ошибка может оказаться для него пагубной. В конечном счете он был на 100% убежден, что предусмотрел все. С величайшей осторожностью он выбрал ночь и час операции. Фомка отлично выполнила свою роль, позволив легко и бесшумно взломать окно. Он вступил в салон. Дверь, ведущая в спальню, была распахнута, но поскольку все кругом дышало спокойствием, он решил сначала покончить с той частью операции, которая касалась квартирной кражи. Ему было прекрасно известно, где дядюшка хранил наличные денежные суммы, но он решил создать впечатление, что вор довольно долго устанавливал это место. Луна светила отлично, и он, прекрасно различая обстановку в доме, работал тихо и уверенно. 2 часа спустя он вернулся к себе домой, быстро разделся и улегся в постель. В принципе, полиция никак не могла обнаружить кражу раньше завтрашнего дня, но у него был отработанный вариант их случайного прихода раньше этого срока. От денег и Фомки он освободился. Конечно, он с болью в сердце уничтожал эти изъятые несколько сотен долларов в банковских банкнотах. Но, по его твердому убеждению, сделать это было совершенно необходимо в качестве меры предосторожности. Тем более, что жалкие несколько сотен долларов мало что значили по сравнению с по меньшей мере 50 тысячами, в которых исчислялось дядюшкино наследство. В дверь постучали. «Уже?» Вынуждая себя к спокойствию, он пошел открывать. Отодвинув его в комнату, властно вступили шериф и его заместитель.
2: «Уолтер Бакстер, вот ордер на арест. Одевайтесь и следуйте за нами».
3: «Вы что, арестовываете меня? Но за что?»
2: «Кража со взломом. Ваш дядя видел вас лично и узнал в лицо. Он все время бесшумно стоял на пороге спальни, и как только вы покинули дом, заявился в полицейский участок и все выложил под присягой».
1: Челюсть Уолтера Бакстера отвисла. Значит, все же, вопреки всем принятым мерам, он где-то допустил ошибку. Да, сомнений не было. Задумал он преступление идеально, но настолько увлекся ограблением, что совсем забыл про убийство.
0: Мы читали рассказ Фредерика Брауна «Роковая ошибка». Радиозвезда.

Вы слушаете «Радио Звезда». Фредерик Браун. Рассказ «Роковая ошибка».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. В Кремле не рассчитывают на улучшение отношений с Великобританией в связи с приходом к власти нового премьера Энди Бёрнхэма. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
2: Нет, таких надежд мы не лелеем. В свою очередь, конечно, приход нового премьер-министра Великобритании, наверное, одним из первых его действий были заявления о безоговорочной поддержке Украины, соответственно, о намерении Великобритании дальше делать все для продолжения войны. Это факт, который мы, конечно же, фиксируем.
1: Дмитрий Песков добавил, что киевский режим продолжает наносить удары по гражданским объектам. Так он прокомментировал удар дронами противника по складам крупного маркетплейса ранее. По словам представителя Кремля, ситуация у компании и представителей малого и среднего бизнеса непростая, но правительство занимается этим вопросом. Министерство просвещения опубликовало список патриотических книг, включая произведения о героях СВО. В перечень вошли работы Захара Прилепина, Олега Роя, Елены Чудиновой и Елены Ульевой, а также других авторов. Списки уже отправлены в школьные библиотеки всех регионов России, сообщили пресс-службе ведомства. Перечень составлен с учетом рекомендаций экспертного совета при Министерстве просвещения и включает как современную литературу, так и классические произведения, которые затрагивают темы служения Родины, исторической памяти и национального единства. Библиотекам предложено организовать тематические выставки и обсуждения книг, чтобы привлечь интерес учеников к этим произведениям. Граждан будут уведомлять о заключении кредитных договоров через госуслуги или по контактным данным. Соответствующий закон принят Госдумой. Согласно документу, банки и микрофинансовые организации должны будут в течение 15 минут информировать заемщиков о подписании от их имени кредитного договора и его основных условиях. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что это позволит снизить риски оформления кредитов мошенниками без ведома граждан. Лионель Месси решил завершить карьеру в сборной Аргентины. Об этом сообщил спортивный журналист Эрнан Кастильо. По его утверждениям, Месси произнес эмоциональную речь в раздевалке после финала чемпионата мира, в которой поведал, что это его последняя игра за сборную. Прошедший мундиаль стал для 39-летнего аргентинского нападающего шестым и последним. За карьеру Месси завоевал рекордные 8 золотых мячей. Трижды признавался лучшим игроком года по версии FIFA, 6 раз получал золотую бутсу и дважды золотой мяч. На его счету победа на чемпионате мира 2022 года. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Самые точные и беспощадные заметки о России. Самая полная галерея ярких персонажей. Самая живая история о мертвых душах. «Гоголь». Фрагмент из поэмы «Мертвые души». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
3: Река истории. История реки Ака. 3 октября 1895 года в селе Константиново Рязанской губернии, что на высоком берегу Оки, родился Сергей Есенин. Местные жители ласково называли тогда реку «кормилицей». А как же? Почти в каждом доме был свой профессиональный рыбак. Неудивительно, что, будучи еще совсем ребенком, Сережа написал вот такое двустишие.
4: «Щука в рака вцепилась, на нем кататься училась».
3: Воспитанием маленького Есенина занимались родные дяди. Мужчины строгие, серьезные. Когда мальчику не было и 4, они усадили его на лошадь без седла и пустили в галоп. А потом Сережу учили плавать. Сажали в лодку, отплывали от берега и бросали в воду. «Давай, борись, выживай!»
5: Когда мне было 8 лет, я заменял одному своему дяде охотничью собаку. Плавал за подстреленными утками. Он снимал с меня белье и как щенка бросал в воду. Я неумело и испуганно плескал руками, и пока не захлебывался, он все кричал: «Эх, стерва, ну куда ты годишься?» «Стерва? У него было слово «ласкательное».
3: Те еще детские воспоминания. Но Есенин никогда не забывал о своей родине, о ее просторных лугах, высоких тополях возле дома, где он родился, и, конечно же, о реке Оке.
5: «Если крикнет рать святая, кинь ты Русь, живи в раю, я скажу, не надо рая, дайте родину мою».
6: Ака. Река истории. История реки.

0: А вот была история.
1: Однажды великий изобретатель Эдисон пожаловался Эйнштейну, что никак не может найти себе помощника. Эйнштейн спросил: «А как вы определяете пригодность?»
2: «О, что вы! У меня есть список вопросов. Кто ответит, того приму. Вот взгляните-ка».
1: «Так-так-так, сколько миль от Нью-Йорка до Чикаго?» — прочел Эйнштейн и ответил: «Ну, посмотрите в железнодорожном справочнике». «Дальше. Из чего делают нержавеющую сталь?» «Ну, об этом можно узнать в справочнике по металловедению». Остальные вопросы знаменитый ученый просмотрел молча, тяжело вздохнул и произнес: «Да, свою кандидатуру снимаю. Не быть мне вашим помощником».
0: Да уж, была история.
3: Радио «Звезда». Книга на ночь.
4: Николай Васильевич Гоголь. Фрагмент из поэмы «Мертвые души». Читает Станислав Федосов.
5: Дамы. Дамы города Н были... Нет, никаким образом не могу. Чувствуется точно робость. В дамах города Н больше всего замечательно было то... Даже странно, совсем не поднимается перо. Точно будто свинец какой-нибудь сидит в нем. Так и быть. О характерах их, видно, нужно предоставить сказать тому, у которого поживее краски и побольше их на палитре. А нам придется разве слово два о наружности, да о том, что поповерхностней. Дамы города Н были то, что называют презентабельны. И в этом отношении их можно было смело поставить в пример всем другим. Что до того, как вести себя, соблюсти тон, поддержать этикет, множество приличий самых тонких и особенно наблюсти моду в самых последних мелочах, то в этом они опередили даже дам петербургских и московских. Одевались они с большим вкусом. Разъезжали по городу в колясках, как предписывала последняя мода. Сзади покачивался лакей и ливрея в золотых позументах. Визитная карточка, будь она написана хоть на трифовой двойке или бубновом тузе, но вещь была очень священная. Из-за нее две дамы, большие приятельницы и даже родственницы, перессорились совершенно. Именно за то, что одна из них как-то манкировала контрвизитом. И уж как ни старались потом мужья и родственники примирить их, но нет. Оказалось, что все можно сделать на свете, одного только нельзя – примирить двух дам, поссорившихся за манкировку визита. Так обе дамы и остались во взаимном нерасположении, по выражению городского совета. Насчет занятия первых мест происходило тоже множество весьма сильных сцен, внушавших мужьям иногда совершенно рыцарские великодушные понятия о заступничестве. Дуэли, конечно, между ними не происходило, потому что все были гражданские чиновники. Но зато один другому старался напакостить, где было можно. Что, как известно, подчас бывает тяжелее всякой дуэли. В нравах своих дамы города Н были строги, исполнены благородного негодования противу всего порочного и всяких соблазнов, казнили без всякой пощады всякие слабости. Если же между ними и происходило какое-нибудь то, что называют другое, третье, то оно происходило в тайне, так что не было подаваемо никакого вида, что происходило. Сохранялось все достоинство, и самый муж так был приготовлен, что если и видел другое, третье, или слышал о нем, то отвечал коротко и благоразумно пословицу: «Кому какое дело, что кума с кумом сидела?» Еще нужно сказать, что дамы города Н отличались, подобно многим дамам петербургским, необыкновенную осторожностью и приличием в словах и выражениях. Никогда не говорили они: «Я высморкалась», «Я вспотела», «Я плюнула», а говорили: «Я облегчила себе нос», «Я обошлась посредством платка». Ни в каком случае нельзя было сказать: «Этот стакан или эта тарелка воняет». И даже нельзя было сказать ничего такого, чтобы подало намек на это. А говорили вместо того: «Этот стакан нехорошо ведет себя», или что-нибудь вроде этого. Чтобы еще более облагородить русский язык, половина почти слов была выброшена вовсе из разговора. И потому весьма часто было нужно прибегать к французскому языку. Зато уж там по-французски другое дело. Там позволялись такие слова, которые были гораздо пожестче упомянутых. Итак, вот что можно сказать о дамах города Н, говоря поповерхностней. Но если заглянуть поглубже, то, конечно, откроется много иных вещей. Но весьма опасно заглядывать поглубже в дамские сердца. Итак, ограничись поверхностью, будем продолжать. До сих пор все дамы как-то мало говорили о Чичикове, отдавая, впрочем, ему полную справедливость в приятности светского обращения. Но с тех пор, как пронеслись слухи об его миллионстве, отыскались и другие качества. Впрочем, дамы были вовсе не интересанки. Виною всему слово «миллионщик». Не сам миллионщик, а именно одно слово. Ибо в одном звуке этого слова, мимо всякого денежного мешка, заключается что-то такое, которое действует и на людей-подлецов, и на людей ни то ни сё, и на людей хороших, словом, на всех действует. Миллионщик имеет ту выгоду, что может видеть подлость совершенно бескорыстную, чистую подлость, не основанную ни на каких расчетах. Многие очень хорошо знают, что ничего не получат от него и не имеют никакого права получить, но непременно хоть забегут ему вперед, хоть засмеются, хоть снимут шляпу, хоть напросятся насильно на тот обед, куда узнает, что приглашен миллионщик. Нельзя сказать, чтобы это нежное расположение к подлости было почувствовано дамами. Однако же в многих гостиных стали говорить явно, что, конечно, Чичиков не первый красавец, но зато таков, как следует быть мужчине. Что будь он немного толще или полнее, уж это было бы нехорошо. При этом было сказано как-то даже несколько обидно насчет тоненького мужчины. что он больше ничего, как что-то вроде зубочистки, а не человека. В дамских нарядах оказались многие разные прибавления. В гостином дворе сделалась толкотня, чуть не давка. Образовалось даже гуляние, до такой степени наехало экипажей. Купцы изумились, увидя, как несколько кусков материи, привезенных ими с ярмарки и не сходивших с рук по причине цены, показавшейся высокую, пошли вдруг в ход и были раскуплены на расхват. Во время обедни у одной из дам заметили внизу платье такое руло, которое растопырило его на пол церкви, так что частный пристав, находившийся тут же, дал приказание подвинуться народу подалее, то есть поближе к паперти, чтоб как-нибудь не измялся туалет ее высокоблагородия.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем фрагмент из поэмы Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души».
5: Сам даже Чичиков не мог отчасти не заметить такого необыкновенного внимания. Один раз, возвратясь к себе домой, он нашел на столе у себя письмо. Откуда и кто принес его, ничего нельзя было узнать. Трактирный слуга отозвался, что принесли де и не велели сказывать от кого. Письмо начиналось очень решительно. Именно так. «Нет, я должна к тебе писать». Потом говорено было о том, что есть тайное сочувствие между душами. Эта истина скреплена была несколькими точками, занявшими почти полстроки. Потом следовало несколько мыслей весьма замечательных по своей справедливости, так что считаем почти необходимым их выписать. Что жизнь наша — долина, где поселились горести. Что свет — толпа людей, которые не чувствуют. Затем писавшая упоминала, что омочает слезами строки нежной матери, которая протекло 25 лет, как уже не существует на свете. Приглашали Чичикова в пустыню, оставить навсегда город, где люди в душных оградах не пользуются воздухом. Окончание письма отзывалась даже решительным отчаянием и заключалась такими стихами. «Две горлицы покажут тебе мой хладный прах, воркуя томно скажут, что она умерла в слезах». В последней строке не было размера, но это, впрочем, ничего. Письмо было написано в духе тогдашнего времени. Никакой подписи тоже не было. Ни имени, ни фамилии, ни даже месяца и числа. В постскриптум было только прибавлено, что его собственное сердце должно отгадать писавшую, и что на бале у губернатора, имеющим быть завтра, будет присутствовать сам оригинал. Это очень его заинтересовало. В анониме было так много заманчивого и подстрекающего любопытства, что он перечел и в другой, и в третий раз письмо, и, наконец, сказал: «Любопытно бы, однако ж, знать, кто бы такая была писавшая». Словом, дело, как видно, сделалось серьезно. Более часу он все думал об этом. Наконец, расставив руки и наклоня голову, сказал: «А письмо очень-очень кудряво написано». Потом, само собой разумеется, письмо было свернуто и уложено в шкатулку в соседстве с какой-то афишею и пригласительным свадебным билетом 7 лет, сохранявшимся в том же положении и на том же месте. Немного спустя принесли к нему точно приглашение на бал губернатору. Дело весьма обыкновенное в губернских городах. Где губернатор, там и бал. Иначе никак не будет надлежащей любви и уважения со стороны дворянства. Все постороннее было в ту ж минуту оставлено и отстранено прочь. И все было устремлено на приготовление к балу. Ибо точно было много побудительных и задирающих причин. Зато, может быть, от самого создания света не было употреблено столько времени на туалет. Целый час был посвящен только на одно рассматривание лица в зеркале. Пробовалось сообщить ему множество разных выражений. То важное и степенное, то почтительное, то с некоторой улыбкой, то просто почтительное, без улыбки. Отпущено было в зеркало несколько поклонов в сопровождении неясных звуков, отчасти похожих на французские, хотя по-французски Чичиков не знал вовсе. Он сделал даже самому себе множество приятных сюрпризов. Подмигнул бровью и губами и сделал кое-что даже языком. Словом, мало ли чего не делаешь, оставшись один, чувствуя при том, что хорош. Да к тому же, будучи уверен, что никто не заглядывает в щелку. Наконец он слегка трепнул себя по подбородку, сказавши: «Ах ты, мордашка этакой!» и стал одеваться. Самое довольное расположение сопровождало его во все время одевания. Надевая подтяжки или повязывая галстук, он расшаркивался и кланялся с особенной ловкостью, и хотя никогда не танцевал, но сделал антраша. Это антраша произвело маленькое невинное следствие. Задрожал комод, и упала со стола щетка.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Николай Васильевич Гоголь. Фрагмент из поэмы «Мертвые души». Читает Станислав Федосов.
2: Появление его на бале произвело необыкновенное действие. Все, что ни было, обратилось к нему навстречу. Кто с картами в руках, кто на самом интересном пункте разговора, произнесший: «А Нижний земский суд отвечает за это». Но что такое отвечает земский суд, уж это он бросил в сторону и спешил с приветствием к нашему герою. «Павел Иванович! Ах, Боже мой, Павел Иванович! Любезнейший Павел Иванович! Почтеннейший Павел Иванович! Душа моя, Павел Иванович! Вот вы где, Павел Иванович! Вот он наш, Павел Иванович! Позвольте прижать вас, Павел Иванович! Давайте-ка его сюда! Вот я его поцелую покрепче моего дорогого Павла Ивановича!» Чичиков разом почувствовал себя в нескольких объятиях. Не успел совершенно выкарабкаться из объятий председателя, как очутился уж в объятиях полицмейстера. Полицмейстер сдал его инспектору врачебной управы, инспектор врачебной управы откупщику, откупщик архитектору. Губернатор, который в то время стоял возле дам и держал в одной руке конфетный билет и баллонку, увидя его, бросил на пол и билет, и баллонку. Только завизжала собачонка. Словом, распространил он радость и веселье необыкновенное. Не было лица, на котором бы не выразилось удовольствие или, по крайней мере, отражение всеобщего удовольствия. Так бывает на лицах чиновников во время осмотра приехавшим начальникам, вверенных управлению их мест. После того, как уже первый страх прошел, они увидели, что много ему нравится, и он сам изволил, наконец, пошутить, то есть произнести с приятной усмешкой несколько слов. Смеются вдвое в ответ на это обступившие его приближенные чиновники. Смеются от души те, которые от него подали, и которые, впрочем, несколько плохо услышали произнесенные им слова, и, наконец, стоящий далеко у дверей, у самого выхода какой-нибудь полицейский, отроду не смеявшийся во всю жизнь свою и только что показавший перед тем народу кулак, и тот, по неизменным законам отражение, выражает на лице своем какую-то улыбку, хотя эта улыбка более похожа на то, как бы кто собирался чихнуть после крепкого табаку. Герой наш отвечал всем и каждому и чувствовал какую-то ловкость необыкновенную. Раскланивался направо и налево, по обыкновению своему несколько набок, но совершенно свободно, так что очаровал всех. Дамы тут же обступили его блистающую гирляндою и нанесли с собой целые облака всякого рода благоуханий. Одна дышала розами, а другой несло весной и фиалками. Третья вся насквозь была продушена резедой. Чичиков подымал только нос кверху, да нюхал. В нарядах их вкусу было пропасть. Муслины, атласы, кисей были таких бледных, бледных модных цветов, каким даже и название нельзя было прибрать. До такой степени дошла тонкость вкуса. Ленточные банты и цветочные букеты порхали там и там по платьям в самом картинном беспорядке, хотя над этим беспорядком трудилась много порядочная голова. Легкий головной убор держался только на одних ушах и, казалось, говорил: «Эй, улечу! Жаль только, что не подыму с собой красавицу». Талии были обтянуты и имели самые крепкие и приятные для глаз формы. Нужно заметить, что вообще все дамы города Н были несколько полны, но шнуровались так искусно и имели такое приятное обращение, что толщины никак нельзя было приметить. Все было в них придумано и предусмотрено с необыкновенную осмотрительностью. Шея, плечи были открыты именно настолько, насколько нужно, и никак не дальше. Каждая обнажила свои владения до тех пор, пока чувствовала, по собственному убеждению, что они способны погубить человека. Остальное все было припрятано с необыкновенным вкусом. Или какой-нибудь легонький галстучек из ленты, или шарф, легче пирожного, известного под именем «Поцелуя», эфирно обнимал и обвивал шею, или выпущены были из-за плеч, из-под платья, маленькие зубчатые стенки из тонкого батиста, известные под именем скромности. Эти скромности скрывали напереди и сзади то, что уже не могло нанести гибели человеку, а между тем заставляли подозревать, что там-то именно и была самая погибель. Длинные перчатки были надеты не вплоть до рукавов, но обдуманно оставляли обнаженными возбудительные части рук повыше локтя, которые у многих дышали завидную свежестью и полнотою. У иных даже лопнули лайковые перчатки, побужденные надвинуться далее. Словом, кажется, как будто на всем было написано: «Нет, это не губерния, это столица, это сам Париж». Только местами вдруг высовывался какой-нибудь невиданный землею чепец или даже какое-то чуть не павлиное перо, в противность всем модам, по собственному вкусу. Но уж без этого нельзя. Таково свойство губернского города. Где-нибудь уж он непременно оборвется. Чичиков, стоя перед ними, думал: которая, однако же, сочинительница письма. И высунул было вперед нос, но по самому носу дернул его целый ряд локтей, обшлагов, рукавов, концов лент, душистых шемизеток и платьев. Галопад летел во всю прополую. Почтмейстерша, капитан-исправник, дама с голубым пером, дама с белым пером, грузинский князь Чипхай-Хилидзов, чиновник из Петербурга, чиновник из Москвы, француз Ку-Ку, Перхуновский, Беребендовский. Все поднялось и понеслось. Вон она пошла писать губерния. — проговорил Чичиков, попятившись назад. И как только дамы расселись по местам, он вновь начал выглядывать. Нельзя ли по выражению в лице и в глазах узнать, которая была сочинительница? Но никак нельзя было узнать ни по выражению в лице, ни по выражению в глазах, которая была сочинительница. Везде было заметно такое чуть-чуть обнаруженное, такое неуловимо тонкое. Ух, какое тонкое! «Нет», — сказал сам в себе Чичиков. «Женщины — это такой предмет». Здесь он и рукой махнул. «Просто и говорить нечего». «Поди-ка попробуй рассказать или передать все то, что бегает на их лицах. Все те излучинки, намеки. А вот просто ничего не передашь. Одни глаза их — такое бесконечное государство, в которое заехал человек, и поминай, как звали. Уж его оттуда ни крючком, ничем не вытащишь». «Но попробуй, например, рассказать один блеск их. Влажный, бархатный, сахарный. Бог их знает, какого нет еще. И жесткий, и мягкий, и даже совсем томный, или, как иные говорят, в неге, или без неги, но пуще, нежели в неге, так вот зацепит за сердце, да и поведет по всей душе, как будто смычком. Нет, просто не приберешь слова. Галантерная половина человеческого рода, да и ничего больше».
1: Радио «Звезда». Мы читаем фрагмент из поэмы Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души».
2: Виноват. Кажется, из уст нашего героя излетело словцо, подмеченное на улице. Что ж делать? Таково на Руси положение писателя. Впрочем, если слово из улицы попало в книгу, не писатель виноват. Виноваты читатели. И прежде всего читатели высшего общества. От них первых не услышишь ни одного порядочного русского слова, а французскими, немецкими, английскими они, пожалуй, наделят в таком количестве, что и не захочешь. И наделят даже с сохранением всех возможных произношений. По-французски «в нос» и «картавя», по-английски произнесут как следует «птица», и даже физиономию сделают «птичью». И даже посмеются над тем, кто не сумеет сделать птичью физиономию. А вот только русским ничем не наделят. Разве из патриотизма выстроят для себя на даче избу в русском вкусе? Вот каковы читатели высшего сословия. А за ними и все причитающие себя к высшему сословию. А между тем, какая взыскательность! Хотят непременно, чтобы все было написано языком самым строгим, очищенным и благородным. Словом, хотят, чтобы русский язык сам собою опустился вдруг с облаков, обработанный как следует, и сел бы им прямо на язык. А им бы больше ничего, как только разинуть рот, да выставить его. Конечно, мудрена женская половина человеческого рода, но почтенные читатели, надо признаться, бывают еще мудренее. А Чичиков приходил между тем в совершенное недоумение решить, которая из дам была сочинительницей письма. Попробовавший устремить внимательный взор, он увидел, что с дамской стороны тоже выражалось что-то такое, не спосылающее вместе и надежду, и сладкие муки в сердце бедного смертного, что он, наконец, сказал: «Нет, никак нельзя угадать». Это, однако же, никак не уменьшило веселого расположения духа, в котором он находился. Он непринужденно и ловко разменялся с некоторыми из дам приятными словами, подходил к той и другой дробным мелким шагом, или, как говорят, семенил ножками, как обыкновенно делают маленькие старички-щеголи на высоких каблуках, называемые мышиными жеребчиками, забегающие весьма проворно около дам. Посеменившие с довольно ловкими поворотами направо и налево, он подшаркнул тут же ножкой в виде коротенького хвостика или наподобие запятой. Дамы были очень довольны и не только отыскали в нем кучу приятностей и любезностей, но даже стали находить величественное выражение в лице. Что-то даже марсовское и военное, что, как известно, очень нравится женщинам. Даже из-за него уже начинали несколько ссориться. Заметивши, что он становился обыкновенно около дверей, некоторые на перерыв спешили занять стул поближе к дверям. И когда одной посчастливилось сделать это прежде, то едва не произошла пренеприятная история. И многим, желавшим себе сделать то же, показалось уж чересчур отвратительную подобная наглость. Чичиков так занялся разговорами с дамами, или, лучше сказать, дамы так заняли и закружили его своими разговорами, подсыпая кучу самых замысловатых и тонких аллегорий, которые все нужно было разгадывать, отчего даже выступил у него на лбу пот, что он позабыл исполнить долг приличия и подойти прежде всего к хозяйке. Вспомнил он об этом уже тогда, когда услышал голос самой губернаторши, стоявшей перед ним уже несколько минут. Губернаторша произнесла ласковым и несколько даже лукавым голосом с приятным потряхиванием головы: «А, Павел Иванович, так вот как вы?» В точности не могу передать слов губернаторши, но было сказано что-то, исполненное большой любезности, в том духе, в котором изъясняются дамы и кавалеры в повестях наших светских писателей, охотников описывать гостиные и похвалиться знанием высшего тона, в духе того, что... «Неужели овладели так вашим сердцем, что в нем нет более ни места, ни самого тесного уголка для безжалостно позабытых вами?» Герой наш поворотился в ту же минуту губернаторши и уже готов был отпустить ей ответ, вероятно, ничем не хуже тех, какие отпускают в модных повестях Звонские, Линские, Лидины, Гремины и всякие ловкие военные люди, как невзначай поднявши глаза, остановился вдруг, будто оглушенный ударом. Перед ним стояла не одна губернаторша. Она держала под руку молоденькую 16-летнюю девицу, свеженькую блондинку с тоненькими стройными чертами лица, с остреньким подбородком, с очаровательно круглившимся овалом лица, какой художник взял бы в образец для Мадонны, и какой только редким случаем попадается на Руси, где любят все оказаться в широком размере. Все, что не есть. И горы, и леса, и степи, и лица, и губы, и ноги. Ту самую блондинку, которую он встретил на дороге, ехавшей от Ноздрева. Когда по глупости кучеров или лошадей их экипажи так странно столкнулись, перепутавшись упряжью, и дядя Митяй с дядей Миняем взялись распутывать дело. Чичиков так смешался, что не мог произнести ни одного толкового слова и пробормотал «Черт знает, что такое». Чего бы уж никак не сказал ни Гремин, ни Звонский, ни Лидин.
3: «Вы не знаете еще моей дочери?» — сказала губернаторша. «Институтка только что выпущена».
2: Он отвечал, что уже имел счастье нечаянным образом познакомиться. Попробовал еще кое-что прибавить, но кое-что... совсем не вышло. Губернаторша, сказав 2-3 слова, наконец отошла с дочерью в другой конец зала и к другим гостям. А Чичиков все еще стоял неподвижно на одном и том же месте, как человек, который весело вышел на улицу с тем, чтобы прогуляться, с глазами расположенными глядеть на все, и вдруг неподвижно остановился, вспомнив, что он позабыл что-то. И уж тогда глупее ничего не может быть такого человека. Вмиг беззаботное выражение слетает с лица его. Он силится припомнить, что позабыл он. Не платок ли, но платок в кармане. Не деньги ли, но деньги тоже в кармане. Все кажется при нем... а между тем какой-то неведомый дух шепчет ему в уши, что он позабыл что-то. И вот уже глядит он растерянно и смутно на движущуюся толпу перед ним, на летающие экипажи, на кивера и ружья проходящего полка, на вывеску, и ничего хорошо не видит. Так и Чичиков вдруг сделался чуждым всему, что не происходило вокруг него. В это время из дамских благовонных уст к нему устремилось множество намеков и вопросов, проникнутых насквозь тонкостью и любезностью. «Позволено ли нам, бедным жителям земли, быть так дерзкими, чтобы спросить вас, о чем мечтаете? Где находятся те счастливые места, в которых порхает мысль ваша? Можно ли знать имя той, которая погрузила вас в эту сладкую долину задумчивости?» Но он отвечал на все решительным невниманием, и приятные фразы канули как в воду. Он даже до того был неучтив, что скоро ушел от них в другую сторону, желая повысмотреть, куда ушла губернаторша со своей дочкой. Но дамы, кажется, не хотели оставить его так скоро. Каждая внутренне решилась употребить все возможные орудия, столь опасные для сердец наших, и пустить в ход все, что было лучшего. Нужно заметить, что у некоторых дам... Я говорю, у некоторых, это не то, что у всех, есть маленькая слабость. Если они заметят у себя что-нибудь особенно хорошее, лоб ли, рот ли, руки ли, то уже думают, что лучшая часть лица их, так первое и бросится всем в глаза». И все вдруг заговорят в один голос: «Посмотрите, посмотрите, какой у ней прекрасный греческий нос!» Или «Какой правильный, очаровательный лоб!» У которой же хороши плечи, та уверена заранее, что все молодые люди будут совершенно восхищены и то и дело станут повторять в то время, когда она будет проходить мимо: «Ах, какие чудесные у этой плечи!» А на лицо волосы, нос, лоб даже не взглянут. Если же и взглянут, то как на что-то постороннее. Таким образом думают иные дамы. Каждая дама дала себе внутренний обет быть как можно очаровательней в танцах и показать во всем блеске превосходство.

любезная дама, которая приехала вовсе не с тем, чтобы танцевать, по причине приключившегося, как сама выразилась, небольшого инкомодите в виде горошинки на правой ноге, вследствие чего должна была даже надеть плисовые сапоги. Не вытерпела, однако же, и сделала несколько кругов в плисовых сапогах. Для того именно, чтобы почтмейстерша не забрала в самом деле слишком много себе в голову. Но все это никак не произвело предполагаемого действия на Чичикова. Он даже не смотрел на круги, производимые дамами, но беспрестанно подымался на цыпочки выглядывать поверх голов, куда бы могла забраться занимательная блондинка. Приседал и вниз тоже, высматривая промеж плечей и спин. Наконец доискался и увидел ее сидящую вместе с матерью, над которую величаво колебалась какая-то восточная челма с пером. Казалось, как будто он хотел взять их приступом. Весеннее ли расположение подействовало на него, или толкал его кто сзади? Только он протеснялся решительно вперед, несмотря ни на что. Откупщик получил от него такой толчок, что пошатнулся и чуть-чуть удержался на одной ноге. Не то бы, конечно, повалил за собой целый ряд. Почтмейстер тоже отступился и посмотрел на него с изумлением, смешанным с довольно тонкой иронией. Но он на них не поглядел. Он видел только вдали блондинку, надевавшую длинную перчатку и, без сомнения, сгоравшую желанием пуститься летать по паркету. А уж там, в стороне, четыре пары откалывали мазурку. Каблуки ломали пол, и армейский штабс-капитан работал и душою, и телом, и руками, и ногами, отвертывая такие па, какие и во сне никому не случалось отвертывать. Чичиков прошмыгнул мимо мазурки почти по самым каблукам и прямо к тому месту, где сидела губернаторша с дочкой. Однако ж он подступил к ним очень робко, не семенил так бойко и фронтовски ногами, даже несколько замялся, и во всех движениях оказалась какая-то неловкость. Нельзя сказать, наверное, точно ли пробудилось в нашем герое чувство любви. Даже сомнительно, чтобы господа такого рода, то есть не так, чтобы толстые, однако ж и не то, чтобы тонкие, способны были к любви. Но при всем том, здесь было что-то такое странное, что-то в таком роде, чего он сам не мог себе объяснить. Ему показалось, как сам он потом сознавался, что весь бал со всем своим говором и шумом стал на несколько минут как будто где-то вдали. Скрипки и трубы нарезывались где-то за горами, и все подернулось туманом, похожим на небрежно замалеванное поле на картине. И из этого мглистого, кое-как набросанного поля выходили ясно и окончательно только одни тонкие черты увлекательной блондинки, ее овально круглившееся личико, ее тоненький стан, какой бывает у институтки в первые месяцы после выпуска, ее белое, почти простое платьице, легко и ловко обхватившее во всех местах молоденькие стройные члены, которые означались в каких-то чистых линиях. Казалось, она вся походила на какую-то игрушку, отчетливо выточенную из слона.

0: слоновой кости. Она только одна белела и выходила прозрачную и светлую из мутной и непрозрачной толпы. Видно, так уж бывает на свете, видно, и Чичиковы на несколько минут в жизни обращаются в поэтов. Но слово «поэт» будет уже слишком. По крайней мере, он почувствовал себя совершенно чем-то вроде молодого человека. Чуть-чуть не гусаром.
1: Мы читали фрагмент из поэмы Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души». Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Человек и время.
1: Идея бессмертия, жить вечно, не умирая, всегда манила людей. Представьте, у вас есть бесконечное время для того, чтобы учиться, путешествовать, любить. Вы можете увидеть, как меняется мир на протяжении тысяч лет. Это кажется абсолютной свободой и вершиной человеческих желаний. Неотделимо от бессмертия и вечная молодость. Кому захочется вечно жить в дряхлом больном теле? Настоящая мечта – это бессмертие в расцвете сил. Ученые и фантасты давно ищут эликсир жизни. Может быть, это будет сложное редактирование генов, нанороботы, которые чинят клетки, или даже полная замена изношенного тела. Уже есть реальные успехи. Сейчас мыши живут на 30-50% дольше, чем 20 лет назад, благодаря генной терапии и иммунодепрессантам, замедляющим также процессы возрастных изменений. Люди тратят бешеные деньги, стараясь обратить старение вспять. Переливают себе молодую плазму, сидят на строгой диете и принимают десятки таблеток каждый день.
0: Человек и время.
1: Но даже если мы победим старость, останутся аварии, войны и новые болезни. Поэтому многие ученые мечтают загрузить сознание в компьютер. Возможно, через 50-100 лет мы сможем жить в цифровом мире вечно. Есть и другая сторона медали. Если все станут бессмертными, Земля быстро переполнится. Работа, пенсии, любовь – все изменится. Но вечная молодость может и надоесть. Философы считают, что именно неизбежный финал придает смысл нашей жизни. Пока бессмертие остается мечтой. Но каждый год мы к ней приближаемся. Главный вопрос – не сможем ли, а захотим ли? И что же в конце-то концов мы станем делать со своим бесконечным сегодня?
0: Человек и время.
2: Радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Рынок топлива в России начал частично стабилизироваться после принятых правительством мер, заявил вице-премьер Александр Новак по итогам профильного совещания. По его словам, дают результаты запрет экспорта нефтепродуктов, рост объемов производства, насыщение рынка за счет импорта и перенос ремонтных сроков предприятий.
2: Во многих регионах снимаются ограничения. Это видно, на самом деле, по количеству заправок, которые в работе, и по снижению очередей. Конечно, мы наблюдаем, и в отдельных регионах сегодня сохраняется напряженная ситуация и в ручном режиме, в точном режиме с компаниями обсуждали, как наполнить, в том числе и в этих регионах, нефтепродуктами, с тем, чтобы и там ситуация стабилизировалась.
1: Вице-премьер добавил, что еще одной темой совещания стало обеспечение топливом регионов Северного завоза, в который вошли населенные пункты 21 региона страны. Россельхознадзор ограничивает ввоз в Россию подкарантинной продукции от 5 узбекских экспортеров, которые допустили наибольшее количество нарушений фитосанитарных требований. Основной объем товаров, поступающих от них, составляют белокочанная и цветная капуста, репчатый лук, укроп, петрушка, виноград, свекла, томаты и другие. Решение принято в связи со случаями выявлений карантинных объектов при поставках подкарантинной продукции из Узбекистана в Россию, а также для обеспечения продовольственной безопасности российской территории. На онлайн-платформу «Свое дело с Ростех» поступило около 100 инновационных идей. Участниками стали бывшие бойцы спецоперации и гражданские лица, в том числе волонтеры. Об этом сообщает РИА Новости. Уточняется, что их проекты охватывают разные области – от медицины и транспорта до беспилотников, радиоэлектроники и цифровых услуг. Эксперты и партнеры программы скоро оценят заявки и выберут победителей. Лучшие получат гранты до 5 миллионов рублей и доступ к акселераторам индустриальных партнеров, говорится в сообщении. Сборная России по фехтованию примет участие в чемпионате мира в Гонконге. Впервые после долгого перерыва россияне смогут выступать под национальным флагом и с гимном страны. На последнем континентальном первенстве российская сборная показала лучший результат после возвращения на международную арену, завоевав 4 медали. Теперь их цель – подняться на высшую ступень пьедестала в Гонконге. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Немецкий барон, русский генерал, монгольский князь, муж китайской принцессы, и все это один человек. Роман Федорович Унгерн Штернберг. Он еще при жизни стал героем бесчисленных мифов и легенд, а после казни в 1921 году породил нескольких самозванцев. До сих пор в разных частях Монголии и Забайкалья ищут таинственные клады барона Унгерна. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют исторический роман Леонида Юсифовича «Самодержец пустыни». Барон Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил. Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».
4: Что вы говорите?
5: Он есть на обуви и одежде. На нем указаны состав товара, размер, производитель и цена. Что еще нужно, чтобы решиться на покупку? Ярлык. И откуда ты такой взялся? Таможенники с гордостью скажут: наше слово. Это мы придумали клеить на товары специальные знаки, разрешающие перевозить их через границу. С таким утверждением трудно поспорить. Но есть проблема. Дело в том, что даже звучание слова «ярлык» заставляет нас искать первоисточник где-то за рубежом. И правда, в тюркских языках есть слово «яри». В дословном переводе «помощь» или «поддержка». Но если вы подумали, что ярлык был нужен, чтобы легче определить стоимость или массу груза, ничего подобного. Тут дело в другом. Ярлык у монголов – Это грамота направления, дарованная ханом, или указ султана. С таким документом можно было пересечь любую границу, пройти любую заставу. Видимо, как раз поэтому документ, который монголы давали нашим князьям, со временем превратился в таможенную наклейку, то есть разрешение на пересечение границы. А отсюда один шаг до всем знакомой этикетки, которую мы можем встретить на любом товаре.
4: Да что вы говорите? История в письмах и воспоминаниях.
6: Из письма американской делегации, в числе которой был писатель Марк Твен, императору Александру II Освободителю. 26 августа 1867 года, Ялта. Одна из светлейших страниц, которую начертала всемирная история, была вписана рукой вашего императорского величества. Когда рука этого государя расторгла узы 20 миллионов людей. Американцы имеют особое право чествовать государя, совершившего столь великое дело. Мы воспользовались преподанным нам уроком и в настоящее время представляем нацию столь же свободную в действительности, какую она была прежде только по имени. Америка обязана многим России. Она состоит должником России во многих отношениях и в особенности за неизменную дружбу во время великих бедствий. Подписали комитет Сэмюэл Клеменс, Марк Твен, Уильям Гибсон, Тимоти Крокер и в Кими секретарь Белл.
7: Радио «Звезда». Книга на ночь.
8: Леонид Юзефович. Главы из романа «Самодержец пустыни». Барон Роман Федорович Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил. Читает Алексей Богдасаров.
9: Атаман. Глава первая. Григорий Михайлович Семенов родился 13-25 сентября 1890 года в забайкальской станице Дурулгуевской, точнее, в одном из ее караулов Куранжинском, расположенном на правом берегу Анона. Его отец, Михаил Петрович, был местный уроженец, казак с сильной примесью бурятской и монгольской крови. Мать Евдокия Марковна в девичестве Нижегородцева происходила из крестьянской семьи. Главным богатством живших вблизи границы караульских казаков был скот. В семеновских табунах ходило до 150 лошадей, овечьи гурты насчитывали 300 голов. Пастухами нанимали бурят, на зимние пастбища они угоняли стада в соседнюю Монголию, и хозяева часто ездили их проведывать. Чем богаче был казак, тем с большим уважением относился он к кочевникам по обе стороны границы, знал их язык, обычаи, имел представление о желтой религии. Объединенные принадлежностью к казачьему сословию буряты и русские в пограничных с Монголией районах нередко роднились между собой. В караульских станицах люди со смешанной кровью составляли большинство. Напротив, крестьяне, особенно переселившиеся сюда после столыпинских реформ, кочевников презирали. Их образ жизни полагали разновидностью безделья и порывались распахать принадлежавшие им степные угодья. Эти отношения скажутся на расстановке сил во время гражданской войны в Забайкалье. В Куранже, где большая часть жителей была неграмотна, Семенов-старший считался образованным человеком. Его домашняя библиотека хранилась в 7 ящиках. Среди книг имелись сочинения по буддизму и по истории Монголии. Будущий атаман, как вся отцовская родня, с детства свободно говорил по-монгольски и по-бурятски. Мальчиком он много читал и в 14 лет уговорил отца выписать ему какую-то газету, став первым в Куранже подписчиком. По окончании двухклассного училища в Магойтуе он попробовал поступить в Читинскую гимназию и, как рассказывал один из его апологетов, с полным успехом выдержал экзамен, но за отсутствием вакансий был вынужден остаться вне стен учебного заведения. 2 года Семенов сидел дома, одолевая с репетитором курс гимназических наук и помогая отцу управляться со стадами. В лубочно-пропагандистских биографиях атамана говорится, что в это время он увлекся археологией и палеонтологией. За звучными терминами стоит вот что. Семенов нашел в окрестностях Куранжи какие-то кости, кости мамонта, каменный топор и посуду из морских раковин величиной с тарелку. Как раз тогда, по распоряжению наказного атамана, в станицах собирали всевозможные раритеты для войскового музея в Чите, куда он и отдал, пожертвовал свои находки. Детство Семенова всегда описывалось в агеографическом ключе. В Магойтуе он буквально поражал свою родню по матери усидчивостью и трудолюбием. Подчеркивались его простота, чувствительность, близость к народу. Это должно было разрушить представление о нем как о беспринципном властолюбце и послушном вассале Токио. В том же стиле объяснялось, почему будущий атаман выбрал военную карьеру. Сдача Порт-Артура страшно тяжело отозвалась на его впечатлительной натуре, тут же он решил сделаться офицером. В 1908 году Семенов поступил в Оренбургское казачье юнкерское училище и через 3 года вышел хорунжим в 1-й Верхнеудинский полк. Почти сразу он попал в военно-топографическую команду, производившую маршрутные съемки в Монголии, а по окончании работ был оставлен в Урге. Сотня, в которой он служил, охраняла там русское консульство. Осенью 1911 года в Ургу съехались князья и высшие ламы. Халха готовилась провозгласить независимость. Начались уличные волнения. Ламы выходят из монастырей, толпа бьет стекла во дворце пекинского наместника Амбаня. Семенов привозит его в русское консульство, затем со своим взводом разоружает группу китайских солдат в центре города, чтобы они не провоцировали толпу, и берет под охрану Дайцинский банк. Правда, об этом известно только от него самого, изображавшего себя спасителем и перепуганного Амбаня, и китайских солдат, и банка, которому якобы грозил неминуемый грабеж и расправа со служащими. 20 лет от роду, напишет Семенов уже в эмиграции, преувеличивая, как всегда, масштаб собственных деяний, мне пришлось впервые стать на путь политической деятельности, вмешавшись в создание истории страны великого Чингисхана. Это выразилось в том, что ему поручили перевести на монгольский язык устав казачьей строевой службы и дали помощника монгола. Видимо, через него Семенов быстро обзавелся влиятельными знакомыми. Намсарай-гун, кандидат на пост военного министра Монголии, изучал у меня современное военное дело, хвастает он в мемуарах. Вчерашний юнкер мог научить будущего министра лишь самым элементарным вещам, но других преподавателей, способных хоть что-то объяснить ему на родном языке, поблизости не нашлось. Разумеется, труды Семенова высоко оценили его друзья, ставшие во главе правительства независимой Халхи. Они обратились к русским властям с просьбой позволить ему начать работу по организации национальной монгольской армии, проще говоря, поступить инструктором в Ургинскую военную школу. Этому помешал перевод в другой полк, хотя Семенов в своем духе утверждает, что консул, недовольный проявленной им политической инициативностью, потребовал выслать его в Россию. Перед отъездом он загулял с монгольскими приятелями, проводы затянулись, и просрочил время, когда должен был выехать к новому месту службы. Ему грозило взыскание, но власти национальной Монголии не бросили в беде столь значительную персону, как 20-летний взводный в чине Харунжева. Монгольское правительство распорядилось немедленно по прибытии на очередной Уртон, Ямская станция, выдавать ему лучших лошадей. В итоге 350 верст от Урги до Кяхты он будто бы проскакал за 26 часов вместо обычных 3 дней. Это, безусловно, рекорд для всадника, принимая во внимание гололедицу и жестокий мороз, без ложной скромности замечает Семенов. Его биограф еще более безапелляционен. Мировой рекорд скорости верховой езды на морозе. Описание этих подвигов завершается рассказом о встречах с Чойджин-ламой, главным оракулом Халхи, родным братом Богда Гегена VIII и самой закрытой фигурой в его окружении. «Я часто беседовал с ним», — уверяет Семенов, что очень мало правдоподобно. Якобы Чойджин-лама обладал таким могучим даром предвидения, что уже тогда, в 1911 году, предсказал России падение царской власти, гражданскую войну и даже роль в ней самого Семенова. В Чите он окончил бригадную фехтовально-гимнастическую школу, попал в Нерчинский полк, стоявший на станции Градекова под Владивостоком, и здесь, погонявшись по тайге за хунхузами, пришел к мысли, что его знание Монголии может пригодиться при дипломатической карьере, но в казачьем полку абсолютно бесполезно. Семенов решил выйти в отставку и поступить во Владивостокский институт восточных языков. Война помешала ему осуществить этот план. Выше среднего роста, с необъятной грудью и громадной рано полысевшей головой, он от природы обладал большой физической силой и ловкостью, а фехтовально-гимнастическая школа отточила эти данные. В его мемуарах нередки эпизоды типа «Я встал и, подойдя к ближайшему, начал наносить ему удары в лицо» или «Я нанес короткий удар в подбородок коменданту, сразу сваливший его с ног». В годы гражданской войны читинские газеты подобострастно писали, будто прежде всего богатырская сила и мастерское владение холодным оружием привлекли к атаману благосклонное внимание японцев, признавших в нем самурая по телу и духу. Его личная храбрость, вне сомнений, как, впрочем, и решительность, и способность не терять самообладание в опасных ситуациях. Вдобавок ему сопутствовала удача. За всю войну он ни разу не был ранен. В ноябре 1914 года, когда прусские уланы захватили знамя Нерчинского полка, Семенову с группой казаков, возвращавшемуся из разведки, повезло наткнуться на этих улан. Он сумел отбить у них полковой штандарт и был награжден Георгием 4-й степени. В первые месяцы войны награды сыпались густо. Через 3 недели, отличившись вновь, Семенов получил георгиевское оружие, зато последующие 3 года его пребывания на фронте орденами не отмечены. «Бойкий, толковый, неглупый, ловкий» — вот набор эпитетов, которые прилагал к нему Врангель, отмечая его умение быть популярным среди казаков, склонность к интриге и неразборчивость в средствах для достижения цели. При всем том, были в нем и представления о долге, и стойкость в испытаниях, и талантливость, и неподдельная сердечность. На фронте, в разоренной белорусской деревне, он подобрал осиротевшего мальчика Гришу, увез его с собой в Забайкалье и вырастил как родного сына.
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
8: Мы читаем главы из романа Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни». Барон Роман Федорович Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил.
9: Глава вторая. В мае 1917 года, после Персии, находясь на Румынском фронте, Семенов пишет докладную записку на имя Керенского, в то время военного министра, и с однополчанином отправляет ее в Петроград. Суть записки. Предложение создать из кочевников Восточной Сибири части иррегулярной кавалерии на принципах исторической конницы времен Чингисхана. Семенов предлагал на добровольной основе сформировать в Забайкалье отдельный конный монголо-бурятский полк и привести его на фронт с целью пробудить совесть русского солдата, у которого живым укором были бы инородцы, сражающиеся за русское дело. Если отбросить риторику, можно предположить, что прагматичный Семенов хотел переждать в тылу смутное время развала армии, а когда ситуация изменится к лучшему, прибыть на фронт во главе лично им сформированной и преданной ему боевой единицы. Она могла стать фундаментом быстрой карьеры. После февральской революции, чтобы выпустить пар сепаратистских настроений и сохранить разваливающуюся армию, военное министерство пошло на ее национализацию. В апреле 1917 года был издан приказ о выделении из частей солдат и народцев для создания национальных формирований. Тем самым для многих открылась возможность легально покинуть опостылевшие окопы и отправиться в тыл. После такого приказа мы рисковали не найти ни одного русского человека во всей нашей армии, резонно замечает Семенов. Появились национальные батальоны, полки, даже дивизии – украинские, кавказские, латышские и прочие. Свой монголо-бурятский полк Семенов видел в этом ряду, и момент выбран был удачно. Вскоре пришло распоряжение откомандировать автора записки в столицу. В обвинительном заключении по его делу, которое спустя много лет было вынесено советским военным трибуналом, указывалось, что летом 1917 года Семенов намеревался организовать переворот, занять здание Таврического дворца, арестовать Ленина и членов Петроградского совета и немедленно их расстрелять с тем, чтобы обезглавить большевистское движение. Этот пункт обвинения основан на его собственных мемуарах, но вряд ли Семенову тогда могло прийти в голову что-либо подобное. Скорее всего, свой тогдашний план он сочинил задним числом, а следователи НКВД воспользовались его слабостью неизменно изображать себя на авансцене истории. В августе 1917 года Семенов с мандатом Временного правительства и полученной в Иркутском казначействе крупной суммой денег прибывает в Читу с ее немощенными улицами, которые в сезон ветров засыпали сухим навозом, чтобы уберечь горожан от туч песка и пыли. Этот город, где Семенов когда-то не сумел поступить в гимназию, через год станет его столицей, но пока что он всего лишь Исаул в невнятном ранге комиссара по образованию добровольческой армии и командира несуществующего полка. От него все норовят избавиться. Наконец, после двухмесячных мытарств, он с десятком казаков и несколькими офицерами добирается до пограничной китайской станции Маньчжурия. Отсюда Семенов рассылает вербовщиков в Баргу и внутреннюю Монголию, заручается поддержкой бурятских националистов. С огромным трудом ему удается сколотить отряд по месту формирования, названный особым маньчжурским. К началу 1918 года в нем насчитывалось около 500 туземных всадников и 150 русских казаков и офицеров. С этой значительной по местным масштабам силой Семенов бросает вызов Чите, где власть уже перешла к большевикам. В отличие от Унгерна, алкогольной зависимостью Семенов не страдал, пил немного и, по-видимому, принадлежал к тем натурам, на кого алкоголь действует умиротворяюще. Вообще, по характеру он не был жесток. По природной доброжелательности Семенов легко соглашался с аргументами собеседника из нежелания спорить и портить отношения. Случалось, что в угоду разным людям он отдавал противоречащие друг другу распоряжения. По натуре в высшей степени добрый и отзывчивый, но бесхарактерный и безвольный, характеризовал его колчаковский генерал Ханжин. Представление о нем как о человеке податливом и не имеющем собственного мнения было всеобщим. Член войскового правления Гордеев, земляк и детский товарищ атамана, в 1919 году рассказывал приехавшему из Омска колчаковскому офицеру: «Я хорошо знаю Семенова. По моему мнению, он ни над чем не задумывается. Что-нибудь скажет одно, а через 10 минут другое. Кто-нибудь из близких людей может посоветовать что-то, Семенов с ним согласится, а через некоторое время соглашается с другим. Такие свойства характера привели к тому, что он совсем измельчал. Впрочем, доверять этой характеристике не стоит. Мало кто способен по достоинству оценить младшего товарища, когда тот вдруг совершает головокружительную карьеру. Подобный взлет всегда кажется незаслуженным и несправедливым. На самом деле за мягкость часто принимали его беспринципность, за безволие осторожность и осмотрительность. Полковнику Джону Уорду, начальнику британского экспедиционного отряда, он показался похожим на тигра, готового прыгнуть, растерзать и разорвать, а его глаза скорее принадлежащими животному, чем человеку. Один из офицеров-сибиряков определил Семенова как умного, вернее, очень хитрого человека, но отметил, что настоящим атаманом своей казачьей вольницы он не являлся. Наоборот, эта вольница диктовала ему свои условия. Наблюдение спорное. Трудно понять, где кончалась его реальная зависимость от приближенных, и начинался миф о ней. В этом мифе брала начало легенда, будто атаман, как истинный государь, окружен злыми советниками, скрывающими от него правду. Считалось, что он не знает о творящихся его именем безобразиях. «Семенов-то сам хорош. Семеновщина невыносима». Это, пишет генерал Сахаров, в Забайкалье повторялось почти всеми на все лады. Крестьяне-старообрядцы, уходя партизанить в сопки, заявляли, что идут воевать не с Семеновым, а с Семеновщиной. Монархия была свергнута, царская семья убита, но отношение к власти не изменилось. Она признавалась священной. Борьба велась не с ее верховным носителем, а с чем-то от него отдельным, настолько же противоположным ему по духу, насколько внешне близким. В этой традиции окружение Семенова — оборотни, завладевшие рыцарским оружием атамана, чтобы на него пала пролитая ими кровь. В действительности Семенов скоро избыл зависимость от соратников первых месяцев своего атаманства, но, возможно, поддерживал легенду о ней как парадоксальное средство укрепления личного авторитета. Этим он отделял себя от преступлений им же созданного режима. Его биограф писал, что с осени 1917 года за ним, как за головным журавлем, без всяких компасов и астролябий, указывающим верный путь в теплые страны, тянется вереница верящих и преданных ему спутников. Под компасами и астролябиями разумеются идеологические установки. Семенов и вправду обходился без них. «Он вообще не идеалист», — говорил о нем Унгерн, объединявший в этом слове понятие «идеализм» и «идейность». Перед англичанами и американцами атаман являлся в образе демократа, покровителя дальневосточного отделения Лиги свободы и прав человека. Японцы видели в нем олицетворение русского национального духа. Для сторонников единой и неделимой России он сепаратист, лелеявший планы передачи Монголии российских земель за Байкалом. Для позднейших русских фашистов – масон, работавший по инструкциям ложи «Великий Восток» и создавший у себя в армии жидовские части. Для следователей НКВД – фашист, еще в годы гражданской войны, носивший на погонах знак свастики. Этот буддийский символ был эмблемой монголо-бурятского конного полка имени Доржи Банзарова, чьим шефом считался Семенов. Семенову не хватало ни образования, ни широкого кругозора, писал Врангель, признаваясь, что не в состоянии понять, каким образом этот заурядный человек мог выдвинуться на первый план гражданской войны. Многие видели в нем посредственность, а его сказочную карьеру объясняли случайным сплетением обстоятельств. В нормальное время, заметил эмигрантский историк и писатель Петр Балакшин, он вышел бы в отставку в чине генерал-майора и доживал век в почете и уважении своих станичников, но судьба избрала для него другой путь. Далее перечисляются его звания и титулы. Генерал-лейтенант в 30 лет, верховный главнокомандующий и глава Белого движения, равный среди монгольских князей и прочее. В январе 1920 года Колчак официально назначил Семенова своим преемником. Все это непосильным грузом легло на его плечи. По словам Балакшина, Семенов наивно верил, что простым выполнением своего долга справится с ролью, навязанной ему судьбой. Эта точка зрения в эмиграции была достаточно популярной. Она отказывала атаману в способности ответить на вызов истории, но не в личном достоинстве. Другие не были к нему столь снисходительны. Семенова называли смесью Ивана Грозного с Расплюевым, представляли то кровавым деспотом, то ничтожеством, то претендентом на российский престол, то чуть ли не большевиком. Он предпринимал попытки перейти на службу к Красной Москве, но примерно тогда же генерал Сахаров, убеждавший его начертать на знамени всем дорогое имя Михаила Романова, из разговора с ним вынес твердую уверенность, что атаман – настоящий монархист, и лишь обстоятельства не позволяют ему открыто выкинуть лозунг борьбы за реставрацию Романовых. О нем писали и как о грубом необразованном казаке, и как о человеке, который владеет английским и китайским языками, специально изучал буддизм, издал сборник своих стихотворений «Казачья лира», переводил на монгольские стихи Пушкина и Лермонтова. Развязанный при нем террор возмущал даже всякое перевидавших колчаковских офицеров, но сам он не был ни фанатиком, ни извергом. Диктатор областного масштаба, он не послал ни одного солдата за пределы Забайкалья, не считая неудачной вылазки в Иркутск в январе 1920 года, но пытался перекроить карту Азии и мечтал о создании новых государств. На выдаваемых от его имени наградных листах помещались скрещенные на фоне земного шара шашка и винтовка, эмблема, весьма схожая с коммунистической символикой. Казаки считали его казаком, буряты – бурятом, монголы уповали на него как на защитника их интересов. Даже евреи видели в нем заступника и покровителя. Как ни странно, все, что говорилось и писалось о Семенове, почти правда. Он был и тем, и другим, и третьим, равно как не был никем. Может быть, это и позволило ему продержаться у власти дольше, чем любому другому из вождей Белого движения.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Леонид Юзефович. Главы из романа «Самодержец пустыни». Барон Роман Федорович Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил. Читает Алексей Богдасаров.
2: Особый маньчжурский отряд. Глава первая. Семеновский отряд пополнялся по тому же принципу, что и Запорожская сечь. У русских волонтеров никто никаких документов не спрашивал. Задавали всего три вопроса. В Бога веруешь? Большевиков не признаешь? Драться с ними будешь? Утвердительные ответы давали право быть зачисленным на довольствие. Поскольку платили хорошо, на станцию Маньчжурия стекался всякий сброд. Добровольцы сами себе присваивали офицерские чины и щеголяли чужими наградами. Как обычно в смутные времена, появились и самозванцы разного масштаба. Китаец-парикмахер выдавал себя за побочного отпрыска японской императрицы, а какой-то молодой еврей назвался сыном покойного генерала Крымова, командовавшего забайкальскими казаками на фронтах Первой мировой. Некоторое время он состоял при штабе Семенова, пока не был разоблачен и выпорот. Вопреки расхожему мнению, ссыльные и каторжники шли служить не только к красным. Хуже всего здесь контрразведка, куда собрались отбросы жандармов, охранных агентов и разнузданная молодежь самого садического типа, писал об особом маньчжурском отряде ОМО военный министр омского правительства Будберг. Среди представителей этой золотой молодежи с уголовным прошлым были сын министра двора Фридрикс, убивший из-за наследства родного брата, обвинявшийся в шпионаже в пользу Германии барон Тизенгаузен, известный петербургский шарлатан Волков, он же великий маг Али, укравший у своей любовницы генеральши Самойловой драгоценности на 100 тысяч рублей. Все они попали в Забайкалье по судебным приговорам, а теперь оказались в отряде Семенова. Из-за таких фигур аббревиатуру ОМО расшифровывали как «Осторожно, может ограбить». Гражданская война в России дала много пожарских, но очень мало Мининых, обмолвился однажды Семенов. Сам он быстро решил свои финансовые проблемы благодаря японцам. Представление об этих суммах дает цифра, фигурировавшая на заседаниях японского парламента. Только с декабря 1918 по февраль 1920 года на Семенова было истрачено 21 миллион 110 тысяч йен. Цифра становится еще более фантастической, если учесть, что одна йена приравнивалась к 60-70 рублям. Японцы сделали ставку на него, а не на Колчака, слишком тесно, по их мнению, связанного с англичанами и американцами. Зато управляющий КВЖД генерал Хорват к Семенову отнесся настороженно и военную власть в полосе отчуждения вручил Колчаку. Признать его главенство атаман отказался наотрез. Адмирал называл семеновцев хамами, бандой, но эта банда быстро превращалась в серьезную силу. На японские деньги Семенов закупал снаряжение вплоть до радиостанций, обзавелся артиллерией, приступил к оборудованию бронепоездов, а Колчак сумел поставить под ружье не более 700 человек, вооруженных лишь трех линейками. К весне 1918 года Семенов имел в пятеро больше, около 3500 бойцов, из них русские составляли треть. Личный состав отряда был преимущественно азиатский, китайцы, в том числе хунхузы, монголы всех племен, буряты, корейцы. Первая попытка продвинуться в Забайкалье окончилась неудачей, но в начале апреля Семенов вновь перешел границу и с налету захватил сначала Даурию, затем станцию Мациевская, где едва не погиб. Раненого в ногу его извлекли из-под обломков колокольни, разрушенной прямым попаданием снаряда. Здесь, под видом добровольцев, к нему присоединился батальон японской императорской армии в 400 штыков. Маленький ростом, великий своим воинским духом, Щеголеватые и веселые, японские солдаты в теплый весенний вечер выскакивали из вагонов, кокетливо иллюминованных светящимися фонариками самых причудливых форм. В руках у каждого было по национальному японскому и русскому флагу, они оживленно размахивали этими эмблемами русско-японской солидарности. Так бывший адъютант Семенова описывал первое появление японцев в Забайкалье. Для него это было повторение повествования евангелиста о благодетельном самаритянине. Из Мациевской, взятой после упорного боя, Семенов устремляется к Чите. К концу апреля захвачена станция Оловянная, атаман с авангардом выходит к берегу Анона, но красные успевают взорвать мост. Подрывником выступает не кто-нибудь, а лично командующий Забайкальским фронтом эсэр-интернационалист Сергей Лазо. Под прицельным огнем казаков минеры отказались ползти к реке, чтобы еще раз поджечь потухший под дождем запал. Тогда Лазо сделал это сам. Фитиль гас еще два раза, но третья попытка оказалась успешной. Невозможно установить точную численность семеновских частей и противостоящих им красных отрядов. Все постоянно движется, меняется. Сотни людей перебегают от Лазо к Семенову и обратно. Дезертируют тоже сотнями. Мобилизации, которые пытается проводить каждая из сторон, увеличивают не столько ее собственные силы, сколько армию противника. Реквизиции проводят те и другие, врагом становится тот, кто сделал это первым. Разделение по имущественному признаку почти не прослеживается. Сплошь и рядом богатые крестьяне и даже казаки выступают сторонниками советской власти, а бедные поддерживают Семенова. Под прикрытием красного или трехцветного знамени сводят старые счеты из-за выгонов и пахотных земель. Появление в ОМО бурятских и монгольских всадников, привлеченных обещанием вернуть отнятые у них под пашню степные угодья, толкнуло крестьян в противоположный стан. Среди бойцов Лазо в ходу был лозунг «Грабь тварей», то есть бурят. К тем из них, кто сражался на стороне красных, относились презрительно. «Как я встану рядом с ясашным?» Для казаков такой проблемы не существовало. Их отношение к степнякам было несравненно более уважительным. Человек мог оказаться по ту или иную сторону фронта по причинам, не имеющим ничего общего с идеологией. Парень из Читы Прекрасных пошел служить в вокзальную охрану, потому что ревновал невесту, работавшую там кассиршей. К ней приставали мужчины, и он охранял ее бдительнее, наверное, чем вокзал от семеновских диверсантов. Но с приходом белых соперник написал на него донос. За службу большевикам несчастный жених был арестован, сумел бежать и в конце концов попал к партизанам. В те дни люди выбирали судьбу на годы вперед, хотя еще не догадывались об этом. На низовом уровне идейное противостояние принимает карикатурные формы или корыстно используется в житейских ситуациях. На отбитой у Лазо железнодорожной станции казачий офицер заказывает местному портному еврею новый мундир. Закончив работу, портной из страха перед заказчиком отказывается взять у него деньги. Тот рад не платить, но не желает чувствовать себя должником. Чтобы избавиться от моральных неудобств, офицер заявляет, что портной большевик, раз он против денег, и приказывает его выпороть. Большинство населения не понимало, кто с кем и из-за чего воюет. В эмиграции один офицер с грустью вспоминал разговор, состоявшийся между ним и какой-то женщиной на улице только что захваченного белыми городка. Та никак не могла взять в толк, на чьей стороне сражаются победители. «Мы красных бьем», — объясняет офицер, но такой ответ не избавляет его собеседницу от сомнений, ведь если есть воители, должны быть и те, кого они защищают. «Вот вас и защищаем», — находится, наконец, офицер. Тогда, растрогавшись, женщина благодарно крестит его и говорит: «Ну, слава богу! А то все нынче промеж себя дерутся, про нас-то уж и позабыли». Фронт надолго замирает у Оловянной, Затем Лазо по льду внезапно переходит Анон. Наступление началось на Пасху. Семеновцы отмечали праздник, а сам атаман уехал кутить в Харбин. Он срочно возвращается, но положение уже безнадежно. Своим последним оплотом Семенов сделал пограничную пятивершинную сопку Тавын-Талагой, укрепив ее окопами и рядами колючей проволоки, однако не удержал позиций и был отброшен в Китай. Лазо вступил в переговоры с представителями китайской военной администрации. Те прибыли на встречу с положенными по этикету безделушками в качестве подарков, а командующему преподнесли мешок дефицитного сахарного песка. Хозяин усадил гостей пить чай у себя в вагоне, и тут выяснилось, что подаренный песок сильно подмочен. Лазо приказал адъютанту немедленно любыми путями раздобыть рафинат. С трудом сумели отыскать несколько кусков. Лазо гордо выставил их на стол и, как пишет его жена в разговоре с китайцами, сделал тонкий намек на то, что русские люди предпочитают пить чай с рафинадом и не любят сахарный песок, в особенности, если он подмочен. На этой благостной ноте Ольга Лазо заканчивает свои воспоминания о борьбе мужа с Семеновым, но ощущение хаоса подспудно присутствует даже в них. Семеновский офицер, спустя 10 лет напечатавший в Харбинской газете «Наш путь» заметки об этих днях, вспоминает какие-то свои командировки с неясными целями, поездки на паровозном тендере, стрельбу, бегство, случайных попутчиков, но постепенно начинает казаться, что автор ясно помнит лишь одно – то, как от поджигаемой красными и белыми степи небо все время затянуто дымной пеленой. Каждый новый день разгорается незаметно и также незаметно переходит в ночь, над миром властвуют сумерки. Это ощущение пронизывает весь его сбивчивый рассказ, чья главная историческая ценность состоит в нарастающем при чтении чувстве тревоги от многократно и на разные лады повторяемого. Свет солнца, притемненный дымкой степного пала, казался не дневным, а вечерним.
1: Мы читали главы из романа Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни», «Барон Роман Федорович Унгерн Штернберг» и «Мир, в котором он жил».
3: Продолжение завтра в это же время.
4: Радио «Звезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: Вы слушаете «Радио Звезда».
1: Жюль Верн. Фрагмент из романа «Пять недель на воздушном шаре». Читает Иван Литвинов.
2: Фергюсон начал с того, что по звездам определил свое местонахождение. Оказалось, что они были на расстоянии миль 25 от Сенегала. Отметив это на карте точкой, доктор сказал: «Все, что мы можем сделать, друзья мои, это переправиться через Сенегал. Но так как в нашем распоряжении не будет ни моста, ни лодки, нам надо во что бы то ни стало перебраться через реку на нашей Виктории. Поэтому совершенно необходимо еще облегчить ее».
3: «Но я не вижу, что мы тут можем сделать», —
2: сказал Кеннеди, все еще опасавшийся за свои ружья.
3: «Единственный выход, по-моему, в том, чтобы кто-нибудь из нас пожертвовал собой, оставшись позади. И на этот раз я очень прошу эту честь оказать мне».
4: «Ну вот еще», — воскликнул Джо, — «как будто я не привык».
3: «Тут, друг мой», — перебил его Кеннеди, — «речь идет вовсе не о том, чтобы выброситься из Виктории, а о том, чтобы пешком добраться до побережья океана. Я же хороший ходок, хороший стрелок».
4: «Никогда на это не соглашусь», — закричал Джо.
2: «Ваш спор совершенно ни к чему, друзья мои», — вмешался Фергюсон. «Мне думается, что мы не дойдем до такой крайности. Но если даже и так, мы, конечно, не расстались бы, а все втроем попытались бы пешком пробраться через этот край».
4: «Хорошо сказано», — воскликнул Джо. «Маленькая прогулка, понятно, не повредила бы нам».
2: «Но раньше», — продолжал доктор, — «мы прибегнем к последнему способу, чтобы облегчить

0: будешь расширять газ».
1: «Да я и не буду его расширять. Мы обойдемся без этого».
0: «А все-таки...»
1: «Послушайте, друзья мои», — перебил доктор своего друга. «Я самым точным образом высчитал, какая подъемная сила останется в нашем распоряжении. Она достаточна, чтобы поднять нас троих с тем немногим, что будет у нас в корзине. Все это, считая даже два якоря, которые я хотел бы сохранить, не будет весить и 500 фунтов».
0: «Что тут говорить, дорогой Самуэль? Ты лучше нас разбираешься в таких вопросах», — сказал охотник. «Один ты можешь верно оценить наше положение. Говори нам, что надо делать, и мы все исполним».
2: «К вашим услугам, мистер Самуэль», — присоединился к Кеннеди Джо.
1: «Повторяю, друзья мои, как несерьезен этот шаг, но нам надо пожертвовать всеми нашими приборами».
0: «Ну и пожертвуем ими», — поддержал его Кеннеди.
2: «Тогда за работу!» — воскликнул Джо.
1: А работа была не из легких. Надо было разобрать механизм. Сначала снять смесительную камеру, потом камеру нагрева с горелкой и, наконец, ящик, где происходило разложение воды. Трем аэронавтам едва удалось совместными усилиями оторвать все эти приборы от дна корзины, к которым они крепко-накрепко были приделаны. Но Кеннеди обладал огромной силой, Джо — ловкостью, а Самуэль — изобретательностью, и в конце концов они все-таки добились своего. Все приборы были выброшены за борт и исчезли, нанеся немалый урон листве сикаморов.
2: «Воображаю, как будут удивлены негры, найдя в своем лесу подобные вещицы», — заметил Джо. «Пожалуй, они способны сделать из них идолов».
1: Затем надо было заняться трубками, идущими в оболочку шара. Джо сейчас же взобрался на несколько футов выше корзины и там перерезал каучуковые соединения. Но с самими трубками дело было потруднее, так как верхние их концы были прикреплены с помощью латунных проволок к ободу клапана. Тут Джо проявил удивительную ловкость. Босой, чтобы не повредить оболочки, он, несмотря на раскачивание шара, вскарабкался по сетке до верхушки Виктории и там, держась одной рукой, умудрился отвинтить наружные гайки, закреплявшие трубки. Эти трубки с легкостью отделились и были удалены через нижний придаток, отверстие которого Джо снова герметически закрыл. Виктория, освободившись от значительного груза, распрямилась и сильно натянула веревку, привязанную к якорю. К 12 часам ночи эта работа, потребовавшая стольких усилий, была благополучно закончена. Путешественники наскоро поужинали пемиканом и холодным грогом, ведь, увы, горелки в распоряжении Джо уже не было. Джо и Кеннеди просто падали от усталости. Заметив это, Фергюсон сказал им: «Теперь, друзья мои, укладывайтесь и спите. Я же буду нести первую вахту. В 2 часа я разбужу Кеннеди, а он в 4 — Джо. В 6 утра мы должны вылететь, и да поможет нам небо в этот последний день». Не заставляя себя просить, оба спутника доктора улеглись на дно корзины и мгновенно заснули крепчайшим сном. Кругом все было спокойно. По временам несколько тучек набегало на луну. Находясь в последней четверти, она едва светила. Фергюсон, опершись на борт корзины, оглядывал окрестность. Он внимательно наблюдал за темной листвой, расстилавшейся под его ногами и скрывавшей от него землю. Малейший шум казался ему подозрительным. Он искал объяснение даже легкому трепету листвы. Фергюсон был в том настроении, когда на ум идут тревожные мысли о всевозможных ужасах. Одиночество еще обостряло эти смутные опасения. Преодолев столько препятствий и приближаясь к цели, он был взволнован, страхи его усилились, и ему казалось, что конец пути словно уносится от него. К тому же положение путешественников было не из приятных. Находились они среди свирепых дикарей и располагали далеко ненадежным способом передвижения. Прошло время, когда доктор мог полагаться на свою Викторию и проделывать на ней смелые маневры. Фергюсону в его тревожном состоянии духа порой казалось, что до него

0: доносится из леса какой-то неопределенный шум. Однажды между деревьями даже как будто блеснул огонек. Вооружившись подзорной трубой, он еще внимательнее стал всматриваться в темноту, но решительно ничего не увидел и не услышал. Очевидно, у него была галлюцинация. Он снова стал прислушиваться, но не мог уловить ни малейшего шума. В это время как раз заканчивалась его вахта. Он разбудил Кеннеди и, наказав ему быть особенно бдительным, улегся подле Джо, спавшего мертвым сном. А Кеннеди, протирая слипавшиеся глаза, спокойно зажег свою трубку и, опершись на борт корзины, стал усиленно курить, чтобы этим разогнать одолевавший его сон. Кругом царила мертвая тишина. Легкий ветерок слегка шевелил верхушки деревьев и, покачивая Викторию, как бы убаюкивал сонного охотника. Тот изо всех сил старался стряхнуть с себя дремоту, поднимал отяжелевшие веки, таращил в темноте почти ничего не видевшие глаза, но, в конце концов, поддавшись непреодолимой усталости, все-таки заснул. Сколько времени проспал Дик, он и сам не мог бы сказать. Вдруг он был разбужен неожиданным светом и потрескиванием. Он открыл глаза и вскочил. Ему в лицо пахнуло сильнейшим жаром. Лес внизу пылал.
1: «Пожар! Горим!» — закричал он, хорошенько не понимая, что вокруг него творится.
0: Оба товарища его вскочили со своих мест. «Что такое?» — спросил Самуэль.
1: «Пожар!» — отозвался Джо. «Но кто мог?»
0: В этот миг под залитой огнем листвой раздались громкие крики.
1: «О, дикари!» — закричал Джо. «Это они подожгли лес, чтобы уж наверняка нас изжарить!»
2: «Это племя Талиба, головорезы Эль-Хаджи», — сказал доктор.
0: Кругом Виктории свирепствовал огонь. Треск сухих ветвей смешивался с шипением зеленых. Лианы, листья, словом, все живое в этой растительности извивалось от действия разрушительной стихии. Всюду бушевал океан пламени. На фоне его вырисовывались черные стволы огромных деревьев с обуглившимися ветвями, и этот пылающий океан отражался в тучах. Самый воздух, казалось, был объят пламенем.
1: «Скорее на землю!» — крикнул Кеннеди. «В этом наше спасение!»
0: Но Фергюсон, крепко схватив своего друга за руку, удержал его, а затем бросился к якорному канату и одним взмахом топора перерубил его. Огонь со всех сторон подбирался к Виктории, он уже лизал ее освещенные бока, но она, освободившись от своих уз, взвелась на 1000 футов ввысь. По лесу пронеслись ужасающие вопли, раздались оглушительные ружейные выстрелы, а Виктория, подхваченная утренним ветром, уже неслась к западу. Было 4 часа утра.
3: Мы читали фрагмент из романа Жюля Верна «5 недель на воздушном шаре». Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Подразделения группировки «Север» взяли под контроль Волоховское в Харьковской области, сообщили в Министерстве обороны. Кроме того, ночью российские войска продолжили наносить удары по украинским портам, используемым для поставки военных грузов противнику. Так, в Одессе поражены объекты инфраструктуры, предназначенные для разгрузки и хранения грузов. А в Запорожской области нанесен удар по двум логистическим центрам ВСУ, сообщили в Министерстве обороны. Российские средства ПВО сбили 7 крылатых ракет «Фламинго» и 655 дальнобойных украинских дронов. Сергей Лавров прибыл в Манилу, столицу Филиппин, для участия в ряде международных встреч. В течение ближайших дней российский министр иностранных дел примет участие в совещаниях Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, АСЕАН, включая встречи в форматах России-АСЕАН и Восточно-Азиатского саммита, а также в региональном форуме по безопасности. Помимо этого, глава российской дипломатии запланировал обширную программу двусторонних переговоров с представителями стран региона и других государств мирового сообщества. Госдума значительно расширила список административных правонарушений, за которые мигранта могут выдворить из России. Теперь таких статей в КоАП стало 45 вместо прежних 22. В частности, закон предусматривает выдворение за дискриминацию по полу, расе, национальности, языку, религиозным убеждениям и другим признакам. За подобные действия мигрантам будет грозить штраф в размере до 3000 рублей с обязательным выдворением из страны. Кроме того, мигрантам с любой судимостью теперь запрещено получать российское гражданство или право на проживание в России, добавили в Госдуме. В Челябинской области и Красноярском крае зафиксирована массовая гибель пчел. По предварительным данным, причиной могла стать обработка сельскохозяйственных угодий химическими средствами, о которой не сообщили пчеловодам. Об этом телеканалу «Звезда» сообщил апиолог Дмитрий Богуславский.
2: Инсектициды, которые используются для уничтожения вредителей сельскохозяйственных культур, они убивают всех насекомых без разбора, в том числе медоносных пчел. Это, к сожалению, большая беда, потому что медоносные пчелы – основные опылители. Из-за малочисленности диких видов пчелы выполняют более 90% опыляют как диких, так и культурных растений. И их массовое сокращение чрезвычайно опасно как и для биосферы в целом, так и для самого человека.
1: В Челябинской области погибло более 5 миллионов пчел, а в Красноярском крае около 30 миллионов. Региональные власти утверждают, что уже принимают меры. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Ярославль. Галерея актерской славы Леонида Куравлева. Столица Золотого кольца России. Город древний и прекрасный. Здесь есть на что посмотреть. Здание гимназии, в которой учился поэт Некрасов. Знаменитый Волковский театр. Монолиты крепостных башен, монастыри, усадьбы. Однако некоторые гиды не зря настоятельно рекомендуют любопытным туристам: обращайте внимание на подворотни старинных домов в центре Ярославля. Не пожалеете, там можно увидеть настоящие чудеса. Например, галерею актерского мастерства Леонида Куравлева.
1: Имя на карте.
3: Чувствуйте себя как дома. Да не забывайте, что в гостях.
2: Популярный советский фильм Георгия Данелии «Афоня» давно разобрали на цитаты. Ярославцам эта картина особенно дорога. Ее снимали здесь летом 1974 года. В кадре зрители увидели как центральные улицы города, так и свои родные хрущевки. В 1975 году фильм вышел на первое место в советском прокате. А герои Леонида Куравлева и Евгении Леонова стали народными любимцами.
1: Имя на карте.
2: Если идти от памятника Ярославу Мудрому вдоль стены Спаса Преображенского монастыря, не надо вместе с основным потоком сворачивать налево, на шумную Первомайскую. Проходите прямо на тихую улицу Нахимсона. Вот тут-то не пропустите вход в арку, расположенную в фасаде дома номер 21. Она будет по правую руку. Это и есть галерея Куравлева. Длинная арка проходит под всем домом и ведет во двор. Под ногами темный аккуратный булыжник, в который встроены большие звезды с названиями популярных фильмов с участием Леонида Куравлева. На каждый выбит год выхода картины, имя режиссера. Но главное – стены. Центральное место здесь занимает барельеф известного актера и его подпись – «Признание в любви». Он не раз говорил о теплых чувствах к Ярославлю. А дальше вся арка украшена муралами, имитирующими стиль киноафиш фильмов, в которых сыграл Куравлев. Полное ощущение хорошо освещенного коридора в фойе в кинотеатре. Арка выводит во двор, где находится стилизованная под советское время пивная «Афоня». А за пивной туриста встречает скульптурная композиция – собственно, Афоня, роль которого исполнил Леонид Куравлев, Коля Штукатур в исполнении Евгения Леонова и, конечно, кот, которого сантехник Афоня героически спас, когда прорвало трубу. Памятник труд, фотографируют, обнимают и приходят к нему снова и снова.
1: Имя на карте.
2: Во время съемок фильма Леонид Куравлев искренне полюбил Ярославль. После часто приезжал сюда на отдых, предпочитая этот русский город заграничным курортом. В свой последний визит он сказал:
3: «Я желаю людям Ярославля и Ярославской области всего самого хорошего, здоровья, тепла вам, чтобы стены ваших домов вас согревали и чтобы в душе всегда было солнышко».
2: Ярославль. Галерея актерской славы Леонида Куравлева.
1: Имя на карте.
0: Программа «Радиозвезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Николай Николаевич Миклухо-Маклай. Главы из книги «Путешествие на Новую Гвинею». Читает Денис Некрасов.
2: 13 августа. Поднял людей в 3 часа утра. Напившись кофе и распределив вещи между несколькими носильщиками, отправился при свете неполной луны сперва по лесной тропинке, а затем по высохшему ложу реки Иор. Когда рассвело, я записал имена своих спутников, которых оказалось 34 человека. Так как я не взял провизии, мне пришлось зайти в деревню Ярю, 810 футов над уровнем моря. Моим спутникам очень не хотелось идти далее в горы, но я не обратил на это ни малейшего внимания. Тем более, что людей у меня было раз в 5 больше, чем нужно. К каравану присоединилось несколько человек из деревни Ярю. Мы продолжали следовать по ложу реки, в некоторых местах у порогов пришлось карабкаться вверх по гладким мокрым камням. Вообще дорога была не особенно удобна. В 3 часу пошел дождь, и все горы покрылись облаками. Поэтому идти вперед было не к спеху. Я сказал туземцам, чтобы они строили шалаш, а сам расположился на ночлег. Сварил себе кофе и смерил высоту местности при помощи аппарата Риньо, показания которого было почти одинаково с показаниями моего анероида. Высота оказалась равной 860 футам. Было очень прохладно, вероятно, вследствие дождя. Всю ночь дождь лил как из ведра. Крыша из непромокаемого одеяла, растянутого над моей койкой, оказалась расположенной удачно. Несмотря на ливень, я оказался совершенно сухим, но воздух был весьма сыр, и я не был уверен, что день пройдет без лихорадки. Я поднялся в 6 часов. И, видя, что не все мои люди готовы, не стал их ждать, а объявил, что Тамо Билен могут следовать за мной, а Тамо Борле могут оставаться. Это подействовало. Почти все последовали за мной. Вследствие дождя, шедшего ночью, в реке было гораздо больше воды, чем вчера. Камни были очень скользки, и надо было быть весьма осторожным в некоторых местах. Пройдя немного, пришлось лезть по склону направо, без малейшего следа тропинки. Мои спутники стали уверять, что здесь дороги нет, почему мне пришлось идти, или, вернее, лезть вперед. К великой моей досаде, я почувствовал, что вчерашний дождь, от которого я промок, и ночная сырость оказали свое действие, и что пароксизма лихорадки мне не миновать. Голова сильно кружилась, и я подвигался как бы в полусне. К счастью, склон был покрыт лесом, так что можно было, как помнится, придерживаясь и цепляясь за сучья и корни, подвигаться вперед. В одном крутом месте я протянул руку к лиане, а что произошло после этого, положительно не знаю. Проснулся я, как будто от человеческих голосов. Я открыл глаза, вижу кругом лес. Не мог ясно представить себе, где я. От общего утомления снова закрыл глаза и при этом почувствовал значительную боль в разных частях тела и отдал себе отчет, что нахожусь в очень странном положении. Голова лежит низко, между тем, как ноги гораздо выше. Я все-таки не мог уяснить себе, где нахожусь. Когда я опять открыл глаза, то недалеко от меня послышался голос: «А я тебе говорил, что Маклай не умер, а только спит». Несколько туземцев выглянуло из-за деревьев. Вид этих людей возвратил мне память. Я вспомнил, что с ними я лез на гору, вспомнил, как схватился за лиану, чтобы удержаться. Мой вес оказался несоответствующим ее крепости. И вот каким образом я очутился на десяток шагов ниже и в таком неудобном положении. Я недоверчиво ощупал ноги, бок и спину и затем приподнялся. Ничего не было сломано, хотя бок и спина болели, и, кажется, я чувствовал себя бодрее, чем когда упал. Хотел посмотреть на часы, но оказалось, что, вероятно, от толчка при падении они остановились. Солнце было уже высоко, так что я имел основание думать, что я пролежал в не особенно комфортабельном положении более 2 часов, а может быть и дольше. Времени нельзя было терять, а то к 3 часам, пожалуй, опять пойдет дождь, и с вершины ничего не будет видно. К счастью, один из моих анероидов оказался в полной исправности. В этом месте высота горы была 1500 футов. Немного пошатываясь, спустился я в неглубокую долину, а затем взобрался снова на холм, который туземцы называют Гумуша, и высота которого была 1880 футов. За ним следовала опять неширокая долина, а затем возвышенность в 2400 футов. Идя далее, мы пришли к куполообразной вершине горы Тайо. На небольшой площадке росли высокие деревья, высота здесь была 2680 футов. Мои спутники, чтобы показать жителям окрестных деревень, что мы добрались до вершины, зажгли костер. Двум из них, более ловким, я передал белый флаг из толстой холстины, могущий противостоять некоторое время разрушению и прикрепленный к палке с приказанием привязать его у вершины самого высокого дерева, обрубив сперва сучья. Когда это было сделано, мы отправились вниз. Я был разочарован этой экскурсией, потому что густая растительность закрывала вид с вершины пика, а я не подумал взять с собою несколько топоров, чтобы вырубить кругом деревья. Мы сошли вниз до места нашего ночлега благополучно и, пообедав здесь, направились в Богатим. Из ближайших деревень сходились люди, так что к вечеру моя свита состояла более чем из 200 человек. Хотя я и чувствовал значительную усталость, я не захотел нигде останавливаться, и при свете многих десятков факелов мы вошли в Богатим 10:50 вечера. 23 августа. Отправился на остров Били-Били, где туземцы построили мне хижину, темную, но прохладную, на месте, называемом Айру, и куда я думал приезжать от времени до времени. Вернувшись в Бонгу, я посетил деревни Энгломмана, Сегуанамана и Самбульмана. Все эти деревни не отличаются значительно одна от другой ни характером построек, ни типом и внешним видом жителей. Собрал при этой экскурсии значительное число черепов, а также разузнал довольно много интересных данных по этнологии горных жителей. 20 сентября. Был в Гарагасе, где все очень заросло. Из посаженных мною кокосовых пальм принялись только 6. На больном кенгаре еще крепко держится оставленная клипером изумруд медная доска, хотя дерево изъедено муравьями. Я укрепил ее, вбив несколько гвоздей. Все сваи моей хижины были до того изъедены муравьями, что легкого толчка ногой было достаточно, чтобы повалить их. В Гарагасе гораздо больше птиц, чем около моего нового дома близ Бонгу, и знакомые крики их живо напомнили мне мою жизнь в этой местности в 1871-72 годах. Распорядился, чтобы Мебли, мой слуга Спилау, и несколько жителей Гаренду расчистили площадку на месте моей бывшей хижины и около растущих там кокосовых пальм. Октябрь. Благодаря моему теперешнему помещению, гораздо более удобному, чем в Гарагасе, я могу заниматься сравнительно анатомическими работами. Вообще комфорт, лучшее помещение и 3 слуг благоприятно действуют на здоровье. В конце сентября и в начале октября я собрал кукурузу, которую посеял в июле. Затем я снова посеял ее и множество семян других полезных растений, привезенных в этот раз. Вокруг моей хижины я посадил 22 кокосовые пальмы, которые все принялись. Небольшие ранки на ногах вследствие ушибов о камни, трения обуви, а главное от действия на них морской воды, превращаются здесь мало-помалу в значительные, хотя и поверхностные раны, которые долго не заживают и часто очень болят. Они не раз удерживали меня от экскурсии и заставляли частенько сидеть дома. Кроме письменной работы, я нахожу возможным заниматься антропологическими измерениями. Раньше это было немыслимо. Теперь же туземцы достаточно привыкли ко мне и не видят ничего опасного для себя в этих манипуляциях над ними. Не нахожу, однако, удобным измерять женщин. Мужчины здесь ревнивы, а я не желаю давать повод к недоразумениям. К тому же измерения женщин сопряжены с слишком большой вознёй, уговариваниями, глупыми возражениями и так далее. В Бонгу был большой ай, в котором принимали участие и женщины, что я в первый раз увидал. Возвращение ай в деревню представляло очень характерное зрелище, которое стоило бы зарисовать. Узнал подробности операции «Мулум» — обрезание. Все береговые жители следуют этому обычаю, за исключением обитателей некоторых островов архипелага довольных людей, однако почти все горные жители не признают его.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Николая Николаевича Миклуха-Маклая «Путешествие на Новую Гвинею».
2: 5 декабря. После многодневных приготовлений сегодня начался мун, праздник в Бонгу, самый значительный, какой мне пришлось до сих пор видеть, почему я постараюсь описать его. После долгих приготовлений день муна был, наконец, назначен. Последние дни туземцы соседних деревень почти каждую ночь упражнялись в пляске и пении. Барум часто раздавался днем и даже ночью. Жители Бонгу уходили в Энгломмана за Кеу к празднику. Была установлена программа. Сперва 5 числа вечером должен был плясать мун Гаренду, затем на следующий вечер должны были прийти мун из Богатим и Гумбу. До начала муна ай, оркестр, вышел из Бонгу с хворостом, который был брошен в море, и после церемонии в лесу туземцы Гаренду и Бонгу стали одеваться к муну. Главным характерным украшением были громадные трехэтажные султаны Сангин-Оле, которые были так велики, что только курчавые куафюры папуасов могли их удерживать. За пояс были заткнуты три большие ветки калеуса, которые при каждом шаге качались за спиной. Такие же ветки, воткнутые за сагю браслеты, украшали ноги и руки. Султаны состояли первый большой нижний этаж из казуаровых перьев, второй этаж из перьев какаду, из которых некоторые были прикреплены верхушкой, и третий из перьев райской птицы. Он был прикреплен к эластичному стеблю и при каждом движении танцора приходил в движение. Европейские тряпки, мои подарки времен Гарагаси, играли также немалую роль. Танцоры попарно при звуках окамов, покачивая в такт и одновременно своими сангин-оле, плавно вошли в бонгу и, описав дугу, стали описывать круги вокруг площадки, иногда попарно, иногда образуя длинную цепь в одиночку. Перед пляшущими лицом к ним один из туземцев бонгу двигался, постепенно пятясь назад. Он не был украшен, подобно танцорам, имел только несколько красных цветков в волосах и держал в руке обращенное острием внутрь копье. Наконец копья был насажен кусок скорлупы кокосового ореха из опасения ранить нечаянно своих визави. Этот, как бы встречавший гостей туземец, напомнил мне встречающего в деревнях на Малукских островах. Пляска и пение были довольно монотонны. Пляска состояла из плавных небольших шагов и незначительного сгибания колен, причем корпус слегка нагибался вперед, и султан также кивал вперед. Мало-помалу присоединялись к группе танцоров и женщины в новых малях с множеством ожерелий, а некоторые украшенные зеленью, заткнутые за сагю на руках. Многие были беременны, другие с грудными детьми на руках. Пляска женщин была еще проще мужской и состояла только в вихлянии задом. Единственная вариация состояла в том, что танцоры останавливались, образуя круг, продолжая петь, бить вакамы и кивать султанами. Женщины тоже останавливались и, расставив немного ноги, еще усерднее вертели задом. Мун продолжался до рассвета. В нем принимала участие молодежь Гаренду и Бонгу. Из Богатим я пошел в Бонгу засветло, часов в 5. Здесь Мун был гораздо многочисленнее, и группировка была иная. Главных танцоров окружали женщины, которые держали их луки и стрелы, и, кроме того, несли свои большие мешки на спинах. Было также много вооруженных туземцев, которые пели и, в случае неимения окамов, били небольшими палочками по связкам стрел, которые они несли в руках. Движения пестрой толпы были не так медленны, и двое главных танцоров выделывали довольно замысловатые па, например, заложив окам за шею и, закрыв глаза, выкидывали ногами. Но что особенно мне показалось интересным, это мимические пляски, при которых танцоры расступались, оставляя между собою свободное пространство, где главные танцоры производили свои эволюции. Мимические представления изображали охоту на свинью, убаюкивание ребенка отцом и матерью, причем один из мужчин надел женскую юбку и мешок и представлял женщину, а окам, положенный в мешок, представлял ребенка. Этот пассаж следовал после сцены, изображавшей, как женщина прячется от преследующего ее поклонника за спиной другого. Но еще замечательнее была карикатура, изображавшая туземного медика и принесение им онима. Один из танцоров сел на землю, другой с длинной веткой в руках стал, танцуя вокруг, ударять ею по спине и бокам первого. Затем сделал несколько кругов вокруг площадки, прошептал что-то над веткой, потом вернулся к больному и возобновил первую операцию. Танцор представил затем, как совсем запыхавшийся и вспотевший медик отнес ветку в сторону и растоптал ее на земле. Мужчины и женщины имели однообразно раскрашенные физиономии. Когда я пришел утром, туземцы плясали всю ночь, строй туземцев, обойдя вокруг кокосовой пальмы, остановился около нее, в то время как один из участников Муна, туземец из Богатим, влез на дерево и стряс все орехи, которые и послужили угощением для участников. Вечером, около 8 часов, в совершенной темноте при свете одного только факела и негромком звуке окамов, вошла еще одна колонна на другую площадку гумбу. Высокими сангин-оле и множеством зелени украшенные танцоры, из коих многие были окрашены черной и белой краской, при слабом свете разгоравшегося костра и при отдаленном громе и частых молниях имели очень фантастический вид. Из 3 сангин-оле самый высокий превышал 3 человеческих роста и был, по крайней мере, 5 метров вышины. Для того, чтобы держать эти громадные бамбуки на головах, бамбук на конце был расщеплен и во многих местах привязан к волосам, которые почти скрывали лицо. Спина и грудь были закрыты большим маль. Под мышками, почти до колен, висели большие пучки зелени, которые были также украшены руки и ноги. Весь этот наряд почти что скрывал человеческий образ. Эти танцоры двигались почти самостоятельно от прочих, даже когда другие останавливались. Например, когда один из туземцев при общем молчании произносил речь, они, как заведенная машина, продолжали ходить вокруг костра. Мун продолжался до восхода солнца. Познакомившись с папуасскими танцами, можно заметить: первое, что женщины в них не играют главной роли. Второе, что танцы не имеют безнравственного характера. Мужчины являются хорошими танцорами, довольно грациозны и выделывают довольно хитрые штуки. Женщины, как уже сказано, приводят в движение только зад, поэтому обращаются спиной к зрителям. По окончании ночного муна и завтрака туземцы Бонгу принесли большие корзины с аяном, из которых многие едва могли поднять 4 человека, и связки сагу. Все корзины были расставлены по группам, каждый поставили по палке, украшенной веткой калеуса. Один из туземцев Бонгу сказал речь, держа при этом палку с веткой. Затем другая длинная речь была сказана Моте, который говорил долго и весьма взволнованно. Можно было заметить, что речи были не импровизации, а приготовленные заранее. По интонациям, жестам и выражению казалось, что ораторы не были лишены красноречия. Тон речей, особенно Моте и Эгли, был презрительный. И я предполагаю, речей я не мог понять, что ораторы укоряли своих сограждан за то, что те принесли мало продуктов для праздника. Была и ответная речь туземца из Гаренду. Каждый оратор приставил обратно палку с веткой, кучи корзин, но когда ораторы кончили свои речи, один из них собрал все палки и отставил их в сторону. Затем ораторы и жители Бонгу удалились. Затем Калун, один из жителей Гаренду, взял метелку, лист пинанга и, шепча что-то, обмел вокруг корзин. Туземцы вернулись, неся много табиров, гунов, малей, собак, и положили все это около корзин. Особенно большая куча образовалась около муля, который стоял близ одной кучи с женой и дочерью, между тем, как у другой стояли жена и дочь Калуна. Отдавая мулю табиры, клали их ему на голову. Разложив и передав вещи, жители Бонгу, покрыв голову табирами, пробежали по площадке, говоря что-то. Принесенным собакам завязали морды и убили их, ударяя изо всех сил головой о землю. Их также положили на кучи малей и табиров. В одной группе Калун передавал принесенные табиры и прочее мулю из богатим, в другой Омуль отдавал их Банему из Гаренду, который, воткнув копье в землю и поставив табир перед собою, снял сюаль и положил его в табир, накрыв веткой. Омуль, отдавая Банему один табир за другим, накрывал каждый веткой. Банем передавал их своему брату. То же было проделано с прочими предметами до последнего. После этого дошли до пинанга и кокосов. Большие пирамиды их были повалены и разобраны. Тем праздник и кончился. Мунов вообще много, и все они различны. Различные мелодии, а также и сама пляска варьирует. Для плясок, впрочем, не установлено строгой последовательности, и фигуры их зависят от самих танцоров. 22 декабря. Курьезная сцена произошла сегодня в Бонгу. Как я уже не раз говорил, днем в деревнях людей обыкновенно не бывает. Мужчины или в других деревнях, или на охоте, на рыбной ловле, в лесу или на плантации. Женщины с детьми также на плантациях. Возвращаются они перед заходом солнца. Зная это, а также и то, что мун уже кончился несколько дней назад, мы удивились, услышав несколько громких поспешных ударов в барум, который сзывал людей с плантации в деревню. Я отправился также туда и был там один из первых. Подоспевший ко мне Буа рассказывал мне следующее. В это время из хижины Лако неслись крики его жены. Лако, вернувшись раньше обыкновенного в деревню, застал в своей хижине жену в обществе Калеу, молодого неженатого человека лет 22. Туземцы вообще ходят так тихо, что виновные были застигнуты совершенно врасплох. Калеу, побитый или нет, не знаю, выбрался из хижины Лако, который начал тузить жену. Он на минуту оставил ее, чтобы созвать с помощью барума своих друзей. Когда я пришел, Калеу стоял, потупившись около своей хижины, а Лако продолжал чинить расправу в своей. Наконец он выскочил, вооруженный луком и стрелами, и, оглядев кругом присутствующих, которых уже набралась целая толпа, увидел Калиу. Тогда он остановился и стал выбирать стрелу для расправы. В то же время один туземец подал и Калиу лук и несколько стрел. Смотря на Лака и крайнее его возбуждение, я не думал, чтобы он был в состоянии попасть в противника, и действительно, стрела пролетела далеко от Калиу, который стоял не шевелясь. И другая стрела не попала в цель, так как Калиу вовремя отскочил в сторону, после чего он не стал ждать третий и быстро скрылся. Стрелял ли он в Лака или нет, я не заметил. Я следил за последним. Мне, однако, сказали, что он выстрелил раз и не попал. По уходе Калиу ярость Лака обратилась на хижину первого. Он стал рвать крышу и ломать стены ее. Но тут туземцы нашли подходящим вмешаться и постарались отвести его в сторону. На другой день я застал противников, дружелюбно сидевшими у берега моря и курившими одну и ту же сигару. Увидя меня, оба захохотали. «А ты вчера видел?» — спросил меня Лака. «Видел», — отвечал я. «А что же сегодня? Калиу хороший или дурной человек?» — захотел я знать. «О, хороший, хороший!» — заявил Лака. Со своей стороны Калиу тоже говорил о своем сопернике. На тропинке в Бонгу я встретил Унделя и указал ему на сидящих Лако и Калиу. Ундель сказал мне, что Лака прогнал свою жену, которая живет теперь в хижине Калиу, причем громко рассмеялся. Однако такие случаи происходят нечасто. Это всего третий, о котором я узнал.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Николай Николаевич Миклухо-Маклай. Главы из книги «Путешествие на Новую Гвинею». Читает Денис Некрасов.
2: 1877 год. Февраль. Прибывание в Айру и экскурсия на архипелаг довольных людей и в деревню Эрэмпи. Так как Каин не знал дороги в эту деревню, то мы заехали на остров Сегу и забрали там двух людей как проводников. Из бухты мы вошли в речку Аюн-Мангун. Проехав незначительный приток ее, мы очутились в небольшом, почти что круглом, окруженном лесом озерке, называемом Моут-Монгун. Здесь пришлось оставить пирогу и идти по узкой тропинке, очень неудобной по причине множества пересекающего ее ротанга, цепляющегося за платье. Замечательно высокий дикий бананник обратил на себя мое внимание. Плоды были маленькие, зеленые, полные зерен. Их нельзя было есть. Листья были сравнительно с другими видами очень узки. Мы продолжали наш путь на запад и после более чем часовой ходьбы пришли в деревню Эрэмпи. Жители ее были очень испуганы моим неожиданным появлением и, вероятно, моим видом, так как они до сих пор, как мне сказал Каин, не видали белых. Несколько протяжных ударов в барум созвали жители деревни, которые работали на плантациях и в окружающих селениях. Люди Эрэмпи живут в небольших разбросанных в лесу хижинах, приходя от времени до времени в главную деревню. Хижины в Эрэмпи были почти все на сваях, но люди внешностью ничем не отличались от других папуасов берега Маклая. Я смерил несколько голов и записал несколько слов их диалекта. Хотя люди здесь людоеды, но в своих украшениях не имеют ни одного человеческого зуба или кости, и последние никогда не употребляются ими как орудие. Каин мне сказал, что остатки костей выбрасываются в море. Я здесь видел щиты другой формы, чем на островах довольных людей. Они не круглы, а продолговаты. Возвращаясь на другой день рано утром, я с удивлением услыхал очень громкий голос, который я не мог приписать никакому мне известному животному. Во всяком случае, можно было думать, что животное это должно быть значительных размеров. Я был очень удивлен, узнав, что был голос взрослого казуара. Каин уверял, что их здесь, в этом лесу, особенно много, и что он часто слышал их. Тревога людей Бонгу вследствие булу-рибут около моей хижины. Мне как-то не спалось, и я подумал, что хорошо было бы послушать музыку, которая всегда освобождает от различных назойливых размышлений. Я вспомнил, что путешествуя по Малайскому полуострову, я не раз в селениях и даже в лесу засыпал под звуки своеобразной заунывной музыки малайских инструментов булу-рибут. Надеясь, что Сале, мой слуга-малаец, сумеет их сделать, я заснул очень довольный своей идеей. Узнав на другой день, что Сали действительно умеет делать булу-рибут, я приказал ему сделать мне 4-5 штук различной величины. Объясню в двух словах, что такое булу-рибут. По крайней мере, та форма, которая в употреблении у малайцев острова Иохора и Явы. Они состоят из стволов бамбука различной длины, до 60 футов и более. Внутренние перегородки которых удалены и в которых в разных местах и на различных расстояниях одна от другой сделаны продольные щели, широкие и узкие. Такие бамбуки укрепляются у хижин или на деревьях в деревне, а иногда и в лесу. Ветер, проникая в щели, производит весьма курьезные звуки. Так как отверстия расположены с разных сторон бамбука, то всякий ветер приводит в действие эти оригинальные эоловы арфы. От длины и толщины стенок бамбука, степени сухости его и положения булу-рибут то есть находится ли он посередине дерева или на вершине его, зависит характер звуков. Дня через три Салли показал мне 5 штук, сделанных им булурибут. 2 из них имели более 45 футов в вышину. С помощью своих людей я распределил их по вершинам стоявших около хижины деревьев, укрепив один из них на самой веранде моего дома. Так как полагается по объяснению Сале, чтобы булурибут стояли отвесно, то нам стоило немало труда прикрепить их к деревьям надлежащим образом. Тем более, что нужно было привязать их во многих местах для того, чтобы их не сдуло ветром. Я с нетерпением ждал вечера, чтобы убедиться, удались ли Сале его булурибут. Днем ветер слишком силен, так что шелест листьев окружающего леса и шум прибоя на рифе вокруг мыска заглушают звуки малайской арфы. Разные занятия в течение дня совершенно отвлекли меня о мысли о бамбуках. И только когда я уже лег и стал засыпать, я услышал какие-то протяжные меланхолические звуки, а затем был озадачен редким свистом, раздавшимся у самого дома. Свист этот повторялся неоднократно. Несколько других трудно определяемых звуков, не то завывание, не то плач, слышались близ дома. Я услыхал голоса слуг, толкующих о булурибут, и вспомнил о нашем утреннем занятии. В течение ночи меня раза 2 будил резкий свист на веранде, также явственно слышались звуки и других бамбуков. Вся окрестность казалась оживленной этими звуками, которые перекликались, как разноголосые часовые на своих постах. На другой день никто из туземцев не явился ко мне. Когда же и следующий день прошел без посещений, я стал недоумевать и думать, что в Бонгу, вероятно, что-нибудь случилось, раз туземцы целые 2 дня не показываются около моего дома. Это было совершенно против их обыкновения, так как редко проходил день, чтобы кто-нибудь из жителей окрестных деревень не зашел посидеть и поболтать со мною или с моими слугами. Вследствие этого я отправился в деревню узнать, в чем дело. Я вышел перед заходом солнца, когда туземцы обыкновенно возвращаются с работ. Я застал всех по обыкновению занятыми приготовлением ужина. Я подошел к группе туземцев, поспешивших очистить для меня место на барле. «Отчего вчера и сегодня не приходили в Таль-Маклай?» Туземцы потупились, говоря: «Мы боялись». «Чего?» — с удивлением спросил я. «Да там урус». «Каких там урус? Где?» — допрашивал я озадаченный. «Где вы их видели?» «Да мы их не видели, но слышали». «Да где же?» — недоумевал я. «Да около Таль-Маклай. Мы слышали их вчера и сегодня ночью. Их там много, они так громко говорят». Тут мне стало ясно, что булурибут около моей хижины были причиной этого недоразумения, и я невольно улыбнулся. Туземцы, внимательно следившие за выражением моего лица, подумали, что я соглашаюсь с ними, и осыпали меня вопросами. Когда прибыли там урус? Каким образом? Корвета ведь нет? Прилетели они? Что будут делать? Долго ли останутся? Можно ли прийти посмотреть на них? Все это показалось мне до такой степени смешным, что я захохотал. «Никаких там рус в Таль-Маклай нет. Приходите посмотреть сами», — сказал я и вернулся домой в сопровождении полдеревни, отправившейся искать там рус и оставшейся в большом недоумении, не найдя никого. Туземцы, однако же, не были совершенно убеждены, что там рус не являются, по крайней мере, по ночам, каким-либо образом для совещания с Маклаем, и положительно боялись приходить ко мне после захода солнца. Звуки булурибут первое время своей пронзительностью будили меня, но потом, привыкнув к ним, я хотя и просыпался, но тотчас же опять засыпал. И когда я засыпал, то эта мягкая заунывная музыка под аккомпанемент шелеста деревьев и плеска прибоя убаюкивала меня.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Николая Николаевича Миклуха-Маклая «Путешествие на Новую Гвинею».
2: Март. Свадьба Мукау. Несколько мальчиков из Гаренду прибежали сказать мне, что невесту уже ведут из Гумбу. Я последовал за ними к песчаному берегу около ручья и застал там несколько сидящих тамо из Гумбу и несколько туземцев из Бонгу, пришедших с невестой. Они сидели и курили, пока двое из молодых людей, лет 17-18, занимались туалетом невесты. Я подошел к ней. Ее звали Ло, и она была довольно стройная, здоровая, но не особенно красивая девочка, лет 16. Около нее вертелись три девочки 8-12 лет, которые должны были проводить невесту до хижины ее будущего мужа. Но, собственно, туалетом невесты занимались, как я уже сказал, молодые люди. Они вымазали ее, начиная с волос головы до пальцев ног, положительно всю, за исключением мест, покрытых несложным костюмом папуасок, красной краской, охрой, называемой здесь суру. Пока невесту натирали охрой, туземцы, сидевшие поодаль, подходили к ней, чтобы оплевать ее со всех сторон нажеванной заговоренной массой. Это называлось «оним атар». Последний из оплевывавших наживал какую-то специальную массу, обрызгал ею нижнюю часть живота невесты, отогнув для этого верхний край ее костюма. Он проговорил еще что-то, и тем операция «оним атар» кончилась. Невесте провели три поперечные линии белой краской, известью поперек лица, а также линию вдоль спинки носа, и навесили много ожерелий из собачьих зубов, а за браслеты на руках воткнули тонкие и гибкие отрезки пальмового листа, к концу которых прикрепили по разрисованному листику. Невеста подчинялась всем этим манипуляциям с величайшим терпением, выставляя поочередно ту часть тела, которую натирали. Поверх небольшого девичьего пояса, очень короткого спереди, надели на нее новый маль, желтый с красными полосами, доходивший до колен, но по сторонам оставлявший ноги и бедра совершенно открытыми. Остатками суру вымазали девочек, сопровождавших невесту. Ло положила обе руки на плечи девочек, которые обнялись таким же образом, то есть положив руки на плечи своих спутниц, и все двинулись по тропинке в деревню. У всех четырех головы были опущены, они не смотрели по сторонам, а в землю и двигались очень медленно. На головы им был положен большой женский перьевой убор – гун. Их сопровождали гуськом пришедшие с ними туземцы Гумбу. В процессии, кроме трех девочек, не было других женщин. Чтобы видеть все, я следовал одним из первых за невестой, смешавшись с толпой туземцев Гумбу. Войдя в деревню, мы застали всех жителей, мужчин и женщин, у дверей хижин. Дойдя, наконец, до площадки, где находилась хижина жениха, девушки остановились в том же порядке, как и шли. Здесь же сидели женщины Бонгу и приготовляли инги, а мужчины сидели в разных группах. Прошло несколько минут общего молчания, которое было прервано короткой речью Моте, подошедшего к девочкам и положившего на мешок, покрывавший их головы, совершенно новый маль. Отошедшего в сторону Моте заменил Намуй, вышедший из хижины напротив, который, произнеся краткую речь, беглым шагом приблизился к

вещи: табиры, большое число мужских и женских малей, мужские и женские гуны и так далее. Двое принесли по новому копью, так называемому «хадга-нан-гор». При этом некоторые из туземцев говорили короткие речи, другие же молча клали свои приношения около невесты и молча отходили в сторону. Женщины Гумбу поочередно подходили к невесте, чтобы снять подарки с ее головы, и клали их около нее. Когда последний подарок был положен, подруги Ло отошли от нее и занялись разборкой даров, кладя табиры к табирам, мали к малям и так далее. А затем присоединились к группе женщин Гумбу. Воцарилось опять общее молчание. Один из старых туземцев по имени Гуна, опираясь на копье, подошел к Ло и, обвив вокруг пальца пук ее волос, начал речь, обращаясь к невесте, сидевшей у его ног. По временам, как бы для того, чтобы подчеркнуть сказанное и обратить ее особенное внимание, он сильно дергал ее за волосы. Было ясно, что он говорил о новых ее обязанностях как жены. Его место занял другой старик, который также перед тем, как начать говорить, навернул себе на палец прядь волос Ло и при некоторых наставлениях дергал их так усердно, что девушка привскакивала на месте, ежилась и тихо всхлипывала. Все шло как по заученной программе. Видно было, что обычай так уже установился, и что каждый твердо знал свою роль. Во время всей церемонии присутствовавшие сохраняли глубокое молчание, так что речи, произносившиеся не очень громко, можно было хорошо слышать. Собственно, невеста и жених были совершенно на втором плане, и старик Гуна, одно из главных действующих лиц, забыв имя жениха, обратился к присутствовавшим, чтобы узнать его, что было принято, однако ж, не без смеха. Также отец и мать невесты не принимали никакого особенного участия в происходившем. После того, как двое или трое стариков прочли свои инструкции, подкрепляя свои назидания дерганием волос бедной Ло, отчего она все более и более всхлипывала, церемония кончилась. Пришедшие с невестой туземцы стали собираться домой. Женщины Гумбу забрали все дары, сложенные около Ло, распределив их по своим мешкам, и стали прощаться с новобрачной, пожимая ей руку над локтем и гладя ее по спине и вдоль рук. Невеста, все еще всхлипывая, осталась ожидать в том же положении прихода своего будущего мужа. Я узнал, что все вещи, послужившие для покупки Ло, были даны туземцами Бонгу вообще, а не только родственниками жениха, которого звали Мукау. И, в свою очередь, они не пойдут единственно в семью невесты, а будут распределены между всеми жителями Гумбу. Разумеется, при этом распределении родственные отношения к семье невесты будут играть известную роль. Когда я пришел в Бонгу через полчаса, то, вернувшись к хижине Мукау, я застал уже будущего супруга, занимающегося приготовлением угощений для гостей. Мукау лет 14 или 15. Ло годом или двумя старше его. Над первым не была еще совершена операция Мулум, почему многие жители Бонгу изъявили свое неодобрение, другие же указывали на то обстоятельство, что Асель, который давно женат и имеет уже детей, не был еще подвержен этой операции. Из этого обстоятельства я увидел, что обычай Мулум не соблюдается слишком строго на берегу Маклая. На другой день я видел целую толпу молодых людей Бонгу, которые шли вместе с Мукау к морю купаться. Они громко говорили и смеялись. Это купание, очевидно, имело непосредственную связь со свадьбой. Провожали ли и мыли ли молодые девушки Ло, я не знаю. Во всяком случае, это купание Мукау было последним актом его свадьбы. 20 июня 1877 года я видел и другой род свадьбы, именно похищение девушки силой, случай с дочерью Калуна. Но, собственно, силой только для вида по заранее условленному

0: соглашению. Случай этот произошел таким образом. Часа в два или в три дня послушался Барум в бонгу, призывавший к оружию. Прибежал мальчик в деревню с известием, что несколько вооруженных людей из Коли-Кумана неожиданно явились на плантацию, где работали две или три женщины бонгу, и увели с собою одну из девушек. Несколько молодых людей бонгу отправились в погоню за похитителями. Произошла стычка, но только для вида, так как все было условлено заранее. После чего все отправились в Коли-Кумана, где было приготовлено общее угощение. Между людьми, принимавшими участие в погоне, находились отец и дядя увезенной девушки. Все вернулись с подарками из Коли-Кумана, и все довольны. Похищенная девушка стала женой одного из похитителей.
1: Мы читали главы из книги Николая Николаевича Миклуха-Маклая «Путешествие на Новую Гвинею». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. В Кремле не рассчитывают на улучшение отношений с Великобританией в связи с приходом к власти нового премьера Энди Бёрнхэма. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
2: Нет, таких надежд мы не лелеем. В свою очередь, конечно, приход нового премьер-министра Великобритании, наверное, одним из первых его действий были заявления о безоговорочной поддержке Украины, соответственно, о намерении Великобритании дальше делать все для продолжения войны. Это факт, который мы, конечно же, фиксируем.
1: Дмитрий Песков добавил, что киевский режим продолжает наносить удары по гражданским объектам. Так он прокомментировал удар дронами противника по складам крупного маркетплейса ранее. По словам представителя Кремля, ситуация у компании и представителей малого и среднего бизнеса непростая, но правительство занимается этим вопросом. Министерство просвещения опубликовало список патриотических книг, включая произведения о героях СВО. В перечень вошли работы Захара Прилепина, Олега Роя, Елены Чудиновой и Елены Ульевой, а также других авторов. Списки уже отправлены в школьные библиотеки всех регионов России, сообщили пресс-службе ведомства. Перечень составлен с учетом рекомендаций экспертного совета при Министерстве просвещения и включает как современную литературу, так и классические произведения, которые затрагивают темы служения Родины, исторической памяти и национального единства. Библиотекам предложено организовать тематические выставки и обсуждения книг, чтобы привлечь интерес учеников к этим произведениям. Граждан будут уведомлять о заключении кредитных договоров через госуслуги или по контактным данным. Соответствующий закон принят Госдумой. Согласно документу, банки и микрофинансовые организации должны будут в течение 15 минут информировать заемщиков о подписании от их имени кредитного договора и его основных условиях. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что это позволит снизить риски оформления кредитов мошенниками без ведома граждан. Лионель Месси решил завершить карьеру в сборной Аргентины. Об этом сообщил спортивный журналист Эрнан Кастильо. По его утверждениям, Месси произнес эмоциональную речь в раздевалке после финала чемпионата мира, в которой поведал, что это его последняя игра за сборную. Прошедший мундиаль стал для 39-летнего аргентинского нападающего шестым и последним. За карьеру Месси завоевал рекордные 8 золотых мячей. Трижды признавался лучшим игроком года по версии FIFA, 6 раз получал золотую бутсу и дважды золотой мяч. На его счету победа на чемпионате мира 2022 года. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Фёдор Михайлович Достоевский. Главы из романа «Идиот». Читает Александр Васильев.
3: Глава 9. Общее молчание воцарилось. Все смотрели на князя, как бы не понимая его и не желая понять. Ганя оцепенел от испуга. Приезд Настасьи Филипповны, и особенно в настоящую минуту, был для всех самую странную и хлопотливую неожиданностью. Уж одно то, что Настасья Филипповна жаловала в первый раз. До сих пор она держала себя до того надменно, что в разговорах с Ганей даже и желания не выражала познакомиться с его родными, а в самое последнее время даже и не упоминала о них совсем, точно их и не было на свете». Ганя хоть отчасти рад был, что отдалялся такой хлопотливый для него разговор, но все-таки в сердце своем поставил ей эту надменность на счет. Во всяком случае, он ждал от нее скорее насмешек и колкостей над своим семейством, а не визита к нему. Он знал, наверное, что ей известно все, что происходит у него дома по поводу его сватовства и каким взглядом смотрят на нее его родные. Визит ее теперь... После подарка портрета и в день своего рождения, в день, который она обещала решить его судьбу, означал чуть не самое это решение. Недоумение, с которым все смотрели на князя, продолжалось недолго. Настасья Филипповна появилась в дверях гостиной сама и опять, входя в комнату, слегка оттолкнула князя. «Наконец-то удалось войти. Зачем это вы колокольчик привязываете?» — весело проговорила она, подавая руку Ганне, бросившемуся к ней со всех ног. «Что это у вас такое опрокинутое лицо? Познакомьте же меня, пожалуйста». Совсем потерявшаяся Ганя отрекомендовала ее сперва Варе, и обе женщины, прежде чем протянули друг другу руки, обменялись странными взглядами. Настасья Филипповна, впрочем, смеялась и маскировалась веселостью, но Варя не хотела маскироваться и смотрела мрачно и пристально. Даже и тени улыбки, что уже требовалось простой вежливостью, не показалось в ее лице. Ганя обмер. Упрашивать было уже нечего и некогда, и он бросил на Варю такой угрожающий взгляд, что та поняла по силе этого взгляда, что значила для ее брата эта минута. Тут она, кажется, решилась уступить ему и чуть-чуть улыбнулась Настасье Филипповне. Все они в семействе еще слишком любили друг друга. Несколько поправила дело Нина Александровна, которую Ганя, сбившись окончательно, отрекомендовал после сестры и даже подвел первую к Настасье Филипповне. Но только что Нина Александровна успела было начать о своем особенном удовольствии, как Настасья Филипповна, не дослушав ее, быстро обратилась к Гане и, садясь, без приглашения еще, на маленький диванчик в углу окна, вскричала: «Где же ваш кабинет? И где жильцы? Ведь вы жильцов содержите?» Ганя ужасно покраснел и заикнулся было что-то ответить, но Настасья Филипповна тотчас прибавила: «Где же тут держать жильцов? У вас и кабинета нет. А выгодно это?» — обратилась она вдруг к Нине Александровне. «Хлопотливо несколько», — отвечала была та. «Разумеется, должна быть выгода. Мы, впрочем, только что...» Но Настасья Филипповна опять уже не слушала. Она глядела на Ганю, смеялась и кричала ему: «Что у вас за лицо? О, Боже мой, какое у вас в эту минуту лицо!» Прошло несколько мгновений этого смеха, и лицо Гани действительно очень исказилось. Его столбняк, его комическая, трусливая потерянность вдруг сошла с него. Но он ужасно побледнел, губы закривились от судороги. Он молча, пристально и дурным взглядом, не отрываясь, смотрел в лицо своей гостьи, продолжавшей смеяться. Тут был и еще наблюдатель, который тоже еще не избавился от своего чуть не онемения при виде Настасьи Филипповны. Но он хоть и стоял столбом на прежнем месте своем в дверях гостиной, однако успел заметить бледность и злокачественную перемену лица Гани. Этот наблюдатель был князь. Чуть не в испуге, он вдруг машинально ступил вперед. «Выпейте воды», — прошептал он Гане, — «и не глядите так». Видно было, что он проговорил это безо всякого расчета, без всякого особенного замысла, так, по первому движению, но слова его произвели чрезвычайное действие. Казалось, вся злоба Гани вдруг опрокинулась на князя. Он схватил его за плечо и смотрел на него молча, мстительно и ненавистно, как бы не в силах выговорить слово. Произошло всеобщее волнение. Нина Александровна слегка даже вскрикнула. Птицын шагнул вперед в беспокойстве. Коля и Фердыщенко, явившиеся в дверях, остановились в изумлении. Одна Варя по-прежнему смотрела из-под лобья, но внимательно наблюдая. Она не садилась, а стояла сбоку, подле матери, сложив руки на груди. Но Ганя спохватился тотчас же, почти в первую минуту своего движения, и нервно захохотал. Он совершенно опомнился. «Да что вы, князь! Доктор, что ли?» — вскричал он по возможности веселее и простодушнее. «Даже испугал меня. Настасья Филипповна, можно рекомендовать вам? Это... предрагоценный субъект, хоть я и сам только с утра знаком». Настасья Филипповна в недоумении смотрела на князя. «Князь? Он князь? «Вообразите, а я давеча в прихожей приняла его за лакея и сюда докладывать послала. Ха-ха-ха!» «Нет беды, нет беды!» — подхватил Фердыщенко, поспешно подходя и обрадовавшись, что начали смеяться. «Нет беды, сыно веро!» «Да чуть ли еще не бронила вас, князь! Простите, пожалуйста!» «Фердыщенко, вы-то как здесь, в такой час?» «Я думала, по крайней мере, хоть вас не застану». «Кто? Какой князь? Мышкин?» переспросила она Ганю, который, между тем, все еще держа князя за плечо, успел отрекомендовать его. «Наш жилец», — повторил Ганя. «Очевидно, князя представляли как что-то редкое и пригодившееся всем как выход из фальшивого положения. Чуть не совали к Настасье Филипповне. Князь ясно даже услышал слово «идиот», прошептанное сзади его, кажется, Фердыщенкой, в пояснении Настасье Филипповне. «Скажите, почему же вы не разуверили меня давеча, когда я так ужасно в вас ошиблась?» продолжала Настасья Филипповна, рассматривая князя с ног до головы самым бесцеремонным образом. Она в нетерпении ждала ответа, как бы вполне убежденная, что ответ будет непременно так глуп, что нельзя будет не засмеяться. «Я удивился, увидев вас так вдруг», — пробормотал было князь. «А как вы узнали, что это я? Где вы меня видели прежде? Что это в самом деле? Я как будто его где-то видела. И позвольте вас спросить, почему вы давеча остолбенели на месте? Что во мне такого остолбеняющего?» «Ну же, ну!» — продолжал гримасничать Фердыщенко. «Да ну же! О, Господи, каких бы я вещей на такой вопрос насказал! Да ну же! Пеньте уже ты, князь, после этого!» «Да и я бы насказал на вашем месте!» — засмеялся князь Фердыщенко. «Давеча меня ваш портрет поразил очень», — продолжал он Настасье Филипповне. «Потом я с Япончиными про вас говорил, а рано утром, еще до въезда в Петербург на железной дороге, рассказывал мне много про вас Парфен Рогожин. И в ту самую минуту, как я вам дверь отворил, я о вас тоже думал, а тут вдруг и вы». «А как же вы меня узнали, что это я?» «По портрету и еще?» «И еще потому, что такое вас именно и воображал. Я вас тоже будто видел где-то». «Где? Где?» «Я ваши глаза точно где-то видел». «Да этого быть не может, это я так. Я здесь никогда и не был, может быть, во сне». «Ай да, князь!» — закричал Фердыщенко. «Нет, я свое санон эверо беру назад. Впрочем, все это он ведь от невинности», — прибавил он с сожалением. Князь проговорил свои несколько фраз голосом неспокойным, прерываясь и часто переводя дух. Все выражало в нем чрезвычайное волнение. Настасья Филипповна смотрела на него с любопытством, но уже не смеялась. В эту самую минуту вдруг громкий новый голос послышался из-за толпы, плотно обступившей князя и Настасью Филипповну. Так сказать, раздвинул толпу и разделил ее надвое. Перед Настасьей Филипповной стоял сам отец семейства, генерал Иволгин. Он был во фраке и в чистой манишке. Усы его были нафабрены. Этого уже Ганя не мог вынести.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот».
3: «Самолюбивый и тщеславный до мнительности, да ипохондрии, искавший во все эти два месяца хоть какой-нибудь точки, на которую мог бы опереться приличнее и выставить себя благороднее, чувствовавший, что еще новичок на избранной дороге и, пожалуй, не выдержит, с отчаяния решившийся наконец у себя дома, где был деспотом на полную наглость, но не смевший решиться на это пред Настасьей Филипповной, сбивавший его до последней минуты с толку и безжалостно державший над ним верх, нетерпеливый нищий, по выражению самой Настасьи Филипповны, о чем ему уже было донесено, поклявшаяся всеми клятвами больно наверстать ей все это впоследствии, и в то же время ребячески мечтавшая иногда про себя свести концы и примирить все противоположности, он должен теперь испить еще эту ужасную чашу и, главное, в такую минуту. Еще одно непредвиденное, но самое страшное истязание для тщеславного человека — мука краски за своих родных у себя же в доме выпала ему на долю. Да стоит ли, наконец, этого само вознаграждение? Промелькнуло в это мгновение в голове Гани. В эту самую минуту происходило то, что снилось ему в эти два месяца только по ночам в виде кошмара и леденило его ужасом, сжигало стыдом. Произошла, наконец, семейная встреча его родителя с Настасьей Филипповной. Он иногда, дразня и раздражая себя, пробовал было представить себе генерала во время брачной церемонии, но никогда не способен был докончить мучительную картину и поскорее бросал ее. Может быть, он безмерно преувеличивал беду, но с тщеславными людьми всегда так бывает. В эти два месяца он успел надуматься и решиться и дал себе слово во что бы то ни стало сократить как-нибудь своего родителя, хоть на время, и стушевать его, если возможно, даже из Петербурга, согласна или не согласна будет на то мать. 10 минут назад, когда входила Настасья Филипповна, он был так поражен, так ошеломлен, что совершенно забыл о возможности появления на сцене Родолеона Александровича и не сделал никаких распоряжений. И вот генерал тут, пред всеми, да еще торжественно приготовившись и во фраке. И именно в то самое время, когда Настасья Филипповна только случая ищет, чтобы осыпать его и его домашних насмешками. В этом он был убежден. Да и в самом деле, что значит ее теперешний визит, как не это? Сдружиться с его матерью и сестрой или оскорбить их? У него же в доме приехала она. Но потому, как расположились обе стороны, сомнений уже быть не могло. Его мать и сестра сидели в стороне, как оплеванные, а Настасья Филипповна даже и позабыла, кажется, что они в одной с ней комнате. И если так ведет себя, то, конечно, у нее есть своя цель. Фердыщенко подхватил генерала и подвел его. «А Родолеон Александрович Иволгин», — с достоинством произнес нагнувшийся и улыбающийся генерал, — «старый несчастный солдат и отец семейства, счастливого надежды заключить себе такую прелестную...» Он не докончил. Фердыщенко быстро подставил ему сзади стул, и генерал, несколько слабый в эту послеобеденную минуту на ногах, так и шлепнулся, или лучше сказать, упал на стул. Но это, впрочем, его не сконфузило. Он уселся прямо против Настасьи Филипповны и с приятной ужимкой медленно и эффектно поднес ее пальчики к губам своим. Вообще генерала довольно трудно было сконфузить. Наружность его, кроме некоторого неряшества, все еще была довольно прилична, о чем сам он знал очень хорошо. Ему случалось бывать прежде и в очень хорошем обществе, из которого он был исключен окончательно всего только 2-3 года назад. С этого же срока и предался он слишком уже без удержу некоторым своим слабостям. Но ловкая и приятная манера оставалась в нем и доселе. Настасья Филипповна, казалось, чрезвычайно обрадовалась появлению Родолеона Александровича, о котором, конечно, знала понаслышке. «Я слышал, что сын мой...» — начал было Родолеон Александрович. «Да, сын ваш. Хороши и вы тоже, папенька-то. Почему вас никогда не видать у меня? Что вы сами прячетесь? Или сын вас прячет? Вам-то уж можно приехать ко мне, никого не компрометируя». «Дети 19 века и их родители», — начал было опять генерал. «Настасья Филипповна, отпустите, пожалуйста, Родолеона Александровича на одну минуту, его спрашивают», — громко сказала Нина Александровна. «Отпустить? Помилуйте. Я так много слышала, так давно желала видеть. И какие у него дела? Ведь он в отставке. Вы не оставите меня, генерал, не уйдете. Я даю вам слово, что он придет к вам сам, но теперь он нуждается в отдыхе. Ардалион Александрович, говорят, что вы нуждаетесь в отдыхе, вскрикнула Настасья Филипповна с недовольной и брезгливой гримаской. Точно ветреная дурочка, у которой отнимают игрушку. Генерал как раз постарался еще более одурачить свое положение. Друг мой, укорительно произнес он, торжественно обращаясь к жене и положа руку на сердце. «Вы не уйдете отсюда, маменька?» — громко спросила Варя. «Нет, Варя, я досижу до конца». Настасья Филипповна не могла не слышать вопроса и ответа, но веселость ее от того как будто еще увеличилась. Она тотчас же снова засыпала генерала вопросами, и через 5 минут генерал был в самом торжественном настроении и ораторствовал при громком смехе присутствующих. Коля дернул князя за фалду. «Да уведите хоть вы его как-нибудь, нельзя ли? Пожалуйста!» И у бедного мальчика даже слезы негодования горели на глазах. «О, проклятый Ганька!» — прибавил он про себя. «С Иваном Федоровичем Япончиным я действительно бывал в большой дружбе», — разливался генерал на вопросы Настасьи Филипповны. «Я, он и покойный князь Лев Николаевич Мышкин, сына которого я обнял сегодня после 20-летней разлуки, мы были трое неразлучны, так сказать, кавалькада, Атос, Портос и Арамис. Но, увы, один в могиле, сраженный клеветой и пулей, другой перед вами еще борется с клеветами и пулями». «С пулями?» — вскричала Настасья Филипповна. «Они здесь, в груди моей, а получены под Карсом, и в дурную погоду я их ощущаю. Во всех других отношениях живу философом, хожу, гуляю, играю в моем кафе, как удалившийся от дел буржуа, в шашки и читаю «Андепанданс». Но с нашим Портосом и Япончиным после третьегодней истории на железной дороге по поводу баллонки покончено мною окончательно». «Баллонки? Это что же такое?» — с особенным любопытством спросила Настасья Филипповна. «С баллонкой? Позвольте, и на железной дороге?» — как бы припоминала она. «О, глупая история, не стоит и повторять. Из-за гувернантки княгини Белоконской, миссис Шмидт, но не стоит и повторять». «Да непременно же расскажите», — весело воскликнула Настасья Филипповна. «И я еще не слыхал», — заметил Фердыщенко. «Это новость». «Ардалион Александрович», — раздался опять умоляющий голос Нины Александровны. «Папенька, вас спрашивают», — крикнул Коля. «Глупая история. И в двух словах», — начал генерал с самодовольством. 2 года назад, да, без малого, только что последовало открытие новой железной дороги. Я, и уже в штатском пальто, хлопоча чрезвычайно важных для меня делах по сдаче моей службы, взял билет в 1-й класс, вошел, сижу, курю. То есть продолжаю курить, я закурил раньше. Я один в отделении. Курить не запрещается, но и не позволяется. Так, полупозволяется, по обыкновению, ну и смотря по лицу. Окно спущено. Вдруг перед самым свистком помещаются 2 дамы с баллонкой, прямо на супротив. Опоздали. Одна пышнейшим образом разодета, в светло-голубом, другая скромнее, в шелковом черном с перелинкой. Недурные собой смотрят надменно, говорят по-английски. Я, разумеется, ничего, курю. То есть я и подумал было, но, однако, продолжаю курить, потому окно отворено в окно. Баллонка у светло-голубой барыни на коленках покоится, маленькая, вся в мой кулак, черная, лапки беленькие, даже редкость. Ошейник серебряный, с девизом, я ничего». Замечаю только, что дама, кажется, сердится, за сигару, конечно. Одна в лорнет уставилась, черепаховой, и опять-таки ничего, потому ведь ничего же не говорят. Если бы сказали, предупредили, попросили, ведь есть же, наконец, язык человеческий, а то молчат. Вдруг, и это, без малейшего, я вам скажу, предупреждения, то есть без самого малейшего, так-таки совершенно как бы с ума спятило. Светло-голубая, хватит у меня из руки сигару и за окно. Вагон летит. Гляжу, как полоумный. Женщина дикая. Дикая женщина, так-таки совершенно из дикого состояния. А, впрочем, дородная женщина, полная, высокая, блондинка, румяная, слишком даже, глаза на меня сверкают. Не говоря ни слова, я с необыкновенной вежливостью, совершеннейшую вежливостью, с утонченнейшую, так сказать, вежливостью, двумя пальцами приближаюсь к баллонке, беру деликатно за шиворот и шварк ее за окошко вслед за сигаркой. Только взвизгнула. Вагон продолжает лететь. «Вы изверг!» — крикнула Настасья Филипповна, хохоча и хлопая в ладошки, как девочка. «Браво! Браво!» — кричал Сердыщенко. Усмехнулся и Птицын, которому тоже было чрезвычайно неприятно появление генерала. Даже Коля засмеялся и тоже крикнул «Браво!» «Я прав! Я прав! Трижды прав!» Жаром продолжал торжествующий генерал. «Потому что если в вагонах сигары запрещены, то собаки и подавно!» «Браво, папаша!» — восторженно вскричал Коля. «Великолепно! Я бы непременно тоже бы самое сделал!» «Но что же барыня?» — с нетерпением допрашивала Настасья Филипповна. «Она? Ну, вот тут-то вся неприятность и сидит», — продолжал нахмурившись генерал. «Ни слова не говоря, и без малейшего, как есть предупреждение, она хватит меня по щеке». «Дикая женщина, совершенно из дикого состояния. А вы?» Генерал опустил глаза, поднял брови, поднял плечи, сжал губы, раздвинул руки, помолчал и вдруг промолвил. «Увлекся!» «И больно? Больно? Ей-богу, не больно. Скандал вышел, но не больно. Я только один раз отмахнулся, единственное, чтобы отмахнуться. Но тут сам сатана и подвертел. Светло-голубая оказалась англичанка, гувернантка или даже какая-то там друг дома у княгини Белоконской, а которая в черном платье, та была старшая из княжон Белоконских, старая дева, лет 35. А известно, в каких отношениях состоит генеральша Япончина к дому Белоконских. Все княжны в обмороке, слезы, траур по фаворитке Болонки, визг шестерых княжон, визг англичанки, светопредставление. Ну, конечно, ездил с раскаянием, просил извинения, письмо написал, не приняли. Ни меня, ни письма. «Но позвольте, как же это?» — спросила вдруг Настасья Филипповна. «5 или 6 дней назад я читала в «Индепанданс», а я постоянно читаю «Индепанданс», точно такую же историю». «Но решительно точно такую же. Это случилось на одной из пиренейских железных дорог, в вагоне, с одним французом и англичанкой. Точно так же была вырвана сигара, точно так же была выкинута в окно баллонка. Наконец, точно так же и кончилось, как у вас. Даже платье светло-голубое». Генерал покраснел ужасно. Коля тоже покраснел и стиснул себе руками голову. Птицын быстро отвернулся. Хохотал по-прежнему один только Фердыщенко. Про Ганю и говорить было нечего. Он все время стоял, выдерживая немую и нестерпимую муку. «Уверяю же вас, — пробормотал генерал, — что и со мной точно то же случилось. У папаши действительно была неприятность с мистерис Шмидт, гувернанткой у Белоконских, — вскричал Коля. — Я помню». «Как? Точь в точь? Одна и та же история на двух концах Европы, и точь в точь такая же во всех подробностях, до светло-голубого платья, настаивала безжалостная Настасья Филипповна. «Я вам «Индепенданс Бельж» пришлю». «Но заметьте, — все еще настаивал генерал, — что со мной произошло 2 года раньше». «А, вот разве это?» — Настасья Филипповна хохотала, как в истерике. «Папенька, я вас прошу выйти на 2 слова», — дрожащим, измученным голосом проговорил Ганя, машинально схватив отца за плечо. Бесконечная ненависть кипела в его взгляде. В это самое время раздался чрезвычайно громкий удар колокольчика из передней. Таким ударом можно было сорвать колокольчик. Предвозвещался визит необыкновенный. Коля побежал отворять.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Федор Михайлович Достоевский. Главы из романа «Идиот». Читает Александр Васильев.
2: Глава 10. В прихожей стало вдруг чрезвычайно шумно и людно. Из гостиной казалось, что со двора вошло несколько человек и все еще продолжают входить. Несколько голосов говорило и вскрикивало разом. Говорили и вскрикивали и на лестнице, на которую дверь из прихожей, как слышно было, не затворялась. Визит оказывался чрезвычайно странный. Все переглянулись. Ганя бросился в залу, но и в залу уже вошло несколько человек. «А, вот он, Иуда!» — вскрикнул знакомый князю голос. «Здравствуй, Ганька, подлец!» «Он самый и есть!» — поддакнул другой голос. Сомневаться князю было невозможно. Один голос был Рогожина, а другой — Лебедева. Ганя стоял как бы в отупении на пороге гостиной и глядел молча, не препятствуя входу в залу одного за другим человек 10 или 12 вслед за Парфеном Рогожиным. Компания была чрезвычайно разнообразная и отличалась не только разнообразием, но и безобразием. Некоторые входили так, как были на улице, в пальто и в шубах. Совсем пьяных, впрочем, не было, зато все казались сильно навеселе. Все, казалось, нуждались друг в друге, чтобы войти. Ни у одного не достало бы отдельно смелости, но все друг друга как бы подталкивали. Даже и Рогожин ступал осторожно во главе толпы. Но у него было какое-то намерение, и он казался мрачно и раздраженно озабоченным. Остальные же составляли только хор, или лучше сказать, шайку для поддержки. Кроме Лебедева, тут был и завитой Залежнев, сбросивший свою шубу в передний и вошедший развязанный щеголем, и подобные ему 2-3 господина, очевидно, из купчиков. Какой-то в полувоенном пальто, какой-то маленький и чрезвычайно толстый человек, беспрестанно смеявшийся, какой-то огромный вершков 12 господин, тоже необычайно толстый, чрезвычайно мрачный и молчаливый, и, очевидно, сильно надеявшийся на свои кулаки». Был один медицинский студент, был один увивавшийся полячок. С лестницы заглядывали в прихожую, но, не решаясь войти, две какие-то дамы. Коля захлопнул дверь перед их носом и заложил крючком. «Здравствуй, Ганька, подлец!» «Что, не ждал Парфена Рогожина?» — повторил Рогожин, дойдя до гостиной и останавливаясь в дверях против Гани. Но в эту минуту он вдруг разглядел в гостиной прямо против себя Настасью Филипповну. Очевидно, у него и в помыслах не было встретить ее здесь, потому что вид ее произвел на него необыкновенное впечатление. Он так побледнел, что даже губы его посинели. «Стало быть, правда», — проговорил он тихо и как бы про себя, совершенно потерянным видом. «Конец. Ну, ответишь же ты мне теперь». Проскрежетал он вдруг с неистовой злобою, смотря на Ганю. «Ну, ах!» Он даже задыхался, даже выговаривал с трудом. Машинально подвигался он в гостиную, но, перейдя за порог, вдруг увидел Нину Александровну и Варю и остановился, несколько сконфузившись, несмотря на все свое волнение. За ним прошел Лебедев, не отстававший от него, как тень, уже сильно пьяный. Затем студент, господин с кулаками, Залежнев, раскланивавшийся направо и налево, и, наконец, протискивался коротенький толстяк. Присутствие дам всех их еще несколько сдерживало и, очевидно, сильно мешало им, конечно, только до начала, до первого повода вскрикнуть и начать. Тут уж никакие дамы не помешали бы. «Как? И ты тут, князь?» Рассеянно проговорил Рогожин, отчасти удивленный встречей с князем. «Все в штиблетишках, эх!» Вздохнул он, уже забыв о князе и переводя взгляд опять на Настасью Филипповну, все подвигаясь и притягиваясь к ней, как к магниту. Настасья Филипповна тоже с беспокойным любопытством глядела на гостей. Ганя, наконец, опомнился. «Но позвольте, что же это, наконец, значит?» Громко заговорил он, строго оглядев вошедших, и обращаясь преимущественно к Рогожину. «Вы не в конюшню, кажется, вошли, господа, здесь моя мать и сестра». «Видим, что мать и сестра», — процедил сквозь зубы Рогожин. «Это и видно, что мать и сестра», — поддакнул для контенансу Лебедев. Господин с кулаками, вероятно, полагая, что пришла минута, начал что-то ворчать. Но однако же, вдруг и как-то не в меру взрывом возвысил голос Ганя. «Во-первых, прошу отсюда всех в залу, а потом позвольте узнать». «Вишь, не узнает», — злобно осклабился Рогожин, не трогаясь с места. «Рогожина не узнал?» «Я, положим, с вами где-то встречался, но...» «Вишь, где-то встречался. Да я тебе всего только 3 месяца 200 рублей отцовских проиграл. С тем и умер старик, что не успел узнать. Ты меня затащил, а к ним передергивал. Не узнаешь? Птицын-то свидетелем». «Да покажи я тебе 3 целковых, вынь теперь из кармана, так ты на Васильевский за ними доползешь на карачках. Вот ты каков, душа твоя такова. Я и теперь тебя за деньги приехал всего купить. Ты не смотри, что я в таких сапогах вошел. У меня денег, брат, много. Всего тебя и со всем твоим живьем куплю. Захочу, всех вас куплю». «Все куплю!» — разгорячался и как бы хмелел все более и более Рогожин. «Эх!» — крикнул он. «Настасья Филипповна! Не прогоните! Скажите словцо, венчаетесь вы с ним или нет?» Рогожин задал свой вопрос как потерянный, как божеству какому-то, но с смелостью приговоренного к казни, которому уже нечего терять. В смертной тоске ожидал он ответа. Настасья Филипповна обмерила его насмешливым и высокомерным взглядом, но взглянула на Варю и на Нину Александровну, поглядела на Ганю и вдруг переменила тон. «Совсем нет? Что с вами? Из какой стати вы вздумали спрашивать?» — ответила она тихо и серьезно, и как бы с некоторым удивлением. «Нет? Нет!» — вскричал Рогожин, приходя чуть не в выступление от радости. «Так нет же!» «А мне сказали они...» «Ах, ну, Настасья Филипповна, они говорят, что вы помолвились с Ганькой. С ним-то? Да разве это можно? Я им всем говорю. Да я его всего за 100 рублей куплю, дам ему 1000, ну, 3, чтоб отступился. Так он накануне свадьбы бежит, а невесту всю мне оставит. Ведь так, Ганька, подлец! Ведь уж взял бы 3000, вот они, вот!» «С тем и ехал, чтобы с тебя подписку такую взять. Сказал, куплю и куплю». «Ступай вон отсюда, ты пьян!» — крикнул красневший и бледневший попеременно Ганя. За его окриком вдруг послышался внезапный взрыв нескольких голосов. Вся команда Рогожина давно уже ждала первого вызова. Лебедев что-то с чрезвычайным старанием нашептывал на ухо Рогожину. «Правда, чиновник», — ответил Рогожин, — «правда, пьяная душа». «Эх, куда ни шло, Настасья Филипповна!» — вскричал он, глядя на нее, как полоумный, робея и вдруг ободряясь до дерзости. «Вот 18 000!» И он шаркнул пред ней на столик пачку в белой бумаге, обернутую накрест шнурками. «Вот! И еще будет!» Он не осмелился договорить, чего ему хотелось. «Не-не-не!» — зашептал ему снова Лебедев с страшно испуганным видом. Можно было угадать, что он испугался громадности суммы и предлагал попробовать с несравненно меньшего. «Нет уж, в этом ты, брат, дурак, не знаешь, куда зашел». «Да, видно, и я, дурак, с тобою вместе», — спохватился и вздрогнул вдруг Рогожин под засверкавшим взглядом Настасьи Филипповны. «Эх, соврал я тебя, послушался», — прибавил он с глубоким раскаянием. Настасья Филипповна, вглядевшись в опрокинутое лицо Рогожина, вдруг засмеялась. 18 000 мне? Вот сейчас мужик и скажется», — прибавила она вдруг с наглою фамильярностью и привстала с дивана, как бы собираясь ехать. Ганя с замиранием сердца наблюдал всю сцену. «Так 40 000, 40, а не 18!» — закричал Рогожин. «Ванька, Птицын и Бискуп к 7 часам обещали 40 000 представить. 40 000! Все на стол!» Сцена выходила чрезвычайно безобразная. Но Настасья Филипповна продолжала смеяться и не уходила, точно и в самом деле с намерением протягивала ее. Нина Александровна и Варя тоже встали с своих мест и испуганно молча ждали, до чего это дойдет. Глаза Вари сверкали, но на Нину Александровну все это подействовало болезненно. Она дрожала и, казалось, тотчас упадет в обморок.
3: «А коли так, сто! Сегодня же 100 000 представлю! Птицын, выручай, руки нагреешь!»
2: «Ты с ума сошел!» — прошептал вдруг Птицын, быстро подходя к нему и хватая его за руку. «Ты пьян, за будочниками пошлют, где ты находишься?»
4: «Спьяно врет», — проговорила Настасья Филипповна, как бы поддразнивая его.
3: «Так не вру же, будут! К вечеру будут! Птицын, выручай, процентная душа! Что хошь бери, доставай к вечеру 100 000, докажу, что не постою!» —
2: одушевился вдруг до восторга Рогожин.
5: «Но однако, что же это такое?» —
2: грозно и внезапно воскликнул рассердившийся Ордолеон Александрович, приближаясь к Рогожину. Внезапность выходки доселе молчавшего старика придала ей много комизма, послышался смех.
5: «Это еще откуда?» — засмеялся Рогожин. «Пойдем, старик, пьян будешь!»
2: «Это уже подло!» — крикнул Коля, совсем плача от стыда и досады. «Да неужели же ни одного между вами не найдется, чтобы эту бесстыжую отсюда вывести?» — вскрикнула вдруг вся трепеща от гнева Варя.
4: «Это меня-то бесстыжую называют?» — с пренебрежительной веселостью отпарировала Настасья Филипповна. «А я-то как дура приехала их к себе на вечер звать. Вот так ваша сестрица меня третирует, Гаврила Ордолеоныч».
2: Несколько времени Ганя стоял как молнией пораженный при выходке сестры. Но, увидя, что Настасья Филипповна этот раз действительно уходит, как исступленный бросился на Варю и в бешенстве схватил ее за руку. «Что ты сделала?» — вскричал он, глядя на нее, как бы желая испепелить ее на этом же месте. Он решительно потерялся и плохо соображал.
4: «Что сделала? Куда ты меня тащишь? Уж не прощение ли просить у ней за то, что она твою мать оскорбила и твой дом срамить приехала, низкий ты человек?» — крикнула опять Варя, торжествуя и с вызовом смотря на брата.
2: Несколько мгновений они простояли так друг против друга, лицом к лицу. Ганя все еще держал ее руку в своей руке. Варя дернула раз, другой, изо всей силы, но не выдержала, и вдруг вне себя плюнула брату в лицо.
4: «Вот так девушка!» — крикнула Настасья Филипповна. «Браво, Птицын! Я вас поздравляю!»
2: У Гани в глазах помутилось, и он, совсем забывшись, изо всей силы замахнулся на сестру. Удар пришелся бы ей непременно в лицо, но вдруг другая рука остановила на лету Ганину руку. Между ним и сестрой стоял князь.
4: «Полноте, довольно», — проговорил он настойчиво, но тоже весь дрожа, как от чрезвычайно сильного потрясения. «Да вечно, что ли, ты мне дорогу переступать будешь?» — заревел Ганя, бросив руку Варе и освободившуюся рукой в последней степени бешенства со всего размаха дал князю пощечину.
2: «А-а-а!» — всплеснул руками Коля. «Ах, боже мой!» Раздались восклицания со всех сторон. Князь побледнел. Странным и укоряющим взглядом поглядел он Гане прямо в глаза. Губы его дрожали и силились что-то проговорить. Какая-то странная и совершенно неподходящая улыбка кривила их.
4: «Ну, это пусть мне, а ее все-таки не дам».
2: Тихо проговорил он наконец, но вдруг не выдержал, бросил Ганю, закрыл руками лицо, отошел в угол, стал лицом к стене и прерывающимся голосом проговорил:
4: «О, как вы будете стыдиться своего поступка!»
2: Ганя действительно стоял как уничтоженный. Коля бросился обнимать и целовать князя. За ним затеснились Рогожин, Варя, Птицын, Нина Александровна, все, даже старик Ордолеон Александрович.
4: «Ничего, ничего», — бормотал князь на все стороны с той же неподходящей улыбкой.
3: «И будет каяться», — закричал Рогожин. «Будешь стыдиться, Ганька, что такую овцу...»
2: Он не мог приискать другого слова. «Оскорбил. Князь, душа-то моя, брось их, плюнем, поедем. Узнаешь, как любит Рогожин». Настасья Филипповна была тоже очень поражена и поступком Гани, и ответом князя.
4: Обыкновенно бледное и задумчивое лицо ее, так все время не гармонировавшее с давешним, как бы напускным ее смехом, было, очевидно, взволновано теперь новым чувством. И однако все-таки ей как будто не хотелось его выказывать, и насмешка словно усиливалась остаться на лице ее. «Право, где-то я видела его лицо», — проговорила она вдруг уже серьезно, внезапно вспомнив опять давешний свой вопрос. «А вам и не стыдно? Разве вы такая, какую теперь представлялись? Да может ли это быть?» — вскрикнул вдруг князь с глубоким сердечным укором. Настасья Филипповна удивилась, усмехнулась, но как будто что-то пряча под свою улыбку. Несколько смешавшись, взглянула на Ганю и пошла из гостиной. Но, не доходя еще до прихожей, вдруг воротилась, быстро подошла к Нине Александровне, взяла ее руку и поднесла ее к губам своим. «Я ведь и в самом деле не такая, он угадал», — прошептала она быстро, горячо, вся вдруг вспыхнув и закрасневшись. И, повернувшись, вышла на этот раз так быстро, что никто и сообразить не успел, зачем это она возвращалась. Видели только, что она пошептала что-то Нине Александровне и, кажется, руку ее поцеловала. Но Варя видела и слышала все, и с удивлением проводила ее глазами. Ганя опомнился и бросился провожать Настасью Филипповну, но она уже вышла. Он догнал ее на лестнице. «Не провожайте!» — крикнула она ему. «До свидания! До вечера! Непременно же, слышите?» Он воротился смущенный, задумчивый. Тяжелая загадка ложилась ему на душу. Еще тяжелее, чем прежде. Мерещился и князь. Он до того забылся, что едва разглядел, как целая рогожинская толпа валила мимо его и даже затолкала его в дверях, наскоро выбираясь из квартиры вслед за Рогожиным. Все громко в голос толковали о чем-то. Сам Рогожин шел с Птицыным и настойчиво твердил о чем-то важном и, по-видимому, неотлагательном. «Проиграл Ганька!» — крикнул он, проходя мимо. Ганя тревожно посмотрел им вслед.
1: Мы читали главы из романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот». Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Танина Гуэра. Рассказ «Лестница на небо». Читает Владимир Левашов.
1: Такое уж это было селенье. Прогнившие деревянные дома и больше ничего. Рядом монастырь из камня. Один известный кинорежиссер, уроженец Армении, славящийся своими монастырями, еще мальчишкой видел, как монахи косили траву на монастырской крыше. Семена ветром заносило под ветхую черепицу, и в особо дождливые годы на крыше вырастали по колено крапива, маки и овес. Теперь селение опустело. Видимо, случилось какое-то стихийное бедствие, и люди покинули эти места. Высоченная трава поднимается на крышах, лезет изо всех щелей, пробивается на земляных полах. Тонкая и высокая она качается на ветру, и то тут, то там в ней мелькают красные маки. С окрестных гор постоянно спускается туман. Огонь в очагах долгие годы никто не разводит, и в домах застоялась сырость. Заезжий греческий торговец останавливает свой джип на поляне и начинает принюхиваться, не пахнет ли жильем. Нет, вокруг ни души, как сквозь землю провалились. Немного погодя, он обнаруживает старушку, присевшую на корточках у костра, где кипятится чайник. На ней белый фартук и фиолетовая безрукавка, поверх — розовая шаль. Она выпрастывает из-под шали руку, разрисованную, как кажется на первый взгляд, причем

выгодное дело. Значит, не зря он целых 4 дня торчал за рулем, трясся по горной дороге в такую жарищу. Старушка шамкает, не поймешь, на каком языке. Она говорит то ли на турецком, то ли на арабском. Пожалуй, лучше показать ей товар и предложить обмен. Он приносит консервы, рыбу и курятину. Старушка смеется, прикрывает шалью лицо, потом приспускает шаль ниже глаз и смотрит на высохшую чашу пруда. Торговец ходит к джипу и обратно, показывает одежду, бусы, всякую всячину, предлагает деньги, раскладывает марки. Старушка берет марку с изображением птицы, шарит среди сборок юбки, нащупывает карман, достает ножницы. Она вырезает птицу, кладет ее на ладонь, наверное, думает, что полетит. И правда, порыв ветра подхватывает бумажную птичку. Старушка смеется, хлопает в ладоши, смотрит, как ее птица летит вместе с настоящими, которых спугнул у пруда поднятый шум. Старушка родилась в Туркуле, но ее еще ребенком перевезли в Азербайджан. Девчонкой нанялась она работать в ковровую мастерскую. Для этого пришлось искать у реки куриного бога камешек с дыркой. Считалось, что у кого хватит терпения найти такой камешек, тот сможет завязывать 10 000 узелков в день. Так принимали в те дни на работу. Устанешь ходить по каменистому берегу, откажешься от поисков, значит, не ткать тебе вручную прекрасные ковры. Проработав 20 лет, она вышла замуж за армянина и приехала с ним в это горное селение в деревянный домишко. И вот перед нею человек, который хочет заполучить ее браслет. Но она не собирается меняться. Темнеет. Торговец решает переночевать в заброшенной хижине. На следующий день он остается в селенье, во что бы то ни стало, хочет добиться своего. Теперь это уже дело принципа. Надо сломить упрямство старушки. Неужто он не сумеет убедить ее? Уязвлена его профессиональная гордость. К тому же его притягивают эти места. Нравится здешняя уединенность. Торговец вспоминает детство, особенно как ночью после грозы, когда затоплены канавы, на проселочных дорогах под ногами хрустят улитки. Он больше не донимает старушку, не предлагает ей меняться. Ждет, может, она сама что-нибудь попросит. Хотя то, что становится дорого человеку, цены уже не имеет. А старушка болезненно дорожит браслетом. Торговец расстилает на заросшем травой полу одеяло, а утром сворачивает его и прислоняет к деревянной стене. Ему не случалось так спать со времен детства. Именно так и нужно спать. Пожеребячье фыркать с просонок, утром проснувшись рассматривать потолок или стоять в дверном проеме. Он собирает улиток и грибы, не замечает проходящего времени, чувствует себя конем или каким-нибудь другим животным с чуткими ноздрями, улавливает в прозрачном воздухе малейшие запахи. Не ведет счет дням и ночам, забывает об утомительной дороге, живет и все. Ни о чем не думает. Бродит и останавливается среди трав и валунов. Смотрит, как медлительное насекомое ползет или вздыхает среди камней. Слушает жужжание диких пчел, откуда они взялись и что собой являют. Давно забытые вопросы. И наступает день, когда старушка идет к нему по траве. Она приближается. На ладони у нее браслет. Похоже, она готова отдать его в обмен на что-то, но не может объяснить, что ей нужно. Рисует веточкой на рыхлой земле и тут же старательно все стирает. Нацарапала нужный предмет и сразу пожалела. Может, стесняется? Наверное, так и есть. Вот она заспешила прочь.

0: по тропинке среди травы, явно чем-то смущена. На земле валяется веточка, которую она чертила. Должно быть, старушка имела в виду вещь, которую совсем просто нарисовать. Но торговец не может догадаться. Эта встреча вернула его мысли в привычное русло после всех этих дней, когда он от всего отрешился и жил, ни о чем не думая, как божья птица. Торговец ищет старушку и находит ее на Магометанском кладбище. Она роет яму. У каждой могилы в землю воткнута деревянная лесенка. По ней, наверное, покойника спускали в могилу, а потом лестницу оставляли, чтобы душе было легче подняться на небо. Кладбище убогое, сплошь поросшее бурьяном. Лестницы слегка накренились, словно с трудом карабкаются вверх. А сбоку христианский погост с двумя низенькими каменными лачугами. Когда-то сюда приползали умирать больные чумой. Могилу вырыть было некому. Старушка не поднимает глаз, копает землю. Наконец она останавливается и пристально смотрит на торговца. Показывает на лестнице. И тут он вспоминает о рисунке. «Да ведь это была лестница!» — догадывается он. «Тебе нужна лестница?» — спрашивает он удивленно. Старушка поникла на дне ямы и плачет. Потом она снимает браслет и протягивает торговцу. Он идет искать лестницу, но нигде не находит. «Придется сделать!» Он вынимает старый ржавый нож и точит его о камни. Теперь у него много забот. Нужно обрезать ветви, выстрогать из них перекладины, срубить два деревца для боковин, найти веревки и прутья, чтобы прикрепить перекладины к боковинам. Через 10 дней лестница готова. Старушка просит поставить в яму. Теперь она наконец-то улыбается. На утро торговец уезжает, возвратив ей браслет.
1: Мы читали рассказ Танина Гуэрры «Лестница на небо».
2: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Рынок топлива в России начал частично стабилизироваться после принятых правительством мер, заявил вице-премьер Александр Новак по итогам профильного совещания. По его словам, дают результаты запрет экспорта нефтепродуктов, рост объемов производства, насыщение рынка за счет импорта и перенос ремонтных сроков предприятий.
2: Во многих регионах снимаются ограничения. Это видно, на самом деле, по количеству заправок, которые в работе, и по снижению очередей. Конечно, мы наблюдаем, и в отдельных регионах сегодня сохраняется напряженная ситуация и в ручном режиме, в точном режиме с компаниями обсуждали, как наполнить, в том числе и в этих регионах, нефтепродуктами, с тем, чтобы и там ситуация стабилизировалась.
1: Вице-премьер добавил, что еще одной темой совещания стало обеспечение топливом регионов Северного завоза, в который вошли населенные пункты 21 региона страны. Россельхознадзор ограничивает ввоз в Россию подкарантинной продукции от 5 узбекских экспортеров, которые допустили наибольшее количество нарушений фитосанитарных требований. Основной объем товаров, поступающих от них, составляют белокочанная и цветная капуста, репчатый лук, укроп, петрушка, виноград, свекла, томаты и другие. Решение принято в связи со случаями выявлений карантинных объектов при поставках подкарантинной продукции из Узбекистана в Россию, а также для обеспечения продовольственной безопасности российской территории. На онлайн-платформу «Свое дело с Ростех» поступило около 100 инновационных идей. Участниками стали бывшие бойцы спецоперации и гражданские лица, в том числе волонтеры. Об этом сообщает РИА Новости. Уточняется, что их проекты охватывают разные области – от медицины и транспорта до беспилотников, радиоэлектроники и цифровых услуг. Эксперты и партнеры программы скоро оценят заявки и выберут победителей. Лучшие получат гранты до 5 миллионов рублей и доступ к акселераторам индустриальных партнеров, говорится в сообщении. Сборная России по фехтованию примет участие в чемпионате мира в Гонконге. Впервые после долгого перерыва россияне смогут выступать под национальным флагом и с гимном страны. На последнем континентальном первенстве российская сборная показала лучший результат после возвращения на международную арену, завоевав 4 медали. Теперь их цель – подняться на высшую ступень пьедестала в Гонконге. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Николай Яковлевич Данилевский, главы из книги «Россия и Европа», читает Станислав Федосов.
3: Итак, при нашей уступке, что Россия, если не прирожденная, то усыновленная Европа, мы приходим к тому заключению, что она не только гигантский лишний, громадно-исторический плеоназм, но даже положительное, весьма трудно преодолимое препятствие к развитию и распространению настоящей общечеловеческой, то есть европейской или германо-романской, цивилизации. Этого взгляда, собственно, и держится Европа относительно России. Этот взгляд, выраженный здесь только в несколько резкой форме, в сущности очень распространен и между корифеями нашего общественного мнения и их просвещенными последователями. С такой точки зрения становится понятным, и не только понятным, а в некотором смысле законным и, пожалуй, благородным, сочувствие и стремление ко всему, что клонится к ослаблению русского начала по окраинам России, к обособлению, даже насильственному, разных краев, в которых, кроме русского, существуют какие бы то ни было инородческие элементы, к покровительству, к усилению, даже искусственному, этих элементов и к доставлению им привилегированного положения в ущерб русскому. Если Русь в смысле самобытного славянского государства есть препятствие делу европеизма и гуманитарности, и если нельзя при том, к сожалению, обратить ее в табула раза для скорейшего развития на ее месте истинной европейской культуры пюрсан, чистокровной, то что же остается делать, как не ослаблять то народное начало, которое дает силу и крепость этому общественному и политическому организму? Это жертва на священный алтарь Европы и человечества. Не это ли возвышенная и благородная любовь к человечеству, чуждая всякого народного эгоизма и национальной узкости взгляда, возведена в идеал в маркизе Поза, этом идеальном создании Шиллера? Маркиз Поза – персонаж трагедии Шиллера «Дон Карлос», перед которым мы с детства привыкли благоговеть. Будучи природным испанцем, ведь странствовал же благородный маркиз по Европе, отыскивая врагов своему отечеству, которые считал препятствием для свободы и благоденствия человечества, и даже Салимана уговаривал выслать турецкий флот против Испании. Такая аберрация, такое искажение естественного человеческого чувства на основании логического вывода, конечно, более извинительно в немецком поэте конца прошедшего столетия, чем в ком-нибудь другом. Ведь он, родившись в каком-нибудь Вюртемберге, собственно говоря, не имел отечества и не приобрел его до тех пор, пока в лице Валенштейна, герой одноименной трагедии Шиллера, написанной в конце 90-х годов XVIII века, не сознал, что это отечество – целая Германия. Но и такое отечество только постигалось мыслью, а не непосредственным чувством. Русскому такое состояние духа должно бы быть менее возможно, но и оно объясняется тем же, не находящим себе примирение противоречием между народным чувством и идеей о возвышенности пожертвования низшим для высшего. И хотя в искаженном виде выказывает черту чисто славянского бескорыстия, так сказать, порок славянской добродетели. Этим объясняется и то, что русский патриотизм проявляется только в критические минуты. Победа односторонней идеи над чувством бывает возможна только при спокойном состоянии духа. Но коль скоро что-либо приводит народные чувства в возбужденное состояние, логический вывод теряет перед ним всякую силу, и бывший гуманитарный прогрессист, поклонник Поза, становится на время настоящим патриотом. Такие вспышки патриотизма не могут, конечно, заменить сознательного, находящегося в мире с самим собой чувства народности, и понятным становится, что страны, присоединенные к России после Петра, не русеют, несмотря ни на желание правительства достигнуть этого, ни на бесконечно усилившиеся средства его действовать на народ, между тем, как в старину, все приобретения, без всякого насилия, которое не было ни в духе правительства, ни вообще в духе русского народа, быстро обращались в чисто русские области. Столь же непримиримым с самим собой, более сочувственным, но зато гораздо менее логическим, представляется другой взгляд, получивший такое распространение в последнее время. Он признает бесконечное во всем превосходство европейского перед русским и непоколебимо верует в единую спасительную европейскую цивилизацию. Всякую мысль о возможности иной цивилизации считает даже нелепым мечтанием, а между тем, однако, отрекается от всех логических последствий такого взгляда. Желает внешней силы и крепости без внутреннего содержания, которое ее оправдывало бы. Желает свища с крепкой скорлупой. Здесь, очевидно, народное чувство пересилило логический вывод, и потому-то этот взгляд более сочувствен. Народное чувство, конечно, не имеет нужды ни в каком логическом оправдании. Оно, как всякое естественное человеческое чувство, само себя оправдывает и потому всегда сочувственно. Но, тем не менее, жалка доля того народа, который принужден только им довольствоваться, который как бы принужден, если не говорить, так думать. Я люблю свое отечество, но должен сознаться, что проку в нем никакого нет. Под таким внешним политическим патриотизмом кроется горькое сомнение в самом себе, кроется сознание жалкого банкротства. Он как бы говорит себе: «Я ничего не стою. В меня надобно вложить силу и вдунуть дух извне, с запада. Меня надобно притянуть к нему, насильно в него втиснуть. А вось выйдет что-нибудь вылепленное по той форме, которая одна достойна человечества, которая исчерпывает все его содержание». В нашей литературе слишком 30 лет тому назад появилась журнальная статья покойного Чаадаева, которая в свое время наделала много шума. Имеется в виду первое из философических писем Чаадаева, публикация которого в 1836 году повлекла за собой закрытие журнала «Телескоп». В ней выражалось горькое сожаление о том, что Россия вследствие особенностей своей истории была лишена тех начал, как, например, католицизма, из развития которых Европа сделалась тем, что она есть. Соболезнуя об этом, автор отчаивается в будущности своего отечества, не видя и не понимая ничего вне европеизма. Статья эта имела на своей стороне огромное преимущество внутренней искренности. В сущности, тоже горькое сознание лежит и в основе нашего новейшего, чисто внешнего политического патриотизма. Он только менее искренен сам с собою, менее последователен, надеется собирать там, где не сеял. Если в самом деле европеизм заключает в себе все живое, что только есть в человечестве, столь же всесторонен, как и оно, в сущности тождествен с ним, если все, что не подходит под его формулу, ложь и гниль, предназначенные на ничтожество и погибель, как все неразумное, то не надо ли скорее покончить со всем, что держится на иной почве своими корнями? К чему заботиться о скорлупе, не заключающей в себе здорового ядра, особенно ж к чему стараться о придании большей и большей твердости этой скорлупе? Крепкая внешность сохраняет внутреннее содержание. Всякая твердая, плотная, компактная масса труднее подвергается внешнему влиянию, не пропускает животворных лучей света, теплоты и оплодотворяющей влажности. Если внешнее влияние благотворно, то не лучше ли, не сообразнее ли с целью широко открыть ему пути, расшатать связь, сплачивающую массу, дать простор действовать чуждым, посторонним элементам высшего порядка, вошедшим, по счастью, где-то в состав этой массы? Не скорее ли проникнется через это и вся масса влиянием этих благодетельных элементов? Не скорее ли в самом деле проникнется европеизмом, очеловечится вся Русь, когда ее окраины примут европейский склад, благо в них есть уже европейские дрожжи, которые, только не мешайте им, скоро приведут эти окраины в благодетельное брожение. Это брожение не преминет передаться остальной массе и разложить все, что в ней есть варварского, азиатского, восточного. Одно чисто западное останется. Конечно, все это произойдет в том только случае, когда в народных организмах возможны такие химические замещения. Но в такой возможности ведь не сомневается просвещенный политический патриотизм. Зачем же мешать благодетельному химическому процессу? Живут только мягкие тела.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Николая Яковлевича Данилевского «Россия и Европа».
3: Если бы, например, политический организм Римской империи сохранил свою крепость, то разве могли бы вошедшие в состав его народы подвергнуться благодетельному влиянию германизма? Нет, как хотите, господин Шедо Феротти прав. Псевдоним публициста, уроженца России, барона Фиркса, в конце 50-х, начале 60-х годов XIX века опубликовал в Берлине на французском языке ряд этюдов о будущности России. Во время польского восстания 1863 года высказывался в поддержку поляков, клеймя ультрарусские идеи московской прессы. Справедливо также и название ультрарусской партии, придаваемое такому чисто внешнему политическому патриотизму. Если Русь есть Русь, то, конечно, смешно говорить о русской партии в этой Руси. Но если Русь есть вместе с тем и Европа, то почему же не быть в ней русской и европейской, и ультрарусской, и ультраевропейской партии? Отчего же, однако, нет чего-либо подобного в других государствах? Отчего не может быть, например, ультрафранцузской партии во Франции? От того, что Франция есть вместе с тем и настоящая Европа. Что существенного противоречия между интересами Франции и интересами Европы быть не может, как и не может его быть в нормальном положении вещей, по крайней мере, между целым и его частью. Но в некоторых исключительных обстоятельствах и это, однако же, может случиться. Так при Наполеоне I была партия, обнимавшая собой почти всех французов, которая желала поработить Европу, так и теперь есть партия, которая желает присоединить Бельгию и вообще левый берег Рейна. Такая партия может быть названа ультрафранцузской, в противоположность партии европейской, не желающей этих захватов. Но Россия, по мнению Европы, не составляет плоти от плоти ее и кости от костей ее. По мнению самих русских европейцев, Россия только еще стремится сделаться Европой, заслужить ее усыновление. Не вправе ли Европа сказать им: «Если вы истинно хотите быть Европой, зачем же вам противодействовать германизации Балтийского края? Вы еще только хотите сделаться европейцами, и я не знаю, как это вам удастся, а вот тут уже есть настоящие природные европейские деятели. Зачем же вы хотите остановить их действия во благо Европы, а следовательно и человечества? Значит, слова ваши неискренни. Вы свои частные русские интересы ставите выше европейских. Вы, значит, ультрарусская партия». То же самое могут сказать и по отношению к западным губерниям, и по многим другим вопросам. Противоположность интересов, которая временно возникает между Европой и Францией, между Россией и Европой постоянно, по крайней мере, во мнении самой Европы. Не вправе ли после этого Европа, в стране, имеющей претензию на принадлежность к Европе, называть ультрарусской ту партию, которая, разделяя эту претензию, не хочет вместе с тем подчинять частных русских интересов интересам общеевропейским? Как примирить со всем этим естественное и святое чувство народности, не знаю. Думаю, что на почве чисто политического патриотизма примирение это вовсе и немыслимо. Чисто политический патриотизм возможен для Франции, Англии, Италии, но невозможен для России, потому что Россия и эти страны – единицы не одинакового порядка. Они суть только политические единицы, составляющие части другой, высшей культурно-исторической единицы Европы, которой России не принадлежит по многим и многим причинам, как постараюсь показать дальше. Если же наперекор истории, наперекор мнению и желанию самой Европы, наперекор внутреннему сознанию и стремлениям своего народа, Россия все-таки захочет причислиться к Европе, то ей, чтобы быть логической и последовательной, ничего другого не остается, как отказаться от самого политического патриотизма, от мысли о крепости, цельности и единстве своего государственного организма, от обрусения своих окраин, ибо эта твердость наружной скорлупы составляет только препятствие к европеизации России. Европа, не признающая, как и естественно, другого культурного начала, кроме германо-романской цивилизации, так и смотрит на это дело. Наши шедоферратисты и вообще гуманитарные прогрессисты, великодушничая а-ля поза, разделяют этот же взгляд, хотя, к извинению их, должно полагать, и не совсем сознательно. Только наши политические патриоты, желая результатов, отвергают к чести их народного чувства, но не их логики, пути, ведущие к ним, самым скорым, легким и верным образом. Где же искать примирение между русским народным чувством и признаваемыми разумом требованиями человеческого преуспевания или прогресса? Неужели в славянофильской мечте, в так называемом учении об особой русской или всеславянской цивилизации, над которым все так долго глумились, над которым продолжают глумиться и теперь, хотя уже и не все? Разве Европой не выработана окончательной формы человеческой культуры, которую остается только распространять по лицу земли, чтобы осчастливить все племена и народы? Разве не пройдены все переходные фазисы развития общечеловеческой жизни и поток всемирно-исторического прогресса, столько раз срывавшийся в подземные пропасти и низвергавшийся водопадами, не вступил, наконец, в правильное русло, которым остается ему течь до скончания веков, напояя все народы и поколения, увлажняя и оплодотворяя все страны земли? Несмотря на всю странность такого взгляда, который в подтверждении свое не может найти решительно ничего аналогичного в природе, где все имеющее начало имеет и конец, все исчерпывает, наконец, свое содержание, таков, однако же, исторический догмат, в который верует огромное большинство современного образованного человечества. Что в него верует Европа, в этом нет ничего удивительного. Это совершенно сообразно с законами человеческого духа. Только та деятельность плодотворна, то чувство искренне и сильно, которые не сомневаются в самих себе и считают себя окончательными и вечными. Не считает ли всякий истинный художник, создаваемые им формы, последним словом искусства, далее которого уже не пойдут? Не считает ли ученый, вырабатывающий какую-нибудь теорию, что он сказывает последнее слово науки, объясняет всю истину, что после него, конечно, будут пополняться частности, но данное им направление останется навсегда неизменным? Не считает ли государственный муж, что принятая им система должна навеки облагодетельствовать его страну? Не считает ли, наконец, влюбленный, несмотря на знаменитый стих «А вечно любить невозможно», и на опыт огромного большинства людей, что его чувство составляет исключение и продлится в одинаковой силе столько же, сколько сама жизнь. Без этой иллюзии ни истинно великая деятельность, ни искренние чувства невозможны. Рим считался вечным, несмотря на то, что Мемфис, Вавилон, Тир, Карфаген, Афины уже пали, и потому только казался он римлянам стоящим тех жертв, которые для него приносились. Но и те, которые, собственно, не могут претендовать на честь принадлежать к Европе, так ослеплены блеском ее, что не понимают возможности прогресса вне проложенного ею пути, хотя при сколько-нибудь пристальном взгляде нельзя не видеть, что европейская цивилизация такая же односторонняя, как и все на свете. Теперь поняли, что политические формы, выработанные одним народом, собственно, только для одного этого народа и годятся. Но не соглашаются распространить эту мысль и на прочие отправления общественного организма. Кроме только что упомянутого мной личного чувства, требующего нескончаемости, есть еще причины, по которым мысль о возможности возникновения иной цивилизации, кроме европейской или германо-романской, кажется более чем странной огромному большинству образованных людей не только в самой Европе, но и между славянами. Причины эти заключаются, по моему мнению, главнейшее в неверном понимании самых общих начал хода исторического процесса. В неясном, так сказать, туманном представлении исторического явления, известного под именем прогресса, в неправильном понятии, которое обыкновенно составляют себе об отношении национального к общечеловеческому, и еще в одном предрассудочном понятии о характере того, что называется Западом и Востоком, понятии, принимаемом за аксиому и потому не подвергаемом критике. Обращаюсь прежде к этому предрассудку, хотя он далеко не имеет того значения, которое я приписываю первым причинам. Это поможет нам несколько расчистить почву под ногами, ибо весьма часто мы не принимаем какой-либо истины не потому, чтобы вывод ее казался сам по себе сомнительным, а потому что он противоречит другим нашим убеждениям, этому выводу, собственно, посторонним.
0: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Николая Яковлевича Данилевского «Россия и Европа».
3: Глава четвертая. Цивилизация европейская тождественна ли общечеловеческой? Запад и Восток, Европа и Азия представляются нашему уму какими-то противоположностями, полярностями. Запад и Европа составляют полюс прогресса, неустанного усовершенствования, непрерывного движения вперед. Восток, Азия – полюс застоя и коснения, столь ненавистных современному человеку. Это историко-географические аксиомы, в которых никто не сомневается, и всякого русского правоверного последователя современной науки дрожь пробирает при мысли о возможности быть причисленным к сфере застоя и коснения. Ибо если не Запад, так Восток, не Европа, так Азия, середины тут нет. Нет Европа Азии, Запада-Востока, и если бы они и были, то среднее междуумочное положение также невыносимо. Всякая примесь застоя и коснения уже вред и гибель. Итак, как можно громче заявим, что наш край европейский, европейский, европейский, что прогресс нам пуще жизни мил, застой пуще смерти противен, что нет спасения вне прогрессивной европейской всечеловеческой цивилизации, что вне ее даже никакой цивилизации быть не может, потому что вне ее нет прогресса. Утверждать противное – зловредная ересь, обрекающая еретика, если не на сожжение, то во всяком случае на отлучение от общества мыслящих, на высокомерное от него презрение. И все это – совершеннейший вздор, до того поверхностный, что даже опровергать совестно. Я только что говорил о том, что деление на части света есть деление искусственное, что единственный критерий его составляет противоположность между сушей и морем, не объемлющая собой всех других различий, представляемых физической природой. Различий топографических, климатических, ботанических, зоологических, этнографических и прочих. Критерий, не обращающий даже на них внимания, что по одному этому уже, следовательно, части света не представляют и не могут представлять свойств, которые одну из них ставили бы в противоположность другой, что выражение «европейский», «азиатский», «африканский тип» — суть только метафоры, которыми мы приписываем целому свойство его части. Приведем еще пример. В самой Африке, представляющей на большей части своего пространства наименее удобств для развития человеческих обществ, Египет и вообще прибрежье Средиземного моря – суть страны в высшей степени способной к культуре. Я говорил также, что Европе даже вовсе не может быть присваиваемо значение части света, что она только часть Азии, не более отличная от других частей ее, чем эти части между собой. И что она поэтому не может противополагаться своему неоднородному целому без нарушения всех правил логики. Точно так же, как Васильевский остров, например, на том основании, что имеет некоторые особенности, не может противополагаться всему Петербургу, а только петербургской или выборгской стороне, адмиралтейской части, Коломне и так далее, из которых каждый имеет свои не менее существенные особенности, чем Васильевский остров. Прибавим к этому, что той противоположности, которая не находится в самих странах, нельзя отыскать и в их населении, ибо хотя почти вся Европа заселена арийскими племенами, эти же племена, в немного меньшем числе, заселяют и значительную часть Азии. Также точно мнимая привилегия прогрессивности вовсе не составляет какой-либо особенности Европы. Дело в том, что во всех частях света Есть страны, очень способные, менее способные и вовсе не способные к гражданскому развитию человеческих обществ. Что европейский полуостров в этом отношении весьма хорошо наделен, хотя не обделена и остальная Азия, которая абсолютно имеет больше годных для культуры стран, чем ее западный полуостров, и только в смысле относительном ко всему пространству должна ему уступить. Везде же, где только гражданственность и культура могли развиться, они имели тот же прогрессивный характер, как и в Европе. Возьмем самый тип застоя и коснения – Китай, выставляемый как наисильнейший контраст прогрессивной Европе. В этой стране живет около 400 миллионов народа в гражданском благоустройстве. Если бы имелись точные цифры о количестве производительности китайского труда, то перед нами, может быть, побледнели бы цифры английской и американской промышленности и торговли, хотя китайская торговля почти вся внутренняя. Многие отрасли китайской промышленности находятся до сих пор на недосягаемой для европейских мануфактур степени совершенства, как, например, краски, окрашивание тканей, фарфор, многие шелковые материи, лаковые изделия и так далее. Китайское земледелие занимает бесспорно первое место на земном шаре. По словам Либиха, это единственное рациональное земледелие, ибо только оно одно возвращает почве все, что извлекается из нее жатвами, не прибегая при том ко ввозу удобрений из-за границы, что также должно без сомнений считаться земледельческим хищением. Китайское садоводство также едва ли не первое в свете. Китайские садовники делают с растением то, что английские фермеры с породами рогатого скота, то есть дают растению ту форму, которую считают наиболее выгодной или приятной для известной цели, заставляют его приносить изобильные цветы и плоды, не давая увеличиваться его росту и так далее. В разведении садов китайцы достигли замечательных результатов. Даже в отношении изящества, к которому этот народ вообще оказывает мало склонности. Ландшафтные сады их составляют, по словам путешественников, верх прелести и разнообразия. Китайская формация обладает, вероятно, драгоценными веществами, и только гордость или странная невнимательность европейской науки до сих пор еще не воспользовалась ими. Искусственное рыбоводство давно известно Китаю и производится в громадных размерах. Едва ли могут другие страны представить по громадности размеров что-либо подобное китайским каналам. Во многих отношениях китайская жизнь удобствами не уступает европейской, особливо если сравнивать ее не с настоящим временем, а хоть с первой четвертью нынешнего столетия. Порох, книгопечатание, компас, пища и бумага давно уже известны китайцам и, вероятно, даже от них занесены в Европу. Китайцы имеют громадную литературу, своеобразную философию, весьма, правда, несовершенную в космологическом отношении, но представляющую здравую и возвышенную для языческого народа систему этики. Когда на древних греков кометы наводили еще суеверный страх, китайские астрономы, говорит Гумбольдт, наблюдали уже научным образом эти небесные тела. Науки и знания нигде в мире не пользуются таким высоким уважением и влиянием, как в Китае. Неужели же эта высокая степень гражданского, промышленного и в некотором отношении даже научного развития, которое во многом оставляет далеко за собой цивилизацию древних греков и римлян, в ином даже и теперь может служить образцом для европейцев, вышла во всеоружии из головы первого китайца, как Минерва из головы Юпитера, а все остальные 4 или 5 тысяч лет своего существования этот народ пережевывал старое и не подвигался вперед. Не были ли эти успехи, добытые на крайнем востоке азиатского материка, таким же результатом постепенно накоплявшегося умственного и физического, самостоятельного и своеобразного труда поколений, как и на крайнем его западе, на европейском полуострове? И что же это такое, как не прогресс? Правда, что прогресс этот давно прекратился, что даже многие прекрасные черты китайской гражданственности, как, например, влияние, предоставляемое науке и знанию, обратились в пустой формализм, что дух жизни отлетел от Китая, что он замирает под тяжестью прожитых им веков. Но разве это не общая судьба всего человечества, и разве один только Восток представляет подобные явления? Не в числе ли прогрессивных западных, как говорят, европейских народов считаются древние греки и римляне? И однако же, несовершенно ли то же явление, что и Китай, представляла греческая Византийская империя? Слишком 1000 лет прожила она после отделения от своей римской западной сестры. Каким же прогрессом ознаменовалась ее жизнь после последнего великого дела эллинского народа — утверждения православной христианской догматики?

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Николай Яковлевич Данилевский. Главы из книги «Россия и Европа». Читает Станислав Федосов.
2: Народу, одряхлевшему, отжившему, свое дело сделавшему и которому пришла пора со сцены долой, ничто не поможет, совершенно независимо от того, где он живет, на Востоке или на Западе. Всему живущему, как отдельному неделимому, так и целым видам, родам, отрядам животных или растений, дается известная только сумма жизни, с истощением которой они должны умереть. Геологии и палеонтологии показывают, как для разных видов, родов, отрядов живых существ было время зарождения, наивысшего развития, постепенного уменьшения и, наконец, совершенного исчезновения. Как и почему это так делается, никто не знает, хотя и стараются объяснять на разные лады. В сущности же это остарение, одряхление целых видов, родов и даже отрядов не более удивительно, чем смерть отдельных индивидуумов, настоящие причины которой также никто не знает и не понимает. История говорит то же самое о народах. И они нарождаются, достигают различных степеней развития, стареют, дряхлеют, умирают. И умирают не от внешних только причин. Внешние причины, как и у отдельных лиц, по большей части только ускоряют смерть больного и расслабленного тела, которые в состоянии крепости сил в пору юношества или мужества очень хорошо перенесло бы их вредоносное влияние. Внешние причины помогают также разложению после смерти, как растительных и животных, так и политических организмов. Но иногда, хотя в редких случаях, потому лишь что вредоносные внешние влияния действуют слабо или организм успешно им противится, умирает он тем, что называется естественной смертью или старческой немочью. Китай представляет именно такой редкий случай. Тело столь однородно и плотно, так разрослось в тиши и уединении, что скопило огромную силу противодействия, как те старики, про которых говорят, что они чужой век заживают, что смерть их забыла. Живая, свежая деятельность давно заснула в них, но животная жизненность, или скорее растительная прозябаемость, осталась. Что же удивительного, что в таких организмах остыл огонь юности, иссякла сила прогресса? И что дает право предполагать, что с ними всегда так было, вопреки очевидному свидетельству результатов трудов, некогда совершенных старцами. В таком же дряхлеющем состоянии находится и теперь Индия. Находились долгое время Египет и Византия, прежде чем иноземные вторжения и вообще внешние влияния их доконали и разложили самые составные части их умершего тела. Эти страны находились более или менее на перепутье народов, да и не составляли таких огромных, плотных, компактных масс, как Китай, и поэтому процесс совершался скорее, и место одряхлевшего занимал новый, свежий народ. Только эта преемственность замещения одних племен другими придает истории более прогрессивный вид на Западе, чем на Востоке, а не какое-либо особенное свойство духа, которое давало бы западным народам монополию исторического движения. Прогресс, следовательно, не составляет исключительной привилегии Запада или Европы, а застой исключительного клейма Востока или Азии. Тот и другой суть только характеристические признаки того возраста, в котором находится народ, где бы он ни жил, где бы ни развивалась его гражданственность – и какому бы племени он не принадлежал. Следовательно, если бы и в самом деле Азия и Европа, Восток и Запад составляли самостоятельные, резко определенные целые, то и тогда принадлежность к Востоку и Азии не могла бы считаться какой-то печатью отвержения. Вторая и важнейшая причина, по которой отвергается мысль о какой-либо самостоятельной цивилизации вне германо-романских или европейских форм культуры, принимаемых за общечеловеческие, выработанные всей предыдущей историей, заключается, сказал я, в неправильном понимании самых общих начал исторического процесса и в неясном, туманном представлении об историческом явлении, называемом прогрессом. Степень совершенства, достигнутого какой-либо наукой, степень понимания входящих в ее круг предметов или явлений, в точности отражается в том, что называется системой науки. Под системой, разумею я здесь вовсе не систему изложения, которая есть не более как мнемоническое средство, дабы лучше запечатлеть в памяти факты науки или яснее представить их уму. Систематика, принимаемая в этом смысле, весьма справедливо не пользуется большим уважением в настоящее время, потому что весьма часто употреблялась во зло и своими бесконечными делениями и подразделениями часто только затрудняла дело, будучи большей частью остатком схоластического педантизма. Эта система не более как леса научного здания, без которых хотя и нельзя обойтись, но которые должны бы ограничиваться действительно необходимым, дабы не заслонять собой линии самого здания. Я говорю о внутренней системе наук, то есть о расположении, группировке предметов или явлений, принадлежащих кругу известной науки, сообразно их взаимному сродству и действительным отношениям друг к другу. Поясню это примером. Астрономию, как и всякую науку, можно излагать весьма различно, принимая ту или другую методу, чтобы сделать истины ее легче постижимыми или основательнее усвояемыми уму. Но не этот порядок изложения, составляющий внешнюю систему астрономии, имею я в виду, а расположение самих объектов науки, то есть, в настоящем случае, небесных тел, которое, конечно, не может быть произвольно, а должно вполне соответствовать действительно существующим между ними отношениям. Степень совершенства этой системы будет отражать в себе степень совершенства, на которой находится сама наука. Сначала представляли себе, что Солнце, планеты и Луна вертятся около Земли. Видоизменяли это представление так, что ближайшие к Солнцу планеты вертятся около Солнца, а уже вслед за ним и около Земли. Или же, что таким образом вертятся не одни ближайшие, а все вообще планеты. Первое из этих представлений усложняли еще системой эпициклов. Потом убедились, что и планеты, и Земля вертятся около Солнца. Но описываемые ими пути представляли себе концентрическими кругами. Это представление опять изменили и стали представлять себе Солнце в фокусе эллипсов, своеобразной формой для каждой из планет. Этим эллипсам придали, наконец, не простое очертание, а как бы слегка волнообразно-извилистое. Всякое усовершенствование в науке, в способах наблюдения, в физическом объяснении явлений, в методах вычисления отражалось в астрономической системе. То же самое окажется и во всякой другой науке. Так что, когда какая-либо наука начнет уяснять себе истинную или, как обыкновенно выражаются, естественную систему входящих в круг ее предметов или явлений, то лишь с этого момента и считают ее достойной названия науки. Хотя, собственно говоря, это не основательно, потому что нельзя ставить определение науки в зависимость от возраста, от ступени развития, на которой она находится. Наука – все наука. Как и человек – все человек. Дитя ли он или взрослый. Лишь бы только она имела предметом своим такой круг явлений или предметов, который имеет действительное, реальное существование, а не есть более или менее произвольное отвлечение. Развить понятие о естественной системе, показать все значение и всю важность ее, выпало на долю естественных наук в тесном смысле этого слова, то есть на долю ботаники и зоологии. Подавляющая громадность массы предметов, подлежащих их рассмотрению, поневоле привела к необходимости систематизировать их и, следовательно, к тщательнейшему наблюдению их особенностей для отыскания признаков деления. Наблюдения же эти привели мало-помалу к сознанию, что растения и животные представляют собой не хаос разнообразных случайных форм, которые можно было бы так или иначе группировать, чтобы только как-нибудь выпутаться из их лабиринта, а суть выражения глубокого внутреннего плана, как бы воплощение творческой идеи во всем разнообразии, какое только допускалось как внешними условиями, так и внутренней сущностью самой идеи. Оказалось, что все эти формы располагаются по степеням их сродства, то есть по степеням отношения между их сходствами и различиями, на группы определенного порядка, названные родами, семействами, отрядами, классами и, наконец, типами растительного или животного царства. Оказалось также, что и внутренние устройства, и физиологические отправления разнообразятся соответственно этим же группам. По утверждению основных начал естественной системы, всякое усовершенствование в анатомии, физиологии, эмбриологии необходимо отражалось и в усовершенствовании системы, так что слова Линнея «тот будет великим Аполлоном науки, кто введет в нее вполне естественную систему» остаются и до сих пор справедливыми, несмотря на увеличившиеся требования от естествознания. Но ежели понятие о естественной системе и было выработано ботаникой и зоологией, оно, без сомнения, не составляет какой-либо особенной их принадлежности, а есть общее достояние всех наук, необходимые условия их совершенствования. Сравнительная филология применила уже систему естественной классификации к выработанным ею результатам. Тоже, без сомнения, предстоит и другим наукам по мере их развития и усовершенствования.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Николая Яковлевича Данилевского «Россия и Европа».
2: Как бы частности ни были хорошо исследованы, как бы хорошо ни были разъяснены отдельные вопросы науки, но пока факты не сопоставлены сообразно их естественному сродству, не приведены в естественную систему, они не дадут правильных выводов, не выкажут своего настоящего полного смысла. Поясню и это примером. Как только ложное понятие о центральности Земли было заменено естественной системой Коперника, то есть каждое небесное тело поставлено и в умах астрономов на подобающее ему место, сейчас же открылась возможность определять относительное расстояние этих тел от Солнца. Сравнение же расстояния от Солнца той же планеты в различных точках ее орбиты, сравнение скорости ее движения при оказавшихся различных расстояниях и сравнение времен обращения с расстояниями разных планет имели своим результатом три мироправительных Кеплеровых закона, которых никакие усилия ума не могли бы вылущить из массы фактов, хотя бы они имелись уже в достаточном количестве и в достаточной для этой цели точности, если бы они не были поставлены каждый на истинное свое место при помощи Коперниковой системы. Подобные же результаты имело применение естественной системы к изучению животных и растительных организмов. Без нее не были бы возможны никакие обобщения ни в анатомии, ни в физиологии. Каждый добытый в этих отраслях знание факт оставался бы уединенным, бесплодным и только увеличивал бы громадную массу собранного материала. Самые же науки сравнительной анатомии и физиологии были бы невозможны. Итак, если мы вправе считать систему науки за сокращение самой науки, сокращение, в котором выражается существенное ее содержание – и отражается степень ее совершенства, если от этой системы зависит тот свет, который освещает все ее факты, то посмотрим, насколько удовлетворяет система истории основным требованиям естественной системы. Поименую сначала эти требования, которые, как само собой разумеется, должны быть и требованиями здравой логики. Первое. Принцип деления – должен обнимать собой всю сферу делимого, входя в нее как наисущественнейший признак. Второе. Все предметы или явления одной группы должны иметь между собой большую степень сходства или сродства, чем с явлениями или с предметами, отнесенными к другой группе. Третье. Группы должны быть однородны, то есть степень сродства, соединяющая их членов, должна быть одинакова в одноименных группах. Два последних требования сами по себе ясны. Но первое нуждается, может быть, в некотором разъяснении. Если принять за принцип деления любой первый попавшийся на глаза признак и, охарактеризовав им одну группу, характеризовать все остальные отсутствием этого признака, то при такой методе каждый признак может быть, конечно, назван принципом, обнимающим всю сферу деления. Но такой отрицательной характеристики ни естественная система, ни даже простой здравый смысл

рака, у которого их 10, и устрицу, у которой ни одной нет, в одну категорию существ. В таком смехотворном делении были бы две ошибки. Первая, что принципом деления принят признак недовольно существенный, а вторая, что одна из групп не охарактеризована ничем положительным, что у нее ничего нет общего, кроме известного недостатка. Одной этой второй ошибки достаточно, чтобы сделать систему негодной. Так, например, имение внутреннего скелета – признак весьма существенный и определяет собой весьма естественную группу животного царства. Но все животные, не имеющие скелета, столь разнородны, что отсутствие у них скелета не дает никакого права составлять из них одну самостоятельную группу в противоположность первой. Также и в растительном царстве группа тайнобрачных, характеризуемая только отрицательным признаком неимения настоящего цветка, соединяет в себе и мясистый гриб, и развесистый папоротник, и нежный мох, растения совершенно разнородные и по наружному виду, и по внутреннему строению, и потому в здравой классификации эта группа не может быть допускаема. Ни скелет в животных, ни цветок в растениях, как они не важны и несущественны, не могут, однако же, считаться обнимающими собой всю сферу делимого на основании их присутствия или отсутствия животного и растительного царства. Перехожу теперь к оценке общепринятой системы в науке всемирной истории. Самая общая группировка всех исторических явлений и фактов состоит в распределении их на периоды древней, средней и новой истории. Насколько же удовлетворяет это деление вышеизложенным требованиям естественной системы? Основанием отделения древней истории от средней и новой принято падение Западной Римской империи. В новейших исторических сочинениях, конечно, дело не представляется уж так, чтобы с 476 годом на исторической сцене упал занавес, вслед за чем имеет начаться новая пьеса. Но самая сущность мало выигрывает от этого улучшения в изложении. Как бы медленно и постепенно занавес не спускался, и как бы по мере этого опускания не вплеталась новая пьеса своей интригой в старую, вопрос в том, достаточно ли велик занавес, чтобы перегородить собой всю сцену, и можно ли найти какой-либо другой, который был бы для этого достаточно велик. Какое дело Китаю, какое дело Индии до падения Западной Римской империи? Даже для соседних заевфратских стран не гораздо ли важнее было падение Парфянского и возникновение Сасанидского царства, чем падение Западной Римской империи? Парфянское царство, переднеазиатская держава, вела длительные войны с Римом. На развалинах Парфии возникло государство сасанидов, просуществовавшее до VII века. Пала ли бы или не пала эта империя, не одинаково ли бы произошел имевший такие огромные последствия религиозный переворот в Аравии? Речь о возникновении ислама в Аравии в начале VII века нашей эры. Главное же, почему падение этой империи соединило в одну группу явлений, противополагаемую другой группе, судьбы Древнего Египта и Греции, уже и без того отживших, с судьбами Индии и Китая, продолжавших себе жить, как если бы Рима вовсе и на свете не было. Одним словом, составляет ли падение Западной Римской империи, как оно не многозначительно само по себе, такой принцип деления, который обнимал бы собою всю сферу делимого? Ответ будет по необходимости отрицательный. Не менее очевидно, что это происходит не от того, что принцип был дурно выбран, выбран был наивозможно лучший, но от того, что вообще нет такого события, которое могло бы разделить судьбу всего человечества на какие бы то ни было отделы, ибо до сих пор, собственно говоря, не было ни одного одновременного общечеловеческого события, да, вероятно, никогда и не будет. Даже само христианство, явление, имевшее до сих пор самое огромное влияние на судьбы человечества и которое должно со временем обнять его вполне, становится исторической гранью судеб каждого народа,

0: в различное время. Если принять христианство за главную историческую грань, то история Рима, имеющая своим предметом жизнь одного и того же народа, была бы расколота на две части. Между тем, как вторая, есть, очевидно, дальнейшее развитие первой. Ее результат, который не мог даже быть существенным образом изменен внесением в римскую жизнь христианской идеи, уже не могшей возбудить изжившееся начало ее. Итак, деление истории на древнюю, с одной стороны, и среднюю, и новую, с другой стороны, точно так же не удовлетворяет первому требованию естественной системы, как деление растений на явнобрачные и тайнобрачные, или животных на позвоночных и беспозвоночных, совершенно независимо от того, какие бы события мы не приняли за исторические грани. И действительно, древняя история есть настоящее линнеевское тайнобрачие, куда, подобно тому, как гриб соединен с папоротником, потому что они цветов не имеют, вкомканы греки с египтянами и китайцами, потому только что жили до падения Западной Римской империи.
1: Мы читали главы из книги Николая Яковлевича Данилевского «Россия и Европа». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Подразделения группировки «Север» взяли под контроль Волоховское в Харьковской области, сообщили в Министерстве обороны. Кроме того, ночью российские войска продолжили наносить удары по украинским портам, используемым для поставки военных грузов противнику. Так, в Одессе поражены объекты инфраструктуры, предназначенные для разгрузки и хранения грузов. А в Запорожской области нанесен удар по двум логистическим центрам ВСУ, сообщили в Министерстве обороны. Российские средства ПВО сбили 7 крылатых ракет «Фламинго» и 655 дальнобойных украинских дронов. Сергей Лавров прибыл в Манилу, столицу Филиппин, для участия в ряде международных встреч. В течение ближайших дней российский министр иностранных дел примет участие в совещаниях Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, АСЕАН, включая встречи в форматах «Россия-АСЕАН» и Восточно-Азиатского саммита, а также в региональном форуме по безопасности. Помимо этого, глава российской дипломатии запланировал обширную программу двусторонних переговоров с представителями стран региона и других государств мирового сообщества. Госдума значительно расширила список административных правонарушений, за которые мигранта могут выдворить из России. Теперь таких статей в КоАП стало 45 вместо прежних 22. В частности, закон предусматривает выдворение за дискриминацию по полу, расе, национальности, языку, религиозным убеждениям и другим признакам. За подобные действия мигрантам будет грозить штраф в размере до 3000 рублей с обязательным выдворением из страны. Кроме того, мигрантам с любой судимостью теперь запрещено получать российское гражданство или право на проживание в России, добавили в Госдуме. В Челябинской области и Красноярском крае зафиксирована массовая гибель пчел. По предварительным данным, причиной могла стать обработка сельскохозяйственных угодий химическими средствами, о которой не сообщили пчеловодам. Об этом телеканалу «Звезда» сообщил апиолог Дмитрий Богуславский.